0: командах. И несколько слов о регулярном чемпионате женской НБА. Уверенно лидирует команда Миннесоты. У нее 20 побед, 16 поражений. Команда Golden State из Сан-Франциско на втором месте. Действующие чемпионы Лас-Вегас на третьем месте. И команда Нью-Йорк Либерти на седьмом месте. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Ахмаль. Ахмаль, большое спасибо. А вам, дамы и господа, у меня традиционное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио и будьте здоровы.
1: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прасина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
2: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
3: Тараканы, тараканы, тараканы.
4: Морально-этические процессы иммиграции в творческом преломлении. Беседы с интересными людьми об их жизни, надеждах, планах. Все это и многое другое в новой программе «Творческая гостиная» с Александром Соколовым. Каждый понедельник с 3 до 4 на Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
4: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

углубляемся вот весь этот разговор и так далее, тем больше мы понимаем, что, во-первых, Трамп делает вот на сегодняшний день все правильно. И Венс оказался еще большим идиотом, чем он вначале был. Потому что теперь, понимаете, его вся вот эта вот словесная кампания по обвинению Израиля во всех грехах, вместо того, чтобы обвинять в этом Иран, в принципе, играет против него. Ну вот, понимаете, он сейчас пытается консолидировать свою позицию с откровенно правыми, там вот именно каким-то вот этим вот альтернативно правым крылом, я даже не знаю, как по-другому называть. Но это не играет за него. Трамп как раз на сегодняшний день делает все верно. Надеюсь, что он это продолжит делать. Знаете, я не хочу, понимаете, то есть тут пресса пытается его поймать, вот вы обещали, типа там, за 20 дней, за 2 недели. Значит, я не знаю, что он, ну да, он обещал, ну и бог с ним. Я считаю, это не есть принципиальный вопрос. Если он продолжает вести эту кампанию, это все, что нам надо знать. Это все, что нужно делать. Самое главное, что теперь, я так надеюсь, что он убедился, что мирный договор с подобной страной, с подобным режимом абсолютно невозможен. Невозможен. Как невозможен договор с Хамасом, невозможен договор с Хизбаллой, и что они долго его... То есть они, это возможно на бумаге, но в реалии это долго работать не будет. Поэтому с этой точки зрения я считаю, что, ну, знаете, нам помогает сам Иран в этом. В том смысле, что Иран показывает себя с такой стороны, что если были какие-то сомнения у Трампа, допустим, по причине того, что он не понимает Иран или что-то такое, то теперь этих сомнений нет. Или не может быть. И вот в этом, наверное, есть своя, вот как говорится, та хорошая часть, которую я лично вижу. Другой вопрос, что мы должны как бы думать, что конкретно мы собираемся там делать. То есть, ну, во-первых, понимаете, вот нам надо перестать много трепать языком по поводу наших побед. Или что мы уже поразили 90%, или 91,5%, или 92,3%. Вот это вот все, вот эта чушь, вот это надо перестать делать. Это, знаете, для зевак, плебеев на улице, давайте так скажем, еще более оскорбительно. Вот плебеи вот именно так воспринимают. Умные люди прекрасно понимают, что вот эти все проценты, это вот чисто вот продажа войны на экране. Основное, что должно быть, посмотрите, Иран выкапывает все новые и новые запасы ракет, наносит удары, огрызается и так далее и тому подобное. Значит, там еще есть там, где работать очень и очень долго, потому что они многое выкопают через несколько месяцев. Не сегодня, не завтра. Значит, нам там, повторяю, есть что делать еще очень долго. И дай бог, чтобы, как говорится, Иран продолжал себя вести так, как он продолжает себя вести. Он таким образом доказывает всем остальным, что мы делаем то, что мы делаем, мы делаем правильно. Вот это то, что я хотел сказать. Какие-то конкретные детали обсуждать нечего. Подбили ту башню или разрушили этот мост. Там надо все разрушить. Коль скоро восстание в Иране не состоялось, мы больше не ищем вот то вот, как говорится, благоволительное к нам население, которое, как говорится, скажем так, благоволит к нам. И мы ждем, что они нас поддержат, там поднимут восстание. Нет, мы больше не ждем этого. Все, раз мы этого не ждем, хочется сказать, режьте всех. Ну, вот примерно так. То есть теперь мы можем не стесняться в выборе целей. Потому что чем больше мы это сделаем, тем больше мы ослабим этот режим. Ну и одновременно, конечно, надо думать, что мы будем делать с этими ядерными запасами, с этими ядерными объектами. То есть это все-таки надо думать на эту

0: тема, потому что это, если мы ликвидируем эти ядерные запасы и так далее, то есть мы фактически устраним повод этой войны. После этого можно не подписывать вообще ничего. Нам абсолютно не нужны эти бумажки с Ираном. Абсолютно. Ну, разумеется, вот за все эти дни стало известно, ну, теперь, это вообще не было для меня секретом. Я это понимал, даже читая между строк. Почему это было секретом для многих? Потому что, ну, в основном, что Россия и Китай активно помогают военным образом, помогают и наводят цели иранцев. Ну, русские Китай делают то, что мы делаем в Украине. Давайте говорить честно. Украина использует нашу навигацию для того, чтобы бомбить Россию. Россия использует свою навигацию, чтобы Иран бомбил нас. Поэтому тут делать абсолютно зеркальное понимание того, что происходит. То есть это надо было ожидать. Меня же удивляют те, что считают, что вот, а что, у России есть какие-то мощности? Господа, вы все еще не очнулись? Ну, клянусь, это уже, понимаете, начинает напоминать, знаете, вот идиотизм какой-то застарелый. У России более чем достаточно мощностей. Когда начиналась вот эта война в Украине, ой, у них там всего какие-то там 500 танков. Потом выяснилось, что 800, потом выяснилось 3000, потом выяснилось 10 тысяч. Какая разница, что это устаревшее какое-то Г? Кого это волнует? Этот что, это Г стрелять не может? Может, все. Значит, они могут даже Т-34, я не знаю, из каких-то закромов Родины достать. Это не важно. Так или иначе, Россия наладила производство ракет с помощью китайских чипов или еще чего-то, или они занимаются контрабандой. Надо отдать должное таким нашим хорошим союзникам, как Грузия, например, которые фактически открытым образом занимаются черным рынком и поставляют, и через Грузию идет широким потоком поставка всех комплектующих товаров, которые нужны для военных каких-то или гражданских индустрий. Турция, Грузия, Россия. Это та Грузия, у которой отняли Абхазию и Южную Осетию. Да, вот это мы о той же Грузии говорим, да, по-моему, да. Теперь Грузия снабжает военным путем Россию. Поэтому, когда мне будут в следующий раз говорить о том, что Грузия хочет добиться независимости, я буду открыто зевать. Честно вам говорю. Мне жаль Грузию, но я буду открыто зевать по этому поводу. Потому что, понимаете, она добывается независимость, другой путем она ее убивает сама себе. Ну, в принципе, как Евросоюз делает и так далее. Поэтому, знаете, пока вы ее не добьетесь, пока у вас толка не будет, так мы можем продолжать сидеть и пить очень, знаете, очень упорно чай здесь в Америке. И ни на что не реагировать. Понимаете, потому что собрали там какой-то Майдан где-то, понимаете, и все, и мы должны бежать вам помогать. Нет, не должны, и не побежим больше. Хватит. Знаете, брать нас, как идиотов, нас тут держать. Вы оставайтесь идиотами сами. Понимаете, если вы помогаете собственному врагу, это ваши дела. Потому что Россия врагом Грузии быть не перестанет. Вот как-то так. Понимаете? И мы знаем прекрасно, что вот, ну то есть обвинять другие страны я как бы не могу, что они занимаются этой контрабандой. Но просто вот позиция Грузии или, допустим, позиция каких-то даже украинских поставщиков, которые продолжают поставлять что-то там, вот, допустим, в обход каких-то там всех санкций и так далее, поставлять что-то в Россию, мне лично непонятно. И понятно никогда не будет. Ну ладно, бог с ними, как они хотят, пусть так живут. Это не наша страна. Я даже не хочу комментировать здесь этот бардак постсоветский, который больше, чем, понимаете, раздражение, ничего больше не вызывает. Никакого понимания это вызывать не должно. Я подготовил другое, значит, у нас, ну, мы говорим о том, что мы ведем войну вот в Иране, а нас, в частности, израильтяне предупреждают, что американцы, вот это пишет Jerusalem Post, американцы сосредоточены не на той войне, поскольку Иран – это не самое опасное поле битвы. Победы в войне традиционного типа носят количественный характер, их можно измерить. Настоящая война гораздо коварнее. Эта борьба за умы и сердца нового поколения ведется она не пулями, а долларами. Завоевание умов, а не территорий происходит. У военной кампании сначала развитие и конец. Падают бомбы, рушатся здания, горят города, но в конечном счете армии прекращают боевые действия, отношения между сторонами восстанавливаются. Разрушения ужасают, но они осязаемые. У них есть конкретное местоположение, их можно сфотографировать, измерить, расчистить, отстроить заново. После Второй мировой войны значительная часть Европы была в руинах. Однако сегодня ее города процветают. Ведь сталь, бетон и стекло всегда можно восстановить. А вот с идеями все иначе. Величайшие тираны в истории понимали, подлинная победа достигается не захватом территории, а завоеванием умов. Гитлер не полагался исключительно на военную силу. Он вкладывал колоссальные средства и усилия в пропаганду, в систему образования, кинематограф, радиовещание, прессу и массовые митинги. Осознавая, что изменения представления людей о норме позволяют переписать и моральный устой. Коммунистическая партия СССР формировала мировоззрение целых поколений через школы и подконтрольные государству, СМИ. Мао Цзэдун инициировал культурную революцию не просто ради контроля над властью, а для трансформации ценностей, истории и самосознания всей культуры. В более недавнее время группа ИГИЛ направляла огромные ресурсы на цифровую пропаганду, понимая, что завоевание умов ценнее вербовки боевиков. Иностранные субъекты на сегодняшний день финансируют американское образование. Именно поэтому американцам следует уделять пристальное внимание иностранному финансированию наших образовательных учреждений. Согласно данным собранным Министерством образования США в соответствии с разделом 117 Закона о высшем образовании, в период с 1986 по 2020 год американские университеты отчитались о получении иностранных пожертвований контракт на сумму более 50 миллиардов долларов. Причем после принятия мер по обеспечению соблюдения закона в 2019 году был зафиксирован значительный рост объема раскрываемой информации. В отчете Национальной ассоциации ученых National Association of Scholars за 2020 год отмечается, что реальный объем финансирования может превысить 100 миллиардов долларов из-за неполной отчетности. Катар неизменно входит в число крупнейших иностранных источников таких средств. По данным Министерства образования, результатом анализа, проведенным Институтом изучения глобального антисемитизма и политики ESGAP, в период с 2001 2021 год страна выделила американским университетам больше 4,7 миллиарда долларов. Университеты охотно принимали эти средства и даже сами обращались к зарубежным организациям с просьбой поддержать научные исследования, развитие инфраструктуры, стипендиальные фонды и академические программы. Однако деньги никогда не просто деньги. Ведь любые крупные инвестиции несут в себе соблазн обретения влияния. Было бы наивно полагать, что университеты не идут навстречу таким ожиданиям. Когда иностранное правительство тратит миллиарды долларов на подготовку будущих лидеров Америки, неизбежно возникает вопрос, какой отдачи они ожидают. Это не война с применением ракет или истребителей, это борьба за влияние, осуществляемое путем отбора идей манипулирования историческим нарративом через культуру и образование. Если цели военного конфликта – захват территории, то цели идеологического воздействия – овладеть умами людей. Именно поэтому данное поле битвы столь опасно. Сражение идет не в Ормузском проливе, а в Нью-Йорке, Калифорнии, Кентукки, Техасе, в любом штате, где сегодня получают образование будущие избиратели. Часто говорят, что голоса избирателей для демократии – то же самое, что пули для революции. Стоит повлиять на целое поколение избирателей демократии, в которой мы живем, изменится. Как только идеи влияния выходят за рамки своего зачаточного состояния, они укореняются, и обратить этот процесс вспять становится гораздо труднее. Финансирование палаточных лагерей, например. Я стал свидетелем ситуации, которая наглядно подтвердила эту мысль. Из любопытства я решил пройтись по территории палаточного лагеря, разбитого в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, в знак протеста из-за событий сектора Газа. Там стояли сотни палаток, и меня поразило их поразительное единообразие. Если только не предположить, что на палатке именно этой модели внезапно объявили грандиозную распродажу, становится очевидно, это событие не было стихийным. Оно было организовано, хорошо профинансировано. Это наблюдение само по себе не говорит нам, что кто именно предоставил палатки или оплатил лагерь. Но оно поднимает более широкий важный вопрос. кто организует, финансирует и поддерживает подобные движения в американских кампусах и какую идеологию они продвигают. Является ли это просто проявлением свободы слова, или же это попытка манипулировать общественным сознанием, прикрываясь нашей Конституцией, чтобы проникнуть внутрь и затем разрушить нашу демократию изнутри. Многие критики утверждают, что масштабное иностранное финансирование сферы высшего образования способствовало формированию в университетской среде атмосферы, в которой усилилась враждебность по отношению к еврейскому государству. Другие не согласны с этим, полагая, что изменения в общественных настроениях отражают результаты независимых научных исследований и свободных дискуссий. Каким бы ни был вывод, этот вопрос заслуживает честного всестороннего рассмотрения. Величайшие победы зачастую одерживаются еще до того, как прозвучал первый выстрел, когда представление общества об истине, морали и верности незаметно меняются, пока эти перемены не начинают казаться естественными. Как только это происходит, бомбы становятся практически ненужными, поскольку поле битвы уже переместилось в умы следующего поколения. Эта война не за захват территории, а за завоевание будущего. Если мы будем игнорировать ее, то фактически сдадимся. Это вот статья от 5 июля 26 года, написал ее Гарри Циммерман. В газете Jerusalem Post можете почитать, это я вам сделал дословный перевод. Значит, мы эту тему много раз поднимали. Меня интересует то, что, скажите, что наше правительство делает по этому поводу? Были предложения, я не могу сказать, что я был целиком с ними согласен, они вызывали множество вопросов, в частности, вот помощник президента Миллер, Стивен Миллер, он предлагал вести какой-то карикулум для студентов, который будет как бы отличаться патриотизмом, что там будут придавать какие-то нужные науки и так далее. Не было ни... Вот он не сосредоточился на деталях. Понимаете, вот что мне не нравится в нашей администрации Трампа, что они много говорят и очень мало конкретики делают. Понимаете, вот это мне уже, честно говоря, не нравится. Понимаете, очень много трёпа. Ну и сама идея правильная, то есть начать карикулум, то есть это программа, подготовить какую-то программу для студентов, для детей, да, может быть, даже для взрослых, которая будет постоянно существовать, она, и по ней должны быть экзамены, это должно быть одним из постоянных вот, предметов, которые дети и студенты изучают. Постоянно. Американская история, всеобщая история. Если Израиль, повторяю, имеет такое колоссальное значение на умы, оказывается, значит, давайте... Значит, какой-то правильный вариант еврейской истории должен быть. Мне мой приятель сказал, это мы историю КПСС запускаем, начинаем людей, как в Советском Союзе. Окей, знаете что? Я вот ему скажу и всем остальным, при всем уважении. Может быть, Советский Союз сделал это правильно. Вы видите, он здесь, вот этот Циммерман, упоминает и Гитлера, и Советский Союз, и Мао Цзэдуна. Почему? Потому что они правильно делали для своих целей. Мы для своих целей не делаем вообще ничего. Действительно. Гитлер в свое время говорил, что учитель это в школе это важнее солдата. И посмотрите, они переучили там, Гитлер пришел к власти фактически, ну вот, в конце 32-го, начале 33-го года. Они за какие-то там 5-6 лет переучили огромное количество молодого поколения вот в эти сумасшедшие идеи, в которые они верили. Германия всегда была антисемитская, была всегда достаточно, понимаете, там были радикалы свои. Но такого там никогда не было. Немцы оказались очень послушные и очень, как говорится, научаемые. Что думаете, американские дети другие тоже? Вот то, что происходит, например, понимаете, какая-то вот эти черные подростки, понимаете, дерутся, ничего не признают. Это же отсутствие воспитания, отсутствие образования, отсутствие какого-то влияния на их умы. Дома это не дается, в школе это не дается, общество этим не заинтересовано, что же мы хотим. Но зато у нас сразу, кто же конкретно это финансирует? Ну, найдете вы какого-то там мифического или настоящего Сороса, и что он вам скажет? Он скажет, идите все, господа, на букву Х. Вот именно туда. Я имею право финансировать что угодно, говорить что угодно, поддерживать что угодно. Ну, нашли, что я финансирую, и что? Вопрос не в том, что Сорос это финансирует, вопрос в том, что мы в обратную сторону не финансируем ничего. Вот о чем ведется речь. Окей, перерыв и продолжим.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Американское радио на русском языке.
2: Радио. Дэвидсон.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
2: Вступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
3: Новости,
4: аналитические передачи,
3: репортажи, мнения экспертов
4: и прямые включения из горячих точек со всего света.
3: Все это RTN.
4: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
3: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
4: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
3: RTN. Смотрите лучше.
5: Вы знаете, это звучит так вдохновляюще. Настраивает на такой оптимистический лад, как хорошая музыка. Мне сын даже сделал запись на телефоне. Так я ее теперь могу слушать в любой момент. Вот, послушайте.
6: Берегите тех, кто вас любит, дружите с детьми и не садитесь за руль в нетрезвом состоянии.
7: Утреннее шоу Вадима Ермолинца.
8: Каждый вторник и четверг с 7 до 9 утра.
9: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба «Дэвидсон Радио». 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
10: Мы любим Нью-Йорк.
11: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
12: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот, в принципе, вот то, что мы все здесь говорим и постоянно повторяем, и мы убедились в том, что действительно это финансирование есть, что любой, кто хочет вообще, как говорится, чуть-чуть хотя бы понимать эту ситуацию, знают, что мы, с чем мы сталкиваемся. Поэтому у нас очень предстоит темное будущее, не светлое, а именно темное. Потому что если к власти придут вот эти дети, которые сегодня имеют вот это совершенно паскудное образование. Понимаете, вот в том-то все и дело. И вот моему другу я это хотел бы сказать и так далее. То есть, знаете, если не вести со своими детьми какую-то контрпропаганду против того, что на них сваливается со всех сторон, то вы, господа, ну, будете в очень тяжелом положении, в буквальном смысле слова, в течение там, пяти, может быть, даже меньше лет. Потому что эти дети будут голосовать. Понимаете, они будут голосовать, их можно будет настроить даже против вас. Их еврейская, как говорится, кровь по рождению будет абсолютно ничего не знать. Посмотрите, какое-то количество идиотов среди евреев поддерживает такого, как Мамдани. Даже если он не в чистом виде антисемит, а именно такой вот, как бы, прогрессивный антисионист, то есть, понимаете, это фактически завуалированный антисемитизм. Они просто, это просто очень многие не хотят понимать. Именно не хотят понимать. Когда человек не хочет понимать, вы можете представлять любые доказательства, любые доводы и так далее. Он это понимать не будет. Он не хочет именно это воспринимать. Это называется закрытие своего мозга для вливания в него какой-то другой информации. Поэтому то, что они пишут, это, ну, то есть, колоссальный регресс от человека образованного. Человек образованный, вы понимаете, вот в моем всегда понимании было. Во-первых, он не может быть расистом. Почему? Потому что, ну, то есть, он понимает, что, как говорил Конфуций, что называется, мы все рождены равными, что у нас различия, это наш опыт и наше воспитание. Что нас различает? То есть, наше образование, наш опыт, наши, как говорится, вот это вот, понимаете, строит из нас что-то другое. А рождены мы примерно одинаковыми. У нас в голове есть какие-то заготовки, но, понимаете, но если их не развивать, то они бесполезны. Я не говорю, что гены не влияют ни на что, конечно, влияют. Если у человека, у которого там, понимаете, в роду несколько профессоров, наверное, тоже более склонен к научной деятельности, чем человек, который, понимаете, извини меня, там занимался ловлей рыбы. Ну, наверное. И профессор, например, вот такой вот ловить рыбу, наверное, не сможет. А нужен и тот, и другой. Нужен и профессор, и, как говорится, человек, который ловит рыбу. То есть тут не надо никого унижать в этом отношении. Ну, просто вопрос заключается в том, что предрасположенность, конечно, генетическая есть. Но если сына какого-то рыболова начать учить нормальным наукам и, как говорится, нормальному образованию, давать ему нормальное образование, из него можно сделать профессора. Можно сделать ли рыболова из профессора? Вот это сложнее, я думаю, кстати говоря. Потому что вот эти навыки руками, они сложнее. Ну, можно, но сложнее. Так или иначе, мы должны перестать заниматься вот глупостью, то, что мы заняты, а именно выяснением, а кто заплатил за это, кто это организовал. Мы уже и так понимаем, что это организовано и финансируемо хорошо. Вопрос заключается в том, что все это, вернее, не вопрос, а проблема в том, что все это абсолютно легально в нашей системе свободы слова. Значит, мы должны прийти к какому-то именно политической какой-то технологии, modus operandi, что называется, что нам с этим делать? То есть, если они по закону собираются и кричат то, что они кричат, окей, значит, мы тут делать ничего не можем. Потому что и как только мы начнем ограничивать эту свободу им, они завтра придут к власти сами и начнут ограничивать свободу нам. Первым делом они начнут это делать. Они и так, я боюсь, начнут это делать. Но вообще, в всяком случае, мы хотя бы имеем возможность бороться с этим. Вы знаете, во времена Байдена фактически какие-то совершенно идиотские истины, которые кто-то себе что-то придумал в 20-м году после Флойда, внезапно стали чуть ли не законом. Это не было законом, это был противозаконный насаждаемый акт, не принятый ни парламентом, ни одним, понимаете, законодательным органом. Это просто было насильственное подчинение, терроризм фактически. Подчинение населению каким-то, вот понимаете, каким-то нормам. Вот типа все должны, понимаете, борьбы диверсификация. Хоть умри, но сделай. Я поэтому, кстати говоря, не переживаю, особенно из этого фильма, вот этого «Одиссея», где вот эта черная актриса всех так взволновала, вот эти все эти умы, там, что Ахиллес там играет, понимаете, какой-то такой щупленький дядечка, который вроде бы там трансгендер и так далее и тому подобное. Ну, кстати говоря, давайте так говорить, что в Древней Греции был очень развит бисексуальный секс. Поэтому, понимаете, то есть сказать, что Ахиллес был прямо, вот понимаете, только чисто спал с женщинами, мы абсолютно четко не можем. Потому что на самом деле там это очень было развито, как говорится, всесторонняя вот эта вот любовь со всех сторон. К сожалению, к счастью, но это в древнем мире до появления христианства, и в Риме, кстати, тоже. Это считалось абсолютно полной нормой. Поэтому с этой точки зрения, может быть, они даже в чем-то и правы. Другой вопрос, что это не смотрится на экране, понимаете? Ахиллес был, ну то есть, как говорится, был героем-воином, полубогом. И тут какой-то щупленький парнишка, который его играет. То есть вот этот Брэд Питт и Эрик Бана, который играл, Бана играл Гектора, а Брэд Питт играл Ахиллеса, это смотрится вот этот 2004 года знаменит, где Елену играет вот эта американо-немецкая актриса, понимаете, белокурая, понимаете, и так далее. Но это смотрится совсем по-другому. А принца Париса там играет Орландо Блум, красавец такой, понимаете, действительно, как ни одна женщина не может устоять. О, вот это вот, понимаете, вот это вот фильм я с удовольствием пересматриваю. А этот фильм я смотреть, наверное, даже и не буду. Хотя я уверен, что снят он хорошо, и эта черная актриса, кстати говоря, она подходит на множество ролей. Ее взяли, понимаете, всунули вот в это. Ну, деньги, конечно, играют там, но это глупость полная. Это вот та самая диверсификация, которую нам навязывают. Вот то самое, вот та самая пропаганда, которая идет посредством подобного фильма. Еще раз повторяю, они делают это, мы не делаем в ответ. Я считаю, что если Трамп сам не может это сделать, потому что у него нет времени, нет понятий, как это делать и так далее, он должен назначить людей, которые знают, что нужно делать. У него есть совершенно гениальный парень сейчас в команде, это Рубио. Сколько раз я не слушаю, что он говорит, или то, что, как он рассуждает, это из области просто восторга моего. Я не знаю, кто ему пишет речи, может быть, он сам, я надеюсь, что он сам. Большую часть себе, как говорится, делать, может, редактирует кто-то другой, но неважно. Но человек говорит абсолютно правильные вещи. То есть, видите, все-таки, понимаете, вот то, что его родители вышли из Кубы, понимаете, заложило какой-то совершенно полный иммунитет против вот этой всей ереси, которая у нас есть. А вот то, что, понимаете, еврейские вот правнуки вышли из какой-то Российской империи с черты оседлости, в них вот этих вот навыков нет. Почему? Потому что ну, давайте так говорить. Я наблюдаю за русскоговорящими родителями и их детьми. Вы думаете, они их воспитывают? Нет. Практически нет. Они в них вкладывают минимальное количество знаний. Они у них растут, как дикая трава. Родители заняты прежде всего повышением своего образа жизни, уровня жизни. Как больше заработать, как больше поехать куда-то на какие-то там Багамы, как купить более красивую машину, переехать в более большой красивый дом. Детьми они заняты относительно мало. Понимаете, тут это не вопрос денег с детьми. Это вопрос воспитания, вопрос образования. Вот здесь они вкладывают крайне мало. И поэтому, понимаете, что у этих русскоговорящих родителей, которые, может, меня сейчас слушают, вырастет, я, честно говоря, не совсем уверен, что вырастет что-то очень прямо правильное. Я очень не уверен, мягко скажем, вообще не уверен в этом. Потому что именно что образованием детей, вот серьезным таким глубоким образованием, никто не занят. Или заняты просто буквально в смысле слова единицы. Ну, начинается, ой, мои не читают, мои не смотрят, мои не делают. Я помню. Ну, в общем, я не буду рассказывать эти истории, но, в общем, понимаете, когда я пытался там, я помню, свою дочку, и она была маленькая, еще ей было 6 лет, повезти в, там был так, вот этот вот, который мы потом все-таки сходились, не через, еще через 6 лет, знаменитый исторический форт в апстейт Нью-Йорке, форт Тикандерога. Это французский форт, который потом стал английским фортом. И там музей, и там идет представление, что вот люди переодеваются в костюмы середины 18 века, там маршируют и так далее. Плюс там вот как музей под открытым небом, где люди вот ведут тот образ жизни, как вели вот в то время. Там индейцы есть вот настоящие, переодетые. Это все профессиональные историки или любители, которые специально этим заняты для образования населения. И вот я тогда говорю, давай я возьму, вот я сейчас возьму дочку свою и поеду. И я, значит, там нашей знакомой предложил, давай вот, они были на Лейк Джордж, вот это там. Давай возьму детей всех, повезу. Я раз, я уже еду туда. Это от Лейк Джорджа примерно 20 миль на север по прямой дороге. То есть нечего ехать там какие-то, там, не знаю, полчаса. Давайте я всех возьму, подвезу их в музей, покажу им. Это же очень интересно, настоящий, как фактически средневековое укрепление. Ну, не средневековое, но, во всяком случае, укрепление с музеем, со всеми делами. На любой возраст, с сувенирами, с едой. И на что мне вот эта вот наша знакомая, которая уже давно не общаемся, сказала, ой, им это все не надо, им все, что есть нужно, уже здесь есть на озере. Ну, окей. Ну, окей, ну, что я могу сказать? Им это не надо. Ну, я не буду говорить, что дальше. На самом деле это надо всем. Не вопрос конкретно в данном конкретном музее или форте, или в данной конкретной вот ситуации. Но, понимаете, я повторяю, мы слишком много уделяем внимания качеству этого бассейна, понимаете, или отдыха, и слишком мало уделяем внимания образованию. И потом, понимаете, нечему удивляться, что так побеждают такие, как Мамдани. Потому что вот эти все дети, которые вовремя не сходили в тот музей, который я предлагал, ну, я образно говорю, но тем не менее, они будут поддерживать такого, как Мамдани. Потому что у них что, есть какое-то заложение ума, чтобы понять, что Мамдани это бяка, это плохо? Никакого. Если родители были заняты, понимаете, обновлением нового, обновлением еще более красивого Мерседеса. Мерседес, господа, не прибавляет образования. I'm sorry. Ваш образ жизни, если вы дома даже и питаетесь икрой с лобстерами, тоже не прибавляет образования. Вот я вам, к сожалению, такую вот сермяжную истину говорю. Образование прибавляется образованием. Воспитание прибавляется воспитанием. И я не говорю, что нужно бить кого-то розгами здесь в виде воспитания. Ну. Ну, в общем, короче говоря, господа, если вы ничего не делаете, то не охайте потом и не ахайте, когда вы увидите тот полный кошмар, который случится у вас прямо на глазах. Я лично удивлен этому не буду. 718-303-90-90 наш телефон. Вот та тема, которую я хочу обсудить. Добрый день, вы в эфире.
13: Доброе утро. Александр, доброе. Это Илья. Я думаю, вы согласитесь со мной, что один из двух открывателей кода ДНК, старик Уотсон, разбирается в генетике немножко больше, чем вы.
12: Так вот, старик разбирался, Уотсон, он умер.
13: Да, в конце жизни он сказал или написал огромную статью, в которой сказал, что то, что большинство считает, что разные расы по уму равны.
12: Я знаю, о чем вы говорите. Они не равны.
13: Да-да. Это неправда. Это он сказал. И за это его выгнали отовсюду и стали называть плохим человеком. Что вы на это можете сказать? Спасибо.
12: Значит, я вам скажу следующее. Значит, я верю, конечно, Уотсону. Я понимаю, что я не пытаюсь с ним соревноваться на эту тему. Я считаю так, что его заявление, я уверен, что он не просто так это сказал. И я уверен, что он не выжил из ума, когда он это говорил в конце жизни. Он это говорил в конце жизни просто потому, что более раньше это сказать было абсолютно невозможно. Просто когда ему стало уже все равно абсолютно, он уже сказал это. Он уже, как говорится, все равно останется великим ученым. Так вот, я считаю, что это требуется дополнительные исследования. Причем исследования честные, которые четко скажут, что здесь действительно так или нет. Что возможно, кстати говоря, очень возможно, что раса азиатов более продвинутая, чем раса белых. Потому что среди азиатов всегда, вот в частности из Китая и так далее, у них была развита грамотность и воспитание, и образование, как у них было развито намного выше, чем в какой-либо Европе. Аж вплоть до конца 19 века. То есть в Европе всегда были, понимаете, была власть военных, то есть если мы говорим про дворянство. В Китае была всегда власть ученой бюрократии. Причем бюрократом он становился не просто потому, что его назначили туда, нет. Он не был там, понимаете, из-за мамы с папой. Потому что у них кровь какая-то дворянская. Нет, он должен был сдать очень серьезный экзамен, чтобы, как говорится, стать там каким-то чиновником. Потом, чтобы продвинуться на следующий уровень, еще более серьезный экзамен и так далее. Вплоть до экзамена, который принимался самим императором, там еще 10-20 человеками со всего огромного Китая, которые сидели и принимали какой-то немыслимый экзамен последний, для того, чтобы вступить вообще в высшую элиту. То есть это было общество, между нами говоря, китайское, общество заслуг, общество грамотности. Но это тоже там были свои проблемы с этим. Я не говорю, что это была абсолютно идеальная система. Но в смысле заслуг, это было абсолютно верно. У нас же сейчас заслуги отрицаются, понимаете? У нас же сейчас же говорят, что все должно быть. У нас именно вот сейчас наша вот эта вся эта оппозиция на улицах говорит, что общество по заслугам — это неправильное общество. Должно быть общество по рождению. Вот ты родился черным, значит, тебе положено. Поэтому еще раз возвращаясь к Ватсону, мы должны, я считаю, провести серьезнейшие исследования, честные, на данную тему. И если так оно есть, мы должны об этом сказать. Возможно, отличия минимальные, возможно, они серьезные, не знаю. Может быть, конкретно вот этот вот, понимаете, если брать, вот как я уже сказал, что, допустим, есть какая-то семья, где, как говорится, там из поколения в поколение все работают в университетах, какие-то крупные профессора, я уверен, что, наверное, их дети больше склонны быть умными и продвинутыми, чем, допустим, дети какого-то дворника на улице. Наверное, да. Но мы боимся это сказать, потому что мы же общество равных. А может быть, общество, оно никогда не... А понимаете, а в принципе, вот так если говорить о природе человека, скажите, что природа создала людей равными? Один умный, другой глупый. Ну, хотя бы с этого начнем. У одного все получается с первого раза, другой сколько ни пытается, у него не получается ничего. Один прекрасный бизнесмен, у него там все в руках горит. А другой, сколько не пытается что-то развить, какой-то бизнес, у него все прахом идет. Что, это я что, придумал, что ли? Нет. То же самое с науками, то же самое с языками. Один человек может быть полиглотом каким-то. Невероятно. Мгновенно. Понимаете, любые языки постигать. А другой не может даже собственный язык нормально говорить. У него какалочка-людоедочка. Там 70 слов в запас. Значит, то есть, к чему я говорю? Люди разные. Есть огромная система разностей. Но просто раньше, общество было, видимо, более умное в чем-то, оно было более грубое, оно не занималось политической корректностью. Она говорила, раз ты вот принадлежишь там какому-то нижнему классу, каким-то там плебеям или охласу, ну вот там и оставайся. А вот мы патриции, вот у нас есть, как говорится, действительно ученая элита, у нас есть военная элита, у нас еще есть какие-то, а вы, как говорится, недостойны. Ну, то есть это тоже неправильно, с одной стороны. Потому что очень часто из плебеев внезапно выходили какие-то бриллианты. И были намного более продвинутые, чем патриции. Этот вариант тоже очень часто случался. Что внезапно, понимаете, какой-то советник при каком-то короле, при Людовике, наверное, 11-м, его главный советник был его цирюльник, которым его занимался его стрижкой и бритьем. Он был его главный советник. При этом он был невероятно умный продвинутый человек. Я уверен, начитанный. Цирюльник. Понимаете? То есть это говорит о том, что не всегда правило подтверждается практикой. Поэтому я еще раз повторяю, если мы хотим понять это, мы должны иметь честные исследования. Именно исследования вот этого на уровне науки. Но возможно ли такие исследования сегодня, сейчас в той атмосфере отрицания, что мы имеем, понимаете, на данную тему, я не совсем уверен в этом. Это должны делать в каком-то обществе автократии, где плевали на все мнения и делать то, что надо делать. Вот я вам скажу честно, наверное, такие исследования возможны где-то в Китае. У нас нет. Так, перерыв и поговорим дальше.
7: Дэвид Зон Радио.
10: Мы любим Нью-Йорк.
14: Хотите оформить получение страховки Medicaid? Вам помогут в юридическом офисе Бресс и Залкин.
15: Я Виктория Бресс, адвокат и CPA.
16: Я Элла Залкин, Business and Real Estate Transactional Attorney.
14: Адвокаты Виктория Бресс и Элла Залкин более 20 лет опыта в области юридического планирования, сделок с недвижимостью, налогов и сопровождения бизнеса.
15: Обращайтесь к Бресс и Залкин, когда адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
17: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.
18: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
19: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
20: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
21: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
22: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
23: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
24: Мой адвокат.
25: Мой адвокат.
26: Юрий Прахин.
27: Опыт.
28: Мудрость.
29: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
30: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
31: Новости.
32: Аналитические передачи.
31: Репортажи, мнения экспертов.
32: И прямые включения из горячих точек со всего света.
31: Все это RTN.
32: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
31: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
32: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
31: RTN. Смотрите лучше.
33: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
34: с 10 до 11
33: на Дэвидсон Радио.

0: Нью-Йорке 9 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Свежие новости ведущих мировых агентств.
3: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп грозит новыми пошлинами Канаде. Причину — мощные лесные пожары. Дым от них накрыл огромную территорию на севере США. Канада заявляет, что делает для борьбы с пожарами все возможное и невозможное. В посте в True Social президент заявил, что позвонит канадскому премьеру Марку Карни и потребует объяснений по поводу умышленной халатности. Канада якобы ненадлежащим образом ухаживает за своими лесами и кустарниками. Соратники Трампа по республиканской партии воспользовались этой темой, чтобы вновь обратиться к идее о превращении Канады в 51-й штат. Трамп выступил с этим заявлением в начале своего второго президентского срока. Это сильно оскорбило канадцев. В знак протеста многие отказались от поездок в соседнюю страну. В открытом письме, адресованном канадским официальным лицам, законодатели Джон Джеймс, Джек Бергман и Лиза Маклейн заявили, что их терпение иссякло. В письме говорится, что Америка может самостоятельно начать тушить пожары, если Канада не примет меры. Отвечая на критику, премьер Марк Карни заявил на пресс-конференции в Онтарио, цитирую: «Ответственность за изменение климата лежит на всех, включая Соединенные Штаты». Taylor Farms объявила об отзыве нескольких партий своего салата «Айсберг» в 27 штатах из-за вероятности его заражения циклоспорами. Компания пояснила, что партии были произведены из сырья, полученного на одном из предприятий в Мексике. Покупателям следует немедленно выбросить его и не употреблять в пищу. Власти назвали причиной вспышки циклоспороза измельченный салат «Айсберг», подаваемый в Taco Bell в 5 штатах, включая Индиану, Кентукки и Мичиган. FDA сообщила, что у людей, зараженных паразитом циклоспоры, могут наблюдаться диарея и симптомы, похожие на грипп. Потенциально зараженный салат «Айсберг» распространялся с 29 июня по 16 июля. Президент Ливана Жозеф Аун встретился в Вашингтоне с госсекретарем Марко Рубио. Во вторник ожидается встреча Ауна с президентом Трампом. Стороны обсуждают перспективы израильско-ливанских мирных переговоров, ситуацию вокруг разоружения Хизбаллы и другие вопросы. Мэр Нью-Йорка Мамдани заявил, что выясняет законность возможного задержания премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху в случае его визита в город, но пообещал специально для этого законов не сочинять. «Ведется активное обсуждение с нашим правовым департаментом», заявил градоначальник в интервью «Нью-Йорк Таймс», обсуждая возможность задержания в случае прибытия Биби в Нью-Йорк на Генассамблею ООН. Постпред при ООН Майк Волс назвал заявление Мамдани политическим спектаклем. Он объяснил, что Вашингтон не признает юрисдикцию Международного уголовного суда, который выдал ордер на арест. Эксперты отмечают, что сделать это будет невозможно, так как попытка задержать премьера Израиля приведет к конфликту мэра с федеральным правительством. Сам Биби говорит, что такой сценарий его не беспокоит. Он также обвинил Мамдани в поддержке хамасовцев и заявил, что тому следует посмотреть, кого он осуждает, а кого хвалит. Глава Еврейского совета по связям с общественностью Нью-Йорка Марк Трегер также заявил, что горожане избрали мэра не для проведения внешней политики. Экс-участница Spice Girls, 52-летняя Мелани Чизхолм, она же Мел Си, вышла замуж. Ее избранником стал австралийский манекенщик и сценарист Крис Дингвол, который моложе на 10 лет. Закрытая церемония состоялась минувшую субботу в загородном поместье на северо-западе Англии. Главной подружкой невесты стала дочь певицы, 17-летняя Скарлетт. Среди гостей были коллеги по культовому гёрлс-бенду Эмма Бантон, Мел Би и Джерри Халлиуэлл. Единственной участницей коллектива, не присутствовавшей на торжестве, стала Виктория Бекхэм. Она вместе с мужем и детьми находится в Америке. При этом свою лепту Posh Spice все же внесла. Как рассказали инсайдеры, невеста шла к алтарю в сшитом на заказ платье Виктория Бекхэм. Мел Си в будущем планирует перебраться на родину избранника и уже участвует в местной версии музыкального шоу «Голос», а ее дочь планирует поступать в один из университетов Сиднея.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
1: Продается кооперативная квартира под медицинский офис на углу Оушен Парква и Чёрч-Авеню в Бруклине. Цена для быстрой продажи. Возможен вариант аренды. За информацией звонить Олегу 646-256-08-99. 646-256-08-99.
2: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
0: «Дэвидсон Радио».
2: Мы любим Нью-Йорк.
6: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
7: Здравствуйте, господа, еще раз. И мы продолжаем нашу передачу. Мы уже говорили сегодня по поводу наших успехов на войне. Ну, в общем, давайте уже начнем заниматься нашими делами внутри США. Я не знаю, когда нас услышат, когда этот момент будет, как говорится, расценен, потому что, понимаете, ситуация такая, что вот мы видим, с каким энтузиазмом и с какой силой побеждают коммунисты. Вот буквально вчера знаменитый комик, которого многие тут не любили, он не любит Трампа, он никогда его не любил, любить, наверное, никогда не будет. И Бенса он не любит, понимаете. Но он, Билл Марр, он сказал, что, возможно, за него проголосует в 28-м году. Почему? Потому что он говорит, что он еще мог бы поддерживать социализм, но эти социалисты, они не социалисты, они коммунисты. И мы можем это совершенно четко проследить. Поэтому, понимаете, это название демократический социалист, или как они там себя называют, это специально вас вводит в заблуждение. И самое главное, ну то есть нас, ладно, они вводят в заблуждение молодое поколение. Над нацизмом был Нюрнберг, над коммунизмом Нюрнберга не было. Понимаете, и мы должны, и главное, что идеи вот этого социализма, идеи, я даже не знаю, как правильно сказать, идеи вот этого всеобщего равенства или идеи всеобщей справедливости, они невероятно имеют колоссальную потенцию, в смысле, они очень привлекательны. Мы можем сколько угодно фыркать по этому поводу. Да, кстати, даже Трамп это сказал. Что, понимаете, что быть, понимаете, чтобы вот объявить, что вот все абсолютно правильно в этом мире, но это, наверное, мечта каждого общества. Но работает ли оно тогда? Нет, конечно. Поэтому мы можем столкнуться с тем, что уже такой, как Мамдани, пошел в серию. Это не потому, что столько мусульман там где-то в Нью-Йорке и так далее. Это вы сами себе рассказываете успокоительные майсы, что называется. Ой, их так много стало, поэтому они выбирают. Это очень вторичный эффект. Прежде всего идет идеология. Идеология процветает даже в местах, где нет никаких мусульман как таковых. Основная проблема – это то, что у нас появился колоссальный молодой электорат или на выходе из университетов, который ненавидит смертельным образом всю страну нашу, понимаете? Они ненавидят местные порядки. Они родились здесь. Они ненавидят, что здесь происходит. Они ненавидят, да, там, я не знаю, 20-долларовую купюру, потому что на ней изображен Джексон. Джексона сейчас назначили там чуть ли не главным виноватым. Они ненавидят

я не хочу сказать контрреволюция, это у нас нет революции, регрессом. Они хотят сословное общество, хотят общество не по заслугам, а по рождению. Они хотят отказаться от наиболее прогрессивной модели построения власти, которая существовала где-либо в мире, а именно греко-римская модель, то есть демократия, сенат и так далее и тому подобное. Они хотят отказаться от той религии или тех традиций, в конце концов, все западные законы имеют в основании своем, понимаете, Ten Commandments, 10 заповедей. Они хотят от этого отказаться и прийти к чему? Они что-то напишут новый код или код Хаммурапи начнут использовать вместо этого. Так код Хаммурапи был намного более жесток, чем наши законы сегодня. Если кто-то хочет его прочесть, он есть в переводе. Поэтому, понимаете, мы имеем дело еще раз с какой-то дикой необразованной публикой. Но если раньше эти необразованные были вот где-то сидели там, понимаете, и помалкивали, теперь им сказали, вы можете выйти на улицу. Вы можете делать, что вы хотите. Вы можете вести себя, как хотите. Если что-то не так, доставайте телефон, начинайте это снимать. Кстати говоря, вот этот вот интересный момент наблюдения, я наблюдаю, что вот вся вот эта черная, в основном черная публика, которая не соблюдает закон или не хочет соблюдать закон, была категорически требовала, чтобы полиция носила нагрудные камеры. Но вот полиция надела нагрудные камеры. Началось что-то несусветное, а именно. Теперь весь интернет полон видео, где какие-то черные граждане ведут себя, как будто они только что сбежали или из сумасшедшего дома, или в лучшем случае из зоопарка. Именно цветное население. И когда ты им говоришь, что тогда слова не воспринимаются, а мне можно, они начинают кричать, они начинают верещать. Такое впечатление, что их режут, так далее. Понимаете, их нельзя арестовать, их нельзя тронуть, ничего, а я сейчас то, а я туда позвоню, ты им там типа получишь. И вот эта вседозволенность. То есть получается проблема не с нагрудными камерами, а проблема все-таки с арестованными. Я вот вам просто подготовил интересный момент тут, что вот в Канаде, значит, что произошло? Канадского преподавателя психологии отстранили от работы за то, что он показал студентам расовую статистику преступности и данные по разнице в IQ между представителями разных рас. Вот профессор психологии Джеремир Фример преподавал предмет «Психологический аспект социальных проблем» в университете Виннипега. Зимой 23-го года один из студентов подал в отношении него жалобу, обвинив в расизме. Преподавателя не смогли уволить, но отстранили от занятий с удержанием зарплат. То есть у него тенант был. То есть он работал больше 10 лет в университете. Фример настаивал, что просто озвучил статистические данные, заявив, что факты имеют место вне зависимости от его отношения к ним. Тем не менее, в течение последующих нескольких лет Ассоциация преподавателей, трудовая комиссия отказывали ему в обжаловании решения об отстранении. На данный момент его иск рассматривается судом. Ну вот. Примерно та же самая история была в 2007-2008 году с профессором математики, его звали Теодор Норман, по-моему. Я несколько раз рассказывал, который вообще занимался математической статистикой вместе с таким русскоговорящим ученым, который живет в Америке, как же его звали-то, Табачниковым. Они вместе вывели теорию, что, причем это было совершенно, это чисто статистика, это можно опровергнуть, это не обязательно, чтобы все должны в это верить. Это была научная теория, что самцы, то есть мужское население планеты, может себя показать, я пытаюсь простыми словами это объяснить, может участвовать, показать, работать в большем количестве разнообразных работ, чем женское. То есть за счет того, что мужское население имеет более большую мышечную массу, то есть большего размера, у всех млекопитающих самец, как правило, больше, чем

0: самка. Не значит, что самка какая-то, понимаете, недоделанная, ну, боже упаси. Но чисто за счет своей вот этой мышечной массы, за счет каких вот таких вот вещей, мужчина может выполнять больше ролей в жизни, чем женщина. В этом нет ничего оскорбительного. Это просто осознание обычного факта. Но тут, значит, как говорится, вся вот эта любители социальной справедливости и женских прав, понимаете, возбудились до невероятности. Начался проникать опять-таки что-то несусветное с этим профессором. Ему не дали публиковать эту работу в одном журнале, потом отказали в другом журнале, потом мы попытались уволить с работы. Он, надо отдать должное ему, он очень такой файсти, такой очень начал сопротивляться этому активно, начал, как говорится, стучать по столу. Они, конечно, не смогли сделать то, что они хотели бы сделать с ним. Он им, понимаете, устроил вырванные годы. Слава богу, что он это сделал. Но факт остается фактом, что научные исследования, которые идут вразрез с какой-то политической повесткой, в нашей стране начали закрываться. То есть, что это, если не лысенковщина? Но уже в американском, понимаете? И вот вам, понимаете, вот опять-таки, где был Лысенко? В коммунизме. Где у нас опять начали заниматься желанием, чтобы отвергнуть какие-то научные исследования? При наступлении, когда пытается наступать на нас тот же самый коммунизм. То есть коммунизм – это высокоцензурное общество, которое вот таким образом существует. А мы, понимаете, даем ему прийти обратно. Чтобы коммунизм не наступил, нужно образование. Еще раз, образование, воспитание, оккультуривание, как угодно. Без этого мы идем в темные века. В наше современном времени. Вот если были темные века, средние века, то, понимаете, мы обратно идем в том же самом направлении. Так, наш телефон 718-303-9090. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
1: Доброе утро, Александр.
0: Доброе.
1: Значит, я хотела бы продолжить вашу тему в отношении образования детей, внуков в русскоговорящей общине. Да, я не знаю, возможно, у вас был такой опыт окружения, но я хочу сказать по поводу детей, которые воспитывают внуков наших, которые воспитывают наши дети. Во-первых, да, они приехали сюда с хорошим образованием и устроились на престижные хорошие работы. У них, да, есть хорошие дома, квартиры, машины, но они не соревнуются между собой, какая лучшая машина. И да, они образовывают своих детей в лучших школах, в лучших университетах. У нас, у моей дочери очень большое окружение русскоговорящих ребят, которые их дети выросли на моих глазах. Моя внучка поступила в Стайвизон, и у нее, соответственно, там же русское окружение, которые поступили в лучший университет, и у нее этот круг общения расширяется.
0: Окей, я понимаю, о чем вы говорите. Скажите мне, вы когда-нибудь с этими детьми вели разговоры вот именно по поводу сегодняшней ситуации? И что они говорят? Что они говорят?
1: В отношении чего?
0: Ну, в отношении того, что происходит в нашей стране, что происходит, допустим, в том же Иране, что происходит в Израиле. Хоть какие-то у них проблески,
1: да,
0: что они говорят?
1: Да, да, они все это осуждают, а им не нравится эта политика, то, что Иран проводит политику уничтожения еврейского государства. Они все это, но вы знаете, они в политику не вовлечены. Они вовлечены.
0: Ну так вот в этом вся беда. Так, это нет.
1: Ну, вот я не знаю.
0: А я знаю, вот вы рассказали ту самую. Они идут в самые лучшие школы. Стайвисон прекрасная школа. Я уверен, что ваши дети отдают их в самые лучшие, там, как говорите, готовы заплатить и так далее. Вопрос же не в этом. Это не решается деньгами. Это решается тем, что нужно дополнительные... Понимаете, университеты вам сейчас преподавать этого не будут. Они не вовлечены в политику. Значит, если они не вовлечены в политику, значит, они уже профаны. Я не говорю, что они должны быть, понимаете, ну, я, конечно, работаю с этим. Я заканчивал политологию, понимаете, то есть у меня, как говорится, это часть моей профессии. Окей, я не говорю, что все должны быть такие, как я. Боже упаси. Наверное, это никому не нужно в таком количестве. Мы говорим о другом. Мы говорим о том, что, понимаете, что люди должны все-таки разбираться намного более тонко, что сейчас происходит. И то, что ваши дети, как говорится, я уверен, хотят, как говорится, им как лучше, в этом сомнений нет. Но получается, как правило, как всегда, требуется дополнительное какое-то образование, которое прежде всего идет, ну, наверное, я так понимаю, что оно не может идти из университета сейчас. Оно не может идти из университета. Потому что в университете вас тогда дали. Или должны быть какие-то, вот, понимаете, отдельные клубы по интересам при университете. Допустим, какие-то, которые занимаются образованием. Вот именно вот такими вещами говорят неположенные вещи. Или это должна быть какая-то инициатива вне университетов. То есть, допустим, для молодежи. Вот что-то, то, что делал Кёрк в свое время. Я не говорю, что нужно повторять его, понимаете, может быть, нужно развивать это. В виде каких-то постоянных классов для студентов. Внедрять это, пусть будет бесплатное какой-то класс, который дети смогут посещать. Главное, чтобы мы говорили, вы должны туда ходить. Мы должны их обязать это делать. Потому что если они этого делать не будут, они закончат с прекрасным образованием врача. Или инженера, или еще что-то такое, и при этом быть профанами. Вот в том-то и дело, что сейчас в нашей стране растет огромное количество хорошо подготовленных, допустим, там, я не знаю, людей с там, техническим образованием, допустим, программистов или бизнесменов. Что они понимают в этом обществе? Да ничего. Они только могут, вот когда с них начнут брать там какие-то дикие налоги, они начинают учиться за счет вот своего опыта. Но это уже поздно. Это уже поздно. Это уже нету вот этого вот. Это надо делать в начале, а не потом. Добрый день, вы в эфире.
2: Доброе утро, Александр. Сегодня вы подняли очень интересную тему и очень важную тему в наши дни, что происходит. В какой-то мере Илья прав. Но я хочу сказать, что мы все родились равными. Но если бы того же Эйнштейна запустить в джунгли, то он бы вырос бы не Эйнштейном, а Маугли. Вы правы, все идет от образования, безусловно. Спасибо.
0: Спасибо. Ну, во всяком случае, скажем так. То есть какие-то вещи, которые образованием дать нельзя. То есть вы не можете сделать обычного человека Моцартом. То есть у него был такой вот, понимаете, такой природный талант к музыке, такой слух. Такие возможности, как обычный человек, другой не имеет. И Бетховеном вы его не сделаете, и Бахом вы его не сделаете, и даже Глюком вы его не сделаете. Нет, это нереально. Он должен быть таковым. Понимаете, опять-таки, есть гениальные писатели, вы не сделаете никого Львом Толстым, понимаете, или Шекспиром. Есть гениальные врачи, которые, понимаете, от Бога врачи. Это, конечно же, самородки. Исключение это идет от природы. И тут ничего не сделать. Сколько вы там кого-то учить не будете, вот ты не будешь таковым, и все. Но, если мы хотя бы повысим уровень обычного среднестатистического человека, повысим его, причем это не важно, какой расы он будет. Как раз очень было бы важно повышать вот этот уровень образования среди черного населения, потому что среди них наибольшие проблемы. Поэтому какой-то, понимаете, даже я бы сказал бы дополнительный вброс, дополнительное обучение для них, это было бы даже неплохо, потому что мы все от этого выиграем. Но это надо делать. Потому что иначе, понимаете, мы уже сейчас смотрим в черную дыру, а что будет дальше? Добрый день, вы в эфире.
3: В черную дыру, а что будет дальше?
0: Я вас слушаю.
4: Александр, доброе утро. Да.
0: Доброе утро.
4: Вы знаете, я вчера пришел с работы и вдруг включил русское телевидение. Шел концерт. Угу. Агутинская школа в Сочи, которые, ну, дети там занимаются, сотни детей. И угу. Вечер был посвященный творчеству Игоря Николаева. И я послушал, как эти дети поют, как они одеты. Как, ну, профессионалам нечего делать. Теперь, к чему это вступление? Когда последняя нормальная вообще песня была сделана у нас в Америке? Или кинофильм, чтобы любить страну, или о природе, или о любви? Вы не можете вспомнить?
0: Честно говоря, ну так навскидку сейчас нет.
4: Ну, так видите, вот это моментально, сейчас нет. Вот с этого всего
0: ну, начинается. Нет, вы знаете, я вспомнил. Очень хороший сериал, вот Yellowstone, как раз который...
4: Ну, Yellowstone, я знаю Yellowstone, да, конечно.
0: Ну, вот он вот, вот буквально вот сейчас...
4: Помните слова этой песни? С чего начинается Родина? С картинки в твоем дворе. Да. Хороших и верных товарищей, живущих в соседнем дворе. Вот так оно и начинается. Неважно ли это Америка, или Китай, или Монголия.
0: Нет, вы правы, абсолютно вот, правы, да. Да.
4: Вот так оно и начинается. А вот эти детки, которые ходят с сережками, в носах, зелеными серо-бурыми волосами, ну, вот так оно идет, понимаете? Вот и все.
0: Ну, да я все понимаю, да. Спасибо. Тут, вы понимаете, я когда говорю по поводу вот этих всех фиолетовых волос, моя мама говорит, что, значит, что когда ей было типа там 18 лет, она тоже вот покрасила волосы, ей сейчас 80 лет, покрасила волосы в фиолетовый цвет, что для нее это был своего рода вызов, вот как говорится, и так далее. Я говорю, мам, то, что ты покрасила волосы в фиолетовый цвет, это был вызов чисто вот женский. Понимаете, вызов какому-то анахронизму в Советском Союзе. Я говорю, ты была яркая женщина, ты, как говорится, понимаешь, то есть вот так вот все это свое. Окей, это другое. Мы сейчас говорим, что они протестуют сейчас нигилизм какой-то, именно абсолютно бестолковый. Против чего протестуют эти дети? Они фактически протестуют и поддерживают не столько образование, не столько продвижение вперед, сколько требование уйти назад. Поэтому здесь колоссальная разница, что делала ты и что делают они. Даже если вы красили волосы в одинаковый цвет. Сейчас для них это протест не столько против нормального общества, против нормальных каких-то порядков. Вот о чем ведется речь. А ты протестовала именно против каких-то ненормальностей, против какого-то вот этого сумасшествия, которое было в Советском Союзе. Это разница. Поэтому тут не надо смешивать это, не надо... Это очень... Есть большая разница во всем. В общем, так или иначе. Так, давайте сделаем перерыв и продолжим.
5: Дэвидсон Радио.
6: Дэвидсон Радио.
5: Американское радио на русском языке.
6: Радио. Дэвидсон Радио.
7: А сейчас у нас в эфире гость. Как вы знаете, получению моргиджа предшествует подготовка массы документов. Поиск банка, который быстро предоставит вам моргидж на самых выгодных для вас условиях. И тут важный вопрос. К кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание. оперативность и успех. Его опыт и культура отношения к клиенту отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Телефон офиса 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересного сегодня вы можете предложить нашим слушателям?
8: Доброе утро. Я сегодня хотел бы поговорить на тему программы, которая у нас есть. Это для покупки residential жилья, то есть там, где вы будете жить. Допустим, сегодняшняя процентная ставка там 6,5%, допустим, да? Значит, эта программа позволяет людям в течение первого года иметь процентную ставку на целый процент меньше. Еще раз, то есть если на сегодняшний день, допустим, процентная ставка 6,5%, то у людей, которые получат эту программу, процентная ставка будет 5,5%. Не 6,5%, а 5,5%. То есть на целый процент меньше. Эта программа 30-летний фиксированный моргидж. У вас также будет моргидж, процентная ставка зафиксирована на 30 лет. Но в течение первого года, в течение первых 12 месяцев, банк вам дает возможность получить процентную ставку на целый процент меньше. Вместо, допустим, 6,25 у вас будет 5,25, вместо 6,5 будет 5,5. А почему это банк делает? Ну, во-первых, для того, чтобы из-за того, что процентная ставка остается до сих пор еще, так сказать, процентные ставки остаются довольно-таки высокие, для того, чтобы люди покупали больше жилья. Потому что мы все понимаем, что в течение, допустим, очень надеемся, там, 2-3 лет, может быть, раньше, процентные ставки упадут, и они будут, потому что, как правило, где-то процентная ставка, обычно средняя процентная ставка где-то в районе 4,5, 4,75, 5%. То, что сейчас 6,5%, это, конечно, высокая процентная ставка. И это, я вам говорю, процентная ставка с проверкой доходов, с проверкой доходов. Без проверки доходов процентная ставка может быть еще выше, она может быть и 7,5%. Так вот, для людей, которые хотят приобрести недвижимость, либо, допустим, может быть, даже перефинансироваться, то есть вот это именно специальная программа в одном банке, которая, еще раз, в течение первых 12 месяцев процентная ставка у вас будет снижена на целый 1%. Когда процентная ставка, мы очень надеемся, через 2-3 года она будет меньше, то тогда, в общем-то, вся страна будет перефинансироваться. Поэтому вне зависимости от того, вы пойдете, допустим, в Chase, там вы получите 6,5%, либо у нас можете получить ту же самую процентную ставку 6,5%, 6,375%, может быть, там 6,25%. Но все равно через какое-то время, когда процентная ставка упадет, вы все равно будете перефинансироваться. Разницы нету. 6,5%, 6,25%, когда процентная ставка будет 4,5%, 4,75%, все равно люди будут перефинансироваться. Поэтому вот эта программа, которая дает возможность платить в течение первых 12 месяцев пониженную процентную ставку, очень и очень выгодно. Она у нас была, эта программа до 15 июля. Она была только всего 30 дней, и банк ее продлил еще на 30 дней. Поэтому до 15 августа у вас есть возможность получить процентную ставку на 1% меньше. После 12 месяцев у вас процентная ставка также вернется на обыкновенный ставка, которая, допустим, на сегодняшний день или то, что вот у вас есть, да? То есть, если, допустим, 6,5% ставка, вы получили на первые 12 месяцев 5,5%, после 12 месяцев она снова вернется на 6,5% и будет у вас на протяжении последних 29 лет, пока вы этот лон не перефинансируете, либо не выплатите. По всем вопросам финансирования Residential Commercial звоните, пожалуйста, Noble Mortgage Team. Телефон для справок 917-397-3000. Не упускайте эту возможность, потому что мы вам по телефону расскажем, как эта программа работает. В общем-то, я вам уже все рассказал. И вы можете реально сэкономить огромные деньги, потому что это целый 1%. Вы будете экономить в течение 12 месяцев. 917-397-3000, 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Пока.
7: Спасибо вам, Игорь. Я еще раз напомню, у нас в гостях был президент компании Great Northern Mortgage Игорь Нобл. По всем вопросам получения моргиджа звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000.
9: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето мое! СК Learning Center.
10: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
11: Каждый третий американец страдает заболеванием вен. И все, как правило, не придают значения этой проблеме. Пока не осознают, что отеки, тяжесть в ногах и сосудистые изменения на коже уже стали мешать просто ходить без боли. Здоровье ваших ног доверьте настоящим специалистам.
12: Sinai Diagnostics. Все виды современной диагностики и лечения вен и артерий. Безболезненная получасовая процедура венопластики, выполненная доктором Дэвидом О'Коннором, вернет вам здоровье ваших ног. Sinai Diagnostics. 718-615-4100. 718-615-4100.
13: Нью-Йорк. Больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно. Ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем. Через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
6: Дэвид Зон Радио.
14: Мы любим Нью-Йорк.
15: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
0: Здравствуйте, господа, еще раз. И вот мы как бы все это обсуждаем и так далее. Мы должны все-таки увидеть какие-то действия. Для того, чтобы эти действия работали, я считаю, что прежде всего нужно начинать с собственной семьи. Потому что рассчитывать на то, что все научит школа или университет, это колоссальное, ну, я думаю, что это мы сами себя заблуждаем. Вот, понимаете, вот тут звонила женщина, рассказывала, что, говорится, ходит в хорошую школу и так далее, и тому подобное. Это замечательно. Хорошая школа и так далее. Но вот у нас, вот у меня рядом, вот со мной буквально, есть очень продвинутая школа. Еще еврейская школа. Стоит 38 тысяч в год. Частная школа. Я имел, ну, то есть, как говорится, неудовольствие общаться с детьми из этой школы. Они тупее тупых. Кроме как изучение каких-то религиозных каких-то вещей, они не учат ничего. Нафиг. Нафиг. Почему? Потому что это неправильно, это не то, это не так. Вот это. Знаете, если вы не учите, допустим, там детей истории, причем история, она же не только есть еврейская история, есть история, которая соприкасается с евреями, или вообще с евреев не касается. Если вы это не учите, то вы вообще человека не учите ничему. Потому что он будет, но он может знать, допустим, повторяю, какие-то серьезные вещи по, там, я не знаю, чему. Понимаете? Но он не будет грамотным, он не будет современным человеком, он будет именно после всех вот этих университетов отброшен назад в какие-то странные современный феодализм своего рода. Добрый день, вы в эфире.
16: Доброе утро еще раз, Александр. Вашим абсолютно справедливым выводом не хватает иллюстрации красочной, которую я сейчас дам в двух фразах. Значит, недавно одно авторитетное американское агентство провело опрос среди коренных американцев. Не приезжих, не иммигрантов, а тех, кто здесь родился, и взрослых причем. Так вот, свыше 60% опрошенных не смогли сдать тест на гражданство. Тот самый примитивный тест, который сейчас немножко усложнили, а вот они не смогли сдать тот самый первоначальный. 60 с лишним процентов человек. Так вот, вопрос. А откуда же возьмется здесь нормальное общество, если свыше 60% представляет из себя абсолютно безграмотное быдло? Необразованное, неграмотное и ни к чему не стремящееся. Вот вам ответ, почему избираются такие вот коммунисты-социалисты. Прогрессивисты.
0: Ну, спасибо. Вы правы. Самое интересное, что у этого быдла будет висеть диплом Гарварда на стене очень часто. Но при этом они остаются быдлом. В том-то эти люди не понимают, о чем мы говорим здесь. Вот судя по этой женщине, которая звонила, вот она, видимо, не совсем понимает. Ее дети делают правильно, они отдают их, своих детей, в хорошие школы. Но школа, вопрос в том, что не на сегодняшний день не решает эти проблемы. Это должно быть фактически дополнительное семейное образование. Если так можно говорить. Но я не знаю, что еще. Это должно быть, может быть, какой-то, я еще раз повторяю, кружок по интересам. Это должно быть, может быть, какой-то онлайн какие-то встречи и разговоры. Понимаете, может быть, даже какие-то социальные сети с каким-то, вот понимаете, с правильным направлением, с какой-то информацией и так далее. В чем я вам скажу такую вещь, что не все, например, политические кружки, допустим, какие-то тоже правильные. Вот у меня здесь были какие-то знакомые, которые присылали мне все время по имейлу какую-то полную муть, которую они там находили, и каких-то непонятных источников теории заговора и то, третье, пятое. Причем там даже проверять не надо ничего, потому что это настолько вот какая-то глупость полная, понимаете? Но люди это хавают, как говорится, большой ложкой. Почему? Потому что, ну слушайте, это же, ну как же, это же не может быть неправдой. То есть на сегодняшний день настолько манипуляция достигла высокого уровня, манипуляция сознанием, манипуляция вашими взглядами достигла такого высокого уровня, что то, что понимаете, что вы, как говорится, это заканчивали хорошую школу, это абсолютно не значит ничего на сегодняшний день получается. Вот, к сожалению. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
17: Всем здравствуйте, Яков, меня зовут. Александр, приходится констатировать с большой долей вероятности, что у нас в нашей стране поколение умных, образованных американцев в возрасте от 20 до 35 лет мы упустили. И лет через 20 они придут. Да, лет через 20 они придут во власть. И без труда развернут во власть федералы, локалы и все прочее. И без труда нашу страну развернут совершенно в любую сторону, хотя бы то, что сейчас мечтают эти прогрессивные социалисты. Но я, например, лично боюсь немножко других людей, так называемых умных антисемитов. Вы слышите меня?
0: Да, да.
17: Значит, где-то в начале 70-х я был знаком с неким Сашей Щусевым. Это из семьи, он внук того знаменитого Щусева, мавзолейщик. Это вот был очень умный антисемит, он был очень образованный, очень культурный человек. Он в одном из институтов Академии наук, он был начальником, я не помню точно тайтл, типа начальником отдела. Он собирал анекдоты, но он собирал анекдоты еврейские. И всегда они были с душком, но он очень умный антисемит был. Я ему раза два сделал об этом замечание, ну, как-то не очень удачно, наверное. О, извините, мой автобус, я должен прерваться. Всем доброго дня.
0: Всего доброго. Ну, слушайте, умные антисемиты были, есть и будут, это, понимаете, не меняет и так далее. Они, конечно, закладывают, они более хитро продвигают всю ту же самую информацию. Но в конце концов, еще раз повторяю, мы обладаем умом, мы обладаем совершенно ясными возможностями этому предотвратить. Вопрос в том, что мы этого не делаем. Не в том, что мы не можем, не можем. У нас есть все возможности для противостояния этому всему. Мы просто этого не делаем. Или из лени, или из желания. Я разговаривал на эту тему с израильтянами. Израильтяне, они если упрутся в чем-то, то это более, ну, скажем так, по-глупому упертых людей представить себе невозможно. То есть я им говорю, в Израиле, например, Израиль проигрывает информационную кампанию. Ой, это бесполезно, ничего не получится, что мы будем делать, не будем. Ребят, если вы ничего не делаете, то, конечно, это бесполезно. Вы должны начать что-то делать. Начать. Когда-то, я не устану это повторять, была колоссально потрясающая, продуманная пропаганда, информация, обучение. Вот эти все иностранными, вот этими вражескими голосами для советского населения. Они подорвали всю веру в коммунизм, социализм во время 70-х, 80-х годов. Все сидели захват. Что, обязательно они говорили о политике? Нет, но вот я же повторяю, каждый раз рассказываю. Была программа для полуношников Сева Новгородцева, который начинал там, говорил о джазе, говорил о музыке, говорил о каких-то культурных достижениях и так далее. Был колоссально успешный в в России, в СССР. Журнал «Америка», который издавался все годы в советской власти. Там не говорили о политике. Нет, там вообще не было о политике ничего. Там говорилось, вот, например, там была такая вот... Я до сегодняшнего дня помню. Слушайте, господа, это уже прошло, наверное, там 40 лет. Я эту статью читал, думаю, мама дорогая, как же это умно придумано. Там был разработан какой-то application для компьютера, для персонального компьютера, который выдавал программу на персональный компьютер для того, чтобы вы могли определить, карта, грубо говоря, города с разными цветами, там что-то 8 или 9 цветов было разных, и рестораны города. Вот, допустим, португальский ресторан красный, французский ресторан зеленого цвета помечен на карте. Там американский ресторан помечен желтым цветом, там еще какой-то. Так. И вот эта вот цветовая гамма, вы на нее, как говорится, нажимаете мышкой. Или просто даже еще в системе DOS просто нажимаете номер. Вот этой вот, вот конкретно точки. И оно вам говорит, такой-то ресторан находится на таком-то углу. Вот меню. Это была одна из ранних вот таких вот вариантов. Понимаете, как найти, какой сейчас, конечно, такое везде полно, всюду. Но это 85-й, там, я не знаю, какой-то год. Вы понимаете, это уже тогда было продвинуто. Или, например, тот же журнал «Америка». Вот я тоже помню, это до сегодняшнего дня у меня было, вызвало потрясение просто. Они показывали вот этого знаменитого американского архитектора, Пэй его звали. Он был китайского происхождения, он еще и голубой был ко всему. Гей. Он построил потрясающие небоскребы в Хьюстоне. Один из самых продвинутых американских архитекторов, вот своего рода он был. И я смотрел на эти небоскребы, и там говорили, вот как Хьюстон, вот типа рвется в небеса и так далее. Я до сегодняшнего дня помню эту статью. Это оказало на меня колоссальное впечатление. Вот эти вот стеклянные формы, вот эти совершенно непонятные причуды, как они там устраивали и так далее. Вот это, с одной стороны, минимализм, но с другой стороны, потрясающе красивый минимализм. То есть на меня, как на советского подростка, оказали влияние, понимаете, вот эти самые вражеские идеи. Почему? Потому что, когда ты начинаешь читать, смотри, а там еще картинки были потрясающие сделаны. Там не было политики ни слова. Нет, вот он применил новую технологию. Он там закрутил какие-то эти болты. Вот там вот такой вот, вот эти вот... Фермы держатся за это держится за то, поэтому создается эффект большого пространства. Статья о архитектуре. Ну, ты ее читаешь взахлеб, ничего не понимая, может быть, вначале, что такое ферма, что это за пространство. Одно, другое, третье, я потом бросился в словарь искать это. Что это такое? Но это становится интересным. Человек любознательный или даже просто любопытный, а это можно сделать для любого уровня. интеллекта. Не обязательно писать на какого-то супер-дупер продвинутого профессора. Боже упаси. И потом были статьи о еде в Америке, или о детях, или их проблемах. Вот это, причем были о проблемных детях тоже, что они делают, как они пытаются это решить. Они не скрывали это. Вот этот откровенный разговор, но разговор, вы понимаете, где есть иллюстрации, это лучший вид пропаганды. Ну тогда были журналы, сейчас у нас есть интернет. То есть возможности для какого-то визуального представления своих идей в разы больше. Потому что нету конкретных количества страниц, которые тебе заняты. Тут может быть миллион фотографий, которые поясняются небольшими фразами. То есть вообще можно написать фактически книгу из фраз. 3-4 предложения каждой фотографии, которые затрагивают одно, другое, третье, десятое. И вот это, если все это делать регулярно, правильно, поставить, я вам просто говорю как один из примеров. Можно огромные слои населения в других странах, да и в Америке в самой, воспитывать на этом. Мы просто перестали это делать. Журнал «Америка» больше не издается. «Голос Америки» больше не вещает, как вещал когда-то, а должен. Должна быть изменена форма, что они говорят. Смысл, о чем они говорят. Другие люди, может быть, набраны. Но то, что они должны заниматься этим, у меня нет сомнений. Окей, спасибо, что были сегодня со мной. Продолжим завтра. Пока.
18: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
19: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
20: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
21: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
22: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
23: Новости,
24: аналитические передачи,
23: репортажи, мнения экспертов
24: и прямые включения из горячих точек со всего света.
23: Все это RTN.
24: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
23: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
24: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
23: RTN. Смотрите лучше. We'll be right back.
1: Вам не обязательно соглашаться с точкой зрения автора программы. Важно иметь свою точку зрения. И это главное условие участия в программе «Плюс один» Михаила Бузукашвили. Актуальные вопросы и информация к размышлению. Каждый понедельник
2: с 10 до 11
1: на «Дэвидзон Радио».

0: Миша. Брат, Слав, Сви, Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частные и корпоративные пары. Михаил Братславский. 718-303-8005.

0: Нью-Йорке 10 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп объявил о подписании жесткого пакета исполнительных ордеров, направленных на тотальное усиление экономического и военного давления на Тегеран. Новые санкции затронут ключевые логистические цепочки и финансовые институты, сотрудничающие с иранским режимом. Трамп подчеркнул, что Пентагон и Госдеп получили стратегические директивы для немедленного развертывания дополнительных истребителей на Ближнем Востоке для защиты американских баз. В Сенате начинается сложнейший этап слушаний по утверждению ключевых назначенцев Трампа, среди которых Тодд Бланш, Эрика Шварц и Джей Клейтон. Известный аналитик Роберт Рейх уже выступил с критической публикацией, заявив, что главным камнем преткновения для этих кандидатов станет вопрос их профессиональной честности и независимости. Белый дом вынужден комментировать технические детали. Трамп публично признал, что роскошный самолет стоимостью $400 миллионов недавно полученный от Катара, пока не имеет оборонных систем уровня Air Force One, но пообещал, что борт будет максимально дооснащен всеми необходимыми средствами защиты. Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле начинает масштабное двухдневное заседание. Законодателям предстоит рассмотреть рекордный пакет из 29 законопроектов. Главные темы – решение проблемы резко растущего спроса на электроэнергию в стране, защита прав потребителей от завышения тарифов, борьба с незаконным оборотом наркотиков и повышение прозрачности цен в системе здравоохранения для пациентов и работодателей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Впервые за 4 месяца войны с Ираном погибли американские военные. Оператор телесуфлера Трампа заработал более $100 тысяч, делая ставки на речи Трампа. Правозащитники требуют расследования жесткого задержания пожилого мужчины агентами ICE в Неваде. В Нью-Йорк возвращается фестиваль суши. Он пройдет 11 октября на 36-м пирсе. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 80% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Интернет-сайт Дэвидсон Радио. Это прямой эфир в интернете. Самое подробное расписание передач, информация о программах и ведущих, новостная лента и многое-многое другое. Запомните этот адрес: davidsonradio.com. Заходите на наш сайт. Мы ждем вас.
4: Рикошет.
5: Начинаем программу «Рикошет» в эфире Дэвидсон Радио и телеканала RTN. Меня зовут Артем Андросов. Я приветствую всех, кто в эту минуту присоединяется к нам. Сразу после окончания клубного чемпионата мира США не снизили, а усилили военную активность на Ближнем Востоке. За прошедшие дни американские военные нанесли уже 9-ю подряд серию ударов по иранским объектам. Под ударами оказались ракетные базы, склады беспилотников и объекты корпуса стражи Исламской революции. В ответ Тегеран предупредил, если атаки продолжатся, Иран перейдет от обороны к наступательным действиям. Ну а сегодня агентство Reuters сообщает, что Ирану и США предложили 10-дневное перемирие. Посредники предложили прекратить огонь на 10 дней для обсуждения восстановления временного соглашения между Ираном и США. Сейчас ко мне присоединяется политолог Юрий Польский. Юрий, приветствую вас в эфире.
6: Здравствуйте.
5: Давайте начнем с этого соглашения, возможного перемирия на 10 дней. Как вы считаете, зачем оно нужно?
4: Ну, чтобы прекратить вообще военные действия по возможности. Пакистан, Катар, Оман, они хотят прекращения военных действий. Я думаю, что арабские страны Персидского залива тоже хотят прекращения военных действий. Они не думают стратегически, они просто мечтают, чтобы насилие прекратилось, ущерб их экономике прекратился. Вот на этом они все сосредоточены, они работают с тем, чтобы прекратить огонь, а дальше посмотрим. Вот такая недальновидная стратегия. Но, правда, предложить дальновидную стратегию тоже очень трудно. Но здесь должны бы поработать Соединенные Штаты, но Соединенные Штаты в этом отношении не действуют, так сказать, очень удачно. Наоборот, очень посредственно все проходит, и результат не предвиден. Невозможно понять, к чему все это приведет, и даже строить прогнозы какие-то более не менее приемлемые, тоже вряд ли хорошее дело.
5: В последние дни мы видели атаки Соединенных Штатов по объектам Ирана и угрозы со стороны президента Трампа о том, что он даст распоряжение атаковать мосты, электростанции и прочие гражданские объекты. И вот сегодня буквально несколько агентств, в том числе телеканал CNN, сообщают о том, что в регион направят F-16, F-35 европейских баз, а также самолеты-заправщики. Это расширит военные возможности Трампа. Он рассматривает захват острова Харк и удары по ядерным объектам в районе горы Пикекс. Одновременно с этим вы слышали наверняка, что Иран в конце прошлой недели сказал, если Соединенные Штаты продолжат атаковать следующие 2-3 дня, то Иран перейдет в наступление. Насколько серьезны, по-вашему, эти угрозы Ирана?
4: Угрозы Ирана серьезны. Что они будут делать, невозможно представить себе. Насколько они могут быть рациональными, то есть предусмотреть, что они получат мощный ответный удар. Насколько их это все волнует, никто абсолютно не может сказать. Какие разногласия внутри иранской верхушки? Действует ли иранская верхушка, правители Ирана, слаженно? Все это неизвестно. То есть израильская и американская разведка, они смогли уничтожить многих врагов. Но попасть внутрь этой организации им до сих пор не удалось. Мы говорили раньше о том, что Ахмадинеджада хотели поставить на пост главы государства, но так или иначе этого не произошло, и вряд ли получится что-то похожее на данный момент. Любые действия Ирана нельзя исключать. Это еще раз показывает необходимость очень жестких действий в отношении иранского руководства. Что бы было, если бы у них было ядерное оружие? Они бы могли применить его, не думая о последствиях. Это совершенно очевидно. В этом отношении Трамп и Нетаньяху правы, что они предпринимают действия против Ирана. Это даже не Северная Корея. Вот Северная Корея все-таки думает о своем самосохранении. У них есть, видимо, ядерное оружие. Но все же они не пойдут на самоубийство. Им очень нравится жить. И я имею в виду руководителя Северной Кореи, те, кто с ним работают. Что касается Ирана, то здесь еще хуже. Поэтому вообще жесткие действия в отношении Ирана имеют под собой серьезные основания. Но решающий шаг Соединенных Штатов пока не предвидится. И какой это должен быть шаг? Американская администрация не знает. Они действуют на ощупь. Вот в такой обстановке мы живем.
5: Если решающий шаг, как вы говорите, не предвидится, то сохраняется ли возможность для переговоров? Тут очень важный момент. Мы помним хорошо этот меморандум, который подписали в июне. И после этого Дональд Трамп обвинил Джей Ди Венса в срыве договоренности, а Джей Ди Венс, в свою очередь, обвинил Израиль. Сейчас Марко Рубио говорит о том, что все-таки готовы вернуться на трек переговоров. Насколько вы можете оценить эту возможность?
4: они возвращаются в какой-то степени, переговоры какие-то идут. Так что, опять же, все идет на ощупь, никто не знает, что делать, какой план вообще задействовать. И президент США, вот он был на финале футбольного первенства, о чем он там думал, интересно, вообще о чем он думает, потому что он меняет свои решения и непредсказуем. Но я бы, опять же, не стал односторонне относиться к политике Трампа. Я уже сказал, что в целом идея о том, что Иран – это очень-очень трудная проблема, она проявляется в действиях Соединенных Штатов. И правительство Соединенных Штатов не обращает внимания в определенной степени на то, что политический ущерб будет огромен, с ценами на нефть и так далее, но предпринимает действия.

0: они не имеют отношения с Израилем, они продолжают, в принципе, придерживаться безумной политики прошлого, которую проводили арабские страны. Но сейчас это может измениться, потому что опасность для этих арабских стран просто чудовищна. Я имею в виду, например, Кувейт. Ну вот Кувейт, можно подробнее рассказать его отношения, в кавычках, с Израилем, потому что фактически нет никаких отношений. Но все же скажу несколько слов. Когда вот Кувейт был захвачен Ираком и потом освобожден, Кувейт сделал один шаг, который совершенно неповторим с точки зрения дальнейшего поведения Кувейта. Во время голосования в ООН по отмене резолюции по сионизму, подлой, позорной резолюции 1975 года, Кувейт не участвовал в голосовании. Это неслыханный был шаг со стороны Кувейта. Тогда несколько арабских стран не участвовало в голосовании. Остальные арабские страны, которые, да, голосовали, большинство арабских стран, они заняли всю ту же позорную позицию. Они выступали против отмены резолюции, осуждающей сионизм как форму расизма и расовой дискриминации. Кувейт был среди очень небольшой группы арабских стран, которые включала прежде всего Египет, потому что Египет имел мирный договор с Израилем. Он тоже не участвовал в голосовании. Не хочу запутать наших зрителей и слушателей. Но в дальнейшем Кувейт не сделал ни одного шага в сторону Израиля. Просто крайне антиизраильскую линию проводит Кувейт. Что будет сейчас, я не могу предвидеть, потому что Кувейт, я уверен, очень раздосадован тем, как себя ведет Иран в отношении, в кавычках, или реально братской арабской страны. И то же самое можно сказать и о Катаре, и о Омане, не говоря уже о тех странах, которые имеют отношения с Израилем. Вот в такой ситуации мы сейчас находимся.
1: Если говорить про другие страны Ближнего Востока, ну вот в частности я вспоминаю, на выходных Иран поблагодарил Иорданию за помощь в атаках на базы Соединенных Штатов. И если мы говорим о других странах, то я, например, не вижу какого-то решительного действия в отношении Ирана с их стороны. А почему, по-вашему, так?
0: Есть очень один простой тут фактор, что население этих стран по-прежнему очень плохо относится к Израилю и поддерживают арабов Палестины как братский народ. И Иран по-прежнему выглядит как наиболее последователь, сторонник арабов Палестины. Вот этот фактор преодолеть очень трудно. Очень трудно преодолеть также инерцию, которая воспитывалась, которая поддерживалась на протяжении многих-многих лет. Это очень важный элемент существующего положения. Кроме того, арабские страны, они опасаются, что когда все это окончится, они будут отданы на растерзание Ирану во всех отношениях, потому что США не вмешается решительно, чтобы их поддержать, если создастся критическая ситуация. Это только часть тех соображений, которые могут быть вовлечены в обсуждение нынешней ситуации. Тем не менее.
1: То есть вы сейчас говорите о гарантиях безопасности со стороны Соединенных Штатов, правильно я понимаю?
0: Слово «гарантии безопасности» выглядит довольно смешно, откровенно говоря, потому что гарантии безопасности Соединенных Штатов, если смотреть на Украину, это, ну, я не знаю, какие тут слова подобрать. Опять же, можно вовлечь сюда Украину. Трамп сказал, что он 24 часа закончит конфликт. Теперь ясно, что он хотел это закончить путем, ну, так скажем, осторожно, путем приостановки военных действий и передачи соответствующих территорий Российской Федерации. Какие тут гарантии безопасности? И вообще внутри Соединенных Штатов поддержка Израиля снижается. Если Израилю нельзя было оказать соответствующую поддержку, то о каких гарантиях безопасности арабским странам может идти речь? Трамп меняет свои решения очень быстро. И вы вот недавно указали на то, как Израиль, опять выражаясь очень осторожно, подвергся критике. Кроме того, я не раз указывал, это просто немыслимо. Израиль не участвует в переговорах, которые касаются прямо Израиля. И Соединенные Штаты к этому относятся совершенно спокойно. Так что арабские страны, они тоже допускают ошибки, их руководители, у них тоже есть непонимание, но все-таки определенный здравый смысл никуда не исчез. И они понимают, что они должны заботиться сами о себе.

0: И для этого лучше поддерживать приемлемые отношения с Ираном, держаться на расстоянии от Израиля, на самом большом возможном расстоянии, потому что нормализация отношений с Израилем, она может принести такие беды этим арабским режимам, которые уничтожат любые преимущества отношений с Израилем. Я только приступил к обсуждению этой очень-очень щекотливой темы. Она очень важна.
1: На прошлой неделе я задавал этот вопрос уже Илье Левкову и хочу задать повторно вам. Мы говорим о Соединенных Штатах, мы говорим о странах Ближнего Востока, и позиция Соединенных Штатов – это официальная позиция о том, что Иран разрабатывает ядерное оружие, которое может применить по европейским странам. Но, как я уже раньше говорил, опять же, что не вижу обеспокоенности со стороны европейских стран. Есть ли у вас объяснение, почему европейские страны не заинтересованы подключиться к разрешению этого конфликта? Это первое. Вообще какую-то ясную позицию огласить со своей стороны? Это второе. И третье. Может быть, нам просто больше всех надо? Почему мы так взволнованы за их дальнейшую судьбу?
0: Это очень серьезный вопрос. Первое, что очевидно. Для европейских стран это не приоритет. То есть, что там происходит на Ближнем Востоке, все это не решающий фактор для их повседневной жизни сегодня. И они совершенно не воспринимают, большинство из этих стран, что Израилю грозит смертельная опасность. Они не воспринимают это. Они сосредоточены на том, что арабский народ Палестины должен получить справедливое решение. И такова позиция Испании, Ирландии, Норвегии и ряда других стран. Правда, вот произошли изменения в Словении, там сменилась власть. Словения выступала в авангарде всех этих сил какое-то время. Там меняется правительство. Некоторые европейские страны более положительно смотрят на Израиль, но тоже тут разнобой, тоже меняется правительство, так что за этим нужно поспевать, так сказать. Что касается применения Ираном оружия какого-то ни было против европейских стран, то тоже на данный момент это выглядит не самым важным обстоятельством. Арабские страны рядом, и там действительно они могут следить за Ираном очень тщательно. Что касается Европы, это дальше. И еще раз хочу сказать, у них свои первоочередные проблемы. Но это все очень важно. И здесь я хочу указать на очень важный фактор, который не учитывается в оценках. Страны НАТО вообще обязаны по определению поддерживать Соединенные Штаты. Здесь не должно быть двух мнений. Вообще страны НАТО должны выстроиться за Соединенными Штатами. И это в их интересах. Но этого абсолютно не происходит. Это выглядит очень смешно, если бы это не было так горько. То есть страны НАТО позволяют себя вести, как они хотят, в частности, Испания, например, и не только это государство. Мало того, другие европейские страны, которые вообще-то дружественно относятся к США, они тоже позволяют себе совершенно немыслимое отношение к Израилю. И это очень-очень прискорбно для внешней политики Соединенных Штатов, для интересов Соединенных Штатов. И опять здесь, к сожалению, надо сказать, что политика Трампа, она непоследовательна, она хаотична, и европейские страны не могут этого не заметить, и поэтому они часто не могут воспринять серьезно угрозы, какие-то важные замечания Трампа, потому что они могут быть изменены. И опять же, здесь нужно сказать, что не надо впадать в одностороннюю оценку ситуации. Потому что Трампу все же нужно отдать должное за то, что он, ну, в общем, проявляет смелость, решительность в определенной степени. И очень-очень трудно дать ему общую объективную оценку. Здесь мы видим просто чудовищные неадекватность.
1: Степень очень сомнительная, Юрий, степень очень сомнительная. Я это так, это мягко говоря, между нами.
0: Да-да,
1: сейчас
0: и
1: короткая
0: опять же
1: реклама. Да. Короткая реклама, после которой мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк, Нью-Йорк, Бостон, Нью-Джерси, Дэвидсон Радио.
3: Внимание! Это информация для водителей. В оптике Vision Palace можно пройти тест на проверку зрения для продления водительских прав. Если срок действия ваших прав истекает, поторопитесь. Vision Palace работает напрямую с департаментом транспортных средств DMV. Оптика Vision Palace, 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18th Street. Звоните 718-998-8400. И помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
4: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Бращина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
7: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
8: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.
9: Дейзу Радио. Потому что хорошо.
1: Рикошет. Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» и телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается политолог Юрий Польский. Юрий, давайте поговорим о хуситах. Йеменские хуситы на прошлой неделе они объявили о намерении установить морскую блокаду саудовских портов, а сегодня уже они это сделали. Они также пригрозили наносить удары по судам, которые будут заходить в Саудовскую Аравию, заявив, что это ответ на удары по контролируемым ими территориям. Насколько, давайте начнем с вопроса, хуситы зависят от Ирана?
0: Хуситы, насколько зависят от Ирана, так сказать, в материальном плане, вопрос открытый. Здесь, правда, нужно, по-моему, очень четко определить вот что. Хуситы идейно, безоговорочно связаны с Ираном. И здесь морально-этические проблемы, они имеют решающее значение. То есть они готовы делать все, что нужно для Ирана, потому что они, как говорится, с нашей точки зрения связаны одной цепью, а с их стороны они просто друзья и должны защищать друг друга со всей страстью и со всеми возможностями, которые у них есть, независимо ни от чего. А у меня вот такое представление, что хуситы, они идеологически, политически, по-человечески очень тесно связаны с Ираном. И вот материальные вопросы, они тоже важны, но насколько Иран может оказать помощь, все это очень спорно и неясно, но они будут вместе. И поскольку Иран может их попросить начать определенные действия, то они будут это делать независимо от последствий для них самих.
1: Получается так, что Иран нащупал у Соединенных Штатов слабое место, оно не военное, а, конечно, коммерческая. Это цена на нефть. И Дональд Трамп на протяжении месяцев говорил нам, что цены пойдут вниз, как только он закончит эту операцию. Операция была поставлена на паузу, подписан меморандум. Цены не пошли вниз. Я хочу сказать, что на заправках цены вообще не пошли вниз. Цена продажи барреля нефти, да, пошла вниз, но мы, как покупатели, это не почувствовали. Так вот, сегодня, например, цена за нефть уже больше $90 за баррель. И это говорит о том, что цены вновь пойдут на бензоколонках вверх от того, что, в общем-то, не снизилось за прошлые недели. Но сейчас, когда йеменские хуситы будут блокировать саудовские порты, насколько, по-вашему, это может еще больше повлиять? И можно ли сказать, что судоходство стало главной целью в борьбе вот, хуситов или Ирана против Соединенных Штатов?
0: Нет такого определения. И, насколько я понимаю, я слежу буквально ежечасно за ценами. Сейчас, по-моему, они несколько спустились. Опять же, это все происходит очень быстро. Очень важно, так сказать, отвечая на ваш вопрос, указать, что нет какого-то одного варианта, который, так сказать, является решающим. Там, что контролировать, как контролировать. Никто этого не знает, никто не имеет перед собой ясный план, ни та, ни другая сторона. Потом инициативы начинаются со стороны так называемых посредников. Что-то происходит, и какие-то действия совершаются. Тут очень вот что важно, с моей точки зрения. Американская сторона не предприняла мощных военных действий против Ирана на данный момент. На тот момент, как мы ведем передачу. То есть мощных шагов по то, чтобы разгромить вообще Иран, не происходит. Не происходит, и я думаю, что Трамп, он думает о том, что будет, если действительно взяться за Иран по-настоящему. Какие непредвидимые последствия могут произойти. Это его пока останавливает. Но так как Иран провоцирует все, и как хуситы могут включиться во все это, и как Хизбалла может также сыграть свою роль. Все это может привести к ситуации, когда Трамп решится на такие действия против Ирана, которые должны завершиться, может быть, даже наземной операцией. Они должны завершиться самой решительной победой Соединенных Штатов, потому что в любом другом случае для Трампа это будет катастрофой. И все это может произойти очень быстро, в течение 12 часов, 24 часов. Вот Трамп говорит, я что-то сделаю за 24 часа или за 12 часов. Но здесь его и спрашивать не нужно будет, потому что у него есть советники, они ему скажут, и он сам, может быть, поймет, что просто другого пути нет. В общем, может ситуация так развиваться, что другого пути нет, кроме как мощных военных действий США против Ирана, невзирая ни на что. И у Соединенных Штатов есть как рациональный подход, чтобы пойти на это, потому что за Иран никто не вступится. Украина, Россия – это все-таки в какой-то степени соизмеримые силы. Опять же, я не хочу в это сейчас вовлекаться. Но не сравнить силы США с Ираном. То есть, например, Украина и Россия, конечно, не сравнить тоже, но сравнить и ситуацию Украина против России, Иран против США, это просто немыслимо. То есть Иран это очень мелкий соперник, противник в сравнении с Российской Федерацией и Украиной, если просто так отдельно на них посмотреть. И можно на другие конфликты смотреть. И все равно тут огромное, несопоставимое преимущество Соединенных Штатов. И Соединенные Штаты могут этим воспользоваться без всяких препятствий. Пойдут цены на нефть наверх, и что-то будет. Это не свергнет Трампа с его поста президента. Импичмент ему не объявят так быстро. И он может пойти на это. И все это может произойти, потому что ситуация вообще неприемлемая. Абсолютно неприемлемая. Вы это указывали, что ведутся переговоры, меморандум может быть возвращен и так далее, это все выглядит крайне-крайне неустойчиво. Потому что нет ясного плана по решению хотя бы минимального всех коренных проблем. Абсолютно ничего подобного нет.
1: И тем не менее Трамп не решается на те действия, о которых вы говорите, и неизвестно, сколько времени ему понадобится, чтобы понять, что кроме этих действий другого варианта разрешения, к сожалению, нет. А вот еще хочу спросить вас про Турцию. Анкара, где проходил недавно саммит НАТО, продолжает балансировать между Западом, арабскими странами и Ираном. Какую стратегию, по-вашему, проводит Эрдоган?
0: О, это очень важная ситуация. Просто поразительно важная ситуация. Потому что Турция – это самый сильный сосед Ирана. Причем я думаю, что, конечно, Турция сильнее Ирана. И, к сожалению, никакой критики недостаточно для Эрдогана. Изменить тут что-то очень-очень трудно, потому что у него определенное воззрение, есть соображение. И оно особенно ухудшилось до невероятных масштабов после событий октября 2023 года, когда он полностью поддержал Хамас. То есть вначале он ничего не высказывал так резко, потому что он не был уверен, что Израиль пойдет на решительные действия против Хамаса. А потом его прорвало, и его позиция крайне-крайне неоднозначна и в целом крайне неудовлетворительна. Но он поддерживает отношения с президентом Трампом. То есть в международных отношениях есть очень необычные примеры. И это один, в какой-то степени необычный пример, потому что Трамп остается очень-очень близким союзником Израиля, как бы там ни было. И то, что Эрдоган и Трамп имеют тесные отношения, и кроме того, конечно, Турция зависит от США и не хочет ухудшать отношения с США, может быть каким-то тормозом для действий Эрдогана. Но Эрдоган в целом, к сожалению, не помогает решению иранской ситуации. Хотя, если мы проанализируем возможности Турции, то Турция могла бы сыграть очень-очень большую роль в том, чтобы Иран изменил свое отношение к Ближнему Востоку в целом. И здесь можно говорить и о военном влиянии, экономическом, и политическом, о чем угодно. Но этого мы не можем ожидать из-за того, что Эрдоган занимает крайне постыдную антиизраильскую позицию. И я позволю себе здесь высказать несколько соображений, которые никто никогда не высказывал. И это, по моей точке зрения, очень важно. Одно из очень важных замечаний Эрдогана, очень важная позиция Эрдогана заключается в том, что Турция ничего не должна Израилю, и что Турция не имеет никакого отношения к катастрофе еврейства во время зверств германских властей в отношении евреев Европы. И здесь я хочу внести некоторую ясность. Турция сыграла очень большую роль во Второй мировой войне. Вот это я тоже хочу очень ясно указать. И эта роль помогла, безусловно, спасению еврейства. Это одна сторона ситуации. И здесь я останавливаюсь на катастрофе еврейства. И здесь я вынужден сказать, что турецкие власти, я хочу сказать совершенно ясно и открыто, одновременно могли спасти много евреев, скажем, на Украине. И я объясню, как это можно было сделать. После вторжения Германии на территорию Советского Союза немецкие власти приложили просто мощнейшие усилия привлечь Турцию на свою сторону. Об этом мало кто знает. Немцы пригласили турецких военных наблюдать за советско-германским фронтом. Когда немцы взяли Крым, они пригласили туда турок. Они все хотели сделать, чтобы турки вступили в войну против Советского Союза. Турки не вступили в войну против Советского Союза. Это помогло еврейству. Но турки могли сделать очень многое. Они могли предложить немцам, например, чтобы десятки тысяч евреев были отправлены в Турцию на какую-то трудовую повинность. Вы представляете себе, каким избавлением это было бы для евреев Украины, скажем, Белоруссии? Потому что они бы согласились на все, что угодно, чтобы избежать зверского истребления в гетто. Но турецким властям это даже в голову бы не пришло. И в этом я вижу глубокую вину турецких властей того времени. Можно дальше рассказывать об этом, просто наша передача не позволяет уделить этому вопросу больше внимания. И опять же я хочу сказать, турки правильно сделали выбор не встать на сторону Германии. Но турки могли сделать очень многое, чтобы спасти много евреев. И здесь, опять же, поскольку вы позволяете мне сделать еще несколько замечаний, я хочу сравнить позицию Турции с европейскими странами, которые занимали нейтральную позицию. Швеция, скажем. Швеция находилась все время под угрозой германского нападения. А Швейцария вообще была окружена германскими войсками и властями, которые ненавидели евреев. То есть эти страны могли сделать очень ограниченные шаги в пользу евреев. Но Швеция приняла евреев Норвегии, большую часть, и почти всех евреев Дании. Швеция послала своего выдающегося гражданина Валенберга спасать евреев. И Турция, она не ограничивала, конечно, с Германией, могла сделать большие-большие шаги, чтобы спасти евреев. И здесь вот Эрдоган, мягко говоря, допустил неточность.
1: Что, по-вашему, Юрий, сейчас объединяет, ну, связывает, да, Турцию и Иран?
0: Турцию и Иран связывают ислам, хотя они у них ислам разного толка. Турцию и Иран связывает необходимость, как они считают, поддерживать арабский народ Палестины. И Турция сохраняет с Ираном очень приемлемые отношения. Турция послала высокопоставленную делегацию на похороны Хаменеи. То есть Турция, в принципе, проявляет к Ирану максимум почтения и уважения. Их связывает очень много. Есть и у них, ну, разные представления по некоторым вопросам. Например, в Средней Азии эти обе страны хотят обладать решающим влиянием. Турция обращает внимание на среднеазиатские республики, где языки близки к турецкому, по крайней мере, формально. Опять, это особый вопрос, я не хочу долго в него вовлекаться. Но Азербайджан, например, это страна, который является желанным партнером и для Ирана, и для Турции, но у Алиева своя позиция. Можно говорить еще об очень-очень многом, что связывает Турцию и Иран, и то, что не связывает их, наоборот, делает их соперниками. Но на сегодняшний день, я считаю, у Турции и у Ирана достаточно тесные отношения. И это совершенно не в пользу Соединенных Штатов, в войне Соединенных Штатов против Ирана.
1: На прошлой неделе Трамп встречался с премьер-министром Ирака в Белом доме. И я хочу, чтобы вы тоже об этом несколько слов сказали, если можно, насколько, по-вашему, Трамп хочет использовать Ирак и насколько возможно для достижения своих целей с Ираном.
0: Ирак тоже очень важная страна, конечно. И Соединенные Штаты сделали огромные вложения в Ираке. И ввели туда войска, но все это хорошо известно. Ликвидация Саддама Хусейна и последующие драматические события, в том числе возникновение исламского государства. Это кошмар, который не забудется никогда. Исламское государство. Это показатель провала американской политики, страшного провала. Сейчас вроде бы исламское государство затихло, если так можно выразиться. Соединенные Штаты, безусловно, хотят добиться в Ираке по-прежнему подавляющего влияния. Ирак находится на распутье между США и Ираном. Ну, у Ирана, конечно, сохраняется влияние в Ираке традиционно, там много шиитов. Американцы будут стараться сделать все, чтобы консолидировать свою позицию в Ираке, чтобы Ирак не превратился в новый Афганистан, когда американцы ушли и все, и там у них нет ничего. Оставили миллиарды долларов в виде оружия, и не могут его получить, и ничего не могут сделать с Афганистаном. Это страшный, страшный провал, совсем недавний. И Ирак уже был страшным провалом в связи с исламским государством. И в связи с тем, что мы столько сделали в Ираке, мы получили очень мало, очень-очень мало. И на сегодняшний день Ирак – это страна, которая находится в большом кризисе. Там свои внутренние разборки. Там очень серьезная курдская проблема. Соединенные Штаты пытаются сделать все возможное, чтобы Ирак не мешал американским действиям в Иране. И все это связано вот с визитом также руководителя Ирака в США. Насколько он будет полезен, все это невозможно также предвидеть. Поскольку у США, помимо прочего, нет ясной общей стратегии. И я вынужден повторить, о чем я говорил уже сегодня не раз и в предыдущих передачах. Во всех действиях США следует иметь в виду, что Израиль должен участвовать во всех переговорах. Соединенные Штаты недостаточно делают для того, чтобы арабские страны поняли раз и навсегда, что Израиль их союзник, что Израиль – это будущее всего человечества. Это маяк для всего мира. Я выражаюсь такими лозунгами, которые были приняты в Советском Союзе. Они здесь совершенно уместны. Здесь нет никакого преувеличения, несмотря на то, что Израиль, мягко говоря, не идеальная страна.
1: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был политолог Юрий Польский. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого мы вернемся и продолжим «Рикошет». Оставайтесь с нами.
10: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,5 миллиона. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350 тысяч укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
21: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
22: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.

Звезды с неба всегда нам вторят на любом перекрестке улиц. С ними вовсе не нужно спорить, не забыть нам про этих умниц. Космонавты всегда мечтатели, на Земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир научный. Истории продолжение, если только хотим мы сами. Улетают от нас сомнения, по секундам прощаясь с нами. Космонавты все.

потрясая весь мир научный. До конца не узнать все тайны, проявляя свои усилия. Для кого-то летать так странно, для кого-то летать красиво. В небе жить, на земле приземлиться, в космос дверь открывая ровно. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Если вновь бы нам всем родиться.

Ориентацию для истории это не важно. Комплекс мир в океан затопленный не поднимется в космос дважды. Космонавты всегда мечтатели, на Земле им живется скучно. Полетать бы как Гагарин, потрясая весь мир научный. Полетать бы как Гагарин, потрясая весь мир научный. До конца не узнать все тайны, проявляя свои усилия. Для кого-то летать так странно, для кого-то летать красиво. В небе жить на земле, приземлиться, космос дверь открывая ровно. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Если вновь бы нам всем родиться, мы, наверное, летали б снова. Космонавты всегда мечтатели, на земле им живется скучно. Полетать бы, как Гагарин, потрясая весь мир.

0: Нью-Йорке 11 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп объявил о подписании жесткого пакета исполнительных ордеров, направленных на тотальное усиление экономического и военного давления на Тегеран. Новые санкции затронут ключевые логистические цепочки и финансовые институты, сотрудничающие с иранским режимом. Трамп подчеркнул, что Пентагон и Госдеп получили стратегические директивы для немедленного развертывания дополнительных истребителей на Ближнем Востоке для защиты американских баз. В Сенате начинается сложнейший этап слушаний по утверждению ключевых назначенцев Трампа, среди которых Тодд Бланш, Эрика Шварц и Джей Клейтон. Известный аналитик Роберт Рейх уже выступил с критической публикацией, заявив, что главным камнем преткновения для этих кандидатов станет вопрос их профессиональной честности и независимости. Белый дом вынужден комментировать технические детали. Трамп публично признал, что роскошный самолет стоимостью $400 миллионов недавно полученный от Катара, пока не имеет оборонных систем уровня Air Force One, но пообещал, что борт будет максимально дооснащен всеми необходимыми средствами защиты. Комитет Палаты представителей по энергетике и торговле начинает масштабное двухдневное заседание. Законодателям предстоит рассмотреть рекордный пакет из 29 законопроектов. Главные темы – решение проблемы резко растущего спроса на электроэнергию в стране, защита прав потребителей от завышения тарифов, борьба с незаконным оборотом наркотиков и повышение прозрачности цен в системе здравоохранения для пациентов и работодателей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Впервые за 4 месяца войны с Ираном погибли американские военные. Оператор телесуфлера Трампа заработал более $100 тысяч, делая ставки на речи Трампа. Правозащитники требуют расследования жесткого задержания пожилого мужчины агентами ICE в Неваде. В Нью-Йорк возвращается фестиваль суши. Он пройдет 11 октября на 36-м пирсе. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 80% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Где-то песни поет ветер, а в Нью-Йорке на частоте 620 АМ Дэвидсон Радио. Настраивайтесь на нашу волну.
4: Рикошет.
5: Мы возвращаемся и продолжаем рикошет. В этом часе к нам присоединяется депутат окружного собрания округа Рок штата Висконсин Юрий Рашкин. Юрий, приветствую вас в эфире.
6: Приветствую вас, Артем. Должен начать, к сожалению, потому что не люблю поправлять, но я больше не депутат, я теперь экс-депутат. После 4 сроков в собрании округа Рок я решил не переизбираться, дать кому-то другому возможность этим заниматься, и меня 4 срока переизбрали без оппозиции. Я думал, может быть, у нас округ такой, но вот как только я решил не переизбираться, на мое место была гонка, победил молодая женщина, теперь она, значит, депутат окружного собрания, а я теперь бывший депутат, у меня 8 лет опыта собрания, 4 лет опыта горсовета, дюжины лет местной власти в Соединенных Штатах, думаю, с меня пока что достаточно.
5: Вот это сюрприз. Я не знал, честно, до нашей программы, но Не знаю, поздравить, наверное, нужно с отдыхом.
6: Поздравляйте, все к лучшему.
5: Будем обращаться, Юрий, к вам теперь за советом, чтобы, если вот я решусь на свою политическую кампанию, то обязательно к вам приду за советами.
6: Обязательно.
5: Тема у нас много сегодня для разговора. И в первом часе мы говорили об Иране, естественно. И я думаю, что мы продолжим с вами эту тему, начнем с нее. А именно, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху на прошлой неделе отменил визит в Вашингтон, намеченный на эту неделю. Дату и повестку встречи с Дональдом Трампом так и не удалось согласовать. Источники говорят о серьезном охлаждении между союзниками, особенно после того, как вице-президент Джей Ди Венс публично обвинил часть израильского правительства в оплаченной кампании влияния против мирной сделки с Ираном. Вообще, там был интересный момент, когда Дональд Трамп, по мнению издания «Политика», обвинил в срыве меморандума самого Джей Ди Венса, а он, в свою очередь, обвинил Израиль. Тем временем Пентагон продолжает наращивать группировку на Ближнем Востоке. 3 авианосца, десятки тысяч военных, 8 ночей ударов по Ирану подряд – после иранского ракетного удара по базе в Иордании, где погибли американские солдаты, все чаще звучит вопрос, готовят ли Соединенные Штаты новую, еще более масштабную атаку. Вице-президент Венс заявил, что израильское правительство финансирует кампанию влияния, чтобы сорвать сделку. Насколько серьезны, по-вашему, такие обвинения в адрес ближайшего союзника Соединенных Штатов?
6: Артем, вы задали два очень важных вопроса, я попробую на них ответить связно, потому что, мне кажется, в этом есть смысл. Главное, что здесь пытается, мне кажется, достичь Иран, и они это уже не первый день это пытаются, это разделить Соединенные Штаты и Израиль. И из того, что мы сейчас видим, просто сам факт того, что удары не идут по Израилю, и ответ не идет от Израиля, уже говорит о том, что происходит определенное разделение между союзниками, и это опасно. С другой стороны, мы видим, что государство Израиль, в смысле власти израильской, через свою лоббистскую группу под названием AIPAC, которая стала очень сейчас популярна у демократов, как, значит, пиньяда, чтобы говорить про их отсутствие поддержки к Израилю, это отсутствие поддержки к AIPAC-у. А это, значит, они уже построили хорошие отношения с правым крылом в Соединенных Штатах. И это был их акцент. Они не строили от больших отношений. Биби никогда не строил больших отношений с либералами. Он строил отношения с правым крылом, евангелистами и так далее. И сейчас они увидели, что у них проблемы, потому что к Израилю стали хуже относиться. И Израиль даже это признает. Когда я там был, говорили, ни один человек не говорил о том, что Израиль проиграл информационную войну. И вот теперь, видимо, что мы видим, то, что большая статья Wall Street Journal по поводу того, как Израиль решил заплатить как минимум 50 миллионов долларов, вложить в то, чтобы, победить или нанести ответный удар в этой информационной войне. И это означает большие влияния и вливания во все то, что связано с влиянием в Соединенных Штатах. И это означает и влияние на политиков, и влияние на инфлюенсеров. Но что интересно, что это все влияние с правой стороны этого политического сектора. С левой стороны идет очень мало и плохо, потому что неприятие сейчас с левой стороны к Израилю очень сильное. А со стороны правого сектора там они видят, что можно вполне получить за это инфлюенсеры, которые получают реальные деньги за то, что им платит государство Израиль как консультантам. Это про это говорится в Wall Street Journal, и насколько это влияет на их политику, трудно сказать, но я чувствую, что это, наверное, то, про что говорит Джей Ди Венс, когда он говорит, что он находится под давлением от Израиля, который разворачивает информационную кампанию, так и да, Ну да, это действительно то, что происходит. И при этом надо вспомнить, что у Биби выборы на носу, а вице-президента никто не может уволить. Он у власти до, значит, 28-го года гарантированно то ли как вице-президент, то ли как президент. Если что-то, ну, Трампу надо будет очень постараться, чтобы от него избавиться, хотя если Трамп бы захотел. Но Джей Ди Венс не делает ничего без разрешения Трампа. Поэтому сейчас мне кажется, что нужно понять, что мы видим, как происходит борьба за влияние в американской политике и общественной жизни, но больше как влияние на политику. Потому что эти инфлюенсеры — это тоже влияющие на политику, на политические настроения в Соединенных Штатах. Потому что Израиль видит, что что-то произошло, и почему-то им, значит, к Израилю сейчас плохое отношение в Соединенных Штатах. Хотя решение очень простое, состоит из двух частей. Во-первых, перестать воевать, насколько это возможно, и два, посадить Нетаньяху. Если эти две вещи происходят, то репутация Соединенных Штатов, Израиля, начинает улучшаться в Соединенных Штатах и вообще по всему миру, потому что это показывает, как демократия принимает действия, чтобы наказывать преступников. До тех пор они могут тратить здесь сколько хотят, миллионов и миллиардов долларов, у людей просто появляется ощущение, что Израиль пытается нас контролировать, и меня поразило видео, которое мне решил подбросить YouTube, где показывают комика, который говорит, по-английски, говорит, умер Линдзи Грэм, сенатор от Израиля, и весь зал хохочет и смеется.

0: Видим на примере Линдзи Грэма эволюцию или деэволюцию республиканской партии, потому что за 30 лет, как, с тех пор, как его впервые избрали в Конгресс в начале 90-х, в 94-м году, а потом в Сенат, кажется, в 2004-м, он олицетворял как бы ястребов республиканской партии. Это был человек, который решил построить свою политическую репутацию не просто на внутренних проектах, а на внешних проектах, не просто, да, но на внешней политике. Это было не самое, является не самым популярный способ достичь популярности в американской политике, если ты летаешь по свету и так далее. Но для Линдзи Грэма, у которого не было семьи, который был убежденным холостяком, это был способ показать свое влияние. У него не было больших средств, он был из бедной семьи, а теперь он был американским сенатором, везде его приветствовали. Мне кажется, ему это очень нравилось, и он использовал это на полную катушку, пиарис на помощи разным хорошим вещам. Сказать, что он был влиятельным человеком, сложно, потому что у него не было собственного хребта. Он решил лечь под Трампа после 16-го года. Да, после 6 января он сказал, что он отказался от Трампа, но потом, как сказал потом Трамп, который всегда не против испортить репутацию умершему человеку, да, но через 40 минут он мне позвонил и сказал, я не знаю, что со мной произошло, про Линдзи Грэма, так что как бы подпортил под один приличный шаг, который Линдзи Грэм сделал, Трамп ему подмочил. Но, с другой стороны, мы видели все после этого, как Линдзи Грэм поддерживал, защищал Трампа и таким образом оставался у власти, оставался на виду, и каждый микрофон был засунут ему в физиономию, а ему это было важно. То есть тут было сочетание некоторых факторов, и вопрос для меня больше в том, что теперь будет и с республиканской партией, и более важно с темами, которые он поддерживал. Потому что Линдзи Грэм в результате, когда его не стало, да, он был в каждой бочке затычка в Сенате, как выяснилось, кроме одного проекта, который Трамп тут же решил назвать его именем, значит, про крипто, к которому он не имел никакого отношения, еще раз доказывая, насколько Белый дом не понимает, как нужно работать с людьми, как работать с Сенатом. Ну ладно. Но вот теперь не стало Линдзи Грэма, и что будет? Нет республиканских сенаторов, которые заинтересованы в том, чтобы зарабатывать очки на внешнеполитических политике. Вообще это печально, потому что у Израиля не было более близкого, что теперь нужен какой-то человек, у которого не будет семьи, который будет считать, что самое важное это вот теперь летать таким образом, чтобы тебя встречали в разных столицах мира и говорили, какой ты крутой. Это не на каждого сенатора такое производит впечатление. Поэтому это проблема для республиканской партии, но это, опять же, это вырождение, это не имеет никакого отношения к реальной политике, потому что решатель тут Трамп. Все остальные просто бегают вокруг и пытаются на этом, ну, то ли пропиариться, про разные моментами. И сейчас, наблюдая, как в Украине реагируют на смерть Трампа, там очень опечалены, и в Израиле очень опечалены, потому что это был один человек, который вот интересовался ими. А можно
1: смерть
0: признать, что...
1: Линдзи Грэма, я поправлю вас.
0: Да, смерть... А что я сказал?
1: Смерть Трампа.
0: Пардон, извините. Это всему свое время. Смерть Линдзи Грэма это, конечно, удар, но вот это конец деградации той старой республиканской партии, которая была там от Рональда Рейгана, которая считала, что Америка сильная на внешней политике, лидер мировой. Это круто. А, не сегодняшняя республиканская партия, пардон.
1: Идем дальше. Иммиграционная служба ICE оказалась в центре очередного скандала. В городке Бидефорд в штате Мэн офицер ICE застрелил 25-летнего колумбийца Йохана Себастьяна Дурана Герреро, отца трехлетней девочки, который, как признают сами власти, даже не был целью ордера. Это уже вторая смерть за неделю. За несколько дней до этого агенты застрелили мексиканца при остановке машины в Хьюстоне. По штату прокатились протесты, генеральный прокурор Мэна начал расследование, а впервые администрация пошла на попятную. Министр внутренней безопасности временно запретил ICE большинство остановок автомобилей, но после этого Дональд Трамп сказал, что они должны продолжить останавливать машины. Было несколько заявлений после, неизвестно сейчас, то ли они продолжают это делать, то ли нет. И DHS также говорит о вводе нательных

0: камер. Но, насколько я помню, мы об этом говорили даже еще прошлой осенью, и все на том же месте. Как по-вашему, это попытка сбить волну перед выборами, или что это за заявление?
1: Это, знаете, во-первых, я не, много я могу сказать, что и так все понимают, но база тут, что это сигнал. Когда мы видим, что происходит какое-то знаковое событие, когда ICE продолжает убивать людей на улицах, на дорогах нашей страны, и там, где они считают, они могут найти иммигрантов, там, где у них есть приказы на арест, то, что они у них все, что они считают, у них есть право там быть, и у них есть, видимо, тем там право быть, и это не в gated communities, где живут одни белые. Это обычно в комьюнити, где живут меньшинства, где живут иммигранты. Это их логика. То им теперь все менее и менее можно противостоять. И это Америка, которая сегодня. Это вот сигнал. Кому это сигнал? Это сигнал для тех, кто живет в этих комьюнити, что если у вас есть возможность оттуда уехать, потому что там небезопасно, то лучше это сделать, потому что Соединенные Штаты — это не такое место, где, в общем-то, можно быть, говорить на другом языке. Тут был эпизод, когда человека сняли с самолета, потому что у него заиграла музыка какая-то мусульманская или для молитвы, или что-то заиграло. Народ, people freaked out, и его сняли самолет. Это как после 9-11 было, когда у людей была вот такого типа паника, которую раздували. И ICE, конечно, подвергается большому количеству критики от коренных американцев, то есть в данном случае я не имею в виду индейцев, я имею в виду белых американцев, которые не являются иммигрантами, которые все являются их родственниками, как предшественники, ancestors, предки приехали сюда, но они сами родились здесь, и это та большая жирная прослойка среднего класса, белого класса образованных людей, которые просто так не сдадутся, которые в Советском Союзе и на России уничтожали веками, поколениями, так что от них ничего не осталось, или они сбежали в другое место, включая Америку. Они здесь собрались, да, возможно, это не пуганные розовые пони, но их очень много, у них есть ощущение, что у них есть политическая воля, и политическая воля зависит от ощущения. Если ты считаешь, что она у тебя есть, эти люди считают, что у них есть. Если у них заберут выборы, если они будут считать, что это идет не так, а сейчас все больше людей убеждается в том, что Трамп будет делать все возможное, чтобы противостоять выборам в принципе, то вот такой сигнал, такие убийства, это сигнал о том, что Трамп будет пытаться запугать людей. Зачем запугать? Потому что он не идет на победу, он идет на проигрыш, поскольку Трампа не может быть ментально, у него такой заскок, у него не может быть проигрыш, у него должны быть победы. Плюс в данной ситуации проигрыш означает последствия для него типа импичмента и хуже, то для него, конечно, это все недопустимо, и для него любые варианты тут практически оправданы. Учитывая, что свои последние несколько лет Трамп доказал, что он идет против системы. Он, деньги выплачены, миллионы долларов за то, что он там сексуальный насильник, его признали мошенником по 34 пунктам. Это, в общем-то, достаточно опасный рецидивист, который сейчас находится у власти, который понимает, что если за ним придут, то ему не поздоровится. Поэтому он делает все возможное, включая то, что они потратили гигантские деньги на создание его личной армии силовиков ICE, которым теперь уплачено до конца его срока. Ему удалось пробить, в конце концов, одну вещь, которую ему удалось пробить, это гигантский бюджет ICE до конца его срока. Это, опять же, это типа того, что он говорил про оплату бунтовщикам. Зачем ему нужна оплата бунтовщикам, когда у него есть личная, собственная ЧВК под названием вот этот ICE, да. Опять же, он не может продемонстрировать слабость. Когда мы видим, что какое-то здравомыслящее решение принято по поводу того, что нельзя так действовать дальше, когда мы убиваем людей на дорогах, потому что нам так показалось, я не знаю, у одного из этих людей в Вене были эти самые соль. Они сказали, о, это метамфетамины, наркотики, и застрелили его. Это неправильно, это опасно, так общество не может работать. Но что говорит Трамп, он видит в этом, что в остановке любой, это знаете, как это преподносится в новостях. В новостях это говорит, о, пришлось остановить. Он говорит, как пришлось остановить? Я не слабак, я не чикен. И звонит им и требует, чтобы они опять начали. Поэтому тут что, опять же, для целей национальной безопасности нужно запретить Fox News, чтобы президент его не смотрел. Но будет что-то другое, потому что он смотрит только то, что ему нравится.
0: Вот, кстати, насчет Fox News. Нетаньяху как раз-таки давал интервью на Fox News, которое разозлило Трампа безумно. Так что еще один пункт, чтобы все-таки запретить Fox News.
1: Сейчас, но будет, к сожалению, будет другая камера, перед которой он вылезет, потому что это практически как создание газеты для одного человека. У нас нет буквально газеты для одного человека.
0: У нас есть социальная сеть для одного человека, да, которую сейчас хотят сделать платной, и чтобы подписчики получали эксклюзивные посты от Дональда Трампа. Да, есть такое. Сейчас короткая реклама в эфире, после которой мы вернемся и продолжим. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорк слушает. Слушайте радио. Дэвид Зон Радио.
3: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
4: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега Парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
8: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
9: Не думай о на секундах свысока.
10: Просто слушай Дэвидсон Радио.
11: Рикошет.
0: Это «Рикошет» в эфире «Дэвидсон Радио» телеканала RTN. Мы возвращаемся, продолжаем программу. На связи со мной остается экс-депутат окружного собрания округа Рок, штата Висконсин, Юрий Рашкин. И я, честно говоря, вот у меня несколько сразу тем, не знаю, в какую пойти. Во-первых, хочу поговорить все-таки 100 дней до промежуточных выборов, и есть некоторые нюансы и в штате Мэн, и у вас в Висконсине. И одновременно вы затронули тему выборов. Там Трамп тоже сделал определенные заявления. В частности, в четверг он выступил с обращением к народу и почти полчаса рассказывал о рассекреченных документах, которые якобы доказывают вмешательство Китая в выборы 2020 года и заговор глубинного государства, хотя разведсообщество еще в 2021 году пришло к выводу, что ни один голос иностранцами изменен не был. Ну, а часть телеканала вообще отказалась это транслировать. Как вы считаете, Юрий, зачем нужны были эти заявления? Какая цель их?
1: Для того, чтобы привлечь всех подписаться на канал «Рашкин Репорт». Знаете, я считаю, что наш президент достаточно однозначно пытается сделать все для того, чтобы остаться у власти и удержать в своих руках Сенат и Палату представителей, хотя он одновременно пытается дать им меньше и меньше власти и влияния, но при этом контролировать их настолько, насколько это возможно и в его силах. И это означает, что нужно будет создавать иногда экстраординарные меры, а для того, чтобы проводить экстраординарные меры, нужно было создать основание для этих экстраординарных мер. Как бы нужно было предупредить о том, что Рейхстаг будет подожжен. И это то, что нам сделали. Нас предупредили о поджоге Рейхстага заранее. И это речь президента. При этом документы, которые он обнародовал, не доказывали его, а доказывали противоположное. Так что он здесь, опять же, как бы с яйцом на лице, но, возможно, яйца подешевели, так что это не проблема. Но демократы теперь очень активно следят за тем, что президент делает, несмотря на то, что у демократов нет реальных рычагов власти. У них нет ни ФБР, ни ЦРУ, ничего. Директор национальной разведки не может сказать, кто победил на выборах. Это вам что говорит о том, кто у нас у власти находится? Но, тем не менее, демократы готовятся к выборам и учитывая все это, делают какие-то приготовления. Плюс есть губернаторы разных штатов. Я не знаю, к чему это приведет, но то, что президент будет устраивать какое-то, в принципе, то, что приведет к хаосу, можно практически гарантировать. Поэтому, что делают по этому поводу демократы? Они иногда сплочаются, иногда не сплочаются. Но в данной ситуации мы видим, что в каждом штате по-разному. Например, в штате Мэн человек, которого долго подозревали в том, что он не просто выглядит так, как будто он не помнит, что произошло вчера ночью, но при этом еще в этот момент он мог кому-то причинить вред. Это было просто невероятное поражение, открыло глаза для демократов. Но Грэм Платнер оказался не тем, кого они надеялись он был, и он вылетел из этой кампании, вышел, потому что все от него отказались. Это был классический трехножный, значит, табуретка американской политики, когда ты теряешь поддержку других политиков, ты теряешь поддержку электората, и ты теряешь деньги. И Грэм Платнер потерял и то, и другое, и третье, у него не оставалось выбора, и что сейчас происходит, мы видим, что демократы в штате Мэн разобрались вокруг другого человека, которым является, кажется, их спикером из ассамблеи или еще кем-то, то есть местным политиком, которого относительно люди знают, видимо, считается относительно безвредной фигурой, и в данной ситуации нужно сплотиться, потому что иначе будет еще Сьюзан Коллинз, еще на 6 лет, а это означает, Верховный суд будет под влиянием, скорее всего, может, возможно, республиканского президента и Трампа на следующие 2 года. В общем, тут идут большие люди, понимают, в чем речь. Это вот интересно, что популизм популизмом, но вопрос в том, может ли популист выиграть выборы. Грэм Платнер не мог. Окей, вышвырнули его оттуда, взяли следующего. Вот в штате Висконсин у меня здесь дома происходят очень интересные вещи, потому что у нас была как бы несколько кандидатов, и одна из них демократка-социалистка, вот Мамдани Висконсина, штатный репрезентатив госпожа Хонг. И она, Франческа, если не ошибаюсь, и она сейчас набирает большие обороты, я вижу, как она поджигает как бы grassroots, и все те, кто возбуждается от политики, от таких мыслей, говорят, вот, вот она. Ну, естественно, истаблишмент демократической партии, а это то, что мы сейчас видим у демократов, это борьба истаблишмента с, скажем так, революционерами. Истаблишмент говорит, нет, у нас есть свой кандидат. Но у своего кандидата оказалась большая проблема, и пришлось уволить своего менеджера своей избирательной кампании, потому что там были мощные проблемы с подотчетностью на сотни тысяч долларов. И она после этого сама вышла из гонки, и вдруг бац, и не оказалось никого у истаблишмента. Ну, истаблишмент, значит, конечно, социалисты пировали там 24 часа, пока истаблишмент решил сплотиться вокруг другого кандидата, потому что вопрос не то, что истаблишмент любит кого-то или не любит кого-то, потому что им понравилась их политика. Они пытаются понять, этот человек может выиграть на штатном уровне или не может выиграть. Это лошадь, на которую вы ставите в этой ситуации. И когда они видят демократическо-социалистическую лошадь в Висконсине, они говорят, о, боженьки, это никогда не сработает, забывая, что у нас в Милуоках было несколько мэров-социалистов. Это не самые ужасные концепции для Висконсина. При этом никто не говорит о том, что она азиатского происхождения, что, мне кажется, достаточно неплохой и вообще продвиженностью наших висконсинят, потому что мы обсуждаем ее социалистические взгляды, а это женщина-азиатка. Вот до чего дожил Висконсин. Вот такие мы продвинутые ребята. Обсуждаем политику. Так что посмотрим, к чему это приведет. Но тут праймериз будут в начале августа у нас, если не ошибаюсь, 11-12. И это будет важный вопрос о будущем. Насколько прагматичны демократы, да или нет. Но волна, которая ожидается, синяя волна, которая будет идти против президента, ожидается, во-первых, большой, а во-вторых, достаточно пропорциональной ценам на бензин, которые растут и растут, и если они будут расти, то будет расти инфляция, а это не помогает партии у власти, несмотря на то, чтобы Трамп не думал о том, насколько он побеждает.
0: Ну, Дональд Трамп все-таки тоже идет против этой волны, под предлогом безопасности выборов Белый дом уволил уже оставшихся членов Федеральной комиссии содействия выборам. Это двухпартийное агентство, которое помогает штатам проводить голосование, сертифицирует машины для подсчета голосов и распределяет выборные фонды. Теперь за 4 месяца до промежуточных выборов комиссия осталась вообще без состава и не может принимать решения, а новых членов еще предстоит утверждать через Сенат. На фоне этого появились возгласы о том, что Трамп таким образом уничтожает систему выборов, максимально ее парализует, чтобы взять под контроль. А как вы считаете, Юрий, насколько действительно это возможно? Я имею в виду, если вот уволить всех этих членов Федеральной комиссии содействия выборам, насколько выборы могут пострадать?
1: Смотрите, то, что мы имеем в Соединенных Штатах, когда дело доходит до выборов, это невероятно децентрализованную систему. У нас в округе Рок есть Рок Каунти Клерк, который проводит выборы в Рок-Каунти. У нее есть клерки в разных городах по Рок-Каунти, которые проводят свои выборы, передают результаты ей, она как бы сертифицирует их на уровне округа, но это все идет на самый низкий уровень, и это все сертифицируется везде и подряд, и это невероятно разрозненная система, которой сложно вломиться. И то, что хочет Трамп, он хочет собрать имена всех избирателей, и решать, кто имеет право голосовать, а кто не имеет права голосовать. Это выглядит достаточно однобоко. В этом контексте, когда он увольняет членов выборной комиссии, надо понимать, что это больше консультативный институт, который помогает, отвечает на вопросы, и да, теперь этого не будет. Представьте, у вас есть вопрос, вы звоните, а там никто не берет трубку. Это печально и неудобно. Хотя теперь есть искусственный интеллект, и много таких вопросов будут задаваться туда. Но, тем не менее, это еще одна часть той базы, которую Трамп подводит для того, чтобы попытаться повлиять, захватить выборы в ноябре. Замечательное выступление конгрессмена Джима Хаймса, который бьет тревогу везде и всегда. Опять же, приглашаю людей посмотреть новости из США на моем канале, где я процитировал, перевел небольшое видео, нет, перевел Игорь Зинберг, я прочел видео текста Джима Хаймса, конгрессмена, о том, что что демократы готовятся и ждут того, что Трамп будет делать. И вот распуск выборной комиссии, к сожалению, не говорит о том, что Трамп пытается повысить доверие к выборам в нашей стране. Он ведет себя, с моей точки зрения, как русский губернатор Америки, который пытается доказать, что эта демократия не работает, что нужен вам тут один царь-батюшка, который вам покажет, как все делать, идите за ним, если нет, то вы предатели Родины и иноагенты.
0: Ну, вы читаете не только заявления этих людей, я знаю, что вы читали еще, если я не ошибаюсь, книгу «Режим Change», да, которая недавно была опубликована на своем канале. Я верно говорю?
1: Вы абсолютно правы. Я просто думаю с печалью о том, вы знаете, о том, что я зачитал первые несколько глав, поставил их и увидел, что люди пишут, да, я все это уже знал. Да, я так и думал. И просмотры были такие низкие, что я понял, что просто я, видимо, оскорбил людей информацией.
0: Понятно. Ну, хорошо. Тем не менее, я хочу поговорить об этом.
1: Я рад, знаете, если... Кто его знает? Действительно, книга невероятная. Продолжайте.
0: Вообще, книги о Трампе – это отдельный жанр американской литературы, и я эту книгу последнюю не читал, но вот несколько лет назад была книга Боба Вудварда, и я ее тогда читал и даже рассказывал, делился своими впечатлениями в эфире, несколько раз рассказывал о том, как Трамп хотел закрыть американскую военную базу в Южной Корее, например, и как... эту бумагу с его стола просто выкрали, и он даже вообще не заметил ничего. Или как, например, он начинал свою кампанию и жадничал, не давал ни доллара на свое же продвижение, и его зять Джаред Кушнер просил, давил на него, чтобы Трамп выделил какие-то деньги на предвыборную кампанию, на ее старт, и тогда Трамп дал чек на 10 миллионов, но лишь взаймы он дал чек, протянул его и сказал, что ты должен вернуть, как только соберешь со спонсоров деньги, деньги должны вернуться на мой счет обратно. Что касается, можно ли кого-то чем-то удивить, как вы говорите, ну вот, допустим, на прошлой неделе стало известно, что оператор телесуфлера Трампа заработал около 100 тысяч долларов, делая ставки на речах президента. Не знаю, уж в этой книге что-то об этом говорится или нет. Хочу спросить вас, Юрий, что, собственно, интересного, ну, вы для себя нашли в этой книге?
1: Знаете, книга большая, читать ее и читать. Но, во-первых, то, что меня слегка неприятно поразило в этой книге, это то, что, мне кажется, потом я заметил, многие критиковали ее за то, что они как бы sane washing. Sane washing – это когда мы берем что-то абсолютно безумное и озвучиваем это как какой-то логической цепочке событий. Это как взять безумного Путина в Кремле и стать описывать это как хронику событий, но такой как бы партийную. Вот такая стратегия, тут такая как бы фракция, а тут такая фракция. Мы думаем, это же бардак, сумасшедший дом. Там же упыри бегают, что происходит? И вот это как бы чувство такое ощущение, что ты понимаешь лучше, что там происходило в Белом доме, как они принимали решения, как они выбирали министров, когда Трампу играли просто видеоролики с разными людьми, и он говорил вот этого, ну, это хорошо, вот этого на эту позицию, окей, как он разбирался с персоналом. И это важно, в общем-то, в принципе, это понять, потому что вот так, как вы сейчас описали, как его действия в разных ситуациях по поводу военной базы, нам нужно понимать, что происходит, потому что когда дело доходит до Трампа, мы не смотрим на политика, мы смотрим на глубоко душевно больного человека, в решении которых нужно разбираться лучше психиатру, а не политологу или политтехнологу. Когда мы смотрим с политтехнической стороны, это мы смотрим на человека, который не принимает свои лекарства или, по крайней мере, принимает не те лекарства и не в тех дозах, которые ему говорят врачи, которые при этом рассказывают ему самые хорошие вещи. Поэтому у него абсолютно какая-то жестокая взгляд на вещи, глубоко сексуализированный и жестокий, что, насколько я понимаю, от людей, которые больны, у них развивается сексуальность и физическая агрессия к другим. И этот президент, который просто доказывает, что он не думает, например, о своей будущем, своей партии, потому что так не подходит к своей партии, когда они, наконец, придумали какой-то закон, который они сейчас вот жилищного должно помочь американцам с жильем, чтобы строить было проще в Америке. Так Трамп это не подписал, потому что он только думает, значит, о том, как усложнить людям процесс голосования, кроме этого, чтобы все должны были доказывать свое гражданство, замужние женщины могли потерять право голоса, если у них документы не совпадают с сертификатом о рождении. А вот то, что помочь людям, и то, что реально может помочь на выборах, это его не интересует. То есть у него какие-то свои другие приоритеты, он вообще не отказывается играть в демократию, кроме того, как это может помочь ему удержать власть. И мы это видим в этой книге. Это просто часть того, как принимаются решения. И когда мы понимаем этот момент, то после этого мы смотрим на ситуацию по-другому, и мы видим это всегда в другом свете. Это как бы вот вы уже увидели, что есть тень, а есть реальность. Теперь мы видим, что это реальность, что это человек, которому нельзя сказать нет, что это человек, которому всегда на патологическом уровне нужно быть победителем, даже когда он стоит рядом с испанской командой футбольной, его нужно вытягивать за руку со сцены, потому что ему нужно быть в каждой фотографии с каждым победителем. Это какое-то психическое расстройство, которое мы все за это, вот те, кто решили, им понравилось это, они за это заплатили, и, то есть выбрали, и мы теперь все за это платим. Книга просто дает это в этих excruciating detail, когда мы четко понимаем, какую роль кто здесь играет, и у нас еще меньше иллюзий по поводу разных персонажей, которые населяют эту вселенную Трампа, о которых можно отзываться позитивно, только не зная, кто они такие, откуда они пришли. Вся эта администрация и все те, кто в ней состоят, от Марка Рубио до Скотта Бессента.
0: Интересно, что удивить, казалось бы, уже нечем. Мы каждый месяц говорим о каких-то подробностях жизнедеятельности этой администрации и самого Дональда Трампа, и его прошлого, и книг уже достаточно выпущено. И эта книга даже продалась за неделю, 300 тысяч экземпляров продалось. Это очень хороший результат. Почему, по-вашему, такие книги производят фурор, но ничего не меняют?
1: Ну вот смотрите, там был один большой, казалось бы, скандал про Натали Харп. Это помощница Трампа, которая пишет ему записки о том, как она в него влюблена. И это главное, что нас должно беспокоить, хотя из книги мы узнали наконец-то, что не Трамп пишет все эти посты ночью, что она пишет эти посты ночью за него в больших количествах. Иногда он дает свое утверждение, она распечатывает это для него. Это его действительно ассистент, который действительно его, видимо, обожает и уже давно его любит. Но мы это видели в формате того, что есть у него ассистентка, которая бегает за ним, когда он в гольф играет, читает и прибегает к нему с принтером, потому что она распечатала какую-то хорошую новость о нем, потому что он всегда ходит с распечаткой хороших новостей о нем. Это мы знали. Но выяснилось, что она как бы имеет чувство к нему. Ну, блин, это скандал? Это что, это должно волновать Меланию, наверное? Но если ее это, скорее всего, не волнует, то какая, блин, нам разница, что она как бы Натали Харп, она такая патологически в него влюбленная. Но это, наверное, нужно быть такой. Это вот скандал, который мы узнали. Почему это продается? Потому что мне кажется, что людям нужно в конце концов оценить уровень безумия, который там творится. И разные книги передают это по-разному. Мне больше нравится подход Майкла Вулфа, который действительно пишет об этом, как что происходит в голове у Трампа, но, с другой стороны, вопрос доступа, вопрос взгляда, например, в книге Хейберман и Свана, явно они дали эти материалы на проверку всем. Как бы, вот мы будем говорить о вас такое, а вы что-то хотели бы сказать, попробовать сказать? Да, в отличие от Вудварда, который, видимо, поговорил со всеми и собрал, а эти еще, видимо, сказали, вот у нас есть про вас такая информация, как бы они глубже им дали возможность, и дали Трампу высказаться так же. И поэтому с какой-то точки зрения, когда мы смотрим на то, что нам нужна прозрачность, нам нужна ясность, к пониманию, это да, но с другой стороны, это опять же демонстрация силы, потому что look at what we got away with, посмотрите, чем нам удалось сбежать, и сделать, и не понести за это никакой ответственности. Это когда Джей Ди Венс сейчас заявляет о том, что у нас есть, что если бы Никсон был президентом сейчас, то никакой бы Уотергейт бы его не остановил, и сейчас вообще в Америке оказывается среди консервативного движения мода на Никсона, то это просто не та, это не то движение, которое может привести к чему-то полезному. Но эти книги будут продаваться, потому что люди хотят понять, что им удалось. И это будет в какой-то момент, если это не остановится, то это перейдет в разряд того, как на России снимали фильмы Навального, когда это жизнь богатых, когда «Вау, посмотрите, как они живут!» И коррупция переходит из разряд того, с чем нужно бороться, в разряд того, к чему нужно стремиться. Но я надеюсь, что все-таки в Соединенных Штатах мы не Америку, у нас другой подход, у нас будет другая власть, и за это будет ответственность и расплата, и такие книги будут своего рода свидетельствами и доказательствами.
0: Юрий, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был экс-депутат окружного собрания округа Рок, штата Висконсин, Юрий Рашкин. Сейчас небольшой перерыв в эфире, после которого на RTN встретимся в «Пульсе дня» и продолжим. Оставайтесь с нами.
1: Всегда рад.
11: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля, в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине. И телефон 718-368-1815. 368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
12: У вас была сложная операция, тяжелая травма, инфаркт или инсульт? Вам нужна профессиональная реабилитация. Реабилитационный центр ShoreView вернет вас к здоровой, полноценной жизни. Шаг за шагом, день за днем, опытные специалисты пройдут этот путь вместе с вами. Комфортное проживание, уход и внимание.
13: Наша миссия – это не просто лечение, а полное возвращение человека к счастливой и активной жизни.
14: Сюда я попала после госпиталя. Я себя очень плохо чувствовала. Здесь я получила все необходимое. Я уже могу ходить.
13: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
12: Позвоните сегодня 718-891-44-00.
15: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Ваша скорая помощь. 1-888-710-0303. Вам помогут.
16: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
17: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
16: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
17: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
16: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
17: и качественней.
18: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио, волна 620 АМ, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро Нью-Йорк с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Россоциум. И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
1: 620 АМ.
3: Здесь не остановимся.
1: Дэвидсон Радио.

0: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
1: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
0: С вами Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Здравствуйте. ФБР больше не будет расследовать инциденты с участием сотрудников иммиграционной таможенной полиции, сообщила Нью-Йорк Таймс со ссылкой на источники. Руководители ФБР по всей стране получили письменное уведомление об изменении. Некоторые агенты АЭС по всей стране были уведомлены своими коллегами из ФБР, пишет издание и отмечает, что такое решение резко ограничит контроль правоохранительных органов за деятельностью сотрудников иммиграционной службы, поскольку администрация Трампа подвергается все большей критике из-за действий федеральных агентов. Вашингтон и Тегеран находятся в шаге от крупномасштабного конфликта на фоне эскалации взаимных ударов и гибели американских военнослужащих на Ближнем Востоке, пишет Вашингтон-Пост. Пентагон скрыл данные о трех ударах Ирана по американским силам в Иордании, пишет Нью-Йорк Таймс. В результате них пострадали десятки военных. Утверждается, что информацию не обнародовали из соображений безопасности. Израильский премьер Нетаньяху заблокировал признание геноцида армян из-за давления Азербайджана. Одобренное месяцем ранее решение правительства Израиля так и не было вынесено на голосование в Кнессете, пишет Гаарец. Цена нефти Brent превысила $91 впервые с июня. Улучшить качество вещания, оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Впервые за 4 месяца войны с Ираном погибли американские военные. Оператор телесуфлера Трампа заработал более $100 000, делая ставки на речи Трампа. Правозащитники требуют расследования жесткого задержания пожилого мужчины агентами АЭС в Неваде. В Нью-Йорк возвращается фестиваль суши. Он пройдет 11 октября на 36-м пирсе. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 80% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
0: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Это у нас экстракт. Ну, я вам могу сказать, что, конечно, аукцион Сотби ликует. Он ухитрился втюхать палеогурманам, то есть любителям всяких очень старых костей, ухитрился втюхать скелет динозавра Тирекса за 50 с чем-то миллионов долларов. И скелет, надо сказать, действительно отличный. Его раскопали в Южной Дакоте, и аукцион Сотби официально сообщил, что дороже скелета не существует. А вот это неправда. Существует. Но он пока еще ходит и облечен в плоть. И руководству аукциона Сотби надо попробовать выставить на торги скелет Владимира Путина. Вот я думаю, что костяк кремлевского упыря наверняка превысит по стоимости Тирекса раз в 10. Он, конечно, не будет таким эффектным, как динозаврий. Это будет, конечно, такой, я бы сказал, унылый скелетишко. Но заруба за право обладания путинскими костями будет сумасшедшей. И сражаться будут и музеи, и частные коллекционеры, а, возможно, даже целые страны. То есть вопрос только в том, как бы этот скелет побыстрее изготовить. Но вообще вот у дожидающегося такой мацерации, мацерация – это способ изготовления, один из способов изготовления скелета, у дожидающегося мацерации кремлевского диктатора пока все очень плохо. У него пошел 10-й критический день. Не звонит Донни. Помните, да, коварный америкос обещал брякнуть сразу после саммита в Анкаре. Но молчат аппараты спецсвязи. Путин легко переживает безбензинье, странные позоры фронта, потерю фронтов, бомбежки и даже тот клинок истории, который все глубже входит в его кадык. Он бы все это пережил. Если бы позвонил Донни, он обещал, подлец. Если бы Трамп позвонил в мир Путина, вернулись бы все краски, но мгла сгущается, выходов нет, побед нет, кровоточит кадык. Но, правда, вот этот бабаликий советник Ушаков, он Путина утешает словами, что ну, все мужики такие сволочи. Но мы знаем, что последнее такое раскаленное яйцо, которое снес мертвый ныне сенатор Линдси Грэм, оно пошло трещинами и начало вскрываться. Оттуда должен вылезти удивительный цыпленочек новых санкций. Тех самых. Реально смертоносных. В числе этих санкций и персональные. Санкции в отношении Путина, которые уравнивают кремлевского Вову со всякими там Бен Ладенами, Каддафими и прочими дикарями-людоедами. Санкции Грэма, но вот если их внимательно просмотреть, впервые я это сделал, да, они действительно реально убийственные. Они окончательно отрезают от мира абсолютно весь импорт Российской Федерации. Все банки в России вместе с банкирами, любые производства, да и вообще отрезают все возможности России пополнять казну. То есть, если санкции, говорю, если, да, санкции Грэма будут введены, Россия просто сгниет заживо. Срок сгнивания я вам назвать не могу, потому что, ну, таких прецедентов не было, а я привык все-таки основываться на неких экспериментальных, проверенных данных. Ну, старик Линдси, он не зря прожил последние годы, он отлично изучил все болевые места страны людоеда. Знал их, и все его санкции направлены действительно в отличие от европейских, которые, ну да, но все равно это по большей части балабольство. Но вот санкции Грэма, да, действительно, они смертоносное. При том, что надо понимать, Кремль сам не осознает, тягостности своей ситуации, 4,5 года войны не прочистили Кремлю мозги. Ну вот нисколечки. То есть, наоборот, мания величия Кремля возросла и даже вообще перестала маскироваться. Это, да, это историческая традиция, мания величия, демонстрация. Но в совковые времена, в очередной раз как-то напакстив, СССР начинал стеснительно хихикать на мировой арене и изворачивался. А теперь русский мир вообще перестал утруждаться неким хотя бы правдоподобием вранья и подбором своих выражений. Это Путин. Это Путин, без сомнения, именно он сделал модной, сделал нормой такую наглую и откровенную ложь в глаза. Ну что, отметился по важному вопросу Песков, который вдруг взял и заявил, что Россия никогда, никогда, никогда не вмешивалась во внутренние дела своих соседей других стран и ждет такого же отношения к себе. Ну, достаточно беглого взгляда на карту Российской Федерации, чтобы убедиться в обратном. 94% ее территории Российской Федерации не имеют к русским ни малейшего отношения. Это оккупированные земли иных племен, народов, стран, в жизнь, в смысл которых беззастенчиво и кроваво всегда вмешивалась

понимают как некий пуп земли, которому обязаны кланяться не только соседи, но и всякие Парижи. И тут в очередной раз, я понимаю, до какой степени это звучит скандально и горько, но спасибо войне, потому что именно она совершила полное вскрытие России, не оставив никаких недомолвок и тайн. И при этом вскрытии, при этом секционировании ничего, кроме гноя, паранойи и опухоли, в ней, в общем-то, не было обнаружено. Тем временем, ну да, Песков, ну, как бы он нагло лжет, но это стиль, и это уже никогда не будет иначе. Но мы видим, как заметалась вдруг испуганно кремлевская пропаганда. Ну, я вам скажу. Да, щеки они надувают, безумными суммами они оперируют, но это, конечно, все профнепригодники, которые вообще понятия не имеют о приемах, хитростях и нюансах информационных войн. И поэтому мы видим, что любая нестандартная ситуация вводит эту всю кремлевскую самодеятельность в полнейший ступор. Ну, а впрочем, где им было этому учиться, этим мальчикам? Вот просто там победоносно трубить из своих телевизоров, просто изрыгать безостановочное вранье и подменять реальность, да, они умеют. Но в сложных ситуациях они мгновенно теряются и выцветают. Ничего общего с искусством разрушения, контрударов идеологии противника все их действия не имеют. И вот когда напарываешься в очередной раз на эту импотенцию, втройне обидно, что русская эмиграция увлеклась грызней, оказалась в результате этой грызни такой жалкой, бессильной и жадной. Можно было от идеологии русского мира за год не оставить камня на камне, обессмыслив войну и путинизм. Ну, как вы уже поняли, я подвожу зрителей вас к истории прозревших нынче военкоров. Это уже не один ремесло, их уже несколько. Ремесло просто, ну, первая фигура среди прозревших и уже пострадавшая, он уже арестован. И, как утверждают все интернеты, он был арестован из-за критики Путина в интервью Собчак. Ну, возможно, это действительно так, потому что вот это прозрение к военкору, юшнику, блогеру, патриоту, оно пришло, конечно, с очень большой задержкой. Ремесло, ну да, сядет, скорее всего, но это уже ничего не поправит. Вот эта эпидемия прозрений, она уже началась в России, а вот той вакцины, которая могла бы остановить эпидемию прозрений, у Путина, как всегда, нет. А Кремль, как я уже сказал, поразительно бездарен по части ведения информационных войн. Как правило, кстати, Кремль сам автор своих проблем, и очень некрасиво у них получилось с Ксенией Собчак. Кремль сам поручил ей расколоть прозревшего военкора, но сам же Кремль и пришел в бешенство, когда это получилось. И началось вот это великое и загадочное гнобление Ксении, которая всего-навсего честно и хорошо выполнила кремлевский приказ вывести предателя военкора на чистую воду. Ксения честно ждала медаль, а получила сапогом по очкам. Да. Но вообще, конечно, дело даже не только в ремесле, дело не только в Собчак. Путинский мир гораздо

0: богаче на всяких уродцев, чем мир Босха. Это удивительный персонаж. И путинский мир – это питательная среда для выращивания каких-то немыслимых, невиданных идиоток. Знаете, да, уполномоченную по детским делам гражданку Лантратову. Она официально заявила, что основной стратегической целью бандеровцев были детские коляски. Они похищали коляски с младенцами, выкидывали младенцев и устраивали кощунственные гонки на колясках. Это мощное заявление, там, даже превосходящее Володина и Милонова по своей бредовости. Но вообще для всех была загадка, как эту мочалку не первой свежести Лантратову пропихнули в уполномоченке. Ну, она, во-первых, чудо селекции, да. И она достойна была бы представлять российскую науку на крупнейших консилиумах, на крупнейших конференциях, потому что она плод удивительной селекции. Ну, помните, да, профессора Преображенского и Шарикова? Но там все-таки изначально была собака, а здесь изначально явно была коза. И стоит отвернуться, да, она идеальна как чиновница путинской России, но стоит отвернуться, и девушка ест сено, жалуется, что у нее стул не рассыпчатый и не в горошек. Ой, в общем, за основу была явно взята коза, и преступные эксперименты существенно уменьшили ее мозг. В общем, все у них там трещит. Не только ремесло, Собчак, детские уполномоченные. Ну вот, чего не коснись, от всего несет таким густопсовым идиотизмом, который придумать невозможно. Да, вот чуть назад вернемся. Сейчас. Дело в том, что посмотрите у меня в телеграм-канале, там очень кратко, очень сконцентрировано, но высказано все то, что подставило ремесло под статью. Но они это говорят спустя 4,5 года, как вы помните. Интернет об этом начал говорить буквально с первых дней войны. Но да, они, в общем, поняли подлость, бессмысленность и губительность для той страны, которую, как по их выражению, они очень любят, то есть для России. Они смекнули, что да, действительно, в общем-то, это полная для России задница. Но у них действительно все плохо. У них плохо по-прежнему с целями спецоперации. Они до сих пор на 5-й год не могут договориться, а какие же у них на самом деле цели. И теперь они изобретают новые. И теперь вместо этого анекдотического... Извините. Анекдотического избавления великороссов от иго бандеровцев озвучена совершенно новая причина войны. Дело в том, что ее озвучило руководство ДНР. Она решила, руководство решило сделать свою молодую республику мировым лидером в экстремальном туризме. Оккупированные развалины, останки украинских городов, по мнению руководства ДНР, могут стать золотым дном для туристов, которые, вот то, что называется, экстремалы. Ну, действительно, по их логике, Россия острейшим образом нуждается в объектах экзо- и экстратуризма. Вот им-то, этими объектами, должны стать превращенные в руины украинские города. их решено не восстанавливать, да. Это и невозможно. Их оставят как есть. А развалины, развалины наполнят туристами, которые любят остренькое и всякий экстримчик. И организаторы уже планируют, и они гарантируют туристам незабываемое впечатление, ощущение. Ну, там действительно можно недорого подорваться, например, на противопехотной мине. А для гурманов, которые любят позабористее, чем противопехотка, возможен, например, подрыв на противотанковой мине с гарантией даже частичного испарения. То есть незабываемые впечатления туристам обеспечены. И, например, при попадании в лапы так называемых сочников русских, которыми кишат подвалы разрушенных городов, сочники – это те, кто самовольно оставили часть, самовольное оставление части. Эти самоволы разработали, в общем, очень богатый опыт одновременного изнасилования и поедения жертвы. Вот таких аттракционов действительно уже ни в каких Африках, таких экстремальных туров, конечно, не получилось бы, а вот Донбасс предлагает именно это. Ну, так, а вот тут, конечно, тут события адские в России тем временем произошли. И произошли, как я бы сказал, бесповоротно. Вероятно, будет объявлен впервые за многие годы национальный траур. Траур. Очень мощным ходом ВСУ стал погром складов Wildberries. И этот же погром складов стал главной темой дня. 1,5 миллиона своих собственных трупов, бомбежки Москвы, грядущая нищета, задница, которая ожидает страну, это все не так впечатлило россиян, как дроны, вмазавшие по складам Wildberries. Случайно узналось таким образом очень больное место России, при нажатии на которое Российская Федерация хором кричит от истинной боли и заходится в рыданиях скорби. Ну да, действительно, то ли дроны, то ли бомбы, то ли ракеты прилетели ночью в большие склады Wildberries. И вот этот разгром Wildberries – это стратегически очень грамотный ход.
1: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето. СК Learning Center.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
6: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин. Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Председатель КНР Си Цзиньпин объявил о формировании Китаем коалиции в области искусственного интеллекта с участием 29 стран, включая Россию, Белоруссию, Бразилию, Казахстан и Индонезию. Си призвал внедрить законы и системы технологического мониторинга для предотвращения злоупотребления и злонамеренного использования искусственного интеллекта, а также обеспечить, чтобы эта технология всегда находилась под контролем человека. Госсекретарь Рубио заявил, что готов встретиться с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и главой МИД КНР Ван И на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. Рубио посещает Филиппины с 19 по 23 июля для участия в мероприятиях по линии АСЕАН. Новый премьер-министр Великобритании Энди Бернам в своей первой речи не упомянул Украину или какие-либо другие страны. 56-летний политик, который сменил Кир Стармера во главе правящей лейбористской партии правительства, заявил о намерении вернуть населению веру в политику и решать проблемы простых британцев, а также провести крупнейшие изменения за последние 40 лет. Он упомянул, что его первым шагом на посту премьера будет следующее распоряжение. Положить конец уличной бездомности в Великобритании.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Наш эфир продолжает Александр Невзоров.
5: Дело в том, что онлайн-покупки – самая сильная форма наркомании. Онлайн-покупки стали смыслом жизни, как минимум, ну вот по самым скромным подсчетом 30-35% россиян. Никакие попы, никакие иисусы, никакие деды воевали по степени священности и рядом не стоят с получением фиксирующего геля для бровей или утюга с подсветкой. Да. То есть истинный россиянин всегда готов заслонить склад Wildberries Троицы Рублёва. Так что да, в общем, это получилось. Удар по складам – это удар в нечто священное, в нечто более священное, чем даже сам бензин. Это то, что причинило нестерпимую боль миллионам русских. Они не понимали, что такое война. Не понимали и не хотели понимать. И теперь, рыдая над своей обугленной посылкой с шлепанцами, они ужас войны наконец осознали. Я же говорю, что совершенно неизбежен как минимум 5-дневный национальный траур. Зеленский сказал, что, ну да, часть складов использовалась как обиталище дронов, там было 300-500 тысяч штук. Он расписал эту атаку. Это правда, да, действительно, там были дроны. Дроны никого не волнуют. По сравнению с этим мучительно погибшим заказом, набором, например, похудательных кремов, все эти дроны с точки зрения россиян, это абсолютнейшая фигня. И вот, кстати говоря, и косвенные, и прямые приметы. Российские телеканалы удивительно дисциплинированно и жестко скрыли последствия ударов по складам Wildberries. Ибо склады Wildberries – это и есть во многом та самая, то самое сердце России и та самая душа. Ну, в новостях там были какие-то предельно краткие, такие скупые, сухие и частично бессмысленные заявления. Но зато депутаты Государственной Думы, услышав про удары в самое сакральное, они потребовали немедленно убить Зеленского и все руководство Украины. Такого не было ни в результате чего. Даже когда отбили Херсон, даже когда начали уже всерьез мочить орков, такого не было. В общем, понятно, что Россия переживет все, что угодно, кроме ударов по складам Wildberries. Россияне готовы были даже на всемирную ядерную войну при том условии, что онлайн-покупки останутся доступными. Да. Ну, всем интересно, а что там на фронте? На фронте там не все, все как бы вот тот случай, когда, можно сказать, ну, неплохо, чуть получше. Сегодня с утра перебили тех орков, которые пролезли в центр Константиновки. Но и на всех остальных участках фронта тоже не хуже. Правда, вот смотрите, у нас тут директор ЦРУ прорезался на эту тему. Он сообщил, что средний российский новобранец живет на поле боя 20-30 минут из-за украинских дронов с искусственным интеллектом. Но вычислено это верно. Действительно, у штурмовика продолжительность жизни, у русского штурмовика 20-30 минут. Потом оторванные руки, там ноги, разбросанные головы и так далее. Но это вычислено верно. Но, вероятно, именно в том, что 20-30 минут, и кроется причина всех проблем фронта. Эти 20-30 минут объясняют возможность русских хоть как-то и где-то иногда продвигаться. Конечно, 20-30 минут – это катастрофически долго. За это время даже самый опущенный орк, даже на костылях, успевает как-нибудь нагадить и выстрелить, ну, по меньшей мере 5, а то и 10 раз. Ну, а дальше можете сами, это все чистая, даже не математика, а арифметика. Вот орковая масса оккупантов настолько велика, что ослабление ее общего воздействия возможно лишь при сокращении средней продолжительности окопных орков до 12-15 минут. И еще новости. Ну, понятно, что Путин труслив. Понятно, что ему дико страшно объявлять новую всеобщую мобилизацию, потому что его предупредили о неизбежном хаосе. В суете этого хаоса вполне могут придавить его самого. И гарантированно, даже возможно, до каких-то критически малых цифр, обрушится вообще рейтинг власти. Ну, а дыры-то в русском фронте все растут. Дядюшка Мадяр-то не дремлет и истребляет их в диком количестве. Всякие провинциальные алкаши, инвалиды и дебилы, они заканчиваются. И по этой причине возникло такое интересное решение. Будут пущены на СВО те зэки, от которых раньше, от влияния которых и от появления которых берегли даже окопных орков, которые сами по себе уже преступники. Раньше вот самые тяжелые зэки доступа к войне не имели. Но самые тяжелые — это совсем не одиночки-маньяки, как вы подумали. Этих всегда были рады видеть на фронте. Это другие категории, и призваны теперь будут сидельцы по части 2-й, 209-й. Это участие в бандах или совершаемых нападениях бандами. Это сидящие по части 2-й, 210, преступное сообщество. Это часть 1-я, 221-й статьи, хищение ядерных материалов и так далее и тому подобное. Это уже все преступники экстра-класса. Украинцам эта сволочь не страшна. Им совершенно пофигу, кому отрывать дроном голову. А вот обитателям русских окопов, нор, блиндажей, им будет от чего вздрогнуть, когда к ним намешают этих вот ребят, которые по 221 и 210. Совместный быт с тяжелыми профессиональными уголовниками, конечно, внесет в русскую фронтовую жизнь такие своеобразные, забавные новации, и никто из орков более никогда не сможет быть спокойным ни за свое горло, ни за свой рот, ни за свое, извиняюсь, очко. Так, ну, вообще, надо сказать, что не только ремесло, я вот тут смотрю, уже посыпалось со всех сторон, там все пишут. И знаменитые, и безвестные, ну вот я знаменитых цитирую, военкоров, как показывает ход СВО реальными итогами на сегодняшний день. Ну и дальше весь список огромных проблем вместо денацификации, демилитаризации, сплошная милитаризация, национализм, получили сильнейшую армию. И так теперь воют уже почти все зэтники-военкоры. На пятый год войны их прозрение, конечно, ну, мягко говоря, запоздало. Ремесло, о котором мы уже говорили, был первым. Затем подтянулись вслед за ним и остальные. Но с 2022 по 2026 год все эти назгулы русского мира, все эти умертвия, они радостно рыгали насосанные в Украине кровью, ликовали, наслаждались. Ну да, со временем и к ним пришло понимание бессмысленности, бредовости и безнадежности этой войны. И они, вероятно, осознали, что кремлевский упырь психически болен, а все его приказы преступны. И теперь военкоры как один, как будто бы они все насмотрелись экстракта, они кричат страшным криком и лопаются от гнева и страха. Напрасно. Напрасно. Потому что от фонарей это их не спасет, так что лучше бы уж они, то, что называется, стояли на своем. Так, что у нас, ну, как без Трампа? Без Трампа мы не можем. Ну, вот эти все иранские скобари в челмах, они, конечно, нарываются. Нарываются скобари, потому что издеваются над Трампом. За его голову назначили награду в 10 миллионов долларов. 10 миллионов долларов награды за голову – это плевок в лицо и невиданное унижение. За такие деньги ни один опытный устранитель президентов, он вообще даже не почешется. Это стоимость головы какого-нибудь мелкого африканского бандита. И Трампа, конечно, унизили, но, правда, и опытных ликвидаторов президентов пока что-то не видно. Ну, взяться, конечно, за такое дело может только шпана, и Трамп будет прав, если подаст на Иран, наконец, в суд. И он, несомненно, выиграет дело об унижении и, кстати, компенсирует убыток, который ему причинила дама Джин Кэрролл. Джин Кэрролл выиграла таки суд. Суд по харассменту, она доказала факт харассмента от Трампа. И выжила из президента миллионы долларов, которые Трамп, скрипя всеми частями тела, тем не менее выплатил, то есть писательнице, которая неприличным образом приставал. Он выплатил 5,6 миллиона долларов компенсации по решению суда. В 23-м году суд в Нью-Йорке признал Трампа ответственным за сексуальное насилие. Ну, дело, в общем, для Трампа, конечно, житейское. А тут, что касается сексуального насилия из России, смешное. Под Петербургом угодил в дупло клёна. В дупло клёна угодил мужчина, который сам уже выбраться не смог. Каким образом он попал в дупло, неведомо, был пьян и продолжил пьянствовать там, находясь в дупле. Вмешались спасатели. Ну, вообще странно. Имея такой опыт пребывания в дупле, ему надо идти в Русскую Православную Церковь. Из него мог бы получится отличный архимандрит или архиепископ, потому что в РПЦ все давным-давно обитают в дуплах друг у друга и не особо по этому поводу скорбят. Там науке неизвестны случаи обращения в МЧС с просьбой извлечь какого-нибудь типа диакона из дупла митрополита. Ну, даже если они сами выбираются, то возвращаются в это теплое место обратно. Но остальные новости, скажем так, не так серьезные. Ну, там Кадыров в очередной раз упражняется в изящной словесности, требует испепеления европейских столиц. Ему все пока не терпится начать глобальную всемирную войну. В России тоже забавность, потому что скрепы ведь это не только слова, это ритуалы. И путинский режим, он решил вот во всех красках возродить все самое ублюдочное, что было, ну, например, в том же СССР, при той же сталинности, при том же Сталине. А вот, ну, поставленные на поток аресты возродили, врагов народа возродили. Но если вы помните, всегда машина, которая приезжала за врагом народа, она называлась «Воронок». И в этом сегодняшнем заповеднике сталинизма видно, что вот движение туда, в сталинизм, совершенно неостановимо и неудержимо. А понятно, что ну, режим, конечно, не жилец, но обрушится он уже в такие целые озера крови. И вот это желание соблюсти ритуал и обязательно иметь воронки для ареста инакомыслящих, иноагентов и вообще всех сохранивших нормальность людей, это очень тоже характерная знаковая черта. Тем не менее, сегодня эта норма была утверждена. Все должно быть по ранжиру. То есть прогадить страну надо именно так, как ее прогадили деды, там ГУЛАГ нерешимый. И вот принято решение вернуться в стилистику воронков и возить политзаключенных только в машинах черного цвета с лейблом ФСБ России. Вот такие вот страсти. Видите, я не гружу вас никакими пустяками. Есть, правда, не пустяки, но это надо смотреть в канале, потому что все равно пожары, бомбежки и постепенное разрушение всей вообще инфраструктуры нефтяной, инфраструктуры России, это не пустяки, но а что я вам буду это пересказывать? Бесконечные там 11, по-моему, или 10 кораблей.
1: 13, да, 200 вообще.
5: Ну да, да, порядка 200 танкеров уничтожены в различных морях, и это не конец истории. Понятно, что их будет гораздо больше. Вот, собственно говоря, дорогие мои, напоминаю о... Ну, сегодня давайте не буду ради разнообразия напоминать вам о великолепной онлайн-школе в Лондоне. Ни слова о ней не скажем. Вот просто будет такой оригинальный ход. Молчим о школе в Лондоне, которая дает возможность поступить после ее окончания в любой университет мира. Промолчим. Ни слова не скажем. Так, ну и точно так же давайте блеснем оригинальностью в отношении книг, происхождения гениальности и фашизма. Тоже не будем напоминать. Не будем напоминать, промолчим о том, что возможен заказ книги с автографом или с дарственной надписью. Книга, кстати, скажем так, ее лучше при пересечении границ России с собой не иметь. То есть всякая запретная литература, она относится к запретной нынче в России литературе, она, это все опять вернулось в те самые кондиции, в те самые стадии. Ну что, дорогие мои, слава Украине, живи Беларусь, и напоминаю о том, что все равно всем надо помнить о этом ежедневном страшном конвейере отправки людей в лагеря, отправки по политическим статьям, про фальсифицируемые дела, про подлость и злость чекистов, которые вот так вот вырвались на свободу и почуяли, что это их последний и решительный бой. Поэтому уже ничего не стесняются и фальсифицируют, и пакостят, как только могут. Вот, собственно говоря, и все.
4: «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года, а нашему сайту более 16 лет. Наши авторы – профессиональные журналисты, политические и общественные деятели, творческая интеллигенция. Америка, Израиль и Европа у нас представлены во всех ракурсах. Наши подписчики проживают в 35 штатах, а читают нас на сайте по всему миру. Также существует электронная подписка. Подписывайтесь и наслаждайтесь!
1: Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
6: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие Verdict and Settlements in New York State.
7: My name is Gil Zohar.
8: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет как судебный адвокат я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
9: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора или докаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте Азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.

0: Миша. Брат, Славский Миша.
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.

За окном небо все темнее, спит автопилот. Там внизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет. В те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Нью-Йорке час ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Мэру Нью-Йорка Мамдани придется объясняться перед электоратом по поводу слов о готовности задержать премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. По словам экспертов, Мамдани просто понтуется. Он не имеет полномочий задерживать Биби. Ранее градоначальник не исключил, что власти мегаполиса могут задержать Нетаньяху во время его предполагаемого визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. По словам мэра, он ведет по этому поводу переговоры с юридическим департаментом. Он также назвал израильского премьера военным преступником и заявил, что ему место в Гааге. Это цитата. Сам Биби говорил, что угрозы мэра его не беспокоят. В то же время он обвинил Мамдани в поддержке террористов Хамас. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года. Израиль отвергает любые обвинения и не признает юрисдикцию суда. Соединенные Штаты не являются участниками Римского статута, учредившего Международный уголовный суд, и также не признают его юрисдикцию. Кроме того, губернатор Кэти Хоукл ранее заявляла, что мэр не обладает полномочиями отдавать распоряжение об аресте главы иностранного правительства. Луна-парк на Кони-Айленд впервые в истории ввел Happy Hour. Акция продлится до 12 августа. Специальные скидки действуют с понедельника по среду с 6 до 8 вечера. В эти часы посетители получат скидку 25% на Luna Boardwalk Pass, гарантирующий безлимитный доступ к большинству аттракционов. Дополнительно гостям предоставляется скидка 15% на покупку еды. Напитки в акцию не входят. Актриса Бренда Фрикер, известная по роли «Леди с голубями» в фильме «Один дома, два затерянные в Нью-Йорке», умерла в Ирландии в возрасте 81 года. Фрикер родилась в Дублине. До того, как стать актрисой, хотела посвятить себя журналистике. Впервые появилась на экране в 19 лет, исполнив небольшую роль без упоминания в титрах в драме «Бремя страстей человеческих». В 70-е и 80-е снималась в британских фильмах и телесериалах, преимущественно в эпизодических ролях. В 92-м году актриса появилась в фильме «Один дома, два», затерянной в Нью-Йорке. Она исполнила запоминающуюся роль «Бездомные леди с голубями», которую Кевин МакАлистер, герой Маккалла и Калкина, встречает в Централ-парке.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
0: «Дэвидсон Радио».

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Музыкальный дозор.
3: Пропадал я за этот окурочек, никого ни кляня, ни виня.
4: Программа Александра Гранта «Перекур» об эстетике преступного мира.
3: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
5: Ну что ж, добрый день, дамы и господа, добрый день, 12:10. Но, готовясь к сегодняшней лекции об эстетике преступного мира, я, конечно, хотел рассказать вам об исторических событиях этого дня, которые входят в эту категорию. Но, порывшись в истории, а, в общем-то, я беру историю России, поскольку эстетика преступного мира хороша на русском языке, я обнаружил одно единственное достойное передачи события, а это то, что 9 июля 1945 года маршал Советского Союза Лаврентий Павлович Берия был награжден золотой звездой Героя Советского Союза за его победы в Великой Отечественной войне. Но, почуял я, история это не потянет, поскольку ее можно либо расширить до, так сказать, несообразуемых высот, либо сократить до краткого пятиминутного боевика. А поэтому я обратился к вчерашнему дню, 8 июля. 8 июля – это прежде всего в России день Петра и Февронии, народно-православный праздник. Отмечается он 25 июня по старому стилю или как раз 8 по новому. А Петр и Феврония, друзья мои, это православные покровители семьи и брака. И их супружеский союз считается образцом христианского бракосочетания. Некоторые исследователи отождествляют Петра и Феврония с известным по летописям муромским князем Давидом Юрьевичем и его супругой. Вы только прикиньте, муромский князь Давид Юрьевич. В советской, так сказать, иерархии службы его по пятой графе не допустили ни до какой руководящей должности. А тут Давид Юрьевич был муромским князем. И правил в Муроме с 1205 по 1228 год. Принял постриг с именем Петра. А о его супруге вот практически ничего не известно, кроме того, что она Феврония. Святые Петр и Феврония канонизированы Русской Православной Церковью в 1547 году, и вскоре после канонизации была составлена известная повесть о Петре и Февронии Муромских. И, по мнению исследователей, в этой повести объединены два народно-поэтических сюжета. Это волшебная сказка об огненном змее и сказка о мудрой деве. Собственно, поэтической народной традицией связан и образ центральной героини Февронии. Жанр повести о Петре и Февронии Муромских не находит соответствия ни с исторической повестью, ни с агеографическими данными. А вот огненный змей, позже прозванный Горынычем, прочно вошел в сознание русского народа и стал героем чисто криминального эпоса, то есть элементом эстетики русскоязычного преступного мира, а стало быть, и сегодняшней лекции.
6: Меня, когда был молодым, боялись власть.

одобрена инициатива об учреждении нового праздника – Дня семьи, любви и верности, который отмечают 8 июля. Так россияне стали отмечать День святых Петра и Феврония как свой государственный праздник. Одним из главных инициаторов возрождения и популяризации этого праздника стала супруга Дмитрия Медведева. Ей же принадлежит идея ромашки как символа праздника. Российское агентство «Новостей» в прошлом году, 9 июля, нет, это было в 2008 году, извините, когда был учрежден этот праздник. Так вот, 9 июля 2008 года российское агентство «Новостей» сообщило, что глава оргкомитета впервые отмеченного в России 8 июля Дня семьи, любви и верности, супруга президента, тогдашнего президента России Светлана Медведева, заявила об его особой значимости для женщин, и она полагает, что в этом празднике заложена духовная основа семьи. «Считаю необходимым возродить культуру этого праздника, ведь это наше историческое наследование», заявила Медведева журналу «Egoist Generation». По ее словам, в этом празднике заложено духовное начало семьи, и день этот необыкновенный, хранимый чудотворцами. «Я думаю, для женщин этот праздник особенно значимый», сказала Светлана Медведева. «Женщина должна по своей природе стремиться к смирению. Ее предназначение – хранить мир и любовь в семье». «Конечно», – сказала она, – «сегодняшние пары более склонны к равноправным отношениям. Но все равно», – сказала Светлана, – «главным остаются любовь, взаимопонимание и уважение». Ну а говоря о своем личном отношении к институту семьи, она сообщила, что всегда жила по принципу «не сотвори себе кумира», но в семейных отношениях для нее был важен пример родителей – бабушек и дедушек. «Все в моем роду, и родные мужа тоже, прожили в одном счастливом браке долгие-долгие годы», подчеркнула супруга тогдашнего главы государства, а ныне главы правительства России. Она напомнила, как в свое время, приехав на заседание оргкомитета в тот самый Муром, откуда пошли Петр и Феврония, рассказала жителям города и администрации о концепции праздника и предложила ромашку в качестве символа. Они мне ответили: «А знаете, и мы тоже думали о ромашке». Так что же, друзья мои, главнее – любовь или ромашка? –

Да. Февроний никогда бы не спела так про Петра. Да и Светлана Медведева, наверное, не спела бы так про Дмитрия. А вот поют. Но знаете что, друзья мои, довольно про Россию. Как-никак, на прошлой неделе мы отметили 236-й день рождения Соединенных Штатов Америки, где мы живем. А с учетом важного вклада евреев в эстетику преступного мира Соединенных Штатов, как тут не вспомнить, что 8 июля 1654 года в Америку из Голландии отправился еврей Яша, он же Джейкоб Барсимсон. Барсимсон стал первым евреем, поселившимся в границах нынешнего штата Нью-Йорк, а еще точнее в городе Нью-Амстердам, который стал Нью-Йорк-Сити. В Америку его послали лидеры еврейской общины голландского Амстердама на разведку этой части Нового Света для ее интенсивного заселения голландскими евреями, которые так или иначе решили покинуть Европу, а после того, как Голландия потеряла Бразилию, искали новые земли. И вот, отплыв из Амстердама 8 июля 1654 года на корабле «Pear Tree», то есть «Грушевое дерево», а 22 августа Яков Барсимсон прибыл в Нью-Амстердам. Ну а следом за ним туда приплыли из бразильского порта Ресифе 23 еврея, которые вместе с Яшей основали первое еврейское поселение в будущих Соединенных Штатах. В том же 1654 году англичане взяли в свои руки управление колонией, которая была названа Нью-Йорк. Любопытен процесс натурализации первых евреев, находившихся в юрисдикции Британского королевства. Чтобы приобрести патент о подданстве, то есть по-нашему гражданство, или грин-карта, человек должен был уплатить в английскую казну 57 фунтов стерлингов. Это по нынешнему 20 тысяч долларов. Родившиеся на новой родине дети автоматически получали подданство по нашему гражданству по праву земли, это jus soli. А через определенный промежуток британское гражданство получали все члены семьи. То есть примерно то же, что предлагают сейчас авторы проекта закона Dream. Так началась еврейская иммиграция в Соединенные Штаты. Количество и качество взятого с собой евреями багажа тогда не ограничивалось, и с собой первые евреи-поселенцы брали и котов, и собак, и даже чижиков –

0: что ж, первая волна еврейской эмиграции в Америку была испанской. В начале 18 века начали прибывать немецкие евреи, и в 1750 году они уже превосходили испанских по численности. Новые иммигранты нашли новые области применения сил. Одни из них стали судовладельцами, другие – работорговцами, третьи двинулись на запад, а активного участия в общественной жизни страны они не принимали. А вторая волна эмиграции увеличила численность американского еврейства с 10 тысяч до 250 тысяч человек. Евреи бежали в Америку вместе с несколькими миллионами христиан, спасаясь от европейских революций и контрреволюций. Еврейская элита Юга Америки симпатизировала южной аристократии. Эта аристократия была, как правило, более либеральна и образована, чем северяне. А когда вспыхнула гражданская война, южные раввины призывали евреев вступать в армию конфедератов, ну а северные – в армию Улисса Гранта. К концу войны в армии Гранта насчитывалось 9 генералов-евреев и сотни офицеров-евреев. Это я уже от гордости не столько за единоверцев-иудеев, сколько за свой шотландский род. Но так или иначе, Америка крепчала, и 8 июля, запомните, 8 июля 1796 года Государственный департамент выдал первый паспорт гражданина Соединенных Штатов. Получил этот отпечатанный на одном листе бумаги документ некто Фрэнсис Мария Барреро. И в первом американском паспорте было написано следующее. «Всем, кому это будет предъявлено, наш привет». Обладатель настоящего документа Фрэнсис Мария Барреро, гражданин Соединенных Штатов Америки, пользуется случаем путешествовать в иностранные государства по своим законным делам, для чего мы просим всех, кому это относится, разрешить указанному Фрэнсису Мария Барреро, поведение которого мирно и благонравно, проезжать, куда требуют его законные дела, совершенно свободно, без задержаний, остановок и возвращений. А также предоставлять ему дружественную помощь и защиту, такие же, как предоставляют Соединенные Штаты иностранным гражданам в подобных случаях. В подтверждение сего прилагаю печать Государственного департамента Соединенных Штатов от имени указанных Соединенных Штатов, что и удостоверяю. Составлено в Филадельфии в 8 июля 1796 года Господа нашего и 21 года независимости государства нашего. Тимоти Пикеринг, государственный секретарь. Вот так Фрэнсис Мария Барреро получил первый паспорт гражданина США, но это было давно, и он вряд ли гордился им так, как уважал американский паспорт Владимир Владимирович Маяковский в 1929 году Господа нашего и на 12-й год существования Советского государства.
1: Я волком бы выгрыз бюрократизм. К мандатам почтения нету. К любым чертям матерями катить. Любая бумажка. Но эту по длинному фронту купе и кают чиновник учтивый движется. Сдают паспорта, и я сдаю мою пурпурную книжицу. К одним паспортам улыбка у рта, к другим отношение плевое. С почтением берут, например, паспорта с двухспальным английским левом. Глазами доброго дядю выев, не переставая кланяться, берут, как будто берут чаевые, паспорт американцев.

0: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
1: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
2: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
3: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
4: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
5: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
6: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
7: Мой адвокат.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупаете азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник! Новости,
2: аналитические передачи,
1: репортажи, мнения экспертов
2: и прямые включения из горячих точек со всего света.
1: Все это RTN.
2: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
1: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
2: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
1: RTN. Смотрите лучшее. Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
3: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
1: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
3: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
1: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
3: и качественней.
4: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Гранта перекур об эстетике преступного мира.
1: Господа из влиятельных лагерных урок за размах уважали меня.
2: Ну что, друзья мои, я продолжаю лекцию об эстетике преступного мира и напоминаю, что хотя и эстетика, но это преступный мир, в лексикон которого порой случайно вторгаются самые неприятные выражения, за которые я приношу извинения, но еще раз отношу их насчет той среды, которая так выражается. Ну, а мы продолжаем говорить о том, что же все-таки произошло 8 июля в Соединенных Штатах Америки. А 8 июля 1907 года в Нью-Йорке прошло первое представление самого знаменитого американского варьете первой половины 20 века «Зигфилд Фоллис», организованного импресарио Флоренсом Зигфилдом. «Зигфилд Фоллис», или «Безумство Зигфилда», с удовольствием смотрели известнейшие американские гангстеры того времени, и серия этих театральных постановок ставилась на Бродвее с 1907 по 1931 год, а вдобавок с 1932 по 1936 год в Нью-Йорке выходила радиопередача под названием «Безумство Зигфилда в воздухе». Конферансье Флоренс Зигфилд, вдохновившись парижским варьете «Фоли Бержер», решил по совету своей супруги Анны Хелд создать нечто подобное в Соединенных Штатах. Это было очень красочное ревю, нечто среднее между поздними бродвейскими шоу и более сложными водевилями и варьете высшего класса. Шоу «Зигфилд Фоллис» ставилось во многих театрах Нью-Йорка, но больше и дольше всего шло на сцене театра «Новый Амстердам» на Вест-42-й между 7-й и 8-й авеню. В этих постановках появились многие знаменитые артисты той эпохи, а за многими артистками, участвовавшими в шоу, закрепилось прозвище «Девушки Зигфилда». Все они появлялись перед публикой в шикарных пышных костюмах, которые моделировали знаменитые кутюрье того времени. В 1936 году на экраны вышел фильм «Великий Зигфилд», удостоенный «Оскара» в номинации «Лучший фильм года». Картина рассказывала о жизни знаменитого конферансье и о его знаменитом шоу. А в 1946 году вышел еще один фильм о шоу Зигфилда, а главные роли там сыграли, судите сами, Фред Астер, Джуди Гарланд, Люсил Болл, Джин Келли, Лена Хорн, Кэтрин Грейсон и другие непревзойденные звезды Голливуда. Последней девушкой Зигфилда, дожившей до наших дней, была Дорис Итан Трэвис, скончавшаяся в мае 2010 года в возрасте 106 лет.

0: Это была Лайза Минелли с песней о великом Зигфилде и его шоу. Ну, а мы продолжаем обсуждать 8 июля и от веселого переходим к грустному. А именно к этому дню 1969 года, когда начался вывод американских войск из Южного Вьетнама, завершившийся через 3,5 года. В ноябре 68 года на президентских выборах победил Ричард Никсон, выступавший под лозунгом «Завершение войны во Вьетнаме почетным миром». Явная чувствительность нашей тогдашней общественности к потерям в войне и усиление антивоенного движения в Америке привело к изменению целей коммунистов в Южном Вьетнаме при наступлении в начале 1969 года. Их главной задачей стало любой ценой причинять нашим войскам физический вред, то есть уничтожать. В феврале войска Северного Вьетнама атаковали ряд американских баз, что было названо вторым наступлением в год Тет по вьетнамскому календарю. Атаки хошиминовцам удалось отразить, но с определенными потерями. А между тем политика Вашингтона получила направление на усиление вооруженных сил Южного Вьетнама, на пресечение поставок оружия коммунистам и на создание предпосылок для скорейшего вывода наших войск. В 1969 году новая администрация Соединенных Штатов начала политику вьетнамизации, направленную на передачу ответственности за контроль над территориями войскам Южного Вьетнама. Фактически задачей этой политики было изыскание возможности для вывода войск США из зоны конфликта. Примерно то же самое практикуется и сейчас. Это был конец доктрины «найти и уничтожить». И вот 8 июля начался планомерный вывод войск Соединенных Штатов из Вьетнама, который, как я уже сказал, продлился более 3 лет. И в этот же период стал заметен процесс разложения американской армии. Причинами разложения, по-видимому, была видимая для солдат бессмысленность долгой войны, а также партизанские действия коммунистов. К тому же, среди наших военных во Вьетнаме распространилась наркомания, от которой они не смогли избавиться и дома. К тому же, во вьетнамской войне тамошним коммунистам активно помогали их советские друзья-товарищи.
1: Говорит секретарь ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Дмитрий Федорович Устинов.
2: Правительство США тешило себя мыслью, что социалистическое государство Юго-Восточной Азии, Демократическая Республика Вьетнам, останется одиноким перед лицом нависшей над ним угрозы. Но брат не оставляет брата в беде. Советский Союз и другие социалистические страны оказывают и будут оказывать трудящимся ДРВ, вооруженным силам республики, всю необходимую помощь для защиты завоеваний народной власти, для отражения агрессии. Агрессоры будут изгнаны из Вьетнама. Вьетнам будет свободным.
1: Говорит секретарь ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР Дмитрий Федорович Устинов.
3: Я бегу по выжженной земле, гермошлем захлопнув на ходу.

Ну, а мы, друзья мои, продолжаем следить за 8 июля в истории Соединенных Штатов Америки, в новейшей истории нашей страны. 8 июля 1972 года уже упомянутый выше президент Никсон объявил о том, что Союз Советских Социалистических Республик в течение 3 лет закупит американское зерно на сумму 750 миллионов долларов. Надо сказать, что в бывшем Советском Союзе эта история получила название «Великое зерновое ограбление». Почему я и включил этот сюжет в лекцию об эстетике преступного мира. Этой закупке придавались разные толкования, но практически никто не говорил, что это была победа, а не поражение советского руководства в каком-то смысле. Дело в том, что летом 1972 года в Советском Союзе ожидался катастрофически низкий урожай зерновых, однако реальные масштабы бедствия не были известны ни аналитикам, ни советскому руководству. И вот на переговоры с нашим Министерством сельского хозяйства выехали советские внешторговцы, которые изъявили желание закупить большой объем зерновых, в том числе пшеницу и кукурузу. В начале 1972 года в Вашингтон прибыла советская делегация в составе 3 человек из внешторговской организации «Экспортхлеб». Надо сказать, хорошее название для организации, которая в основном занималась не экспортом, а закупками зерна. И буквально в течение нескольких дней эти 3 делегата провели переговоры о закупке зерновых с 6 американскими компаниями, так называемой «большой шестеркой». Смелые аналитики оценивали объем закупок со стороны Советского Союза как чудовищный – около 2,7 миллиона тонн. Умеренные аналитики не верили таким цифрам, не подозревая, что СССР уже законтрактовал 8 миллионов тонн зерна. В Министерстве сельского хозяйства Соединенных Штатов были очень рады таким масштабам, потому что Америке нужно было избавляться от накопленных зерновых запасов. Компании-продавцы держали в секрете объемы контрактов, дабы не травмировать рынок. Ведь для того, чтобы поставить в Советский Союз американское зерно, компаниям пришлось бы покупать его на внутреннем рынке, и фермеры могли бы поднять цену. И вот, вернувшись в Москву, делегация доложила об успешно выполненной миссии, однако вместо орденов ее члены получили новое задание – прикупить еще чуть-чуть зерна, поскольку в Советском Союзе виды на урожай оказались совсем унылые.

0: Да. Веды на урожай 1972 года в Советском Союзе оказались совсем унылыми. И в августе советская делегация вернулась в Соединенные Штаты. И в итоге по фиксированным ценам было куплено, не поверите, 19 миллионов тонн зерна. Самые смелые аналитики к тому времени говорили о 4 миллионах тонн. Однако масштабов зерновой катастрофы никто себе не представлял. Но американские компании держали свои контракты в секрете, а советские покупатели, ведя переговоры с ними, убеждали каждую, что работают только с ней. И вот к концу августа на зерновой бирже все трейдеры кинулись закупать зерно и фрахтовать пароходы. В короткий срок цены на зерно взлетели почти в два раза. И тут рынок начал соображать, что к чему. Надо сказать, что в тот момент в Соединенных Штатах существовала практика выравнивания внутренних и мировых цен. То есть, если компания экспортировала зерно по цене, превышающей внутреннюю, то разница выплачивалась правительству. А если наоборот, то разница компенсировалась правительством. Да и такая практика была, в принципе, вполне приемлемой, пока объем платежей в ту и другую сторону был примерно равен и разумен. Но когда дело дошло до экспорта 19 миллионов тонн зерна по ценам, почти вдвое превышающим внутреннюю, счет экспортных субсидий пошел на сотни миллионов долларов. Начали нервничать налогоплательщики, то есть мы с вами, а вернее наши отцы, которые не могли взять в толк, почему они за свой счет должны субсидировать поставки зерна империи зла, как назвал Советский Союз президент Рональд Рейган. А в итоге размер субсидий был урезан, и убытки, понесенные от так называемых советских контрактов, были поделены между государством и компанией. Но затем Федеральное бюро расследования начало расследование, а Конгресс Соединенных Штатов провел слушание о зерновом кризисе. Компании обвинялись в сокрытии информации, которую по закону они должны были открывать. А чиновников Министерства сельского хозяйства обвиняли в том, что они передавали инсайдерскую информацию трейдерам и не приняли своевременных мер по урегулированию рынка. Но, в конце концов, по итогам слушаний в Конгрессе все обвинения были сняты, поскольку поведение всех сторон в рамках свободного рынка оказалось юридически безупречным. И эта история, как я уже сказал, получила название «Великое зерновое ограбление». И стала основой мифов о том, как Союз Советских Социалистических Республик тайно обваливал мировые биржи и чуть ли не умышленно диктовал свою экономическую политику миру капитала. Ну, а позже, друзья мои, как вы знаете, пошли разговоры, будто в обмен на американское зерно советские лидеры согласились выпускать за границу своих евреев.
1: Мишка Шипман башковит, у него предвидение. Что мы видим, говорит, кроме телевидения? Смотришь конкурс в СОПТИ и глотаешь пыль, а кого не попадя, пускают в Израиль. Мишка также сообщил по дороге в Мневнике, Рихолду Мейер я словил в радиоприемнике. И такое рассказал, ну до того красиво, что я чуть было не попал.

такого? Я позор желаю смыть с Рождества Христова. Мишка взял меня за грудь. Мне нужна компания, ведь мы с тобой не как-нибудь. Здравствуй, до свидания, мы побредем, паломники, чувства придавив. Говорит, а хрен ли нам мневники, едем в Тель-Авив. Я сказал, я вот он и весь, ты же меня спас в порту. Но, говорю, загвоздка есть, русский я по паспорту. Только русские в родне, прадед мой самарин. Если кто и влез ко мне, так и тот татарин. Мишку Шихман не трожь, с Мишкой прочь сомнения, у него евреи сплошь, в каждом поколении. Он дед параличом разбит, бывший врач-вредитель, а у меня антисемит на антисемите. Мишкам врач, он вдруг затих, в Израиле бездна их, там гинекологов одних, говорят, как собак нерезанных.

0: нас хорошо слышно.
1: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
2: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
1: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
6: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.

0: Нью-Йорке 2 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп выступил с заявлением, подчеркнув, что американские силы нанесли очень жесткий удар в знак уважения к погибшим солдатам. По данным иранского государственного агентства ИРНА, целями стали подземные ракетные базы корпуса стражи Исламской революции. Сообщается как минимум об одном погибшем на объекте. Госсекретарь Рубио заявил прессе, что Вашингтон по-прежнему открыт к дипломатическим переговорам, но они должны быть реальными. Тем временем бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опубликовал эссе в журнале Foreign Affairs, где фактически признал, что недавнее промежуточное соглашение о прекращении огня полностью разрушено. Сенатор Марк Уорнер в интервью телеканалу ABC подчеркнул, что Иран невозможно заставить капитулировать одними лишь бомбардировками. Уорнер уверен, что без проведения наземной операции остановить иранскую программу обогащения урана и агрессию в регионе не удастся. Для рядовых американцев последствия уже ощутимы. Средняя цена галлона бензина на заправках сегодня преодолела психологическую отметку в $4. Аналитики отмечают, что стремительный рост цен на топливо окажет колоссальное давление на кошельки избирателей в преддверии осенних промежуточных выборов в Конгресс. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Впервые за 4 месяца войны с Ираном погибли американские военные. Оператор телесуфлера Трампа заработал более $100,000, делая ставки на речи Трампа. Правозащитники требуют расследования жесткого задержания пожилого мужчины агентами АИС в Неваде. В Нью-Йорк возвращается фестиваль суши. Он пройдет 11 октября на 36-м пирсе. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 80% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Далеко-далеко в галактике, где не ступала нога простого человека, где талант определяет значимость в обществе, живут звезды. И дотянуться до них может только один человек. Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Здравствуйте, дорогие друзья. Я приветствую вас в нашей программе. И сегодня хочу рассказать вам об совершенно удивительной женщине. Она живет в Израиле, она доктор. Зовут ее Нехама Милсон Бен Гершон. И жизнь ее настолько поразительна, что достойна, безусловно, знакомства с ней. И я надеюсь, что сегодня это у нас только радиопередача, радиознакомство с Нехамой. Но очень надеюсь, что в ближайшее время она будет гостем и у меня на телевидении.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
2: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
3: Итак, Нехама Милсон Бен Гершон жила в Иерусалиме. Учила там медицину в университете. Она доктор медицины. И сегодня в Израиле она работала в таких крупнейших больницах, как Сорока, медицинский центр, и Хадаса. У нас на слуху, безусловно, эти имена крупнейших и лучших, наверное, одних из лучших медицинских центров в мире. И я натолкнулась совершенно случайно на ее текст в Фейсбуке. И он меня так заинтересовал. Я была покорена совершенно и манерой писания, и фактами, которые излагает Нехама в своих этих текстах. Она какая-то феерическая женщина, и вы сегодня это прочувствуете тоже, как и я. Я буду зачитывать ее тексты, в которых очень много информация о ней и то, что она делает. Просто очень коротко хочу сказать, что она, между прочим, жила 7 лет здесь, в Нью-Йорке, и выступала у некоторых наших ведущих, в том числе вот у Геннадия Кацова она была в гостях и так далее. И я как-то так вот ее пропустила, как-то никогда нигде с ней не столкнулась. И поэтому для меня открытие была эта женщина. А надо сказать, что здесь она занималась международной школой Рек Лайфинга. Это такой метод, который разработан лично Нехамой. И это метод, который занимается возрождением жизни. Это авторская практика доктора Нехамы Мильсон, основанная на идее единства и взаимодействия четырех уровней личности – физического, эмоционального, ментального и духовного. И это практика, которой уже 13 лет, и сегодня это тысячи читателей и слушателей, сотни клиентов и учеников, истории сохраненных семей, созданных бизнесов, новых творческих проектов и возвращенного здоровья. 8 книг, горы записанного видеоматериала и много-много счастья от творчества, встреч и результатов. Так об этом пишет сама Нехама. Но ее публикация начинается очень интересно. Из-за неожиданно ставшего популярным поста в одном из алимовских групп у меня появилось множество новых друзей и подписчиков. Наверное, стоит познакомиться, раз уж нас судьба свела. Ну что ж, вот давайте знакомиться. Меня она с ней свела, безусловно. Надеюсь, что и вам это будет интересно. Итак, имя мое произносится Нехама. Мне 55 лет. Я мама 5 детей.

остатки за критику моего дома могу немного порвать. Нет, не считаю, что это правильно. Нет, не навязываю своего мнения. Просто ставлю в известность. Я поселенка, прям настоящая, правая, экстремальная, и как там нас левые описывают, с рогами, с копытами. Я врач, работаю в Бетюих-Леуми. В своей частной клинике лечу хронические раны и синдром хронической боли. Об этом я пишу в группе «Здоровье. Мой выбор». Я прошу, дорогие друзья, относиться очень внимательно к тому, когда я называю ее сайт, и там можно обратиться к ее текстам, ее, так сказать, обучению и так далее. Я ученый. В нашей с Дэвидом Бен-Гершен, это ее муж, биотехнической лаборатории Калифарма Therapist LTD, я очень осторожно читаю все эти названия, мы создаем новое лекарство для лечения сложных хронических ран и выращиваем симпатичных личинок для той же цели. Об этом я пишу под тегом «Мушиные хроники». И, надо сказать, я с ней говорила уже на эту тему, это действительно уникальный метод лечения, который помогает предотвратить ампутацию. Сегодня во время войны очень много травм рук и ног, и молодых ребят отнимают руки и ноги. И вот она говорит, что этот уникальный метод помогает 90% сохранить конечности у солдат. Еще я люблю писать, и, кажется, неплохо это делаю. У меня вышло 8 книг, в основном терапевтические сказки и популярная психология. Вопрос, где купить, меня смущает. Я как-то совсем выпустила распространение своих книг из-под контроля. Но можно загуглить Нехама Мильсон книги и потом рассказать мне, где их продают. Еще я увлекаюсь разными смешными вещами. Пеку хлеб, делаю сыр, йогурты и ряженку, вяжу коврики крючком и расписываю стены дома. Про это дом – это творчество. Безумно люблю путешествовать и хвастаться путешествиями. Об этом отпуск себя. Очень важной концепцией жизни считаю справедливость и честность. Не признаю двойной морали. И поэтому я против скольких-то там государств для какого-то необъяснимого количества народов на моей земле. Никаких этих от реки до моря и никаких территорий за мир. На этой земле будем жить мы и те, кто это понимает и принимает. Точка. И поэтому все же я всегда буду ратовать за свободу. И Галя Амира. Я хочу напомнить, это молодой человек, солдат, застреливший в свое время премьер-министра Ицхака Рабина, который в Осло подписал мирный договор о создании палестинской национальной администрации, что в результате и привело сегодня к ситуации в Израиле, в частности, в Газе, и, конечно, к 7 октября, к сожалению. Это муж ее любимой подруги и отца любимого мальчика. Это важно понимать, чтобы дружить со мной и не раниться. А еще я религиозная еврейка, живущая по законам Торы. Это хорошая новость. Те, кому повезло пришабатиться в нашем доме, подтвердят. Если вам, дорогие новые гости моей страницы, это подходит, добро пожаловать. Если нет, удачи и до свидания. А фотографию я выбрала такую специально. Хочу рассказать, что за фотография. Потрясающе красивая фотография. Нехама, красивая женщина, сидит за рулем в очках, повязанной, естественно, голове, с таким решительным лицом. Очень хорошая фотография. Вот она выбрала ее специально, потому что она очень про меня. Я вечно куда-то спешу, еду, лечу, бегу. И, наверное, с этим уже ничего невозможно сделать. Ну и дополнение. Народ недоволен недораскрытостью темы бусиков. Имеется в виду бусики – это оружие. Да, я вооружена и хорошо умею этим пользоваться. И дальше Нехама продолжает. Когда день начинаешь работы над кейсами Бетюих-Леуми, продолжаешь в создании

0: Они презентации о лечении ран на медицинскую конференцию. Потом едешь на стрельбище и выбиваешь 37 из 40. Потом с удовольствием обсуждаешь с подружками, какая кобура лучше смотрится с платьишком. Потом ведешь зум-конференцию по ранам с группой подчиненных медсестер. Потом увлеченно рисуешь и картинки для сайта. Потом проводишь 2 телефонных консультации по боли. Отвечаешь на кучку мейлов и ватсапов, проводишь бизнес-летучку, забираешь долгожданную посылочку с почты и обнаруживаешь в посылочке новую сказочно-мягонькую пижамку. То душ, кремики на мордашку и тихое зависание у плиты в той самой пижамочке, синенькой, тепленькой. Это то, что называется счастьем.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Эпизод 2.
0: Итак, друзья мои, мы вновь с вами. Я продолжаю знакомить вас с удивительной женщиной Нехамой Мильсон Бен Гершон. Зачитываю просто ее текст, и вы очередной раз поразитесь, как эта женщина живет, как ей удается растягивать 24 часа в день на минимум 48. Один день из жизни Нехамы, Ицхака, Хавы, Хайма, Мирьям. Подставь имя любого израильтянина. Или «все ведь правильно, да?» Ну, пожалуй, не один, но ради красного словца оставим числительное в названии. Я стараюсь выехать из дома в 5 утра. Во-первых, успеваю приехать в Иерусалим до пробок. Во-вторых, после первой работы, где график гибкий, у меня есть еще одна. И там надо быть ровно в 14:00. Так что если хочу успеть сделать весь миллион и чуть-чуть дел на первой, надо приехать рано. Мой вторник начался в понедельник рано утром. В 6:00 приехала на первую работу. Перелопатила полсотни кейсов. Со стороны это выглядит скучно. Сидит себе тетенька, копается в бумажках, потом пишет несколько слов, ставит печать и с грохотом перебрасывает тяжеленную папку на соседний стол. А на самом деле за каждой папкой судьба. Человек, попавший в тяжелую ситуацию, тяжело больной, не может работать. От тех нескольких слов зависит, на что он купит хлеб своим детям. Попадаются и папки с именами, звучащими немного иначе, чем родные мне Ицхахи и Мирьямы. И они тоже получат все, что им полагается, из наших с вами налогов. Ну, вроде все по закону. Страна обеспечивает социальную защиту любому своему гражданину. Все ведь правильно, да? В 13:30 я сворачиваю свою социальную деятельность и перебираюсь в больницу. Я врач дневного стационара в реабилитационном центре. Очень люблю эту работу. Наши пациенты приходят в центр дважды в неделю на полный лечебный день. Я успеваю поговорить в течение смены почти с каждым. Они уже привыкли, что разговор со мной подчиняется определенной схеме. Сначала хорошие новости, потом просьбы, жалобы, вопросы. Я знаю, о чем они мечтают, на что надеются. И на работе мне совершенно все равно, как зовут моего пациента, Ицхак или Мухаммед. Я врач и обязана лечить любого пациента, не делая различий. Все ведь правильно, да? В понедельник я была дежурным врачом. Отделение было, в принципе, тихим. Но вечером наступили тяжелые больные. Проверить, записать, назначить лечение. Закончила в 22:00. Я много лет дежурю ночами. В последнее время мне стали говорить, ты уже не в том возрасте, чтобы дежурить. Кажется, они правы. Раньше, возвращаясь ночью от постели больного, которому вызвали срочно, я засыпала уже в лифте. А сейчас, пока уснула, опять звонят. В 8:00 сдала дежурство, выпила кофе, сделала срочные дела по бизнесу. В 10:00 начала прием в клинике. О, реабилитационная клиника – это моя самая любимая часть работы. Именно здесь особенно сильно чувствую, как меняю жизнь своих пациентов. Записано было 5, но еще одна пришла не в свой день. Перепутала. Ее мама парализована. Дом в арабской деревне на холме. 20 ступенек, лифта нет. Двое мужчин спускали маму по лестнице. Конечно, я приняла ее. Не заставлять же их таскаться по этой чертовой лестнице еще раз. Все ведь правильно, да? После клиники обычная смена в дневном стационаре. Двое новых больных. Очаровательная условная Мирьям, преподаватель соседнего университета, и молодой условный Мухаммед, случайно раненый в перестрелке Хамул. После стандартной процедуры врачебного приема долгий разговор о мечтах, планах. Для реабилитации это очень важно – знать, ради чего выздоравливать. Теперь я знаю, о чем мечтает преподаватель университета и молодой официант арабского кафе. Я сделаю все, что могу, чтобы их мечты исполнились. Все ведь правильно, да? В 18:00 вторника я была в состоянии, в кавычках, уже не чувствую усталости. Позвонила мужу, что еду домой. Нет, есть не буду, у меня колбаса и крекеры. Поужинаю за рулем. Из машины сразу в постель. Каждый день, проезжая по 60-й трассе, поворот на 35-ю, я тянусь рукой к телефону и не звоню. Рано. Позвоню, когда въеду в город. Мой звонок – сигнал мужу, что пора заканчивать работу и ехать домой. Во вторник меня остановили как раз на том самом повороте. Машина военной полиции на бешеной скорости обогнала меня и перекрыла дорогу поперек. Госпожа, разворачивайся, туда нельзя. Попытка нападения на солдат. Любитель Гурий уничтожен. Я обычно довольно быстро соображаю, а тут растерялась. Объезд по 6-й трассе – это уже еще пару часов езды. А сил у меня осталось только на запланированные 15. Почти в слезах звоню Хаве. Может, тебе известен более короткий путь? Я знаю только по 6. Более короткого нет. На дорогу откроют не раньше, чем ты доедешь вокруг. Заезжай в любой еврейский поселок и поспи в машине.
1: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие.
1: «Звездные войны» с Симой Березанской. Продолжение следует.
2: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Юрий Прохин.
11: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
12: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Безграничное горе утраты не имеет границ. Мемориальный дом Лисовецкий. Репатриация умершего на родину. Юридическое оформление всех необходимых документов. Партнерское сотрудничество со всеми консульствами, расположенными в Нью-Йорке. Отправка останков к месту захоронения по всей территории США.
13: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
14: Новости,
15: аналитические передачи,
14: репортажи, мнения экспертов
15: и прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучшее.
16: Новости на
17: Дэвид Зонна Радио.
16: Информация к этому часу.
18: У микрофона Лена Вишневецкая. Федеральные маршалы провели громкую спецоперацию в Майами. Под стражу были взяты скандально известные блогеры и инфлюенсеры, братья Эндрю и Тристан Тейт. Задержание произведено на основании международного судебного ордера и федерального расследования их деятельности на территории США. В штате Аризона, город Тусон, полиция расследует обстоятельства очередного резонансного случая массовой стрельбы. По официальным данным, в результате ночного инцидента огнестрельное ранение получили 10 человек. Среди пострадавших один офицер полиции, прибывший на вызов. Ведется активный поиск нападавших. Полиция Сиэтла отчиталась об успешном задержании преступной группы из 4 подростков. Их подозревают в серии жестоких и спланированных ночных ограблений жилых домов в престижных кварталах города. Медицинские службы Нью-Йорка бьют тревогу. Департамент здравоохранения официально подтвердил 3-ю смерть от опасной бактериальной инфекции болезни легионеров, локальная вспышка которой фиксируется в городе с начала лета.
16: Служба информации Дэвид Зон Радио. Новости в реальном времени.
19: Звездные войны с Симой Березанской. Эпизод 2.
0: Дорогие друзья, я думаю, каждому из вас знакома ситуация, когда у ваших близких или знакомых людей поздно диагностировали онкологическое заболевание, и в результате человека уже нельзя было спасти. Конечно, это трагедия, но есть возможность хотя бы восстановить справедливость. В суде может быть доказана халатность врачей, а семье выплачена компенсация за страдания ушедшего человека. В этих случаях я настоятельно рекомендую обратиться к Марку Басикасу и в его компанию «Марк Басикас and Associates PC». Он является одним из лучших адвокатов Нью-Йорка, специализирующегося на медицинских ошибках. Марк Басикас практикует в Нью-Йорке более 40 лет и ведет дела в штатных и федеральных судах в Нью-Йорке, отсуживая многомиллионные компенсации для своих клиентов. Звоните 1-800-АДВОКАТ. Слово пишется английскими буквами, где в середине «Б». Это помогает людям, которые говорят по-русски и которые не владеют английским языком, легко запомнить номер. Марк Басикас также занимается случаем халатности в домах престарелых, где в результате невнимательности и ошибок медперсонала страдают и погибают пожилые люди. И в этих случаях тоже звоните в офис Марка Басикаса. 1-800-АДВОКАТ. Первая консультация бесплатна. Гонорар выплачивается только по успешному завершению дела. Я не случайно рекомендую именно Марка Басикаса. Я сотрудничаю с ним с момента открытия нашего телевидения RTN, то есть 35 лет, и видела, как он честно, профессионально и внимательно относится к своим клиентам. Поэтому люди ему доверяют и обращаются при необходимости именно к нему. Есть много адвокатов, но только один из них – Марк Басикас. 1-800-АДВОКАТ.
19: Программа «Звездные войны» Симой Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Хама Шмулевич, ты меня спасла. Сама я не догадалась. Вздремнула в телеме, приехала домой, обняла детей. Они привыкли видеть меня вечером уставшей, встречают на лестнице, ведущей в спальню, чтобы обнять раньше, чем я приземлюсь в постель. Утром я не осилила встать без четверти пять, переставила будильник на 6:00, выхожу из дома. Сосед, тот самый сосед, который в 8:10 объяснял мне, почему я не могу пойти на праздник Херон, предупредил, что трасса снова перекрыта. В том же месте, что и вчера. Еврей на старенькой машине вез дочку-подростка и девочку-попутчицу в сторону Иерусалима. Машина встала около арабской деревни. В ожидании помощи мужчина решил времени не терять и наложить тфилин. Тварь без роду и племени выстрелила в него, не попал и напал с ножом. Солдатка увидела, открыла огонь, тварь убежал. Девочки не пострадали, мужчина в больнице. Утром был в состоянии средней тяжести. Тварь нашли в деревне, жив. А тем временем в Тегеране ликвидирован Исмаил Хания. Дорогу открыли, еду с бусиками на коленях. Уложила идеально удобно, чтобы схватить быстро, но не взвела. Опасность не того уровня, чтобы взведенными бусиками рассекать. Здесь замечательная у нее ставка. И по делу. Я не спецназовец и не снайпер, но свое право на ношение оружия подтвердила. 37 из 40 пуль попали в тело потенциального террориста. Думаю, ему хватит. Может, для советского ГТО это и плохо, но в Израиле тоже не дебилы нормативы для гражданских лиц создавали. Звоню мужу. Пока я в дороге, у нас рабочая пятиминутка. Давид рассказывает о сногсшибательных результатах нового опыта, об интересном повороте в международных переговорах. Прерывается посреди предложения. Ты ведь все равно за руль одной рукой держишься. Я же знаю твои привычки. Положи вторую на бусики. Сэкономишь пару секунд. Дочь вчера волосы покрасила. Красиво. А я забыла ей денег оставить. Надо позвонить парикмахеру, извиниться. В семейный чат и близким друзьям в WhatsApp. У нас все хорошо. Все ведь правильно, да? Вот такой потрясающий текст. Друзья мои, я думаю, вы поняли, что эта феерическая женщина живет на каком-то невероятном, в невероятном каком-то темпе нечеловеческом. И при этом, обратите внимание на интонацию, сохраняет радостную, какую-то оптимистичную ноту во всем, что она говорит. А ведь живет она в Хевроне, в нашем библейском месте, где похоронены наши праотцы, и где сегодня живут арабы. И все эти дороги, которые простреливаются, не зря у нее оружие на коленях. И при этом вот такое мироощущение. Счастливый человек, я думаю. И вы знаете, каждый раз, когда я приглашаю или рассказываю вам о каких-то удивительных израильтянах, я поражаюсь и горжусь тому духу витальности, духу жизни, духу, который помогает сопротивляться всем тем несчастьям, которые обрушиваются на наш народ. Не хочу сказать бедный, нет. Многотерпеливый, многопереживший, но устоявший и продолжающий сопротивляться всему тому сегодня невероятному взрыву антисемитизма во всем мире. Все равно мы победим. Я абсолютно согласна с Нехамой. Друзья мои, у нас осталось небольшое время до конца нашей программы. Я хочу познакомить вас с еще несколькими еврейскими героями времен Второй мировой войны. Еврейские парашютисты в подмандатной Палестине, группа из 37 евреев-добровольцев из Палестины. В 43-44 годах, вступивших в армию Великобритании и направленных для выполнения заданий в оккупированной нацистами Европе. Для выполнения заданий было отобрано 37 человек, включая 3 женщин. 32 человека были сброшены на территории Европы на парашютах, и 5 проникли морем или по суше. 9 из еврейских парашютистов были отправлены в Румынию, 3 в Венгрии, 5 в Словакию, 10 в Югославию, 3 в Италию и 2 в Болгарию. Первая группа была направлена в Югославию в марте 43-го года, а последний член команды был сброшен на юге Австрии в последний день войны. 12 парашютистов были захвачены нацистами, 7 из них погибли. Из еврейских парашютистов особую известность получили 2 женщины – Ханна Сенеш и Хавива Райк. Обе были захвачены и убиты нацистами. Ханна Сенеш – венгерская еврейская поэтесса, сионистка, партизанка Второй мировой войны, национальная героиня Израиля. После окончания гимназии в 18 лет уехала в подмандатную Палестину. Во время войны в составе группы еврейских парашютистов заброшена в немецкий тыл по заданию британского командования. После гибели в 44 году, когда ей было 23 года, она стала чуть ли не легендой. О ней рассказывают в школах, пишут книги, слагают песни. Ханну Сенеш расстреляли 7 ноября 44 года. Матери вернули вещи. Она нашла несколько записочек. «Дорогая мама, вот все, что я могу сказать тебе. Миллион благодарностей, если можешь прости меня. Ты сама поймешь, почему слова тут излишни. Твоя бесконечно любящая дочь». Последние дни Ханны Сенеш снова допросы. «О, Боже, только сломаться не дай. Ты меня бросил, но все же я тебе верила, знай. Дай, я прошу, ты мне силой не догореть изнутри. Сколько еще дней унылых, 2 или, может быть, 3. Шла я своей дорогой, 23 года, конец. Ах, до чего же немного ты мне отмерил, отец». Автор этого стихотворения Глеб Свиридов. И есть улица Ханны Сенеш в Хайфе. Еще одна девушка, Хавива Рейк. Она родилась в Словакии в 14 году. Сержант британской секретной службы Ми-19. Боец словацкого антифашистского сопротивления. Национальная героиня Израиля. Вскоре она увлеклась сионизмом. В 1939 году уехала в Палестину. В 1941 году Хавива вступила в Пальмах. После многочисленных проверок британцы взяли ее в группу из 37 парашютистов, которых десантировали в Европу. В сентябре 1944 года Хавиву десантировали в район ее родного города. Там она с товарищами и местными партизанами создала лагерь для беженцев. Несколько групп еврейских беженцев, включая детей, парашютистам удалось эвакуировать в район словацко-венгерской границы, спрятав их от наступавших на словацких повстанцев гитлеровских частей. Через 6 недель нацисты захватили лагерь, и всех находившихся там 250 евреев расстреляли. Среди погибших была и Хавива. Ее тело сбросили в братскую могилу. 20 ноября 44 года героиню вместе с другими 250 евреями отвезли в село Кремничка и расстреляли. Все они были похоронены в братской могиле. После освобождения Словакии в апреле 45 года британская армия занялась розыском своих павших солдат. Тела Хавивы и 2 ее товарищей Цвибин Якова и Рафаэля Райса были найдены в груде трупов. Их удалось опознать по обрывкам книги женщины-кибутницы, которая была при Хаве. В 2015 году вышел словацкий документальный фильм «Возвращение в горящий дом», посвященный жизни и смерти Хавивы Рейк. Спустя 7 лет, в 1952 году, останки героев-парашютистов были торжественно перезахоронены на горе Герцеля в Иерусалиме во время военной церемонии в память о десантниках палестинского Ишуа, которые пали в Европе. Вот их имена. Цви Бен Яков, убит в декабре 44-го или январе 45-го в концлагере Маутхаузен. Аба Бердичев, убит 26 января 45-го в концлагере Маутхаузен. Перец Гольштейн, умер 1 марта 45-го в концлагере Райненбург. Хана Сенеш, расстреляна 7 ноября 44-го в Будапеште. Энце Сирини, расстрелян 18 ноября 44-го в концлагере Дахау. Хавива Райк, расстреляна 20 ноября 44-го года в Словакии. Рафаэль Стефан Рейс, расстрелян 20 ноября 44-го года в Словакии. Как хорошо, что в Израиле сохраняют память о своих героях. Ведь каждый солдат, который когда-либо боролся за Израиль, его помнят, его имя, и оно увековечено или в улицах, или в памятных местах, связанных с этими героями. И это, наверное, одно из самых главных достижений Израиля и еврейского народа, когда каждая человеческая жизнь ценна. И поэтому столько уступили, чтобы вышли живыми 20 заложников в Израиле. И столько терпят вновь нарушение всех договоров, когда эти, не хочу называть эти грубые слова, я хочу, думаю, как и вы, очередной раз быть благодарным Израилю за отношение к каждому человеку и каждому погибшему за дело защиты евреев, которое существует в Израиле. Мне кажется, это пример для подражания. Наверное, нет другой такой страны, может быть, в Америке, но все же в Америке живет значительно большее количество людей. А евреи — это штучный народ. Нас очень мало. И поэтому так важно, чтобы помнили каждого. И сегодня мы видим вот это потрясающее отношение к каждому человеку в Израиле. Поэтому 2000 ублюдков-убийц отдают за 20 выживших, украденных людей из Израиля, которые выдержали эту нечеловеческую жизнь в туннелях в Газе. И поэтому борются за каждого погибшего, чтобы вернуть их тела на родину и захоронить в родной земле. И слава Израилю, и благодарность не только от тех, кто живет в Израиле, но от всех нас, нормальных людей, которые ценят такое отношение к каждой человеческой жизни.
19: Программа «Звездные войны» Симы Березанской на Дэвидсон Радио.
0: Дорогие друзья, сегодня не секрет, многие бизнесы переживают финансовые трудности. Эта проблема коснулась, к сожалению, и Дэвидсон Радио. Поэтому группа неравнодушных людей, энтузиастов, создала специальный проект «Саппорт Дэвидсон Радио». Каждый человек, кому нравятся наши программы, может внести свою лепту в этот проект. Любая финансовая поддержка от вас бесценна. Вы можете выйти на наш сайт davidsonradio.com. Там есть подробная инструкция, как сделать донейшн. Мы вещаем для вас, друзья мои, более 20 лет. Мы делим с вами свою жизнь. И давайте станем еще ближе. Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание более качественного радиоэфира. Еще раз, наш сайт davidsonradio.com. И мы благодарны всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья. Спасибо за вашу щедрость, преданность и неравнодушие. Дорогие друзья, прощаюсь с вами. Всего доброго. До следующих встреч.
19: До встречи со звездами. До встречи с Симой Березанской.

0: или этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит, 718-648-33-32. Садик Бэмби.
1: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любой ваше дело до победного конца.
2: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
5: Всего 4 простых примера. Наша направленная реклама донесет преимущества вашего бренда клиентам. Наша реклама помогает продавать больше. Наша реклама создает у ваших потенциальных клиентов хорошее настроение. Наша реклама формирует позитивное отношение к вашему бизнесу. Реклама на Дэвидсон Радио. Оперативно, качественно, выгодно. Телефон рекламной службы Дэвидсон Радио. 718-303-8000.

0: Нью-Йорке 3 часа ночи.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Гастроэнтерологи назвали простые привычки для здоровья желудка. Первая привычка – стакан теплой воды утром натощак. Вторая – есть в одно и то же время. Регулярные приемы пищи каждые 4-5 часов, профилактика гастрита и рефлюкса. Третье – медленно жевать, не менее 20-30 движений на кусок. Четвертое – не есть за 3 часа до сна. Легкий ужин до 7-8 вечера снимает большинство проблем. Пятое – клетчатка не менее 400 граммов в день из овощей и фруктов. Шестое – двигаться каждый день. 30 минут ходьбы, велосипеда или плавания ускоряют моторику кишечника. Седьмое – сон не меньше 7 часов. Стресс – отдельная тема. Желудок и кишечник – самые эмоциональные органы. Тревога дает спазмы и боли без органической причины. Прогулки, дыхательные практики, дневник мыслей помогают не хуже диеты. Если внедрить хотя бы 5 из 7 привычек и соблюдать их 2-3 месяца, состояние ЖКТ меняется заметно, и это без таблеток и БАДов, резюмируют специалисты. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков. Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Теленеделя – это не просто телегид с полными программами передач и анонсами телеканалов. Теленеделя – это объемный журнал с увлекательными материалами на самый взыскательный вкус. В каждом выпуске вас ждут свежие новости, яркие сюжеты, интервью с актерами, легендами кино и звездами сериалов, режиссерами и продюсерами, сценаристами и писателями, представителями шоу-бизнеса и, конечно, закадровые истории про культовые картины, истории про возникновение телевизионных форматов и жанров. И это еще не все. На страницах издания появляются новые лица. Журнал обращает внимание на перемены вокруг, на новые медиа и их героев, блогеров, ведущих. Именно они успешно осваивают новые платформы и помогают сегодня формировать повестку дня. Хотите держать руку на пульсе всего нового и актуального, быть в курсе событий? Вас интересует мнение экспертов? Позвоните 718-368-0263, и теленеделя будет у вас дома или в офисе. Читайте теленеделю.
4: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
8: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
7: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
8: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
7: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
8: и качественней.
1: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых.
10: Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
12: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Звукорежиссер Акмаль Тахиров и ведущий Александр Соколов начинают очередную передачу творческой гостиной. В нашей гостиной мы знакомим вас с жизнью и творчеством людей, которые нам интересны. В основном я стараюсь говорить о малоизвестных всему миру людях. Одним из таких малоизвестных людей является гость сегодняшней передачи, литератор Александр Кацо, то есть я. Кацо – это мой псевдоним, под которым мои произведения легче всего отыскать в интернете. Целый год я рассказывал о других авторах, а сегодня решил немного познакомить вас с делом своей жизни. Я родился в Германии после Второй мировой войны, где отец, прошедший всю войну, продолжал служить в группе советских войск. Моя мать, дочь так называемого врага народа, мастера швейной фабрики, посаженного по доносу соседа, завидовавшего еврею, проживавшему с женой и тремя малолетними детьми в маленькой двухкомнатной квартирке, деда расстреляли почти сразу, в 1938-м, хотя тройка официально назначила ему 10 лет без права переписки. Но об этом мы узнали только в годы перестройки. У меня есть на эту тему стихотворение. 1937 год. Сладко спят в кроватях детки, тихо спит на лапах кот, попугай в накрытой клетке больше глотку не дерет. Тихо тикает будильник, тихо шины шелестят. Отгуляли. Понедельник наступают. Люди спят. Чутко спят на всякий случай, как собака на дворе. За окном мороз трескучий по обычаю в январе. Вдруг звонок. По коммуналке предрассветной, как озноб. Перехвачена дыхалка у Петровых, мать их греб. При втором звонке Петровы свились в радостный клубок, рот свело у Ивановых на словах «японский бог». А когда раздался третий, Зильберштейн с кровати встал. Наконец, прощайте, дети, быстро всех поцеловал. Но раздавшийся четвертый неожиданный звонок вызвал бурный, коридорный, обезумевший восторг. Ведь всего в квартире этой проживали 3 семьи. Очередь у туалета разошлась часам к 7. Перепутали, ошиблись, это им соседний дом. Так и было, так и жили, хоть и верится с трудом. Тем не менее, моя бабушка с 4-летним образованием смогла поднять 3 детей, и все они получили высшее образование. Мама окончила школу с золотой медалью, исторический факультет Московского университета, а поскольку с клеймом дочери врага народа работу историком найти было трудно, она еще поступила и закончила математический факультет педагогического института и всю жизнь преподавала математику в школе. Я окончил математическую школу, но в тот институт, который хотел, не поступил по известной причине. Техническое образование, которое я получил в Институте электронного машиностроения, меня не увлекало, а вот занятия в театральной студии и особенно разбор литературных произведений захватили полностью. В это время я много думал о смысле жизни, не спал ночами. Неожиданно для самого себя стали писаться стихи. Я уволился из научно-исследовательского института, куда меня забросила судьба, и погрузился в пучину творчества. Акмаль, поставьте, пожалуйста, первую песню.

0: функционер, будущий министр культуры Евгений Сидоров. Но среди ведущих семинара оказались весьма уважаемые авторы, вроде поэта Бориса Слуцкого. Я попал в семинар чрезвычайно эрудированной поэтессы, бывшего экскурсовода Пушкинского заповедника Татьяны Глушковой. На выездных семинарах студии удалось познакомиться с несколькими замечательными авторами: пародистом Александром Ивановым, бардом и писателем Булатом Акуджавой, писателем Василием Аксеновым. Знакомства эти были, конечно, шапочные, и тем не менее эти люди учили нас отличать истинное искусство от литературщины. Чтобы больше времени отдавать литературе, я устроился учителем математики в вечернюю школу. Тогда я писал так. Поставьте, пожалуйста, вторую порцию, вторую вещь, Акмаль.
1: Лицо, лицо, как ни хитри, души невидимой приметы проступит изнутри. При этом попробуй прошлое сотри. И чем бы ни занялся ты, какую б ни надел личину, добро и зло первопричины, и только следствие черты. Нас бьют не от того, что слабы, а от того, что глупы мы. О, благородные умы, пьяненные надеждой славы! Вам плохо, мучаетесь вы. Свелась отвага к Дон Кихотству, приблагородному уродству, с концом безрадостным, увы. Из века в век, уж сотни лет, все в облаках витает совесть, а между тем иную повесть злодейство пишет на земле. Песенка о тыле. Когда в тылу порядка нет, когда опоры нет в порядке, вперед не можем без оглядки идти, не можем без оглядки, когда в тылу порядка нет. А тыл, он требует к себе всегда особого внимания, и этих нужд непонимание разрушить может все старания и в наступлении, и в судьбе. И я завидую тому, кто тыл и фронт не разделяет, кто все на свете успевает. И если только так бывает, то я завидую тому. Все смех да смех, а слезы тайные, кто их услышит и поймет, кому нужны исповедальные стенания ночи напролет? Они порою горько топятся в болоте водки и вина, в душевных сумерках торопимся мы выпить поскорей до дна. И сон приходит одуряющий, похожий на анабиоз, в потемки душу отправляющий, а тело в длительный наркоз. Проснувшиеся сумасшедшие тотчас за правду засмеют. Кровавый шабаш правят лешие, а люди ночью слезы льют. Скажите, вас били? А вы голодали? А боль не свою, как свою ощущали? Понятно тогда эта сытость в словах, за умность и витиеватость. Мне страх за искренность ближе, могу сострадать. А вам, извините, коленом поддать. Театр хорош тем, что можно удобно сидеть и наблюдать за действиями на сцене. И плох тем, что нет возможности в эти действия вмешаться. Жизнь хороша тем, что можно вмешаться в ее ход –

0: плоха тем, что за это приходится расплачиваться собственным спокойствием. Поэтому многие предпочитают театр. Ах, наши молодые лица, в них столько веры и любви, как будто сон чудесный снится. Останови его, лови. Но разве солнце, разве ветер возможно удержать рукой? Ты есть, и нет тебя на свете. Вот буря, вот уже покой. Все движется, перетекает, и череда прошедших лет лик романтический стирает и изменяет вид и цвет. И вот знакомые при встрече уже тебя не узнают. И если делом ты не вечен, то смерть — последний твой приют.
1: Половины месяца. Практически все каникулы я ездил на попутках и товарных поездах по всему Советскому Союзу. Такие неприглаженные, остросюжетные поездки позволяли реальнее смотреть на жизнь, лучше узнать природу человека. Такие путешествия давали пищу для ума, а главное — для сердца. Поставьте третью, Акмаль.
0: Суета разъедает нам души, эгоизм закрывает сердца и лишает возможности слушать и понять эту жизнь до конца. Одиночество необходимо, чтоб в себе разобраться, понять, что единственно, неповторимо, что на что мы собрались менять. Одиночество время сдвигает, мыслью стопоря стрелки его. Одиночество нас сберегает от потери лица своего. Одиночество духа высочества, запечатанный болью конверт, неоткрытое миру пророчество или просто бескровная смерть. Мы устали от лжи и от подлости. Суета отравила нам жизнь. Трудно в качке держаться на плоскости. Одиночество, все же держись. Нет пророков в родимом отечестве. Нет пророка в отдельной судьбе. Замыкаемся мы в одиночестве, и не легче ни мне, ни тебе. Будь открытым и сердцем, и разумом, ведь иначе никак не поймешь, чья душа пред тобой, как не с разума различаем, где правда, где ложь. Кто там стонет, страдает и корчится, тянет руку у всех на виду? Одиночество, одиночество, опусти свою руку, иду. Кто потерял и веру, и любовь, тому и солнце кажется ненужным. Сегодня пуст и холоден твой кров, и нет в нем места помыслам радужным. Не радует ни вкусная еда, ни юные девы страстные объятия. И нету страха, чтобы уйти туда, где все друг другу сестры или братья. О, жизнь моя, зачем ты мне дана? Я у людей не отыскал ответа, хоть слушал мудрых, пил всегда до дна и много лет бродил по белу свету. Молодость легка на обещания, поцелуи, встречи и прощания, но суровый приговор на жертву для нее преграды в жизни нету. Ей всего и всюду не хватает. Все она изведала и знает. Верит в чудо, в быструю удачу, что любую разрешит задачу. Рвется, как норовистая лошадь, не боится выходить на площадь, набивает синяки да шишки и плодит девчонок и мальчишек. Старость осторожна, тугодумна, тоже, как ей кажется, разумна. Для нее такая осторожность — это как последняя возможность. Ей нельзя бросаться без оглядки, некогда играть с судьбой в прятки. Для нее не будет повторений, надо все уложить в бросок последний. Кто дойдет к своей заветной цели, нам узнать об этом не дано. Может, тот, кто ходит еле-еле, а, быть может, кто глядит в окно. Время обгоняется не бегом, а движением сердца и ума. А потом под белым-белым снегом, может быть, исчезнет жизнь сама. Я не люблю демонстраций силы, богатства, любви. Власть придержащим — оваций, счастье на чьей-то крови. Все, что идет не от сердца, все, что фальшиво звучит, все, у чего не согреться, все, что лишь меч, а не щит. Я не люблю бестолковость, с заумью я не в ладах, не уважаю суровость за вызываемый страх. Я не люблю нетерпимость, неуважение к другим, зависть, довольство, чванливость, запись меня в дураки, все, что под грифом «секретно», все, что с клеймом «никогда», все, что проходит бесследно, все, что идет в никуда, что не становится лучше или не радует глаз, только судьба или случай неотвратимы для нас.
2: Вы слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 АМ. Настройтесь.
5: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
5: Информация к этому часу.
6: У микрофона Лена Вишневецкая. К 2050 году число новых случаев онкологических заболеваний в странах европейского региона может увеличиться примерно на 27% по сравнению с 2024 годом, сообщили во Всемирной организации здравоохранения. По данным организации, такой прогноз основан на оценках Международного агентства по изучению рака. В ВОЗ пояснили, что основной причиной ожидаемого роста являются демографические изменения. Прежде всего, речь идет о старении населения, которое оказывает значительное влияние на увеличение числа случаев онкологических заболеваний.
5: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Гудкер. 718-635-3535.
8: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
9: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.
10: Какие льготы вам полагаются? Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI? У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Raise a Ross Социум» каждый вторник
11: с 4 до 5.
2: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио. Американское радио на русском языке.
1: Ведь мы продолжаем заседание творческой гостиной. У микрофона Александр Соколов. Я сказал, что я работал в вечерней школе рабочей молодежи, в вечерней школе. Я брал очень маленькую нагрузку, чтобы больше времени оставалось на литературу. И мой отец, коммунист, с многолетним стажем, был возмущен этим. Он говорил: государство потратило на твое обучение уйму денег, а ты черти чем занимаешься, кому она нужна, твоя литература? Но я твердо верил в великую миссию литературы и даже совершил ради нее преступление. Выкрал у отца гневное письмо, осуждающее мой бездельнический образ жизни, написанное для редакции «Комсомольской правды». Я искал смысл жизни, провел немало бессонных ночей. Но ответ на этот простой детский вопрос я так и не нашел. Достоевский писал, что красота спасет мир, не спасает. Говорят, надо любить, делать добрые дела, не помогает. Ни религии, ни эгоизм не дают успокоения. Поставьте, Акмаль, пожалуйста, 4-й номер.

Музыку к этой песне написала композитор Медея Сихарулидзе, а исполнили ее мои друзья, певицы Заира Чухели и Мзия Бекурашвили. Я никогда не думал о том, что на мои стихи будут писать песни. Однако моя любовь к Грузии привела меня в Америке в компанию грузин, где было немало творческих людей. Я подарил им свои книги, и заслуженная артистка Грузии Медея Сихарулидзе начала писать на них песни. Потом подключились и другие. Послушаем еще одну песню, музыку которой написала и исполнила Заира Чухели. Песня называется «Истины», номер 5.

0: Чтобы отвязаться от навязчивых вопросов о смысле жизни, я принял для себя как аксиому: смысла в жизни нет, но жить хочется. Ей созвучны следующие стихи. «А я скажу вам, наша жизнь бессмысленна, никто нигде не думает о нас. Жизнь среди планет вселенных многочисленных случилась в первый и в последний раз. И в этой вере, в этом скорбном знании, которое отвергнуть мудрено, найдем успокоение и признание самим себе, другого не дано. А значит, те, кто хитростью и подлостью пытается прожить за счет других, правы во многом, а, быть может, полностью, ведь норм моральных нету никаких. Какой-то умник выдумал терпение, надежду, совесть, веру и любовь, но поколение за поколением, твердя об этом, проливают кровь. И я, наивный, маленький, поверивший, что чудеса бывают на земле, всю глубину страдания измеривший, как будто бы проживший сотни лет, я говорю вам, наша жизнь бессмысленна, никто не возвращался, Бога нет, и средь планет вселенных многочисленных есть только наш животворящий свет. Но если в этом горестном сознании вам неуютно сосуществовать, Являйте чуткость, жалость, сострадание и продолжайте верить и мечтать. И в этой нашей бессмысленной, очень любимой жизни есть свои Дон Кихоты и Санчо Пансо, есть гении и простаки. Вот как прочел стих о гении и простаке мой 10-летний тогда, 2 года назад, внук Николас. Номер 6, пожалуйста, Акмаль.
1: Как гений глуп, и как умен простак. Известно простаку, что жизнь одна, и что душа другому не верна, что идеальных не было и нет, что на деньгах сошелся клином свет, что совесть — это фикция и бред, и что стирает время всякий свет. Что нет любви, что жив, пока живешь, что правда миф, а миром правит ложь. Простак доволен жизнью, сыт и ветер, уверен, что все учел и взвесил. А гений без сомнений и борьбе, рассыпаны вопросы по судьбе. Цепочка жизни вечна для него. Он знает, что не знает ничего. Он верит в Бога, в истину, в любовь. Он за свободу проливает кровь. Относится к другому, как к себе. Творит, насущный добывает хлеб. Не ищет ни чинов, ни наград. И иногда своим страданием рад. Порой бывает жалко простаку. Как бьется гений на своем веку. И даст простак от всей души совет, но с грустью видит, результата нет. Как гений глуп, все делает не так. Но знает он, как будет жить простак.
0: Искренне со мною говорит про Бога Кришну и полубогов, про праведных людей и дураков. В мир наслаждения он меня зовет, Бхагавадгиту почитать дает. Я с удивлением на него гляжу и каждый раз одно ему твержу. И смысла в жизни нет, и Бога нет, что если уж за столько тысяч лет Бог не сумел создать приличный мир, какой он к черту может быть кумир? Что чудом среди хаоса и тьмы возник сей мир, и в нем возникли мы, и надо все принять таким, как есть, не запятнав свою при этом честь, попробовать гармонию внести, свой крест, покуда силы есть, нести. А если нету силы, веры нет, послать куда подальше этот свет, не повернувшись головы, уйти и раствориться в млечности пути. Ко мне все реже ходит кришнаит, все чаще сердце у меня болит. Жизнь — многогранная штука, то и дело одаряет нас радостями и горестями. Стих называется «Резвилась жизнь». Резвилась жизнь, смеялась и играла с судьбой людей по тысяче раз на дню. То без заслуг к вершине поднимала, то опускала без вины на дно, то заставляла исходить слезами с извечными «За что?» и «От чего?», то осыпалась щедрыми дарами, воистину не ведая кого. Она была коварна и жестока, она была наивна и добра. Ей все казалось, что она без срока, во власти золота и серебра. Она себя превыше всех считала и быть всегда старалась на виду. И ей тогда с усмешкой смерть сказала: «Чё б ты стоила, когда б не знала, что рано или поздно я приду». Большинство людей редко задумываются о смерти, и это хорошо, потому что наши душевные силы безграничны, не безграничны. Они даются нам родительской любовью, примерами великих свершений, верностью наших друзей. Послушаем песню «Когда тебе плохо», музыку которой написала и исполнила Гулико Нергадзе, номер 7.

Друзья, невозможно вместить 40-минутную передачу, 40 или 50 даже лет творческой деятельности. Может быть, мы встретимся еще раз. А пока я прощаюсь с вами. До новых встреч. С вами был Александр Соколов.

0: четверки, 4 часа утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Пожарные Окленда, Калифорния, спасли голубя с помощью кислородной маски. Голубь сам подошел к ним, оказалось, что он явно просит о помощи. Птица надышалась дымом от горящей машины и чувствовала себя плохо. Один из пожарных помог прочистить легкие голубя, подав ему кислород через специальную медицинскую маску. По словам пожарных, голубь почувствовал себя лучше и улетел. Ролик набрал десятки миллионов просмотров в соцсетях. Комментаторы отметили, что рады, что их налоги идут на такие добрые дела. В аэропорту Китая появился отдел по борьбе с мышами. Его создали для бездомных кошек. Коты выходят на утренние патрули и общаются с пассажирами. В городе Белтсвилл, штат Мэриленд, мужчина сначала украл 3-месячного котенка из зоомагазина, а затем попытался ограбить расположенный по соседству банк. Злоумышленник зашел в зоомагазин, забрал котенка по кличке Магнолия, который находился в зоне для животных, ищущих хозяев. Менеджер магазина рассказал, что мужчина на протяжении нескольких недель почти ежедневно приходил посмотреть на Магнолию. Он дождался момента, когда рядом никого не было, и подошел к коту и выбежал из магазина. Затем мужчина направился в отделение банка, расположенное в том же здании. Подошел к сотруднице с котенком в руках и спросил, не могли бы вы его подержать. После этого злоумышленник написал записку и передал ее кассиру. В ней он потребовал отдать ему все деньги. Полицейские задержали мужчину через несколько минут и забрали у него котенка. Магнолия не пострадала и в тот же день вернулась в зоомагазин. Она по-прежнему ищет хозяев. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. Впервые за 4 месяца войны с Ираном погибли американские военные. Оператор телесуфлера Трампа заработал более 100 тысяч долларов, делая ставки на речи Трампа. Правозащитники требуют расследования жесткого задержания пожилого мужчины агентами ICE в Неваде. В Нью-Йорк возвращается фестиваль суши. Он пройдет 11 октября на 36-м пирсе. И о погоде. В Нью-Йорке ясно. Относительная влажность воздуха 40%, 80% по Фаренгейту, плюс 26% по Цельсию.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Покупайте и продавайте в радиобазаре. Проверяйте свою эрудицию. Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине на берегу океана работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
6: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
7: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
8: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
9: Я Ираклий Баранидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
10: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
11: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
12: Мой адвокат.
13: Мой адвокат.
14: Юрий Прохин.
15: Опыт.
16: Мудрость.
17: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
18: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
19: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: география за 5 класс, биология за 10 и занимательная физика для самых маленьких. Ну кому это нужно? Михаилу Братславскому! В программе «Эрудит».
1: По пятницам с 4 до 5.
0: «Эрудит».
2: Радио.
3: Мы любим Нью-Йорк.
4: Нью-Йорк – больше, чем город. Это целый мир, охарактеризовать который довольно сложно, ведь у каждого он свой. Каждый понедельник с 4 до 5 вечера программа о Нью-Йорке, о его прошлом и настоящем через любящий взгляд Вероники Литвиновой.
5: Всем привет, дорогие друзья! Зеленого света всем водителям на всех дорогах Нью-Йорка. Жарковато, но не очень душно, все-таки терпимо. И, как всегда, мы с Дмитрием Банником надеемся, что с нашей скромной помощью вечер понедельника не станет для вас особо обременительным. Зеленого света всем водителям и никаких красных карточек в футболе. Закончилась игра, большой праздник, который был в нашем городе, не только в нашем городе. Сегодня мы с Димой немного обсудим и его. Но прежде всего, друзья, давайте скажем спасибо нашим спонсорам. И сегодня это доктор Патин, который помогает нам, как всегда, 718-234-67-67. Если решили к осени изменить лицо, обязательно сюда. Здесь новый ботокс Доксифай и филлер Билофил, потому что у доктора, руководитель Института красоты, плюс здесь семейный поликлиника, где работают врачи различных специальностей. Например, есть отделение дерматологии, где любое нежелательное кожное образование смогут убрать хирургическим или нехирургическим путем. Сделают это быстро и абсолютно безболезненно. 7819 Бэй Парк, 718-234-67-67.
4: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
5: И, друзья, лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy от Kindergarten до 8 класса, 718-333-0300. Здесь открывают таланты через творчество, здесь каждый голос слышен и каждый ребенок важен. Открыта запись на начало учебного года, 718-333-0300. Трехразовое питание, автоскул программ до 6 вечера, бесплатный транспорт, шахматы, теннис, футбол. Плавание, хора, радио, дебаты, прекрасный театр делают детей уверенными и, самое главное, успешными. Они без труда поступают в лучшие старшие школы Нью-Йорка, поэтому помните, что Big Apple Academy – это образование сегодня, успех завтра. Мои девчонки учатся там, и я очень довольна. 718-333-0300-2937-86-я стрит.
4: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
5: Друзья, у нас тут образовалась компания нью-йоркских гидов и людей, которые просто любят Нью-Йорк, как мы с Димой. И сегодняшний выпуск мне помогла готовить Лена Линецкая, за что ей огромнейшее спасибо. Будем рассказывать вам, куда пойти, что посмотреть. Но прежде всего хотела бы с Димой, у которого сегодня был, вчера был концерт, на который я, увы, увы, не смогла попасть. Дети-плети, нужно было их развлекать. И поэтому, Дим, спрашиваю тебя, сначала скажу свое мнение. Я болела за Аргентину, мне так хотелось, чтобы, как в сказке, последний великого Месси чемпионат был, ну, скажем, такой, оп, на коне. Но Испания была явно сильнее, но и, честно говоря, немножко скучный был финал для меня, потому что были такие, ух, напряженные матчи до этого. И даже матч за третье место, по-моему, был намного более драматичен. Что скажешь?
6: Да, мне тоже очень понравилось. Меня слышно?
5: Да, отлично.
6: Я посмотрел все, что мог, мне очень понравилось. Я, конечно, видал чемпионаты и поинтересней, но футбол есть футбол. Это всегда праздник, такое событие.
5: Да. Ну, кто твой, мы уже говорили об этом, кто твой любимец на чемпионате мира?
6: Да, я тоже болел за Аргентину, я заметил, что большинство людей, которых я знаю, тоже болело за Аргентину, но победила Испания, потому что, конечно, она играла сильнее, хотя мне футбол в исполнении Испании не очень понравился, он не очень интересный, он такой более прагматичный.
5: Думают, продумывают, но, да? Продумывают.
6: Да, но нет такого вот огонька. Задора.
5: И финал, для финала, слушай, люди так готовились, я видела, что вот и друзья делали в Нью-Джерси парти, там, знаешь, это текила в виде футбольного мяча, тарелки в виде тоже футбольного мяча, все флаги, люди устраивали себе праздник, да, но праздник вроде как получился, но мог бы быть лучше, да, мог бы быть лучше. Ты знаешь, но мне кажется, что футбол объединяет, и хотя Оруэлл, который когда-то был военным, который когда-то был спортивным комментатором, он как-то говорил, что футбол — это война без, забыла цитату, ну что, в общем-то, это война, вот, без поражений, что ли, или без побед, не скажу точно, но мне кажется, что в наше время футбол объединяет, потому что, знаешь, я вот в Land of Fun, кстати, пользуюсь служебным положением, передаю привет Оле, взяла нашу соседку китаянку по адресу 2955 Coney Island Avenue, развлекала там детей, и спрашивает, значит, он, пишу ему, все нормально, они тут играют, я смотрю футбол, он говорит, я тоже, ты за кого болеешь, и так далее. И вот у нас целая дискуссия развернулась. Я думаю, боже, я переписываюсь с соседом-китайцем, вот она, объединяющая сила футбола, согласен?
6: Да, конечно.
5: Но ты знаешь, если говорить об экскурсиях и о футболе, вот как был город подготовлен, мне кажется, что или из-за жары, или из-за того, что футбол популярен, европейский футбол, я имею в виду, но не так все-таки, как традиционные американские виды спорта, бейсбол, баскетбол. Вот когда был Никс, я застала подготовку к параду, я видела, что город празднует. А вот несмотря на наличие, по-моему, 28 вот этих скульптур мячей, несмотря на то, что на Таймс-сквер зажигали сначала норвежские болельщики, потом аргентинские, и бразильцы тоже были в начале, вот мне думается, что не получилось вот такого всеобъемлющего праздника. Ну и, во-первых, да, жаловались, конечно, на дороговизну билетов, что FIFA не сделали ничего для того, чтобы вот эти спекуляции, чтобы их не было. Я сейчас смотрю бесконечный рилс, то есть там места, которые там стоили $40 тысяч, там $15 тысяч и так далее. И люди потом подходят, говорят, а что вы делаете, что вы вот в жизни делаете? Проходите, пожалуйста, а то вы там нас смущаете, у нас кто-то тут пытается... Здравствуйте.
2: Я ваш поклонник, я вас давно подписан в Фейсбуке. Да, я вот, мне вот очень интересно зайти в студию.
5: А, пожалуйста, может, вы пару слов скажете нам о футболе?
2: Да, я вчера...
5: Да, пожалуйста, ага.
2: Добрый день, меня зовут Семен Резников. Я вчера смотрел футбол, Испания играла с Аргентиной. Честно говоря, я был нейтрален, я был из-за тех, но... ну, на мой взгляд, Испания играла чуть сильнее, но я был как

0: умышленно набросился на аргентинец набросился на испанца умышленно, и ему за это дали красную карточку, его сразу уволили и стало...
1: Убрали, да?
0: Убрали, да. Угу. Убрали и стал...
1: Ближе к микрофону, пожалуйста.
0: Да, да. Ага. И потом стало 11 человек за сборную Испанию против 10 человек за сборную Аргентину.
1: Спасибо вам большое. Вообще радостно, что такие юные люди. Сколько вам лет, простите?
0: Мне 16.
1: 16 лет, боже мой. Ничего себе. Спасибо большое, спасибо, что вы слушаете Дэвидсон радио.
0: Я слушаю каждый день радио, но особенно вы мне очень нравитесь. Вы как комментатор, вы...
1: Ой, спасибо большое. Я уже краснею. Спасибо большое. Радостно, что вы сохраняете русский язык. И спасибо за ваши комментарии. Думаю, кто ж мне все в Фейсбуке пишет? За кого вы болеете?
0: Я ваш фанат.
1: Прекрасно. Фанаты нам нужны. Спасибо большое. Спасибо, Семен. И я хочу сказать, друзья, вот такое неожиданное у нас включение. Дим, мне кажется, что город мог лучше подготовиться. Или, может быть, очень много наставили экранов в городе, но 2-3 человека из-за жары, или, может, потому что футбол не так популярен по-прежнему. Мое впечатление, что вот такого... Ах, праздника не получилось. То же самое с 250-летием празднования дня рождения нашей страны, несмотря на красивые праздники, на красивые парусники. Вот салют, пожалуй. Но чтобы это было ух, нет, такого тоже не было.
2: Ну, согласен, да. Футбол, европейский футбол в Америке вряд ли когда-то будет спортом номер один. В лучшем случае номер три после американского футбола и бейсбола.
1: Угу.
2: Но и конечно, не все гладко было. Были какие-то проблемы, шероховатости и
1: Слушай, ну, я хочу...
2: Неудачки.
1: Угу. Да, я знаю...
2: Нью-Йорк — это город праздник, город карнавал. В Нью-Йорк уйдут такие вещи. Когда-то толпы туристов со всего мира в разных цветах, там, в разных...
1: Я много болельщиков видела в цветах Бразилии, в цветах Норвегии. Даже Кабо-Верде видела, и, конечно же, Аргентина. В основном Аргентина, причем некоторые люди надевали не десятку, а некоторые люди надевали футболку с Марадонной, с фамилией Марадонна. Но не показалось ли тебе, конечно, сейчас нас убьют любители Трампа, то есть у нас люди не могут к иронии относиться, то есть если ты чуть-чуть как-то пошутил, сразу ты враг. Но не казалось ли тебе, что когда наш президент вручал награды, такое впечатление, что, ну, немножко, что он, ему хотелось, чтобы ему тоже вручили что-нибудь.
2: Ну, понятное дело, что наш президент хочет быть таким общительным, своим везде. Но при всем уважении, он к футболу не имеет никакого отношения. И, конечно, зря он туда влез. Это было слишком too much.
1: Хорошо. Я думаю, что у нас есть компетентные люди, которые разберут этот футбол, что называется, на детали. А мы будем ждать 30-го года. Это теперь, по-моему, будет Африка, да, часть Европы, и, да, насколько я понимаю.
2: Я вот не слышал, не знаю.
1: Нет, по-моему, там вот так теперь будет это все происходить. Что, последний вопрос, Дим, что ты думаешь по поводу нововведения выступления Шакиры, выступления Джастина Бибера, азиатских ребят и так далее?
2: Это была такая вот маленькая изюминка, вишенка, что называется, на торте. Это было очень красиво и интересно, я с удовольствием посмотрел.
1: Ну и...
2: Такие вещи украшают.
1: Да, ну и девчонка десятилетняя такая попрыгунья выступала вместе с Шакирой. У нее 2 миллиона подписчиков в Инстаграме. Танцует действительно просто прелестно. Но, а мы от всей души поздравляем ребят из школы. Это Public School 22 района Стейтен-Айленд, которые выступали вместе с Шакирой и совершенно замечательно танцевали, пели. В общем, это стоит того, чтобы гордиться. Ну, а мы переходим, друзья, к тому, где в Нью-Йорке мы можем посмотреть, что. Давайте начнем.
3: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
1: Так, друзья, ну, во-первых, пляжи Rockaway Beach. Паром идет из Бронкса, это океанский пляж, останавливается на 34-й улице Уолл-стрит. Ходит он с 5 утра до 5 вечера, плыть от Уолл-стрит 50 минут, 4:50, виды восхитительные. Но билеты покупайте заранее. Вообще сейчас там огромный такой пирс.

0: 8 маршрутов, и если вы, например, своим ходом приехали в даунтаун, посмотрели что-то или сами, или с родственниками, или с туристами, вы идете, проходите до конца Уолл-стрит, не в сторону Тринити Чёрч, а именно к воде, к Ист-Ривер, и можете до 34-й, до Мидтауна вот так поплыть на кораблике, посмотреть скайлайн, контур, посмотреть контур города, и будет вам счастье. Я думаю, что 4,50 стоит того. Ну и, конечно, до 27 сентября в Метрополитен музее открылась интересная выставка «Music Bodies», на которой представлены как музыкальные инструменты, так и картины с изображениями. До 27 сентября открыта выставка. Лучше в последний день не приходить, потому что просто толпы. Я вспоминаю Рафаэля, но так невозможно смотреть выставки. Это здорово, что искусство так популярно у народа. Но, извините, когда к картине не подойти, это, конечно, нехорошо. Ну и, конечно, до 10 января очередная выставка Института костюма, куда я собираюсь и вам советую. В Cloisters, в нашем замечательном Cloisters, проходит выставка «Creatures of Myth and Imagination – Europe and the Americas». И на этой выставке представлено 50 различных предметов, включая скульптуры, керамику, изделия из слоновой кости, текстиль, картины и изделия из металла. Но я думаю, что как раз сейчас, может быть, спадет немножко жара, и в Cloisters наведаться – это прекрасно. Манхэттен, конечно, у нас вот остров, знаете, то есть я выяснила, что у нас мы вообще тут все на 40 островах расположены, только Бронкс на материке. Так вот, на пирсе 26 на Гудзоне по выходным с 10 до 4.30 вечера. И начиная, да, уже, да, и по вторникам и четвергам с 5.30 до 7.15 вечера можно поплавать на байдарке, да, абсолютно бесплатно, но очередь живая. И тоже на Гудзоне можно поплавать на 96-м причале, ну, там немного другие часы, вся информация www.manhattancommunityboathouse.org. И сказать, что в Нью-Йорке танго популярно, это не сказать ничего. Конечно, не так, как в Аргентине, но вот каждую субботу по сентябрь с 6 до 9 вечера вы можете присоединиться к Централ Парк Танго и потанцевать у памятника Шекспиру, который находится посередине парка, ну, где-то на уровне 67-й улицы. Сами не танцуете, посмотрите на других, может, еще и свою судьбу встретите. Ну, и еще в парке можно в том месте, где зимой каток, с 8 утра до 9 вечера поиграть в очень популярный пиклбол. Наш один из ведущих, который Александр, Вадим Александрович Ермолинец, по-моему, увлекся этим делом. Но делает он это во Флориде. И, наверное, не за такие деньги, как здесь. Здесь это стоит от 80 до 120 долларов. Но, как правило, играют 4 человека. То есть можно себе позволить. www.citypickle.com Locations Wallman Ring. В музее МОМА до 9 августа любопытная выставка American Folk Art. Так что, если вы хотите посмотреть на народное искусство, сюда приходите. Выставка взята из коллекции Эбби Олдрич Рокфеллер, жены Джона Рокфеллера-младшего. И небольшой лайфхак, друзья, там отличное кафе, просто чудесное, с видом на внутренний дворик. И если вы хотите купить сувениры, я считаю, что в МОМА самые необычные сувениры, они расширили свой магазин, это теперь целый огромный зал, и если вы кому-то хотите сделать действительно настоящий подарок, чтобы все-таки продолжать с этим человеком дружить после того, как вы ему подарили какую-то ерунду, то туда обязательно зайдите. В самом старом музее города Нью-Йорк Historical Society, 170 Central Park West, открыта выставка «Old Masters New Amsterdam». Представлены картины Рембрандта и его современников, многие из которых никогда не выставлялись в Нью-Йорке. И основу этой выставки составляют картины из знаменитой «The Leyden Collection». И 18 июня открылась выставка, посвященная 250-летию США. И 18 июня также открылась выставка совершенно другого рода. Выставка обуви из коллекции знаменитого дизайнера обуви Стюарта Вайтсмана. Это моя любимая обувь, но сейчас кусается, конечно. Она всегда была, что называется, не очень стоило дороговато, но, по крайней мере, носить не сносить. А теперь вот их выставка такая. Но в моем любимом Freak Collection, который я называю «Эрмитаж миниатюре», выставлены 24 раскрашенные вручную гравюры, изображающие французскую моду конца XVIII века. Ой, этот искусственный интеллект, что я сегодня увидела, пересматривая, как говорит молодежь, залипаю иногда в рилсах, и сегодня увидела, как ведущая беседует с, я даже не знаю, Дим, как назвать, это не манекен, а как, с Марией Антуанеттой. И та ей говорит, ну, вы такую фразу говорили про пирожные, что если у них нет хлеба, пусть едят пирожные. Она говорит, я не говорила, но никому не доказать. Она говорит, ну, хорошо, а вот эти балы и все, сколько вы денег тратили? Она говорит, я в 14 лет приехала во Францию, меня никто не спрашивал. Ну, в общем, такое творится с этим, понимаешь, с этим искусственным интеллектом. Единственное, что я еще как вот все-таки филолог отличаю, когда текст в Фейсбуке написан искусственным интеллектом, а не человеком. Ты как насчет этого? У тебя замечательные тексты. Я думаю, что ты тоже тонко чувствуешь ту грань, где пишет человек, а где пишет ИИ.
1: Да, я легко могу отличить, когда пишет человек от искусственного интеллекта. Угу. Потому что человек может написать иногда такое, потому что у человека в голове могут разные вещи происходить. Я, например, вот считаю себя писателем. Угу. И я стараюсь писать, что называется, вкусненько. Чтобы угу. это было интересно, чтобы каждая следующая строчка была непредсказуемой. Искусственный интеллект, мне кажется, пока так не может.
0: Пайк Звездочкин, рекомендую Диму, смотрите, читайте. Я не пишу ничего, потому что люди стали такие злые, и я очень плохо реагирую на негатив, и недавно получила такую порцию хейта ни за что. И как-то уже немножко стала толстокожей, но думаю, ничего не буду постать, кроме книжек, о которых собираюсь вам сегодня рассказать. Потому что некоторые люди просто, я не знаю, для Facebook и Instagram, для них это выплеск какой-то сумасшедшей злости. Но давайте о зоопарке моем любимом, которого, если вы смотрели, который... Помните «Мадагаскар»? Смотрели в детстве? Оттуда именно звери сбежали. Он небольшой, но приятный. Там вот можно посмотреть, как кормят пингвинов и морских львов. Пингвинов кормят в 10:30 и 2:30, а морских львов... в 1:30 и 3:30. Ну, какая прелесть. Обязательно нужно туда попасть, на кормление этих чудесных зверенышей. Мы прервемся на рекламу и новости, и затем вновь отправимся гулять по Нью-Йорку. Никуда не уходите.
2: Это Нью-Йорк. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. Продолжение после выпуска новостей.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Американец, у которого было парализовано тело, вновь смог двигать рукой и обрести чувствительность благодаря нейропротезной системе. Ученые из Института медицинских исследований Файнштейна разработали систему двойного нейрошунтирования. Она считывает сигналы мозга, связанные с намерением человека начать двигаться. Система использует эти сигналы для управления рукой, стимулируя спинной мозг и часть головного мозга, отвечающую за прикосновение. 42-летний мужчина с повреждениями спинного мозга начал сгибать локти и подносить руки к лицу. Полноценная система помогла ему сжимать и разжимать кулак. Мужчина смог самостоятельно пить из чашки, есть и контролировать захват хрупких предметов. Система распознавала сигналы движения на протяжении 5 месяцев без повторного переобучения. У мужчины появилась чувствительность к прикосновениям, которая сохранилась более чем на 2 месяца после прекращения стимуляции. Ученые продолжат исследования, чтобы выяснить, как система будет работать на людях с различными травмами. В Ирландии появился открытый реестр осужденных за домашнее насилие. Теперь жители Ирландии смогут заранее проверить, опасен ли их потенциальный партнер. Издание «Коллайдер» выбрало 10 лучших сериалов, снятых HBO. Рейтинг возглавила «Прослушка», полицейская драма, действие которой происходит в Балтиморе. В сериале показана борьба местных полицейских с наркоторговцами, происходящая на фоне системной коррупции и меняющихся приоритетов мэрии. В создании сценария «Прослушки» участвовали бывший криминальный репортер Дэвид Саймон и опытный детектив Эд Бёрнс, что добавило сюжету достоверности. В список также вошли «Клан Сопрано» и «Чернобыль».
3: Служба информации «Дэвидсон Радио». Новости в реальном времени.
5: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля, в 2 часа дня, в библиотеке Shipset Bay Library Branch по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине. И телефон 718-368-1815. 368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
6: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
7: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
2: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
8: По средам с 5 до 7 вечера.
2: На Дэвидсон Радио. Она идеалистка с совершенно независимым мышлением. Он суровый романтик, энергичный и непредсказуемый. Она бесконечно влюблена в него. Он увлекает ее, раскрывая все новые и новые тайны. Их тянет друг к другу. Он здесь давно, она надолго. Он горд, она журналист. Нью-Йорк с Вероникой Литвиновой. В это самое время на Дэвидсон Радио.
0: И, друзья, еще слова благодарности одному человеку, вернее, компании, потому как случилось у меня в эту жуткую жару совершенно непредсказуемая вещь, а именно у меня сломался холодильник. Причем по закону подлости я до этого два раза съездила в Коско и к приезду дочки из лагеря закупилась там где-то, ну, на долларов, так сказать, 600. И это, конечно, было что-то с чем-то. Я вообще не могу выбрасывать продукты. И поэтому от души вам рекомендую человека, который придет и все починит. Но самое главное, диагностика, оборудование абсолютно бесплатно. 347-444-87-66. На самом деле, если серьезно, спасибо большое, потому что я вообще такой человек, прошедший в Америке, что называется, все. Но когда вот у тебя, значит, нет холодильника, и ты думаешь, а есть гарантия, а нет гарантии, очень становится не по себе. И, конечно, думаешь, что как дальше жить? Как детей кормить? Игорь и его партнеры быстро и качественно с гарантией выполняют ремонт любых предметов домашней бытовой техники, так называемый appliance, на дому по Нью-Йорку, приезжают в Нью-Джерси, в Стэттен-Айленд. Звоните 347-444-87-66. 347-444-87-66. Не было бы счастья, да несчастье помогло. Еще мне отремонтировали посудомоечную машину, которая не работала уже это года три, и сказали новую не покупать, потому как новые делают плохие. Вот так все хуже и хуже. какие-то производят вещи у нас здесь. Ну, будем об хорошем, будем о хорошем, что есть такой спаситель Игорь, 347-444-87-66. Повесьте телефон на холодильник, потому что, не дай бог, у вас что-нибудь сломается. А в эту жару, ух, это действительно какая-то катастрофа.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: И, друзья, Бэмби, садик Бэмби, 2114, Браун-стрит. Сижу, улыбаюсь, потому что туда ходили мои девчонки. 718-368-1817 помогает нашей программе. Здесь бесплатные программы «Прикей» и «Трикей», сертифицированные учителя, три больших площадки для прогулок, кружки вокала и танцев, великолепные запоминающиеся утренники, удобные кондиционированные автобусы забирают из всех районов города, принимают ваучеры на продленный день, обширные летняя программа, два бассейна, но самое главное, к сентябрю готовьтесь, если вы еще не знаете, в какой садик отдать любимое чадо, приходите сюда, на Open House, поговорите с менеджером Ромой, с воспитателями, и я уверена, что здесь вам понравится, и вашему ребенку будет тепло, хорошо и уютно. 2114 Браун-стрит, между Avenue U и V, 718-368-1817. Впрочем, лучше этим летом, чтобы вашему ребенку было прохладно в этом садике, а тепло, чтобы было зимой. 718-368-1817. Счастливое детство начинается здесь. 2114 Браун-стрит.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Я продолжаю свою критику подготовки города к чемпионату мира по футболу. Мне показалось, что огромного праздника, за исключением всей Норвегии, которая просто выехала, как мне кажется, сюда всей страной, и всей страной нам показала, как надо болеть. Хочу посмотреть на того гениального болельщика, который придумал это викинговское движение гребли, и теперь гребут у них в парламенте, гребут короли, в общем, все гребут. Норвежцы молодцы, хотя мое сердце отдано Кабо Верде. Когда-то я так хотела попасть на Сезарию Вору, пожалела на концерт $200. И зря, а теперь было бы такое в голове воспоминание. Много у нас, кстати, было музыкальных таких спонтанных площадок. Болельщики пели песни своих стран. Ну, ближе к музыке хочу. Дим, а как у нас с музыкантами этим летом? Как прошел ваш концерт? Потому что, не обижайся, но я так скептически. Концерт был вчера. Я честно планировала прийти посмотреть и послушать тебя и сотоварищей. Но этот чемпионат, понимаешь, этот финал, у меня сегодня, я сегодня такая разбитая, как будто я сама играла, непонятно за какую команду, понимаешь, я столько сил вчера эмоциональных отдала. Были ли люди на вашем концерте, расскажи.
1: На нашем концерте было человек 50 где-то примерно.
0: Отлично.
1: Это считается хорошо, потому что я заметил, русскоязычные зрители сейчас в последнее время не очень хорошо ходят на концерты, но этот концерт был действительно отличный, но у нас этим летом обширная концертная программа, и у нас, и как бы на тех фестивалях, которые мы устраиваем, выступает много интересных групп. Мы пригласили в этот раз Интерзону.
0: Мишу Данилина,
1: Мишу,
0: да?
1: Данилина, легендарная группа, которая в 90-х годов существует.
0: Миша, привет большое.
1: И 50-51, белорусские панки из Филадельфии, которые начинали как рэперы, сейчас они больше панк-рок играют, очень зажигательная, энергичная музыка. Ну и мы тоже хорошо выступили, мощно. Фанаты меня повели в караоке поить бесплатно.
0: Боже, ночи. вот она слава тебя настигла. Скажи, я думаю, что нужно объявлять заранее. Ты знаешь, то, что Нью-Йорк всегда бежит, спешит. Потому что я вот, например, себе говорю, да, хотя Facebook говорит, пойдете, я всегда ставлю. Интерестед, но никогда до дела не доходит, потому что или детей не с кем оставить, или еще какие-то дела. Поэтому давай объявим, когда будет следующий концерт, и я буду объявлять в программе, чтобы люди могли записать себе, запомнить и прийти к тебе на концерт.
1: Во-первых, в августе на фестивале Jetlag мы точно играем на главной сцене, мы открываем этот фестиваль.
0: Явки, координаты, пароли.
1: Это все можно нагуглить, Jetlag, просто написать английским буквам Jetlag на Фейсбуке, и вся информация выскочит. И, возможно, мы будем играть на фестивале Vibe, скорее всего, будем. Это тоже в августе будет. И в осенью будет крупный фестиваль «Рок без границ», на котором мы тоже обязательно появимся. Так что следите за анонсами.
0: Ну, я буду объявлять, Дим, если ты не против, я буду объявлять, чтобы люди пришли, на тебя посмотрели. Талантище. В Фейсбуке ищите Пайк Звездочкин. Дима пишет классные тексты. Особенно я люблю его отпуск, потому что в отпуск он ездит не так часто, но вот его заметки, вот я просто обожаю. Понимаете, некоторых блогеров я... что называется, залипаю и смотрю. Знаешь, такая есть, ну, ты у нас, по-моему, все больше по, так сказать, пище духовной, а я так, ну, очень люблю перекусить. И вот такая тетенька снимает вот в домашнем халате, называется «Вкусно, но не полезно». Боже! Я когда это вижу, смотрю вечером, именно когда больше всего хочется есть, и думаю, ну, как же вот так умеют люди вот так просто... В экран смотришь и наслаждаешься, как человек готовит. Вообще люблю профессионалов. Повторяю, Дима Банников – профессионал. Приходите к нему на концерты, не пожалеете, друзья. Что у нас еще? В Teen Building – это South Street Seaport. В том здании, где раньше размещался достаточно приличный фудкорт, открылся новый музей, в котором все инсталляции сделаны из надувных шаров. Выставка называется «Daydream – Air Becomes Art». Мне очень нравится это место. Там и на улице бывают всякие инсталляции интересные. То, что сделали, переделали 17-й пирс, мне совсем не нравится, во что его превратили. Поэтому очень сложно там выжить арендодателям. Обычно у нас была такая семья. Им привет, этим ребятам. Я их, к сожалению, не могу найти. Они живут в Стейтен-Айленде. Обычно мы туристов там кормили вкуснейшими. Ну, блины, называли мы их тут по-модному панини, на самом деле это были блины с лососем, они нам рассказывали о своей жизни, делали короткую передышку с туристами, и это был такой уютный, классный фудкорт, вот он был то, что называется, вот давайте я применю прилагательное, аутентичный. Сейчас, как у Люка Бессона, все из стали в фильмах, все из стали и бетона, и, по-моему, потерял пирс 17-й немножко вот это здание трехэтажное после реконструкции, потерял свою такую прелесть. Но это мое личное субъективное мнение. И даже был такой ресторанчик, там Малибу, по-моему, он назывался. Там, значит, все продукция и вино, и салатики были с фермы. Все это было якобы органик. Но меня интересовал этот ресторанчик с точки зрения, что там не было очереди никогда в туалет. Закрылись, потому что невозможно потянуть эту аренду. И, на мой взгляд, все-таки не нужно было переделывать. Но никто мое мнение не спрашивал, поэтому просто вам говорю, все равно на 17-м пирсе есть что посмотреть. Там чудесные фотографии, там всегда инсталляции. Сейчас вот футбольный мяч стоит. Вот. Ну, давайте в наш любимый Центральный парк, кто-то его называет бэкьярдом Нью-Йорка. Так вот, в самой северной части Центрального парка июля-август по воскресеньям с 2 до 4 будет проходить музыкальный фестиваль Harlem Mere Performance Festival. И в основном это джаз с некоторыми добавками. Все на сайте www.centralpark.com. Things to do. Concerts. Harlem Mere Performance. Воскресенье. Нет, это мы уже пропустили. 30 июля, простите, в четверг. В Бруклинском ботаническом саду будет блок-партия. Ну, во-первых, в этот день... посещение этого замечательного парка будет бесплатно. Ну, а во-вторых, там будет всяческая музыка, еда и игры для детей. Так что записывайте, дорогие родители. Родителям особый почет, потому что, я думаю, боже, это же так сложно куда-то летом пристроить детей. Да, еще одну партию, о которой я вам хотела рассказать и сохранила информацию. И сейчас вам об этом расскажу. Вот, ну вот почему сохраняешь информацию, а потом так же быстро ее теряешь. Нет, не могу найти. Ну, давайте еще скажу, что опять повторяю, я уже видела рилс блогеров, что на нашем главном муниципальном здании бесплатно можно 100 лет, вот это было, 100 лет не открывалась эта площадка, и вот это наша замечательная муниципальная высотка, где у нас людей расписывают, где у нас ЗАГС, ну, не только ЗАГС там, конечно, можно подняться на верхотуру, но, как мне кажется, все равно нужно все делать все-таки лучше онлайн, а не приезжать к шапошному разбору. Хотя я все равно не человек технический, я люблю вот купить билет, именно вот так вот. Да. Ну и мой любимый рыжик, рыжиком у нас Ермолинец называет нашего президента, мой любимый рыжик – это Эд Ширан. Какой молодец, он просто вот такая инициатива, правда, в Англии, а не у нас. В библиотеках откроются бесплатные музыкальные студии, можно будет пользоваться музыкальными студиями, брать инструменты, выступать перед публикой, и все это сделал, проспонсировал все это рыжик Эд Ширан. И также он будет поддерживать независимую концертную сцену, но тут ему помогали и Вольф Алис, и Гарри Стайлс, и другие музыканты. Какие молодцы! Я думаю, для наших библиотек тоже бы нам пригодилось, такое. Да, нью-йоркский офис Сотбис переехал в 2025 году в новое здание Брюер Билдинг на Музейной Миле. И посещение Сотбис, между прочим, бесплатно. Это как художественный музей, в котором экспозиция меняется 3 раза в месяц. Посмотрите, вот сейчас там динозавры, представляете себе? И, друзья, ну, полакомиться мороженым тоже хорошо. У нас, между прочим, день мороженого недавно прошел. А придумал его Рональд Рейган, потому что был кризис у фермеров, и он вот так решил помочь. И поэтому рассказывайте, пишите. Пишите в Фейсбуке или в Инстаграме, какое мороженое вы любите, и этим летом какое мороженое вас спасает. Ну, я могу сказать, что в Коско, на которых сейчас все накинулись, у них есть такое замороженное, это типа мороженого, это сорбет, по-моему, называется, прямо в кожуре кокоса или апельсина, или манго, у вас там вот такого цвета яркого, насыщенного сорбет. Очень вкусно, дети обожают, и, по-моему, там не очень много калорий. Ну ладно, от еды давайте все-таки перейдем к нашим баранам, как говорится, и посмотрим, что у нас сегодня еще нам предлагают. Ну, каждый понедельник, июль, август, Брайан Парк, 8 часов вечера на Большой Полянке, показывают кино. А вот 23 июля, то бишь через пару дней, в 12:30 будут исполнять арии из популярных шоу. Отлично, отлично. Хорошо, идем мы дальше. И что смотрим? Идем мы с вами в музей Уитни. 99 Гэнсворт Стрит рядом с Хайланд. Тут проходит выставка Уитни Биеннале. Более 50 художников здесь представляют свои работы. Открыто до 23 августа. Каждую пятницу с 5 до 10 вечера вход бесплатный. И также можно бесплатно попасть каждое второе воскресенье месяца. Ну, а те, кому меньше 25 лет, тоже вход бесплатный. И все галереи на первом этаже бесплатны. Все это открыто до 23 августа, простите. И в главном парке Бруклина, который я просто обожаю, Проспект Парк, кстати, те же архитекторы, которые делали и Центральный парк, так вот там будет в июле и в августе в 2 часа дня каждое воскресенье проводиться бесплатные экскурсии. И на такой часовой экскурсии вы можете узнать что? О битве при Бруклине, которая, как написано, является первым и самым масштабным сражением во время войны за независимость США. И эта экскурсия начинается и заканчивается около Lefferts Historic House. Вся информация на сайте prospectpark.org, events list. И также вот экскурсии ждут вас, мероприятия на старом кладбище Гринвуд в Бруклине. Там вас будут ждать экскурсоводы в исторических костюмах, парад и памятная церемония. Тоже все это посвящено этой битве, но я, пожалуй, воздержусь. Как-то экскурсии на кладбище, даже на самое интересное, не очень тянет. Кстати, ну, не все могут пойти в Метрополитен Опера, билеты дорогие, не всегда есть, но что у нас есть? У нас есть кинотеатр The Met Life HD и metopera.org Season in Cinemas можно найти с 22 июля в разных кинотеатрах, в разные дни можно будет посмотреть The Merry Widow, а с 5 августа также в другие дни, в зависимости от кинотеатра, на экранах будет Аида. Так что не пропустите. Ну, а вот в субботу, 11 августа, и в субботу, 8 августа, на Роковый Бич с 12 дня до 8 вечера, 98-97 Shorefront Park и Роковый Парк, пройдет любопытное мероприятие. Роковый Бич Surf and Stomp. Сначала там будут уроки серфинга, потом пикник, потом танцы, swing dancing party до упаду. Ну, а под конец sunset swimsuit review. Да, будет, наверное, очень-очень интересно. Ну, и вот лекция, на которой я тоже собираюсь, вот в Стейтен-Айленде, лектория на веранде, открыли ребята 94 Hamilton Avenue, каждую субботу любопытные лекции. Первый лекционный сезон посвящен городу, который собрал нас вместе, это Нью-Йорк в живописи, литературе, в кино, в музыке, старый музей, новейшая архитектура, туда в какой-то из дней обязательно я собираюсь и вам советую. И что еще я вам хотела рассказать, что, ну, пожалуй, об этом я рассказала, и вот что еще хочу напомнить, что в Center for Jewish History, это 15 West 16 Street, до декабря выставка Jews are Magic, Occult Practices from Palm Strive to Professionals, to Professional. В этом центре, ну, я не знаю, никогда не была, но бесплатная выставка. Я думаю, что это весьма интересно. Обещала вас не оставить без кино и книг, поэтому сейчас у нас через буквально несколько минут будет рубрика «Под обложкой», но сначала напомню, что на Губернаторском острове, Governor Island, 25 июля с 12 до 5 проходит 6-й ежегодный фестиваль «Jazz by the Water». Начало в 12 часов дня, вход бесплатный, нужно только купить билет на паром www.govisland.com, things to do, events just by the water. А сейчас почитаем книжки, посмотрим кино.
2: Книжные новинки, истории об авторах, придуманные и реальные истории в рубрике «Книга-диван». В программе «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Друзья, я знаю, что я, наверное, уже надоела всем с девушкой, которую зовут Мария Ривейра, но, тем не менее, хочется мне о ней поговорить, об этой писательнице, потому что зацепила меня ее, и зацепили меня ее книги, и, честно говоря, я циклы практически не читаю, просто из-за нехватки времени. А тут я вот решила, особенно, знаете, когда романтические отношения, ну как не прочитать. Поэтому я прочитала книгу сначала, прослушала. Ну, все это идет очень хорошо, если как вот у меня лето проходит под таким лозунгом «Выброси все ненужное из дома». И вот я включаю книгу и, значит, слушаю, и в это время делаю работу, которую... Привет всем людям, которые занимаются клинингом здесь, уборкой. Вы мои герои, потому что это самая недооцененная работа, которая никогда не заканчивается. Ну вот Мария Арунги, это испаноязычная писательница, которая получила известность благодаря детективным романам. И до начала литературной карьеры она работала юристом, что, вероятно, повлияло на ее подход к построению сюжетов и юридических деталей в книгах. И прежде чем я вам о ней расскажу, сейчас Дима сделает небольшую отбивку, и у этой рубрики у нас есть спонсор.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Друзья, СК Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь с 8 утра до 6 вечера. Работают вплоть до Labor Day. Здесь у ребенка экскурсии, поездки, танцы, пляж и многое другое. Но самое главное, что здесь автошкола, которая так называемая продленка, забирают из всех районов Шипсет-Бэя и привозят детишек по адресу 3360 Шор Парквей. И если вы хотите сейчас отправить ребенка в лагерь, то ваш ребенок заслужил отличный «Прекрасное лето». Записывайтесь 646-416-0060. Если же вы думаете, что делать с продленкой в сентябре, то обязательно позвоните Стефани, она ответит на все ваши вопросы. 646-416-0060. Здесь детей ждет горячее питание, грамотные педагоги и никаких проблем с домашкой не будет. 3360 Шор Парквей СК Learning Center.
2: Вы слушаете программу «Нью-Йорк» с Вероникой Литвиновой.
0: Я уверена, что после победы Испании будет интерес и к испанским книгам тоже, поэтому я думаю, что опять вас информирую, что называется, в тему. И, конечно, наибольшую популярность ей принес цикл произведений о лейтенанте Валентире Редонто. Это такая девушка с разными глазами, и такая она серьезная, но тут, конечно, и любовная линия присутствует, как без этого. И этот роман сочетает в себе элементы классического детектива, психологического триллера и готической атмосферы, что выделяет его среди других произведений жанра. Про «Скрытую бухту» первую часть я вам уже рассказывала. Значит, потом я прочитала ее вторую книгу, это серия, да, про которую я вам тоже говорила. И вот сейчас, наконец-то, роман, который называется «Мы непобедимы». «Мы непобедимы» — это третья часть, которую я заканчиваю, и действие книги разворачивается в приморском городке, где лейтенант Редондо расследует загадочную смерть садовника в старинном дворце Кинта-дель-Амо. И в произведении, конечно, пейзажи просто какие-то потрясающие. Я думаю, что можно туристическим агентам вот просто предлагать эту книгу, и человек сразу захочет поехать в Испанию. Ее книги Марии Аруньи, они переведены на множество языков. Международное призвание она получила. Ведущий автор именно испаноязычного детектива. Запутанные сюжеты, мистика и психологизм. Мне очень нравится то, что она отправляется периодически в прошлое. В общем, нравится. Еще хотела вам рассказать о фильме «Минута тишины» с Цыгановым, от которого все балдеют. Я как-то Евгения Цыганова особо не воспринимаю. Мне кажется, что он везде одинаков. Сначала очень-очень хорошо шел детектив, прямо так-так-так-так-так-так-так. Ну, а потом не очень я верю в сказки, когда олигархи из России становятся эдакими Робин Гудами и все свое раздают, поэтому концовка мне не очень понравилась. Не знаю, если очень любите Цыганова, посмотрите, но мне кажется, с концовкой немножко и сценарист, и режиссер, что называется, облажались, поэтому даже так на распутье рекомендовать или нет. И об одном интересном сериале расскажу уже в следующий раз. Желаю вам отличного лета. Я лично еще не была ни разу на пляже, какой ужас, и ни разу не была на концерте Дмитрия Банникова. Собираюсь сделать и то, и другое этим летом обязательно, чего и вам желаю. Также желаю общаться с хорошими людьми. Это очень важно. Плюс читать хорошие книги и смотреть хорошие фильмы. До встречи!

0: Нью-Йорке 5 часов утра.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: Студия Наталья Быстрицкая. Мэру Нью-Йорка Мамдани придется объясняться перед электоратом по поводу слов о готовности задержать премьер-министра Израиля Бенямина Нетаньяху. По словам экспертов, Мамдани просто понтуется. Он не имеет полномочий задерживать Биби. Ранее градоначальник не исключил, что власти мегаполиса могут задержать Нетаньяху во время его предполагаемого визита на Генеральную ассамблею ООН в сентябре. По словам мэра, он ведет по этому поводу переговоры с юридическим департаментом. Он также назвал израильского премьера военным преступником и заявил, что ему место в Гааге. Это цитата. Сам Биби говорил, что угрозы мэра его не беспокоят. В то же время он обвинил Мамдани в поддержке террористов Хамас. Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху в ноябре 2024 года. Израиль отвергает любые обвинения и не признает юрисдикцию суда. Соединенные Штаты не являются участниками Римского статута, учредившего Международный уголовный суд, и также не признают его юрисдикцию. Кроме того, губернатор Кэти Хоукл ранее заявляла, что мэр не обладает полномочиями отдавать распоряжение об аресте главы иностранного правительства. Луна-парк на Кони-Айленд впервые в истории ввел Happy Hour. Акция продлится до 12 августа. Специальные скидки действуют с понедельника по среду с 6 до 8 вечера. В эти часы посетители получат скидку 25% на Luna Boardwalk Pass, гарантирующий безлимитный доступ к большинству аттракционов. Дополнительно гостям предоставляется скидка 15% на покупку еды. Напитки в акцию не входят. Актриса Бренда Фрикер, известная по роли «Леди с голубями» в фильме «Один дома, два затерянные в Нью-Йорке», умерла в Ирландии в возрасте 81 года. Фрикер родилась в Дублине. До того, как стать актрисой, хотела посвятить себя журналистике. Впервые появилась на экране в 19 лет, исполнив небольшую роль без упоминания в титрах в драме «Бремя страстей человеческих». В 70-е и 80-е снималась в британских фильмах и телесериалах, преимущественно в эпизодических ролях. В 92-м году актриса появилась в фильме «Один дома, два», затерянной в Нью-Йорке. Она исполнила запоминающуюся роль «Бездомной леди с голубями», которую Кевин МакАлистер, герой Маккалая Калкина, встречает в Централ-парке.
2: Служба информации «Дэвидсон Радио». Только на
0: «Дэвидсон Радио».
4: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.
4: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
5: Дэвидсон Радио.
4: 620 АМ. Настройтесь.
6: Доброе утро. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Вас приветствует Михаил Бузукашвили, ведущий передачи «Плюс один». Ну и, как всегда я говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но примет сказанную мною как информацию к размышлению, цель этой передачи будет выполнена. Ну и, как очень часто у меня бывает, у меня весьма противоречивые будут мысли о тех проблемах, которые я хочу затронуть в этой передаче. И поводом для этой передачи послужило мне некоторое сообщение из Франции. И второе – это некоторые сообщения, которые связаны с прошедшим уже чемпионатом мира по футболу. Итак, начнем с Франции, уважаемые радиослушатели, потому что то, что произошло во Франции, мне кажется, в общем-то, имеет отношение во многих странах. Во многих странах, и это означает то, что, в общем-то, эта проблема становится насущной. Итак, Национальное собрание Франции после многолетних споров проголосовало за закон о помощи и добровольном уходе из жизни. Процедура получения такой помощи в законе обставлена строгими условиями. За новый закон проголосовал 291 депутат Нижней палаты французского парламента против 241. То есть, ну, разница есть, конечно, но не такая, чтобы очень большая. До этого закон трижды отклоняла Верхняя палата парламента, Сенат. Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню отправит отдельные статьи закона на рассмотрение Конституционного совета Франции, и только после одобрения совета закон вступит в силу. Он даст право просить об эвтаназии совершеннолетним французам, которые страдают от тяжелых и неизлечимых болезней на последних стадиях. При этом болезни должны причинять им постоянные и невыносимые физические или психологические страдания. Такой пациент сможет добровольно выразить свое намерение покончить жизнью, сообщив об этом врачам, а те должны будут, проведя консультацию, принять решение в течение 15 дней, то есть полумесяца. Затем пациенту будет дано дополнительное 2 дня, ему будут даны на размышления, а затем он сам должен будет сделать себе смертельную инъекцию. Если он физически не может это сделать, тогда укол сделает врач или медсестра. Окончательное решение пациента в день процедуры должен будет засвидетельствовать его лечащий врач. Ну, я говорю о Франции, а вот в некоторых странах Европы, а именно в Испании, Нидерландах и Бельгии, эвтаназия неизлечимо больных уже легализована. В Германии и Италии медицинская помощь в добровольном уходе из жизни декриминализирована, но еще не легализирована. В Британии, как и во Франции, споры о добровольном уходе из жизни уже идут много лет. Проект закона о ней парламент, как ожидается, заново рассмотрит этой осенью. Во Франции против закона выступают, в частности, католическая церковь и часть медиков. Нижняя палата, Национальная ассамблея проголосовала за него теперь уже 4 раза, а Верхний Сенат, где большинство имеют правые партии, 3 раза отклоняла его. При этом результаты опросов показывают, что уверенное большинство французов за то, чтобы дать смертельно больным право выбора между паллиативным лечением и добровольным уходом из жизни. Перед голосованием в парламенте премьер-министр Лекорню сообщил, что отдаст некоторые статьи закона на рассмотрение Конституционного совета, органа, который следит за соответствием законам Конституции Французской Республики. Президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает закон, но его премьер-министр относится к этой идее с осторожностью. Лекорню намерен просить Конституционный совет оценить прежде всего 3 аспекта закона. Первый. 2 дня, дающиеся на размышление и окончательное подтверждение желания уйти из жизни. Критики закона считают, что 2 дней мало. Второе. Насколько способны давать осознанное и продуманное согласие на уход из жизни пациенты с нарушениями способности к суждению? Третье. Правомерно ли будет, что медицинские и прочие учреждения, сам смысл существования, который заключается в оказании паллиативной помощи смертельно больным, смогут теперь помогать этим больным уйти из жизни? Так что, видите, вроде бы с одной стороны проголосовали, парламент Франции принял такой закон о помощи в уходе из жизни, несмотря на сопротивление многих депутатов. И еще раз говорю, что, судя по опросам, большинство французов поддерживают закон об эвтаназии, но у него есть и много противников. Некоторые из них, такие как, например, акция специальная была во Франции, они говорят, что сторонники эвтаназии считают тяжело больных обузой. И вот в связи с этим, уважаемые радиослушатели, множество ассоциаций возникает, связанных с самоубийствами людей. Ну, раньше люди не рассчитывали на помощь врачей, если если у них возникала мысль о самоубийстве, они, в общем-то, делали это сами. И я очень, очень часто вспоминаю Джека Лондона. И хочу просто сказать, уважаемые радиослушатели, что 22 ноября 1916 года Джеку Лондону было 40 лет, 10 месяцев, вот, и 10 дней. И он принял, у него были разные там болезни и так далее, и так далее. И он принял какие-то таблетки, и через несколько часов он умер. И вот до сих пор, если читать какие-то книжки о Джеке Лондоне, то до сих пор, или статьи о нем, то до сих пор идут вообще-то, знаете, споры. Он ошибся, когда принимал количество таблеток и умер от передозировки, или он специально, так сказать, специально принял такое количество таблеток, чтобы уйти из жизни. Я, например, лично, я хорошо знаю биографию Джека Лондона, хорошо знаю его творчество. Я лично, например, думаю, что Джек Лондон, несомненно, покончил жизнь самоубийством, потому что самоубийство – это одна из, ну, одна из, в общем-то, часто повторяемых тем в его творчестве. И его автобиографический герой Мартин Иден покончил жизнь, вы помните, самоубийством. Самоубийством кончали жизнь и некоторые другие герои рассказов, повестей Джека Лондона. Так что, в общем-то, я хочу вам сказать, что я верю, что это было сознательное самоубийство, а не ошибка в приеме лекарств. И в то же время, уважаемые радиослушатели, вот жизнь меняется сейчас. Ну, раньше люди кончали жизнь самоубийством разными, скажем так, способами. И вообще, что такое самоубийство? Иногда, наверное, мне кажется, я не врач, конечно, и мало что в этом соображаю, но иногда у меня такое чувство, что самоубийство – это, знаете, иногда решение одного момента в жизни. Потому что, в принципе, самоубийство часто очень... связано с каким-то определенным моментом жизни. Вот, например, я вспоминаю Артура Рубинштейна, знаменитого музыканта. Так вот, Артур Рубинштейн был в Париже в молодом возрасте, и у него все, ну, плохо получалось, все не ладилось у него в жизни. Вот, и он решил покончить жизнь самоубийством. Ну, он не знал, как покончить жизнь самоубийством, потому что, ну, думал и решил, что лучше всего там с помощью веревки повеситься. А веревки у него дома не было. И он вышел на улицу, и, чтобы купить веревку. И пока он гулял по улице, это у него настроение прошло, и он еще прожил после этого несколько десятков лет. Так что я был счастлив, что не покончил жизнь самоубийством. Так что самоубийство иногда – это дело минуты. И когда вот здесь говорится о том, я вот приводил информацию из Франции, там 2 дня дать размышлять и так далее, это все очень относительно, очень относительно. И когда я говорил о том, что от боли, в общем-то, люди спасаются... Знаете, в общем-то, боль такое чувство в разной степени, конечно, которое у людей есть, ну, бывает очень часто. И, в общем-то, в принципе, и, как говорится, и от боли, в общем-то, надо застраховаться тем, что она или проходит, или не проходит, но она частица нашей жизни. И жизнь с болью лучше, чем жизнь вообще устраненная из того, что сделано с человеком.

на сиденье перед ящиком и на разную копеечную суету. Ну, когда я говорю перед ящиком, я имею в виду телевизор, да. Да, так что, в общем-то, тем более, что времена меняются, уважаемые радиослушатели. Вот я говорил о том, что вот многие французы против этого, потому что, в общем-то, их дети иногда, бывает и так, что подталкивают к самоубийству отца или матери. Лет 70 примерно назад Эрих Мария Ремарк, на мой взгляд, замечательный писатель, Эрих Мария Ремарк говорил, что в наше время дети сердятся на своих родителей, что они медленно уходят из жизни. После этого прошло высказывание 70 лет примерно. И мне кажется, что сейчас таких случаев очень-очень много, когда дети, в общем-то, сердятся на родителей, сердятся на то, как родители, ну, в общем-то, очень медленно расстаются с жизнью. И вообще, есть такое выражение, что дети... Дети оценивают родителей с той точки зрения, что если родители тратят на детей больше средств, чем дети на родителей, то дети за то, чтобы они дольше и дольше жили. Но вы знаете, что далеко не все родители могут средства тратить больше, чем дети на них уже в пожилом возрасте. Ну и так получается, уважаемые радиослушатели, что жить иногда в обстановке, ну, когда нет явных признаков того, что, в общем-то, жизнь очень-очень тяжелая, но есть чувство беспокойства и так далее, особенно когда есть рядом с тобой находятся люди, которые говорят тебе там, что страдания твои вообще такие сильные и прочее, и как-то психологически на тебя воздействует. В общем-то, очень много размышлений на этот счет. Ну и все зависит, конечно, от уровня счастья. И я повторяю, иногда человек может быть совершенно здоров, но уровень счастья у него очень низкий, и он уходит из жизни добровольно. Такое тоже бывает. Не знаю, как вы, но я за всю свою жизнь, уважаемые радиослушатели, не встречал ни одного, подчеркиваю, счастливого человека, такого, чтобы он был удовлетворен уровнем своего счастья и не хотел бы чего-то еще для еще более полного. То есть я встречал, конечно, счастливых людей, и вы встречали хороших, счастливых людей, но мне кажется, часто это бывает временное счастье. Сегодня человек счастлив, потому что он женился, или у него сегодня ребенок родился, или на работе он повышение получил, или квартиру приобрел, или брелок красивый, лотерею выиграл, или команда его футбольная победила. Но это сегодня. А завтра проблемы в семье могут быть. И на работе, и квартиру надо ремонтировать, любимая команда подводит, в лотерее нет больше никакого везения. Мне кажется, все дело в том, что нынешнее поколение, мне кажется, больше, чем другие поколения до нас, разучились быть счастливыми. Мы не умеем быть счастливыми, мы не овладели этим высоким и необходимым для жизни искусством. Я так полагаю, возможно, ошибочно, что нет полного счастья на Земле. И никто не знает, как до этого счастья добраться, какую дорогу выбирать. Помните, когда Алиса, та самая Алиса, что из «Страны чудес», беседовала с котом? «Вы не будете столь любезны сказать, какой дорогой не выйти отсюда?» «Это в значительной мере зависит от того, куда вы хотите прийти», — ответил кот. «Не безразлично, куда», — сказала Алиса. «Тогда нет разницы, какой дорогой ты пойдешь», — сказал кот. Мне кажется, что этот кот был мудрым и знал, что направление пути зависит от направления цели. А мы все путаемся, не догадываемся, куда нам идти за счастьем. Конечно, некоторые скажут, что прекрасно

0: знают, что нужно для счастья. Абсолютно все выскажутся за то, что им необходимо здоровье и свое, и здоровье своих близких. Многие признаются, что мечтают о денежках. Причем не обязательно об очень больших миллионах, а о том, чтобы нормально жить без хлопот, не отказывать себе ни в чем необходимом. Еще многие скажут, что главное для них, чтобы дети вышли на светлую, широкую дорогу жизни. Многие поведают о своих сокровенных мыслях, касающихся власти, любви, машины, выпивки, охоты на слонов, ограбления банков, собирания бабочек. Ну, я шучу, конечно, но много разных способов есть, да, о сокровенных мыслях. Этот список можно было бы продолжать до бесконечности и заполнить им, в общем-то, 5 толстых тетрадей и одну тоненькую. Но сколько людей имеют все это и вовсе несчастливы? Когда здоровье есть, и его не ощущаешь, его просто не ценишь. Здоровые люди, как правило, здоровье не ценят. Но если ценят, то только, так сказать, словесно. Вот, так что не ощущаешь здоровья, когда оно есть. Деньги, а разве Крес, помните, ставший олицетворением богатства, был счастлив? И к тому же известно, что богатые тоже плачут. И вы знаете все эту легенду о Кресе, когда его победили и когда его хотели сжечь на костре, он стал кричать: «О, Солон, о, Солон!» Почему он стал вспоминать Солона? Потому что Солон, мудрец греческий, когда встречался с Кресом, Крес сказал: «Кто самый счастливый человек на земле? Я, потому что я самый богатый». И Солон это сказал: «Ни один человек не может себя счастливым считать до тех пор, пока он не будет уходить из жизни. Последние дни только своей жизни он может ощутить, он был счастливым или нет». И его помиловали, Креса, после этого. На его могиле было написано, что: «Путник, не трогай эту могилу, под землей лежит человек, который владел когда-то половиной богатства мира». Итак, деньги... Богатые, как говорится, тоже плачут. Любовь. А разве так счастливы были в конечном счете Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, Бонни и Клайд? Власть. У сколько власти было там, вспомним, там Чингисхана, Нерона, Наполеона и многих других людей. Ну и что? Считаете ли вы их примером для подражания? Талант. А как кончили жизнь Моцарт, Ван Гог? Помните? Вы хотите непременно заполучить блондинку с красивым бюстом? Судьба вам улыбнулась, и блондинка ваша. Но уже через короткое время вы хотите брюнетку с не столь очевидными достоинствами. Так что все по-разному в жизни. Или вот взяли за правило повторять такую несусветную банальность из кино. Помните, счастье – это когда тебя понимают. А вы задайтесь вопросом: от кого вы требуете понимания? Ну, понимает тебя Джон Смит или Иван Иванов, или ваша жена, даже если у вас есть секретарша, ваша секретарша вас понимает. Что вы от этого так счастливы? Вот понимают ли вас многие люди сегодня? И отдельные люди, и все остальное человечество. И, в общем-то, можете вы сказать, что у вас с ними контакт. Противоречив человек, ему всегда чего-то недостает для счастья. Да и не знаем мы, что такое счастье. Есть такой старый еврейский анекдот. Сын говорит отцу о том, что хочет жениться на девушке по фамилии Кац. Отец против этого брака, потому что у девицы Кац нет никакого приданого. Но сын настаивает, доказывает отцу, что он может быть счастлив только с ней одной. «Быть счастливым, — изрекает отец, — а что ты от этого будешь иметь?» Ну что ж, уважаемые радиослушатели, я на некоторое время прерываю свою передачу для рекламной паузы, а потом это продолжим.
1: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
2: Nature Pure, чудесный наш волшебник.
3: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучше.
7: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
8: Слушайте Дэвидсон Радио. Радио.
0: Итак, после рекламной паузы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. В эфире передача Михаила Бузукашвили «Плюс один». И, как я часто говорю, если хотя бы один радиослушатель не то чтобы согласится со мной, но воспримет сказанное мною как информацию к размышлению, цель передачи будет выполнена. Ну, я одним из поводов для этой передачи сегодняшней для меня послужило то, что произошло во Франции. Там было голосование по поводу эвтаназии. И относительно незначительным количеством голосов было принято, в общем-то, решение, что люди могут кончать жизнь самоубийством с помощью врачей. Причем в Сенате вот три раза вот эта тема рассматривалась, и все три раза в Сенате Франции это было отклонено. Ну, я говорил о некоторых противоречиях, которые связаны с уходом из жизни, что иногда уход из жизни, если человеку дать еще подумать день, два, три, то он может переменить свое мнение, и приводил некоторые примеры. Ну, уважаемые радиослушатели, наверное, прав был Оскар Уайльд, говоривший, что я говорил о том, что уровень счастья во многом определяет жизнь человека и долголетие его. Так вот, прав, наверное, был Оскар Уайльд, говоривший, что хуже неосуществленной мечты есть мечта осуществленная. Мечта, она всегда в процессе, в развитии, и если мечта осуществилась, и нет другой за ней, то движение прекращается, а без этого жизнь приобретает весьма угрюмые и даже уродливые формы. Если мечта очень конкретна и достижима, то ее осуществление чревато разными неприятностями. Почитайте газеты. Сколько заскоков, депрессии, вроде бы благополучных людей, у которых все есть, о чем другие помыслить не могут. И тем не менее у них эти депрессии. Иногда складывается такое впечатление, что несчастья нам просто необходимы. Без них мы хиреем, так же, как становится неврастенником дикий зверь, который живет в просторном вольере, не голодает, защищен от опасностей и вроде бы все имеет. Какой-то чудак придумал для нас, всех людей, определение, что мы homo sapiens, что значит человек разумный. На мой взгляд, это ерунда какая-то. С тех пор, как мы стали передвигаться на двух ногах, а не на четырех лапах, и взяли в руки дубинку, чтобы крошить черепа наших близких, мы делаем все, чтобы доказать, что мы никакие неразумные существа, а совсем наоборот. Если мы собираемся в пары с существами противоположного пола и создаем семью, то очень часто мы портим друг другу жизнь и делаем ее невыносимой. Ну, я и не раз говорил, что в семейной жизни сейчас, если раньше семейная жизнь была относительно, так сказать, прочной, то сейчас в семейной жизни все больше и больше разводов, все больше и больше, скажем так, несогласия между мужем и женой. Если мы работаем вместе в коллективе, то нередко так отравляем друг другу существование, что тошно становится. Недаром для коллектива единомышленников часто больше подходит определение «серпентарии», что в переводе с латыни, как известно, означает «гадюшник». Ну, в общем, я не говорю о том, что какие бывают еще катаклизмы в мире и так далее, которые, может быть, не затрагивают нас лично, но в принципе, ну, сказывается так, так или иначе сказывается на нашей судьбе. И после этого мы будем утверждать, что мы homo sapiens, мне кажется, весьма сомнительно. Это с моей точки зрения, возможно, я ошибаюсь. Около 100 лет назад были написаны строчки о том, что для веселья планета наша малооборудована. С тех пор много гроз прогремело и воды утекло. Наш маленький глобус стал еще менее приспособлен к улыбкам. Но это на уровне вселенском, а не личном. Говорят, раньше люди больше жили в счастье и гармонии, радовались простым человеческим проявлениям. А мы сейчас достигли невероятных успехов на пути прогресса, обложились со всех сторон электроникой, одеваемся во все модное, едим зимой клубнику и бананы. А все равно нельзя сказать, что нас распирает это от счастья. Не надо идеализировать прошлое с его средневековыми ценностями и думать о том, что золотой век позади. Наоборот, надо думать, что лучше у человечества и у каждого из нас впереди. Но мы ударяемся в другую крайность, лихорадочно пытаемся избавиться от того, что представляется нам старомодным и отжившим. Все стремимся к усовершенствованию, все хотим вокруг улучшить, но при этом общий уровень счастья на планете вроде бы не кажется, возможно, я ошибаюсь, не растет, а снижается. Вот, например, раньше была моногамная семья, которая, ну, я об этом уже говорил, но хочу повторить, потому что это одно из самых, по-моему, больших изменений в нашей жизни. Раньше была моногамная семья, теперь один развод за другим, да и браки однополые разрешаются уже кое-где. Но радости от этого в целом не прибавляется. Раньше наши предки писали письма, которые шли порой месяцами, а мы теперь вместо писем говорим «созвонимся вечером» или «созвонимся на днях». Вроде бы так удобно стало, а вот больше ли у нас удовлетворения от жизни, чем у наших предков лет 200 назад. Я сомневаюсь. Такие понятия, как честь, долг, достоинство, стыд, мы заменили понятиями деньги, удобство, выгода, нужное знакомство. Лучше от этого нам стало жить. Почему вокруг столько одиноких, мучающихся комплексами, вечно живущих в напряжении людей, ожидающих каких-нибудь пакостей от, в общем-то, от окружающей жизни? Наш мир не стал лучше, но мы-то, каждый из нас в отдельности может получить свою толику счастья. Вокруг полно людей, которые заботятся о всеобщем счастье и хотят навязать свое понятие о благополучии и процветании всем вокруг. У меня лично такие люди вызывают иногда сомнения. Пусть думают о себе и не навязывают свое понимание хорошей жизни всем. Но я не раз вспоминал тех, кто меня слушает, французскую писательницу Колет. Как-то она, предаваясь размышлениям о прошлом, сказала: «Какая же у меня была прекрасная жизнь. Жаль только, что об этом я раньше не догадывалась». Это, по-моему, превосходные слова. Я их вспоминаю очень часто. И мы чаще всего не догадываемся, что мы счастливы. Представьте на минуту, что сегодня у вас не просто какой-то заурядный день, а просто замечательный. Подумайте о том, что, может быть, придет такой день, такой миг, когда вы, вспомнив день сегодняшний, будете корить себя за то, что не ощущали его прекрасности, и мечтать будете, чтобы этот вроде бы простой и непритязательный кусок вашей жизни вернулся. Не знаю, достижимо ли счастье, но, в общем-то, всем желаю таланта радости жизни, чтобы вы оценили маленькие жизненные радости, которые выпадают нам практически каждый день. Надо только их разглядеть. Как спортсмены тренируют свои мышцы, надо, мне кажется, тренировать себе это ощущение радости жизни. А то ведь, все знают, что любой орган или чувство, если они бездействуют, отмирают. Роберт Берс, присущий всем пьяницам проницательностью, прекрасно сформулировал кредо жизни человека, который хочет быть всегда в хорошем настроении, доволен и малым, а большему рад. Это не означает, что не надо стремиться к чему-то большему и труднодоступному, труднодостижимому. Надо, но не забывайте, что не надо забывать, что в этой что счастье не конечная остановка, а путь к этой остановке. И хотите вы ее, и хотя вы ее пока не достигли, не следует, мне кажется, забывать при движении и цели улыбаться солнцу и подставлять лицо ветерку. Вспомним, когда мы последний раз встречали рассвет. Есть, наверное, такие люди, которые встречают рассвет часто, но, наверное, немного, а большинство не могут припомнить. Но откуда быть тогда счастливыми? Это ведь один из, мне кажется, признаков счастья. Для счастья не обязательно надо иметь большие веские поводы. Достаточно иногда и вида восходящего солнца или лунной дорожки, отражающейся морской глади. Ну, некоторые из вас скажут, что никаких конкретных советов я не даю, как быть счастливым. Много вы от меня хотите. Я не знаю дорогу к счастью. Если бы я знал дорогу к счастью, такую всеобщую, то был бы не журналистом средней руки, а величайшим мудрецом. Потому что человечество испокон веков безуспешно задается вопросом, как же быть счастливым. И вообще, мне кажется, следует опасаться тех, кто все знает и ни на минуту не сомневается в том, что надо делать всем вокруг. Когда-то Пифагор сказал царю Птолемею, желающему скорее выучить геометрию, что нет царских путей геометрии. Поэтому каждый человек должен искать, мне кажется, свой путь счастья. И еще подумать над старой истиной. Если вы делаете то, что делали всегда, то вы получите то, что всегда получали. А если хотите получить нечто другое, то сделайте что-нибудь другое, новенькое. Как говорится, если вы несчастливы сегодня, будьте счастливы завтра или на следующей неделе. Но непременно будьте. Так что вот это одна из тем, уважаемые радиослушатели, о жизни, о некоторых приватностях жизни, которые и сообщение прошлой недели я получил. Еще, уважаемые радиослушатели, некоторые соображения у меня связаны с чемпионатом мира по футболу. Я уверен, что многие из наших радиослушателей видели видели многие матчи по телевизору смотрели. И это надо, наверное, приветствовать, потому что люди получали от этого удовольствие. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, я иногда думаю, я вот по телевидению видел, там один человек говорил, что он десятки матчей смотрел. Ну, это его личное, конечно, дело и так далее. А мне вдруг показалось, может быть, я неправильно говорю, мне вдруг показалось, что от этих десятков матчей у него немного останется в памяти. А если эти десятки часов, которые он потратил на эти матчи, он почитал бы хорошие книги, у него больше бы осталось. И вот в связи с этим иногда, знаете, возникает вопрос, что само собой разумеется, что все мужчины великолепно разбираются в политике и футболе и могут дать самые драгоценные и уникальные советы любому президенту и футбольному тренеру. С этой точки, с одной стороны, такая глубокая эрудиция восхищает, а с другой точки зрения, иногда задумываюсь, хорошо ли обладать таким гигантским объемом знаний и достоинств. И сколько у нас знаний, которые, мне кажется, ну, в общем-то, не дают ничего, ну, там, сыграли матчи, мы даже это запомнили, но что это нам дает? Я, конечно, могу ошибаться, уважаемые радиослушатели, не удовольствие, конечно, дает. Но в целом, если брать жизнь, то, в общем-то, всегда ли знание силой? Какие нужны знания? Я, конечно, целиком и полностью согласен с замечательной мыслью Фрэнсиса Бэкона о том, что знание само по себе сила. Но в то же время я разделяю слова царя Соломона, выступавшего под псевдонимом «Экклезиаст». Это Соломону приписывается один из самых мудрых текстов в истории человечества. Так вот, он писал, что во много и мудрости, много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Наше банальное время и в нашей действительности до таких скорбных высот познание не поднимается. Скорее всего, часто у многих людей, на мой взгляд, многие знания превращаются в самое что ни есть бесполезный груз. Это все связано, связано со многими видами, так сказать, деятельности и интересов. Это, знаете, когда едешь куда-нибудь, носовал в сумку множество вещей, которые окажутся потом совсем ненужными, а вот главное с собой взять забыл. Я так полагаю, что чем меньше у человека своего дела и своей жизни, тем больше он живет делами других людей и их жизнью. И тем больше времени он проводит в телевизор или в компьютере, поглощая массу ненужных и чаще всего абсолютно ненужных сведений. Ну, бывает и нужные, конечно, но редко. Я всегда поражаюсь потрясающему интересу некоторых родителей за судьбу человечества, самозабвенно погружающих себя в упоительный и нескончаемый мир политики. Ну, в общем-то, в принципе, я вам хочу сказать, что многие меня, наверное, покритикуют. Ах, как нехорошо, скажут некоторые из вас. Вы что же проповедуете аполитичность? В наше бурное время надо знать политику, держать палец на пульсе новостей, надо быть в курсе всех важных политических событий, чтобы делать правильный выбор. Тем более, что, ну, в общем-то, много еще событий предстоит в жизни. Вы мне можете привести множество доводов в пользу знания политики. Вспомните разные умные изречения, доказывающие, что умные люди всегда говорили, что без постижения тайн политики вы можете погрязнуть в пучине проблем. И, возможно, некоторые приведут мне изречение очень известного французского писателя и политика Шарля Монталамберга. Если вы не будете заниматься политикой, политика займется вами. Сказано, мне кажется, красиво, но значит ли это, что, вдохновившись этим афоризмом, надо бросаться в бурные волны политики, как это делают сейчас многие люди? Они жадно впитывают в себя все, что им предлагает компьютер, телевизор, газеты, журналы, весь этот нескончаемый водоворот сведений, которые обрушиваются на нас и делают нас участниками безостановочного действия. Политика вошла напрочь в наши умы и поселилась в этих умах, занимая неправомерно большое место. Меня до глубины души изумляют люди, которые увлечены политикой, смотрят, слушают и читают про разные политические баталии, про то, что происходит в разных, там, в разных, так сказать, политических верхах и так далее, и так далее. И еще им безумно интересно, ну просто они жить без этого не могут, если не узнают там, что сказал тот человек, что сказал этот человек и так далее, и так далее. А через несколько дней все это забывается, и просто забиваются мозги, знаете, разной информацией, которая, в общем-то, в принципе, ну, бывает, мало нужна человеку. И увлечение политикой меня всегда не только изумляет, но и удручает. Я встречал немало таких людей, которые как губки впитывают в себя массу политических сведений. Причем они не назовут вам имен, например, современных американских писателей, музыкантов, художников, режиссеров, в общем-то, они далеки от этого, а вот каких-то там политических деятелей и так далее, они хорошо знают. А мне кажется, что от чтения книг, от слушания музыки гораздо больше пользы, чем от беспрерывного осмотрения политики, хотя политику тоже надо иногда смотреть. Вы меня поймите правильно, никого не призывают гордиться той повседневности, что мелькает на экранах телевизоров. Иногда происходят действительно важные события. Конечно, надо быть в курсе того, чем живет окружающий мир. Но, на мой взгляд, когда это застилает все вокруг, когда это занимает львиную часть времени, то человек, бесконечно переживающий эту жвачку, становится наркоманом, политическим наркоманом, который наносит себе очевидный вред. И мое глубочайшее убеждение, что вместо того, чтобы угрохать такое время на политику, лучше в это же время заняться чем-то другим. А язык какой-то новый изучать, книжку почитать, музыку послушать, фильм хороший посмотреть, ведь бывают и хорошие фильмы. Может быть, пойти на рыбалку, посидеть на солнышке, погулять, побольше шевелиться, двигать ручками и ножками, спасаясь от инфаркта и болезни Альцгеймера. Вы помните, что вы смотрели по телеку, скажем, 3 дня назад, неделю или месяц назад? Я думаю, что нет. Но вы наверняка запомнили те эмоции, которые испытали, прочитав интересную книгу классика или современного писателя, послушав музыку замечательных композиторов, сходив в музей Метрополитен, побывав на спортивной площадке или посмотрев хороший фильм. А их немало показывают по телеканалам. А Голливуд ругает, но ведь он дает порой и великолепную продукцию. Поверьте мне, я знаю многих людей, которые бесконечно комментируют высказывания какого-нибудь политика, говорящего одно и то же, но не могут найти время, чтобы прочитать книгу современного автора, пойти на выставку музея Гугенхайма. Я не говорю, что эти высказывания не надо знать, но если на это время находится, а на остальное нет, то жаль, что так сложилась жизнь, так сложились приоритеты. Жизнь как сообщающиеся сосуды. В одном прибавляется, в другом убавляется. Полезно было бы, если бы убавилось политики и прибавилось в том, что гораздо большее значение, мне кажется, имеет твоей жизни. Ибо ты творец своей судьбы. Именно своей, а не той, которая общей огромной армии людей, убивающих время. А к чему я весь этот разговор затеял? А к тому, что мы не ценим время и зачастую тратим его на то, от чего нет пользы ни уму, ни сердцу. А наша жизнь – это, увы, небольшое время нам отпущенное. В Талмуде Ведь сказано, вы говорите, что время проходит, безумцы, это вы проходите. Я думаю, что многие из нас очень боятся свободного времени, потому что не знают, чем себя занять. И можно заняться собой, себя сделать немножко лучше, подкормить мозги доброкачественной духовной пищей, выйти в парк и там сделать первые шаги, чтобы нанести хоть какой-то урон непрерывно растущему животу. Но для этого нужны усилия, однако не хочется напрягаться, а сидеть у телевизора так просто и так комфортно. Так что, в общем-то, в принципе, я хочу вам сказать, уважаемые радиослушатели, что очень много все зависит от того, какие мы усилия прилагаем к тому, чтобы иметь возможность заниматься то, что для нас интересно. Я помню, как я расстроился больше 20 лет назад, когда узнал, что ушел из жизни Стиг Ларсен. Очень симпатичный ведь человек, который писал очень симпатичные, на мой взгляд, книги, ставшие бестселлерами во всем мире. По ним поставлены фильмы в разных странах, в том числе и в Америке. Это о девушке с татуировкой дракона, которая играла с огнем и взрывала воздушные замки. У писателя испортился в доме лифт, и он поднялся на 7-й этаж и умер от инфаркта. А было ему всего 50 лет. Очень жаль. И вот многие доводят себя до такого состояния, что сидят, все время занимаются делом хорошим часто. Но надо же подумать и о себе, надо подумать и о том, что для того, чтобы дольше прожить, надо иногда отвлекаться от дела и заняться чем-то таким, что будет способствовать твоему здоровью. Наверное, и здесь можно повести речь о времени, которое нам друг или враг, в зависимости от того, как мы к нему относимся. Кстати, далеко не всегда надо бояться свободного времени, и всегда надо стремиться к бурной и полезной деятельности. Надо иногда и бездельничать. Это мне кажется полезным. Бездельничать иногда, попытаться и вообще ничего не делать какое-то время. У каждого, конечно, свои представления о том, от чего надо получать удовольствие. Время так устроено, что в одну и ту же минуту или час можно заниматься чем-то одним или ничем не заниматься. И наш здравый смысл заключается в том, чтобы правильно определить приоритеты и найти разумное соотношение между этими приоритетами. Я никого ни к чему не призываю. Просто напоминаю, что не время проходит, а мы проходим. И что жизнь предоставляет выбор. Так что вот надо этот выбор использовать. И все эти мысли мне навеяны, уважаемые радиослушатели, вот этим голосованием об эвтаназии, о том, что многие люди, к сожалению, хотят уйти из жизни, хотя, в общем-то, в принципе, каждый миг жизни, даже если он тяжелый миг жизни, он, в общем-то, есть частица этой жизни. И я желаю всем получать удовольствие от жизни, потому что это непременное условие улыбки на лице и радости в сердце. Всего хорошего, уважаемые радиослушатели. Это была передача «Михаил Бузугашвили +1».
9: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
10: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
11: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
12: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
13: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
14: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
15: Я Дмитрий Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
16: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
17: Мой адвокат.
18: Мой адвокат.
19: Юрий Прохин.
20: Опыт. Мудрость.
21: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: 6 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
2: Самые горячие новости,
1: радиоигры
2: и конкурсы в прямом эфире.
1: Аналитические программы
2: и радиомосты.
1: События культуры,
2: интересные люди.
1: С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
4: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 доброе утро, Нью-Йорк, с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
5: Мы любим Нью-Йорк.
6: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
7: Такой противный!
8: Такой большой! Он безумец!
7: Он гений!
0: Сева Каплан.
9: Сева Каплан.
0: Толковище.
10: Здрасте, люди добрые, и добро пожаловать в толковище с Васей на первом плане, Сева на втором, наша фамилия Каплан. А прежде чем перейти к срочным новостям, у меня вчера экспромтом получилась интереснейшая история. Пришла какая-то рекламка по почте, ну, junk mail, бумажка. Вообще, сколько мы избудем лесов на это, то есть пожаром и не снилось. На эти бумаги, которые никто не читает. У нас каждый раз, когда почтальон приходит в доме, а дом большой, все урны полны этого самого junk mail. Но в этом случае я прочитал описание. Некий институт аудиологии, Audiology Institute, довольно недалеко от моего дома, предлагает протестироваться на предмет слуха. А из-за того, что я занимаюсь последние, ну, практически всю свою американскую жизнь звуком, профессионально, 4 года это Радио Свобода, причем там у меня выработалось, это было черти когда, но у меня выработалась необходимость повышать частоты. Школа такая была, то есть звукорежиссеры все как один страдают, кстати, и певцы, и не только, и комики, то есть люди, которые работают с громким звуком, они страдают от потери слуха со временем. И из-за того, что у меня была необходимость делать копии с кассетных записей, когда я работал на Радио Свобода, то каждая следующая копия, а копий должно было быть не одна, мне казалось, что там не хватает высоких частот. Я повышал частоты, а потом, спустя там несколько лет, когда я прослушал эти записи чуть-чуть, я думаю, господи, откуда такие частоты? Неужели это у меня было? То есть это не перманентная потеря слуха в области высоких частот, а профессиональный такой occupational hazard, что называется. Ну и, в общем, в лифте читаю эту штуку, там тест бесплатный, это временно, это стоит денег, и там симптомы. И симптомы совпадают с моим жизненным опытом. И, короче, я пошел, и со мной провели, ну, наверное, минут 40, это много, причем это было бесплатно и интересно. Выяснилось, что женщина, которая возглавляет этот институт, ну, это клиника небольшая, назвать институтом можно все. Она жена известного звукорежиссера, который учился вместе с такими, ну, крупными звездами в мире музыки. Он записывал Джанет Джексон, то есть не только записывал, он им студии строил. А этот самый Кейси Луис потерял слух, это она мне все это рассказывала, кого-то еще, Кравец, с которым тоже ее муж построил студию, сам он тоже начал терять слух в области высоких частот. И она мне, значит, сделала тест, выяснила, что у меня где-то, ну, там спектр, я не знаю, от нижних частот, от 200 Гц до, там, я не помню, 5 кГц, все абсолютно нормально, в норме, а дальше начинает спадать. Но то, что я и так знаю, высокие частоты. В общем, тест очень интересный. Тебе одевают наушники, и в них подается символ звуковой, естественно, мужской, потому что у женщин более высокие частоты и лучше воспринимается, то есть для тестов женщины не годятся. С разной силой громкости и слова такие двусложные, типа hot dog, pancake, разного уровня. Ну и дальше она, когда тест закончился, она мне одела почти невидимые два таких наушничка, которые она запрограммировала на приложении в своем компьютере, исходя из той характеристики, которую сняла с моих ушей. И я оказался, ну, знаете, как вот как в детстве, когда все слышишь, все видишь, очки не нужны, слуховые аппараты не нужны, просто полная фантастика. И, значит, идея такая, она сказала, что вот смотрите, если вы покупаете всю эту штуку, то у вас в телефоне будет app, на котором вы будете видеть, что происходит с вашим слухом, и вы можете корректировать эту частотную характеристику, делать, что хотите. В общем, это не коммерческое объявление, это просто я поделился своим, так сказать, журналистским расследованием, если хотите. Но мне эта штука очень понравилась. А, да, сколько стоит, естественно, если без скидки. Это самая дорогая версия, их там три. Это 7,5 тысяч примерно долларов, это сразу. И все, больше никогда не платишь. Если какой-то мейнтенанс, это все пожизненно. То есть гарантия, не надо ее покупать, она входит туда. Вот такая вот штука. Имейте это в виду, что технология, лучше от нее не отставать. А теперь переходим к новостям, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Напомню только, что если вы хотите в конце шоу, когда я даю 5 минут на свободную тему, предложить свою собственную, вы должны помянуть хотя бы одну из тех, которые предложили сегодня Сева и Вася. 7-летняя девочка получила легкое ранение в результате падения обломков дрона в Сочи. Интересно, что эту новость не одинаково преподносят прокремлевские и международные СМИ, и, скажем, слово «легкое» в прокремлевском варианте отсутствует. Просто девочка получила ранение в результате действий украинского дрона. А на самом деле нога была только поцарапана. Ну, просто случай такой. Армия России ударила по оборудованию компрессорной станции «Сумская», которая является ключевым узлом газотранспортной системы Украины. То есть подготовка к зиме, сани готовят летом. Президент Никарагуа, он у вас слева внизу, Даниэль Ортега, заявил об отмене выборов в стране, чтобы не допустить прихода правой оппозиции к власти. Энди Бернам, седьмой премьер Великобритании за последние 10 лет, прибыл на Даунинг-стрит 10, пообещав, что более крупное и мощное государство сможет решить экономические проблемы и восстановить политическую стабильность в стране. То есть он уже составил почти что весь правительственный аппарат. Израильская разведка считает, что Иран прошлой осенью переместил 1000 центрифуг для обогащения урана в тоннеле глубоко под горой, что усиливает опасения, что Тегеран может возобновить свою ядерную программу. То есть тут довольно все это неясно. Разведка считает, а Израиль заинтересован в продолжении войны. Заинтересованы ли мы? Какая новость нам нравится? Во что мы верим? Тут считает, Достаточно ли это доказательно? Иран и Соединенные Штаты 10-ю ночь подряд обмениваются ударами. Цена на нефть превысила $90 за баррель. Иранская баллистическая ракетная атака на иорданскую авиабазу, в результате которой погибли как минимум двое американских военнослужащих, поразила сборные жилые помещения, где проживали наши военные. Lockheed Martin заявила, что выпустит новую и более дешевую модель ракеты «Патриот», которую можно будет развернуть быстрее по мере сокращения мировых запасов современных перехватчиков. Трамп введет такие дополнительные 50% тариф на определенные товары из Канады, включая вино, хоккейные клюшки и цемент. При этом Белый дом заявил, что пошлины являются ответом на нет, не на пожары, а на дискриминационное отношение к американским товарам. Хотя это может быть маскировка. Трамп обещал обложить Канаду, как вы знаете, тарифами за пожары. Исмаэль Замбада по кличке Эль Майо приговорен к пожизненному заключению за роль главного лидера наркосиндиката картеля Синалоа, которым он руководил вместе с Хоакином Гусманом по кличке Эль Чапо. Американская сердечная ассоциация заявила, что до 5 чашек кофе в день пить безопасно для большинства взрослых и может быть даже полезным при сердечных заболеваниях. Я об этом, если сегодня успею, то в подробностях сообщу. И последнее, выясняется, что капитан и нападающий сборной Аргентины Лайонел Месси после завершения чемпионата мира, в котором Испания обыграла Аргентину, в раздевалке объявил товарищам по команде, что завершает карьеру в сборной страны. Теперь по бизнесу и финансам в целом. В мировых масштабах федеральный судья в Калифорнии выдал временный запретительный приказ, который запрещает Paramount и Warner Brothers Discovery заключать сделку на предмет слияния на сумму $81 миллиард. Временный запрет. Производитель электромобилей Polestar подтвердил, что не будет обжаловать запрет Министерства торговли, мотивированный национальной безопасностью на продажу новых моделей в Соединенных Штатах. Кстати, вот в этом сообщении присутствует кое-какая беспомощность русского языка, если говорить о грамотном русском языке, потому что не будет обжаловать. Обжаловать – это инфинитив скорее прошедшего времени. У него вообще будущего нет. А чтобы стало будущее, надо было сказать «обжаловать», но такого слова нет. В послесловии чемпионата мира 26 года, самого популярного за всю историю по футболу европейскому, естественно, FIFA планирует воспользоваться медийными правами на турниры 30-х и 34-х годов. То есть заработали очень славно. О, какая у нас FIFA! Восстановление акций чипов потеряло темп, что помогло снизить вчера S&P 500 и Dow на 2,6%. Соответственно, а NASDAQ приспустился на 0,1%. ICANN Enterprises заключила сделку по продаже автосервисной сети Pep Boys частной компании Mavistar Express Services примерно за $700 миллионов. Pep Boys, да, довольно старая компания в мире, во всех городах есть их магазины. BlackRock возглавляет распродажу долгов на сумму не менее $12 миллиардов для своего масштабного нового проекта дата-центра в Эль-Пасо, который поддерживается Meta Platforms. Кстати, если никто никогда этим не интересовался, очень интересная тема по долги можно продавать. То есть, вот скажем, ты должен, но у тебя нет денег, или у тебя есть намерение расшириться, ты можешь продать свой долг. В детали вдаваться сейчас не буду. Ryanair зафиксировала снижение прибыли в первом финансовом квартале из-за снижения тарифов и роста стоимости авиатоплива. У меня есть один приятель, ему сейчас, наверное, лет 36-37, он третий раз женится. Красивый, невероятно совершенно парень, умница и физически просто фантастика. И все на кубинках. Вот других женщин не признает. Домино Пицца сообщила о росте... А да, почему я про него вспомнил? Потому что его зовут Райан, а компания, о которой я вам только что сообщил, называется Ryanair. Это иллюстрация ассоциативной связи, а не рассказ о привязанности моего приятеля к кубинкам. Domino's Pizza сообщил о росте прибыли и выручки за второй квартал но рост продаж в тех же магазинах замедлился. Не путайте Domino's Pizza с русским продовольственным в Бруклине, который, по слухам, купили индусы, но пока что там вся та же самая пища. Хотя в кулинарии, кажется, появилась красного цвета курица. И последнее по финансам. Исполнительный орган Евросоюза оштрафовал Алибабу AliExpress на эквивалент в 629,2 миллиона долларов. Это самый крупный штраф в рамках закона.

то есть закон о гражданских правах, который запрещает федеральным учреждениям дискриминировать по национальному признаку. Но это, в принципе, мстительность администрации Трампа, потому что Гарвард единственный, кто уперся, когда на них начал нажимать 47-е. А вот интересно, после этой новости вопрос к тем, кто любит круизные поездки в отпуск и all-inclusive. Ну, не проходит месяца, чтобы не было сообщения типа этого. Это как-то отражается на ваших планах на отпуск? Перестаете ли вы ездить на круизных суднах? Вспышка желудочно-кишечных заболеваний распространяется на Аляскинском экспедиционном судне. Треть пассажиров корабля уже страдает от вируса. Сейчас скажу, какого. Это уже третья подобная вспышка на борту этого судна с конца мая, о чем предупреждают уже истерически представители здравоохранения. Вспышка была зарегистрирована 12 июля на борту National Geographic Seabird. Кстати, обратите внимание, называть суда можно как угодно, но здесь National Geographic certainly rings the bell. То есть для людей, которые знают, что это такое, это как бы уже визитная карточка, да, сюда можно идти. Но 12 июля они вышли из Ситки, это порт, и через два дня, то есть за три дня до запланированного прибытия в Джуно, произошла вспышка, и CDC сообщает, что 18 из 62 пассажиров поражены желудочной инфекцией, испытывают рвоты и спазмы в животе. В эту новость просто трудно поверить, но, к сожалению, это правда. Пять человек, включая две пары родителей, погибли, пытаясь спасти борющегося с течением пловца в реке в Охайо в воскресенье вечером, оставив нескольких маленьких детей сиротами. Группа из пяти взрослых, двоих детей и еще одного человека находилась на реке Сайота, чтобы наслаждаться рыбалкой, когда произошла трагедия. В какой-то момент один взрослый прыгнул в воду, чтобы поплавать, и начал немедленно тонуть. То есть там что-то было с течением, о чем в новостях не сообщается. А ну, увидев это, двое других взрослых нырнули, чтобы попытаться спасти его, и тоже начали тонуть. И тогда им на помощь прыгнули еще двое, и все пятеро погибли. Никто не выбрался из реки живым. А лесной пожар в Северной Калифорнии, который сначала был относительно небольшим, стал крупнейшим в штате в этом году, причем всего за несколько дней. Пожар в Бескаре в округе Лассен сжег почти 4000 акров после первого сообщения в субботу. Это немного, но сейчас сгорело уже более 30 тысяч акров, что вызвало массовую эвакуацию более 300 квадратных миль в округе Лассен. И последнее. Верховный суд вчера согласился рассмотреть заявление пилота из Аляски о том, что государственные органы пытались незаконно, вернее, не государственные, а штатные органы, state одинаково переводится, пытались незаконно отъять его самолет стоимостью 95 тысяч долларов Cessna после того, как пассажир принес шестерку пива на рейс, который шел в деревню, где сухой закон. Оказывается, есть такие Dry Villages они называются. Пилот Кеннет Джули, он у вас слева, ему сейчас уже за 80, он подал в суд аж в 2012 году, когда самолет у него отобрали, чтобы заблокировать изъятие, после того, как его признали виновным по обвинению, связанному с проносом алкоголя на борт. И Верховный суд Аляски в 2012 году вынес решение в пользу штата, что самолет Джули подлежит законам об уголовной конфискации, а вчера этот суд решил, значит, рассмотреть все-таки заявление, но раньше осени решение почему-то принято не будет. Все, что вы услышали, это срочные новости, о которых позднее сегодня заговорят все западные СМИ на иностранных языках, но вы уже в курсе, потому что вы слушаете и смотрите толковище. Наш телефон в студии, если у вас появились ассоциации в связи с услышанным, 718-303-90-90. Пока. Вы послушайте рекламу.

0: Хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены – плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Davidson Radio», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Davidson Radio». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
7: Ну, во-первых, я открою глаза на то, что у нас не работают телефонные линии. У меня было 5 секунд, чтобы это проверить. Акмаль, я даже перезагрузил нашу систему, но телефонные линии не работают. Я, кстати, к этому привык. Не помню, какое это было классическое произведение про то, как в условиях какой-то изоляции мужик, которому там лет 30 с небольшим, жил в брошенной деревне, что ли, там наводнение было, то есть невозможно было никуда выйти. А за стенкой жила соседка, женщина, которой было за 60. И ему не хватало, так сказать, женской ласки, и однажды он, значит, к ней проник и изнасиловал. Она сначала кричала, у нее вообще никаких отношений с мужчинами не было, наверное. Но, а потом он стал к ней приходить чаще, и она постепенно привыкла. И всегда это было связано вот именно с этим. Вот я в плане того, что у нас не работают частенько телефонные линии, похож на эту даму стал. А теперь то, что было вчера на бирже. Но у нас есть Вася, так что мы можем справиться с Васей без приема звонков. Цены на нефть выросли, фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,3% до $89.22 за баррель на фоне обострения напряженности между Соединенными Штатами и Ираном. Иранские удары убили, как я уже говорил выше, как минимум 2 наших солдат в выходные, и движение через Ормузский пролив практически застопорилось. Перспективы долгосрочного прекращения огня уменьшаются после многочисленных попыток заключить мир, что повышает вероятность долгосрочных сбоев на нефтяном рынке, что снова приводит к росту цен на бензин в Соединенных Штатах. Кстати, у нас есть лайв-чат, и это гораздо более удобная форма для приема, так сказать, ваших сигналов, чем старинная форма приема телефонных звонков. Так что, если вы подписаны на этот канал, то вы можете писать комментарии, задавать вопросы, делиться ассоциациями, а я почитываю то, что там появляется. Alibaba поднялась. Китайский технологический гигант представил предварительный обзор своей последней модели искусственного интеллекта, которая, по его словам, ставит его в один ряд с Антропиком и другими ведущими разработчиками. Это последовало за другими мощными релизами моделей от китайских разработчиков искусственного интеллекта, вызывающих обеспокоенность в Штатах, включая стартапы. Это китайские Moonshot AI и Z.AI. Акции Alibaba закрылись с ростом на 4,7%. Они, кстати, торгуются у нас в Штатах, Alibaba. Акции чипов, то есть компании, которые производят микросхемы, если на старорусском, выросли, но к концу сессии потеряли большую часть своих приростов. Индекс полупроводников PHLX вырос более чем на 3% за сессию, игнорируя опасения, что достижения Китая в области искусственного интеллекта могут снизить спрос на чипы, но индекс закончил день примерно на 0,6% выше. И Intel, которая в четверг публикует, то есть послезавтра, квартальные результаты, вошла в число лучших компаний, и акции выросли на 2,1%, естественно. И последнее, в январе этого года, я об этом сообщал, это совершенно точно, Илон Маск заявил, что пенсионные накопления потеряют всякий смысл уже лет через 10-20 из-за стремительного развития технологий. А по словам нашего триллионера, человечество уже пересекло горизонт событий, поэтому беспокоиться о сбережениях на старость больше не нужно. Почему я об этом говорю в июле? Потому что видение Маска до русского интернета дошло только через полгода. Как вы думаете, почему? Причем, что совсем интересно, это то, что я процитировал практически, за исключением своего комментария, полностью текст, который копируется и судорожно передается из одного портала в другой, но они пишут миллиардера. То есть эти люди на полгода, латентный период, отстают от новостей и не в состоянии даже вчитаться в то, что они передают, потому что они услышали про пенсионные накопления с потерей на полгода. То есть если вы реагируете на новости с запозданием на полгода, то это такой случай остановки в развитии, который требует клинического вмешательства. Особенно если речь идет о том, что вам кровно нужно. А пенсионные накопления – это то, что нужно понимать всем, даже тем, кто только начинает свою трудовую деятельность. Я закончу на том, что Маск объяснил это тем, что искусственный интеллект и робототехника полностью обнулят затраты на человеческий труд, и в результате стоимость жизни упадет вслед за расходами, а люди, пытающиеся откладывать деньги, просто копят на мир, который скоро перестанет существовать. Значит, вопрос остался неотвеченным, потому что телефонные линии у нас не работают, но в тексте, у нас, правда, там уже глухариный ток пошел в лайв-чат, вы могли бы написать, почему видение Маска дошло до русского интернета только через полгода? Потому что это коллективное, бессознательное. А вы, очевидно, те, кто пользуется только русскоязычным интернетом, как источником новостей, вы являетесь частью этого коллектива. Вообще, для справки, Маск – это Маск, но он, конечно, гений, но слегка пизданутый, биполярный, то есть гениальность в развитии, так сказать, хорошо, но что касается видения, там есть всякие психологические моменты интересные. Я решил на это отреагировать, хотя стыдно полгода спустя, но в принципе практически все эксперты по финансам и по искусственному интеллекту предостерегают, что отказ от сбережений может быть опасен. А вдруг он ошибся, а у вас ничего не будет? Рост долгов и сокращение социальных выплат делают пенсионные накопления в принципе, актуальными сегодня как никогда, и распределение благ, которые приносит искусственный интеллект и робототехника, может оказаться не таким равномерным, то есть по профессиям где-то да, где-то нет, что потребует от тех, кто нет, все-таки повышенной личной финансовой ответственности за свое благополучие. А вообще для Соединенных Штатов, я не знаю, сколько у нас продлится вот этот хаос, который характерен для эпохи Трампа, важна очень эта тема насчет собирать деньги на старость или нет, с учетом экономической нестабильности и особенностей национальной пенсионной системы. Упрямо она не переделывается, хотя очевидна ее ущербность. У меня нет времени на то, чтобы смотреть, что в чате пишут, и вряд ли там они врубились, потому что у них тоже есть свой латентный период. И поэтому я перехожу к следующей теме. Сейчас, секунду, вот мне пишут зато через мессенджер. Сейчас посмотрим, кто на это реагирует. Так. А, вот такой текст. Они реагируют на новости из прошлой жизни. Виноват Обама, Байден и Хиллари. Ну, не знаю. Может и так. Но кто это они? Это не те, на кого мы с Васей ориентируемся. А теперь следующая тема. По поводу взаимоотношений внутри во властях, неважно, как зовут президента, но существует Конгресс, и наши основоположники предусматривали, что законодательная ветвь власти, то есть Конгресс, должен вообще как-то оправдывать свою зарплату. Там, между прочим, 535 человек сидит, и у них зарплата, ну, наверное, где-нибудь 170 тысяч как минимум у каждого. Так вот, наш президент вновь обошел законодательную ветвь власти, призвав американские войска вернуться к бою, так сказать, на Ближнем Востоке спустя несколько недель после того, как обе палаты Конгресса осудили президента за ведение войны с Ираном без разрешения Конгресса. Тут проклюнулось у нас, как ни странно... Интересно, неужели это порошисты пробили нашу систему прямозвонков? Ну-ка, попробую принять. Пожалуйста, вам слово.
1: Да, добрый день. Я вас не слушаю, так что я звоню не по теме. Я много месяцев вас уже не слушаю, потому что у меня идет помеха непрерывная. Можете ли вы установить фон-лайн, чтобы слышать он? Многие станции это имеют. Еврейская станция, которая говорит на вашей волне, начиная с 7 вечера, у них тоже это есть, например. Это может быть очень недорого, и может вообще бесплатно.
7: Спасибо. Вы знаете, я иногда думаю об этом, но мне неудобно выбиваться, так сказать, из стада. То есть я имею в виду... Сейчас еще раз попробую набрать номер телефона. Даже интересно. Неужели он заработал? Да, заработал. О, интересно. Не, а телефоны это вообще достаточно анахронизм, потому что, ну вот, во всем мире, и в Москве, кстати, я бывал на радиошоу, сидит 4 человека на телефонных линиях, они, у них задержка 7 секунд. Вот почему, одна из причин, почему парашисты воняют в нашем эфире, потому что у нас ничего этого нет. У нас не хватает ресурсов. То есть, если бы, например, у вас желающих чистоты, так сказать, эфира, хватало бы желания и возможности пожертвовать для Дэвидсон Радио какую-то регулярную сумму, небольшую, но ежемесячно, чтобы можно было прогнозировать бизнес, то, может быть, появились бы деньги на то, чтобы кто-то принимал звонки и чтобы была задержка на 7-8 секунд. И тогда все будет чисто, кошерно, но это уже будет не свобода, а это будет коза на привязи. Окей, ладно, значит, телефонные линии работают. Теперь по поводу взаимоотношений Трампа и законодательной ветви. Я на самом деле здесь в основном о военных полномочиях Конгресса, в то время как администрация, то есть не законодательная власть, требует десятки миллиардов долларов для финансирования этого конфликта. Вообще для республиканцев вот эта ситуевина, она политически наихудший сценарий за 3,5 месяца до промежуточных выборов. То есть их просят проголосовать за финансирование, безусловно, непопулярной войны. У нас вообще в Штатах популярные войны, случайно бывает такое отношение, но это после 9-11. А так в основном американцы к войнам плохо относятся. И их просят, значит, не только проголосовать за финансирование этой войны, над которой у них не было реального контроля, но они вообще за эту войну вообще никогда не голосовали. То есть Конгресс. И в частности Майк Джонсон, который наверху у вас в серединке, такой маленький седоватый спикер, он сказал: величайшая боевая сила на планете, последняя великая сверхдержава, должна быть полностью оснащена, и задача Конгресса сделать все. А администрация в прошлом месяце запросила дополнительное финансирование в размере 87,5 миллиардов долларов, включая 67,1 из них. Это дополнительные военные расходы в этом году. Причем интересно, что республиканцы обходят вообще какие-либо дебаты в Конгрессе о ходе войны. Можете посмотреть, когда в новостях появляется что-то, они обязаны это обсуждать. И есть канал такой, который есть у всех, даже у кого вот эта вот крылатая антенна к телевизору. C-SPAN. Это лайв-стриминг того, что происходит в Конгрессе. Вот они, республиканцы не вступают в дебаты. Они пытаются заручиться поддержкой законопроекта, который устойчив, в принципе, к филибастеру. То есть то, что по-русски почему-то называют флибустьеру, хотя флибустьеры поднимают паруса, а это совсем другая история. То есть они хотят законопроект, который можно было бы поддержать по партийной линии, чтобы оплатить это без каких-либо условий и скидок в адрес противной им партии. И это становится еще более удивительным, после того, как двухпартийные большинства в Палате представителей в Сенате проголосовали за восстановление конституционной роли Конгресса в вопросах войны, что стало, надо сказать, легкой укоризной нашему президенту спустя 4 месяца после начала этой войны, которая, по его словам, должна была продлиться несколько недель. И слово «война» вообще там не звучало, только конфликт. То есть конфликт типа СВО, это синоним. Демократы, которые месяцами работали над поддержкой этого упрека, затем вообще отказались разрешить рассмотрение ежегодного законопроекта об оборонной политике или поддержать законопроект о финансировании армии. Они утверждают, что Конгресс не может отделить свои полномочия по финансированию от конституционных полномочий в области войны и требуют, чтобы администрация предоставила больше информации о своей стратегии и о плане войны, прежде чем они будут рассматривать возможность проголосовать за ее финансирование. Это, кстати, такой иронический прием, этот аргумент, потому что при Дональде Трампе вообще не может быть никакой информации о стратегии, ее нету. Стратегии нету. То есть есть какое-то желание, конечно, но стратегии все делается так, как хочет вождь. Противная сторона, которую всегда надо послушать, потому что они вникают в детали, сенатор Чак Шумер, демократ из нашего Нью-Йорка и лидер меньшинства, был когда-то большинства, сказал, если республиканцы хотят наших голосов, прямо так и сказал по-старорусски, в родительном падеже множественного числа, то они должны предложить достоверную стратегию. Как долго это продлится, где заканчивается, каковы наши цели, очень просто. А они этого не сделали. Конец цитаты. Трудно с этим спорить. И даже сенатор Джек Рид из Род-Айленда, ведущий демократ в комитете по вооруженным силам, проголосовал вместе со своей партией за блокировку оборонной политики, которую он поддержал в комитете в своем, несмотря на возражения по поводу ведения конфликта с Ираном. То есть раздвоение личности, так сказать, на служебном поприще. Ожидается, что законодатели получат одну из первых возможностей публично информировать чиновника администрации о возобновлении боевых действий сегодня, когда министр обороны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, должны выступить перед комитетом по ассигнованиям Сената в защиту запроса Пентагона на дополнительное военное финансирование в этом году. Кстати, я вас уверяю, что на Полимаркет сегодня будет фурор по поводу того, что скажет Петя Хегсет и генерал Дэн Кейн. На это можно заработать, если знать, что они скажут. И вчера Трамп пообещал отомстить за гибель наших солдат многократно. Так что то, что скажет Петя, уже понятно. Если не стыдно, можете делать ставки. Благодарите за это нашу прозрачную администрацию. С этой новостью все. Если у вас по ее поводу появились мысли, то вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу. Понял, Васильевич.
3: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
8: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
3: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
8: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
9: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
10: My name is Gil Zohar. Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
11: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
12: Радио-шоу всего Копенгагена.
13: За него стоят громадные масты.
14: Не пойму, что за люди.
6: Толковище.
7: Звонков у нас нема, поэтому мы с Васей переходим к другой камере и к следующей теме. С какой бы начать? Ну вот, в принципе, можно... Вчера у меня не хватило на нее времени, а это достаточно знаменательно для нашего времени. И картиночку сейчас я вам какую-нибудь покажу под это. Да, вот этот граф. А материал, который вы сейчас услышите, я взял из расследования, проведенного газетой The Wall Street Journal. Даже ей я не доверяю безгранично, хотя они, в общем, самые внушительные в этом плане. Ну, всем известно название «Трус сосал». Truth Social. Это как в свое время, когда появился в русском языке термин outsourcing, никто не мог сказать его как надо. В оригинале и звучало outsourcing. Здесь Truth Social. Это медийная, так сказать, империя нашего президента, который все свои объявления делает через нее. И многие из его заявлений, они чреваты немедленным заработком. Но немедленно, это, мягко сказано, вопрос в микросекундах. То есть, как только Трамп что-то сказал, если вы имеете определенные льготы, как слушатель или просто как спонсор, трус сосал, это результат расследования, которое провела газета Wall Street Journal, то вы имеете фору в несколько микросекунд. Зачем козе этот баян? Затем, что трус сосал. Захотел взимать с инвесторов плату за мгновенный доступ к публикациям президента Трампа на этой платформе, которые часто влияют на то, что происходит на рынке, на бирже, на фондовой. И в мире, где высокочастотные трейдеры зарабатывают буквально на микросекундах форы, такой сервис дал бы преимущество тем, кто платит медийной компании Трампа. Представьте себе, если бы вместо Трампа было имя Байден, как бы вы отнеслись к этой новости? Если по-другому, то вам нечего делать в толковище. Я, кстати, знаю пару-тройку очень высоких профессионалов, которые вообще в нескольких местах в мире имеют полностью оборудованный офис. И когда начинается определенная волатильность, они перемещаются. То есть они по нескольку раз в году переезжают поближе к той бирже, на которой они собираются играть. То есть вопрос в микросекундах. Я не говорю уже об оптоволокне, если есть. И, конечно же, высочайшей мощности интернет. микросекунды играют роль. Я когда-то даже целую книжку прочитал и рассказывал вам об этом, как была построена альтернативная оптоволоконная линия связи с биржей в Чикаго из Нью-Джерси, причем через скалу прошивали. То есть там даже изгибы – это потеря микросекунд, чтобы шла, кабель шел по прямой. А медиа и технологии Трампа предлагают, в частности, торговым компаниям на этом сервисе, которые в реальном мире отправляют им посты от ведущих аккаунтов. Причем вот эту возможность. Президент имеет наибольшую аудиторию на этом Truth Social, у него 12,9 миллиона подписчиков. Причем информация в ленте президента считается конфиденциальной до тех пор, пока эти публикации не станут публично доступными. То есть пока он не сказал, она конфиденциальная. То есть это информация, которую он сам не имеет права использовать для торговли или для того, чтобы предупредить других людей и взимать с них за это гонорар. Но компания принадлежит ему, и поэтому вся ответственность на компании. Вот они ручки-то. При чем здесь я? Но зарабатываю я. Так вот, инвестиционные счета президента управляются третьими сторонами, финансовыми учреждениями, которые не имеют отношения, так сказать, к его нынешней деятельности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, сказав, что конфликта интересов нет, но по-другому и не могла. И вот пара примеров того, как публикация Трампа повлияла на отдельные акции во время его второго срока, то есть нынешнего. Компания US Steel. Steel – это как сталь, а не как спиздить. Что опубликовал Трамп? Контекст. Он объявил о планируемом партнерстве между US Steel и японской Nippon Steel, возродив сделку, против которой он же сам раньше выступал. Это же вообще полный атас. Если ты выступаешь против, как президент могущественной державы, то акции падают. Поэтому их в этот момент можно купить, пока они упали. А потом президент подробно сообщил, что инвестиции Nippon в 14 миллиардов долларов позволяют сохранить сталелитейный бизнес в Америке и добавить как минимум 70 тысяч рабочих мест. И цена US Steel после этого сообщения подскочила с $43, на которых она была опущена, так сказать, негативным отношением президента к этой сделке, до $55. И что же с этим делать? Как это интерпретировать? Как защитить дьявола? Я, ей-богу, не знаю. Может быть, вы? То есть можно сказать, что Сива Каплан льет грязь на нашего президента или Хиллари, вружка? Можно, конечно. И второй пример. Их довольно много. American Eagle. Прошлым летом Трамп вмешался, чтобы защитить довольно спорную эту джинсовую компанию American Eagle, в которой участвует актриса Сидни Суини. И когда вспыхнула критика из-за слогана «У Сидни Суини отличные джинсы», за каламбур в адрес светлых волос и голубых глаз актрисы президент поднял бренд этот. То есть до публикации этого подъятия American Eagle торговался на уровне $10.74, а после $13.28. И так много. Много раз. Что скажете? А? Вася нашел, что сказать. А если бы это сделал Байден или Обама? Окей, у нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста. В эфире? Ау.
14: Hello.
7: О, вот все, теперь слышу. Можете говорить. Прошу вас, пожалуйста.
14: Да, привет, Сев, это Карл. Я хотел тебя поправить.
7: О, немножечко. Привет, Карл. Угу. Давай. Да,
14: вот когда ты говорил, что у этого демократа раздвоение личности, у него никакого раздвоения личности нет. И это как раз очень логично, что человек в одном месте проголосовал за, а в другом месте проголосовал против. Дело в том, что комитеты нашего парламента, как Конгресса, так и Сената, эти комитеты, когда они внутри себя голосуют, они голосуют не за суть какого-либо законопроекта, а они голосуют за то, выносить его на голосование в Сенате или в Конгрессе, или не выносить. А потом уже в Сенате и в Конгрессе они же, сидя, могут проголосовать за суть этого законопроекта. И я тебе скажу, что демократы в этом плане, они ведут себя единственно верным образом. Они как раз пытаются на общий пол в Конгресс или в Сенат вынести как можно больше того, что готовится в этих комитетских кухнях. Потому что мы видим примерно только половину голосований, которые должны были бы быть. Несмотря на то, что мы считаем себя демократией, вот эти наши ребята наверху, эти 535 человек плюс вице-президент, они до некоторых вещей просто нас не допускают в лице наших выбранных представителей. Понимаешь, вот в этом-то весь и фокус. Поэтому он в комитете проголосовал за то, чтобы законопроект вынесли на общее обсуждение. Таким образом, его нужно опубликовать и дать возможность людям с ним ознакомиться. Поскольку у нас идет предвыборная кампания к ноябрю, то только через эту линзу на все и нужно смотреть. Потому что, к моему глубокому сожалению, это идиотизм демократии, когда приходится вести войну не то что с оглядкой, а с головой, которая повернута не в сторону фронта, а в сторону избирательной кампании. Вот это полный идиотизм. Это как раз тот пример, когда диктатура дает 100 очков вперед любой демократии.
7: Да, ну это хорошо, классно, спасибо. Карл, я знаю, что по поводу твоего добавления, спасибо тебе огромное, два момента, это по ассоциациям. Когда ты сказал «выносят на пол», я в первую очередь подумал о том, мужской или женский, и только во вторую о том, что это касается залы заседаний. И когда ты сказал, я хотел тебя поправить, я знаешь, что вспомнил? Вот в советской деревне, когда несчастный алкоголик приходил в магазин, и у него не было денег, и он говорил продавщице: «Марусь, денег нет, ну поправь меня». И она ему наливала. Помнишь такие термины?
14: Да-да-да. Кстати, вот когда ты рассказал про этого мужика без женской ласки, а потом вдруг сразу после этого сказал, что зато у тебя есть Вася, я очень громко рассмеялся.
7: Спасибо, дорогой. Рад знать, что есть такие, как ты, в нашей аудитории. Будь здоров.
14: Пока.
7: Да, тебя тоже. Я вчера не успел кое-что рассказать, на мой взгляд, достаточно важно, по поводу «Одиссеи», по поводу этого фильма. Осталось 1.5 минуты, потом 5 минут на звонки на любую тему. При условии, что если вы помянете одну из тем, которые были в сегодняшнем шоу, телефон студии 718-303-90-90. Значит, главный вывод, который я сделал из войны, это там про войну, это то, что Кристофер Нолан дожил до такого времени, когда он в своих фильмах оценивает войны. То есть это началось с «Оппенгеймера», наверное. И главное, это кто получает выгоду и кто страдает. Вот как, скажем, персонаж Оппенгеймера очень сходен именно через Нолана с персонажем Одиссея. Потому что как автор, так сказать, оружия массового уничтожения, от этого очень сильно страдал, естественно, Оппенгеймер. А Одиссей был отнюдь не таким в интерпретации Нолана, как нам бы хотелось по части вот этих войн и троянской войн. Он переоценивал это и надеялся, что потомки не будут воевать, потому что это плохо. Жуткие схватки, кстати, с воскресшими мертвыми, это замечательная побудительная сцена, потому что мы взаимодействуем с мертвыми всегда. Причем самые даже циники из нас вспоминаем там маму, папу, естественно. Переговариваем с ними старые разговоры. Схватка с циклопом – это не схватка с превосходящей силой противника, а это победа ума над силой. Совершенно офигенно две роли. Это Саманта Мортон, британская, которая играет Серцею, она, в принципе, настолько похожа на доброжелательную социальную работницу, чем на ведьму, что я даже поражаюсь, это ее интерпретация или Нолан ей приказал. И Шарлиз Терон настолько очаровательна в роли Калипсо, что понятно, что кто бы ни остался у нее сексуальным рабом, но на 5 лет. И в этом мужская слабость Одиссея. Он даже забыл про свою семью. Но, в принципе, кино, такое, как делает Нолан, это нечто вроде медитации о наших решениях, которые мы принимаем поодиночке или в группе, и о наших потерях. Нолан и Дэймон, они создали Одиссея, который такой мягко высокомерен в своей уверенности в том, что будет. Он же беседует с богами, и при этом он в одиночку разрывается, так сказать, на части из-за многочисленных своих ошибок. То есть это вечная мука человека по причине как бы понимания желаний своих богов. Мы их интерпретируем по себе. То есть вот помните у Маяковского: «Я себя под Лениным чищу». Ленин – бог. То есть себя интерпретируешь под Ленина. Но в школе нам этого не объясняли. Кино идет больше, ну, в районе 3 часов. И очень странно, то есть это довольно внушительная психическая атака, но Одиссея не так захватывает, как Оппенгеймер, который значительно короче. И почти половина истории происходит дома, то есть в Итаке, где терпеливая жена Одиссея Пенелопа и сын Телемах мучаются вопросом, вернется ли папа когда-нибудь, и муж, и десятки женихов вообще приехали во дворец, желая жениться на королеве и захватить вакантный трон, естественно, это главная задача. Они жрут и пьют целыми днями и месяцами, и королева им не может отказать. Но Холланд, меня поразил выбор Нолана, потому что Холланд сыграл удачно Человека-паука, но для роли Телемаха, ну, ему совсем не удалось. Он, то есть он остался, знаете, такое бывает в образе звезды Человека-паука. В свое время об этом говорил Евгений Миронов, который не покидал съемочную сцену фильма по Достоевскому, где он играл князя Мышкина, потому что боялся выйти из образа. Или, скажем, блестящая, незаслуженная, великая, так сказать, в плане признания, советская актриса Светлана Крючкова, которая сыграла, будучи русской, лучше всех, кто попадал когда-либо на экран, старуху-еврейку одесскую, и потом несколько месяцев говорила на этом языке, не могла выйти. И очень меня поразил Джон Легуизамо, который стереотипичен, ну, ему навязывали характерные роли всегда. Здесь он играет роль мудрого свинаря, так сказать, верного. Эвмея, который слепой, но видит больше других. Я, кстати, дал бы ему Оскара. Помяните мое слово, Джон Легуизамо. У нас осталась 1 минута, у нас только один человек набирает номер телефона, который никогда не слушает, он только звонит, чтобы выступить. Так что пусть повисит. А вообще, интереснейшее время, то есть с 1200 по 800-е годы до нашей эры сотни греческих племен из Восточного Средиземноморья, они восстали, так сказать, из темных веков, которые были призваны, так сказать, распадом более ранней воинской культуры микенцев. То есть Одиссей – это продукт воинской культуры, который переходит к другому мышлению. Поэтому к 5 веку до нашей эры начался классический период Древней Греции. И почитайте еще что-нибудь перед тем, как вы пойдете посмотреть Одиссею, а мы с Васей переходим к завтраку, чего и вам желаем. Всем счастливо.

0: четверки, 7 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.
1: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
2: Дэвидсон Радио.
1: 620 АМ. Настройтесь.
3: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
4: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Ну, Кубок мира остался позади, и мы можем переключиться на то, что происходит у нас в стране, не на международном уровне. Окей, мы с вами на бейсбольных полях. Чемпионат главных бейсбольных лиг, регулярный чемпионат, перевалил за экватор, естественно. Команды уже готовятся к финишу. Мы с вами обращаем внимание не на все команды, а на те команды, которые играют в восточных группах американской национальной лиги, потому что именно в этих группах играют нью-йоркские команды. Итак, вчера в американской лиге Янкис играли дома с Питтсбургом, выиграли 8-5. Бостон Ред Сакс, окей, Бостон Ред Сакс играли вчера дома с Балтимором, выиграли 6-5. Это 15-я к ряду победа бостонской команды. И там по Б играли в Торонто, победили 7-1. Таким образом, на востоке американской лиги у Тампы 57 побед, у Янкис 56, Бостон Ред Сакс 51 победа. Что происходило вчера в восточной группе национальной лиги? Атланта Брейвс, лидеры в этой группе, выиграли дома у Сан-Диего. Филадельфия. Филадельфия принимала дома Лос-Анджелес Доджерс, чемпионов. Прошлогодних чемпионов, победителей всемирной серии, они приехали в Филадельфию из Нью-Йорка, серию с Янкис, они выиграли, гости выиграли. Вчера филадельфийцы победили чемпионов со счетом 10-7. Ну и моя команда Нью-Йорк Мэтс продолжает проигрывать. Я уже к этому начинаю привыкать. В Милоки Мэтс играли в Милоки, были биты со счетом 8-3. Таким образом, на востоке национальной лиги впереди Атланта 56 побед. У Филадельфии тоже 56 побед, но Филадельфия проиграла на 4 матча больше. Мэтс, Метрополитанс на последнем месте в женской НБА. Вчера было 4 матча, и все 4 выиграли девочки, которые играли в гостях. Нью-Йорк Либерти играли в Далласе, победили в дополнительное время со счетом 99-97. Баскетболистки из Лас-Вегаса, действующие чемпионки, играли в Торонто, победили 109-83. Миннесота Линкс лидируют, которые лидируют в регулярном чемпионате, играли в Сиэтле и также победили 105-102. Ну и, конец, девочки из Вашингтона играли с Сан-Франциско и выиграли у Голден Стейт 110-82. Что происходит в турнирной таблице? Уверенно лидирует команда Миннесота Линкс, 21 победа, 6 поражений. У Вегаса 18 побед, 7 поражений. У Голден Стейт 19 побед, но уже 8 поражений. Нью-Йорк Либерти на седьмом месте, 14 побед, но уже 12 поражений. Ну а мальчики, все команды НБА участвуют в летней лиге в Лас-Вегасе. Ну, совершенно естественно, в этих командах в основном молодежь, но также старички, которые хотят доказать свое право играть в основном составе. Что происходит до сих пор? На первом месте Golden State. 5 побед, 1 поражение. Бруклин на шестом месте, 3 победы, 2 поражения. Никербокеры на предпоследнем месте, чемпионы. 1 победа, 4 поражения. Но еще хуже, Оклахома Сити Тандер. Эта команда играет только молодыми. Итак, Она сыграла 5 матчей, все 5 матчей проиграла. Ну, естественно, болельщики не придают никакого значения летней лиге. Летняя лига интересна. Ну, для тех, кто вообще погрузился в НБА и не собирается выплывать наружу, на поверхность, когда у нас есть летом другие виды спорта. На этом, дамы и господа, я расстаюсь с любителями спорта аж до завтрашнего утра. Мне, как всегда, помогал диджей Акмаль. Акмаль, большое спасибо. А вам у меня обычное пожелание. Продолжайте слушать Дэвидсон Радио. Кстати, за мной шагает мистер Вадим Ермолинец. И будьте здоровы.
5: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Круглосуточная неотложная медицинская помощь детям и взрослым. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Мы спасаем жизни.
8: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
9: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
10: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
9: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
10: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
9: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
10: и качественней.
11: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
3: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Доброе утро, Америка и окрестности. У микрофона Вадим Ермолинец. Мы начинаем наш новый трудовой день. У нас на календаре сегодня 21 июля. Начну с Украины. Ну, вы, наверное, в курсе дела. Я, во всяком случае, докладывал об этом, что в Украине сменили премьера, и, соответственно, все правительство осталось временно не у дел. Кем будут бывшие министры завтра, мы не знаем, но это несущественно, потому что сейчас все внимание обращено на одну фигуру. Это Михаил Федоров, бывший министр обороны страны. И в связи с его увольнениями начались массовые протесты. Там уже это все называется картонный протест, то есть сотни, по одним данным, по другим, тысячи людей приходят к зданию правительства на Банковой в Киеве и требуют вернуть Федорова на старое место. Вот, значит, возникает вопрос, а чего вдруг других министров не хотят возвращать, а вот этого вот, за этого вдруг поднялась такая волна? И мы... Значит, знаем также, что одной из причин увольнения Федорова был его конфликт с главкомом украинским Александром Сырским. И теперь, значит, эти протестующие, которые требуют вернуть Федорова на старое место, они одновременно добиваются отставки Сырского. Ну, мы знаем, что эти картонные протесты, они, это не пустое такое мероприятие. И, например, когда Зеленский отменил НАБУ и САП, антикоррупционные механизмы, главные антикоррупционные механизмы Украины, то эти картонные протесты привели к тому, что все было восстановлено. И НАБУ и САП вернулись со старым начальством, со старыми своими сотрудниками. Тех, которых посадили в СИЗО, отпустили. Одним словом, эти картонные протесты дали результат. То есть это такое, ну, функциональное дело. И теперь, значит, вот у нас возникает вопрос. Почему, собственно, не любят Сырского? Почему Федоров не любил Сырского? Почему народ не любит Сырского? Объяснение этому есть. Значит, Сырский считается представителем старой военной советской школы, когда людей не жалели. Когда просто отправляли людей в эти мясорубку, не ведя никакого счета погибшим, и никто не отвечал за то, что погибло больше, или чем хотелось бы. Даже с учетом, что это война. Насколько безумными были те или другие решения. Насколько они были бессмысленны. Например, ну, если мы в качестве примера возьмем, там, например, Бахмут, или возьмем, например, Курскую операцию. То есть там было много помпы, и понятно, что, в общем-то, за этой операцией не стало ничего, кроме стремления привлечь внимание к успехам украинской армии. Но она кончилась плачевно, эта кампания. Какое-то время продержались эти ребята, которые прорвались в Курскую область, на плаву, а потом все это выдавили и уничтожили. То же самое Бахмут, значит, который стали называть мясорубка Бахмут. Значит, какое количество людей там погибло, это толком вам никто не скажет. Но там слышны цифры такие часто, во всяком случае, звучат. 30, 40, 70 тысяч человек. Ради чего? Ну, для того, чтобы создать вот это вот имидж незламности, то есть непоколебимости. Когда есть вот эта крепость, и мы там стоим, кровью поливаем эту землю, но не уступаем врагу. Ну, не уступали, потом уступили. Потом следующий был Часов Яр, ну и так далее. Все это продвигается в любом случае на запад с большей или меньшей скоростью. Но Сырский именно стоял за всеми этими колоссальными потерями. И сейчас новый скандал. Значит, там есть у них такие подразделения, которые называются «Скала» и «Скеля». И, значит, теперь из этой «Скели» поступает информация о том, как там издевались, избивали, в том числе до смерти, убивали больше 20 человек. Убили и потом выдали это за то, что они погибли, якобы умерли от пневмонии. При этом у них там изувеченные части тела. Пневмония таких результатов не дает. И это все связывается с действием Сырского тоже. Началось расследование, но вы себе представьте, во время войны к чему приведет такого рода расследование. Оно будет тянуться не знаю сколько. Потом этих людей, которых даже если их в чем-то признают виновными, то там такая ситуация сейчас этих всех признанных виновных, предлагают им отправиться на фронт, так они уже на фронте. Поэтому наказание там ожидать не приходится. Но это все связано с именем Сырского. Он мясник, он, значит, не жалеет людей, он там устраивает жуткие совершенно порядки, он это все знает, он это покрывает. И, значит, отсюда ненависть к нему народа. Значит, получается, что если вы, если протестующие требуют отставки Сырского, то, стало быть, они видят в министре обороны Михаиле Федорове положительного человека, который, значит, должен навести в этом деле порядок. Это по логике. Но в реальности именно на министре обороны Федорове лежит ответственность за этот совершеннейший террор, который проводит ТЦК по отношению к населению, которое отлавливает этих людей, опять же, избивает их, изувечивает, вымогает из них деньги. То есть сегодня в издании «Страна» читаем один из заголовков, что общество дошло, это заголовок, общество дошло до точки кипения, омбудсмен считает, что украинцы готовы линчевать военкомов. Такая ненависть к ним. Ну и действительно, мы знаем, что произошло во Львове. Там тысячи людей поднялись против военкомов из ТЦК. Значит, произошла большая стычка, потом этих там виновных отлавливали и поймали, провели с ними работу, и они, значит, стояли, скандировали. Молодые люди стояли, скандировали слава ТЦК. То есть их там научили, что нужно на самом деле говорить. Но этот конфликт говорит о том, что эта история во Львове, она в той или иной мере повторяется во многих городах Украины. И многие смотрят на это даже с надеждой, думают, ну вот сейчас режим таки, сейчас новый Майдан и сменится режим. Но дело в том, что за Майданом всегда стоят чьи-то деньги и чьи-то планы, и чьи-то руководители. Как это было, например, с Киевским Майданом, с которого все началось, где ходили наши американские агитаторы и раздавали и деньги, и плюшки. Но к чему я это все веду? Вот у нас

действительно одно объяснение, которое дает нам представление о том, что стоит за этими протестами в Киеве и за требованием вернуть Федорова на министерское место. И это может получиться, то есть гарантий никаких, но может получиться. Нам известно, что Зеленский несколько раз встречался с Федоровым. Одна его встреча, последняя встреча, где он ему предлагал различные другие позиции, длилась 6 часов. Об этом нам сообщает украинская пресса. Вы можете себе представить, 6 часов уговаривал Зеленский Федорова принять какой-нибудь другой пост. Федоров отказался и сказал, нет, я хочу быть только министром обороны, и никакие другие варианты меня не устраивают. Ну хорошо. И вот тоже издание «Страна» нам подсказывает, почему Зеленский решил избавиться от Федорова. Значит, проблема в том, что Федоров вел совершенно откровенную и самостоятельную политическую игру, то есть провел большую самостоятельность, не консультируясь с Зеленским, как ему вести себя и что говорить. И при этом он получал совершенно открытую поддержку от так называемых грантовых кругов, близких к НАБУ и САП, к евроструктурам и Демократической партии Соединенных Штатов. И в этих кругах Федорова уже фактически в открытую сватали в качестве следующего президента Украины. И, то есть, Зеленский увидел в нем реального соперника. Он популярный, он хорошо говорит, он симпатичный, и он действительно может стать одним из претендентов на президентский пост, в связи с чем Зеленский решил его отодвинуть подальше от власти. Ну и второй вопрос – это вечная тема освоения огромного военного бюджета. Федоров создал свою систему освоителя этого бюджета, например, производителей дронов. И эта система вступила в конфликт с системой Зеленского и его окружению, которые стоят за своим оборонным производством компании Firepoint. Такие дела. То есть за всем стоит политика. И, знаете, и эта политика стоит, естественно, за этими картонными протестами. Я прекрасно понимаю, что какая-то часть этих молодых людей, которые выходят сегодня или вчера, в последнюю неделю выходят на банковую с этими картонками, они, может быть, вполне искренне это делают, но совершенно понятно, что за ними стоит политическая позиция Зеленского, которая хочет как можно отобрать у него как можно больше власти и как можно больше рычагов влияния. И она, естественно, хочет отобрать у него такого человека, отстоять такого человека, как Федоров, который для оппозиции является потенциальным соперником Зеленского на президентских выборах, который располагает уважением у оппозиции, и готова распрощаться с Сырским, какими бы там ни были его успехи, потому что Сырский полезный для Зеленского человек. В чем его польза? В том, что у него нету абсолютно никаких политических амбиций, он находится где-то на краю этой политической экосистемы и не беспокоит Зеленского. А тут появилась такая возможность протолкнуть на пост главкома человека, который будет тоже самостоятельным, тоже с амбициями, тоже потенциально обслуживать интересы оппозиции. Такие дела. Вот что происходит в Украине. На этом я, пожалуй, бы и закончил эту тему. Но, может быть, еще следует добавить, что если раньше война была направлена, и боевые действия в тылу были направлены на уничтожение НПЗ, то сейчас эта волна закончилась. В Украине она закончилась, потому что там НПЗ кончились, а в России, потому что как-то удалось им стабилизировать эту ситуацию, и снова говорят о том, что бензин перестал

0: быть таким дефицитом, очереди стали меньше или исчезли, бензин есть. Ну, наверное, это надо связывать с укреплением воздушной обороны или ПВО. Но теперь следующий этап уничтожения массированного – это склады. И Украина долбит российские складские помещения, потому что совершенно понятно, что над каждым складом ты не поставишь систему противовоздушной обороны. И то же самое делает Россия по отношению к украинским складам. В связи с тем постоянно горят здания новой почты, которые используются, не знаю в каких целях, но россияне, естественно, говорят о том, что они используются в военных целях. Такие дела. То есть разрушение продолжается. Все в порядке. Война идет своим ходом со всеми вытекающими последствиями. Теперь я тут хотел еще уделить несколько минут одной важной теме, которая часто появляется в прессе. И последний раз она возникла в связи с покушением на бывшего, не вернее, на бывшего, на украинского миллионера, олигарха из Днепра Вадима Ермолаева в Монако. Он, как вы знаете, входил в свой дом в Монако со своей подругой и сыном. И его подорвали. Значит, он в тяжелом состоянии, подруга в тяжелом состоянии. Никто не убит, но все в критическом состоянии. Подруге покалечила или оторвала ноги. Одним словом, ужасная история. Но теперь одной из версий является то, что он был связан с колл-центрами. Днепр – это город, из которого он родом, считается столицей этих колл-центров. Значит, я должен вам сказать, что до последнего времени я слышал слово колл-центр миллион раз, но я никогда не знал, что это такое. И у меня есть предположение, что и кто-то из моих слушателей тоже не знает, что это такое. Значит, это такая мошенническая колл-центр, это такая мошенническая организация. И по разным оценкам в Украине действует до 2000 таких офисов, колл-центров. Значит, особенно много их в Днепре, в Киеве, в Одессе и в других городах. Значит, для того, чтобы понять, сколько там, насколько это массовое явление, там по разным оценкам работают десятки тысяч людей, и можно сказать, есть такая цифра, Джеймстаун сообщает, 60 тысяч человек заняты в этом бизнесе. Значит, что делают эти люди? Они представляются сотрудниками банка, сотрудниками полиции, сотрудниками СБУ, и они говорят, типа, ваш счет банковский взломан, и мы вам рекомендуем, если вы хотите сберечь свои деньги, то переведите их на безопасный счет в том же или в другом банке. И затем другие есть трюки, например, людям говорят, вы выиграли в лотерею или в программах лояльности, значит, но вам нужно для того, чтобы получить там какую-то большую сумму, вы должны оплатить комиссию и перевод, доставку этих денег. Значит, деньги получают либо криптовалютой, либо обналичивают, либо, одним словом, много вариантов выжимания этих денег. Значит, все это в основном украинцы, в основном таким образом оббирают российских пенсионеров, но они не чураются и своих собственных. То есть основная масса жертв этих колл-центров – это российские, это россияне. Это такой тип войны, как бы, который, правда, начался задолго до войны. И надо сказать, что россияне в этом деле, они не отстают. Они точно таким же образом долбят украинскую публику, их мошенники. И украинские колл-центры действуют не только против России, против россиян, что можно, наверное, было бы как-то объяснить войной и общей ненавистью к врагу. Но они также, среди их жертв есть люди из стран Евросоюза, и не обязательно украинские беженцы. Более того, например, в Чехии владельцы этих колл-центров нанимают местных людей для того, чтобы те без акцента говорили со своими согражданами и отбирали их таким образом. И они также действуют в Греции, в Турции, то есть их клиентура, точнее жертвы, живут в Греции, в Турции, в других городах, и поэтому ЕС и к ним там относится, понятно, негативно. И, между прочим, сына Вадима Ермолаева привлекли к ответственности именно в связи с деятельностью колл-центров, с которыми он был прямо связан. В связи с этим Интерпол было расследование, его, значит, осудили и так далее, и так далее. То есть он пострадал за свою деятельность. Был ли он... Теперь, значит, какие... Что еще говорится об этих колл-центрах? Это важно знать. Как вообще можно объяснить то, что в стране существует такая индустрия? 2000 колл-центров, 60 тысяч работников этих колл-центров. Ну хорошо, пусть там будет не 2000, пусть там будет меньше. Пусть там будет не 60 тысяч работников, пусть там будет меньше. Но совершенно понятно, что это индустрия. Это целая отрасль с массой людей. Как можно объяснить, что она продолжает действовать годы? Началось это, не знаю, десятилетия назад, и это продолжается сейчас. Ну и, как всегда, ответ один и тот же. Эти ребята из этих колл-центров, которые зарабатывают миллиарды долларов, вот это не преувеличение, которые зарабатывают в общей сложности, эта индустрия зарабатывает миллиарды долларов. Она, естественно, там достаточно средств для того, чтобы делать откаты местным властям и более высоким персонажем украинской политики. То есть эти колл-центры кормят массу людей. Не только тех, кто в них работает, но и тех, кто может их закрыть. Это еще к слову о коррупции. Значит, блогер Лачен, украинский Игорь Лаченков, он в свое время напрямую обвинил экс-главу СБУ Василия Малюка и главу Одесской ОВА Сергея Лысака в покровительстве колл-центрам в Одессе и других регионах. То есть, по его словам, СБУ собирала дань с казино, обменников и колл-центров. Поэтому эта индустрия там и существует. Теперь у меня всегда возникает вопрос. Вот это все заканчивается на таких людях, как главах СБУ, или все-таки они тоже должны что-то откидывать тем, кто на самом верху? Ну, у меня ответа на этот вопрос нет, но догадки имеются. Окей, на этом я завершаю сегодня украинскую тему. Как обычно, я укладываюсь в первый сегмент своей передачи, а со следующей уже поговорим о других событиях нашей жизни. Оставайтесь с нами и будем вести уже общий разговор.
1: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. Дэвидсон Радио. Политическая ситуация, события культуры, интересные люди. Слушайте Дэвидсон Радио 620 AM. С нами вы всегда на гребне волны.
2: В агентстве «Гудкер» пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в «Гудкер». 718-635-3535.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-42-42.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи. Мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Мы продолжаем наше утреннее шоу. Микрофон Вадим Ермолинец. Перед тем, как взяться за новую тему, я хочу напомнить. Живите без боли. Эти слова связаны у многих с именем доктора Михаила Рискевича. Острые и хронические боли в районе шеи и позвоночника, боли в суставах, головокружение и мигрени. Обращайтесь к доктору Рискевичу, он непременно поможет вам. Запишите его номер 718-934-8484. Адрес 3140 Coney Island Avenue. Набирайте 718-934-8484 и живите без боли. Окей, теперь я хотел бы поговорить вот о чем. У нас есть еще одна тема, которая постоянно как бы звучит в новостях. В большей степени, в меньшей степени, но она не уходит. И эта тема касается, в общем-то, даже и не столько Соединенных Штатов, сколько Великобритании. Значит, что там происходит? Вы, может быть, слышали такое выражение «груминг скандал». Значит, что такое груминг? Это когда вовлекают в интимные отношения детей. То есть специально как бы их обрабатывают для этого, вовлекают обманом с помощью наркотиков, спиртного и так далее, и так далее. И вот в Англии это оказалось настолько массовым явлением, что об этом можно говорить как о национальной катастрофе. Значит, прозвучали сообщения в прессе и часто звучат, что в Англии в таким образом было вовлечено в проституцию или просто, может быть, эти дети в конечном итоге не стали торговать своим телом, но просто из них сделали, превратили в сексуальные игрушки, четверть миллиона детей. 250 тысяч. Ну хорошо, если как вообще к этому относиться? Это катастрофа, когда в стране столько детей вовлечено в секс-индустрию. И это не большая страна. Сколько у них там населения? 50-60 миллионов. Четверть миллиона детей. И о каких детях мы говорим? Это значит 13, 14, 15 лет. 12 лет. Девочки. Во-первых, я... Да, и еще такая важная деталь, кто вообще всеми этими делами заправлял, ими заправляла пакистанская община. То есть у них это считалось как бы таким спортом своего рода или национальным хобби. Значит, тут, когда я попытался выяснить, а сколько действительно там, какие у них цифры, потому что 250 тысяч прозвучала цифра, и я знаю, что много народу они рады подхватить это, потому что это производит сильное впечатление. Но в действительности есть большие сомнения по поводу этой цифры, и вот почему. Когда эту цифру назвали, то на самом деле она люди исходили не из задокументированных представлений, а они просто взяли количество преступлений, совершенных в нескольких британских городах. Речь идет о таких городах, честно говоря, думаю, они настолько маленькие, что вряд ли кто-то о них и слышал. Олдхэм, Рочдейл, Дерби и Телфорд. Значит, там было проведено расследование с 2018 по 2022 год, и там выявили 1400 детей, которые пострадали от этого, которые стали жертвами этой сексуальной эксплуатации. Потом, значит, взяли, исходя из количества местного населения и количества, может быть, из количества представителей пакистанской общины в этих местах и количество пострадавших детей, взяли, экстраполировали это на всю страну, и получилось 250 тысяч. То есть, может быть, да, может быть, нет. На всякий случай, то есть, я считаю необходимым это объяснить, потому что, может быть, кто-то начнет сразу фигурировать 1200, этой цифры 250 тысяч. Но я предлагаю говорить о том, что если мы скажем, например, десятки тысяч, то, скорее всего, мы не ошибемся. Ну хорошо, а десятки тысяч это что, маленькая цифра? А 1400 в этих крохотных городах это маленькая цифра? 1400 детей! И это системно происходило. То есть понятно, что если мы, во-первых, это надо учесть, что это расследование, которое выявило, реально выявило 1400 детей, оно проводилось с 2018 года по 2022 год. Но проблема в том, что консервативные или патриотические, или ультрапатриотические круги или организации Великобритании, они об этом говорят последние 30 лет. То есть это давняя проблема. Ну хорошо, как к этому надо относиться? Значит, первый вопрос, конечно, а почему власти молчали? Почему вообще к этому, почему на это обратили внимание, и к этому привлекли внимание именно мировой общественности совсем недавно? Когда, знаете, кто об этом громко стал говорить? Илон Маск. Еще одна ему поздравительная открытка за то, что он сделал хорошее дело. И когда уже он стал об этом говорить, его слышат много людей. Миллионы, может быть, десятки миллионов. Это влиятельный человек. И когда он стал говорить, в Англии тогда начали тоже об этом говорить громко. Потому что он их просто пристыдил. Потому что он им сказал, вы все участвуете в сговоре по умалчиванию преступлений, которые у вас систематически имеют место в вашей стране. Ну и значит... Бывший, теперь уже премьер Стармер, он сказал, что это его не касается, он не живет в Англии. И они там предпринимали против него какие-то действия, критически говорили о нем и так далее, но бомба уже взорвалась, было поздно. И об этом стали говорить и у нас в Соединенных Штатах громко, и в Англии, наконец-то, те люди, которым раньше закрывали рот, наконец-то им этот кляп сняли, они начали тоже об этом говорить громко. И тогда встало два вопроса. А почему столько лет эти расследования не получали огласки? Почему эти расследования вели таким образом, чтобы скрыть имена виновных? Должны ли за это отвечать те люди, которые несут ответственность за эти расследования? Ну, по идее, должны, конечно. И как, например, велись эти расследования? Значит, вы себе представьте такую систему. Значит, когда... Во-первых, первое, что делали, это обвиняли этих детей в том, что они сами виноваты. О каких детях идет речь? Значит, основная масса пострадавших, это были девочки от 13 до 15 лет. Значит, как полиция представляла эти все ситуации, когда, допустим, нам их родители или родственники какие-то возмущались по поводу того, что произошло. Они говорили, ваша дочка Маша, она, значит, влюбилась в этого Махмуда. И этот Махмуд с ней вступил в отношения. Ну, хорошо, он, конечно, поступил некрасиво. Но если ваша дочка в него влюбилась, то, знаете, дети и девочки, они уже знают, как соблазнять взрослых мужчин. И она это сделала. Поэтому мы, наверное, все-таки не будем это квалифицировать как изнасилование вашей дочки. А мы, наверное, это представим как просто какое-то преступление поменьше. И таким образом этих там преступлений совершались десятки тысяч. Пусть не 250 тысяч, десятки тысяч. Наказания были какие-то умеренные, никого там особенно так не наказывали. Вопрос, почему это произошло? И ответ есть, и он очень простой. Значит, в Великобритании, в этой стране со всеми этими... разговорами про их рыцарство, просто боялись потревожить этническую общину пакистанскую. Окей, я перед тем, как продолжить этот разговор, я прошу прощения, но у меня тут гость, которого я должен допустить к микрофону, это Игорь Новиков. Получению моргиджа предшествует подготовка массы документов ИПС банка, который предоставит его на самых выгодных условиях. Кому обратиться? Игорь Нобл, президент компании Great Northern Mortgage, гарантирует внимание, оперативность и успех, его опыт и отношение к клиенту, отвечает самым высоким требованиям брокерской профессии. Его телефон 917-397-3000. Игорь, доброе утро. Что интересное вы сегодня предлагаете нашим слушателям?
1: Доброе утро, Вадим, и доброе утро всем радиослушателям. Кстати, Вадим, вы не боитесь, что если вы допустите Игоря Нобла к микрофону, потом уже от него микрофон от Игоря не отнять? Такое же тоже может быть?
0: Пользуйтесь, Игорь, ради бога, я добрый парень. Сколько, насколько вас хватит? Хотите 2 часа занять мою передачу? Мне, пожалуйста.
1: Знаете, я же Вадим, я же адвокат бывший, то есть я раньше практиковал. Адвокат спит с открытым ртом, вы же знаете, мы постоянно говорим. Поэтому вы можете, знаете, это прогадать. Anyway, да, давайте поговорим по поводу моргиджа. Значит, у нас есть программа, уникальная программа, которая, в общем-то, она была у нас только всего 30 дней. И значит, 15 июля ее еще продлили на 30 дней. В чем эта программа заключается? Для людей, которые сейчас делают покупки, это для покупки недвижимости. Если, допустим, на сегодняшний рейт, вот на сегодняшний день, допустим, 6,5%, то человек может получить процентную ставку на 1% меньше. Вместо 6,5% они получат 5,5%. Значит, 5,5% это будет только на 12 месяцев. Хотел бы сказать, что эта программа, это моргидж, 30-летний фиксированный моргидж. Вот обыкновенный моргидж. Люди идут, допустим, в любой банк, они идут, получают моргидж, они получают 30-летнюю программу. Допустим, на сегодняшний день, еще раз, процентная ставка 6,5. Там у кого-то может быть 6,25, у кого-то 6,5, да? Но в любом случае, первые 12 месяцев человек будет экономить огромное количество денег, потому что еще раз хотел бы сказать, что в течение первых 12 месяцев банк снизит процентную ставку от 6,5, допустим, на 5,5. Если у человека, грубо говоря, он может получить 6,25, значит, у него первый год будет 5,25. Если процентная ставка на сегодняшний день, может быть, у кого-то плохой кредит скор или еще что-то, может быть, процентная ставка будет 6,75 для этого человека, значит, первый год у него будет 5,75. То есть процентная ставка будет на 1% меньше. Почему банк это делает? Банки делают это потому, что сейчас из-за того, что процентная ставка высока, они хотят просто все как бы стимулировать маркет, да, чтобы все равно люди покупали недвижимость. Поэтому в этом банке только один банк, который это делает, это wholesale lender. То есть это вы эту программу не найдете ни в одном вот как бы retail банке, да. То есть вы можете в Chase пойти в Bank of America, там этих программ нету. Эта программа только у нас, у wholesale brokers. Значит, когда вы возьмете этот моргидж, первый год, значит, у вас будет на 1% меньше. После 12 месяцев у вас процентная ставка вернется снова на тот же 6,5%. То есть первые 12 месяцев 5,5%, потом после 12 месяцев она снова вернется на 6,5%, и уже это 6,5% будет на протяжении последующих 29 лет, да, потому что моргидж у нас на 30 лет. Первый год у вас будет пониженная процентная ставка на целый 1%, и потом вы уже снова поднимете вашу, вернее, она снова автоматически поднимется снова на 6,5%. Еще почему можно делать эту программу? Потому что мы думаем, мы очень надеемся, что процентная ставка все равно понизится. Как правило, статистика ли, да, вот процентная ставка в нашей стране где-то в районе там 4,5-475, может быть, 5%. Это вот она как бы историческая такая была процентная ставка на 30 лет. Сейчас она немножко повышена, она где-то сейчас 6,25, там 6,5, да? Поэтому, когда вся страна будет перефинансироваться, все равно люди, у которых даже будет 5,5 на первые 12 месяцев, и потом будет, допустим, 6,5, все равно они будут перефинансироваться, потому что неважно, какая у вас будет процентная ставка, 6,25 или 6,5 или 6,75, когда процентная ставка для всех будет где-то 4,5-4,75, люди все равно будут перефинансироваться. Поэтому это очень выгодная программа. По всем вопросам финансирования недвижимости, коммерческой, либо residential, пожалуйста, звоните по телефону 917-397-3000. 917-397-3000. Эта программа не для всех может подойти, поэтому мы вам все расскажем, как это работает. Еще раз, телефон для справок 917-397-3000. Игорь Нобл и Walk with Happy People. Спасибо.
0: Спасибо вам, Игорь. По всем вопросам получения моргиджа звоните президенту компании Great Northern Mortgage Игорю Ноблу по телефону 917-397-3000. Work with happy people and be happy. Окей, теперь я возвращаюсь к нашему груминг-скандалу. Значит, вот что По какой причине, значит, в Англии это имело место? По простой. Значит, это страна, которая проедена насквозь культурой политической корректности и со всеми вытекающими последствиями. То есть для полиции, например, для них было совершенно очевидно, что это дело рук пакистанцев. Они там доминируют. Потом к ним присоединились какие-то другие, там еще есть выходцы из каких-то других стран Азии, может быть, там даже есть, не может быть, там наверняка есть какие-то коренные англичане. Но основная масса, как бы затеяли весь этот бизнес, это именно пакистанцы. И почему боялись говорить об этом вслух? Потому что боялись, что обвинители обвинят в расизме. Вы преследуете пакистанцев. Это, значит, нам это очень известная картина, и она у нас тут имеет место. Если, например, темнокожего человека привлекают к ответственности, то мы знаем, что у него тут же появляются защитники, которые нам скажут, что за его плечами стоят десятилетия угнетения, а может быть, вековое угнетение, и надо к нему относиться снисходительно и так далее, и так далее. Ну, там то же самое, те же самые механизмы применяются по отношению к пакистанцам, которые их, по сути дела, покрывали десятилетиями, потому что этому скандалу 30 лет. И только после того, как Илон Маск это дело озвучил, стал об этом говорить, значит, тогда все те, кто раньше говорил об этом, они получили трибуну, и они стали говорить об этом громко. И в том числе бывший английский премьер Кир Стармер. Потому что до Кир Стармер, первоначальная его позиция, он отказывался вести полноценное расследование. Потому он находил миллион причин для того, чтобы этого не делать. Для того, чтобы не брать на себя ответственность за такой чувствительный, деликатный материал. Но в конечном итоге, значит, его додавили до того, что он развернул свою позицию на 180 градусов и принял все рекомендации общественных критиков для того, чтобы изменить эту ситуацию, расследовать и изменить ее ситуацию. Тогда было принято решение о том, чтобы пересмотреть 800 так называемых холодных дел. То есть людей в чем-то обвиняли, но дело никогда не доводили до конца. 800 дел. За каждым из таких дел стояли не одна пострадавшая девочка, а много пострадавших девочек, потому что, я повторяю, это было системой. Выделили на это там, 38 миллионов фунтов стерлингов, одним словом. Занялись, наконец-то, делом. Такие дела. И вот за всем этим стоит, конечно, вот это вот боязнь потревожить какие-то расовые проблемы, какие-то конфликты, которые опасения вызвать к жизни какие-то конфликты, возмущение чего-то. И мы сталкиваемся с тем, что, например, у нас нету, во всяком случае, мне неизвестны такие случаи, когда эта же община здесь у нас, они занимаются чем-то подобным. Может быть, и занимаются, но мы об этом пока что не знаем. Когда я говорю здесь, в Соединенных Штатах. Но у нас есть другие общины, которые занимаются другими делами. Для меня, например, просто это было такое эпохальное событие для меня. Это когда раскрыли преступную сеть сомалийцев, которые действовали в Миннеаполисе, где они совместными усилиями украли 9 миллиардов долларов. В общем, вы вдумайтесь, не 9 миллионов, миллиардами уже воруют. Денег было так много, я не говорю, что они там купили себе здесь какие-то дома, или, я не знаю, или какие-то автомобили. На 9 миллиардов я даже не знаю, сколько можно купить самых роскошных автомобилей или самых роскошных домов. Они уже вывозили бабки отсюда чемоданами. Некуда было девать. Но надо сказать, что у нас наше ФБР очень хорошо сработало в этой ситуации. И если, например, в Англии после 30 лет там просто считанных людей привлекли к ответственности, там был один тип, которого привлекли, за ним много чего числилось, ему дали 22 года тюрьмы, он отсидел 14, его освободили. Хотя, как мне кажется, таких преступников нельзя выпускать из тюрьмы никогда. Но теперь, значит, там специально принимаются законы для того, чтобы этого типа депортировать из страны. И вы можете ни одной секунды не сомневаться, что у него есть защитники, которые скажут, что это противоречит нормам человеческой морали и все в таком духе. У этих уродов защитники всегда есть. Это поразительно, но они всегда есть. Теперь, значит, что у нас произошло? В Миннеаполисе, вы знали, украли 9 миллиардов. Но привлекли к ответственности 78 человек. 65 человек признали вину. И там одним сроки дали довольно большие. Между прочим, это не очень у нас освещается, но я должен сказать, что как-то сработали хорошо. Значит, всей этой организации это очень важный момент. Которая, как бы мы понимаем, что она сомалийская, ей руководила белая женщина, американка, Эми Бок. Значит, ее в мае этого года приговорили к 42 годам тюрьмы. Значит, она, я так понимаю, из тюрьмы больше никогда не выйдет. И вот я считаю, что вот это вот правильное наказание. А не так, что приговорить за изнасилование многих девочек к 22 годам и 14 лет отпустить на свободу за хорошее поведение. Потому что там в тюрьме некого было насиловать. Наверное, по этой причине. И, значит, она должна выплатить четверть миллиона долларов и реституции. Хотя она украла, я думаю, значительно больше, чем 243 миллиона долларов. Но там другие... Ключевые фигуранты получили, один получил 28 лет, Абдизазиз Фарах, другой получил 17,5 лет. Одним словом, людей, там много людей посадили. Но о том, чтобы вернуть эти 9 миллиардов долларов, уже не идет речи. И к чему я веду этот разговор? Что у нас как-то это совершенно очевидно, что сюда приезжает масса людей, с целью заработать. И эти люди не идут в колледжи, они там не для того, чтобы стать врачами, они, например, не учатся 10 или 15 лет, не проходят через ординатуры, через бесконечные повышения, курсы повышения квалификации, сдачу экзамена. Нет, они придумывают какую-то схему, как грабить это государство. И они успешно грабят его. Успешно. И вы знаете, у нас есть такой молодой человек, Мик Шерли, который ездит по стране, и он находит такие центры липовые. Например, он недавно поехал в Нью-Йорке во Флашинг, в Квинс, где он нашел в радиусе одной мили, я сейчас не помню, 46 или 64 центра по обслуживанию, детских садиков, как у нас это называют, в радиусе одной мили. Ну хорошо, я из двух цифр возьму меньшую специально, пусть будет 46, чтобы не преувеличивать. Но это когда он поехал только в один район, в Флашинг, и опять, с чем мы имеем дело? Этническая община. И я должен сказать, что это не то, что сейчас возникла вот такая вот ситуация, что приезжают, например, люди из Сомали, они тут же начинают, они поселились все вместе, все в одном месте, Милуоки или в Миннеаполисе, и там они начинают грабить людей. Или они все поселились, китайцы, например, или корейцы, они все поселились во Флашинге и начинают грабить там. Или все русские, между прочим, за русскими тоже числится кое-что. Вспомните, значит, 70-е годы, весь бензиновый бизнес, он был русским, правильно? Много денег украл, и много народу посадили, между прочим, в связи с этим, русскоязычного народа. Не будем их русскими на всякий случай называть. То есть это понятно, что когда приезжает какая-то этническая община, эта община, там находятся люди, которые очень быстро соображают, как, что почем, и к какой трубе можно присосаться и доить. И, ну хорошо, а до русских, допустим, итальянская мафия была. Но я должен сказать, что итальянская мафия, она особенная, потому что она не грабила государство. Они грабили, они там, допустим, рэкетом занимались, или они торговали наркотиками, или они занимались проституцией. Но они не грабили нашу систему соцобеспечения. Если говорить о русской мафии, то они тоже как бы напрямую не брали. Они там, может быть, с налогами, то есть налоги недополучало наше ведомство, но они не грабили соцсистему. Но как бы новое поколение иммигрантов, которые сюда приезжают, они сговариваются, и они начинают доесть нашу систему соцобеспечения и выдаивают из нее миллиарды. Я вам хочу сказать, что если в Миннеаполисе выдали 9 миллиардов, вы себе можете представить, сколько по стране денег высосали. Значит, в Лос-Анджелесе там армянская община имеет свои кадры, которые занимаются доением. Такие дела. И вот у меня такой вопрос. Вот когда, то есть совершенно очевидно, что когда я начал, почему я начал с Англии? Потому что когда появляется какая-то группа, этническая группа, она начинает эту страну, пользуясь языком Брайтона, абьюзать. Она абсолютно не считается с традициями этой страны, а эта страна тихо это сносит. Их решили не трогать, потому что это община, это политическая сила, это избиратели. Потом кто-то, у них есть защитники, которые могут обидеться. Вот у меня вопрос в зал. Как с этим бороться? И нужно ли с этим бороться? Мы поговорим об этом в следующем часе. Оставайтесь с нами.
2: Нью-Йорке 8 часов утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
3: Новости на
2: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
4: Следствие с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в 50% на широкий спектр товаров, импортируемых из Канады, в ответ на то, что он назвал несправедливым отношением Канады к американским товарам, таким как автомобили, молочная продукция и алкоголь. Пошлины вступают в силу 19 августа. Белый дом заявил, что тарифы необходимы для защиты американского бизнеса. Республиканка Дарлин Грэм, сестра умершего Линдси Грэма, временно исполняющая его обязанности, сообщила, что намерена баллотироваться в Сенат, чтобы занять место брата на постоянной основе. «Я приняла решение, я в деле», — заявила Грэм в эфире Fox News. Лионель Месси завершает карьеру в национальной сборной Аргентины. О его предстоящем уходе сообщил журналист Эрнан Кастильо в соцсети X. После поражения в финале чемпионата мира Месси обратился к игрокам в раздевалке. Футболист произнес эмоциональную речь и известил партнеров по команде, что этот матч стал для него последним в составе сборной. Испанцы обыграли аргентинцев со счетом 1-0 в дополнительное время. В завершившемся турнире 39-летний нападающий записал на свой счет 8 забитых мячей и 4 голевые передачи. Но его рекорд по количеству голов на чемпионате мира побил француз Килиан Мбаппе.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917-1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля, в 2 часа дня, в библиотеке Шипсет Бэй Лайбрари Бранч по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине. И телефон 718-368-1815. 368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
6: Поступление в наследство за границей, восстановление архивных документов и актовых записей, проставление апостилей, оформление апостилей, доверенности, аффидевитов, завещаний, оформление нотариальных переводов на любой язык и с любого языка, получение справок об отсутствии судимости, помощь в получении алии, любые нотариальные действия. Карина Дюваль, 718-704-8558.
7: При почечной недостаточности крайне необходим диализ, которого практически невозможно дождаться в клиниках. Секрес Диализ-центр проводит процедуры диализа и переливания крови для всех, кто в этом нуждается. Профессионально, качественно, надежно, всегда под присмотром квалифицированных специалистов. И главное, здесь, рядом, в Бруклине. Звоните, если это нужно вам, или расскажите про Секрес Диализ-центр тем, кому это жизненно необходимо. Секрес Диализ-центр. 718-372-45-00. 718-372-45-00.

0: варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом льдину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут?
1: Брат! Слав! Ски! Миша! Брат! Слав! Ски! Миша!
0: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Вы слушаете Дэвидзон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. Говорим сегодня о том, что позволяют себе этнические общины на Западе и что, как ведут себя наши власти по отношению к этим общинам. Значит, и вопрос. Вот как с этим можно бороться? Вот с этим вопросом я обращаюсь к залу. С этим вообще нужно бороться, не нужно закрыть на это глаза. Но если мы закрываем глаза на это и боимся кого-то обидеть, то у нас получается, то у нас возникают такие ситуации, как, например, в Англии, где пакистанцы не только насиловали детей, но надо понимать, что их община их покрывала. Иначе как это еще можно объяснить? И политики их покрывали. Если мы будем бояться обидеть кого-то, то у нас возникает такая ситуация, как возникла у нас в Миннеаполисе или у нас во Флашинге в Квинсе, когда мы боимся, как страна, я не говорю про нас с вами, мы как страна боимся обидеть этих людей. Телефон на студии 718-303-90-90, желающие присоединиться к этому разговору, добро пожаловать в эфир. Доброе утро, мы вас слушаем.
2: Доброе утро, Вадим Александрович. Это Илья. Ну, во-первых, низкий поклон вам за то, что вы докладываете нам
1: о... К делу. Прошу вас, недостаток. К делу, без поклонов.
2: Да, ну хорошо, к делу. Я и говорю к делу. Спасибо огромное, что вы обрисовали отдельные недостатки на украинской территории. Понятное дело. Я так сделал вывод, что в России, значит, как говорится, все...
1: Иди гуляй. Это невыносимо, ребята. Мы говорим сейчас про Америку. Мы не говорим про украинскую территорию. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Так, доброе утро. Скажите, вот если все вот это известно, как бы, все знают, об этом много говорят, а где государство? Вот это я никак понять не могу. В Союзе были АБХСС. Если он знает, так он докопается... И тут же накажет. А здесь все знают, а вы говорите, а почему мы молчим? А чего, куда, чего бежать, когда все известно? Никто ничего не делает. Это государственная мафия уже получается, а не какая-то, ну, групповая. Ну, групповая, это, так понимаете, все ведь понятно. А где государство? Оно молчит. Если бы оно один раз посадила бы всю эту группу за решетку, на этом бы все кончилось. Но все молчат.
1: Ну хорошо, погодите, когда... Ну хорошо, Англия – это отдельный случай. Они далеко, мы там многого не знаем, и мы... Да, короче говоря, это далеко. Но близко – это вот у нас здесь. И вы правильно ставите вопрос, почему их не посадить? Ну их посадили. Если мы возьмем, например, Миннеаполис, там привлекли к ответственности 78 человек, почти 80, и часть так. уже пошла сидеть. Некоторые пошли сидеть на дольше срок. Но это кого, вопрос, это кого-то разве остановило? Кого-то это остановило?
3: А это что, прошло по всем газетам, видели, суды были, показательные,
1: ну, да?
3: Суды.
1: Ну, конечно, об этом прошло. Если я об этом говорю, значит, прошло. Вы знаете что, я не хочу вас обидеть, но вы мне ответите на такой вопрос. Какие газеты вы читаете?
3: Что-что? Я не понял, Вадим.
1: Какие газеты вы читаете?
3: Какие газеты? Ну, в основном русские газеты.
1: Ну, то есть газету там «Нью-Йорк Таймс» или «Уолл Стрит Джорнал» это вы не читаете, поэтому даже если там прошло, то вы об этом не узнали, да?
3: Я это не понял, да. Правильно. С этим я согласен, что я английским не владею, поэтому я читаю русскоязычные газеты. Но когда... Даже в общине, вот в русской, все говорят, что как это можно в течение 10 лет ездить получать на массаж и получать за это деньги. Когда об этом все знают, они все ездят.
1: Я не знаю, о каком массаже вы говорите. Я, честно говоря, поскольку я сам на массаж не ездил, так я даже не знаю, о чем вы говорите.
3: Массажи, там всякие процедуры. А им платят деньги за это. Все знают, государство знает, но молчит. Значит, наверное, все в порядке.
1: Слушайте,
3: вот так, Вадим.
1: Погодите, это сложный вопрос. Я вам объясню, почему это сложный вопрос. Кого-то может беспокоить, что кто-то ездит на массаж бесплатный или на какие-то другие процедуры. Значит, вопрос стоит следующим образом. Этот человек имеет законное право на этот массаж или на эти процедуры? Скорее всего, имеет. Именно поэтому он это
3: как?
1: И делает. Но это, Одну секунду. Дайте закончить. То есть, если у нас есть живой человек, который... назовем его пациентом, и у нас есть какой-то специалист, который отпускает ему этот сервис, и они действуют в рамках закона, то, наверное, вы можете, вам это может не нравиться, но это не повод для уголовного расследования. Но когда мы говорим про, например, про то, что произошло в Миннеаполисе, там люди создавали на бумаге своих пациентов. Этих пациентов в жизни не было, они не существовали, это были мертвые души. Это другое. Это вы не можете сравнивать эти две вещи.
3: Все равно, раз проходит вот такие дела, известные, громогласно, везде пишут в русских газетах, так надо обратить внимание на это государство. Неужели органов этих мало?
1: Я вам хочу сейчас раскрыть одну страшную тайну этой страны. Значит, точно так же. Серьезно, я вам скажу. Серьезно. Точно так же, как вы не читаете Wall Street Journal или New York Times, точно так же наше правительство не читает те русские газеты, которые читаете вы. Поэтому русские газеты могут писать все, что они хотят писать. Так же, как и русское радио может говорить все, что оно хочет говорить. Такие дела. Не складу.
3: Я прожил в Союзе много лет. Там только если кто-то об ИХСС что-то там сказали, все. Уже начинается работа. А здесь все знают, я ничего не меняется ничего. Ничего. Ой, Вадим, когда
1: но
3: у нас
1: там,
3: в Союзе
1: погодите,
3: воровали.
1: Погодите.
3: У нас союз.
1: Не, погодите, да. одну секунду. Давайте трезво посмотрим на эту ситуацию. Значит, преступность, воровство и другие виды преступления, они неизбывные, они в природе человека, отдельных человеков. То есть люди воровали и будут воровать всегда. Это, ну, ничего не сделаешь, это в природе человека. Кто-то порядочный, а кто-то нет. Поэтому и в Советском Союзе, где ПХСС действовала, и здесь у нас ФБР действует, все равно есть люди, которые, во-первых, они не читают эти газеты, во-вторых, даже если они читают эти газеты, они готовы идти на риск, потому что награда большая. Понимаете, если человек украл миллиарды, его потом в конечном итоге обязали вернуть 250 тысяч, то он 750 тысяч оставляет
3: себе
1: в кармане,
3: себе, да.
1: Правда? Поэтому он даже готов пойти посидеть какое-то время, но остаться с этими деньгами. Правда? Да.
3: Ну,
1: в общем,
3: значит,
1: я
3: это было...
1: не думаю, что в Советском Союзе АБХСС от чего-то спасало. Воровали все равно на полный ход.
3: Ну, все, значит, это наша суть такая. Все, с этим бороться надо, но надо больше закрывать глаза.
1: Окей, хорошо. Закрывать глаза,
3: спасибо.
1: Бороться. И вам спасибо. Ну хорошо, я Люда, давно не звонила Люда. Люда из Нью-Джерси, доброе утро. Как вы?
4: Да.
1: Как вы провели несколько
4: помогу.
1: Дней без меня?
4: Да без вас, конечно, было грустно. Во-первых, Вадим Александрович, я хотела бы вас поддержать. Действительно, а это все товарищи, имеющие криминальный талант. И необходимо сажать. Но грузинская мафия, узбекская мафия на Бруклине работают просто, ну как вам сказать, виртуозно. Это было всегда.
1: Ну, объясни, погодите, Людмила, погодите.
4: Да.
1: Мы тут стараемся изо всех сил избегать вот. Голословных утверждений или обвинений. Поэтому почему вы, когда говорите про узбекцев, я вам скажу почему. Потому что могут привлечь к ответственности. Но так вы вот мне вы скажите, знаете, если вы называете... Одну секунду. Если вы... Я вам дам высказаться. У нас масса времени. Да. Значит, если вы называете этих людей мафией, на каком основании вы это делаете?
4: Вадим Александрович, лично я была в Бруклине. И с одной дамой из Узбекистана я говорила. Она сказала, послушайте, мы здесь процветаем. Мы, так, но она не говорила о подробностях. Она просто говорила, что да, обманываем людей. Они обманывают людей, да. Я не спросила ее.
1: Ну, погодите, Людмила, ну что значит они обманывают? А как они обманывают? Вы хоть расскажите. А то мне, это голословное утверждение.
4: Послушайте, обманывают в государственном, на государственном уровне. Есть люди, которые обладают криминальным талантом. И, конечно же, не детей.
1: Ну как они обманывают? Люда, нас с вами узбекские мстители вычислят и накажут, если мы не будем, если мы будем с вами голословно утверждать, что это мафия, и они обманывают людей.
4: Да, да. Так вот, просят спокойно подписать.
1: У меня такое полное ощущение, что вы не слышали, что я вам сказал. Вы только

0: Вы должны объяснить, я должен знать, как прокачиваются деньги через
1: Ну, как
0: Medicaid. Я этой
1: прокачиваются?
0: программой не пользуюсь, поэтому я не знаю, как она
1: Ну вот
0: работает.
1: предыдущий слушатель говорил, что о массажах. Его просят сделать какой-то массаж. Он его не делает, он просто подписывает на бумаге. И все на этом. И, конечно же, деньги утекают. Человек не получает услугу. Он, может быть, один массаж ему дали, а подписал он 14 или 15. Так вот такие дела. Теперь
0: Окей,
1: Вадим
0: хорошо.
1: Александрович, скажите мне, пожалуйста, вы говорили о пакистанцах, которые там вовлекали девочек в сексуальное рабство. Могу я об этом сказать вам два слова?
0: Безусловно. Скажите
1: Так
0: три,
1: вот,
0: лишь бы это было по делу.
1: это девочки не такие простые, да, им за это платят, возможно, платят. У меня был, мы восьмиклассницы сдавали экзамены, а в это время в роддом, пришли в роддом, потому что наша соученица родила ребенка, и было ей 13 лет. Поэтому, ну что
0: Сколько?
1: говорить, 13 лет, она в 13 лет родила ребенка. Да,
0: А в
1: да,
0: каком
1: да.
0: городе это произошло?
1: Это был город Тюмень. Это был город Тюмень. Это была Сибирь.
0: Там холодно было, девочка грелась, наверное.
1: Ну да, сейчас
0: Окей.
1: она уже бабушка, прабабушка, жива-здорова. Вот такие дела. Так что, Вадим Александрович, радуйте нас своими произведениями.
0: Хорошо, я буду... Хорошо, спасибо, я буду вас радовать. Послушайте, я слышал это мнение. Эти девочки сами виноваты. Это неправильно. Допустим, эта девочка развелась раньше, чем ей положено по биологическому календарю. Это абсолютно не оправдывает тех людей, которые вовлекают этих девочек в сексуальные отношения. Абсолютно никак. Никак. У нас это в этой стране называется statutory rape. Это не имеет никакого значения, эта девочка хотела этого, не хотела. Несущественно. Это ребенок. Его нельзя трогать руками. Все. Не говоря о других частях тела. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Добрый день, утро, Вадим. Значит, у нас здесь в Нью-Йорке, вот у меня соседи, у них две девочки вот так пропали. Они пропадали на год где-то. То есть вот в этот период, где-то 11-12 лет, и когда у них начинались месячные, значит, их выгоняли. И мать не могла найти их. И насчет ККБ...
0: Я не понял, одну секунду, откуда их выгоняли?
2: Оттуда, они сексуально... Это самое, проститутки были. Их просто обманом загоняли туда. Мать их искала и говорила, что вот это у нас постоянно и повседневно. У нас очень много таких. Это они говорят про
0: Где это?
2: тайное
0: Где
2: там.
0: там много таких? Объясните мне.
2: Это у нас в Нью-Йорке, в Бруклине было. Я когда жил в
0: Это
2: Бруклине,
0: говорит, а мы говорим о какой общине, где это происходило?
2: Это русская община, но этим занимались там черные, не знаю кто. Потому что когда она звонила, она записывала эти голоса, и слышно было, что это женщина черная. Она говорит, вы плохо обращаетесь с девочкой, она вас не любит, она хочет уйти в другую семью. Она в полицию заявляла, и то, и другое, и третье. Сейчас никак не могли найти девочку, понимаете? А она... А очень красивые девочки были. И когда у них начинались месячные, их просто вгоняли.
0: Их угоняли
2: Оттуда.
0: откуда?
2: Оттуда, с этого, где они в притоне, где они
0: А, из того
2: заработали деньги.
0: притона, где они находились, их оттуда выгоняли за это.
2: Да, их оттуда
0: Окей.
2: выгоняли, да, чтобы они не забеременели, не родили, потому что они попадают в госпиталь, и там все это выясняется.
0: Да вы мне хотите сказать, что это про... Одну секунду, и вы мне хотите сказать, что полиция этим не интересовалась?
2: Нет, не интересовало. Они говорят, что у вас девочка, вы плохо за ней смотрели. Они обращались в эти какой-то женщине, кому-то, к чему-то. Они искали, говорили, и ничего не могли. Я же вам
0: Я
2: говорю,
0: не могу в это поверить. Вы меня извините, но я не могу в это поверить. У нас в Нью-Йорке служба защиты детства, там просто работают такие рьяные товарищи, что я просто не могу поверить в то, что они это могли позволить.
2: Да,
0: Просто не
2: я
0: могу в
2: вам
0: это
2: говорю,
0: поверить.
2: это мафия по
0: Ну, вы мне говорите,
2: да.
0: это не обязательно, что я вам верю. Вы мне можете
2: Да,
0: говорить
2: ну
0: все, что
2: окей,
0: вы
2: вы
0: считаете
2: можете не
0: нужным.
2: верить, я вам просто говорю, а насчет это
0: Я не
2: самое.
0: то,

0: бы не верю, это вызывает у меня сомнения. Понимаете? Я бы хотел это услышать, может быть, от других людей, которые бы мне это подтвердили. Но то, что вы говорите, у меня вызывает сомнения.
1: За одну копейку, на 3 года сажали, за одну копейку. А те, которые воровали и давали им деньги, они их не сажали. И вот сейчас эти с ОБХСС тоже сюда приезжали, они бы приезжали, покупали дома свои за кэш. За кэш купили дома, сидят на велфере и звонят на радио и всякую гадость говорят.
0: Окей, хорошо. Все, это мы поменяли тему неожиданно, но это тема другая. Хорошо, спасибо вам большое за участие в передаче. Ну, я не знаю, если тут есть желающие подтвердить это и сказать мне, что действительно есть. Ну как, потому что если это вопиющие случаи, и вы мне хотите сказать, что это никто об этом не слышал, только вы? Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Доброе утро. Если вы работаете в Глаз Нью-Йорке, в Америке, всю жизнь уходите на пенсию, у вас небольшая пенсия, и вам дают медикер. А вот в эти садики с этим медикером не берут. Только если вы счастливый обладатель медикита.
0: Ну, окей, я с вами согласен, но это немножко мы сейчас о другом говорим. Мы сейчас немножко о другом. Я разделяю ваше мнение по этому поводу, но мы говорим сейчас немножко о другом. У нас тут действительно есть такая система, что у нас многих американцев это возмущает. В том смысле, что у нас вот есть, например, человек всю жизнь работал, он получает Medicare, а человек, который всю жизнь не работал, а приехал сюда, он получает и Medicare, и Medicaid, и там, где... То есть, я это знаю по себе. Значит, когда я иду, например, к какому-то врачу, к специалисту, $75 я должен вынуть из кармана. Ну, хорошо, я работаю, поэтому для меня это не проблема. Но для многих людей, американцев, это да, проблема. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
3: Алло.
0: Да.
3: Я по поводу полиции. Значит, вы говорите о том, что если прийти в полицию и сказать им, что что-то происходит неправильно с детьми, они принимают эту заявку вашу. Это
0: мне
3: неправда.
0: Так кажется.
3: Нет, это неправда. Раньше существовало 3-1-1, 4-1-1. Теперь никакая из этих форм, никакая из этих служб не работает. У нас здесь, мы живем в Бруклине, на Оушен-парке. У нас здесь вечером ужас, что творится. Молодые девочки за ними бегают, их задевают, их оскорбляют. И полиция один блок от нашей этого Ocean Parkway приходят, и они жалуются, даже жалобы их не принимают. Вот
0: жалуются,
3: почему кто
0: это? Девочки жалуются. Девочки жалуются.
3: Да? Девочки жалуются, что их на улице пристают к ним, все, они вот плачут, приходят в полицию, полиция вообще не реагирует.
0: Вот. Слушайте, у меня раньше... к вам вопрос. Вообще... Погодите, у меня к вам вопрос. Девочки, какого возраста девочка? 13-15 лет?
3: Ну да, 11 лет одна, я знаю, плакала.
0: Ну хорошо, у меня к вам вопрос. Это вы считаете, окей. У этих девочек родители есть?
3: Ну, они.
0: Почему эти родители вообще выпускают этих девочек поздно вечером на улицу?
3: Ну это не было так уж поздно, это было где-то 10-11.
0: Вы считаете, понимаете, что это не поздно?
3: 10-11, но если летом,
0: да,
3: они же в школу не ходят, почему они не могут прогуляться?
0: Ой, потому что им грозит опасность, которую вы только что описали.
3: Ну, я не знаю.
0: Если вы нормальные родители, на мой взгляд, вот я родитель двух орлов, но я, если бы у меня девочка была, дочка, в 10-11 часов я бы сказал: Маша, домой. Телевизор, компьютер, книга, лучше книга. рисуй, пляши, что угодно. Но в 10-11 часов на улицу, извините меня, no way, Хосе.
3: Ну, я не знаю, у меня две девочки, они 10-11 в этом возрасте ходили вдвоем, втроем гуляли. Теперь скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. Раньше у нас была служба 3-1-1. Почему эта форма, это вообще служба работает? Позвонить к ним, посоветоваться?
0: А как я знаю? Я же не живу в Нью-Йорке. Я думаю, работает. Она всегда была. Почему бы ее закрывать?
3: Да, вот есть такая организация, в какую можно позвонить и спросить. 3-1-1 работает. Это раньше было психологическое.
0: А может быть, проще набрать 3-1-1 и выяснить, они работают
3: или
0: нет?
3: Они не берут трубку. Они не берут трубку. Вообще не берут. Не реально. 3-1-1.
0: Вы знаете, окей, послушайте. Одну секунду. Одну секунду. Окей, одну секунду. Я вам дам совет. У нас есть группа политиков русскоговорящих, которые находятся, представляют ваши интересы в горсовете, в легислатуре штата. Я бы к ним обратился с этим вопросом, а не ко мне.
3: А как к ним обратиться?
0: Напрямую так позвонить по телефону в их офис. Ну, извините меня, я вас, я понял, вы не ориентируетесь абсолютно. Я не могу вам помочь. Они у нас тут время от времени выступают по радио. Можно запомнить их фамилии. Найти. Нет, ну я не знаю. Ну хорошо. Вот это тоже такой вопрос, который, может быть, заслуживает внимания. Вообще, насколько человек должен быть осведомлен для жизни в Америке? Нужно ли этому человеку знать, кто его представляет в горсовете? Но если человек даже не знает, кто его представляет в горсовете, если он не знает, кто его представляет в легислатуре, он не знает, работает ли служба 3.11, насколько этот человек приспособлен к жизни в Соединенных Штатах? Что он еще знает и что он еще не знает? Скорее всего, ничего. Окей. Нет, все-таки должен быть какой-то, не знаю, минимум знаний для того, чтобы здесь можно было не утонуть. Окей, друзья мои, я сейчас объявляю перерыв, после которого мы вернемся к нашему разговору. Оставайтесь с нами, никуда не уходите. Продолжаем разговор о том, как жить дальше в этой стране.

0: Нью-Йорк. Вниманию всех тех, кто нуждается в корректирующей оптике. Спешите скорее в Vision Palace. Тарифы повышаются, но у вас есть прекрасная возможность приобрести очки еще по старым ценам. Поинтересуйтесь тонкими, облегченными, корректирующими линзами, солнцезащитными очками с коррекцией зрения, поляризованными хамелеонами для водителей. Vision Palace вам изготовит линзы любой сложности с 50% скидкой. Здесь большой выбор флексибл оправ. Очков хамелеон. Очков с антибликовым покрытием. Очки для водителей вы купите на 50% дешевле. А еще, покупая пару очков с оптическими линзами, вы получите пару для чтения бесплатно. Линзы по вашему желанию могут быть изготовлены в течение часа. Принимаются все основные страховки. Профсоюзные страховки, Medicaid и Medicare. Здесь великолепный выбор оправ для обладателей Medicaid. Vision Palace работает 7 дней в неделю и бьет любые цены. Убедитесь в этом сами. 1723 Avenue U в Бруклине, угол East 18 Street. Звоните 718-998-8400 и помните, Vision Palace – ваш взгляд на жизнь. 718-998-8400.
1: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
2: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
3: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. $1,350,000 порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
8: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
10: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
11: Все лучшее детям. И лучшая частная школа в Бруклине ждет ваших детей. Big Apple Academy. От kindergarten до 8 класса. Ученики Big Apple опережают городские школы по всем предметам. А после выпуска без проблем поступают в лучшие high schools Нью-Йорка. Шахматы, теннис, футбол, плавание, хор, радио и дебаты делают детей уверенными и успешными. А родителей радует, что в Big Apple бесплатный транспорт, трехразовое питание и after school до 6 вечера. 29-37, 86-я стрит. Big Apple Academy. Образование сегодня, успех завтра. 718-333-03-00.
12: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
13: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
14: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
13: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
15: Вы слушаете Дэвидсон Радио.

0: Утреннее шоу Вадима Ермолинцев. Разговор о нашей жизни во всех ее подробностях. По вторникам и четвергам с 7 до 9.
1: Мы продолжаем наше утреннее шоу. У микрофона Вадим Ермолинец. И говорим сегодня о том, как быть с этническими общинами, которые быстро организовываются в преступные группы. Я, с одной стороны, я понимаю, что, наверное, совершенно точно, мы не должны обвинять, допустим, всю общину в том, что она занимается преступной деятельностью. Хотя я ни одной секунды не сомневаюсь в том, что точно так же, как, допустим, в русскоговорящей общине Нью-Йорка или других городов, люди все знают друг о друге и знают, кто чем занимается. Тем не менее, всех на всякий случай обвинять не надо, и не надо обвинять людей в том, что они не хотят стучать друг на друга. Хотя в этой стране, надо сказать, стучание приветствуется. Я долго хранил вырезку из Wall Street Journal, где говорилось о том, что если значит, у вас есть информация о том, что человек укрывает налоги, то вы можете, то если по вашему доносу этого человека привлекут к ответственности и взыщут с него задолженность, то вы получите свои комиссионные с этой задолженности. Я не знаю, там 10 или 15%. Я не знаю, про проценты не знаю. Но вы получите, как бы, это комиссионные, я даже иначе никак не могу назвать это. То есть это приветствуется здесь и поощряется. Тем не менее, мы живем в наших старых традициях, потому что мы помним о сталинских годах, и никто не хочет идти по этому пути. Доносить некрасиво. Но тем не менее, все знают. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем. Hello. Говорите, пожалуйста. Нет, что-то со звуком. Окей. Пока я хочу с вашей сделать перерыв в нашем разговоре на 30 секунд, для того, чтобы напомнить вам о том, что острая боль в области поясницы, которая затем переходит в бедро и голень, онемение ноги или жжение, могут быть признаками ущемления седалищного нерва. В офисе доктора Михаила Рискевича вам сделают все необходимое. Физиотерапевтические процедуры и инъекции, чтобы избавить вас от мучительной боли. Запишите номер доктора Рискевича 718-934-84-84. Офис доктора Рискевича удобно расположен по адресу 3140 Coney Island Avenue и Ocean View Avenue на Брайтоне. Еще раз номер доктора Михаила Рискевича 718-934-84-84. И не забывайте пароль «Здравствуйте, доктор, мы от Ермолинца». 718-934-84-84. Окей, теперь я освобождаю дорогу для нашего разговора. Доброе утро, вы в эфире, мы вас слушаем.
2: Вадим, доброе утро. Ну, вы меня немножко разочаровали. Вы не обидитесь, если я так скажу?
1: Опять разочаровал. Ну, не страшно, вы не думайте, вы не один такой, кого я разочаровал.
2: Когда-то, несколько лет назад, в Швеции мусульмане нападали на женщин, приставали к ним, были случаи изнасилования и всего такого. Когда обратились люди в полицию и подняли этот вопрос на государственный уровень, то начальник шведской полиции сказал: женщины, вы не ходите вечером и ночью по улице, не одевайте провокационно короткие юбки и так далее. То есть он встал на сторону преступников. Вы сейчас сказали то же самое. Эти девочки не должны на улицу ходить. То есть эта шваль, которая к ним пристает на Ocean Parkway, она диктует условия жизни в нашей стране. Вы это сказали фактически, что не пускайте детей на улицу, потому что там опасно. А что с преступниками делать? Пускай они делают, что хотят. Это первое. Вадим, извините, еще один, только одно замечание. Понимаете, когда говорили про массажи и все такое, вы увели разговор в сторону. Вы сказали, что, может быть, этим людям прописан массаж. Дело не в массаже, в том, что прописан. Дело в том, что эти преступники, врачи, они чарджуют Medicaid, скажем, за один прием $200, а человеку из этих 250 отдают. И он приходит, получает бабки и уходит, и подписывает, что он был на приеме. Вот в чем преступная ситуация. Не в том, что массаж делают или не делают.
1: Окей, я вас понял. Ну хорошо, спасибо вам за участие в передаче. Хорошие замечания. Я их не принимаю, но, наверное, они хорошие. Я вам что хочу сказать, друзья мои. Я понимаю, что наша полиция должна следить за тем, что происходит на улицах. Она должна отлавливать хулиганов и так далее. Это 100%. С этим спорить невозможно. Это именно так. Но в то же самое время я стою на своем. Вы не можете 11-летнюю девочку отпускать в 11 часов вечера на улицу. Это ненормально. Пусть это будет самый замечательный город, самая безопасная страна в мире, самый тихий в мире район. Не надо. В 11 часов, во-первых, она спать должна уже, я так считаю, а не по улице ходить. Потому что вы таким образом навлекаете беду. Вы как бы открываете ей дверь. Это неправильно. Я как родитель со стажем так считаю. Если у вас другое мнение по этому поводу, окей. Теперь, значит, по поводу ситуации в Швеции. Несколько лет тому назад, насколько я знаю, там и сейчас это продолжается. Но вы не можете сравнивать эти две ситуации, потому что здесь мы говорим про девочек-подростков, а там мы говорим про каких-то женщин. Какого возраста эти женщины? Я не знаю. Но мы с этим сталкиваемся постоянно. Что полиция, что там, что здесь, они остерегаются вступать в конфликты с этими людьми. Они привели это отказ полиции участвовать в этих конфликтах, сознательный отказ, потому что они знают, что у них будут неприятности. Сознательный отказ участвовать в этих конфликтах приводит к тому, что, например, в Париже или под Парижем возникают районы, куда полиция просто не ходит. И там, значит, заправляют свои главари этих общин, или я не знаю, как еще их назвать, или там банды какие-то. Но там действуют законы, которые в Бразилии называются законами фавелы. Фавелы – это эти неблагополучные районы, там живет какая-то, там все находится под контролем организованной преступности, ОПГ, организованных преступных группировок. И они там за всем, они там всем заправляют. То же самое в Париже, то же самое и, видимо, в Англии, там, где живут эти пакистанцы. То же самое, наверное, и у нас. Как только возникает какой-то район с повышенной концентрацией населения, полиция не имеет права туда ходить. Почему? Она имеет право, конечно, ходить, но она не ходит. Потому что для них это головная боль. Они не хотят этого. Но это ненормально. И мне кажется, что это большая ошибка наших политиков, которые находятся и... С другой стороны, ты можешь, конечно, сказать. Ну, наши политики, мы знаем, это такая продажная порода, им нужны избиратели, поэтому они будут целовать взад кого угодно, лишь бы только эти люди за них проголосовали. У этих людей нет принципов. Или чтобы они проснулись, это уж надо, я не знаю, что должно произойти для того, чтобы эти принципы проснулись. Но в целом они ориентированы на настроение избирателей, то есть на настроение толпы. И что толпа скажет, они то и будут делать. И еще одна из, я должен сказать, что это как бы специфика Америки, что здесь есть общественные группы, которые, это как бы вне политическое такое явление, но которое, тем не менее, получает большие деньги за свою деятельность. Через какие-то нон-профиты, или они сами являются нон-профитами. Но они участвуют в организованной общественной жизни. И они будут защищать кого угодно. Как это, вспомните, ну хорошо, самый, наверное, идеальный пример, который я считаю, это просто для учебника пример. Это история с гибелью Джорджа Флойда в руках полиции. Наркоман. Законченный наркоман в тяжелом, с очень плохим здоровьем, в психически неуравновешенном состоянии. У него был просто взрыв эмоциональный. Что крыша поехала буквально. И в этой ситуации, значит, он погиб. Он погиб в то время, когда рядом с ним были полицейские. Я отказываюсь называть, что полицейские его убили. Я извиняюсь, но я отказываюсь это говорить. Значит, чем это кончилось? Трех полицейских посадили в тюрьму. И, значит, эта история запустила совершенно колоссальное по своему объему движение Black Lives Matter. Сегодня мы можем спросить, где это движение? Где эти люди? Где эти все активисты? А эти активисты получили миллиарды долларов от компаний, которых они перепугали насмерть. Они выдали столько денег, сколько могли с этой страны. Они запугали всю эту страну. И после чего они разъехались по тем местам, где они жили раньше, или по тем местам, где они приобрели новую недвижимость. Как это произошло с теми девушками, которые стояли за этим движением. Где они только не купили себе недвижимость. И наши политики, они вообще, вспомните этот дикий позор, когда наши сенаторы, Чак Шумер, Нэнси Пелоси, не сенаторы, и сенаторы, и конгрессмены, Пелоси была тогда председателем палаты представителей, спикером палаты представителей. Как они все надели на себя эти африканские шарфики и стояли на колени, приносили присягу на верность этому движению бандитскому. Вспомните этот дикий позор, когда сотрудников нью-йоркских больниц выгоняли на улицу, чтобы они встали на колено. Медсестер, врачей, персонал. Этот персонал квалифицированных и умных людей, как их выгоняли на улице, силком гнали, чтобы они встали на колено и принесли, значит, эту присягу на верность этим бандитам. Ну и вот в этой ситуации, конечно, нам легко сказать, полиция должна делать то-то и то-то. Да, она ничего не будет делать, потому что ей не нужны эти цурысы. Языком Брайтона я вам скажу. Им не нужно, чтобы их посадили в тот случай, если они проявят какую-то, я не знаю, активность, и они будут просто действовать в рамках закона для соблюдения закона. Это все равно им грозит большими проблемами. Значит, теперь посмотрите, что произошло в Нью-Йорке. Опять же, чтобы далеко не ходить за примерами. До недавнего, до относительно недавнего времени, по-моему, это изменилось при Билли де Блазио, у полиции отобрали их иммунитет от персонального преследования. То есть, если раньше полицейский совершал какое-то правонарушение, то судили не этого конкретно полицейского, а судили полицейское управление, которое расплачивалось с пострадавшими или с мнимыми пострадавшими. Но сейчас этого нету. Отобрали у них этот профессиональный иммунитет, они должны лично рассчитываться за правонарушение. Ну, хорошо, я ставлю себя на место любого полицейского и задаю себе вопрос: Дима, ты как бы вообще пошел бы сейчас связываться с каким-нибудь уголовником, рискуя тем, что, во-первых, тебя уволят с работы, а во-вторых, на тебя повесят такой долг расплачиваться с этим уродом всю оставшуюся жизнь, что, мама, не горюй. Ты будешь влезать в конфликт с этим человеком. И в этом, я вам скажу, в этом, из-за этого все проблемы. Мне кажется, я уверен, что из-за этого все проблемы. К этим людям относятся не как к обычным американцам, а как к какой-то эксклюзивной группе, которых надо беречь. И эти ребята, они со стула залезают на стол. И они относятся к этой стране, как просто, ну это, знаете, страна дураков. И мы можем делать все, что мы хотим. Я, бывает, смотрю в новостях, как кто-то, есть какая-нибудь женщина, например, в парадже, как на Брайтоне их называют теперь замотанные. Это новое слово, которое я выучил во Флориде. Значит, это женщина в там, своем национальном костюме, там, балахоне с прорезями. Она, значит, машет рукой перед лицом, показывает полицейскому пальцем, грозит ему в лицо, мол, и орет на него. И тот ничего не делает. Тот, значит, он не имеет ничего права взять. Во-первых, это женщина. Во-вторых, это вот это вот неприкасаемое существо, к которому нельзя прикасаться. И вот это ошибка. И я вам скажу, что это не ошибка, к сожалению, которая стала нормой в этой стране. И когда я смотрю на эту ситуацию, я, честно говоря, не вижу, как она может измениться. Никак. Потому что у нас мощная, мощная система этих нон-профитных организаций, которые всегда будут стоять на защите так называемых угнетенных, просто потому что они делают на этом хорошие бабки. И у нас наши политики, которые готовы кланяться кому угодно, для того, чтобы сохранить свои посты со всеми вытекающими доходами. И лучше скажем, бенефитами. Такие дела. Окей, вот что у нас тут происходит. И я вам скажу, картина настолько печальная, что я даже не знаю, насколько реальны эти изменения. К большому сожалению, мне кажется, что нереально. Изменений не будет. И что может произойти? Может произойти то, что белое традиционное население этой страны будет тихо уезжать из больших городов, селиться где-то в маленьких городах или жить в пригородах. А вот эта вот вся публика, она будет верховодить. Как это, например, сейчас происходит в Нью-Йорке, где вы знаете, кто верховодит и заправляет, и строит коммунистическое общество. Свой вариант коммунистического общества. Такие дела. На этом я сегодня завершаю свое выступление. Всем спасибо, кто принимал участие в этой передаче. До новых встреч в эфире. Оставляю вас на последние минуты с песней «Диды Пилет». Всего хорошего. С вами был Владимир Малинец. I'm on the run once again from a fellow named Jack Nice.

they too will pay the price. Jack, Jack Nice. Jack.

0: слушаете Дэвидсон Радио. Радио.
1: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
2: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
5: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
6: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. «Моя Америка». Америка. Программа Алексея Орлова.
7: По средам с 5 до 7 вечера.
6: На Дэвидсон Радио.
8: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
9: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
10: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
9: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
0: Дэвидсон Радио. Радио.
11: Американское радио на русском языке.
0: Дэвидсон Радио.
11: Дэвидсон Радио.
0: В Нью-Йорке
12: часов утра.
13: WSNR, Jersey City.
12: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
14: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
14: Информация к этому часу.
1: В студии с новостями Наталья Быстрицкая. Президент Трамп ответил на заявление мэра Нью-Йорка Мамтани о том, что он будет добиваться ареста израильского лидера, если тот приедет на Генассамблею ООН в сентябре. Биби Нетаньяху не будет арестован в Соединенных Штатах Америки ни при каких обстоятельствах, написал Трамп в Русолсу. Администрация Дональда Трампа окончательно утвердила новые правила, ограничивающие срок пребывания иностранных студентов по визам F1 четырьмя годами вместо действовавшего почти полвека принципа, позволявшего оставаться в стране до завершения обучения. Новые ограничения вступят в силу 15 сентября. После истечения четырехлетнего срока студентам придется запрашивать продление пребывания, хотя DHS заявляет, что это не помешает продолжить обучение при соблюдении визовых требований. Ведомство объясняет реформу необходимостью усилить контроль за соблюдением иммиграционных правил. Университеты, образовательные организации и иммиграционные юристы раскритиковали изменения и предупредили, что они могут сократить поток иностранных студентов и увеличить нагрузку на USCIS. В воскресенье 41-летний вице-президент Джей Ди Венс сообщил, что в их семье пополнение Уша Венс родила мальчика Алека Нила. У супругов теперь четверо детей. К слову, младенец стал первым ребенком, родившимся у действующего вице-президента более чем за 150 лет. Пополнение в семье соответствует давней непоколебимой позиции Венса, который неоднократно призывал заводить больше детей. Пополнение в семье Венса стало частью бэйби-бума среди высокопоставленных членов администрации президента. Недавно четвертого ребенка родила супруга замглавы аппарата Белого дома Стивена Миллера. В мае второго ребенка родила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит. В честь своего 30-летия легендарная нью-йоркская кондитерская «Магнолия Бейкери» проводит специальный тур по городу. В некоторых точках банановый пудинг раздают бесплатно. Весь июль проходит «Банана-пудинг-бар-тур». «Магнолия Бейкери» открылась на Бликер-стрит в 1996 году. Кондитерская сначала прославилась своими капкейками с кремом. Со временем именно банановый пудинг стал визитной карточкой заведения.
15: Погода на Дэвидсон Радио.
1: Преимущественно облачно сегодня в Нью-Йорке. Во второй половине дня ожидается сильный ливень. Днем воздух прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Влажность воздуха повышена до 80%.
14: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
16: Утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
17: Радиослушатели, сегодня у нас 21 июля. Вчера на бирже мы начали свой день за здравие и закончили за упокой. Индекс Dow Jones упал на 307 пунктов 0,6%. Мы закрылись на отметке 51 839. Standard & Poor's 500 потерял 14 пунктов 0,2%, 7443 был конечный результат, и Nasdaq остановился на отметке 25 508, минус 12 пунктов. Транспортный индекс вчера потерял 1,2%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний упал на 0,2%. Сегодня нефть плюс 58 центов, один баррель Брента стоит $84.02, золото плюс $47.30, одна унция стоит $4063.30, серебро плюс 2,15, $59.22 стоит одна унция серебра, 1 евро равен $1.14, пятилетняя госбумаги дают 4,325%, за 10 лет можно получить 4,6%, и 30-летние госбумаги дают 5,121%. За границей сегодня Англия плюс 0,1%, Франция небольшой плюс, Германия плюс 0,25%, Швейцария небольшой минус. В Азии японский Никей прибавил 3% с четвертью, Шанхай плюс 1,8%, и Гонконг незначительный минус. Наша биржа сегодня откроется в положительном направлении. Индекс Dow Jones сейчас показывает плюс 136 пунктов, Standard & Poor's 500 плюс 32 и Nasdaq плюс 402 пункта. Из компаний, которые попали на экраны, вот сборка того, что считают аналисты, их инвестиционные банки. UDR нужно покупать, Oracle можно покупать, и он будет вести себя, он достаточно сильно упал, и он должен начинать потихоньку подниматься, считает один из банков. Life 360, с ними будет все хорошо. First American надо покупать, Nvidia надо покупать, считает один из самых больших банков в Америке. Digital Turbine надо покупать, Forte Bioscience, с ними будет все хорошо. Five Below будет вести себя лучше, чем другие. Ralph Lauren тоже будет вести себя лучше, чем другие. TripAdvisor теперь нейтральный, ранее было покупать, теперь нейтральный. Art New надо покупать. Goldman Sachs надо держать, акции Goldman Sachs надо держать. American Healthcare REIT надо покупать. Life Nation теперь нейтральный. Intuit Equal Weight, то есть их надо держать. Cinda будет вести себя хорошо. Meta надо покупать. Salesforce Equal Weight и Tesla Epiphone. То есть они будут себя вести точно так же, как другие компании в этом же секторе. Цены, которые сегодня с утра изменились. Novartis подскочил на 4%. General Motors объявил свои результаты, и они прибавили 1%. Domino Pizza объявил свои квартальные результаты, и они упали на 1%. Nebius поднялся на 6%. Triple M подскочил на 5%. Taiwan Semiconductor плюс 3%. Crown Holding сегодня объявил свои квартальные результаты, они поднялись на 2%. Steel Dynamics упал на 1%. И Cracker Barrel All Country Store сегодня с утра поднялся на 1%. И мы ждем еще отчеты от 3M, General Motors, Charles Schwab, Northern Grumman, D.R. Horton и Hasbro, которые дадут движению биржи. Это важные отчеты сегодня. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к лицензированному профессиональному финансовому консультанту. Не верьте людям, которые просто так вам говорят, что они вам помогут или заработают вам деньги. Проверяйте людей, с которыми вы разговариваете. Не увлекайтесь идеей заработать за один день 1000%. Этого не бывает. Этого не бывает. Будьте осторожны. Всем хорошего, успешных вам инвестиций. Хорошего дня. Будьте здоровы.
18: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон-Бич-Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
3: Хоумкер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник Хоумкер, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
4: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
7: Доброе утро, дорогие друзья. Приветствую всех на волне 620 М Дэвид Зен Радио. В студию у микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк». Рад всех приветствовать. Утро сегодня у нас немножко дождливое. По сути, таким будет и весь день. Да, не только в Нью-Йорке и в окрестностях тоже наблюдаются грозы, наблюдается, в общем-то, достаточно прохладная температура. Хотя, честно говоря, время уже немножко, чтобы стало попрохладнее, наверное, и подошло. Мы потихонечку перевалили за середину лета. А когда-то казалось, совсем недавно еще казалось, что снег все никак не сойдет, а уже и середина лета прошла. Вот, и дождик то, что поможет травке еще расти. Мы сможем наблюдать это замечательное цветение, еще многие вещи интересные, связанные с природой впереди. А пока дождь. Сидите дома, как сказал Вадя Кермалинец. Когда поздно, дети пусть сидят дома. Я с ним целиком согласен. Хорошо, итак, сегодня есть несколько событий, которые бы я хотел отметить. Не только чемпионат мира собирал людей возле телевизора и давал повод для праздника. Сегодня тоже есть несколько событий, которые можно вынести в отдельный список торжеств и кое-кого поздравить, о ком-то или о чем-то рассказать интересные факты сегодняшней жизни. Начну я, как обычно, с благодарности тем, кто поддерживает мои эфиры. Дам некоторые анонсы. Возможно, это пригодится тем, кто вечно ищет какие-то более выгодные условия. Я обычно, когда слышу рекламу, беру карандаш в руки, на всякий случай записать телефон. Внимание всем, кто имеет право на работу. Крупнейшее агентство по уходу на дому Welcome Care предлагает немедленное трудоустройство во всех районах Нью-Йорка. Приглашают работников с сертификатами PCA и HHA. Приходите со своими пациентами и получите неограниченное количество часов. Телефон 718-232-4850. Лицензированное агентство Welcome Care 23 года в бизнесе, говорит на вашем языке и платит все бенефиты и плюс еще дополнительно бонусы. Welcome Care предлагает целый ряд уникальных программ, в частности, программы для ветеранов, переживших Холокост, детей войны. Вам можно оформить до 24 часов помощи на дому. Я напомню, что агентство представляет себя во всех больших районах нашего славного города. Это и в Бруклине, и в Квинсе, и в Манхэттене, и в Бронксе, и в Стейтен-Айленде, и в округах Нассау, и Саффолк, Лонг-Айленд, ближняя Нью-Джерси и даже район Фараковый. Поэтому, если кому-то нужна помощь в этих районах, обязательно позвоните в агентство, и вам подберут человека, который будет говорить с вами на одном языке, который будет, возможно, жить где-то недалеко, с кем будет комфортно, удобно, интересно, возможно, даже весело, потому что хорошее настроение, оно продлевает жизнь. И телефон 718-232-4850 в такой ситуации должен оказаться под рукой. Специальная программа для тех, кто перенес, допустим, аварию, травму какую-то, операцию, может быть, инфаркт, инсульт.

Вот все это есть в агентстве Welcome Care, и какие-то условия, новые условия, которые даются в этой программе, позвоните, выясните. 718-232-4850. Дети от мало до 18 лет также попадают под программы агентства Welcome Care. В частности, если ребенку до 18, у него есть Medicaid, можно оформить помощь 24 часа. Но если ребенок маленький, наблюдается отставание в развитии, ему нужна помощь логопеда, массажиста, физиотерапевта. Такие специалисты уже ждут вашего звонка. 718-232-4850. Не думайте, что ребенок что-то перерастет, и впоследствии все будет нормально. Просто не думайте так. Позвоните и обратитесь к специалистам, а они уже помогут. Собственно, вступительные слова сделаны. Я хотел бы напомнить, что у нас в эфире появился еще один замечательный доктор, который на следующей неделе выйдет в эфир, Марк Гальперин. Марк удивительный человек, он высокого образования, он более 36 лет имеет опыт в медицине, здесь представляет собственную клинику, я имею в виду в Нью-Йорке, он участник программы Елены Малышевой на Первом канале на протяжении уже, по-моему, 14 лет, это достаточно большой срок, к нему обращаются как к специалисту, консультанту, не только те, кто испытывают боль, но и те, кто хотят много знать в этой области, ибо он еще и преподавал в колледжах здесь, в Нью-Йорке, и работал в самых известных больницах. Офис его находится в Бруклине, угол Ocean Parkway и Neptune. Подробности сегодня говорить не буду. Слушайте программу «Здравствуйте, доктор» в следующий, не в этот четверг, который будет через среду, а в следующий четверг мы встретимся с Марком в эфире «Дэвидсон Радио». Не пропустите, готовьте вопросы. Я надеюсь, нам всем, потому что мне тоже будет интересно общаться с таким специалистом. Друзья, что ж, давайте начнем. Начнем с небольшой провокационной музыкальной паузы. Это и есть один из героев моего сегодняшнего эфира.

Слушатели, ценители музыки наверняка узнали эти быстрые пальцы, это совершенно удивительное звучание. Карлос Аугусто Алвес Сантана, при рождении Карлос Умберто Сантана Агилар. Родился он 20 июля 1947 года, и ему вот вчера исполнилось 79 лет. Мексиканский, американский музыкант, гитарист, основатель, лидер группы Сантана, лауреат многочисленных премий Грэмми, является иконой жанра латин-рок. Приобрел известность на рубеже 1960-х и 70-х годов с такими классическими номерами, как «Black Magic Woman». А в 1999 году музыкант неожиданно вернулся на вершину чартов с альбомами «Supernatural», получил Грэмми за лучший альбом года, который содержал суперхиты «Мария, Мария», «Smooth». Мы эти хиты, собственно, сегодня и услышим. Ну, а для начала, конечно, «Black Magic Woman».

Вчера Карнцу исполнилось 5 лет, его отец, профессиональный скрипач Хосе Сантана, счел своим долгом обучить старшего сына основам теории музыки и игре на скрипке. А в 1955 году семья Карлоса перебирается из Аутлана в Тихуану, где на тот момент был моден рок-н-ролл. 8-летний мальчик взял в руки гитару, на которой начал учиться играть с помощью отца, освоив азы игры. Он стал подражать Биби Кингу, Джону Ли Хукеру, с которым он впоследствии сделает несколько записей, и Тибоун Уокеру. Уже через пару лет его пригласили в местную команду, а родители не возражали, так как заработок сына существенно пополнял семейный бюджет. Играя в местных группах, Карлос начал обращать на себя внимание красивой игрой, недюжинной выдумкой и, конечно же, своим собственным уникальным вкусом. Через какое-то время семья переехала в Сан-Франциско. Там Карлос чутко впитывал различные музыкальные течения, разрабатывая и углубляя свой собственный стиль игры на гитаре. Американское гражданство он получил в 1965 году. Мальчику было 17 лет.

0: Дорогие друзья, в Нью-Йорке 9 часов 30 минут. Время прерваться на новости и рекламу. Оставайтесь на нашей волне, слушайте Дэвид Зин Радио. В эфире программа «Доброе утро, Нью-Йорк».
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы, тараканы, нечего
5: природа вас произвела. Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.

0: Нью-Йорк.
1: Доброе утро, Нью-Йорк! Так называется моя программа. В студию микрофона Михаил Братславский. За звукорежиссерским пультом у нас Акмаль Тахиров. На календаре у нас сегодня вторник. Дождливая погода на улице, поэтому сидите дома, слушайте радио. Вы знаете, пандемия совершила и хорошие дела. Например, дала возможность многим работать из дома. Во всяком случае, взяться за это и освоить такую технику ведения работы или же ведения бизнеса. Итак, речь моя сегодня была о замечательном музыканте Сантана. Я еще не закончил, поэтому продолжим еще несколько, на мой взгляд, весьма интересных фактов из его жизни. Итак, в 65-м году он получил гражданство, он в то время еще учился в школе. Окончив в 66-м году школу, он почувствовал себя достаточно опытным и собрал собственный коллектив «Сантана Блюз Бэнд». Группа поддержалась на самом Сантане и поющем клавишнике Греге Ролли. Их дебют состоялся в знаменитом зале Филмор Уэст. Через два года музыканты сократили название до более удобного Сантана. Это имя все чаще стало мелькать ряду с именами грандов блюза. Первой пластинкой с его участием стал концертный альбом 69-го года.

вот интересно, годы идут, а когда музыка настоящая, она, в общем-то, не стареющая, бодрящая по сей день. Волна популярности состава группы росла вплоть до исторического фестиваля в Вудстоке в 1969 году. Кстати, этого года мы еще коснемся. Где полумиллионная аудитория была сражена композициями Сантаны. В ноябре того же года выходит первый альбом Сантана с одноименным названием. В нем причудливым образом смешаны рок-музыка и латиноамериканские ритмы. Стиль игры, продемонстрированный в этом альбоме, стал визитной карточкой Сантаны. А второй диск вышел в 70-м году, моментально возглавил американский хит-парад, и в него вошли классические композиции Тито Пуэнте, а также Black Magic Woman, заставившая в версии Сантаны забыть о ее авторе Питере Грине, но мы-то его вспомним.

2001 году власти родного города устроили большой праздник в честь музыканта. Сантана был награжден ключами от города, а одна из крупных улиц названа его именем. «Я глубоко тронут тем, что мой город оказал мне такую честь», — сказал растроганный гитарист. А в 2001 году Сантана работал с Майклом Джексоном. Он исполнил гитарное соло, которое вошло в альбом Джексона. В марте 2009 года уже 62-летний Сантана и его группа, состоявшая из 10 музыкантов, отправились в турне по странам Латинской Америки, в ходе которой они дали 13 концертов. В общем, а в 2012 году выпустил состоящий в основном из инструментальных композиций альбом, в работе над которым принимали участие такие музыканты, как Глория Эстефан, Зигги Марли и жена Сантаны Синди Блэкман. А я недавно вспомнил один анекдот, где на конкурс гитаристов собрались удивительные гитаристы всего мира. Там был и Сантана, и Пако де Лусия, там был, конечно же, и Клэптон, там был и Марк Нопфлера, и, в общем, там было много-много известных гитаристов, и как-то подошли к Сантане организаторы этого конкурса и говорят так, мол, и так. Пако де Лусия сказал, что он лучший гитарист в мире. Вот. А почему он так сказал, спросил Сантана. Он говорит, что ему так Бог сказал, что он лучший. На что Сантана сказал, нет, я ему такого не говорил. Пусть типа не выдумывает. Вот такая, похоже, интересная история состоялась.

Знаете ли вы, помните ли вы, что именно 21 июля нога человека впервые ступила на поверхность Луны? Это было, как я и сказал выше, в 69 году, тогда же, когда и в Вудстоке было удивительное выступление музыкантов. 20 или 69 года человечество впервые высадилось на Луну. Лунный модуль «Орел» миссии «Аполлон-11» совершил посадку в море спокойствия. На его борту находились Нил Армстронг и Базз Олдрин, а Майкл Коллинз в это время оставался на лунной орбите в командном модуле. За этим историческим моментом в прямом эфире наблюдали около 650 миллионов человек. Возможно, кто-то из вас или, возможно, из ваших родителей точно помнит это событие, поскольку это было действительно что-то невероятное. Сегодня может показаться, что эта миссия была безупречно спланирована, но в действительности во время посадки все шло не по плану. Бортовой компьютер выдавал аварийные сигналы, Армстронгу пришлось взять управление на себя, топлива оставалось меньше, чем на минуту, а ученые до последнего не были уверены, что поверхность Луны вообще выдержит вес корабля. До последней минуты никто не знал, удастся ли посадка. Когда до поверхности Луны оставались минуты, в кабине неожиданно прозвучал сигнал тревоги. На экране загорелись загадочные коды 1201 и 1202, и никто не мог сразу понять, что они означают. Небольшую перегрузку компьютера или отказ системы, способной сорвать всю миссию. Пока модуль продолжал снижаться, инженеры в Хьюстоне за считанные секунды не приняли решение, что компьютер все еще способен выполнять самые важные задачи. И экипажу разрешили продолжить спуск. Лишь после миссии выяснилось, что причиной тревоги оказался поток лишних данных от радара сближения. Когда до поверхности оставались считанные сотни метров, стало ясно, что компьютер ведет «Орел» прямо к полю валунов. Армстронг отключил автоматический режим и взял управление на себя, чтобы найти безопасное место для посадки. Ну и, конечно, хотелось бы вспомнить о том, что известные на весь мир слова по поводу «маленький шаг, но большой прыжок человечества». Практически все знают фразу Нила Армстронга о маленьком шаге для человека и гигантском скачке для человечества. Но первым сообщением с Луны стала совсем другая фраза. «Хьюстон, здесь база спокойствия, орел сел». Именно так экипаж доложил на Землю об успешной посадке. Лишь спустя несколько часов, выйдя на поверхность, Армстронг произнес слова, которые впоследствии облетели весь мир. Ну, как я и сказал, сел-то он 20 числа, а вот на поверхность вышел Армстронг 21 числа. То есть как раз сегодня получается юбилей этой даты.

Майкла Коллинза называют самым одиноким человеком в истории. Пока Армстронг и Олдрин находились на Луне, Майкл Коллинз в одиночку летал вокруг спутника в командном модуле. Каждый раз, когда корабль заходил за обратную сторону Луны, он полностью терял связь с Землей и оставался совершенно один. При этом именно Коллинзу предстояло встретить астронавтов после взлета, состыковаться с лунным модулем и доставить экипаж обратно. Позже он признавался, что не чувствовал одиночества, хотя отдавал себе отчет, если «Орел» не сможет взлететь, возвращаться домой, ему придется в одиночку. Президенту США заранее подготовили речь на случай трагедии. Пока «Аполлон-11» летал к Луне, в Белом доме уже подготовили обращение Ричарда Никсона на случай, если Армстронг и Олдрин не смогут вернуться. По плану, после безуспешных попыток связаться с экипажем, президент должен был выступить с траурной речью к нации. Но, слава богу, этого не случилось.

0: Дорогие друзья, напомню, что на календаре сегодня у нас 21 число, 21 июля. Впереди у нас еще половина лета, да бархатный сезон в сентябре. Нью-Йорк славится тем, что у нас присутствуют все четыре времени года, и за это я его люблю. Спасибо всем, кто были со мной вместе в это время, в это утро. Дай бог вам хорошего настроения на целый день. Спасибо Акмалю Тахирову за поддержку эфира. С вами был Михаил Брославский. Будьте здоровы, оставайтесь на нашей волне и передайте привет детям. Пока-пока.
1: Дэвид Зон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
1: Дэвид Зон Радио.
2: Дэвид Зон Радио.
3: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-6655.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839. Тараканы, тараканы,
5: тараканы. Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Каждый вторник в полдень программа «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная. О людях, о которых вы знали все, но не знали главного. О тех, кого уже нет, и о тех, кто есть. О нас с вами. О любви, боли, счастье, о таланте. Песни и стихи для вас. А также ваше мнение, ваши воспоминания, ваши голоса. Вторник, 12 часов дня. Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда. Ваша Валерия Коренная.
9: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвид Зон Радио.
10: Дэвид Зон Радио.
9: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сапкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
10: Дэвид Зон Радио.
9: 620 AM. Настройтесь.
11: В Нью-Йорке 10 часов утра.
12: WSNR, Jersey City.
11: В
12: вы на волне 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
12: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
13: Студия Наталья Быстрецкая. Премьер-министру Израиля Бениамину Нетаньяху гарантирована защита от судебных преследований при посещении США, заявил президент Дональд Трамп после слов мэра Нью-Йорка Мамдани о том, что он обсуждает возможный арест израильского политика. «Нетаньяху не будет арестован», — написал Трамп, в трус ушел. 18 июля Мамдани заявил о готовности арестовать Нетаньяху по решению Международного уголовного суда в случае его приезда в город для участия в сессии Генеральной Ассамблеи. В то же время Мамдани подчеркнул, что сам он не намерен искусственно менять правовые нормы и сочинять новые законы. Согласно недавнему опросу, 47% жителей Нью-Йорка признали, что имеют в своих домах или квартирах кондиционеры, но не могут ими пользоваться без оглядки из-за высоких биллов за электричество. Жители Большого Яблока вынуждены экономить. Аналогичные опросы были проведены в большинстве штатов и городов страны в период аномальной жары. Везде социологи зафиксировали одно и то же явление. Примерно 50% жителей экономят на кондиционерах. Для сравнения, 10 лет назад этот показатель составлял 4-7%. Тогда electricity и в целом utility bills не входили даже в пятерку главных расходов. Комьюнити-центры, центры охлаждения и библиотеки сообщают о невиданном наплыве пожилых людей. Они пытаются сэкономить на домашнем электричестве хотя бы в дневное время. Брокеры сообщают, что покупатели все чаще требуют показать им платежки от энергетических компаний за последние 12 месяцев. Даже ставка по моргиджу так не пугает покупателей недвижимости, как Energy Bill, который может запросто превысить 10 тысяч долларов за один летний месяц. Небольшие дома с маленькими изолированными спальнями – хит продаж. Проблему завышенных биллов за электричество в сентябре планирует обсудить Конгресс. В настоящее время законотворцы ушли на летние каникулы. Тем временем климатологи предсказывают, что лето 27-го года будет значительно жарче текущего.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
14: Когда ваши близкие перенесли сердечный приступ или инсульт, сложные операции или получили серьезные травмы, все, что им нужно от вас, это ваша любовь. Остальное доверьте реабилитационным центрам ShoreView и Secrest. Здесь, в Бруклине, ваши члены семьи получат профессиональную медицинскую помощь, поддержку в любое время суток. Им будут обеспечены самые комфортные условия – уход и забота. Не позволяйте своим близким страдать. Свяжитесь с реабилитационными центрами ShoreView и Secrest.
15: Позвоните нам сегодня, чтобы получить консультацию и начать свой путь к выздоровлению.
14: Реабилитационные центры ShoreView и Secrest. Пространство для восстановления и новой жизни. 718-891-44-00, 718-372-45-00.
16: Дэвидсон Амбуланс Ассист. Что бы ни случилось, помощь всегда придет вовремя. 1-888-710-0303. Русскоговорящие операторы, любой госпиталь по вашему выбору.
17: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Дэвидсон Радио, создала специальный проект «Support Дэвидсон Радио».
18: Если вам нравится Дэвидсон Радио, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
17: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
18: Мы благодарны каждому, кто поддержит Дэвидсон Радио.
17: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
18: и качественней.
19: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
20: Хотите стать спонсором выпуска новостей? Звоните в рекламную службу Дэвидсон Радио 718-303-8005.
12: Дэвидсон Радио. Радио.
2: Американское радио на русском языке.
12: Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио.

0: Салют, народ! Приветствуем вас на волне 620 АМ. Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Как водится, с пожеланиями хорошего дня, прекрасного настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Особая благодарность нашему поэту-песеннику Леониду Животовски, который, кстати, по совместительству и путешественник, и туристический гуру. Он с нами прямо сейчас. Леня, привет!
1: Здравствуйте, дамы и господа, здравствуйте, туристы и туристки, здравствуйте, Лена Вишневецкая, здравствуйте,
0: Акмаль Тахиров, да. Леня, я сегодня сделала кондиционер в студии на минимальный заряд, здесь холод собачий, я готовлюсь в круиз 16-дневный. Название судна холодное, поэтому для того, чтобы было более приближено, так сказать, к реальным условиям, отправляемся из Нью-Йорка в Барселону. Путь будет прохладным, горячим, теплым. Что будет? Рассказывайте.
1: Рассказываю. Путь начинается 26 сентября 26 года, то есть уже не за горами. Круиз – это 16 ночей, это серьезный круиз, мы с вами тут не играемся. 16 ночей – это для серьезных людей. Выезжаем из Нью-Йорка, попадаем в Халифакс, Канада, потом Сидней, Канада. Не путать Сидней с Австралией, это Сидней, Канада. Потом Понта-де-Ла-Гада, Португалия, потом Фунчал, Португалия, потом Гибралтар, потом Монтрил, Испания, Мелилла, Испания, Ибица, Испания, Пальма де Майорка, Испания, песню, которую вы прослушали, и Барселона, последняя точка. С Барселоны нужно брать самолетик и в один конец лететь назад в Нью-Йорк. То есть в этом случае вы экономите один перелет. Вам не надо, как в прошлых круизах, лететь туда, там садиться во Франции, например, делать круиз и лететь назад. Туда вас везет кораблик, назад вас везет самолетик.
0: Это вообще, конечно, мощная заявка. 16 дней через Атлантику из Нью-Йорка в Барселону. 16 дней, 16 ночей. Мне привычнее говорить 16 дней. И люди ведь в большинстве привыкли к круизам по укороченному маршруту. Там неделя, 5 дней, 10 дней максимум. А вот этот трансатлантический круиз, он дает какие-то преимущества путешественникам? Что это за формат такой?
1: Ну, преимущества какие? Дело в том, что у нас такая жизнь немножко как бы затюканная. Мы бегаем, на двух работах работаем, и если мы не будем разряжаться, то даже батарейки разряжаются, надо новые покупать. Это для того, чтобы восстановить силы, чтобы собраться с мыслями. Этот круиз хорош для людей 50+, кто на пенсии никуда не спешит. Кто занимается удаленной работой, ему все равно где с компьютером сидеть. Единственное, ему нужно взять Wi-Fi package. Там хороший Wi-Fi с тарелки на сателлайт идет. Поэтому вы должны морально быть настроены, что 16 дней. И самое главное, что вы тут бываете в трех или четырех странах. То есть с Америки, Канада, Испания, Португалия. И, то есть, да, как два круиза в одном.
0: Говорят, что вот этот норвежский побег, Norwegian Escape, это совершенно уникальное судно. Что-нибудь расскажете о нем?
1: Ну, на этом судне есть все, что как бы должно быть. Есть там бассейны, есть спа, есть казино, есть клубы по интересам, есть там всякие йоги для детей, клубы, дискотеки, ресторанов штук 10-12, по-моему, если не ошибаюсь. То есть все, что на судне можно как бы вставить на судно, там есть.
0: То есть вы хотите сказать, что само судно – это сам по себе курорт? Можно даже ленивым вообще никуда не спускаться с трапа?
1: Да, я еще забыл сказать, что есть еще комедий-шоу и есть Бродвей-шоу тоже. Это все включено.
0: Я поняла. Нужно обязательно назвать номер телефона, по которому можно звонить уже. 718-303-7557. Конечно же, регистрируйтесь на нашем сайте совершенно бесплатно davidsontravel.com и будете узнавать первыми о лучших ценах и о наиболее интересных круизах, которые предлагает наша компания. 718-303-7557, davidsontravel.com. А Леонид Животовский, если хотите, можете задать вопросы в прямом эфире прямо сейчас. 718-303-9090. Леня, цена, удовольствие.
1: Цена, как всегда, у меня вкусные цены, иначе я о них не говорю. Почему я не люблю народ пугать? Значит, смотрите, слушайте внимательно. 16 ночей, вы должны понять, цена, к чему она относится. И стоит всего-навсего $1519. Это $94 за ночь. Я считаю, что эта цена через океан очень хорошая, per day.
0: Ну, это прекрасная цена за 16 ночей. 1519, я считаю, что это изумительно. Ну, прибавить, конечно, там авиаперелет, но это one way, я думаю, что...
1: Это включает так, включая tax.
0: 1519, включая налоги, верно?
1: Но да, я всегда говорю цену, включая налоги. Но просто про этой цифре я просто это еще раз повторяю, чтобы люди понимали.
0: И эта цена, о которой вы сейчас говорите, она есть на сегодняшний день, да?
1: Она есть на сегодняшний день. Я вам больше скажу. Я 3 дня назад готовился к передаче, сделал скриншот, и цена была 1699. Сегодня утром посмотрел — 1519. И мне стало приятно, что я могу дать дешевле. Не я, а компания Norwegian Cruise Line.
0: Лень, скажите, вот в этом круизе, на ваш взгляд, что наиболее интересно, наиболее запоминающееся будет для тех, кто впервые, допустим, отправляется в круиз?
1: Ну, во-первых, там виды, это, у кого есть фотоаппарат, любит фотографировать, это вообще, конечно, там Мадейра, остров, я когда-то про него рассказывал, там вообще... такие ботанические сады, такие цветы, вулканы. Конечный порт Барселона. Я советую там на пару дней остаться, получить у нас карточку на $500 скидку на отели, потому что приехать в Барселону, сразу сесть в самолет, улететь в Нью-Йорк – это преступление перед тобой. И проплывать среди Гибралтара, это пролив где-то 4-4,5 километра между Африкой и, Африкой и Испанией. То есть все места очень интересные. То есть там можно рассказывать до бесконечности, но лучше один раз сесть и посмотреть самому, и потом позвонить сюда, рассказать с первых рук.
0: А что еще, на ваш взгляд, вот такого, что не увидишь больше ни в каком другом круизе?
1: Ну, тут просто что другого, что охватывает очень большое количество остановок, потому что 16 дней. И, слушайте, раз в жизни надо сделать этот трансатлантический перелет.
0: Переплыв.
1: Да. И хорошая новость, в это время года по этому маршруту айсберги не плавают.
0: Это радует. По-моему, это был главный вопрос нашей аудитории. Леня, а да. Кто вообще... Вот вы сказали, люди не торопятся, там кто на пенсии, кто работает дистанционно, а, допустим, молодежь, кто не дистанционно, просто есть возможность вот между поисками работы.
1: Я

0: не сможет отказаться.
1: Ну, я сейчас тут концентрировал мой совет не на самом предложении, а на совместимости людей, характеров, понимаете? То есть, окей, вы правы в том плане, что потом делать, то есть купить кольцо и спрятать, и дать последний день круиз, или не дать.
0: Или не дать, да, вот это точно, или не дать, или, может быть, красивым жестом купить какое-нибудь медное колечко и в конце путешествия сказать: «Я хотел, но ты не оправдала», и красивым жестом вышвырнуть в океан этот символ вечной любви и страсти.
1: Но вы согласны, что за 16 дней человек не может притворяться и ни разу не сбиться с роли, если он играет не свою роль, правильно?
0: Ну, по идее, да, так должно быть в идеале. Но, знаете, встречаются иногда такие люди, которые до такой степени привыкли притворяться, что уже тяжело, так сказать, различить. Маска надета давным-давно, еще в юности, а человек состарился, а маска уже так к нему присосалась, что отодрать ее нет никакой возможности. Но это только, наверное, в кино и в книгах бывает. В жизни люди гораздо добрее. Я, во всяком случае, на это надеюсь очень. И притворяться 16 дней на самом деле очень тяжело. Если только не с дальним прицелом, Леня. Если дама, допустим, решила охомутать молодого человека или не очень молодого, и она себе дала вот задание: выдержу 3 раза по 16, все что угодно, ни на какую провокацию не поддамся, вот, но медное кольцо акуле не достанется. Такое тоже бывает. Лень, есть ли еще какие-то дополнения, какие-то бонусы для наших слушателей, для участников нашего клуба? Прежде чем вы ответите, я вот попробую принять несколько звонков, может быть, к вам есть вопросы. Добрый день, доброе утро, вы в эфире, пожалуйста, здравствуйте.
2: Ленча, здравствуйте.
0: Здрасте.
2: Неуловимый Джон на связи.
0: Да.
2: Вот я хотел сделать замечание одно, вот. Постоянно, когда вот Леня говорит о этом, как его...
0: О круизах.
2: О путешествиях, да. Леня не говорит, есть ли там кошерная пища или нет. Вы выбираете клиентов.
0: Одну секунду, неуловимый Джон. Ну, во-первых, ага. Леонид, во-первых, с вами. Вы можете напрямую к нему обратиться.
2: Да.
0: Я не знаю, какое отношение Леонид Животовский имеет к кухне на норвежском побеге, но, может быть, он что-то и расскажет прямо сейчас. Лень, вы слышали вопрос о кошерности, пищи?
1: Я понял. Вопрос очень простой. Заходите на Google, находите Norwegian Cruise, там 100 телефон, звоните туда и спрашивайте, есть у вас на каких-то линиях кошерные, потому что я все знать не могу, этот ответ я не знаю, но если человек скажет, я хочу ехать, но мне это важно, я бы позвонил, но это очень легкий вопрос. Вы звоните, и они вам говорят, да или нет. Поэтому тут даже не вопрос Леониде, а вопрос, как это найти. Это очень легко.
0: А у меня такое ощущение, что сегодня в 21 веке на подобного рода круизах есть не только кошерная еда. Я уверена, что там есть и веганская еда, какие-то отдельные лотки, какая-то отдельная подача, безусловно, потому что такое... Сколько там пациентов, хотел сказать, сколько там пассажиров, примерно? Несколько тысяч наверняка?
1: Я думаю, что 2,5, может, примерно в тех краях.
0: А вот, кстати говоря, вот я могу даже говорить, что я, это не оговорка, пациенты. Я когда в магазин продуктовый прихожу и своим подружкам периодически выражаю соболезнования за то, что они терпят иногда от покупателей, я говорю: спасибо вам за долготерпение, ваши пациенты иногда бывают просто невыносимыми. Они всегда довольны. Они теперь тоже некоторых покупателей называют пациенты. Вот я думаю, что есть категория определенная пассажиров. Если их назвать пациентами, то работники большого круизного лайнера возражать не будут.

0: следующий вопрос. Пожалуйста, вы
1: доброе
0: в эфире.
1: Доброе утро. Не вопрос. Леночка, нет у них кошерной еды. Пусть кушает рыбку. Давайте.
0: А, нет у них кошерной еды? А, я поняла, рыбку. Ну, рыба это хорошо, рыба это здорово и здорово. Главное, чтобы она была первой свежести, наверное. Такая, как, допустим, я не знаю, в моем любимом магазине Number One Cover, да. Лёнь, если бы... А еще, подождите, вот, по-моему, что-то не договорила дама, у меня такое ощущение. Доброе утро.
2: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот сейчас вот этот круиз, который обсуждается, когда стартует?
0: 26 сентября этого года.
2: Да, спасибо большое. Ага. И можно будет звонить по телефону...
0: 718-303-75-57. 718-303-75-57. И заходите на наш сайт davidsontravel.com. Регистрируйтесь, получите всю информацию. И более того, можете, если соберетесь, мы уже желаем вам прекрасного путешествия. Вот Леонид Животовский сейчас специально для вас, наверное, еще раз расскажет о том, как можно получить карточку бонусную на $500. Лень, пожалуйста.
2: Да, ой, извините, пожалуйста, а цена была объявлена каюта внутри корабля или с балконом, что-то вот как бы более конкретно?
3: Я даю всегда внутри корабля, это самое
2: спасибо.
3: Дешевое.
2: Да, понятно.
3: Но если вас с балконом, я вам скажу, с балконом, одну секунду. С балконом 1819.
2: С человека, да?
3: Не, не с балконом, аутсайд, с окном 1819. А с балконом 1969, почти 2000.
2: Да,
3: поэтому я думаю, что мы...
2: Да, да. Извините, пожалуйста, это может быть каюта, скажем, на двоих человек, или даже там диванчик стоит, третий человек тоже может поместиться, да, какая-то такая комбинация. Это уже
3: когда, все, вы берете на троих, то вы, когда заходите на сайт и добавляете одного человека, второго и третьего, то оно будет цена не три раза по 1500, а будет, например, там третий $200, $300, $400.
2: Да.
3: То есть там автоматически считают, что если раз он с вами в каюте там на диванчике, значит, там не полная цена. Но какая цена, вы увидите перед самой суммой оплаты, перед тем, как выскочит оплата. И вы тогда решаете, вам это надо или не надо.
2: Да, спасибо большое, огромное спасибо.
0: Вам спасибо и приятного путешествия. Лёня, а помните, был вопрос, я вот подзабыла ответ ваш. Если с ребенком, и там кто-то говорит, что достаточно там вот в каюте диван, нормально, ребенок будет спать на этом диване, там или дедушка, или бабушка согласится спать на диване, и достаточно одной кровати. За этого ребенка надо платить?
3: Опять-таки, там есть возраст, например, там какой-то 3 года может не надо, а 8 лет может надо, поэтому автоматическая система вычисляет, когда вы ставите имя, фамилию и возраст, то в конце вы видите сумму, поэтому я даже не могу ответить, пока я не запущу людей в эту программу и подведу к оплате, тогда я увижу, есть плюс чего-то или нет, в зависимости от возраста ребенка.
0: Но в любом случае на ребенка есть какая-то скидка? Как вы думаете?
3: 100% ребенок не платит full price, потому что он не занимает экстра каюты. Но он может быть, ну он же кушает, правильно, он пользуется клубами, там за ним смотрит, то есть это все включено. Там могут добавить $300, $400, $500. Я эту сумму не знаю, потому что каждая круизная компания, у нее, когда они билеты эти как бы принтуют, они... в зависимости от возраста есть какой-то предел, там, скажем, до 5 лет или до 3, или до 6 не платишь, а там уже 6 лет и 1 день уже платишь. Вот такая система.
0: Понятно. Еще раз, господа, значит, сегодня мы говорим об очень интересном круизе. Это из Нью-Йорка в Барселону. Это просто какой-то трансатлантический переплыв. Круиз отправляется 26 сентября этого года. Цена $1519, включая налоги. Это прекрасная цена за 16 ночей. Если вас заинтересовало это предложение, звоните, пожалуйста, 718-303-75-57, 718-303-75-57, заглядывайте на наш сайт davidsontravel.com и получайте бонусы и всю информацию, которая может заинтересовать потенциального путешественника или путешественника уже с большим стажем. Всегда прекрасные цены, всегда очень выгодные предложения. И, разумеется, привезете домой незабываемые впечатления. Леонид Животовский, наш путешественник, турагент, сочинитель песен, человек с прекрасным чувством юмора. Как всегда, было интересно. Лень, спасибо вам большое. Мы желаем вам хорошего дня и прощаемся до следующего вторника на волне 620 М, где поговорим уже совершенно на другую тему. Спасибо.
3: До свидания.
4: Дэвидсон Радио. Радио.
5: Американское радио на русском языке.
4: Дэвидсон Радио.
5: Дэвидсон Радио.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33-32. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 33 32. Садик Бэмби.
1: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
2: My name is Gil Zohar.
3: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Новости,
6: аналитические передачи,
5: репортажи, мнения экспертов
6: и прямые включения из горячих точек со всего света.
5: Все это RTN.
6: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
5: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
6: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
5: RTN. Смотрите лучшее.
7: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Продолжаем нашу программу. Здравствуйте, Акмаль Тахиров, я Лена Вишневецкая. Всем хорошего дня, хорошего настроения, успехов, удачи во всех ваших начинаниях. Мы приветствуем в эфире Effective Home Care в лице, как обычно, Юлия Олег. Привет, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как настроение, как поживаете?
4: Как погода.
2: А настроение как погода. Вы что, погодозависимые?
4: Ну, как иногда.
2: Эффективно погодозависимые. Назову номер телефона эффективнейшей компании Effective Home Care 718-806-1666, добавочный 115. По всем вопросам, касаемым помощи на дому, звоните Юле, она объяснит подробно, ответит, расскажет, посоветует и будет решать ваши вопросы со всей, что называется, прытью, и будет вам такое эффективное счастье, что называется, в помощи на дому. Я почему, это совершенно без иронии, я почему сегодня в таком приподнятом настроении? Обычно мы говорим о защите пациентов, о защите их интересов, о защите семей, и мы очень редко говорим о тех людях, которые посвящают свою жизнь тем, кто нуждается в помощи. Вопрос очень актуальный, и если меня сейчас слышат те люди, которые могут позвонить с работы и рассказать пару слов о том, как вы себя чувствуете, когда ухаживаете за своим пациентом, это будет, конечно же, бесценный вклад в наше общее дело. Встречаю я свою подругу со слезами на глазах. Девочка из Молдавии, приехала сюда давно, очень давно работает home attendant. Недавно согласилась прийти на новый кейс с ночевкой. Когда-то там, в Молдавии, она была акушеркой. И вот что происходит, значит, на третий раз, когда она пришла к пациентке, утром ей звонит ведущая, вызывает ее в офис и говорит, что позвонила дочь этой клиентки, сказала, что тебя нужно немедленно уволить, что ты обижаешь нашу маму, что ты ничего не делаешь, что ты не помогаешь. Стали разбираться, мама в непонятке в полнейшей. Говорит, да нет, мне вообще все равно, кто ко мне приходит, лишь бы тут рядом ночевали. Девочки начались неприятности, стали разбираться. Она ушла из этого офиса, пошла в другой офис. Потом выяснилось, что, оказывается, это дочь этой пациентки уже звонила во все, по-моему, агентства, которые есть в Бруклине, высказывала нарекания, что у вас нет нормальных работников, что нас это не устраивает. У меня возникло, я говорю, я обязательно задам этот вопрос людям, которые в этой системе, которые очень хорошо работают, у которых прекрасная репутация. Как вы защищаете своих работников, Олег? И что делать с теми пациентами, то есть это уже даже не пациент, это дочь пациентки, скандальная, кляузная дама, которой то ли скучно жить, то ли еще что-то, но из-за ее нареканий, из-за ее необоснованных обвинений страдает ни в чем не повинный человек, который на какое-то время теряет работу, то есть теряет кейс, должен писать какие-то объяснительные, проходит какие-то там стадии проверок. Это неприятно. Это ужасно. Это какое-то такое вообще неблагодарно-хамское отношение к людям, которые посвящают свою жизнь тяжелейшей работе. Мне кажется, извини, вот я добавлю, я просто настолько эмоционально восприняла эту жалобу. Вы извините, что у нас сегодня такая тема. Мы немножко, может быть, отвлечемся, обязательно расскажем о том, чем вы занимаетесь. Но, может быть, каждому агентству, а вы с этого начнете, создать такой определенный реестр пациентов-жалобщиков, пациентов-кляузников, которые совершенно необоснованно обвиняют своих помощников. Или говорят им, мне вообще от тебя ничего не надо, будешь приходить 3 раза в неделю, мой окна, ходи в магазин и все, и больше, и сиди вон там в углу, и не заходи в спальню, и не заходи на кухню. Такое тоже может быть, и такое случается. Давайте не будем, так сказать, ходить вокруг да около.
0: Ладно, еще раз доброе утро всем. Лена, мне не получится это объяснить за 1 секунду. Мне нужно несколько минут, чтобы я выразил
2: свою мысль. Переварил.
0: Да, потому что одним словом или двумя это будет неправильно. Значит, здесь ситуация такая, знаешь, вот если, как мы всегда говорим, неизвестно, что раньше, яйцо или курица. Курица или яйцо. Все начинается из того, что есть большой компетишн на маркете этого бизнеса. Если мы назовем это как бизнес, среди компаний, правильно? То есть идет как бы
2: борьба
0: за пациента, но здесь надо думать о том, как ты ведешь свой бизнес и на что ты рассчитываешь. Если ты идешь в короткую, один путь борьбы за пациента. Если ты собираешься работать долгую и строить на этом свою жизнь, людей вокруг, жизнь людей, которые вокруг тебя работают, семьи их, благополучие, то это в долгую. Значит, так как работает Effective Home Care, он работает долгую. Я сейчас объясню, что значит. Конечно, мы всегда стоим на стороне наших работников, и поэтому, когда мы нанимаем на работу людей, мы проводим тщательный инструктаж, и есть у нас определенные параметры, по которым мы определяем человека, мы оформляем к себе в офис или нет. Несмотря на то, что было до этого нехватка рабочей силы, да?
2: А что, бывает, что не принимаете на работу?
0: Бывает. Смотри,
2: ну ладно, вот,
0: я тебе объясню. Во-первых, у нас мы не имеем права иметь пул, как ты говоришь, информацию на пациента, потому что это free country, свобода выбора, свобода всего. Но мы имеем право, так как мы Federal Regulated агентство, mm-hmm. и отвечаем за нашу работу, и люди, которые работают от нашего агентства, представляют нас, мы имеем право иметь пул недобросовестных, некачественных работников. Это у нас есть. У нас в этой системе, я не боюсь это говорить, и многие это знают. У нас люди, которые по некоторым параметрам не прошли или не проходят, или вели себя недостойно с пациентами, или недостойно по отношению к компании, у нас есть на этот пул, и когда они идут в другую компанию работать, у нас просят на них
2: характеристику,
0: да, по-русски говоря, запрашивают. У нас есть полное основание с объяснениями, со всеми делами.
2: Что такие-то нарушения были, да?
0: Такие-то нарушения, а вы считаете сами, наша компания этого человека уволила, потому что. Значит, но это единичные случаи. В большинстве случаев, конечно, люди должны понимать. Вот я сегодня, вот как раз эта тема. Я сегодня там открываю Facebook, угу. там завтракаю с утра туда-сюда, и смотрю, там есть такое Хамотенда Нью-Йорка.
2: Да, есть группа. Это очень интересный случай.
0: И там идет обсуждение, там, да. Одна Хамотенда якобы, потому что она анонимус, там непонятно кто это,
2: да, ага.
0: И начинает высказывание. Вот, понаехали сюда, никогда в своей жизни не работали, сейчас имеют сервисы, ведут себя как эти, унижают людей, говорят, ты должна делать это, ты должна делать, а там кто-то еще встает, какой-то другой человек. Ну, почему вы не жалуетесь на этого человека в компании? Потому что существуют законы, существует план of care. План of care — это определяет страховая компания, что агентство должно выполнять, какую работу. Потому что приходила медсестра, делала визит. И согласно этого визита составляется план of care, какую помощь, в какой помощи этот человек нуждается? В помощи там приготовить покушать, сходить в магазин, помочь ему там почистить зубы, принять душ или что-то. Вот это называется plan of care. Если вас человек требует, заставляет или что-то настаивает на том, чтобы что-то еще делали, вы просто можете сказать, извините, я это делать не буду, это не входит в мой plan of care.
2: Если все, кто-то... он сказал, нет, этот пациент звонит в агентство и говорит, меня не устраивает этот хамотенда, немедленно пришлите мне кого-то другого.
0: Все, это... мы объясним, мы спрашиваем и разговариваем. Сначала мы сразу же связываемся, есть у таких пациентов, есть сами пациенты, объясняют, а есть их родственники, представители, дети или кто, может быть, пациент пациент, у него небольшая деменция, он немножко не соображает. Мы людей об этом инструктируем, которые идут работать, что вы должны найти какой-то подход, как-то не обращайте внимания на что-то, на это. Но если об этом начинают говорить родственники, дети или кто, тогда мы начинаем объяснять родственникам. Смотрите, все исходит из того, как мы объясняем. Надо благодарить эту страну за то, что она предоставляет такой сервис. Вы не должны считать себя, как вам кто-то что-то обязан, вы должны благодарить за ту помощь, которую вам предоставляют люди, которые приходят и дают вам возможность спокойно работать, заниматься своими семьями, чтобы люди, которые приходят на работу, тейкеровали, помогали вашим родителям. Поэтому существуют определенные правила, при которых это работает. Вот есть расписание, а мне это не подходит, мне надо, чтобы еще что-то. Если мне нравится, перейду в другое агентство. Я говорю, вы знаете, у вас есть всегда свобода выбора, вы всегда можете выбрать. Обычно такие люди ходят от одного агентства, другого агентства, а потом заканчивается тем, что их никто не хочет брать.
2: А такое тоже бывает?
0: Бывает. Бывает. Сейчас очень много, вот смотри, связано немножко с другим, очень много из одной иншурисной компании, она начала очень сильно резать часы, то, о чем мы говорили, потому что там понабирать, там был бардак полный, понабирали кучу людей, некомпетентных людей, которые просто поднимали часы, не поднимали часы, кому надо, кому не надо, сейчас эту компанию перекупили, и новые владельцы, новый менеджмент поняли, что она не рентабельна, что надо что-то делать, они начали обрезать часы, делать визиты к людям, обрезать часы. И очень много людей просится оттуда, чтобы их забрали. Но их сейчас никто не может взять, потому что эта компания не платит денег. То есть денег не хватает, чтобы оплатить коматенду. И чтобы компании приходится доплачивать, потому что в основном 90% этих кейсов, они большие часы. А люди
2: подождите,
0: хотят...
2: куда? Почему люди не могут перейти? Если у агентства нет денег, почему они не могут перейти, эти пациенты?
0: Куда?
2: Ну, допустим, к вам.
0: Ну, потому что я их не могу, потому что люди, которые пекут, к примеру, у человека 68 часов, и он говорит, я хочу, чтобы работал один человек у меня.
2: А,
0: и
2: ну,
0: люди,
2: вы... я говорю, овертайм ну, же
0: извините,
2: невозможно оплачивать.
0: Во-первых, тот рейд, который мне дает эта иншурисная компания, я не в состоянии оформить, оплатить. А плюс, если это будет овертайм, я должен за это доплачивать. Ну, у меня не хватает на сегодняшний день средств, чтобы еще доплачивать за это. Понимаете, если вы... А вот переведите нас в другую иншурисную компанию. Хорошо, мы можем перевести вас в другую иншурисную, но другая иншурисная компания не даст вам такие же часы.
2: А тут приходится выбирать, или ты выбираешь одного и того же человека, остаешься ни с чем, или тебе режут часы, ты остаешься с одним и тем же человеком, то есть пациент получается в проигрыше? Вот,
0: нет, визит? Смотри, ну если, вот бывает люди звонят, они нормальные, просят, действительно, и мы стараемся помочь. Я пытаюсь объяснить, и объясняю почему. Многие не понимают, думают, как это так, мы никому не обязаны. А если нормальные меняемые родственники, мы им объясняем, вы знаете, вот у вас овертайм, мы не можем дать. И вот мы вообще не берем по эту компанию, потому что мы не зарабатываем там денег, и нам это невыгодно. Но вот вы просите, мы можем вам помочь, потому что как бы у всех есть родители, мы входим в ваше положение как-то. Дальше будет видно, как, может быть, эта компания поднимет рейты в будущем. Но это должно быть на тех условиях, которые мы вам скажем, при которых мы можем это оформить. Допустим, ни одного часа овертайм. Значит, вы должны, ваши работники, если вы приходите со своими работниками, должны понимать, что они будут получать там, как положено, минимально там 19 там чем-то, плюс они будут иметь эту вычислите бенефитную карточку. А вот они не хотят карточку, можно напрямую? Нет, нельзя напрямую, тогда идите обращайтесь в другую компанию. А почему? А потому что на бенефитную карточку вы не платите налоги, этот человек не платит, и компания не платит налог на зарплату. А если я включу эти 3-4 доллара в зарплату, значит, компания будет платить эти 40-50 центов
2: из своего кармана.
0: Со своего кармана. Мы должны будем платить таксы, поэтому все посчитано. Здесь все очень просто. Если вам это подходит, пожалуйста, мы вам поможем. Если не подходит, вы можете попробовать найти себе другую компанию. И многие люди... Здесь очень-очень много всяких ситуаций, при которых, допустим, конечно, есть родственники, которые ведут себя, мягко говоря, неприлично. Не понимают.
2: Очень много капризных пациентов есть.
0: Но, я скажу так, Лен, гораздо больше вменяемых людей, нормальных вменяемых людей, и делать выводы, то, что я сегодня прочитал в Фейсбуке этой хамотенды, говорить, вот люди никогда не работали, вот сюда приехали, им государство дало этот сервис. Послушайте меня, пожалуйста, вот я обращаюсь к этому человеку. Найдите себе другую работу. Вам эта работа не подходит. С таким подходом вашим, если вы хотите, а что вы хотите? У вас есть план of care, вы должны прийти и работать, делать свою работу. Если вам о чем-то просят, вы должны спокойно сказать, это я делать не буду, и сообщить свою компанию. Компания будет разбираться с этим, хорошо? Но клеймить всех людей, которые находятся здесь, работали они, не работали, платили, не платили, потому что, может быть, вы сидите и пользуетесь своим телефоном на рабочем месте, и вас просят что-то сделать, а вас отрывают от чего-то, и вы нервничаете, то это не подходит. Найдите себе другое место работы.
2: Случаи бывают разные. Конечно, это частности. И с одной стороны, какой-то пациент обожает своего работника, какой-то унижает, и наоборот. Вот, например, случай такой. Все же здесь должно быть записано, запротоколировано. Это я опять-таки возвращаюсь к отношениям между home attendant и пациентом. Может быть, вот Юля ответит на этот вопрос. 8 вечера, человек должен зайти к пациенту на ночь, звонит в дверь, слышит шаги, клиент говорит: я тебя больше видеть не хочу, я хочу, чтобы мне прислали кого-то другого. Офис закрыт, у вас есть горячая линия. Девочка, которая пришла на работу, там, на замену или еще что-то такое, ей пожилая пациентка говорит: я сегодня одна переночую, мне не надо. Она не может зайти в дверь, она звонит на горячую линию, и что? Ей не открывают дверь. Потом родственники этой пациентки говорят: мама всю ночь просидела около двери на стуле, никто не пришел, что это такое, будем писать жалобу, мы будем там какие-то выплаты требовать и так далее. И начинается расследование в отношении этой хом-атенды. Бывают такие случаи, я это не с потолка взяла, я это слышала, мне об этом рассказывали, и это целая волокита этой бумажной работы: пойди докажи, что ты не верблюд.
4: Ну, мы, прежде чем любой хомотен начинает работать в хомкер, он проходит ин-сервис. Все о нем знают, то есть на ин-сервисе обычно все рассказывает, объясняет хомотенам, что и как им нужно вести себя, в каких ситуациях. То есть если есть случай, что пациент не открывает или он не идет на контакт, то есть хомотен в этот же момент он должен, да, сразу же звонить в офис или на номер, который работает после 5 часов. То есть в любом, ну, говорим за наш Effective Home Care, имеет, мы работаем с 9 до 5 с понедельника по пятницу, и после 5 у нас есть номер, то есть ночью что-то случилось. Вечером есть всегда номер телефона, на который хомотен, пациент может позвонить, и там ему помогут.
2: Живой человек отвечает.
4: Живой человек, все верно, даже не автоответчик. И хомотен звонит в таком случае в офис и сообщает о ситуации. Дальше уже наша работа как профессионалов созваниваться или с или с пациентом, или даже в лучшем случае это идет с родственниками, потому что они являются representative пациентов, то есть они есть их healthcare practice, те люди, которые как бы решают, отвечают за пациента. То есть идет прямая коммуникация с родственником и объясняется им ситуация. Дальше уже в ходе объяснений общих каких-то размышлений должны дойти какого-то общего консенсуса, скажем так. То есть либо этот человек из нашего офиса ищет другого хомотента, который может подойти к пациенту, или родственник должен приехать к пациенту и остаться с ним, поскольку это небезопасно оставлять пациента одного в любом случае. То есть кто-то должен находиться с пациентом. Если он находится в такой ситуации, что он выгоняет, что он, как говорится на английском, agitated, то есть он не хочет никого видеть, он никого не воспринимает, значит, скорее всего, он может быть в каком-то состоянии, в котором его, в принципе, небезопасно оставлять одного. Поэтому общим решением нашими сотрудниками решается, что если мы не отправляем хомотенда, тогда, значит, кто-то из родственников приходит к пациентам.
0: Да, я все правильно, Юля, говорит. Я хотел бы добавить к этому. Значит, это на нас лежит responsibility, ответственность в этой ситуации. Если родственникам мы получаем подтверждение, там, вербал или как, что, не волнуйтесь, мы сейчас подъедем, или кто-то подъедет, а это кэровит, или подыщите сейчас,
2: сколько вам надо
0: времени,
2: да.
0: замену, дайте нам знать, мы пока присмотрим. А если, допустим, родственник в другом городе или где, что, мы не знаем.
2: Да, я хотел сказать, значит, и хамотенда это что значит, делает? Она стоит за дверью?
0: Хамотенда стоит за дверью, если она ее не пускает, еще раз не пускает, мы созваниваемся, значит, хамотенда оплачиваем мы за этот час-два потерянного времени, это 100%, человек в этом не виноват. И в таком случае, если есть нет подтверждения от родственника никакой ситуации, мы обязаны позвонить 911. Приезжает скорая помощь с полицией, забирает этого человека или в госпиталь, или в рехаб.
2: Ну, это я очень рада, что это слышат
0: потом это осложняет, создает кое-какие какие проблемы с планом. Страховая компания обычно, если это еще и если это большие часы, и обычно эта страховая компания будет, между нами говоря, рада от этого кейса избавиться. И скажет, если человеку не подходит, он не пускает, ему не нужен сервис.
2: Значит, и говорит, если он может
0: ничего соображает
2: обойтись,
0: о праксе или что-то не решает, значит, этот человек должен находиться в нерсинхоме.
2: И если здесь другой вопрос еще должен возникнуть, значит, если пациент заявляет помощнику, что я сегодня могу обойтись без тебя, значит, он может обойтись без помощи, то есть он как бы сам себя выдает в этом случае. И тогда начинается проверка, и говорит, как это так, вам дали часы, вам дали помощника на всю ночь, вы 8 часов вечера заявляете, я сегодня переночую, пока не придет, значит, тот человек, к которому я привыкла. Вот,
0: все,
2: пожалуйста.
0: Все, Лена, я просто хочу объяснить, что мы-то не заинтересованы, мы помогаем людям, мы заинтересованы помогать, но... Исходя из законов, которые существуют, если в этот момент никто не берет на себя ответственности, ни родственники, которых нету рядом, никого, пациент настаивает, что он дверь не откроет, никому не это, мы просто, чтобы избежать
2: ответственности,
0: проблем, ответственности
2: да.
0: за не дай бог что-то случится, мы просто обязаны позвонить 911 и отдать этого пациента в руки скорой помощи, которая его отвезет или в госпиталь, или в реабилитационный центр. А как дальше будет, одному Богу известно.
2: Это еще одна иллюстрация к тому, как работает агентство Effective Home Care, которое всегда стоит на защите не только своих пациентов драгоценных, но и на защите своих работников. Поэтому имейте, пожалуйста, это в виду и делайте соответствующие выводы. В любом случае, я думаю, что это улица, естественно, с двусторонним движением, и если никто никого не унижает, никто никого не обижает, а все стараются сохранить добрые, хорошие отношения, взаимное уважение, тогда и работа ладится, и клиент доволен, и жизнь продлена, и условия жизни улучшаются, и качество жизни улучшается. А когда улучшается качество жизни, то, конечно, все намного прекраснее. Не так ли, господа? 718-806-1666, добавочный 115. Это агентство Effective Home Care, у которого абсолютно безупречная репутация. Репутация прозрачна, ребята работают, и очень откровенный босс в агентстве Effective Home Care. Да, Олег?
0: Да, спасибо. Я пользуюсь случаем, хотел бы поблагодарить тех людей, которые нам доверяют и звонят нам по всем вопросам. Очень много звонков по поводу получения Medicaid, этого сервиса, людей, которые отработали, которые имеют какую-то недвижимость, которым нужны пулы.
2: Излишки,
0: да,
2: у кого
0: да.
2: есть, как
0: у меня
2: говоришь,
0: просто
2: да.
0: большая просьба к вам. Вы должны нас понять. Очень-очень много звонков. Значит, мы в первую очередь и на сегодняшний день очень загружены, помогаем тем людям, которым действительно нужен сервис. Если вы просто хотите позвонить, проконсультироваться по пултрасс или по чем-то, вы можете позвонить. Да, мы просто вам посоветуем обратиться к какому-то юристу, к какому-то адвокату, который вам будет это объяснять. А если вам действительно нужен сервис, и у вас безвыходное положение, вы пришли к такой ситуации, когда вам действительно нужна помощь на дому, значит, звоните тогда к нам в первую очередь. В просто не звоните, если вы просто хотите проконсультироваться.
2: А поговорить это называется, Но Юля же всегда говорит, звоните, и Юля поднимает трубку, Леночка, и рассказывает, и тратит время, а в результате оказывается, что они звонили юрисконсульту получить бесплатную консультацию.
0: Слушай, это нормально, мы это говорим, звоните, мы вам по всем консультациям, но вы просто должны понять, что в первую очередь будет оказана помощь и консультация тем людям, которые действительно нуждаются в этом сервисе, а не просто консультации.
2: А тем людям, которым нужно помочь с оформлением Медикейта для того, чтобы получить сервис на дому, вот такие люди могут звонить
0: вам? Я же говорю, в первую очередь должны такие люди и звонить, которым действительно нужен сервис. Я это имею в виду.
2: С самого начала вы начнете оформлять, ничего нет,
0: У меня есть там машина, у меня есть квартира, у меня есть там какой-то 401k план, у меня есть какие-то там деньги в банке. Что мне делать? Мне не хватает моей пенсии, чтобы оформить это. Я сейчас в таком состоянии, что мне нужна помощь. Мои дети черти где, или у меня никого нету. Что мне делать? Есть возможность, варианты, и в большинстве случаев, там 90%, даже больше, мы помогаем таким людям, они могут иметь законно, легально Medicaid в этой стране. Звоните нам, если вам нужен сервис.
2: А вот вам номер телефона, по которому можно звонить и не только, а поговорить. 718-806-1666, добавочный 115. 718-806-1666, добавочный 115. Юля ответит на все ваши вопросы очень подробно. И помните, что когда в нашем городе трудится такое агентство, ваша старость обеспечена, и никто вас в обиде, так сказать, и без помощи не оставит. Effective Home Care. Юлия, Олег, с вами время пролетает быстро. Огромное вам спасибо. Извините, если что не так, но тема сегодня меня очень взволновала, поэтому я очень рада, что вы не даете в обиду ни своих пациентов, ни своих работников. Спасибо за это бережное отношение к людям.
0: Спасибо.
2: Акмалюшка, спасибо. Обнимаю. Всем хорошего дня. До встречи в эфире и вне его.
3: В Нью-Йорке 11:00 утра. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио. Новости.
5: Новости вне политики.
3: Новости вне политики.
6: Студия Наталья Вострецкая. У побережья Калифорнии этим летом может наблюдаться одно из самых больших скоплений белых акул за последние 10 лет. Изменения миграции специалисты объясняют повышением температуры морской воды и влиянием Эль-Ниньо. Молодые белые акулы уже начали перемещаться из районов у берегов Мексики в воды западного побережья США. В ближайшие недели у побережья Калифорнии могут появиться и другие виды акул, включая акул-молотов, которые также реагируют на изменение температуры воды. Ученые объяснили, почему картошка фри с чужой тарелки кажется вкуснее. Эксперимент показал, что эмоции во время получения еды могут сильнее влиять на ее восприятие, чем вкус самого продукта. Это так называемый эффект запретного плода, при котором труднодоступные вещи воспринимаются как более ценные. Дополнительное влияние оказывают ощущение риска и чувство легкой вины. Нью-Йорк Waterway вернула летнюю акцию Kids Ride Free. До 7 сентября дети младше 12 лет смогут бесплатно ездить на паромах между Нью-Джерси и Манхэттеном вместе со взрослым, который купил билет. Один взрослый может взять с собой бесплатно двоих детей. Отдельный детский билет не нужен. Пользоваться акцией можно сколько угодно раз. Она действует на всех обычных маршрутах, кроме паромов Metro North.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
7: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
8: Дэвидсон Радио.
7: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
8: Дэвидсон Радио.
7: 620 AM. Настройтесь.

0: Здравствуйте, доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Здравствуйте, Леонид.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Наташа.
0: Поговорим сегодня о skincare, об уходе за кожей. И я бы хотела констатировать факт. Мы перезимовали. На улице потеплело, в какие-то дни температура, столбик термометра показывал отметку плюс 30 по Цельсию. Весна, на носу лето. И я бы хотела сразу спросить у вас, дорогой Леонид, как погода влияет на качество кожи, на кожу? Какие системы, нужно ли какую-то определенную систему применять весной и летом, систему ухода за кожей? И какова взаимосвязь между погодой и средствами для ухода за кожей лица?
1: Спасибо за вопрос. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как Наташа уже сказала, в эфире передача «Эликсир молодости». Вести ее будем, как вы тоже поняли, мы, наша уважаемая ведущая Наташа Быстрицкая, и я, ресерч-сайентист, или по-русски ученый-исследователь, Леонид Маркман. Значит, вот на Наташин вопрос я сразу попробую широко ответить моей научно-популярной частью нашей сегодняшней передачи. Я думаю, там будет какой-то ответ, но по ходу мы будем отвечать и на другие вопросы, и все комментировать. Итак, начну я свой рассказ с любопытной истории, случившейся в одной из очень авторитетных научных лабораторий. Ну, вы поняли уже, дорогие радиослушатели, я стараюсь имена не называть. Вот. В приватных беседах я где-то могу все имена назвать, ничего страшного. Но в эфире это так не принято. И так в науке так случается. Когда работы над определенной проблемой приводят к открытию в совершенно другой области. Так однажды случилось исследование, проводившееся над одноклеточными амебами, дали совершенно феноменальный, никем не ожидаемый результат. Вещество, находившееся в лаборатории с целью изучения растительных пигментов, ввели в одноклеточную амебу. Фактически случилось чудо. Амеба прожила две жизни. Прежде чем сказать вам, о какой субстанции идет речь, приведу высказывание известного американского ученого-индуса по происхождению доктора Раджендра Мета. Это вещество ответственно за так называемый французский парадокс. Французы, потребляя жиров больше, чем граждане любой западной страны, имеют самый низкий процент смертей от сердечно-сосудистых проблем и статистически являются одной из самых здоровых наций. Итак, я расскажу вам сегодня о чудо-эликсире, который присутствует в шкурке винограда и других ягод с темным пигментом и называется ресвератрол. Примерно 2000 лет назад индусы в своей аюрведической медицине впервые описали применение специальной микстуры, названной ими даракчасава, главным компонентом которой было вещество, полученное из виноградных шкурок. Ресвератрол – натуральное природное вещество, которое за долгие годы существования земной флоры научились вырабатывать некоторые растения для защиты от действия патогенных микроорганизмов. Существуют цис и трансизомеры ресвератрола. Под воздействием солнечного ультрафиолета трансформа конвертируется в цис-форму. В красном виноградном вине количество ресвератрола варьирует от 0,2 мг до 7 мг в зависимости от качества вина. Ни одно из натуральных веществ в наши дни не проходит таких интенсивных исследований. Ни об одном растении не печатают такое количество публикаций о завершенных научных работах, сколько пишут о фантастических свойствах ресвератрола. Группа титулованных итальянских ученых в феврале 2006 года, то есть уже фактически 20 лет назад, опубликовала результаты очень интересного исследования. Ученые вводили красные полифенолы и ресвератрол тропическим рыбкам, которые называются киллифиш. Результат был примерно такой же, как с амебами. Только рыбы жили не две жизни, а примерно на 56% времени дольше. и были намного более активными, нежели их рыбные собратья, не употреблявшие компот с ресвератролом. То же самое показали эксперименты на фруктовых мушках, на червях и даже на мышах. У большинства людей, слушающих сейчас мою передачу, естественно, в голове крутится вопрос: а как же люди? Они что, тоже могут жить дольше, потребляя ресвератрол? С людьми, естественно, все не так просто. Да и человеческий эксперимент такого рода почти невозможно провести, так как животные для экспериментов подбирались совершенно с очень коротким временем жизни, то есть 2 дня, например. Однако ресвератрол, согласно многочисленных исследованиям, делает так много для человеческого организма, что многовековой эксперимент, который французы провели на себе, без сомнения подтверждается. Эксперименты с ресвератролом, потребляемым человеком, подтвердили его противораковую активность. При проблемах сердечно-сосудистой системы под воздействием ресвератрола определенные компоненты крови становятся менее липкими, снимается напряжение со стенок сосудов, а при уже случившихся инсультах или инфарктах состояние поврежденной ткани значительно улучшается. Сразу несколько работ говорят о том, что при нанесении на кожу ресвератрола усиливается гормональный фон, снижается активность провоспалительных экзимов КОКС, COX, а также артритные и другие негативные процессы в организме. И это еще не все. Экстракт красного вина с большим содержанием ресвератрола влияет на снижение кровяного холестерола, уменьшает опасность болезни Альцгеймера, имеет потрясающее свойство антиоксиданта и задерживает в коже процессы, связанные со старением. Французская компания Caudalie в 2007 году получила великолепные результаты в борьбе со старением кожи, применяя в косметических средствах, по сути, перемолотые отходы виноградно-винного производства. Ну, я, естественно, тоже все эти годы не сидел сложа руки. Во-первых, ресвератрол присутствует не только в шкурке винограда, но и всем известной в Европе и незаслуженно забытой в Америке черной смородине. Во-вторых, специальные косметические продукты с черной смородиной мы добавили ресвератрол, чтобы усилить их функцию омоложения. Ну, видите, я уже, раскрыл главный секрет. Мы сделали эту систему, и она уже существует на маркете. Когда-то я довольно часто бывал на радио и на телевидении, и сейчас просто эта система сделана уже по-современному, в соответствии с 2026 годом, но все равно система «Черная смородина». Итак, мы плавно перешли к коммерческой части.
0: Напомню нашим слушателям, для тех, кто только что к нам подключился, в гостях у нас сегодня ученый, исследователь Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure. Говорим о новой системе ухода за кожей. И я поймала себя на мысли, что чувствую себя как будто бы на научном симпозиуме уме.
1: Ну да, я постараюсь.
0: У вас всегда, вот правда, выступление, я даже про себя называю вас спикером, потому что у вас всегда, вот это даже не доклад, это такая лекция очень глубокая. И
1: да, я очень все упрощаю,
0: да,
1: я стараюсь.
0: И это внушает действительно.
1: У меня появляются, конечно, и меня за это критикуют, за термины, я стараюсь их eliminate, убирать всякие термины и говорить языком, доступным для обыкновенного нормального человека, потому что ясное дело, что...
0: Ну, давайте продолжим. О самом интересном вы будете рассказывать прямо
1: главное,
0: сейчас.
1: Главное, что программисты, столяра, повара, они должны быть химиками, они должны понимать простой нормальный язык. Итак, на дворе потепление. Ну, это условно можно сказать, потому что это очень условное потепление, потому что холодрыга страшная. Вот. Однако организм любого человека производит внутри себя перестройку во время весенне-летнего сезона. Эта перестройка совершенно необходима, я даже на этом не буду останавливаться. То есть наше тело на протяжении миллионов лет, человеческое тело, оно настолько совершенно, что оно знает, что ему надо, и мы должны ему в этом помочь. Итак, переадаптацию к новому, очень важному погодному периоду, переадаптация совершенно необходима. Этот сезон всегда сопряжен с острой нехваткой витаминов и других ценных веществ, способных поглощать вреднейшие свободные радикалы. Кстати, Наташа, это был ваш первый вопрос по поводу потепления и что нам надо.
0: Как, как связано потепление?
1: Значит, концентрация свободных радикалов в организме с наступлением весны, естественно, возрастает. Вещество с недостающим электроном в электронной паре – это хищник, разрушающий на своем пути кровеносные сосуды, коллагеновые волокна и даже здоровую ткань. Это я сказал о свободном радикале, так образно. Нужны витамины не только в питании, но совершенно необходима продукция для кожи, богатая витаминами. Очень богатая витаминами. Причем для кожи нужны супервитамины, способные поглощать радикальные молекулы.

Current Creamy Cleanser или по-русски черносмородиновый очищающий крем. Только несколько слов о составе очищающего крема. Экстракт черной смородины, ресвератрол, экстракт грибов щитаки, совершенно уникальная смесь экстрактов зеленого, белого и красного чаев, а также экстракт ромашки и шиповника. И плюс, конечно, витамины. Вместе со вторым продуктом безалкогольным тоником вы производите полную подготовку кожи к витаминному омоложению, восстановлению, осветлению и освежению. Дневной крем уникален не только составом, но и высокой эффективностью. Black Current Day Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Дневное возрождение». Этот крем имеет воздушную консистенцию, и вы его почти не ощущаете на коже. Витамины, пептиды, облепиха и уже упомянутый мной ресвератрол – это все витаминный и направленный против старения коктейль на вашем лице. Плюс пьянящий аромат натурального экстракта черной смородины. Black Current Night Renaissance, или по-русски черносмородиновый крем «Ночное возрождение». На маркете нет еще одного вещества, подобного черносмородиновому экстракту, обладающему такой антиокислительной способностью поглощения свободных радикалов. Кстати, в конце передачи, если у нас еще будет время, я немножко расскажу о том, что такое свободные радикалы и почему их надо мгновенно устранять, чтобы... Ну, почему это надо делать? В этих неповторимых по своей ценности ягодах черной смородины витамина Си, С, в 3 раза больше, чем в апельсинах. Калия в 2 раза больше, чем в бананах. А активных антиоксидантов в 2 раза больше, чем в чернике. Экстракт черной смородины содержит уникальнейшие вещества, уничтожающие свободные радикалы. Это антосианины. Эти вещества ответственны за темную окраску черносмородиновых ягод. Попадая в организм человека, антосианины подавляют вредные энзимы, после чего затухает воспалительный процесс. Черносмородиновый крем «Ночное возрождение». Кроме экстракта черной смородины, введена богатейшая комбинация ценных ингредиентов, таких как восстанавливающие кожу ресвератролы пептиды, экстракты женьшеня и календулы, масло облепихи, авокадо, виноградных косточек и витамин И. Этот богатейший подбор ценных трав, масел и витаминов мгновенно увеличивает эластичность кожи, снижает глубину неровности и морщин. Крем работает, пока вы спите. Профессиональная концентрация активных натуральных и органических веществ ремонтирует поврежденные клетки кожи и восстанавливает нормальный клеточный метаболизм. Я, кстати, не упоминал еще, во всех продуктах системы «Черная смородина» полностью отсутствуют парабены, минеральные масла, нефтепроизводные и другие потенциально вредные для организма человека вещества. Итак, 5-й продукт системы «Черная смородина» – крем под глаза с витамином К. Круги под глазами, отечность и мешки – характерные знаки весеннего недостатка витаминов и антиоксидантов. Специально, чтобы бороться с этой проблемой, разработан крем под глаза. В креме специальный комплекс, который уплотняет кожу, чтобы снизить видимость мешков и отечности под глазами, а также осветляющая система, состоящая из витамина К, мегаконцентрация стабилизированного витамина С, если будет время, я еще об этом расскажу, суперсовременной формуле, специальной, проверенной столетиями, ингредиент, улучшающий подкожное кровообращение вокруг глаз, это концентрированный экстракт каштана. Итак, коммерция. Обычная стоимость витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» – $317. Радиослушатели «Дэвидсон Радио» только ограниченное время смогут приобрести ее всего за $190. То есть на $127 дешевле, но это еще не все. Volumizing, Vita Botanical, шампунь специальный с богатейшим растительным букетом и коллагеном стоимостью $3-4 вы получаете дополнительно, бесплатно в подарок. Общая сумма скидок и подарков становится $161. Итак, сейчас самое время отложить в сторону

0: продукцию, которой вы пользовались в холодное время, она вам пригодится позднее, и воспользоваться системой «Черная смородина». Звоните, не откладывая, 888-765-8752. Приобрести систему «Черная смородина» вы сможете в Бруклине по адресам 3171 Coney Island Avenue, 2508 Coney Island Avenue, или заказать по телефону 888-765-8752. По прошествии месяца витаминно-возрождающей косметической системы «Черная смородина» проведенное тестирование показало: уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Увлажненность кожи увеличивается примерно на 65%. Мгновенный освежающий эффект и снижение температуры поверхности кожи. Уменьшение отечности и темных кругов. Звоните 888-765-8752. И после перерыва мы... Сейчас у нас будет рекламный перерыв, правильно, Наташа?
1: Сейчас у нас будет рекламный перерыв.
0: Вот, и после этого...
1: продолжим. И такая любимая нашими слушателями часть — Q&A, вопросы и ответы.
0: Да, я, может, еще что-то добавлю по поводу...
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представляет сегодня новую косметическую систему «Черная смородина». Продолжение следует. Оставайтесь на Дэвидсон Радио.
2: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
3: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
4: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
5: Мемориальный дом Лисовецкий. Здесь говорят и думают по-русски. Здесь чтут собственные традиции и уважают традиции всех, кто обращается за помощью в скорбные минуты.
6: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
7: Новости.
8: Аналитические передачи.
7: Репортажи. Мнения экспертов.
8: И прямые включения из горячих точек со всего света.
7: Все это RTN.
8: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
7: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
8: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-2786. 1-800-222-2786.
7: RTN. Смотрите лучше.
9: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
10: Слушайте нас в интернете. www.davidzonradio.com.

0: Нейчер Пьюр, чудесный наш волшебник.
1: Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Спасибо вам большое за то, что настроили ваши радиоприемники на нашу волну, на волну 620 AM, американское радио на русском языке. Davidson Radio, www.davidsonradio.com, это наш адрес в интернете. Напротив меня Леонид Маркман, ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure. Леонид сегодня рассказывает, представляет новую систему ухода за кожей под названием «Черная смородина». Уникальная система, высоковитаминная система под названием «Черная смородина», которую вы можете приобрести всего за $190, хотя на самом деле она стоит $317. Но вы сможете приобрести систему, косметическую систему «Черная смородина» за $190 на $127 дешевле. Звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая уникальная система «Черная смородина». 888-765-8752. И мы, Леонид, еще раз вас приветствуем. Спасибо, что вы у нас сегодня в гостях. И мы обещали нашим слушателям, что перейдем к самой важной части нашей беседы, нашей встречи, к вопросам и ответам. Вы готовы?
2: Да, да. Я только хотел, прежде чем пожалуйста, я начну пожалуйста. Отвечать на ваши вопросы, готовьте, Наташа, готовьте. Я должен повторить, что я в самом конце первой половины нашей передачи сказал о том, что система специально тестировалась. Для чего? А мы хотим знать, вы потратите деньги на определенную продукцию, и мы хотим знать, чтобы вы гарантированно получили результаты. И вот в специальной лаборатории, которая тестировала эту продукцию, мы получили результаты. По прошествии месяца люди наносили продукцию системы «Черная смородина» на свое лицо, и потом их фотографировали. Значит, как это проходит? Им дают, это называется волонтеры. Мы платим этой компании, а эта компания платит волонтерам. В конечном счете, все платим мы. Ну, не в этом дело. Значит, они наносят по определенной, им дают план, как пользоваться, и им делают фотографии лица в специальном штативе, и потом в этот же штатив ставится это же лицо, и делается фотография через месяц пользования. Фотография. И
1: before, after, да?
2: Да, и наблюдается результат. Это очень простой тест, он фактически не научный. Визуально видно, что-то изменилось или нет, потому что наука может говорить сколько угодно. А
1: результат.
2: А результата нет, ну так окей. По науке должно быть, а в жизни не получается. Так вот, результаты тестирования по прошествии месяца. Уменьшается количество морщин и снижается их глубина. Это то, что видит фотография до и после. Увлажненность кожи увеличивается на 65%, это определяется прибором. Мгновенный освежающий эффект снижения температуры поверхности кожи. Уменьшение отечностей и темных кругов. Это видно визуально. Фотография до и после. То есть, прежде чем предложить маркету систему «Черная смородина», мы доказали сами себе, что она работает. Окей, так, понятно, убедительно.
1: Это здорово.
2: Да, ну вот. И я еще раз хочу повторить, прежде чем мы перейдем к вопросам, что звоните 888-765-8752. Я хочу сказать, уважаемые мужчины, если ваши любимые женщины не слышали нашу рекламу, вы сделайте им этот неповторимый подарок, потому что это стоит того. Ну, если вам доставляет удовольствие сделать приятно вашим любимым женщинам, то, пожалуйста, сделайте это. Да, и система «Черная смородина» – продукция одна из немногих на всем американском маркете, улучшающая, это очень важно, как состояние кожи, так и здоровье и самочувствие в целом благодаря эффективному витаминному комплексу. Потому что в кремах, в очистителях, в тониках существуют специальные механизмы, которые позволяют главным веществам, витаминам и прочим проникать сквозь эпидермис. Вот. И поэтому это одна из немногих косметических систем, которая улучшает ваше самочувствие, не только состояние вашей кожи. Вот это важный месседж, который я должен был передать. Вот. Ну и последние радиослушатели Дэвидсон Радио, только ограниченное время, смогут приобрести систему за $190, то есть на 120.
1: И плюс подарки.
2: $7 дешевле, и плюс еще дополнительный подарок, да. Все, звоните 700-888-765-8752, 888-765-8752. Ну вот теперь переходим к вопросам.
1: Какое количество, первый вопрос, какое количество ресвератрола нужно для улучшения состояния здоровья и состояния кожи?
2: Да, вот это хороший вопрос. Я вам скажу, что я попытаюсь ответить, чтобы было это визуально и понятно. Значит, в одном уходе с помощью системы «Черная смородина» ресвератрола примерно как в 10 бокалах вина. То есть равноценно. Единственное, только никакого алкоголя, никаких там вредных привычек. И что самое главное, некоторые вина могут поднимать сахар. Ничего этого нет. Просто количество ресвератрола в одном уходе, как в 10 бокалах красного вина. Вот. То есть это по количеству. А вообще, я уже говорил про эту кухню, сколько в вине 0,2 миллиграмма от 0,2 до 0,7 и сколько надо. Это очень сложная наука. Но прежде чем вводить ресвератрол в систему, мы не руководствовались тем, чтобы было подешевле. Мы точно определили, какое количество необходимо. Вот, поэтому я уверен, что в системе достаточно ресвератрола, чтобы вы увидели разницу.
1: Спасибо. И следующий вопрос. Купила крем, не ваш, купила крем себе, для себя. Прочитаю на этикетке: для всех типов кожи. Что бы это значило, ваши комментарии.
2: Окей, спасибо. Вы так критический вопрос, да. Значит, смотрите, вот мы покупаем одежду, туфли, лекарства, и они все не одинаковые. Они для каждого человека нужны другие. Даже одинаковый фасон чего-то, он все равно кому-то подходит, кому-то нет. Точно так же наша кожа. Вот смотрите, я этим занимаюсь больше 30 лет. И для каждого типа кожи мы разрабатывали специальную продукцию, потому что каждый тип кожи, он имеет свои достоинства, недостатки, и нужны вещества, эмульсии, различные системы химические, которые устранят проблему, если она есть. А если ее нет, улучшат состояние. Так вот, когда встречается вот такая надпись для всех типов кожи? Это когда компания выпускает несколько миллионов бутылок, банок, и они пытаются покрыть максимальное количество людей. Максимальное количество людей, чтобы их купили. То есть речь идет о нескольких миллионах. И тогда в один и тот же продукт, например, крем, вводятся и вещества, которые помогают для жирной кожи, и вещества, которые помогают для комбинированной кожи, и для нормальной, и для сухой. И с помощью этой продукции вы никогда не получите реальный результат. Это будет, да, допустим, сухость. Нанесли, лучше почувствовал себя. Почему? Теперь увлажненно. Но это все. Никаких серьезных результатов ждать от продукции, где написано «для всех типов кожи», ждать не нужно. Этого не произойдет. Хотя, да, иногда этим грешат очень именитые компании. Очень. Вот. Но это неправильный подход. И на эту тему, вот то, что вы, Наташа, задали, есть споры между людьми, которые занимаются производством, формулейшн, среди научных людей есть ожесточенные споры. Почему? Потому что одни ученые работают на компании, которым нужно покрыть 8 миллионов человек, а другие работают на профессиональном маркете, когда нужно конкретному человеку, например, с очень сухой кожей, или конкретному человеку с акне, с жирной кожей, нужна какая-то продукция, вы не можете их объединить. Вы можете, но это неправильно.
1: Спасибо. И мой следующий вопрос. Часто вижу, изучаю, конечно же, состав того или иного средства. И часто вижу в ингредиентах hyaluronic acid, гиалуроновую кислоту. Что за кислота такая? Эскесе, как говорят французы.
2: Да, да. Значит, это вообще не кислота. Ну, так она называется из-за протончика водорода. Но это не кислота. Вообще, я когда-то было такое в Манхэттене. Это было давным-давно уже. Мало, наверное, людей помнят это событие. Когда-то в Манхэттене было такое не собрание, а конференция русскоязычных ученых и врачей. И там мне дали 10 минут на доклад, потому что там были члены-корреспонденты Академии наук, профессора, доктора. А я был просто ученый-исследователь. Но я прочитал за 10 минут, рассказал о hyaluronic acid. И что это такая за кислота? Вот я вам объясню. Во-первых, это неотъемлемая часть нашей кожи. Окей? Она везде. И она ответственна за упругость кожи. Вот смотрите, я сейчас приведу такой пример. Человек рождается с hyaluronic acid во всем нашем организме. И вот ему 6 месяцев, потом ему 10 лет, потом ему 20 лет, потом ему 70 лет. И все время hyaluronic acid, циркулирующая по нашему организму, изменяется. Как? Она становится более липкой. То есть вот в 20 лет она уже не такая, как у младенца. У младенца она как водичка. Она абсолютно вот как водичка по виду. Но это очень длинная большая молекула. И она ответственна не только за упругость кожи, за еще сотню разных функций. Так вот, в 20 лет она становится более липкой, а в 80 лет она становится настолько липкой, локализуется в каком-то месте организма и в кожу назад не возвращается. Это одна из причин, откуда у нас возникают морщины. Вот. Но эту, кстати, hyaluronic кислоту используют, когда делают уколы, знаете, в колено. Синвиск. Это когда артритные колени и так далее делают эти уколы. Это один из компонентов вот этой жидкости, которая присутствует в уколе. Это hyaluronic acid. Так вот, мы всячески стараемся применять ее в наших косметических средствах, но удержать ее внутри себя, чтобы она продолжала циркулировать, это большая задача. И есть целые рекомендации, там нельзя там делать то, чтобы, ну, я вам скажу, плохое питание, курение, злоупотребление алкоголем и так далее. Это все влияет на то, что в конце концов hyaluronic acid становится очень густой и липкой и не выполняет больше в коже свою функцию. Но этот ингредиент знает любой человек-специалист по скинкер. Любой. Это очень важный ингредиент.
1: Леонид Маркман, основатель компании Nature Pure, у нас сегодня в гостях. Леонид представил сегодня новую систему, новую эффективную, уникальную высоковитаминную систему, косметическую систему под названием «Черная смородина». Заказать эту систему можно по телефону 888-765-87-52. 888-765-87-52. Система «Черная смородина», витаминная, уникальная, действенная, которая работает. Система «Черная смородина», которая обычно стоит $317, но вы, уважаемые слушатели нашей радиостанции «Дэвидсон Радио», сможете приобрести эту систему всего за $190, на $127 дешевле, плюс подарок. Вы получаете бесплатно подарок, если приобретаете систему «Черная смородина» всего за $190. Я продолжу. У меня последний, на самом деле, вопрос. А в стиле немножко Джорджа Оруэлла, знаете? Почему у кого-то... кожа гладкая. Почему кожа без морщин практически, а у кого-то и морщины, и высыпания, и покраснения, и расширенные поры, и акне, в конце концов. От чего это зависит? Нужно просто, наверное, выиграть в генетическую лотерею?
2: Это вы правы. Отчасти выиграть в генетическую лотерею. Вообще на этот вопрос кто только не давал ответ. И был такой в Нью-Йорке профессор доктор Новик, он когда-то ответил на этот вопрос. И я обычно слушаю мнение докторов, и потом я выдаю свое. Почему? К сожалению, доктора иногда оторваны от жизни, потому что жизнь включает в себя не только лекарства, там еще есть и nutritions, и другие вещи, на которые доктора иногда, пусть они меня за это простят, не обращают внимания. Но вот доктор Лид, я сейчас быстро, он ответил на этот вопрос. От чего зависит состояние кожи? Значит, наследственность, он поставил номер один. Возраст, состояние здоровья, лекарства, диета, физическая активность, уход за кожей, пребывание на солнце, мужчина или женщина. Это тоже очень важный вопрос. Например, я должен сказать, у меня осталось совсем мало времени, что мужской эпидермис на 33% толще. И мужчинам, им бы вроде и не надо так кожа, но им повезло. У них с кожей лучше, у женщин хуже. Ну вот, поэтому сотни это, и каждый, который пункт я назвал, упомянутый доктором Литом, можно комментировать. Ну вот, наше время подходит к концу, поэтому я должен сказать очень важную фразу. Дорогие радиослушатели, а особенно если вам за 40. Балуйте себя, гордитесь собой. Ходите к стилисту, дерматологу, стоматологу. Покупайте себе любимую косметику. Ухоженность снаружи рождает изнутри чувство самоуважения и не дает стареть. Ну вот, и последнее, что я хотел сказать, это повторить номер телефона. Чтобы заказать систему «Черная смородина», единственную на маркете, звоните 888-765-8752. 888-765-8752. Ну вот, и следите за собой, и, как я уже сказал, снаружи, ухоженность снаружи рождает уверенность изнутри и не дает стареть. Помните об этом.
1: Чтобы заказать косметическую систему «Черная смородина», звоните по телефону 888-765-8752. 888-765-8752. Косметическая система уникальная, высоковитаминная, под названием «Черная смородина».
2: И я должен добавить, и доступной мы сделали по цене.
1: Доступная, это главное, доступная, всего за $190 вы сможете приобрести косметическую систему «Черная смородина», которая обычно стоит $317. Вы сможете приобрести систему «Черная смородина» на $127 дешевле. Плюс подарок. Не забывайте об этом. 888-765-8752. Ученый, исследователь, основатель компании Nature Pure Леонид Маркман побывал сегодня у нас в гостях. Огромное вам спасибо и браво, маэстро.
2: Спасибо.
1: До новых встреч.
2: Спасибо.
3: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето твое! SK Learning Center.
9: Дэвид Зон Радио. Радио.
10: Американское радио на русском языке.
9: Дэвид Зон Радио.
10: Дэвид Зон Радио.

0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: Студия с новостями, Наталья Густрицкая. Администрация Белого дома рассматривает законопроект, согласно которому некоторых соискателей грин-карт обяжут носить залог в размере около 100 тысяч долларов. Госдепартамент планирует протестировать эту меру на нескольких странах. Их названия пока не раскрывают. Залог станет финансовой гарантией на случай, если новый житель страны не сможет содержать себя самостоятельно. Согласно плану, заявители в зарубежных консульствах будут носить средства при подаче документов. Вернуть залог получится только после получения гражданства. Итоговая сумма залога будет зависеть от конкретного случая. Она может оказаться как ниже, так и выше указанного порога. Экс-губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо предупредил, что политика нынешнего мэра Мамдани может ускорить отток богатых жителей и бизнеса в южные регионы страны с более низкими налогами. В интервью Fox Business Куомо призвал власти дословно не выгонять людей, это цитата, и заявил, что город должен создавать рабочие места и привлекать компании, а не демонизировать корпорации и состоятельных жителей. Куомо заявил, что демократическая партия переживает внутренний раскол между умеренным и левым крылом. По данным Citizen Budget Commission, из Нью-Йорка в прошлом году уехало 114 тысяч жителей. Компания Henley & Partners опубликовала индекс паспортов, в котором место государства определяется числом стран, в которые обладатель паспорта того или иного государства сможет въехать без визы. Индекс обновляется дважды в год. Американский паспорт на 10-м месте, израильский на 18-м. Первое место третий год подряд сохранил паспорт Сингапура. Его владельцам доступно без предварительной визы 192 направления. На втором месте – Эмираты. Третье место заняла Швеция – 187 стран. Авторы рейтинга отмечают, что за 20 лет международная мобильность заметно расширилась. 18-летний сын экс-премьер-министра Канады Джастина Трюдо Ксавье рассказал об отношениях с возлюбленной отца, певицей Кэти Перри. Молодой музыкант признался, что обращается к Перри за советами по поводу своей карьеры. Он выступает с рэп-программами. По словам Ксавье, он поддерживает общение с певицей и иногда показывает свои новые песни. При этом сын Трюдо подчеркнул, что воспринимает Перри не только как известного человека, но и как добрую и простую в общении женщину.
0: Погода на Дэвидсон Радио.
2: Сегодня днем воздух в Нью-Йорке прогреется до 80 градусов по Фаренгейту, плюс 27 градусов по Цельсию. Скоро ожидается сильный ливень.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
3: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
3: Дэвидсон Радио.
0: 620 AM. Настройтесь.
1: Валерия Коренная в программе «Крылья с чердака».

Одним надоели маски, другим наполняйте миски. Одни свято верят в сказки, другие сверяют списки. Одних называют командой, другим говорят «отшельник». Одни быть желают пандой, другие срывают ошейник. Одни убегают в лето, постелью другим сугробы. Худеют одни на конфетах, другие жиреют от злобы. Одни выбирают клетку, другие – размах пейзажей. Блаженство одних – кругосветка, другие живут распродажей. Одним благодатно в разлуке, другим по команде место. Одни опускают руки, другие ползут к Эвересту. Частица любви и света живет, вероятно, в каждом. Но, унося секреты, все исчезают однажды.

Как-то его спросили, кого из артистов всех времен и народов он взял бы к себе в партнеры? Конечно, Чарли Чаплина, ответил он и добавил с улыбкой. Правда, еще неизвестно, согласился ли бы он на такое партнерство. Потом его сравнят с великим комиком. Но какие только слухи не будут сопровождать его и при жизни, и после. Кто только не будет пытаться перекрыть ему кислород, сделать так, чтобы он замолчал. Но он выдержит. Правда, дорогой ценой. Ценой здоровья. Он придумает название столь необходимому аксессуару советского человека – сетки для продуктов. С его легкой подачи она станет называться «Авоська». Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами Валерия Коренная. За пультом звукорежиссера Акмаль Тахиров. Несмотря на то, что прозвучавшее мое стихотворение оканчивается строкой «Все исчезают однажды», герой моей сегодняшней программы, даже уйдя из жизни, не исчез из нашей памяти. Должна признаться, делать программу о человеке, которого знала с одной стороны легко, с другой невероятно трудно. Особенно, если широкому кругу людей о нем известно практически все. Не осталось ни одной страницы жизни Аркадия Исааковича Райкина, которую бы не изучили от А до Я. Но сегодня я попробую рассказать об этом выдающемся артисте и человеке так, как чувствую его сама. В том числе и потому, что мне посчастливилось работать в театре, которым руководил Аркадий Исаакович. И даже держать его, великого мастера, под руку, как драгоценный хрустальный сосуд, оберегая от опасности. Такие он вызывал чувства. Нынешний 2019 год для театра «Сатирикон» юбилейный. При открытии в 1939 году в Ленинграде он назывался театром эстрады и миниатюр. И Аркадий Райкин работал в этом коллективе конферансье, соединяя на сцене номера из различных жанров. Уже тогда он хотел объединить эстрадные и цирковые жанры со спектаклем. Все это он сделает позже, а уж совсем виртуозно продолжит его дело сын Константин Аркадьевич Райкин. В 1985 году, когда меня взяли в труппу «Сатирикона», тогда он назывался «Государственный театр миниатюр», Аркадию Исааковичу было 73. К тому времени на сцене театра шли два спектакля с его участием. «Мир дому твоему» и «Избранное». Оба состояли из миниатюр. Был в репертуаре еще один спектакль «Лица», молодежный, и репетировался спектакль по пьесе Аркадия Арканова «Что наша жизнь». Аркадий Исаакович еще не знал, что вскоре театр будет носить его имя, что репертуар будет обширным от классики до современных пьес, что зал всегда будет переполнен, что его сын станет одним из выдающихся актеров своей эпохи, что он отдаст театру, основанному его отцом, все свои силы. Не знал он и о том, что в его театре вырастет плеяда прекрасных актеров, на которых будет идти зритель. Но все это будет позже. А тогда, в 85-м, я, молодая актриса, только что окончившая школу-студию МХАТ, принятая в труппу театра, впервые вышла на сцену в спектакле «Мир дому твоему» с великим Аркадием Райкиным. И тогда, единственный раз в жизни, я почувствовала, как сцена уходит из-под ног. Меня пронзили его глаза. Я не помнила его реплик, да и своих тоже. В тот миг я не помнила и не понимала вообще ничего. Но вы можете себе представить, что такое начинающей актрисе быть на сцене с самим Райкиным? В памяти остались предательски ватные ноги. Нет, я ничего не перепутала ни в тексте, ни в мизансценах. Я сказала все, что должна была сказать по роли, сыграла то, что было положено. Но все это происходило как-то само по себе. Вроде без моего участия, на автопилоте. Меня пригвоздил его взгляд. Я, конечно, видела эти глаза раньше, даже обращенными ко мне лично. Видела не только на репетициях и сборах труппы, но даже в его доме. В диалоге с ним. Он не отводил взгляд в разговоре, не впивался в тебя этим взглядом, пытаясь обезоружить.
Иногда его глаза вроде вообще ничего не выражали. Но невозможно было избавиться от мысли, что на тебя воздействует гипнотизер, мастер. Еще был его голос. Тихий, вкрадчивый, иногда совсем без интонации. Временами казалось, что он шепчет. Но этот шепот был слышен в любом шуме. Шепот в шуме. К его голосу невозможно было не прислушаться. Ухо само выхватывало его из десятка любых других громких и сильных голосов. Они будто растворялись и становились неслышны. И голос Райкина невидимкой плыл в воздухе, обволакивая пространство вокруг. Ты безошибочно его узнавал. Или он тебя узнавал, словно сам находил именно тебя, свою цель. Чем более значимой была мысль, которую он хотел донести, тем тише становилось звучание его голоса. Как артист он знал магическую силу своего голоса и искусно пользовался им как на сцене, так и в жизни. Я же, прежде чем провалиться сквозь сцену, стала зрителем этого спектакля. Ярко освещенный зал театра эстрады, у переехавшего несколько лет назад из Ленинграда в Москву театра, своего помещения еще нет, и спектакли играются на разных площадках. Начинает заходить публика. Люди рассаживаются на свои места. Почти неслышно переговариваются между собой, словно не желая потревожить предвкушение встречи с Райкиным. Последний звонок. Гаснет свет. Занавес. Начинается спектакль. И Райкин, как всегда, не выходит на сцену, а взлетает. Тело его легкое, словно летит. А по моему лицу текут слезы. Даже когда я вместе со всеми зрителями смеюсь. Не только мне, но и сидящим в зале кажется, что они видят великого артиста в последний раз. Потом Костя, Константин Аркадьевич, признается, что в тот вечер подглядывал из-за кулис за моей реакцией и видел мои слезы. Этого я, конечно, не ожидала. А Костя, трепетно относящийся не только к папе, но и самому понятию театра, порой вот так проверял, действительно ли это его артист, не ошибся ли он, взяв его в труппу. Тогда он, с согласия папы, сомневающегося в правильности того, что предлагает сын, уже формировал молодежный костяк театра. И не ошибся. Тот сезон начался с трехмесячных гастролей в Ленинграде, родном городе Аркадия Исаакча. И это, моя личная премьера в спектакле «Мир дому твоему» совпала с моим днем рождения. Это был лучший подарок из всех, которые я получала. До того дня, как Аркадий Исаакович уйдет из жизни, оставалось 2 года. Будущий артист родился 24 октября 1911 года в Риге. Его отец Исаак Давидович Райкин был портовым рабочим, а мама Елизавета Борисовна Гуревич – акушеркой. Были у Аркадия Исаакыча 2 младшие сестры – Белла и Софья, и брат Макс. Отцовская линия происходила из Полоцка, Витебской губернии, а предки матери – рижане. Когда Аркадию исполнится 5 лет, семья переедет в Рыбинск, а позже, в 22-м году, в Петроград. Аркадий будет заниматься в драмкружке, его влечет сцена. И в 28-м году он приедет в Москву, чтобы побывать в столичных театрах. Денег у него нет, но он научится проходить в залы без билета. Отец хочет для сына серьезной профессии, которая может обеспечить безбедное существование. И это, понятно, игра на скрипке. Скрипачи играют на свадьбах, днях рождения, похоронах. Ни первое, ни второе, ни третье никогда не прекращается. А значит, и работа для скрипача всегда найдется. Но Аркадий поступает в Ленинградский театральный техникум. Отец против артиста в семье. Но выбор
сын сделал. Занятий по актерскому мастерству ему мало. Он берет частные уроки пантомимы и сценического движения. А на последнем курсе, в 34-м году, он встретит ее. «Как-то я пришел в столовую и встал в очередь», будет вспоминать Аркадий Исаакович. «Она заговорила первая и пригласила в кино. Когда мы вечером заняли свои места и погас свет, я тут же сказал ей: „Выходите за меня замуж“. И она, Руфь Иоффе, станет его женой. Ей 19. Близкие будут называть ее Рома. По окончании института Райкина распределят в труппу Ленинградского театра рабочей молодежи. А в 37-м году, когда ему будет всего 26, его сразит приступ ревматизма, который даст осложнение на сердце. Врачи скажут, что если он выживет, станет инвалидом. Так что ни о каком театре не может быть и речи. Он выживет. А в 38-м Руфь Марковна родит дочь Катю. На будущий год Аркадия возьмут в штат только что созданного в Ленинграде театра эстрады. Среди его миниатюр будет одна. Речь там идет о некоем гражданине, который выходит из дома за продуктами и берет с собой две сумки-сетки. Их он называет «Авоськой» и «Напраской». «Авоська» от «Авось что-нибудь куплю», а «Напраска» для вещей ненужных, купленных вместо тех, которые были нужны, но в продаже не оказавшихся. Напрасные вещи. И название «Авоська» уйдет в народ. Он будет сниматься в кино, дебютирует в 38-м году в картинах «Огненные годы» и «Доктор Калюжный». А годом позже станет лауреатом первого всесоюзного конкурса артистов эстрады. Тогда член жюри Исаак Дунаевский спросит у председателя Леонида Утесова: «Как вы думаете, этот мальчик надолго?» Утесов ответит пророчески. Впрочем, об этом мы с вами узнаем позже. А Райкин станет художественным руководителем Ленинградского театра эстрады. В июне 41-го года театр отправится с концертами в Днепропетровск. Открытие гастролей назначено на 22 июня. Забегу чуть вперед. Помню, как в 85-м году на сборе труппы в начале сезона Аркадий Исаакович сказал нам: «Откуда Гитлер узнал о наших гастролях?» Да, в тот год они не состоятся. Артистам придется срочно возвращаться и уезжать на фронтовые концерты и выступать для тружеников тыла. И будут десятки тысяч километров. Выступления на кораблях, на заводах, в землянках и госпиталях. «Был такой странный период нашего пребывания на фронте, — напишет Райкин, — когда мы все время опаздывали к своей смерти. Однажды нас в пути задержала пурга, а дом, приготовленный нам для ночлега, начисто

оставаться ничего. И она будет собирать упавшие с грузовиков зерна, копаться в арыках в поисках огрызков. Катя все время будет хотеть есть. А руки и ноги ее покроются экземой. Проживет она там год. К счастью, ее вовремя заберут. Позже семье придется пережить немало сплетен и слухов. Будет и ужасная история о том, как Аркадий Исаакович якобы отправил в Израиль гроб с телом матери и положил туда несметное количество драгоценностей и бриллиантов. Но, конечно, никаких богатств у Райкиных не было. Тогда же пустят слухи, что и Утесов спрятал бриллианты в могиле жены, что знаменитого трубача Эдди Рознера, отсидевшего 17 лет в лагерях, поймали на советской границе. К концу войны семья Райкиных переедет из коммуналки в отдельное жилье. К тому времени фамилия Райкин уже явление. Аншлаги на его спектакли всегда. А репризы со скоростью анекдотов разлетаются по стране. Он будет ездить по странам социалистического лагеря и играть на языке страны – болгарском, польском, венгерском, немецком, румынском, чешском, словацком. Тексты актеры учат заранее. Аркадий Исаакович настаивает, чтобы в спектаклях звучали самые современные речевые обороты. Его языковая память феноменальна. И часто зрители, приходящие за кулисы после спектакля, недоумевают – «Как не знаете языка? Вы же только что говорили несколько часов». А Москва годами будет для Райкина закрытым городом. Не будет ни одного спектакля, чтобы что-нибудь не вырезали. Бесконечные палки в колеса, нескончаемая нервотрепка, немыслимая цензура. Аркадий Исаакович вынужден будет лавировать, что-то изобретать, обходя острые углы. Капиталистические страны для театра закрыты, опасно для чиновников сатира на советский образ жизни. И все же будет Лондон. И после гастролей газета «Таймс» напишет: «У Райкина есть что-то от Чарли Чаплина. Удивительная способность живо и наглядно изображать эмоции, способность создавать образы, которые не нуждаются в пояснении. Он обладает даром проникать в самую суть человеческих чувств». И действительно, Райкин любим всеми слоями общества. От шахтера до генсека. С Брежневым он познакомился еще до войны. Брежнев же организовал эвакуацию театра из Днепропетровска. Парадокс. Но на самом верху его будут любить. А чиновники рангом ниже ненавидеть и делать все возможное, чтобы он замолчал. Ведь номера Райкина уникальны. Он мгновенно перевоплощается, меняет облик за несколько секунд, пробегая за кулисами, и появляется с другой стороны сцены с ответной репликой другого участника диалога. Его голос и характерная манера узнаются моментально. Любим? Обласкан? Все прекрасно? Ну да, казалось бы. 8 июля 50-го года у Райкиных родится сын Костя. Дети, оба, и Катя, и Котя, как его называют близкие, станут актерами. И никакой великий папа помогать им в этом не будет. На спектакле сына отец побывает, когда тот будет уже одним из ведущих артистов театра «Современник». Еще в 62-м году Аркадий Исаакович пригласил в свой театр одесситов Жванецкого, Карцева, Ильченко. Вместе они создали несколько эстрадных номеров, поставили программу «Светофор». И тогда из уст Михаила Жванецкого звучало вот такое. «Зачем хватать за руку вора? Вдруг он станет большим человеком?» В 69-м году их пути разойдутся, но миниатюры Жванецкого останутся в репертуаре театра до последних дней жизни Райкина. Вообще, Аркадий Исаакович каждую миниатюру дописывал под себя, не особенно щадя авторов, видоизменяя их тексты. Актеры его театра всегда жили в таком же бешеном ритме, как и их руководитель. Без отпусков, болезней. Они выходили на сцену с высокой температурой, с переломами рук и ног. Такой же невероятной работоспособностью будет отличаться и Константин Аркадьевич. Хотя по температуре

0: Темпераменту они разные. Аркадий Исаакович никогда ни на кого не кричал. Ни дома, ни в театре. У него были другие методы. Он сразу переходил на «вы». Смотрел тебе не в глаза, а поверх головы. И говорил очень тихо. Но с обычными людьми, поклонниками, зрителями был деликатен и даже робок. Если ему что-то не нравилось, он тоже был не как все. Однажды Зиновий Герд с женой Аркадия Исааковича Руфьей Марковной засиделись в гостиной двухкомнатного гостиничного номера Райкиных до 5 утра. Разговаривали, травили анекдоты, мешали Райкину спать. И вот, как вспоминала Рома, из спальни появляется муж в своем лучшем парадном костюме, с тростью, в шляпе. Рома испугалась. «Аркашенька, милый, ты куда собрался в 5 утра?» «Так у нас же гости!» Сел в кресло и посмотрел со своей мягкой светской улыбкой на Герда. Зиновий Ефимович мгновенно понял намек. «Я, пожалуй, пойду». Дети Райкиных, Катя и Костя, окончат Щукинское театральное училище. Там же Катя встретит своего первого мужа, однокурсника Михаила Державина, которому однажды потребуется костюм для выступления в концерте. И Аркадий Исаакович отдаст один из своих. Зятя он любит. Выступление пройдет прекрасно. И Державин сообщит об этом тестю. Тот ответит: «Миша, даже если бы ты молча стоял на сцене, все равно был бы успех. Ведь ты выступал в моем костюме». Катя разойдется с Державиным и выйдет замуж еще раз. Это будет актер ее же Вахтанговского театра Юрий Яковлев. И в 61-м году на свет появится внук Аркадия Исааковича Алексей, который тоже впоследствии окончит Щукинское и станет актером. Костя Константин Аркадьевич будет заниматься спортивной гимнастикой. Воспитывать его будет няня. И он будет переживать, когда она, невежественная женщина, будет кричать в общественном месте: «Это сын Райкина идет! Пропустите его без очереди!» «Я физически не мог пользоваться именем отца», — скажет Костя. Кстати, свою знаменитую роль в фильме Михалкова «Свой среди чужих, чужой среди своих» Костя спишет именно с нее, со своей татарской няни. Кто только не строчил на Аркадия Райкина жалобы, посчитав себя обиженными. То пожарные, то портные, то истопники. В модной нынче губительной политической корректности артист, к счастью, замечен не был. Иначе сатире пришел бы конец гораздо раньше. Вообще в театре Райкина не было ни одного человека без чувства юмора. Мне кажется, что работники всех цехов театра обладали этим, если не главным, то крайне важным качеством. Чего только стоила одна легендарная Зинаида Ниловна Зайцева, бессменный костюмер Райкина на протяжении многих лет. У нее никого и ближе-то не было. Все родные погибли в блокаду. Аркадий Исаакович перевезет ее вместе с театром в Москву, и она будет служить ему до последних дней. Характер у нее был еще тот. Но и юмора не занимать. Как-то раз в антракте министр культуры Демичев направится к Аркадию Исааковичу в гримерку, не зная, что в такие моменты он отдыхает. «Зина встанет у министра на пути, как на амбразуру Дзота. Куда прешь?» Демичев будет ошеломлен. «Да вы знаете, кто я такой? А мне все равно. Много вас тут. Ходят и ходят. Аркадию Исааковичу надо отдыхать». Райкин будет близко дружить с писателем Львом Косилем, с Леонидом Утесовым. Леонид Осипович старше Райкина на 16 лет. И Аркадий Исаакович всегда называл его на «вы», хотя Утесов говорил ему «ты». Тяжело будут складываться отношения Райкина с властями. Первый секретарь ленинградского обкома Романов будет открыто его не любить. Слишком уж громко звучит тихий голос большого артиста. Хотя ни на одном выступлении Райкина он не был. Однажды один большой руководитель задаст ему вопрос: «Скажите, почему меня не любит интеллигенция?» Райкин ответит: «А вы издайте указ, чтобы с 1 мая вас начала любить интеллигенция, и вас полюбят». Театр «Миниатюр» был настолько беспартиен, что в нем никогда не набиралось и 3 членов КПСС, необходимых для создания партийной организации. Но нервы и здоровье Райкину будут портить без устали. И подорвать его здоровье им удастся. Увы. Во второй части программы после песенки Пожарного в исполнении Аркадия Исаакыча и рекламы я вернусь. С вами Валерия Коренная на волне 620 АМ в программе «Крылья с чердака» Дэвидсон Радио Нью-Йорк. Не переключайтесь.
1: Ты постой, не спеши, объясни, все разреши, обрати свое внимание на пожар моей души. Ты рукой не маши, так и быть сама реши. Твои очи, между прочим, очень дивно хороши. Нет дыма без огня, ты в сердце у меня. И я как таковой, буквально сам не свой. Ты ласточка моя, ты зорька ясная. Ты, в общем, самая огнеопасная. Отчего, почему грустно парню одному? Не сидится, не лежится,

0: подробности про варикоз. Ведет концерт, и все придут, и летом льдину продадут. Его всегда и все зовут. Скажите, как его зовут? Брат! Слав! Си! Миша! Брат! Слав! Си! Миша!
1: Эфиры из бизнеса, магазины, медицинские офисы, садики, комментарии с места событий. Гранд-опенинг, распродажа, ярмарка в прямом эфире. Частный и корпоративный парень. Михаил Братславский. 718-303-8005.
2: Газета «Еврейский мир» – единственная русскоязычная еврейская газета на восточном побережье Америки. Мы на маркете 32 года. Рекламодатели «Еврейского мира» – это врачи, адвокаты, медицинские центры, аптеки, центры для пожилых и различные услуги. Газету распространяют в Нью-Йорке, Нью-Джерси, во Флориде, Филадельфии, Бостоне и Калифорнии. Нас читают на сайте по всему миру. А реклама в нашей газете и на сайте – успех вашего бизнеса.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
4: Я Артур Саркисян. 4 500 000 долларов. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. 350 000 долларов укус собаки.
6: Я Ираклий Барамидзе. 1 350 000 долларов порез руки.
7: Я Дмитрий Левчук. 1 500 000 долларов. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. 1 850 000 долларов. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
15: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
14: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
15: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
14: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
15: и качественней.
16: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
17: В эфире программа «Крылья с чердака». С вами

0: Мы продолжаем программу и летим на наших крыльях с чердака в мир Аркадия Сакчарайкина. В 1970 году выходит спектакль «Плюс-минус». Премьера состоится в Ленинграде. Тогда вся страна с размахом отмечала столетие со дня рождения Ленина. Райкин создаст особо острое действо. В одном из монологов будут так виртуозно подобраны цитаты из сочинений вождя пролетариата о каждом отрицательном явлении в советской жизни, что когда Аркадий Исаакович произнесет их вслух, это покажется крамолой. А Райкин выдержит паузу и скажет: «Ленин». Эффект будет потрясающим. Правда, высшие партийные начальники и комитетчики, решившие, что это контрреволюция, заставят Райкина искромсать монолог. И начнутся бесконечные проверки. Каждый вечер первый ряд будет занимать комиссия. Это станет настоящим испытанием. Костюмы одинаковые, блокноты одинаковые, глаза одинаковые, лица непроницаемые. Все пишут, пишут. Какая тут к черту сатира, какой юмор, скажет Райкин. Потом его вызовут в ЦК к заведующему отделом культуры Василию Шауро. Аркадий Исаакович будет вспоминать. Шауро сказал, глядя мне прямо в глаза: «Что там, «Голос Америки» или «BBC»? Стоит в центре Москвы человек и несет антисоветчину. В той критической ситуации, когда он обвинил меня в антисоветчине, хорошо еще не назвал врагом народа, стало ясно, что продолжать работу трудно, если не невозможно. Вот тогда, прямо из его кабинета на Старой площади, меня увезли в больницу с тяжелым инфарктом. И снова он выкарабкается. Тяжело, трудно, но выстоит. Должен же был быть в стране советов образцово-показательный вариант свободы слова. Тем более в лице одного из самых уважаемых артистов. Правда, ему запретят выступать в Москве и Ленинграде. Театр отправят на длительные гастроли в Петрозаводск. Лишь через год Райкин вернется в Ленинград, чтобы отпраздновать свой юбилей. Окажется, что дело Сталина живет и процветает. Еще после смерти Сталина Райкину показали список ленинградцев, которых, согласно сталинскому распоряжению, должны были сослать в Казахстан. Уже подогнали к Ленинграду вагоны для их отправки. Но Сталин умер. В этом списке была и фамилия Райкина. И вот, много лет спустя, словно ничего не изменилось, в Ленинграде ему создают такие условия, что он захочет перебраться в Москву. В столице у него уже есть квартира. У Райкина две прописки – ленинградская и московская, что дозволялось не всякому. В 82-м году семья переедет в Москву, в квартиру в Благовещенском переулке. Переедет в столицу и театр. Костя Константин Аркадьевич уйдет из современников в театр к папе и начнет формировать свой молодежный костяк будущего сатирикона, который сегодня отмечает 80-летний юбилей. У театра настолько большая история, что некоторые моменты дают почувствовать, что такое всенародная любовь. Однажды на гастролях в Ростове заболело сразу несколько артистов, и спектакль пришлось отменить. Следующие гастроли в Ростове состоялись через 7 лет. И на него пришли люди с билетами 7-летней давности. Ни один из них не был сдан. А на гастролях в Днепропетровске зал был настолько битком, что выяснить, кто с билетом, а кто заяц, не было никакой возможности. Зрители заняли круговую оборону. Милицейский патруль увяз в этой зрительской массе и вынужден был остаться смотреть программу. После спектакля администратор показал Аркадию Исааковичу, что тот натворил. Оказывается, за каменной стеной был сделан самый настоящий подкоп. А студенты залезали на балкон по связанным простыням. В Москве, в ДК железнодорожников, В антракте спектакля в зале появился человек весь в саже, мазуте и пятнах. Это был приезжий из Камчатки, который отчаялся купить билет на Райкина и залез в театр через крышу и трубу. «Забвение, — говорил Райкин, — страшный диагноз. Его боится каждый актер. Ты популярен, твое имя мелькает на афишах лучших театров. Восторженные зрители выстраиваются в очередь, чтобы получить у тебя автограф. Но проходит неумолимое время. И такой-то такой, да-да, помню, хорошо играл, жизненно, вспомнит какой-нибудь старенький театрал. Для остальных же твое имя не скажет ровным счетом ничего». Но его имя, имя Аркадия Райкина по-прежнему говорит само за себя. Несмотря на то, что здоровье его ухудшалось, он давал спектакли и концерты практически до последнего. В 1986 году в Театре эстрады состоялся грандиозный вечер, посвященный 75-летию Райкина. Аркадий Исаакович в течение 4 с лишним часов был зрителем. А участники концерта, в том числе и мы, артисты театра, выходили на сцену и поздравляли юбиляра. Но сначала мы бережно, словно хрустальную вазу, проводили его со сцены в зрительный зал, на его кресло-трон. Под гром аплодисментов весь зал стоял. Не забуду его восторженное лицо, его горящие счастьем глаза, смотрящие на сцену, на которую выходят знаменитые артисты, поздравить его. А на следующий год, в 87-м, Райкин приедет на гастроли в Америку. Перелет через океан и выступление в 7 городах – дело трудное для любого артиста. А для 76-летнего Аркадия Исааковича, здоровье которого уже сильно подорвано, это могло стать приговором. Но он так мечтал об этой поездке. На его выступлениях будет твориться что-то невообразимое. Зрители будут аплодировать стоя и плакать, понимая, что больше его не увидят. В том же году, в 87-м, театр получит свое нынешнее имя – «Сатирикон». А 5-леткой раньше, в 82-м, когда театр переезжал из Ленинграда в Москву, главной заботой Аркадия Исааковича стало выбить здание под свой театр. Тогда он пошел на поклон к Брежневу. Генеральный секретарь сказал:
1: «Я не знаю, кто вам может помочь».
0: Райкин ответил: «Зато я знаю этого человека. Это Леонид Ильич Брежнев». И Брежнев пообещал:
1: «В этой 5-летке мы вам обязательно выделим здание».
0: «У меня нет этой 5-летки», – скажет Райкин. Тогда Брежнев при нем обзвонит чиновников, от которых зависит решение, и подпишет бумагу. И будет решено отдать театру кинотеатр «Таджикистан» в Мариной роще, не слишком подходящий для этих целей. Реконструкция затянется на 4 года. К счастью, Аркадий Исаакович успеет выйти на новую сцену в спектакле «Мир дому твоему». Это будет 300-й спектакль и его последний. Через 2 недели его увезут в больницу, из которой он уже не выйдет. И когда в четверг, 17 декабря 1987 года, Аркадий Исаакович умер, ни одна газета, ни одна радиостанция, ни телевидение об этом не сообщили. Ждали согласования с кем-то наверху, ждали день-два, подоспели выходные. Некролог ведь должны были подписать члены партии и правительства. Даже теперь, когда его не стало, они его боялись. Хотели похоронить потише. Ленинградская газета «Смена» напечатает некролог на 4-й день. А у меня в моем домашнем архиве до сих пор хранится вырезка из газеты «Советская культура» с некрологом Аркадия Исааковича. Вы знаете, когда они сообщили о смерти великого артиста? На следующий день после похорон, 24 декабря. По пока не согласовали со всеми Горбачевыми, Воротниковыми, Громыками, Зайковыми, Лигачевыми, даже Язовыми и прочими. И всего я насчитала 44 фамилии членов Политбюро и артистов. Пока не согласовали, сообщить об этом никто не решался. Так что на похороны люди смогли прийти только благодаря народной молве. А еще на здании театра повесили небольшое объявление о смерти великого артиста. И он впервые не собрал аншлага. Несколько месяцев спустя, после смерти Аркадия Исаакыча, в конце апреля 88-го жена Кости Райкина, моя сокурсница по школе-студии МХАТ, Лена Бутенко родит внучку Аркадия Исаакыча Полину. Теперь и она актриса «Сатирикона». Руфь Марковна, которая 15 годами раньше перенесла тяжелый инсульт, переживет мужа на 2 года. Райкин говорил, что быть сатириком требует определенного мужества. Все годы, каждый выход на сцену – риск. Опасность получить пулю в спину. И как последствие тяжелого ранения – инфаркт. Да, слухи и сплетни сопровождали его всю жизнь. То говорили, что Райкин застрелился, то говорили, что погиб, заживо сгорел на даче после какой-то пьянки. Хотя Аркадий Исаакыч вообще не употреблял алкоголя. Всегда безукоризненно одетый. Даже в своей квартире он встречал не только дорогих гостей, но и незнакомых ему газетчиков, которые приходили брать интервью. И это не то, что он великодушно отводил им 10-15 минут своего драгоценного времени. Нет, он мог провести за беседой и 4-5 часов, специально освободив вечер для журналиста. И ни у кого никогда не возникало чувства, что Райкин испытывает перед ними превосходство или пренебрежительность. Наверное, в этом тоже уникальность большого дара, гениальности, в умении быть простым человеком рядом с другими людьми. Однажды приехал в Ленинград на гастроли Марсель Марсо. Аркадий Исаакыч пошел к нему на спектакль и зашел за кулисы. Через переводчика они поговорили, и он пригласил Марселя Марсо на свой спектакль, а потом домой на обед. Тот привел свой небольшой коллектив. Они сидели за столом и говорили то слово на английском, то на французском, и вдруг кто-то из них сказал фразу «на иврите». И они стали на иврите говорить. Ведь в детстве Аркадий Исаакыч учился в еврейской школе, где преподавали на иврите. А дома они разговаривали на идише. Актер создал за свою сценическую жизнь более 500 разнообразных образов. За несколько минут он мог сыграть целую человеческую жизнь. Помните его знаменитые цитаты, которые разлетелись в народ? «Тебя что, не грызет нисколько это, как его, все забываю это слово, совесть?» «Иногда людей можно победить их же оружием, например, равнодушием». «Я думал, музей как музей, а это не музей, а хуже забегаловки. Горячего нет, один сыр и кофе». «Кто Аполлон?» «Я Аполлон». «Товарищи отцы и товарищи, грубо говоря, матери». Когда-то, когда еще имя Райкина никто не знал, член жюри первого всесоюзного конкурса артистов эстрады Исаак Дунаевский спросил у председателя Леонида Утесова: «Как вы думаете, этот мальчик надолго?» «Навсегда», – убежденно ответил певец. Однажды Аркадий Исаакыч наспор перевоплотился в официанта гостиницы «Москва». Но один из его клиентов, родом из Грузии, обратит внимание на его поразительное сходство с Райкиным и очень удивится, что официант ни разу не видел этого Райкина. На следующий день Райкин подмигнет ему, зрителю, сидящему в первых рядах, своему всегда доброму зрителю в 9-м ряду. Мне остается поблагодарить вас за внимание и звукорежиссера Акмаля Тахирова за помощь в подготовке программы и оставить наедине с Аркадием Исааковичем Райкиным. С вами была Валерия Коренная. Услышимся в следующий вторник в полдень на волне 620 АМ Дэвидсон Радио в программе «Крылья с чердака. Нью-Йорк». Все, что вы слышите в этой программе, не новость, но тоже правда.

Волнуясь, у рампы стоял. Я безбожно весь текст перепутал. Я споткнулся у всех на виду. Только «Браво!» кричал почему-то добрый зритель в девятом ряду.

может, Гамлета или Отелло, я бы с большей охотой сыграл. Или, скажем, читал бы сонеты, тихо жил бы совсем.

0: И в начале антракта я снова валидол положу под язык. Может, все бы забросить под старость, на скамейке сидеть бы в саду. Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Только как же я с вами расстанусь, добрый зритель в девятом ряду? Очень трудно расстаться.
1: Вы слушали программу «Крылья с чердака». Автор и ведущая Валерия Коренная.
2: Функер агентства WestCare объявляет дополнительный набор русскоговорящих сотрудников. Если вы работник HomeCare, ищете работу или хотите перейти в профсоюзное агентство, чтобы получать лучшие в Нью-Йорке бенефиты, медицинскую страховку 1199, пенсионный план 401k, трехнедельный отпуск, двойную оплату в праздники, больничные и персональные дни, звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида 917-299-6692. Если вы пациент и чувствуете, что вам нужна помощь на дому, позвоните в агентство WestCare. Мы откроем вам кейс, поможем получить часы и пришлем русскоговорящего помощника. Если вас не устраивает нынешний сервис или если вы хотите, чтобы за вами ухаживали ваши родственники или друзья, позвоните нам. Мы откроем вам программу CDPAP, и вы будете под присмотром родных или хорошо знакомых вам людей. Звоните в WestCare 917-299-6692. Спросите Дэвида.
3: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
4: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Новости,
7: аналитические передачи,
6: репортажи, мнения экспертов
7: и прямые включения из горячих точек со всего света.
6: Все это RTN.
7: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
6: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
7: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
6: RTN. Смотрите лучшее.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект Support Davidson Radio.
9: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
9: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
9: и качественней.
10: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.

0: Подкорки час дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Трамп выбирает между 10-дневным перемирием с Ираном, которое предлагают посредники в регионе, и дальнейшей эскалацией конфликта, сообщает Axios. Издание отмечает, что официальные лица США и Израиля видят только два жизнеспособных варианта развития событий. Либо новое 10-дневное перемирие для возобновления работы Ормузского пролива, либо же масштабная военная кампания США и Израиля, целью которой будет принуждение Тегерана к капитуляции. Иранские военные ударили ракетами по дата-центру «Амазон» в Бахрейне. Вооруженные силы Ирана применили крылатые ракеты, нанеся инфраструктуре серьезный ущерб. Эти действия стали реакцией на недавние удары войск Соединенных Штатов. Хуситы объявили морскую блокаду Саудовской Аравии. В заявлении подчеркивается, что движение оставляет за собой право на всеобъемлющую эскалацию в ответ на действия «Эр-Рияда». В связи с угрозой дальнейшей эскалации Госдеп выпустил экстренное глобальное предупреждение для всех американских граждан за рубежом. Ведомство настоятельно рекомендует проявлять повышенную осторожность, учитывая непредсказуемость ситуации, вероятность отмены коммерческих авиарейсов и риск угроз американским объектам. Дипломатические миссии США на Ближнем Востоке переведены на усиленный режим безопасности. Гражданам рекомендовано заранее проверить документы и иметь план экстренной эвакуации. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новые удары по Ирану. Трамп пригрозил возмездием за гибель американских солдат. Госдума рассматривает закон против россиян, критикующих власти из-за рубежа. Им запретят делать банковские переводы. В США отменили единые меры защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Трамп ввел 50-процентные тарифы на товары из Канады. И о погоде. В Нью-Йорке облачно с прояснениями, местами дожди, относительная влажность воздуха 86%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
4: Дэвидсон Радио.
3: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
4: Дэвидсон Радио.
3: 620 AM. Настройтесь.
5: Динамит уже более 50 лет успешно помогает подросткам и молодежи избавиться от наркотической зависимости. За это время мы заработали безупречную репутацию, собрали профессиональную команду и используем самые современные методы лечения. Если вы заметили, что кто-то из близких стал замкнутым, в доме начали пропадать деньги, лекарства, или у вас есть просто какие-то вопросы, позвоните нам по телефону 718-614-4554. Это все конфиденциально. Динамит. Мы помогаем найти путь к новой жизни.
6: Травма на работе? Виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Прахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099, 946-5099, консультация бесплатна.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
2: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы 718-376-1090, 376-1090.
8: Время компромиссов кончилось. Планета вращается все быстрее, грохоча сталью и крича информационными заголовками.
9: Мира, каким мы его знали, больше нет.
8: Среди тысяч мнений, точек зрения и противоречивых данных есть только один беспристрастный взгляд на происходящее. «Американский взгляд». Авторская передача Александра Флинта.
10: Слушайте «Американский взгляд» по понедельникам, средам и пятницам с 7 до 9 утра, а по вторникам и четвергам с 2 до 4 на Дэвидсон Радио.
11: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
12: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
13: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
12: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.

0: Информационное вещание в эфире RTN. Продолжаем программой «Пульс дня». Меня зовут Артем Андросов. Начинаем. Украинское урегулирование, о котором Трамп когда-то обещал договориться за сутки, все заметнее уходит на второй план. В интервью Fox News на прошлой неделе президент заявил, что сделка между Москвой и Киевом возможна до конца его срока. То есть теперь горизонт сдвинулся к 2028 году. При этом он уверяет, что Путин, цитата, «готов договариваться, но для танго нужны двое». В Кремле открыто говорят, Вашингтону сейчас не до Украины. Все силы уходят на войну с Ираном. Тем временем Европа пытается заполнить вакуум. Урсула фон дер Ляйен приехала в Киев с миллиардом евро на производство дронов, а боевые действия на фронте не стихают. Поговорим об этом и не только. Ко мне присоединяется писатель-историк, журналист Семен Резник. Семен, приветствую вас в эфире.
1: Да, здравствуйте. Рад всегда.
0: Сегодня много тем мы обсуждаем, и вот дошли, наконец, до Украины. Поговорим об этом с вами. От 24 часов до конца срока, ну, в общем-то, что, по-вашему, произошло с мирными обещаниями Трампа? Почему изменилась эта риторика?
1: Ну, произошло то, что уже теперь ожидаемо, потому что мы видим, как происходит инфляция слов. Во всем, что говорит Трамп, всегда надо делать поправку на то, что он сегодня говорит одно, а завтра может сказать совсем другое, а послезавтра забыть и о том, что он говорил вчера и позавчера. Вот это у нас и происходит. Да, правда состоит в том, что для Трампа вот эта война Украины и России – отошла на задний план, поскольку он сейчас по ряду причин. Во-первых, потому что все пошло не так, как он себе представлял. Во-вторых, потому что сейчас идет вот эта война с Ираном, которая продолжает нарастать, несмотря на все попытки Трампа договориться, создали этот меморандум о взаимопонимании, который для аятолл и их сторонников, их, так сказать, группы ничего не значит, потому что они могут сказать любые слова, могут подписать все, что угодно и действовать совершенно иначе. Время прошло тоже для того, чтобы Трамп в этом убедился, потому что он мыслит другими категориями. Он мыслит категориями бизнесмена, который предлагает какую-то сделку, которую он считает является взаимно выгодной, поэтому другая сторона должна на это согласиться, потому что это ей на пользу. Тут никакие сентименты ни при чем, просто другой стороне предлагают вариант, который ей на пользу. Может быть, еще и там поговорить еще, может быть, что-то еще им, так сказать, уступить в процессе договоренности на взаимной основе. Вот он не может мыслить такими категориями, которые мыслят вот эти иранские аятоллы и их, это самое, у них совершенно другой тип сознания. Это люди, так сказать, религиозного понимания. Для них Аллах и Магомед в том виде, как они понимают, это все. А все остальное это теоретично. Жизнь человеческая не имеет никакого значения, если она не отдана Аллаху. Поэтому чем больше их убьют в войне, тем они будут более счастливыми себя чувствовать, потому что они все попадают в рай, и там они в полной, так сказать, в полном блаженстве находятся среди своих категорий и так далее. У них такой ход мышления. И когда им говорят, да, но мы же сильнее, мы же можем вам врезать и тут, и там, и вообще вы же миллиарды потеряете, вот вы этот Армузский пролив перекрыли, так мы же вам опять врежем, и опять. А вы это самое. А они знают, что Армузский пролив для нас важен. Им-то он не нужен. Им, да, ну, конечно, хорошо продавать нефть Китаю побольше и иметь миллиарды. Но если их нет, так нет. Это же, так сказать, это же враги Аллаха нам не дают. Так мы с ними боремся. Все как надо. Сроков у них никаких нет. Вот Трамп считает на день, на месяц, на дни, на часы, на недели, на месяцы. Теперь до конца срока. А у них нет конца срока. Для них это все может длиться и 50, и 100, и 150 лет. Они...
0: Но что касается Украины, Семен, а вы считаете, что действительно война с Ираном поглотила все внимание Вашингтона, как говорится здесь?
1: Ну, Трамп демонстрирует постоянно и ежедневно то, что эта война для него на 15-м месте. Понимаете, у нас был праздник 250 лет Соединенным Штатам, другие, этот самый, ситуация на рынке, этих самых и так далее. Это для нас важно. А это, так сказать, да, вот тоже, да, нужно этим заниматься. Мы вынуждены вот поставить этот Иран на место. Вот мы и ставим его на место, понимаете? А у них главное не допустить, что Ирану атомное оружие, понимаете? А то, что для того, чтобы этот вопрос снять с повестки дня, надо изменить в Иране режим. Но это труднее. Это требует жертв. Вот у нас, видите, погибло два солдата, страна скорбит, третий пропал без вести, видимо, тоже погиб. И вот в ответ на это Трамп еще одну ночь там что-то, так сказать, подвергает бомбежкам, их это самое правильно делает. Но с моей точки зрения этого недостаточно. В Иране надо добиваться смены режима. Но это труднее, это требует больших усилий, больших жертв, больших финансов. И этому есть оппозиция внутри страны, с чем Трамп обязан считаться, вынужден считаться. Он не монарх, он президент избранный. И не он верховный правитель страны. Верховный правитель страны – народ американский. И если в этом народе значительная часть против этого, и их представители в Конгрессе и против этого, он должен с этим считаться. И вот происходит такое лавирование, которое, в общем... пока не дает нужных результатов.
0: Ну вот, смотрите, интересная вещь получается. Мы несколько лет назад ругали Джо Байдена за то, что он недостаточно помогал Украине. Постоянно из недели в неделю мы говорили, что ж это такое, приводили цифры там этих систем Патриот и других, почему мы так затягиваем поставки, либо даем очень мало и так далее. Дональд Трамп, когда пришел к власти в прошлом году, вообще приостановил любые поставки, затем через несколько месяцев их восстановили, но на условиях финансовой, то есть оплаты, да, и через европейские страны. Сейчас уже, когда Украину передали европейским странам, если вообще так можно сказать, да, то мы видим большой прогресс с украинской стороны. Во-первых, налажено производство дронов. И, кстати говоря, когда в феврале начались атаки на Иран, этим производством дронов или этими специалистами, которые работают с дронами в Украине, заинтересовался сам Трамп. И даже Зеленский отправил нескольких помощников в регион, чтобы они там помогали Соединенным Штатам. Но вернусь к своей мысли о том, что в период, когда европейские страны взяли эту помощь под свой контроль, то Украина стала не просто строить хорошие дроны, но и атаковать вглубь России по НПЗ, по бензоколонкам, по доставке этой самой нефти. И вот какие прекрасные были атаки на Wildberries, между прочим, в минувшие выходные, и там россияне плачут, что шубы, значит, у них сгорели, понимаете, когда у украинцев дети под ракетами на протяжении лет находились. Это все очень показывает большую, как мне кажется, эффективность европейских стран, которых мы, кстати, которые мы ругали и говорили, что они ничего не могут, а они без нашего-то контроля оказались гораздо более эффективными в поддержке Украины. Вам не кажется так?
1: Ну, вы знаете, я не считаю, что здесь есть такая вот прямая зависимость. Дело в том, что Украина в течение этих 5 лет войны накапливает опыт и становится более, так сказать, она создает свою военную промышленность, свое производство этих самых дронов. Да, у нее нет средств финансовых, и ей помогает в этом. Сначала помогали Соединенные Штаты, и Трамп был очень недоволен, что Европа в этом не участвует или мало участвует. И он, как бы, так сказать, от этого отстранился, заставив Европу саму взять на себя финансирование. Теперь то иностранное оружие, которое поступает в Украину, оно в основном тоже ведь производится в Соединенных Штатах. Но оно туда же теперь поступает не просто в виде помощи. Оно покупается, оно туда просто, оно оплачивается европейскими странами. Это то, чего хотел Трамп. Вот, это одна сторона вопроса. Вторая сторона, как вы сказали, вот это хорошая фраза, да, что для танго нужно 2 партнера, да, один не может, но его, опять подчеркивание того, что мира хочет Путин, а не хочет Зеленский, это просто реальность, вывернутая наизнанку. Мира хочет Зеленский, но Путин, нет, мира на таких условиях не хочет. Путин не хочет мира. Но он пудрит мозги Трампу. Что значит пудрит мозги? Не глупый, но если он, ему хочется так воспринимать, конечно, а кто

Украине, а Америка далеко, поэтому вот пускай Европа там и беспокоится. А мы что, у нас океан. Мы лучше будем с этим Путиным в ладах. Вот такая психология у Трампа и тех советников, которые его в этом направлении, как говорится, толкают. Но это не все советники толкают в этом направлении. Есть другие. И вот это противоречивые высказывания, которые мы слышим все время от Трампа, в значительной мере, как мне кажется, зависит от того, что он слышит аргументы от специалистов, от знатоков, от людей военных, от людей, так сказать, профессионально занимающихся этими делами, он слышит разные точки зрения. И когда, поскольку он выступает очень много и постоянно, прямо скажем, мы от него иногда слышим вещи, которые он, вот, так сказать, ему придет в голову, которые недостаточно продуманы, то вот это и получается такое колебание. Заигрывание с Путиным, оно уже просто, как говорится, ни в какие ворота не лезет. Путин агрессор, это, так сказать, ну, сейчас, понимаете, сейчас бросаются такими словами. И Трампа называют фашистом, и нацистом, и расистом, и так далее. Все это пустая брехня. Но если, так сказать, говорить в тех терминах, которые мы привыкли в свое время обращаться, то Путин, да, это Гитлер нашего времени. Он установил жуткий режим в самой России. Никто не может пикнуть, хватают людей, которые, так сказать, 20 там, или там 8 лет назад что-то не то сказали. Ведь вот еще год назад, я не знаю, как сейчас, но ведь это же нашествие на Украину. Если тот, кто говорил, что это война, тот немедленно становился, так сказать, врагом, иноагентом и получал тюремный срок. Сейчас вроде уже они сами начинают говорить это слово «война». Но у них же была специальная особая маленькая операция ограниченная. Какая война? Это все лексикон старый, понимаете, когда было нашествие на Афганистан в 79-м году. Это тоже называлось ограниченной военной операцией. Понимаете, потом это, так сказать, превратилось в эту позорнейшую афганскую войну, и которая очень способствовала тому, что ее провал очень способствовал тому, что Советский Союз пришел к тому, к чему он пришел, то есть, ну, к тому, что, так сказать, горбачевским реформам и так далее, которые привели уже к его развалу. Понимаете, да, теперь они пользуются той же лексикой, но суть-то мы знаем, понимаете, Украина... Чтобы там происходили свои проблемы, там была коррупция, там были всякие дела, но она не угрожала никому из соседей, тем более России. Никаких не было причин, оснований для вторжения в нее еще в 2014 году. Тогда еще это называлось ограниченной операцией. Ну, они и дальше называли ограниченной операцией. Они в 2022 году за 3 дня хотели взять Киев. Считали, что возьмут. За 3 дня, но это была ограниченная операция, это же просто мелочь какая-то. Европа понимает, что если это все произойдет, но мы знаем, НАТО виноват во всем, НАТО, что произошло сразу же после нашествия? То, что НАТО расширилось на 2 страны, Финляндия и Швеция, которые всегда были нейтральными все послевоенные годы, сколько там была эта холодная война, эти всякие обострения. Понимаете, они всегда держались в стороне, они всегда были нейтральны. Они присоединились к НАТО, потому что они понимали, что, так сказать, сегодня они, так сказать, там наведут этот кошмар в Украине, завтра придут к ним. Прибалтийские страны, зачем они? Вот когда-то Кроду сказал Горбачеву, что НАТО не будет расширяться. Вот, а вот они вот взяли... А зачем прибалтийские страны пошли в НАТО? Зачем Польша, Чехословакия, другие эти страны пошли, я не уверен про Чехословакию, но Польша точно, в НАТО? Потому что над ними стоял вот этот, так сказать, бандит с дубинкой. Еще во времена Ельцина, когда они, так сказать,

0: разбирались с Чечней. Запад знал, что и не могут они смириться с тем, что вот распался этот так называемый Варшавский договор, потом, значит, Советский Союз. Не хотят они мирно, тихо жить в границах Российской Федерации. Ну, не хотят, и все. Не они. Что значит они? Я имею в виду власти российские. Я не говорю про массы народные, хотя сейчас многие говорят, почему эти массы не протестуют, почему нет никаких лицам, почему большинство продолжает поддерживать Путина. Понимаете? Но это отдельная тема, очень сложная и острая. Мы вряд ли сможем ее обсудить.
1: Семен, спасибо большое вам за то, что нашли время, присоединились к нашей программе сегодня. Это был писатель-историк, журналист Семен Резник. Спасибо.
0: Спасибо. Спасибо вам. Всем привет и хорошего настроения. Не на все плохие новости.

0: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
1: Дэвидсон Радио.
0: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
1: Дэвидсон Радио.
0: 620 АМ. Настройтесь.
2: Новости на
3: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп выступил за ограничение права американцев голосовать по почте, предложив разрешить его только гражданам с серьезными заболеваниями, военнослужащим и тем, кто находится в поездках. Трамп призвал республиканцев в Палате представителей поддержать бюджетную резолюцию и продвижение закона Safe America Act. Законопроект обязывает жителей США предъявлять паспорт или свидетельство о рождении при регистрации для участия в федеральных выборах. Суд в Нью-Йорке вынес приговор лидеру картеля Синалоа Исмаэлю Самбади Гарсии по прозвищу Эль Майя. Об этом заявил федеральный прокурор по Южному округу штата Нью-Йорк Джозеф Насела. Исмаэль Самбади Гарсия, также известный как Эль Майя, был приговорен к пожизненному заключению, сказал прокурор. Насела добавил, что Самбади был крупнейшим наркоторговцем этого века. По его словам, пожизненное лишение свободы без возможности связываться с семьей является подходящим наказанием за причиненный им ущерб. Трамп полностью исключил возможность задержания премьер-министра Израиля на территории Соединенных Штатов в ответ на заявление мэра Нью-Йорка Зорана Мамдани. Мамдани в июле заявил, что выясняет законность возможного задержания Нетаньяху в случае его визита в Нью-Йорк. Мамдани сослался на обвинения в предполагаемых военных преступлениях, выдвинутые в адрес Нетаньяху Международным уголовным судом в Гааге.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
6: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Когда речь идет о спасении жизни, счет идет на минуты. Дэвидсон Амбуланс Ассист всегда рядом. 1-888-710-0303. Все будет хорошо. Вас поймут, вам помогут.
9: Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить.
10: Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении.
11: Всего один звонок на Дэвидсон Радио
10: сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005.
12: Это путь.
3: «Пульзня по скриптум». Здесь мы рассказываем вам о том, о чем не успели рассказать в нашем большом выпуске. В студии Наталья Быстрицкая.
12: Почему люди не хотят бороться за долголетие? Что делать тем, кто все-таки решил максимально продлить жизнь? И где обитают долгожители? Расскажем прямо сейчас. Есть такое понятие, как «голубые зоны». Так называются места на мировой карте, в которых по каким-то причинам люди живут дольше. Это стали замечать в середине 20 века. Например, в Японии есть остров Окинава. В Японии вообще продолжительность жизни очень высокая. Но на Окинаве люди живут еще дольше. Такой же пример в европейской части – остров Сардиния в Италии. Но об этом чуть позже. Средняя продолжительность жизни японцев составляет 84 года. Старейшая жительница страны родилась в 1903 году. В Японии живет более 30 тысяч человек, которые достигли возраста старше 100 лет. При этом граждане Японии не питают любви к спорту, но формируют такую систему питания, которая позволяет им сохранять здоровье и тонус. Традиционная японская еда отчасти напоминает средиземноморскую, которая считается самой здоровой в мире, рассказал японский геронтолог. Первым правилом является разнообразие. Каждый прием пищи содержит мясо, овощи, рыбу, рис и фрукты. Второе правило – медленное пережевывание пищи. Также японцы не стремятся к значительной обработке. Жарят еду они редко, в основном готовят на пару или варят. В результате продукты не теряют свою свежесть, а прием пищи не приобретает большую калорийность. Согласно четвертому правилу, в Японии лучше съесть рыбу или морепродукты, чем мясо, поскольку в нем содержится больше элементов, вредящих здоровью и способствующих риску хронических заболеваний. Одна из рекомендаций японских геронтологов людям старше 75 лет – сохранять в рационе белок. В противном случае человек высыхает и теряет силы. Сейчас в Японии разрабатывают очередную национальную программу по борьбе со старческой слабостью. Здесь разрабатывают особые продукты для пожилых. Есть особые желирующие компоненты, которые помогают превратить обычное мясо или рыбу в суфле. Важно не только, что мы едим, но и то, как мы едим. Одна из важнейших особенностей питания японцев – система «хара-хатибу», которая переводится с японского языка на 80% наполненный живот. Она основана на осознанном сокращении калорий. Японцы считают, если съедать пищу на 80%, не доходя до состояния полного насыщения, можно многие годы оставаться здоровым и активным. Меньше живот – меньше болезней, как говорится. А еще японцы очень любят жизнь и философски относятся к своему возрасту. Они стараются быть оптимистами, жить настоящим, не жалеть о прошлом и строить планы на будущее. Японцы считают, что душевное спокойствие, гармония внутри и удовольствие от жизни дарят долголетие. Поэтому они всегда счастливы и быстро адаптируются к изменениям, происходящим в жизни. Японцы – настоящие живчики. Они подвижнее представителей многих других наций. Они всегда готовы выйти из дома, чтобы прогуляться. Пресловутые 10 тысяч шагов – тоже их изобретение. Японцы делают все, чтобы давать организму необходимую физическую нагрузку. Занимаются гимнастикой, ездят на велосипедах, играют в гольф и любят танцы. В этой стране принято не ставить жирную точку на карьере при выходе на пенсию. Часто возрастные японцы отправляются осваивать новую профессию, причем учебные заведения здесь охотно принимают пенсионеров. Еще одно чисто японское изобретение, которое сейчас активно осваивает весь мир – икигай. Это предназначение человека, то, что придает жизни смысл и вкус. И найти свой икигай можно на стыке четырех направлений – того, чем вам нравится заниматься, что у вас получается лучше всех, за что вам платят и что может принести пользу миру. Говорят, когда найдешь точку посередине этих четырех областей, начнешь жить лучше и веселей. Исследователь и путешественник Дэн Бютнер изучил так называемые «голубые зоны», и вот некоторые его советы. Лучшие продукты для долголетия – бобовые, фасоль и чечевица, зелень, сладкий картофель, орехи, оливковое масло, овсянка, фрукты, зеленый чай, красное вино – не больше 2 бокалов в день. Продукты, которых нужно избегать – напитки с высоким содержанием сахара, газировка, соки, соленые закуски, чипсы или крекеры, копченое мясо. 95% пищи должно быть растительного происхождения. Самую большую порцию ешьте на завтрак, среднюю на обед и маленькую на ужин. Каждый день двигайтесь, например, ходите пешком. Больше общайтесь, особенно с родными. Верьте, было выявлено, что посещение религиозных служб 4 раза в месяц, при этом неважно, какая у вас религия, добавляет к жизни от 4 до 14 лет. Выбирайте одного спутника жизни. Это может добавить до 3 лет к средней продолжительности жизни. Занимайтесь сексом. 80% жителей Окинавы в возрасте от 70 до 100 лет все еще занимаются сексом. Было доказано, что это продлевает жизнь. Хорошо питайтесь, меньше беспокойтесь, больше двигайтесь и больше любите. Если человек живет один, и у него из развлечений только выйти посидеть на лавочке, он быстро будет угасать. Хронический стресс может приводить к физиологическим изменениям, появлению маркеров хронического воспаления. Мы можем никак эти изменения не ощущать физически, но они приводят к поломкам внутри клетки и постепенно накапливаются, в итоге приводя к ухудшению самочувствия. Итальянские ученые обнаружили необычные особенности психики самых пожилых жителей Италии, которые проживают в так называемом очаге долголетия на юге страны. Почти все исследования долгожителей касаются и генетики, а не душевного здоровья личности. Мы показали, что у данной группы долгожителей существуют уникальные общие черты психики, такие как упорство, позитивное отношение к жизни и крепкие связи с семьей, землей и верой, заявил Дилип Джеста из Университета Калифорнии в Сан-Диего. Он вместе с другими учеными на протяжении нескольких лет исследует очаг долгожительства в городке Чилетто, где проживают очень старые, но при этом довольно здоровые люди. Средняя продолжительность жизни в городе составляет 92 года для женщин и 85 лет для мужчин, что на 10 лет больше, чем в целом по Италии. Проводя исследование, ученые выяснили, что пожилые люди, несмотря на достаточно плохое состояние здоровья, гораздо реже страдали от депрессии и тревожных состояний, а также различных проблем с психикой по сравнению с их более молодыми родственниками. Они отличались более высоким уровнем оптимизма и трудоголизма. Также долгожители были привязаны к земле и семье. Возможно, что любовь к земле, общая черта всех этих пожилых людей, является секретом их долголетия. Большая часть из них продолжает работать и по дому, и на своих полях. Современный образ жизни немыслим без стрессовых ситуаций, но каждый человек реагирует на них индивидуально. Там, где оптимист видит возможность, пессимист видит препятствие. Поэтому для первого умеренный стресс может стать мотивационным толчком, для второго превратится в чрезмерный стресс, который изменяет обмен веществ и увеличивает вероятность всевозможных заболеваний. Так что, если хотите меньше болеть, учитесь оптимизму. Ведь все долгожители умеют наслаждаться жизнью и смотреть на мир позитивно. Это Оливия де Хэвиленд. Актрису вы можете вспомнить по роли Мелани в киноленте «Унесенные ветром». Оливия прожила долгую жизнь и умерла в возрасте 104 лет. До конца жизни она оставалась активной, жила в своей квартире в Париже, иногда выходила на связь с журналистами. Секрет ее долголетия – хорошая генетика. Оба родителя актрисы тоже были долгожителями, а родная сестра Джоан Фонтейн скончалась в возрасте 96 лет. Вот что говорила Оливия де Хэвиленд о своем долголетии. «Я бы предпочла жить вечно в полном здравии, но если мне когда-нибудь придется расстаться с этой жизнью, я хотела бы сделать это на шезлонге, надушенная, одетая в бархатный халат и жемчужные серьги, с бокалом шампанского и только что отгадав последнее слово в британском кроссворде». До конца жизни Оливия ухаживала за собой, сохраняла позитивный образ мысли. Кирк Дуглас скончался в возрасте 104 лет. После столетнего юбилея мужчина дал интервью, в котором раскрыл свой секрет долголетия. По его словам, все дело в его счастливых отношениях с женой. «Мне очень повезло с ней. Мы созвучны в душе. Вы не представляете, как это важно. Хотя, когда мы встретились, мне было уже 63. Я считаю, что наш замечательный брак и беседы на рассвете и в сумерках помогли мне прожить так долго». В своей книге Кирк Дуглас писал, что никогда особо не следил за своим здоровьем, не контролировал давление, не ограничивал питание. Актер пережил инсульт, после которого его частично парализовало. Была нарушена речь, зрение, двигательные функции. Он даже думал свести счеты с жизнью, но тогда я осознал, что самое главное – не опускать руки. Когда дела становятся плохи, всегда помните, что может быть еще хуже, так что вы оказались не в самом худшем положении, говорил Дуглас.

последнее время еда часто становится арт-объектом. Мы все практически фотографируем красивые блюда в ресторане. А многие художники еще во время коронавирусной самоизоляции стали создавать фотографические проекты с продуктами и пищевыми отходами. Это новый тренд или хорошо забытый старый? Будем разбираться. Использование еды для создания произведений искусства известно с древности. Прославил эту практику итальянский художник Джузеппе Арчимбольдо. Живописец создавал портреты людей из овощей, фруктов, хлебов, цветов и даже предметов обихода. Такой интерес к продуктам связан с работой мастера при дворе императора Максимилиана II. Арчимбольдо имел доступ к обширным ботаническим коллекциям своего покровителя. В серии «Времена года» Арчимбольдо создал портреты из сезонных овощей, фруктов и растений – брюквы, винограда, тыквы, крапивы, цукини и редиски. Следующий этап использования еды в искусстве – это рисунки Виктора Гюго. Мало кто знает, но Гюго был прекрасным художником и работал с необычными техниками и материалами. В своих произведениях он часто использовал остатки еды – свекольные очистки, жмых, сажу. В какой-то момент основным материалом его творчества стал кофе. Гюго часто проливал этот напиток на листы и благодаря этому изобрел кофейную живопись. В искусстве 20 века художники использовали еду для того, чтобы привлечь внимание зрителя к проблемам общества потребления. Самый яркий представитель поп-арта Энди Уорхол создал символ массового производства и быстрого питания – многочисленные работы с рекламным изображением банок супа Кэмпбелл. В 1982 году, снимая свой фильм «66 сцен из Америки», датский режиссер Йорген Лед сумел уговорить Уорхола сняться для его картины. В одной из сцен Уорхол 4 минуты ест вапор из «Бургер Кинга». Тут стоит напомнить, что Уорхол сам по себе являлся и является символом Америки. А Уорхол, поедающий гамбургер, это прямо комбо для датского кинематографиста. Когда Йорген Лед приехал в Америку, он не был знаком с художником. Как вспоминал сам режиссер, никто не верил, что великий Уорхол снимется у него, да еще и бесплатно. Но когда Лед приехал в студию Уорхола и рассказал о своей затее, Уорхол согласился. К слову, сцена с художником несколько раз становилась предметом пародии. Например, Макалей Калкин ел на камеру кусок пиццы. В 19 году в одном из музеев Лондона открылась выставка «Еда больше, чем тарелка». Экспозиция была посвящена четырем темам – компостированию, сельскому хозяйству, торговле и продуктам. Например, Фернандо Лапоссе в своей работе показал, как из кукурузной шелухи сделать мозаику. Художник из Токио Касуки Араки создал изящную посуду из комбинированных пищевых отходов и японского лака. Превращение отходов в посуду – это своего рода церемония. При этом художница и режиссер Сэм Тейлор Вуд снимает видео-арт, где продукты разлагаются. А Дитер Рот использует для инсталляции сыр, чтобы показать процесс постепенного распада. В 17 году вышел фильм «Впустую. История выброшенной еды», который должен был изменить отношение людей к чрезмерному консюмеризму. Благодаря шеф-поварам Энтони Бурдену, Дэну Барберу, Марио Баталли и Дэнни Буэну зрители увидели, как то, что мы привыкли считать объедками, превращается в невероятные явства. Продукты питания во всех отношениях – замечательный материал для художника. Они метафоричны, полны символизма. С другой стороны, они крайне недолговечны. Искусство из колбасы или шоколада быстро портится. Оно антикоммерческое. Первый в мире музей, посвященный еде, был построен компанией Nestle в 1985 году в Швейцарии. Постоянная экспозиция насчитывает более 400 экспонатов, которые отражают процессы производства и потребления продуктов. В музее часто проходят тематические кулинарные классы, как для взрослых, так и для детей. Найти алиментариум очень просто. Он расположен рядом с огромной вилкой, торчащей из Женевского озера. А это музей отвратительной еды в Мальмё, Швеции. Здесь представлены 80 самых мерзких продуктов со всего мира. Глаз овцы в томатном соке из Монголии, черви из Зимбабве, сыр из наполненного молоком желудка молодого козленка from Sardinia. А если вам захочется поближе познакомиться с этими так называемыми деликатесами, вперед!
Некоторые из них можно потрогать, понюхать и даже попробовать. Этот музей занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая коллекция в мире, посвященная одному фрукту, или все-таки ягоде. Банановый мир в Калифорнии основал Кен Баннистер в 1975 году. Он собрал коллекцию, которая сегодня насчитывает 17 тысяч экспонатов. Бананы из всевозможных материалов, старые снимки банановых плантаций Коста-Рики и Ямайки, открытки с бананами, пластинки с песнями о бананах и одежда с изображением бананов. Угадайте, чем посетители угощают на входе. В стране крупнейшим производителем дорогостоящего деликатеса не могли обойтись без музея фуагры. Он находится прямо на французской ферме, одной из самых знаменитых в мире. Сначала ты знакомишься с симпатичными гусятами, а потом лакомишься их ценнейшей печенью. Черный юмор в поскриптуме. Образовательный момент тоже предусмотрен. История продукта прослеживается от египтян к римлянам, от застольев евреев, богемии, до императорских банкетов XIX века.

0: один из пользователей Reddit поделился грустной историей. Он долго терпел, но все-таки подал на развод со своей женой из-за ее одержимости блогом. И дело даже не в том, что она слишком много времени проводила в социальных сетях и уделяла мало внимания близким. Наоборот, ее работа инфлюенсером простиралась за пределы картинок в телефоне. Женщина стремилась подчинить всю жизнь, созданной в блоге, эстетике. А вот что рассказал этот мужчина. «Моя жена всегда хотела, чтобы в доме все выглядело хорошо, когда приходят гости, но раньше это не было помешательством. Когда у нас родилась дочь, жена завела блог и быстро набрала около 400 тысяч подписчиков. С тех пор у меня ощущение, что я живу не в собственном доме, а в постановочной съемке для интернета». Пользователь обеспокоен тем, что его жена слишком много внимания уделяет тому, чтобы все выглядело идеально, как на картинке, и не наслаждается обычной жизнью. Ее увлеченность, по словам мужа, доходит до крайностей. «Мы поссорились из-за того, что я поставил свой стакан на столик не в том месте. Это произошло в тот момент, когда наш ребенок делал первые шаги. Жена заявила мне, что я испортил ей видео, и теперь ей придется потратить кучу сил, убирая из него мой некрасивый стакан. Она назвала меня эгоистичным за то, что я поставил стакан на столик, чтобы посмотреть, как моя дочь делает свои первые шаги». Также мужчина описал спальню маленькой дочери как бежевый массив, почти без игрушек, и рассказал, что бабушке пришлось оставить у себя кукольный домик, подаренный внучке, потому что тот не вписывался в эстетические представления жены. «Я не собираюсь заставлять дочь жить во всем этом», – заявил мужчина в конце своего поста. Он добавил, что пытался убедить жену обратиться к психотерапевту, но та отказалась признать проблему. Эта история кажется грустной и даже местами неправдоподобной, но это едва ли единичный случай. Исследования показывают, что социальные сети довольно часто негативно влияют на отношения между партнерами. Люди вкладывают слишком много усилий в собственный онлайн-образ и поддержание связи в интернете, и у них не остается ресурсов на общение офлайн. Инфлюенсеры в среднем проводят ВКонтакте со смартфоном более 9 часов в день, в то время как обычные пользователи обращаются с гаджетом примерно в 3 раза меньше. Логично предположить, что при этом многое за пределами экрана упускается. Конечно, блог с тысячами подписчиков – это уже полноценная работа, которая приносит доход. Инфлюенсер-маркетинг – быстро растущая экономическая отрасль. За период с 2016 года по 2022 объем этого рынка вырос с 2 до 16,5 миллиардов долларов. Это лакомый кусочек, от которого многие хотят отщипнуть. Режиссировать собственную жизнь для соцсетей начали даже те, кто не метит в блогеры-миллионники. Ведь про микро и даже нано-инфлюенсеров заговорили еще несколько лет назад. Бренды больше доверяют тем, у кого не так много подписчиков, но аудитория вовлеченная. Тренд на чистую эстетику, то есть нейтральные светлые тона, минимализм в одежде и интерьере, сбалансированный образ жизни особенно широко обсуждался в 2022-м. Хотя изначально кажется, что он мог бы привести к отказу от вредных привычек и улучшению самочувствия, но на деле оборачивается все той же тревогой от невозможности полностью соответствовать выверенной эстетике. Постоянное потребление контента, пропагандирующего подобный образ жизни, заставляет нас думать, что наша жизнь сплошная. Сплошной беспорядок и хаос по сравнению с блогерами. В ловушку чистой эстетики попала и жена, возможно, уже бывшая, пользователя портала Reddit, о котором мы рассказали только что. А вот как комментируют ситуацию психологи. Телефон – первая вещь, которую мы берем в руки, проснувшись. Листаем ленту социальных сетей, пока завтракаем, едем на работу, в перерывах каждую свободную минуту. Средний показатель экранного времени по миру – 5 часов, а для 26% всего населения планеты он доходит до 7 часов в сутки. Половина приходится на соцсети. В виртуальном мире мы видим идеальную картинку – роскошные стильные дома и квартиры, стройные спортивные фигуры блогеров, счастливые семьи. Все это рафинировано и лишено недостатков. Мы понимаем, что контент популярных блогеров чаще всего следует написанному сценарию, но бессознательно все равно стремимся к такой жизни. Этот феномен объясняют зеркальные нейроны. В 1966 году в ходе опытов над макаками итальянский ученый Джакомо Риццолатти обнаружил, что определенные клетки мозга обезьян включались не только когда они сами выполняли действия, но и когда эти же действия выполнял экспериментатор. Зеркальные нейроны есть и у человека. Маленькие дети учатся ходить, есть, одеваться, глядя на то, как это делают взрослые. На этом строится стремление человека к имитации действий других. Получается, как в песне «Посмотри на меня, делай, как я». Мы способны также отражать чужие чувства и эмоции. Если чаще всего мы наблюдаем за картинкой идеальной жизни, то стремимся повторить модель поведения того, кто живет этой жизнью. Но для чего мы хотим построить жизнь, которой все будут завидовать? Приведет ли это к счастью или принесет дополнительный стресс? Стоит ответить себе на вопрос, живу я собственной жизнью или гонюсь за чужой? Все-таки быть собой – это чувствовать глобальное удовлетворение от своих действий, уверенность, что все в жизни идет так, как должно. Это не говорит об отсутствии трудностей, но возникающие проблемы и неудачи в таком случае не лишают уверенности в себе. Сфокусироваться на собственной жизни поможет постановка собственных целей в жизни, определение ценностей, которые являются истинными, а не навязанными извне. Психолог Роберт Крауд доказал, что существует прямая взаимосвязь между депрессией и временем, проведенным в интернете. Чем дольше вы онлайн, тем вы грустнее. Социальные сети – источник стресса, зависти, синдрома упущенной выгоды, буллинга, причина зависимости и страхов. Платформы, которые изначально были созданы для безграничного общения, мотивации и культурного обмена, сейчас все чаще приводят к добровольной социальной изоляции и расстройствам личности. В 2017 году были опубликованы результаты масштабного исследования, в рамках которого на протяжении 5 лет изучалось поведение 500 000 школьников. Оказалось, что за этот срок, на фоне все большего погружения в соцсети, симптомы депрессии у подростков стали встречаться на 33% чаще, а суицидальные наклонности на целых 56%. Принц Гарри, который завел в Инстаграме совместный аккаунт с супругой Меган Маркл, заявил, что социальные сети могут быть опаснее алкоголя и наркотиков. В современной психологии пока нет диагноза зависимости от социальных сетей, есть только понятие интернет-зависимость, но при этом есть термин «проблемное использование социальных сетей», то есть чрезмерное увлечение соцсетями, которое негативно влияет на психику человека. Цифровой детокс чаще называют своеобразной передышкой. В одном ряду с понятием «digital detox» состоит медиа-аскетизм. Его еще называют цифровым воздержанием. Это образ жизни, при котором люди не отрицают важность новейших средств коммуникации и интернет-технологий, но при этом не зависают в телефоне каждую свободную минуту. Разумеется, полностью отказаться от гаджетов в современном мире уже невозможно. Но устроить небольшую диджитал-диету вполне реально. Понять, нужен ли цифровой детокс именно вам, поможет простой чек-лист. Чем больше утверждений из списка описывают ваш образ жизни, тем сильнее ваша зависимость от современных технологий, и тем больше вам нужен отдых. Перемещаясь по квартире, вы носите смартфон с собой. Вы всегда мгновенно отвечаете на сообщения, поэтому рассчитывайте, что собеседники будут также быстро реагировать на ваши, и раздражайтесь, если приходится ждать. Вы чувствуете волнение, близкое к панике, если вдруг не находите телефон рядом. Первое, что вы видите после пробуждения и последнее перед сном – это экран смартфона. Стресс, недосып, быстрая утомляемость, проблемы с многозадачностью стали вашими постоянными спутниками. Попробуйте понять и осознать, что вы упускаете, пока бесцельно залипаете в экран. Например, час, проведенный дома в соцсетях, можно потратить на велосипедную поездку или прогулку с собакой. Приложение для знакомств, конечно, полезно, но вечеринка у друзей может быть эффективнее для поиска второй половинки. Если целиком и полностью отказаться от гаджетов невозможно, устраивайте однодневные передышки. Прежде чем первый раз надолго уйти в офлайн, предупредите об этом родных, друзей и даже коллег. Вряд ли вы хотите, чтобы в попытке вас найти они обзванивали отделы полиции и больницы. Планируя следующий выпуск, отдайте предпочтение Digital Detox Tour'ам. Их популярность сейчас растет едва ли не с космической скоростью. Программа таких поездок включает медитации, осмотр природных красот и философские лекции. Иногда туристам предлагают сдать смартфоны на хранение в обмен на руководство по выживанию без гаджетов. Это ли не челлендж для современного человека? Proving that we can all use some digital downtime to truly reboot.
1: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
2: Я зовут Казимов Фарух. Травма на стройке 14 миллионов долларов.
3: Я Артур Саркисян. 4 миллиона 500 тысяч долларов. Авария на работе.
4: Я Татьяна Иванова. 350 тысяч долларов укус собаки.
5: Я Ираклий Барамидзе. 1 миллион 350 тысяч долларов порез руки.
6: Я Дмитро Левчук. 1 миллион 500 тысяч долларов. Медицинская ошибка.
7: Я Менахем Шлома. 1 миллион 850 тысяч долларов. Автоавария.
8: Мой адвокат.
9: Юрий Прохин.
10: Опыт.
11: Мудрость.
12: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
13: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
14: Новости.
15: Аналитические передачи.
14: Репортажи мнения экспертов.
15: И прямые включения из горячих точек со всего света.
14: Все это RTN.
15: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
14: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
15: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
14: RTN. Смотрите лучше.
16: Эта страна слишком велика и велика, чтобы уместить ее в одном лично взятом опыте. Но каждый гражданин Америки со времен принятия Конституции и великих деяний отцов-основателей знает, что эта страна его. Целиком и без остатка. Моя Америка. Программа Алексея Орлова.
17: По средам с 5 до 7 вечера.
16: На Дэвидсон Радио.
18: Дэвидсон Радио.
19: Американское радио на русском языке.
18: Дэвидсон Радио.
19: Дэвидсон Радио.
18: Йорки 2 часа дня.
20: WSNR, Jersey City.
18: Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
19: Новости на
18: Дэвидсон Радио.
19: Информация к этому часу.
21: С вами Акмаль Тахиров, я Алена Вишневецкая. Здравствуйте. Белый дом объявил о введении дополнительных 50% ввозных пошлин на ряд категорий канадских товаров. Трамп подписал 3 соответствующие исполнительные прокламации, объясняя этот шаг ответом на дискриминационную торговую политику Оттавы в отношении американской продукции. Повышенные тарифы напрямую затрагивают автомобилестроение, комплектующие готовые транспортные средства, сельское хозяйство, молочная продукция и сырье, производство напитков, алкогольная продукция канадского производства. По заявлению Белого дома, эти меры направлены на устранение дисбаланса в двусторонней торговле и создание равных условий для американских экспортеров на северных границах. В канадском правительстве уже заявили о подготовке ответных экономических мер и намерении оспорить решение Вашингтона в рамках международных торговых арбитров. На валютных рынках зафиксировано колебание курса канадского доллара. Национальный центр по слежению за ураганами сообщает, что тропический шторм Берта, сформировавшийся в акватории Мексиканского залива, набрал дополнительную силу и продолжает смещаться в сторону штатов Флорида и Алабама. В округе Эскамбия, Флорида и прибрежных районах Алабамы начата выдача мешков с песком для защиты домов от подтоплений. На пляжах подняты красные флаги, купание категорически запрещено из-за сильного прибоя и опасных отбойных течений. Метеорологи не исключают формирование изолированных торнадо на западе Флориды в течение суток. Суд предписал Paramount, Skydance и Warner Bros. Discovery на 14 дней приостановить завершение сделки о слиянии, пишет Bloomberg. Компании рассчитывали завершить ее на текущей неделе 22 июля. Неделю назад власти Калифорнии и 11 других штатов подали иск о блокировке сделки, заявив, что она нанесет ущерб конкуренции на рынках кинопроката и лицензирования контента кабельных телеканалов. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новые удары по Ирану. Трамп пригрозил возмездием за гибель американских солдат. Госдума рассматривает закон против россиян, критикующих власти из-за рубежа. Им запретят делать банковские переводы. США отменили единые меры защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Трамп ввел 50% тарифы на товары из Канады. И о погоде. В Нью-Йорке облачно с прояснениями. Местами дожди, относительная влажность воздуха 86%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
8: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
10: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Davidson Radio.
11: Davidson Radio.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Davidson Radio.
10: 620 AM. Настройтесь.
12: Ортопеды в офисе доктора Игоря Рубинштейна результативно лечат боли и артрит в разных суставах хирургическими и нехирургическими методами, включая плазменные и смазочные уколы. Плазменные уколы – это очень эффективный способ лечения суставов с помощью вашей собственной плазмы. Офисы находятся в Южном Бруклине на углу Оушен Парквей и Брайтон Бич Авеню и в Рега-парке в Квинсе. 718-891-0101. 718-891-0101. Ортопедическая клиника Игоря Рубинштейна. Оставьте боль в прошлом.
22: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.
23: Nature Pure – чудесный наш волшебник.
24: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Davidson Ambulance Assist. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
25: Какие льготы вам полагаются?
26: Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI?
25: У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке? Слушайте программу «Рейзер Росс. Социум» каждый вторник
27: с 4 до 5.

0: Радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
0: Пришло время взглянуть на мир по-американски. Америка и события в мире. Под пристальным взглядом Александра Флинта. В передаче «Американский взгляд».

Здравствуйте, господа, с вами Александр Флинт, и сегодня у меня с вами есть разговор по поводу того, каким образом развиваются вот отношения нашей администрации с Нетаньяху. Ну, то есть, тут есть много чего недосказанного, совершенно четко это проявляется в последнее время, и появляются публикации, которые, ну, то есть, некоторые их не хотят читать или хотят игнорировать, то есть, потому что, ну, как бы это не очень многим приятно слышать и так далее. Ну, в общем, так или иначе, значит, что происходит и так далее. То есть, у меня так, я опять-таки говорю то, что я вижу, то, что я пытаюсь анализировать, что есть два подхода к отношениям с Израилем. Есть подход со стороны Трампа, который более благоволит к Израилю и как бы его понимает и так далее. Даже если Израиль делает какие-то вещи, которые Трампа не устраивает, он это, как говорится, может или спустить на тормозах, или может договориться с ним. И, наконец, есть Венс, который представляет более такую глубинную, как говорится, часть Америки, больше вот мага, чем сам представитель, глава мага, то есть Трамп. Вы понимаете, со стороны, я вам сейчас расскажу, что, в чем дело. И, значит, вот со стороны евреев, значит, со стороны Израиля образовываются три разных мнения по данному поводу, и так как Венс не очень сильно держал язык за зубами, и сейчас мы, после того, как началась вся эта вот дополнительная война в Иране, понимаем, что фактически Израиль был прав, а не Венс и не Трамп, то получается следующий момент. То есть в Израиле и в Америке, во-первых, несколько крупных доноров республиканской партии из евреев сказали: знаете, ребятки, нас такой Венс не устраивает. Мы будем просто пересидим выбор. То есть они просто не придут. Я не знаю, что они побегут сразу голосовать за демократов, нет, конечно. Но они не придут. Ну, то есть, еще зависит, конечно, от Венца, что дальше он будет делать. Осталось еще как бы 2,5 года. То есть, есть как бы возможность что-то исправить, куда-то идти дальше, что-то делать по этому поводу. Но я так понимаю, что у Венца теперь, ну, будет намного больше реверансов в сторону Израиля, чем, как говорится, он себе планировал. Потому что, повторяю, это не Израиль попал в ловушку, а Венц. Почему? Потому что он, понимаете, он подталкивал эти переговоры, они считают, он проводил вот эту вот совершенно неграмотную глупость, что любая война заканчивается переговорами. Нет, господа, не любая война заканчивается переговорами. Вторая мировая война, например, для Америки закончилась подписанием полной капитуляции. Одной в Берлине, другой на борту линкора Миссури с Японией. Абсолютно не любая война заканчивается переговорами. Некоторые войны вообще не заканчиваются никогда. Они продолжаются в каком-то вялом понимании, пока не подписывается какая-то декларация понятия, declaration of understanding. И так далее и тому подобное. Например, война с Вьетнамом была закончена только вот когда подписали вот какое-то соглашение при Клинтоне. И посмотрите, Вьетнам, несмотря на свое, как говорится, коммунистическое состояние, очень проамериканские на сегодняшний день, потому что они боятся Китая. То есть вопрос от идеологии ушел в сторону. С Израилем вот этот весь разговор о том, что можно заканчивать какие-то вот эту войну каким-то полюбовным договором с Ираном, это уже себя, как говорится, не оправдало. И Вен себя выставил в этом, извините, и как вот человек, который проталкивал этот договор, как дурак. И еще тем более, как дурак, который напал на Израиль, понимаете, он считает, что Израиль виноват в том, что у Америки не получается этот договор. Что это Израиль, вот, а как Израиль должен реагировать на это, господа? Ну подумайте, как Израиль должен реагировать на вот эту вот совершенно пустую авантюру, которую затеял такой, как Венс. Ну, Венс, что очень понимает Ближний Восток, судя по всему, вообще не понимает. Я вам скажу честно, я к Венсу благоволил. Почему? Потому что мне нравился он, что он, понимаете, сам себя сделал из семьи алкоголиков, то есть сам себя построил, закончил там Ель, понимаете, получил лойера, понимаете, имеет вот сейчас уже 4 детей, понимаете, примерный семьянин. Говорит, человек сам себя сделал. Окей, да, но обладает ли он, понимаете, тонким умом, и умеет говорить хорошо, но обладает ли он тонким умом понять вот такие какие-то детали в Ближнем Востоке, скорее всего, нет. Трамп тем более нет.
судя по их действиям, они этим умом не обладают. Но если бы, как говорится, было бы просто, бы, вот, типа, вот они решили попробовать эти переговоры, давайте, типа, попробуем, покажем, вот тут у нас звонил один человек, кстати, умную вещь сказал, он говорит, давайте покажем всему миру, что Иран не договороспособен, потому что он не соблюдает ничего, как только мы заключаем, они тут же начинают его перекраивать и начинают играть в дальнейшую игру какую-то свою. Окей, я могу принять эту точку зрения, но при этом заткните свою пасть, понимаете, не надо нападать на Израиль, как будто, понимаете, Израиль торпедирует ваши какие-то планы. Израиль не может, как говорится, оставить так, взять все бросить где-то в Ливане. Точно так же не может взять все бросить в Газе. Что бы по этому поводу в Вашингтоне не делали, как бы не истерили на данную помощь. Ну, в общем, так или иначе. Значит, одна часть поддержателей Трампа, они говорят, что они вот, поддерживать его больше не будут. Ну, то есть Трамп, понятно, он на выходе. Вторая часть, что, как говорится, по другой причине, вот проблема в том, что Трамп не может создать коалицию против Ирана. Почему? Потому что вместе с Израилем в одной, как говорится, упряжке ни арабы, ни европейцы, ни тем более арабы воевать вместе не хотят. Это одна из причин, почему, когда была первая война против Ирака в 91 году, Джордж Буш просто, понимаете, чуть ли не на коленях стоял, чтобы Израиль не отвечал на выстрелы Ирака по Израилю, потому что если бы Израиль начал бы отвечать,

Твиттер буквально 2 дня назад он еще что-то вещал на эту тему. Сейчас он срочно пытается организовать себе венс, организовать себе поддержку справа, именно вот тех вот этих мусорных кругов правой стороны, где он пытается найти, как бы, сказать, ну, видите, понимаете, Израиль на меня совершенно ни за что, ни про что напал. Нет, Израиль напал на тебя совершенно в открытую, потому что ты себя перестал вести нормально. Если ты начал говорить такие вещи, что Израиль вообще не существовал бы, если бы не было бы Америки, или Израиль, понимаете, полностью чуть ли не зависит, как полный вассал какой-то, без руки, без ноги, бездарный, от того, что делают в Вашингтоне, ну так, господин Венц, может быть, тебе в школу пора по политической, допустим, ситуации Ближнего Востока. Я не говорю, что Израиль всемогущая страна, боже упаси. Но это не Украина, понимаете? То есть Украина действительно зависит по рукам и ногам, понимаете, от каких-то западных поставок. Западного, как говорится, западных спутников и так далее и тому подобное. И то они пытаются освободиться от этого, что-то делать, как говорится, сами по себе. Израиль совершенно в другой ситуации. Израиль делает практически все сам по себе, а не зависит от американских поставок где-то на 10-15% всего. Они могли бы делать, они вообще могли бы не зависеть, но извините, мы сами, как говорится, давили на Израиль, чтобы Израиль не имел своих военных самолетов. Чтобы они именно покупали их в Америке. Вот сейчас они пытаются избавиться от вот этих, как говорится, бомб, которые, значит, нужно нести на борту, чтобы они строили эти бомбы сами. Ну, насколько, понимаете, то есть вопрос в том, что бомбу-то они построят, это я не сомневаюсь. Проблема в методах доставки этой бомбы. У них нет тяжелых бомбардировщиков. Вот это вот Израиль должен как-то решать. Ну, вот сейчас что Израиль делает? Израиль дает и Трампу, и Венцу, как говорится, вот самим расхлебывать. Вы считали, что Израиль, как говорится, виноват во всей этой глупости, которая началась, как вы вот это окрестили, что вы готовы, как говорится, вести какие-то переговоры, вы хотите как-то договориться с таким сумасшедшим государством террористов, как Иран, ну окей, пожалуйста, вот вам флаг в руки, транспарант на шею, идите. То есть они дали фактически, сейчас вот Израиль, ну то есть Израиль как бы косвенно все равно продолжает помогать Америке, то есть, насколько я знаю, в Израиле стоит под 60 заправщиков. Самолетов-заправщиков из США. Поэтому, понимаете, они готовятся там к длительной войне, как мне говорят. Но Израиль напрямую не участвует. И посмотрите, Иран или Хутис, или все остальные тоже по Израилю не стреляют. Почему? Потому что они знают, что Трамп начнет истерику в Твиттере по этому поводу. Понимаете, или что-то такое, или начнет это далее. Ну, сейчас он бомбит. Слава богу, что он это делает. Раньше он бы начал бы, понимаете, чем-то там угрожать Твиттере, как вы понимаете, как он сделает что-то страшное. Израиль ничего предупреждать не будет, он просто это сделает. Поэтому они не с Израилем не заигрывают в эти игры. И получается, вот так, опять-таки, получается, что Израиль прав. Ну и наконец, почему, например, вот эта коалиция с Америкой у Трампа не выходит? Знаете почему? Давайте признаемся честно. Потому что Трампа 7 пятниц на неделе. Сегодня он думает так, завтра он думает по-другому, послезавтра он передумал, потом он вообще повернул все в другую сторону и так далее. Скажите, кто хочет с таким союзником или участником что-то вместе затевать? Ни арабы, ни тем более европейцы вообще в этом, ну то есть помимо собственного говна, которое есть в Европе, мы это все знаем прекрасно. Кто хочет с таким непостоянным человеком что-то затевать вместе на поле боя? Ну вот Израиль затеял, Израиль теперь обвинили в том, что Израиль виноват. Что я могу сказать, в чем Израиль, да, виноват, это то, что Биби Нетаньяху был всю жизнь крупнейший израильский манипулятор для американской политики. Мы это знали, знаем, продолжим знать. Он намного более умел в американских кругах, чем в Израиле, мне такое впечатление. То есть он умеет, как говорится, шнуз, то, что называется, в американских политиков, то направление, которое нужно. Для Израиля, для него самого и так далее. Я это считаю, что это, в принципе, талант определенный, это ничего плохого в этом нет. Но проблема в том, что Биби заигрался в Америке, не понимая, что республиканская партия и вот тот вот замес, который сейчас в ней есть, это не партия Рейгана, это уже не партия Буша. Это что-то намного более старое, такая палеоконсервативная партия.

революция чуть ли не 20-х годов, которая обуреваема прежде всего изоляционизмом. И на этой почве изоляционизма, понимаете, вбрасывать туда какую-то еврейскую карту, это своего рода, ну вот знаете, как вот, вот как говорится, в какой-то пруд бросит динамит. Ну, понятно, что все всплывет наверх потом. Ну вот оно и всплыло, то есть вот это вот количество правого антисемитизма, который внезапно откуда-то появился, вот эти всякие правые конспираторы, которые раньше, понимаете, ну что вы, ну мы начинаем говорить о том, что Такер Карлсон был приглашен в ложу и сидел рядом с Трампом и Венсом во время инаугурации. А теперь он персона нон грата там. Они что, не понимали, с чем они дело имеют? Нет, они просто не могут обуздать вот это правое Г, которое у них появилось. Они не могут его контролировать. Это как выпустить джина из бутылки. Вот они его выпустили. И все эти комментаторы сумасшедшие, понимаете, которые там вроде бы за Трампа, они внезапно повернулись против него. Потому что, почему? Потому что он, как они считают, попал под влияние Биби Нетаньяху. В какой-то степени, может быть, да. Может быть, даже Трамп действительно под определенным влиянием Биби Нетаньяху. Еще раз повторяю, Нетаньяху как политик, я считаю, он более умел в Вашингтоне, чем в самом Израиле. Возможно. Но так или иначе, у Америки были все необходимые для этой войны причины. Не нужно было для этого, чтобы Нетаньяху приехал в Вашингтон, здесь бил челом или придумал какие-то причины. Абсолютно это делать не надо. Эти причины все были налицо. Трамп их сам озвучил много раз. Он поэтому вышел из вот этого договора, сам Трамп вышел, который заключил Обама. Он из него вышел. А сейчас получается так, что они, понимаете, под шумок, ну вот, то есть, вот когда вот это, ну, то есть, это у них провалилось. Поэтому Венс настолько, как говорится, как бы уязвлен во всем этом деле. То есть, он, это же была его фактически инициатива с этим миром. Там было две линии поведения. То есть, Рубио, Хексет, Бессент, Рэдклифф, они говорили, Трампу нужно продолжать войну в Иране, никаких остановок делать не надо. Витьков, Кушнер и Венс говорили, нет, ее надо немедленно заканчивать. Потому что выборы, потому что то, потому что цены, потому что их отдали и тому подобное. Преобладал Венс. И что получилось? Они все сели в такую очень глубокую лужу с дуду своим собственным. Почему? Потому что этот договор взорвался им в лицо. Ну, теперь они про это не говорят. Но Венс теперь пытается, он мечется, понимаете, вот с этой вот правой своей аудитории, пытается найти какое-то вот, ну, какое-то дно под ногами. Трамп, как бы, получается, очень интересно вышел из этого положения, то есть он как бы не сильно виноват во всем этом, потому что он фактически дает Венсу утонуть. Ну, окей. А Венс должен был думать. И это дело не в еврейской карте здесь, это просто, еще раз повторяю, Израиль не виноват в том, что у них сорвались переговоры. То, что у них сорвались переговоры, виновата администрация Трампа, потому что они рассчитывали на то, на что рассчитывать было нельзя. Деньги давать такому режиму нельзя. Разговаривать с ними нельзя. Вот о чем ведется речь. Так, сделаем перерыв и продолжим.

0: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
1: У микрофона Лена Вишневецкая. Городской совет Нью-Йорка утвердил долгожданный пакет законов, кардинально меняющий правила уличной торговли. Впервые с 79 года муниципалитет отменяет жесткие квоты на генеральные лицензии для продавцов. Основные положения реформы. 10 700 новых лицензий будет выдано в течение следующего года. 2200 ежегодных разрешений предусмотрено для продавцов еды вплоть до 31 года. Специальное подразделение. Создание подразделения помощи уличным торговцам при департаменте малого бизнеса. Проект был продвинут при активном участии организации Street Vendor Project. В законе предусмотрены жесткие санитарные нормы и правила трех нарушений для защиты порядка на улицах. Прокуратура и контрольные органы Нью-Йорка и Нью-Джерси начали совместное расследование деятельности билетных операторов чемпионата мира по футболу. Поводом стали многочисленные жалобы болельщиков на необоснованное завышение цен и манипуляции с трибунами. Правоохранители намерены проверить прозрачность работы вторичных торговых площадок и защитить права болельщиков, прибывающих на матчи на стадион MetLife. Сегодня, 21 июля, истекает крайний срок бесплатного переоформления билетов для пассажиров, пострадавших от серии сильных грозовых фронтов над мегаполисом. Крупнейшие авиаперевозчики, включая «Дельта», завершают прием заявок без взимания штрафов за изменение даты. Правила касаются пассажиров аэропортов JFK, LaGuardia и Ньюарк. Аэропорты Нью-Йорка постепенно возвращаются к штатному расписанию полетов.
0: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
3: Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Синай Диагностикс здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-41. 718-615-4100.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин, и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
5: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоум Крест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
8: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
5: «Дэвидсон Радио».
0: Мы любим Нью-Йорк.
9: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта. Здравствуйте, господа. Ну, в общем, вот такая у нас вот складывается вся эта ситуация. Я, честно говоря, не знаю, как это дальше будет развиваться. Вот я так понимаю, что мы ждем, чтобы приехал сюда Нетаньяху, чтобы они как-то выяснили все свои проблемы или отношения с Трампом. Возможно, и с Венцем тоже. Возможно. Чтобы каким-то образом, ну, решить вот эти вот все задачи. Как это будет дальше, не ясно. Не ясно. Как на это отреагируют еврейские какие-то круги, за кого они будут голосовать, тоже не ясно. Знаете, очень может быть, что они скажут, что, знаете, что ни те, ни другие, не, как говорится, не нужны. Не знаю. Мне, как говорится, трудно это сказать. Но то, что, понимаете, вот когда я вот сегодня поставил, значит, что вот, так, вот журнал «Нью-Йоркер», да, вот они пишут, значит, Дэвид Кирпатрик. Ну, он такой известный антитрамповский автор. Но вот он пишет, серьезный журнал когда-то был, что «How Biden enabled Israel aggression toward Gaza and Iran». Как Байден дал возможность израильской агрессии против Газы и Ирана. Вы понимаете, на это, ну, то есть, точно, это манипуляция фактами, манипуляция тем, что происходило. Там у него другая статья того же автора говорит, что как глубокое разочарование Израилем Нетаньяху в американских кругах. И третья статья, что как бы Трамп типа зарабатывает миллиарды за счет своих действий и смен настроения, как его семья на этом зарабатывает. То есть я понимаю, откуда весь ветер дует. Но смысл заключается в том, что действительно определенное вот это глубокое разочарование Израилем есть. Ну, конечно, среди демократов оно именно более такое коммунистическое. Среди республиканцев оно именно более палеоконсервативное. Как это будет развиваться дальше, я практически уверен, что ну, те отношения, которые у Израиля были с Америкой, я думаю, что они ну, на выходе. Они оканчиваются. Почему? Потому что американский избиратель не видит в них больше толк. Что бы мы ни объясняли, как бы мы это ни пытались рассказать. Поэтому вот как-то так. При этом я вам скажу так, что вот когда вот ты читаешь вот подобные вот, вот эти заголовки, такие статьи, то ты начинаешь задавать себе вопрос, что, ребят, ну хорошо, допустим, Трамп плох, окей, у него заскоки, закидонов там более чем достаточно. 80 лет. Этот Венц тоже не сильно умный. Хорошо, кто с другой стороны? Что, есть какая-то альтернатива? Есть что-то более или менее вменяемое, что можно было бы обсуждать, тоже нет. Я бы предпочел, конечно, такого, как Рубио. Или, допустим, соединение Рубио с Десантисом. Или Рубио с Ники Хейли, допустим. Ну, с кем-то, что-то такое. То есть более какое-то умное, но решительное республиканское правительство. Потому что то, что мы обсуждаем, что Трамп делает, как бы целый ряд каких-то вещей он делает абсолютно. Ну, то есть, начинание правильное. Но до конца не доведено. Вот я буквально вчера разговаривал с одной своей знакомой. И мы с ней то есть, она вот тоже вот признала, что целый ряд каких-то, не, ну, то есть, вещей, которые администрация не учитывает. То есть, она не ведет пропаганду, она не ведет объяснения какого-то своего курса. То есть, вот, например, не совершенно необходимая реформа образования, что вот именно в каком-то более патриотическом плане, вообще не как-то, речь вообще заглохла. То есть, вот у Трампа, у него, как говорится, у него нету времени. Окей, я все это понимаю прекрасно, но на Трампа и нельзя рассчитывать, он не может быть одновременно в 30 ролях. И делать одновременно столько дел. Значит, Трамп назначает кого-то из своего кабинета, наделяет его какими-то дополнительными полномочиями. И говорит, вот тебе, дорогой, как говорится, иди и делай, проводи реформу, а мы, я ее потом подпишу. Обсудишь со мной ее, когда, вот, как говорится, будет она полностью на мази. Это реформа, допустим, нужна реформа образования, нужно, например, понимаете, эти колледжи, борьбу с этими сумасшедшими в колледжах довести до какого-то... Надо, понимаете, поставить вопрос, почему, например, вот мы цаскаемся с Катаром и никак ни разу не проведем с ними какие-то вот такую серьезную какую-то беседу. Сказать, слушай, ребят, мы с вами готовы дружить и общаться, и мы даже не требуем, чтобы вы общались с Израилем. Мы готовы с вами общаться, мы готовы, мы, в принципе, любим ваши инвестиции, все замечательно. Но перестаньте разлагать нашу молодежь, как говорится, из понимания, что вы проталкиваете какую-то новую исламскую версию демократии. Я понимаю, что вы хотите как лучше, но получается как всегда. Нам не нужна вот эта, нам не нужен этот исламизм в Америке. Почему мы этот разговор с Катаром не ведем, если мы знаем все то, что мы знаем? И вот здесь, вот, понимаете, наша администрация совершенно четко показывает, что какие-то вещи она делать не может или не хочет. Они знают про все это, но они этого не делают. Они знают, что нужна реформа образования, а ее нет. Они знают, что, например, нам нужна какая-то серьезная реформа энергетики. Скажите, что-то по этому поводу делается? Нет. Или делается минимально. Ну вот, подписали вот это строительство, которое еще не началось, нового трубопровода из Канады. Ну, замечательно, понимаете? Это, конечно, не будет тот трубопровод, который планировался раньше, но это будет что-то хотя бы. Окей. Но это будет через 2-3 года, понимаете? Нужен намного... Знаете, если мы будем двигаться такими черепашьими темпами, то... То есть, в принципе, вот я здесь озвучивал, что Трамп должен был бы выйти с таким очень... допустим, каким-то смелым проектом, сказать, знаете, нам нужно порядка 100 ядерных реакторов, которые мы, как говорится, сейчас сделаем все необходимое, возможное, допустим, в правительстве срежем всю красную ленту, быстро утвердим это, поможем даже там с какими-то займами, пусть компании строят это одновременно там в целом ряде штатов. 100 ядерных реакторов, чтобы это было готово, допустим, к 30-му году, там, допустим, к 35-му году, допустим. Это что, невозможно? Возможно. Возможно. Проблема прежде всего, с бюрократией. И вот и пусть попробовали бы, допустим, какие-то демократы вот такой проект не поддержать. Этот проект даст работу, этот проект, как говорит, понимаете, это фактически... Ну, такой республиканский новый курс, как вот был при Рузвельте, но теперь со стороны республиканцев. Начать строительство атомных реакторов, начать, допустим, понимаете, менять какую-то инфраструктуру, это будет супер популярная вещь. Не ту инфраструктуру, как собирался делать Байден, что все деньги разлетелись непонятно куда, на каких-то дармоедов. Не, а по-настоящему. Четко, конкретные, целевые проекты. Вот этот мост надо менять, вот этот туннель надо копать. И так далее, и тому подобное. Вот эту законченную Пенсильванию станцию, и, говорится, все с ней связано между Нью-Джерси и Нью-Йорком. То есть вот такие вещи. Если бы это бы администрация вот предлагала подобное, я думаю, что ее популярность бы резко взлетела. И они бы могли говорить, что смотрите, вот мы, типа, демократы нас обвиняют, что мы там, типа, понимаете, для каких-то миллиардеров и так далее. Вот, пожалуйста, мы создаем рабочие места, фактически рабочие места для американского среднего класса. Как в строительстве, пока это будет строиться, так и в мейтенансе, потом, который это будет обслуживать. Вот так надо работать, понимаете? Так надо работать. И именно вот таким образом можно нагнать себе... то есть, если когда у вас появится вот такая серьезная, смелая инициатива, то тогда это не будет выборы, что, о, давайте выбирайте меня, потому что вот тот, которого вы, вот тот человек, который второй там стоит, он намного хуже, чем я. То есть я плохой, но он еще хуже. Вот этого я не вижу. Не вижу. При всем уважении к Трампу, у него какой-то, вот он, понимаете, у него, он начинал очень-очень в правильном направлении, и оно как будто вот все заглохло где-то посередине. И это не демократы виноваты, господа. У нас есть, и вот опять-таки я со своей знакомой разговариваю, она говорит, вот у нас вся пресса дали. Нет, не вся пресса. У нас полно подкастов. Сейчас, например, вся эта старая пресса, которая раньше была, там ABC, CBS, что они знают, какое значение сейчас имеет? Да минимальное. Нью-Йорк Таймс когда-то имел значение, серьезное. Да, ну сейчас что, оно что-то играет такую же роль? Да нет, конечно. Значит, получается так, вот я, навскидку, знаю где-то порядка 10 изданий на интернете, которые вполне удобоваримы. Вот я не устану рекламировать The Free Press, основанные Барри Вайс, которая ушла из-за антисемитизма скрытого и открытого из Нью-Йорк Таймс. Она была сама относительно либеральным человеком. Основала прекрасное издание The Free Press. Мгновенно раскрутилась за какие-то 3-4 года. Почему? Потому что люди хотят слышать правду, какая бы она ни была. И если бы, например, тоже наш же президент начал бы говорить больше, понимаете, не о том, какой будет замечательный мир, или какие идут прекрасные переговоры, или как он серьезно кого-то разбомбит. А наоборот, сказал бы, понимаете, вот мы не учли то, что они начнут бить по нашим базам, и у нас погибло 3 человека. И мы теперь точно не остановимся, мы теперь точно будем продолжать столько, сколько это потребуется. Почему? Потому что это наш враг, потому что мы сделали... То есть он должен, может совершенно спокойно иметь самый большой микрофон, мегафон в стране, Трамп имеет, в своих руках. Он может мгновенно вот эту аудиторию начать окучивать именно в свою сторону, именно для выборов. Это не делается. А самая главная война на сегодняшний день, скорее всего, это информационная война. Не где пули стреляют, а именно информационная война. Именно поэтому все вот эти вот уроды на Ближнем Востоке пытаются подставить женщин и детей под какие-то бомбы, под пуль, под что угодно. Видите, потому что как живой щит, потому что чем больше погибнет там детей, порвет на куски, тем больше они получат амуниции, понимаете, в разных там этих ООНах. Вот как-то так. Нельзя делать такие... И плюс, конечно же, могут быть разногласия с Израилем, у Америки и с Израилем. Я когда-то очень часто говорил, что Израилю не надо так сильно ставить на Америку. Потому что у Америки свой курс. У Америки очень глобальные интересы по сравнению с Израилем. И Америка будет разговаривать даже с теми, кто с Израилем, понимаете, на одном стуле сидеть не захочет. Мы вынуждены это делать и будем это делать. Почему? Потому что у нас свои интересы. Они очень часто не совпадают с израильскими интересами. Поэтому я прекрасно понимаю, что когда Киссинджер говорил, что прежде всего он госсекретарь, что потом он американец, а потом он только еврей. Я бы ответил точно так же Голды Мейер, даже если считать слева направо. Это не важно. Мы должны думать все-таки о нашей стране. Наша страна – Америка. Поэтому, понимаете, я прекрасно понимаю, как оно должно быть. Но можно совершенно четко проталкивать свои интересы, но не надо объявлять во время пресс-конференции, что вот как Вэн сделал, что Израиль, понимаете, должен хорошо подумать, а плевать ли ему в тот колодец. Ему никто не в колодец не плюется вот в этот в американский. Ну не надо так вот, понимаете, не надо вот так затевать переговоры, ничего не сказав ближайшему союзнику. Ну а теперь ближайший союзник, слушайте, что же вы думаете? Они что будут, вечно ходить в идиотах, что ли? Они там живут, у них это вопрос жизни и смерти. Мы здесь, как говорится, у нас как будто это какая-то очередная в парке прогулка с этим Ираном. Ну, я надеюсь, что так не будет дальше, но тем не менее. Знаете, мы, конечно, когда живем в Америке, мы понять израильские реалии, наверное, никогда не сможем. Никогда. Я даже не претендую на то, что я это понимаю. Я понимаю чисто вот какие-то академические истины по поводу того, что как оно должно было бы быть. Но какие-то детали, какие-то скрытые, какие-то сантименты мы из Америки понять не можем. Вот еще раз я обращаюсь к этому художественному фильму, которого только что я закончил смотреть, 11 серий Фауда. Пятый сезон. Я думаю, что это наиболее... Знаете, он не в том смысле, что он силен каким-то своим замыслом. Там как бы замысел очень-очень простой. Но там они в художественном виде почти 3 серии посвятили воспоминаниям главного героя о событиях 7 октября. Что происходило, что он делал в этот день, куда он попал и как он реагировал и так далее и тому подобное. Вот когда вы посмотрите, вот этот сериал обычно он имеет 8 серий, там, по-моему, или что-то такое, а тут 11. Потому что они дополнительно вот вкрутили внутрь вот эти 3 серии, где как бы главные герои участвуют в ликвидации последствий этого 7 октября. И там гибнут их близкие люди главных героев. И как вот это потом раскручивает каждого из них на месть какую-то. И заканчивается все, понимаете, не каким-то большим хэппи-эндом, что все, как говорится, победили. Хэппи-энд, но заканчивается все на кладбище, где читают кадыш по погибшим. Где главный герой плачет о своем лучшем друге, который погиб, потому что он мстил за свою семью. И он, умирая, говорит, он говорит, не, говорить не могу. Не допусти еще одно 7 октября. Останови их, чтобы не было еще одного 7 октября. Вот ты когда это смотришь, а там они это сделали, вот такое впечатление максимально, как документальный фильм. Вот это для нас будет лучше в понимании, чем смотреть какие-то сводки новостей, там где бомбы какие-то рвут, солдаты какие-то стреляют и так далее. Мы никогда не поймем вот этих вот, этих вот личных моментов. А тут вот это именно они тебе дают эти личные моменты. Вот как оно вот каждому из этих героев, понимаете? Потому что вот он видит этот террорист поворачивается, он говорит, да, я изнасиловал жену твоего лучшего друга. После этого я ее убил, и ее детей мы расстреляли. И после этого он разворачивается и всаживает в нее всю обойму. И правильно, я начинаю хлопать в ладоши. Клянусь вам, я начинал хлопать в ладоши под этот кадр. Потому что вот в этот момент ты начинаешь понимать какие-то вот эти вот, знаете, внутренние вещи, понимаете? Ну, в общем, сериал обязательно посмотрите. Он выйдет в Netflix, будет с английским переводом. Я его смотрел. Он, к сожалению, сейчас только идет на иврите. Я иврит не понимаю, поэтому я его пускал. Там не было даже английских субтитров, я его с русскими субтитрами смотрел. Но этого достаточно, поверьте мне. Там нет такого тяжелого текста, который нужно, понимаете, следить за каждым словом и так далее. Повторяю, сюжет максимально прост. Максимально. То есть предыдущие сюжеты той же Фауды были более сложные по своей структуре, более эмоционально сложные, там было больше закручено. А здесь все просто, они пытаются предотвратить еще один большой террористический акт, понимаете. Вначале они едут за местью, потому что он один едет, бедуин едет мстить за своего сына, который погиб вместе с евреем. А еврей едет, чтобы отомстить за жену, за свою жену, на которую он женился после того, как погиб его боевой товарищ. То есть это жена его боевого товарища, он усыновил его двух детей. И вот ее и двух детей убили. И он едет специально вместе с этим бедуином в Марсель, чтобы найти вот этих вот убийц, которые прекрасно осели во Франции после 7 октября. Открыли рестораны, прекрасно там те торчат. И планируют дальнейшие вот эти вот, понимаете, действия против Израиля. Вот Венсу надо очень посмотреть этот фильм. Я не знаю, поймет ли он так, как понимаю я. Знаете, нужно иметь вот эти еврейские гены, понимаете, с этой вот 3000-летней историей, понимаете, гонений и проблем, которые каждый из нас, даже если не хочет понимать, начинает понимать вот чисто на подкорке где-то. Наверное, Венс это никогда не поймет. Ну, так или иначе. Но посмотреть ему фильм я бы порекомендовал. Я думаю, он поумнеет от этого. Потому что вот когда ты видишь эти переживания, видишь эту кровь, видишь, понимаете, как кидают гранату в спрятавшихся детей, или как их расстреливают на диване, понимаешь, то ты, ну, это, знаете, это как, вот как снафф-фильм, то есть никогда не видел его и не хочу смотреть. Знаете, когда вот есть какие-то идиоты, которые заказывают настоящее убийство где-то, в каких-то третьих странах, и снимают, а потом сидят и получают от этого удовольствие. Как кого-то действительно убивают, режут на куски и так далее. Вот примерно вот такое вот с чем-то, вот этот вот фильм. Там даже идет вот подстрочник такой в начале, что, как говорится, события вот этих серий могут вызвать глубочайшую какую-то травму вот, психологическую. Поэтому не смотрите. А я считаю, что посмотреть надо всем. Окей, сделаем перерыв и продолжим.
10: Внимание, Большой Нью-Йорк. В эфире Дэвид Зон Радио.
11: Дэвид Зон Радио.
10: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими субкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
11: Дэвидсон Радио.
10: 620 АМ. Настройтесь.
2: Варикоз не заметить нельзя. Он напомнит о себе зудом, тяжестью и усталостью в ногах в конце дня, отеками, судорогами и еще многими неудобствами. Затягивать с лечением не стоит. Время обратиться за помощью к лучшим.
3: Синай Диагностикс под руководством доктора Вадима Колесникова и прекрасная команда специалистов по всем сосудистым проблемам помогут вам вернуть радость движения. Синай Диагностикс здесь используют все медицинские технологии 21 века. 718-615-4100.
4: Любая боль должна быть компенсирована теми, кто ее причинил. Нет недосягаемых, нет неприкасаемых. Травма – это боль, шок и десятки вопросов. Кто заплатит за лечение? Где взять деньги, чтобы продержаться? Как не лишиться бенефитов? У вас вопрос, у нас ответ. У вас проблема, у нас решение. Я, адвокат Юрий Прахин и моя команда врачей и адвокатов добьемся максимальной компенсации за ваши травмы в доме, на улице или на работе. И доведем любое ваше дело до победного конца.
12: 718-946-50-99. 718-946-50-99.
6: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
7: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
13: Коже необходимо витаминное восстановление. Компания Nature Pure разработала систему «Черная смородина». Без потребления алкоголя, без поедания паундов красного винограда с угрозой диабета вы получаете через кожу максимальное количество вещества ресвератрол, сохраняющего молодость и продлевающего вашу жизнь. Каждое применение системы «Черная смородина» равноценно потреблению 10 бокалов красного вина. Обычная стоимость витаминной косметической системы «Черная смородина» – $317. Только ограниченное время. Вы сможете приобрести ее всего за $190 плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Тестирование системы «Черная смородина» показало уменьшение количества морщин и их глубины, увеличение увлажненности на 65%, мгновенный освежающий эффект и снижение поверхностной температуры, уменьшение отечностей и темных кругов. Звоните, чтобы заказать великолепную систему «Черная смородина» по абсолютно доступной цене. 888-765-8752.

0: четверки 3 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Человеческий мозг формировался для жизни в небольшом племени, а не для бесконечной ленты соцсетей и ежедневного поликризиса. Ученые из Сингапура объяснили, почему это несоответствие порождает эпидемию тревоги и выгорания. Суть гипотезы проста. Человеческий мозг формировался сотни тысяч лет в условиях небольших групп, где угрозы были физическими и хорошо различимыми, а конкуренция не выходила за пределы знакомого окружения. За последние 200 лет среда изменилась кардинально, мозг остался прежним. Ученые называют это явление гипотезой социального эволюционного несоответствия и конкуренции. Главный триггер – социальное сравнение. До появления интернета человек сравнивал себя с несколькими десятками знакомых. Сегодня он непрерывно меряется успехом с тысячами людей в соцсетях, включая знаменитостей и незнакомцев. Мозг воспринимает это как угрозу статусу и реагирует хроническим стрессом. Одновременно действует поликризис, одновременное действие климатических, экономических потрясений и стремительного распространения искусственного интеллекта, и петли обратной связи замыкаются. Тревога порождает выгорание, выгорание – экономическую стагнацию, тат – новую тревогу. Авторы не призывают отказаться от технологий. Их главный практический вывод – нужно проектировать города и цифровые платформы так, чтобы они снижали чувство конкуренции, а не усиливали его. Больше зеленых пространств – меньше метрик сравнения. Следующий шаг – полевые эксперименты, которые позволят измерить, насколько среда реально влияет на психологическое благополучие людей. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сможем сохранить Davidson Radio. Вниманию новых подписчиков! Телеканал RTN проводит акцию «Бесплатное вещание». Подробности по телефону 718-215-0967. Акция телеканала RTN «Бесплатное вещание» только для новых подписчиков. 718-215-0967.
1: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
3: Плохое зрение – это уже не проблема. Достаточно посетить центр зрения Vision Palace. Это именно то место, куда следует спешить, если у вас слезятся глаза, если изображение искажается, размывается, двоится, глаза быстро утомляются, головная боль донимает и необходимо прищуриваться, чтобы рассмотреть какой-нибудь предмет получше. Vision Palace – это медико-офтальмологический центр, в котором совмещены офтальмологическая клиника и современная оптика. Подобное совмещение позволяет уделять вопросам, связанным с заболеванием глаз и нарушением зрения у взрослых и детей, особое внимание. Глазные врачи проверят остроту зрения, проведут подбор очков, контактных линз. А главное, придя сюда, вам не понадобится уже дополнительно тратить время на посещение глазного врача. Взаимодействие врача и пациента – основа точного диагноза, который вам и поставит Vision Palace. Врачи принимают здесь 7 дней в неделю. Vision Palace находится по адресу 1723 Avenue в Бруклине. Это на углу East 18th Street. Звоните 718-998-8400. 718-998-8400. 00.
4: Если вам за 60 и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все, и опытные специалисты, и необходимое оборудование. 718-338-66-55.
5: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
6: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
7: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
8: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
9: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
10: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
11: Мой адвокат.
12: Мой адвокат.
10: адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт.
13: Мудрость. Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий открыл собственную фабрику по изготовлению и установке памятников. Новейшее оборудование, гарантия качества, доступные цены. Мастерская в Бруклине.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
17: Новости.
18: Аналитические передачи.
17: Репортажи мнения экспертов.
18: И прямые включения из горячих точек со всего света.
17: Все это RTN.
18: Мы продолжаем работать, чтобы вы получали только точную и проверенную информацию.
17: Смотрите нас в кабельных сетях и в пакете RTN Platinum.
18: Телефон отдела обслуживания 1-800-222-27-86. 1-800-222-27-86.
17: RTN. Смотрите лучше.

0: радио.
1: Мы любим Нью-Йорк.
2: Вы слушаете программу «Американский взгляд» Александра Флинта.
3: Здравствуйте, господа. Ну вот несколько хороших новостей я вам скажу. Во-первых, в Нью-Джерси фактически легализована продажа полуавтоматического оружия. То есть третий апелляционный суд федеральный в решении 10 против 5 признал, что запрет Нью-Джерси не является антиконституционным, и что вторая поправка должна, как говорится, распространяться и на Нью-Джерси. То есть у нас сейчас начнут продавать AR-15, вот эту знаменитую ревентовку, которая идет от $500 до $2000. И это, конечно, очень большое серьезное решение. То есть, вот, казалось бы, штат синий относительно, ну, или голубой. И тем не менее. Понимаете? Поэтому не все так плохо одновременно. Ну вот, но другая плохая новость, например, вот что вот в Техасе, например, вот я опубликовал новости на эту тему, что, появилась в районе Далласа, в районе Остина появилась огромная исламская община, которая продолжает увеличиваться и строит новые дома, мечети и так далее, и так далее. Это вроде бы Техас, да, вот мы говорили про голубые штаты, про синий, про Миннесоту и так далее и тому подобное. А теперь мы говорим про Техас. Где же вот эти знаменитые техасские крутые мужики? А, вот в этом вот вся все дело. Так вот, вот я опять-таки вот со своей знакомой вчера, которая разговаривала, я говорю, у меня такое впечатление, что республиканская партия, даже если понимает, у них нет ни на что яиц. Они не хотят делать то, что надо делать. Они не готовы ни на одно серьезное радикальное решение. Потому что все боятся выборов. Все боятся проиграть. А вы будете все время проигрывать, если вы будете показывать, что вы безяйцевые импотенты. Ну неужели не ясно? И так они будут проигрывать, пока, понимаете, целые вот эти общины не станут гражданами, худо-бедно за 20 там ближайшие лет, и все. И они будут влиять на все выборы, которые проходят. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас.
4: Алло, Александр?
3: Да.
4: Добрый день, это Наум.
3: Добрый.
4: Ну, я хочу, в первую очередь, насчет Венца, я хочу сказать. Что-то я не слышал от Венца никогда никаких нареканий в сторону катарских денег. И как они влияют.
3: Я тоже не слышал, Наум, я с вами, Вен, я тоже не слышал.
4: Да, что-то оно
3: они, такое ощущение, сказать, что они слепые на один глаз стали внезапно.
4: Да, это один момент. Второй момент, Александр. Вы сказали, что вы не можете думать так, как думают израильтяне. И в первую очередь вы израильтяне, а американец вообще... Вы понимаете, вы можете думать, как вы хотите, что вы в первую очередь американец, а потом вы еврей. Александр, вам всегда напомнят все антисемиты.
3: Это я знаю, понимаю. Это
4: в первую очередь... Вы евреи. Я аплодирую. Вы когда-нибудь были в Израиле, Александр?
3: Да.
4: Были? Вот когда вы прилетели в Израиль и вот спустили самолета и стали ногами на израильскую землю, вас ничего за живое не задело?
3: Нет.
4: Не задело. Ну, значит, вы американец, а не еврей. Да. А я прожил в Израиле, поэтому как бы у меня к этому другое отношение. Но, я аплодирую тем молодым людям, которые вот под этим программам летят бесплатно в Израиль, там проводят...
3: Вот моя дочь собиралась, началась война и так далее, она не полетела. Да.
4: Я аплодирую тем молодым людям, которые, прилетевшие в Израиль, решают там остаться, идут в армию, они начинают понимать, что американцы... Молодые люди, 18-20 лет, они начинают понимать, что в первую очередь они евреи, а не американцы. И им всегда напомнят, и сегодня, завтра, послезавтра, им всегда напомнят окружающие нас антисемиты, что в первую очередь мы евреи, а не американцы.
3: Я, и вот когда... Я, да. Я понимаете? С вами согласен. Я с вами согласен. Но я, когда я говорю по поводу, вот, привожу Киссинджер и так далее, то есть речь идет прежде всего вот о чем, что интересы Израиля и Америки, если вы все-таки думаете об американской стороне и так далее, никогда абсолютно одинаковыми быть не могут.
4: Это поэтому я прекрасно понимаю.
3: Вот, я говорил именно об этом. Понимаете?
4: Да, но есть разница между американцами неевреями и американцами евреями.
3: Разумеется.
4: И американцы евреи должны думать иначе. Должны думать иначе. Все мусульмане, приехавшие в Америку, они в первую очередь думают, что они мусульмане, а не американцы.
3: Они не стесняются. Да, они не стесняются. Это вы правы, да.
4: А мы стесняемся.
3: Они не стесняются. Мы стесняемся, да.
4: Ну вот. От этого
3: спасибо,
4: и
3: спасибо нам. Да. Понимаете, я еще раз повторяю, когда я говорю то, что вот я понимаю, что сказал Никсон. То есть мы, живя в Америке, являясь евреями, мы не можем все время думать в израильском ключе. Это невозможно. Мы можем думать в американском ключе. Но если так начать задумываться, то американские и израильские интересы, в принципе, совпадают, ну, наверное, больше, чем с любой другой страной. Другой вопрос, что мы здесь так находимся далеко от всех этих конфликтов там, что мы не можем чисто ментально понять то, что понимают какие-то люди, вот в той же, допустим, понимаете, даже в этом фильме, вот человек там, один из актеров пошел в армию, когда произошел, его поэтому вот в этом сериале не снимали практически, потому что он еще проходит лечение от ранений. Но он пришел вот в последнем, вот в серии, буквально вот там называется cameo appearance, то есть он пришел буквально вот на это кладбище, чем заканчивается вот этот фильм, он пришел вместе постоять со всеми остальными актерами и так далее. Потому что это уже был, ну, уже не художественный, а документальный фильм. Если оно вот эта сцена вас не взяла за душу, когда они читают кадыш, то, значит, тогда вы точно вообще не еврей. Хотя, прежде всего, мы действительно американцы. Добрый день, вы в эфире.
0: Александр, добрый день.
3: Добрый день.
0: Алло. Да, добрый день.
3: Конечно, да, да, да,
0: с уходом Линдси Грэхэм сейчас очень много поменяется. Посмотрите, Венс, он против Израиля. Почему? Потому что он, видно, будет балансироваться в президенты. Это все зависит от электората. Посмотрите, Европа уже это делает, все политики, все главные президенты, все остальные. Антисемитизм не потому, что они евреев не любят, а потому что это электорат. Электорат, который не будет...
3: Можно стало обратно.
0: А?
3: Да. Да, да.
0: Понимаете, и вот это такая же самая история у нас здесь. Если Покахонтас, вот эта вот Элизабет Уоррен, она уже голоса свои отдала за джихадиста этого с Мичигана против Шумера. И так оно идет, одно за другим, одно за другим. И мы, это перед нами, перед нашими глазами это все происходит. Вот и все.
3: Да.
0: Понимаете? Да, вот, ну,
3: есть. Ну, может быть, я, знаете, я скажу такую вещь, может быть, даже это и на пользу, потому что мы настолько долго в Америке. И наши дети
0: на какую
3: тоже.
0: Пользу, Александр?
3: Послушайте. Мы настолько долго жили и думали, что это невозможно, что мы можем расслабиться, что мы можем перестать, понимаете, забыть, что мы евреи, перестать учиться так, как мы учились в Советском Союзе и так далее. Вот сейчас, когда это заново, поверьте мне, начнут учиться заново на Нобелевскую премию.
0: Так это же,
3: потому что для нее
0: пройдет 50 лет, 70 лет.
3: Ну, значит, пройдет столько, сколько надо, столько пройдет, понимаете? Но я думаю, что сейчас вот как раз, когда дети внезапно столкнутся, что появился антисемитизм, их не берут на работу на какую-то, потому что возьмут какого-то араба вместо них.
0: Вполне возможно.
3: Спасибо. Вот в этот момент они начнут понимать то, что понимал я когда-то. Когда мне мой папа говорил, Саша, он говорит, если ты хочешь быть наравне там с каким-нибудь Иваном Ивановым, ты должен знать не на 5, а на 10. Мою маму, это была знаменитая история в нашей семье. В 5 классе вызвали в школу, понимаете, моя ученица по истории. Жаловаться на меня. Это можно какую-то далее. И, значит, и приходит моя мама. И эта ученица по истории, как ее звали, Вера Андреевна, по-моему, что-то такое. Она и начинает, типа, вот у вас такой умный мальчик, он знает мифы Древней Греции, Весе наизусть, он всю программу выучил вперед, он вообще сейчас уже идет, знает это, шестой класс, а он в 5-м, и ля-ля-ля, и то, и ся, и учить его, в принципе, не надо, он может прямо сразу туда идти. И моя мама это сидит, и сидит, и он говорит, ну хорошо, почему же у него тройка, что же вы меня вызвали? Слишком много знает. На полном серьезе, это не шутка. Слишком много знает. Но к чему я это говорю? Я не пытаюсь, как говорится, сказать, какой я умный. Это говорит о другом. Это говорит о том, что для того, чтобы не получить вот эту тройку, я, наверное, должен был еще больше знать. Я должен был знать так много, чтобы она даже не могла попробовать мне поставить эту тройку. Ну, потом у нас появилась другая историчка, понимаете, которая была жуткой сталинисткой, но при этом она со мной спорить просто не могла. Она мне ставила 5. На полном серьезе. Она мне ставила 5, потому что я выходил там, понимаете, к доске, и с такой горой материала, это где-то уже 87-88 год, что говорить про то, что я не подготовлен, или там, понимаете, мне начинать там, понимаете, рассказывать про советскую власть, уже было очень сложно. Появились все материалы, вот отдали, понимаете, надо отдать должное Горбачеву, что тогда, понимаете, появилось, вот выбросили все, что было раньше под замком, под запретом, про Сталина, про коммунизм, про НЭП, про 10-й съезд, про то, как все это происходило. Короче, это интереснейшее время было в этом отношении. Знаете, а сейчас вот эти вот дети, которые у нас дали, во-первых, они поймут, что такое антисемитизм, они поймут, от чего мы уехали, раз. Во-вторых, они поймут, что такое левые, два, потому что когда их начнут стабильно обходить на приеме, на работу или в приеме в какие-то учебные заведения и так далее, потому что принимают туда по диверсификации какую-то черную мадам, которая не знает ни хрена, ни о чем, никак, ни где, просто потому что она черная. Вот тогда они начнут думать, вот тогда они начнут учиться так, чтобы, понимаете, чтобы знать на 10. Вот я вам сегодня интересную вещь расскажу, чтобы, понимаете, чтобы вы не сильно думали по поводу левых. Вот этот знаменитый урод из Никарагу, про которого я слышу последние 47 лет, Даниэл Ортега. Знаете, почему я хорошо слышу про него? Потому что в моем классе, когда-то в английской школе, училась такая Наташа Серикова. Наташа Серикова это была... Дочка Александра Серикова, это был главный корреспондент ТАСС в Никарагуа. Поэтому мы про это Никарагуа, про несчастных никарагуанских детей, которые, понимаете, страдают от голода из-за американских империалистов, я слышал, понимаете, из первых рук. Потому что она все время ездила туда, в Никарагуа, ее мать вообще спокойно говорила на испанском, и так далее, как они все время вели политинформацию, рассказывали, как они несчастные страдают, какой прекрасный из Даниэля Ортега. Поэтому вот это имя у меня, понимаете, в голову забито. И вот этот Даниэль Ортега, ему 80 лет, тому козлу старому, он сегодня объявил, что больше в стране выборы происходить не будут, не нужны выборы в стране. Он у власти. Вот выборов больше не будет. Там какой-то момент было просветление, начали происходить выборы. Ортегу не выбрали, вот сейчас он вернулся обратно. Ну вот. Вот он есть обратно. Это для тех, кто, понимаете, вот хочет... Вот на этом примере надо детям нашим всем рассказывать. Видите, вот как работает коммунизм. Знаете, вначале они начинают... Любой вот разговор, который ведут демократы... Люди же умрут от ваших действий. Вот это постоянно я слышу. Люди пострадают. А дети, а

0: Слушаю вас.
1: Алло, алло, Александр.
0: Да,
1: это
0: да,
1: опять
0: да, да.
1: Это опять Наум Хачевский.
0: Вы потерялись, Наум, перезвоните. Знаете, если лягушку кинуть в воду, которая вот уже кипит, она из нее выпрыгнет. Ну, во всяком случае, есть такой шанс. А если ее долго там греть, она там сварится. Вот это то, что с нами делают. Вот это то, что с нами делают вот эти самые левые. Эти самые исламисты. Вот сейчас исламисты с левыми слились в одно большое целое. Добрый день, вы в эфире. Наум, вас что-то разъединяет. Я поднимаю трубку, вас разъединяет. Поэтому начинается все с самого малого. Вот когда в 2020 году произошли вот эти все эти перемены и убили этого Флойда, понимаете, началось с того, что знаете, давайте закроем фильм или снабдим дополнительными надписями фильм «Унесенный ветром». Ну как, там же черные показаны в каком-то идиотском состоянии какой-то прислугой. Ну, начали с фильма. Добрый день, вы в эфире. Слушаю вас. Потом это дошло до классика американской литературы Марка Твена. Ну как же, нельзя же читать «Гекльберри Финн». Там опять-таки черный вот этот герой показан каким-то простаком-дураком. Марк Твена срочно надо перестать читать. Вы понимаете, он токсичен для детей. Марк Твен, с которым мы читали в 10-летнем возрасте. Том Сойер, «Гекльберри Финн». Потом другие авторы. Этого, как же этого, Драйзера сказали, что надо перестать читать. Потом этого, боже мой, забыл, ну, неважно. Потом, понимаете, какая-то идиотка, понимаете, черная, с высокой, понимаете, трибуны начала доказывать, что музыка Бетховена – это ода белого человека. И пошло, и поехало, и пошло, и поехало дальше, и дальше, и дальше, и дальше. И вначале они не заберут эти книги, конечно, с полки в магазине. Это Марк Твен останется на полке. Но когда-то дойдет и до него. Они начинают, повторяю, давайте вот снабдим совершенно невинной надписью или каким-то предисловием фильм «Унесенный ветром», чтобы они не воспринимали, что это фильм вот такой, как он есть. Давайте просто несчастные нежные души, чтобы не были обижены, не было травмы. Напишем специальное предисловие. Потом это закончится тем, что предисловие не поможет. Опять какая-нибудь черная мадам или целая группа скажет, что понимаете, что они на всю смерть, на всю жизнь обижены смертельно после этого просмотра. И все. И фильм исчезнет как таковой. Все исчезнет как таковое. Вот смотрите, они уже проболтались, понимаете, в Нью-Йорке то, что нужно забирать средства производства в государственные руки. Уже проболтались, я думаю, что а как может один человек, вот Маск в частности, их больше всего раздражает, владеть триллионом долларов? Он же должен быть жуликом автоматически, эксплуататором. Мы знаем, как начинал Маск, мы знаем, что он гениальный парень. Организатор, инженер, неважно, заработал. Но его хотят обидеть врагом народа. И нам это продают, вы понимаете, чтобы понять, что вот он, вот, понимаете, незаконно имеет триллион долларов. Я сразу хочу сказать такую вещь. Наша система налогообложения, конечно, я считаю, не работает нормально. Потому что если есть ситуация, что когда обычный человек среднего класса, работая на обычной работе, допустим, приносит, допустим, ну возьмем там с потолка 200 тысяч, и у него забирают треть денег в налоги, то, конечно, его это очень сильно подкашивает, потому что получается, что он там теряет больше 60 тысяч. Ну, допустим. Потом берем миллиардера какого-то, который тоже зарабатывает огромные миллиарды или там миллионы, дай ему бог здоровья, никаких проблем у меня с этим нет. Но он начинает вкладывать туда, вкладывать сюда, и получается в конечном счете, в пересчете, вот как это Ромни как бы показывал, он говорит, что всех налогов он платит меньше 12%. Вот в конце.

0: То есть средний класс уже платит 30-33%, может быть, даже 36%, а он платит 12% и меньше. Вот это не есть правильно. Либо эти налоги должны быть у всех совершенно одинаковые, должен быть совершенно вот единый какой-то этот уровень. Наша налоговая система несовершенна. Или мы должны иметь одинаковые налоги, но, допустим, ввести налог на стоимость. Допустим, всех срезать единый налог 20%. Все платят одинаково. Никаких больше, никаких вычетов, никаких лазеек, ничего. Все. И создали после этого, сделали дополнительный налог на стоимость, допустим, еще 18%. Вот тогда это будет проще и считать, и, как говорится, и работать оно будет проще. Но если мы так не делаем, мы, конечно же, должны как-то учесть, что люди, которые имеют серьезные деньги, вкладывают дальнейшие инвестиции и так далее, в конечном счете они платят намного меньше, чем платит средний класс. Больше всего отдувается средний класс. Вот это не есть правильно. Вот с этим надо работать, это я согласен. Но я не, но боже упаси, чтобы мы говорили о том, что давайте обанкротим какого-то там вот этого Маска или Цукерберга, или да кого угодно. Почему? Потому что как не имеет права один человек столько денег иметь? Вот тут это все, это мгновенно мы начинаем скатываться вот в ту самую коммунистическую дыру. И когда нам говорят, что это демократические социалисты, они не демократические социалисты. Вам кажется, что вот эти вот все вот эти вот дамы и сумасшедшие, которые идут со стороны вот сейчас вот, что они напоминают Франсуа Миттерана? Мне лично нет. Франсуа Миттеран вот когда-то в 80-м году был социалистом. Вот он был натуральным социалистом, которого я вот понимаю как социалиста. Как бы очень умеренный такой социал-демократ, который, понимаете, ну как бы частную собственность не трогает, но делает много государственных каких-то проектов, там огромную библиотеку строит, огромный музей в Париже открывают, там, я не знаю, Лувр перестраивают и так далее. Много каких-то массовых таких государственных проектов. Вот наши демократы напоминают это? Нет, боже упаси. Они именно напоминают коммунистов с их заскоками, с их лозунгами. Это уже не социализм. А еще это и сопровождается тем, что в страну они напускают массовое количество иммигрантов, в том числе и мусульман, и из Латинской Америки, не думая о том, что, а что дальше будет. Не думая. Потому что их первыми вздернут на веревке когда-нибудь. Революция поджирает своих детей. Было бы, есть и будет. Всегда так работало. Ну, в общем, спасибо, что были сегодня со мной. Всего доброго. До свидания.
1: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио. Дэвидсон Радио. Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими СОПКОРами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте. Дэвидсон Радио. 620 AM. Настройтесь.
2: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Эксперты разгадали механизмы микроглии при болезни Альцгеймера. Исследователи из группы изучения нейродегенеративных заболеваний установили, что ключевым виновником нарушений глубокого сна при болезни Альцгеймера являются гиперактивные микроглиальные клетки, собственная иммунная система мозга. Ранее считалось, что фазы сна нарушаются исключительно из-за механического накопления амилоидных бляшек. Однако ученые доказали, что амилоиды провоцируют воспалительный ответ микроглии, который блокирует работу гиппокампа в фазе медленного сна. Блокировка конкретных воспалительных рецепторов микроглии позволяет вернуть пациентам глубокий восстановительный сон и существенно замедлить потерю памяти.
2: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.

0: День добрый, уважаемые дамы и господа. Я, Геннадий Кацов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. Заявление президента Трампа о том, что он не допустил вступления Турции в войну на стороне Ирана, касалось планировавшейся операции с участием вооруженных курдских формирований. Вице-президент Джей Ди Венс обвинил отдельных членов правительства Израиля в стремлении повлиять на американское общественное мнение, чтобы затянуть войну с Ираном. Социалистическое движение внутри Демократической партии, сосредоточенное на расовой политике и ненависти к богатым, это движение богатых белых демократов. Мы подробно в нашей программе на этой теме остановимся. Расследуются действия Габриэля Переса, который, как утверждается, заработал почти 100 тысяч долларов, пользуясь инсайдерской информации, которой он имел доступ как оператор телесуфлера в Белом доме. Впервые передано управление модифицированным истребителем F-16 системе искусственного интеллекта во время испытательного полета. Компания Apple обошла разработчика графических процессоров NVIDIA, по капитализации стала самой дорогой публичной компанией в мире. Google отстает от первоначального графика выпуска Gemini 3.5 Pro, своей наиболее мощной флагманской модели искусственного интеллекта. На фоне роста антисемитизма в религиозных еврейских общинах США заметно усилился интерес к владению и ношению огнестрельного оружия. Звезда вышедшего на экраны фильма Кристофера Нолана «Одиссея» Эллиот Пейдж заявил, что гендер – это устаревший миф, я его цитирую, отношения между мужчиной и женщиной – абсурд, потому что животные – квир. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. Заявление президента Дональда Трампа о том, что он не допустил вступления Турции в войну на стороне Ирана, касалось планировавшейся операции с участием вооруженных курдских формирований. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на двух высокопоставленных источников в Иерусалиме. По их данным, курдские силы должны были войти в Иран и принять участие в попытке свержения режима. Израиль планировал обеспечить наступавшим прикрытие с воздуха. И Турция выступила против операции, также предупредила, что в случае вторжения курдов может оказать воздушную поддержку властям Ирана. После вмешательства президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана план не получил зеленый свет от Соединенных Штатов. Ранее Трамп заявлял, что Турция могла присоединиться к войне на стороне Ирана, поскольку Эрдоган, как он сказал, не является большим поклонником Израиля. Однако по просьбе американского президента Турция осталась вне конфликта. Вице-президент Джей Ди Венс обвинил отдельных членов израильского правительства в стремлении повлиять на американское общественное мнение, чтобы затянуть войну с Ираном. В опубликованном на прошлой неделе в среду интервью популярному консервативному подкастеру Джо Рогану Венс сказал, что некоторым израильским политикам он доверяет, но другие, как он отметил, манипулируют и пытаются изменить американское общественное мнение, чтобы война продолжалась бессрочно. «Я определенно считаю, — сказал Венс, что мы видели крайне хорошо профинансированную, очень малозаметную кампанию с целью пустить под откос переговоры и сорвать сделку, подчеркнул вице-президент. По словам Венса, есть точные доказательства того, что некоторые израильские лидеры ненавидят сделку президента Дональда Трампа с Ираном. Правительство Израиля пока не комментировало заявление Венса. Напомню, в июне США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. Он включал значительные уступки со стороны Соединенных Штатов, разблокирование Ормузского пролива и переговоры об окончательном урегулировании. Израиль не был стороной меморандума, хотя участвовал в войне с Ираном на стороне США. На него накладывалось обязательство прекратить боевые действия против движения Хизбалла в Ливане. Последние дни хрупкое перемирие фактически перестало соблюдаться. Иран вновь заявил о закрытии пролива, а Соединенные Штаты Америки наносили и продолжают наносить удары по иранской территории. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит, комментируя высказывание вице-президента, сказала: «Думаю, что президент согласится, что да, иностранные государства пытаются переубедить американское общественное мнение». Конец цитаты. Венс, активно участвовавший в переговорах с Ираном, уже не в первый раз критикует Израиль. В июне в ответ на критику перемирия с Ираном со стороны израильских политиков Венс заметил, что им не стоит, как он сказал, нападать на единственного мощного союзника, который у них остался в мире.
1: Война с Ираном в американском обществе непопулярна и ударила по рейтингам поддержки президента Трампа. Безоговорочная поддержка Израиля также остается в прошлом. Сначала война в Газе, а затем война с Ираном настроили против еврейского государства американцев как в левой, так и в правой частях политического спектра, о чем мы неоднократно в нашей программе говорили. Особенно этот сдвиг заметен Демократической партии, где целый ряд кандидатов, выступавших в поддержку Израиля и поддержанных американо-израильским комитетом по общественным связям AIPAC, в этом году проиграли праймериз критикам правительства Бенямина Нетаньяху. В среду Палата представителей рассмотрела резолюцию, предусматривавшую сокращение помощи Израилю на миллиарды долларов. Слава богу, резолюция не прошла, но за нее проголосовали 104 конгрессмена против 314. И из 104 сторонников резолюции 103 голоса дали демократы, при этом 98 демократов голосовали против этой резолюции антиизраильской. Социалистическое движение внутри Демократической партии, сосредоточенное на расовой политике и ненависти к богатым, это движение богатых белых демократов, что, как продолжают показывать опрос за опросом, подтверждается снова и снова. Последним подтверждением этого стал опрос Detroit News Клен Гарриф по праймериз Демократической партии на выборах в Сенат США в Мичигане. Абдул Эль Саед, кандидат социалистического и исламистского крыла партии, которого Берни Сандерс из Вермонта, конгрессвумен Алессандрия Окасио-Кортес из Нью-Йорка и конгрессвумен Рашида Тлаиб из Мичигана поддерживают. Но конгрессвумен Хейли Стивенс представляет более традиционное партийное крыло и пользуется поддержкой лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера. Согласно опросу, Стивенс лидирует с результатом 48% против 41%. Однако, гораздо интереснее разбивка результатов опроса. Стивенс, белая, как мичиганский снег, отмечает одно из изданий, буквально разгромила Эль Саеда среди чернокожих избирателей демократов. 67 против 20%. Она также опережает его на 22 процентных пункта среди избирателей без высшего образования. Эль Саед, представляющий движение, одержимое вопросами расы и ненавистью к состоятельным людям, то, что называется прогрессивисты в Демократической партии. Эль Саед, напротив, лидирует среди выпускников колледжей плюс 7 и среди белых избирателей плюс 12. Социальной базой социалистического движения являются не рабочий класс и не коалиция меньшинств, а именно богатые белые демократы. Это касается не только Эль Саеда. В штате Мэн бывший кандидат демократов в Сенат Грэм Платнер строил свою кампанию вокруг своего, теперь уже мы знаем, фальшивого образа представителя рабочего класса. Однако этот социалист уступал сенатору-республиканцу Сьюзен Коллинз среди избирателей без высшего образования на 21 процентный пункт. При этом Платнер пользовался большой поддержкой среди белых выпускников колледжей, чем среди представителей меньшинств, большей поддержкой. На выборах мэра Нью-Йорка 2025 года социалист, марксист Захран Мамдани показал лучшие результаты среди более образованных избирателей, тогда как среди тех, кто не окончил школу или не учится в колледже, он проиграл. Та же закономерность наблюдалась и по уровню доходов. Чем богаче были избиратели, тем лучше выступал Мамдани, тогда как среди наименее обеспеченной группы он потерпел поражение. Мамдани также получил более высокую поддержку среди белых избирателей с высшим образованием, чем среди чернокожих избирателей без высшего образования. Если добавить к этому тот факт, что Платнер, Эль Саед и Мамдани сами происходят из обеспеченных семей, становится невозможно отрицать. Социалистическое движение США, набирающее силу внутри Демократической партии, состоит из состоятельной элиты и опирается на богатых белых демократов. Все разговоры против богатых или о бедствии белого институционального расизма – лишь игра на публику, тогда как богатые белые демократы избирают своих столь же богатых представителей, чтобы те защищали их собственные интересы. Эль Саеды этого мира могут сколько угодно утверждать, что представляют коалицию рабочего класса, но результаты опросов явно показывают, что на самом месте представляет, кто на самом деле и кого на самом деле представляет их движение. Регулятор и платформа прогнозирования Калши в США расследует действия Габриэля Переса, который, как утверждается, заработал почти $100,000, пользуясь инсайдерской информацией, которой он имел доступ как оператор телесуфлера в Белом доме. Перес работал в Белом доме с 2016 года. Утверждается, что он делал ставки на то, что в выступлениях президента Дональда Трампа прозвучат определенные слова. Эти ставки он делал на популярной в США платформе прогнозирования Калши. Пользователи сервиса могут делать ставки на то, что произойдут определенные события. Компания заявила о действиях Переса регулятору Комиссии по торговле товарными фьючерсами CFTC. Как сообщается, счет Переса в Калши был заморожен, и забрать свой выигрыш он не успел. Там было $90,000. В компании сообщили, что в марте ее аналитики заметили необычные ставки на рынках упоминаний, так называемого, это контракты, по которым пользователи предсказывают, что оратор использует определенные слова, например, названия стран, экономические термины или предвыборные лозунги. Цитирую слова политических лидеров, таких как президенты или председатели Федеральной резервной системы, вызывают движение на рынках валют, нефтяных фьючерсов и на фондовых рынках на миллиарды долларов, указали в Калши. Заметив необычные ставки, компания проверила профиль пользователя и обнаружила, что он является федеральным служащим с доступом к телесуфлерам. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левит сообщила, что президенту известно об этом сотруднике. Он отправлен в неоплачиваемый отпуск и больше не будет работать в Белом доме. Первая из этой истории сообщила ABC на прошлой неделе. Позже детали подтвердил CBS. По словам источников телеканалов, Перес в полной мере сотрудничает с CFTC. Когда СМИ обратились к регулятору, там сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть факт расследования. По информации ABC, Федеральная прокуратура в Манхэттене отказалась открывать уголовное дело против Переса. Военно-воздушные силы США и Агентство перспективных оборонных разработок DARPA, D-A-R-P-A, впервые передали управление модифицированным истребителем F-16 системе искусственного интеллекта во время испытательного полета. Испытание состоялось на авиабазе Эглин во Флориде в рамках программы Venom. Самолет был оснащен специальным комплектом аппаратного и программного обеспечения, позволяющим искусственному интеллекту взаимодействовать с органами управления и бортовыми системами F-16 без изменения основного программного обеспечения истребителя. Пилот находился в кабине и мог одним переключателем вернуть самолет под свое управление. Модифицированные F-16 начали летние испытания в июне. На первом этапе специалисты проверяли безопасность и работоспособность установленного оборудования, а в июле система искусственного интеллекта впервые успешно получила управление самолетом в воздухе. Программа Venom предназначена для испытания различных алгоритмов автономного управления в реальных полетах. В дальнейшем разработчики намерены проверять способность искусственного интеллекта действовать в сложных сценариях воздушного боя, в том числе за пределами визуальной видимости, и взаимодействовать с группами пилотируемых и беспилотных самолетов. В DARPA подчеркивают, что речь пока идет об испытательной платформе, а не о полностью автономном боевом самолете. Человек остается в контуре контроля и следит за действиями системы, а решения о применении оружия по-прежнему должны приниматься человеком. Компания Apple обошла разработчика графических процессоров NVIDIA по капитализации и стала самой дорогой публичной компанией в мире, сообщает Bloomberg. Акции NVIDIA 17 июля снизились на 3,7%, в результате чего рыночная стоимость компании упала до 4 триллиона 800 миллиардов долларов. В свою очередь, акции компании Apple выросли на 0,4%, капитализация компании достигла 4 триллионов 900 миллиардов. NVIDIA возглавляла рейтинг самых дорогих компаний на бирже с мая 2025 года. В октябре ее капитализация достигала 5 триллионов долларов. Смена лидеров в списке самых дорогих компаний говорит о том, что инвесторы стали расширять свое внимание, что называется, за пределы наиболее очевидных бенефициаров бума искусственного интеллекта, таких как NVIDIA, это отмечает Reuters. По словам аналитиков, Apple считалась отстающей в гонке искусственного интеллекта, так как не тратилась на развитие собственных моделей. Теперь же настроения изменились, отмечает пресса. Цитирую, Apple имеет более выгодные позиции функции для монетизации искусственного интеллекта через сервисы, привязку пользователей к своей экосистеме и обновление оборудования. Переоценка отражает уверенность в устойчивости прибыли компании, а не спекулятивный рост, связанный с искусственным интеллектом. Так отметил руководитель отдела инвестиций в BRI Wealth Management Тони Медоуз. Google отстает от первоначального графика выпуска Gemini 3.5 Pro. Своей наиболее мощной флагманской модели искусственного интеллекта отстает на несколько месяцев. Как сообщил Bloomberg со ссылкой на 10 нынешних и бывших сотрудников компании, модель пока не достигла внутренних целевых показателей, прежде всего в программировании. Генеральный директор Alphabet Сундар Пичай заявил на конференции Google I.O. в мае, что Gemini 3.5 Zero будет представлена в июне. В конце прошлого месяца компания обновила набор данных, использовавшихся для обучения модели. Однако результаты последующих испытаний оказались ниже ожиданий. По данным Bloomberg, задержка вызывает беспокойство у части инженеров, исследователей и руководителей Google на фоне того, что конкурирующие модели OpenAI и Anthropic показывают лучшие результаты в отдельных задачах. Программирование стало одним из наиболее важных направлений коммерческого применения генеративного искусственного интеллекта. Представитель Google сообщил Reuters, что компания тестирует Gemini 3.5 Pro, обновленную версию Gemini Flash и другие модели совместно с партнерами. На фоне роста антисемитизма в религиозных еврейских общинах США заметно усилился интерес к владению и ношению огнестрельного оружия. При этом оружие рассматривается через галахическую и мировоззренческую призму. В центре обсуждения находятся два ключевых понятия. Ихштадлут – это человеческое усилие, направленное на достижение результата, и битахон – упование на Всевышнего. Часть общины приходит к выводу, что приобретение оружия является необходимой формой ихштадлута. Другие же опасаются, что чрезмерное внимание к вооружению способно подорвать битахон, создавая иллюзию, будто безопасность зависит прежде всего от человека. Раввин Моше Ротберг из Томс Рибер подчеркивает, Тора обязывает принимать разумные меры предосторожности, однако предостерегает от превращения оружия в идеологию. По его словам, важно воспитывать детей с пониманием, что источник безопасности не в пистолете, а во Всевышнем. Схожую позицию занимает раввин Яаков Вайс из Флетбуша. Он напоминает, что евреи на протяжении всей истории жили в условиях галута и неизменно сталкивались с антисемитизмом. По его мнению, недопустимо поддаваться панике и проводить прямые параллели между современной Америкой и Европой 1930-х годов. Вместо этого следует сочетать осторожность с трезвой оценкой реальности, помня, что большинство окружающих не настроены враждебно по отношению к евреям. Быстрые изменения американского законодательства, по словам многих владельцев оружия, опережают формирование общепринятых раввинских рекомендаций. В общинах активно обсуждаются практические вопросы. Допустимо ли входить с оружием в синагогу? Можно ли носить его в шаббат? Вправе ли вооруженный человек быть вызван к Торе? И обязан ли он вмешиваться при возникновении угрозы? Согласно обзору галахических источников, приведенному в ряде статей, классические авторитеты в целом запрещали приносить оружие в синагогу без крайней необходимости. Однако современные законоучители допускают это при наличии реальной угрозы безопасности. Вопрос ношения оружия в шаббат напрямую связан с принципом «пикуах нефеш» – спасение жизни, при котором допускается нарушение большинства запретов Торы. Несмотря на рост числа лицензий владельцев оружия, значительная часть раввинов выступает против превращения вооружения в новый общественный идеал. В еврейской традиции оружие никогда не рассматривалось как источник силы. Подлинная безопасность, по мнению раввинов, достигается через Тору – молитву, веру и ответственное поведение, тогда как оружие может служить лишь крайней мерой в условиях реальной угрозы. Трансгендерный актер и звезда фильма «Одиссея» Эллиот Пейдж выступил против традиционных гендерных ролей, назвав отношения между мужчиной и женщиной, я его цитирую, «устаревшим мифом», и заявив, что если животные могут вступать в квир-отношения или однополые сексуальные контакты, то почему этого не могут делать люди? Выступая в крайне левом подкасте «Democracy Now», Эллиот Пейдж раскритиковал цисгендерную, гетеросексуальную, патриархальную структуру и заявил, что традиционное представление о гендере, о поле, научно неверно. При этом актер привлек большое внимание в Голливуде в 2020 году, объявив о переходе из женщины в мужчину, спустя 6 лет после того, как в 2014 году он публично заявил о своей лесбийской ориентации. С тех пор Пейдж стал активным сторонником ЛГБТК+, и трансгендерного движения. В подкасте Пейдж утверждал, что привычные представления о поле, о гендере, существовавшие на протяжении всей письменной истории человечества, являются абсурдными. Цитирую, «смотреть на природу так, как будто она представляет собой некую цисгендерную, гетеросексуальную, патриархальную структуру, это абсурдно», — сказал Пейдж, «а тот гендерный бинарный порядок, который мы создали, не более чем милый старомодный миф». Конец цитаты.

0: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинсе, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401k, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросить Дэвида.
1: Вам стало плохо? Не паникуйте. Помощь уже в пути. Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303 на родном языке.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

судьбы, невыдуманные истории, крутые виражи судьбы, неизвестное об известных женщинах в программе «Супер-женщины» с Натальей Быстрицкой. Каждую среду в 9 утра на радио «Дэвидсон».

0: Нью-Йорке 4 часа дня. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Женская теннисная ассоциация ввела обязательный гендерный тест для допуска к турнирам. Теннисистки должны будут сдать мазок со щеки или анализ крови. Нападающий аргентинской сборной Лионель Месси и еще 9 игроков не поехали домой после проигрыша Испании в решающем матче чемпионата мира. Некоторые футболисты сборной отправятся напрямую из США в разные пункты назначения, чтобы вернуться в свои клубы или начать период отдыха, пояснили представители Ассоциации футбола Аргентины. Президент Южноамериканской конфедерации футбола Алехандро Домингес сообщил, что чемпионат мира 30-го года может пройти с участием 64 сборных. Домингес написал, что очередное расширение мундиаля может состояться в 30-м году, в год столетия турнира. По его словам, старт чемпионата пройдет в Уругвае, Аргентине и Парагвае, после чего матчи примут Испания, Португалия и Марокко. Чемпионат мира этого года стал первым в истории, на котором сыграло 48 сборных вместо 32. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новые удары по Ирану. Трамп пригрозил возмездием за гибель американских солдат. Госдума рассматривает закон против россиян, критикующих власти из-за рубежа. Им запретят делать банковские переводы. США отменили единые меры защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Трамп ввел 50% тарифы на товары из Канады. И о погоде. В Нью-Йорке облачно с прояснениями, местами дожди, относительная влажность воздуха 86%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Бруклинская публичная библиотека предлагает не только книги и доступ в интернет. Также в библиотеках Шипсхед Бэй, Хоумкрест и Грейвсенд есть бесплатные программы для всех возрастов. По инициативе Ассамблеи штата Нью-Йорк библиотека запустила интересные и полезные социальные программы, например, бальные танцы, маджонг и другие настольные игры, а также клуб для владельцев местного бизнеса. Зайдите в ближайший филиал или посетите сайт библиотеки bklynlibrary.org, чтобы узнать подробности.
4: Когда мне хорошо, я пою. Когда плохо, из-за травмы, аварии или докторской ошибки, я не ищу компромиссов. Я выбираю и рекомендую лучших. А лучшие – это адвокаты офиса Юрия Прахина. Опытные, грамотные, с железной хваткой. Запишите их телефон и гарантирую, вы не прогадаете. 718-946-50-99. Ваш Валерий Леонтьев.
5: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
6: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
7: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
6: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
7: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
8: Дорогие друзья, команда энтузиастов-волонтеров, поддерживающих программы и сотрудников Davidson Radio, создала специальный проект «Support Davidson Radio».
7: Если вам нравится Davidson Radio, вы можете поддержать его, сделав любое добровольное пожертвование на сайте davidsonradio.com.
8: Все собранные средства пойдут на развитие новых проектов и создание качественного радиоэфира.
7: Мы благодарны каждому, кто поддержит Davidson Radio.
8: Ваш вклад поможет сделать наше радио еще интересней
7: и качественней.
2: Большое спасибо всем, кто уже откликнулся на наш призыв. Спасибо вам, друзья, спасибо. Спасибо за вашу щедрость, преданность и ваше неравнодушие.
0: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
9: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы в крайне интересной студии находимся, Davidson Radio. И самое интересное, что сегодня у нас будет немножко иной эфир в плане того, что он, во-первых, раньше начался, это первое. Второе, что у меня есть тут замечательный гость, а этот гость очень близкий и дорогой мне человек, это об этом потом. Как в прошлой программе я вам обещала всем о том, что сделала такое заявление о том, что квартире, о том, что открылась восьмая программа только не через Найча. Сейчас я постараюсь немножко изложить, чтобы не было никакой суматохи от людей, и чтобы люди не паниковали там, где это не нужно паниковать, и не делали каких-то... Вы знаете, что очень часто я делаю какое-то объявление, и дословно люди всегда излагают так, но излагают так, как бы им хотелось. Поэтому, когда я объявила, и спасибо огромное, спасибо Михаилу Навахову, потому что он один из первых, который мне прислал этот линк о том, что открылась в Нью-Йорк State Home and Community Renewal, которая называется HCR, где это проект, такие квартиры, они во многих районах Нью-Йорка, и не только в Нью-Йорке, в Бруклине, в Бронксе, в Квинсе есть огромнейший список. Если вы хотите воспользоваться сайтом, пожалуйста, воспользуйтесь сайтом New York State Homes and Community Renewal, что сокращенно означает HCR. То есть 13 июня открылся лист для подачи граждан, которые имеют право участвовать в этой лотерее. И хочу напомнить о том, что эта программа будет закончена 24 июля в 5 часов вечера. Еще раз повторяю, если вы после 5 отправите, информация, она не будет работать. Исключительно только... то есть сегодня 21-й, это в пятницу до 5 часов вечера. Нью-Йорк State Homes and Community Renewal. Значит, вы заходите на этот, сайт, и там буквально все так четко и подробненько изложено в плане того, что вы можете зарегистрироваться прямо онлайн, никаких аппликейшенов нет, но на онлайн есть аппликейшен. Если вы, например, хотите в бумажном формате отправить, это через местного администратора программы Section 8 New York State and Community Renewal. Но все-таки я все-таки хочу вам сказать, буквально где-то 10-15 минут занимает подача зарегистрироваться на сайте ny.gov с порталом My Housing. Вы можете посетить и страницу, здесь есть справки портала, здесь есть абсолютно приложенный список, когда на самом деле в каких районах будут открываться, где новое строительство, там эти квартиры. Что очень важно, мне бы хотелось сказать, что вы можете также позвонить, связаться с колл-центром по телефону 833-791-2748. Еще раз повторю номер телефона. Вы можете связаться с колл-центром 833-ERI, это бесплатный телефон, 791-2748, который работает с понедельника по пятницу с 8.30 до 16.30. Если у вас возникли вопросы по поводу процесса, значит, смотрите, когда вы проходите, регистрируетесь, здесь очень четко сказано о том, что нужно будет, может быть, на каком-то этапе времени пройти переаттестацию для вашего дела. Вы должны связаться с куратором. Если вы знаете, кто ваш куратор, вы можете связаться с местным администратором округа. И вы должны рассказать о том, что вы зарегистрировались на Section 8, Housing Authority. Программа жилищных ваучеров Section 8 HCV помогает малоимущим жителям Нью-Йорка арендовать, приобрести безопасное доступное жилье. Эта программа поддерживает, это в общем идет разговор о восьмой программе, перемещение семьи, лица с ограниченными возможностями. Ветераны, вы можете соответствовать критериям, если соответствуете ограничениям по доходу, установленным в зависимости от размера вашей семьи и места положения. Являетесь ли вы гражданом США или имеете соответствующий иммиграционный статус? Кстати, вот у меня сейчас звукорежиссер буквально сейчас, минуту назад, обратился и спросил, но здесь четко сказано, что если вы являетесь гражданином США или имеете соответствующий миграционный статус, необходимо иметь действующий номер социального страхования, то есть ваш Social Security. Если вы соответствуете критериям, Департамент жилищного строительства и развития местных обществ штата Нью-Йорк будет оплачивать часть вашей арендной платы в виде ваучера, который будет ежемесячно перечисляться вашему арендодателю. А как подать заявку, я уже сейчас сказала. Еще раз напомню, что программа открылась буквально 13 июля и закроется 24 июля, то есть в пятницу в 5 часов вечера. Зарегистрироваться могут абсолютно, если вы соответствуете всем тем критериям, которые необходимы, значит, вы достойно сделали свою работу, да? Напомню, что это лотерея. Напомню о том, что это бесплатно, ничего никому платить за это абсолютно нет смысла, ну, нет никакого смысла. Это жилищные дома, которые совершенно в новых районах, и, может быть, где-то в районах, в жилищных районах, и определенный процент жителей будет, для определенного процента жителей будет представлена эта программа, и где вы сможете арендовать жилье и проживать по восьмой программе. То есть это не восьмая программа такая, как в Найче, где вы сможете свой ваучер перенести от одного дома в другое. Знаете, я сейчас столкнулась с такими вещами, когда люди не разбираются в письмах и, очевидно, на каком-то этапе времени. Очевидно, я думаю, они обратились, мне прямо жалко. Мне вот честно, я честно признаюсь, что о том, что мне очень жалко. Люди, которые буквально последний раз, когда программа была открыта, они выиграли программу, им было представлено время для того, чтобы найти по ваучеру, найти программу. Они рассчитывали, что они могут когда угодно, когда найдут, тогда и смогут проживать в билдинге или в доме, ну, где-то смогут проживать, да. Оказалось, что есть определенные сроки, они не продлили ваучер. И почему я говорю, что мне очень жаль, что люди эти потеряли возможность использовать свой ваучер. Но вы знаете, что если вы не оповестили Housing Authority, не нашли квартиру, есть определенные сроки, когда могут они вам продлить этот срок, но опять-таки это на короткое время, а если вы это через год, через два, забудьте, то есть ваш выигрыш окончательно в провале. И еще вот такое напоминание. Вообще, это такое напоминание не только для людей, которые регистрируются на, которые регистрируются на квартиру. Это и напоминание для людей, которые получают Medicaid, которые получают food stamps, которые Social Security письма получают. Есть определенные сроки. Если вы не ответите на определенные вопросы, значит, помните и знайте, что ваша программа закроется. Вот, особенно мне бы хотелось сегодня чуть-чуть напомнить. Я об этом уже вела беседу, ну, не беседу, а говорила, напоминала вам, что если вы с Food Stamp Office получили, если recertification у вас, то есть повторение вашего, обновление вашего бенефита, некоторым людям присылают такой один листочек, он с двух сторон. Это тоже форма, где вы должны указать, все ли у вас осталось прежнее, или есть ли у вас какие-то изменения. И что самое интересное, но это уже практика такая у людей, и это и из моего опыта я вижу. Значит, кто-то заполнил форму, кто-то не заполнил. Кто-то проигнорировал, а кто-то вообще, ну, проигнорировал, выбросил, не дал правильному человеку прочитать. Я опять-таки говорю, есть масса людей, которые, ну, во много-много раз лучше говорят и читают по-английски, но в этой сфере как раз очень много вещей, которые нужно правильно отреагировать, если требуется от вас там 1, 2, 3, 5 раз перезаполнить, заполнить, вы обязательно должны это сделать. Вот часто происходят такие ситуации, и вот один листочек, вот буквально вчера у меня в Дейкере была такая ситуация с одной из клиентов. Да, я видела, я получила эту форму, а вы знаете, пошла сегодня получать фудстемпы, нет фудстемпов. Оказывается, эту форму она никому никогда не показывала, не заполнила, и, соответственно, что получилось, да, закрыли кейс. Когда мы начинаем плакать или, ну, жаловаться, или не то, что жаловаться, а то, что, ну, как-то по-другому смотрим, когда бенефит закрыт. Поэтому в вашей ситуации бенефит не будет закрыт, если вы своевременно и правильно будете отвечать на все поставленные вопросы, которые требуют вам тот или иной бенефит. То же самое и Social Security. Если вам назначен appointment по телефону, повторяю, вам указали число и время, когда на самом деле у вас будет интервью. Единственное, в письме обратите внимание на телефон, номер телефона, правильно ли зарегистрирован в письме номер телефона и дата. Если вы увидели, что, скажем, совершенно другой номер телефона, непременно позвоните в Social Security Office и дайте им знать о том, что что у вас новый номер телефона. И в системе они, конечно, сделают свои изменения. И когда у вас будет вот такое интервью, то вы просто ответите на те вопросы, которые существуют, которые необходимы для того, чтобы продлить ваш бенефит. Еще раз повторяю, очень смешно происходит, когда люди начинают волноваться только в том случае, когда они теряют. А когда они могут предотвратить, то есть заранее сделать и ответить на все вопросы, они как-то так, безразличные или, наверное, менее ответственные. Я уверена, что у каждого человека масса людей, которые посещают дневные центры, там везде работают, абсолютно в каждом центре работают квалифицированные социальные работники, которые вам всегда помогут и окажут вам ту услугу, в которой вы нуждаетесь. Вот это то, чего мне хотелось сегодня напомнить. В прошлой программе тут присутствовала наша замечательная Анна, Я говорю замечательно, потому что она действительно на самом деле замечательна. Замечательна в плане того, что она профессионал своего дела. Профессионал. И поэтому мне очень и очень хочется напомнить номер телефона Анны, если у вас есть какие-то вопросы, если у вас такая ситуация связана с вашими лекарствами, если вам надо поменять план. Вот мне нравится, как она работает, она всегда спрашивает, кто врачи, берет список ваших медикаментов. То есть она это делает очень профессионально. Также для людей, которые вот, опять-таки, смотрите, я стараюсь излагать то, с чем я встречаюсь с клиентами, у кого какая-то проблема возникает, и мне бы хотелось донести до слушателя, почему, потому что потому что люди в этом нуждаются, и для этого и существует программа «Социум». Поэтому вот если вы находитесь на Marketplace, если вы находитесь HRA, Human Resource Administrative, позвоните Анне, она непременно вам расскажет, что в вашей ситуации необходимо сделать. Вы буквально должны изложить ей ситуацию, и тогда вы сможете, она сможет определить, или она на самом деле сможет вам помочь. Номер телефона Анны 917-673-3039. Пользуйтесь этой возможностью, и не только для людей, которые до 65-летнего возраста. Аннушка хорошо справляется с таким заданием. Если человек, работающий человек, и этот человек потерял свой, закончился его период, рабочий период, она поможет и оформить дополнительный бенефит, дополнительный иншуринс, который будет покрывать ваши расходы, ваше лечение и так далее и тому подобное. Еще раз напомню, номер телефона Анны 917-673-3039.

информация в плане того, что кто оплачивает, кому приходится пожизненное пенальти платить. Но прежде чем я буду говорить о пенальти, я сейчас изложу сегодня этот материал. Но все-таки я хочу сказать о том, что большинство людей оформляют часть A, то есть это больничное страхование, а часть B – это медицинское страхование. Сразу после достижения соответствующего возраста, как правило, в 65 лет. Что на самом деле очень важно зарегистрироваться вовремя, чтобы избежать перерывов в страховые покрытия или штрафов за позднюю регистрацию. Так много людей не знают этот момент, мне их просто жаль. Однако, если вы уже застрахованы по групповому плану медицинского страхования, то есть от работодателя, возможно, имеет смысл зарегистрироваться в программе Medicare позже и отложить регистрацию по части B. Но когда у вас происходит вот эта возможность, наступает этот период, когда у вас интервью, обязательно представитель Social Security Office спрашивает у вас, какой план вы хотите зарегистрировать. Будет это план A, будь это план B, будь это план C, будь это план D. Три периода зачисления. Когда вам исполнилось 65 лет? Это период первоначальной регистрации, и никаких штрафных санкций за регистрацию в это время не предусмотрено. Вы должны, значит, вы должны, ох, ненавижу я это слово «должны», никому вы ничего не должны, просто своевременно исполняйте то, что вам необходимо. Введите дату своего рождения, сделайте, откройте свой аккаунт, чтобы узнать, когда вы сможете впервые зарегистрироваться. В первую очередь выберите месяц, выберите день, выберите год, и тогда вы получите ответ. А после 65 лет, если являетесь участником группового плана медицинского страхования от работодателя, если, скажем, у вас есть работодатель, вы включены в план медицинского страхования, и в это время у этих людей есть специальный период регистрации. Вот каждый раз, каждый год, когда это происходит, я всегда приглашаю или Анну, или будь кого-то другого, в плане того, чтобы человек этот мог рассказать, что это значит групповое страхование от работодателя и как оно будет реагировать, как будет отвечать всем тем правилам, которые должны для вас быть для получения парта B. Если у вас или вашего супруга есть медицинская страховка от работы, вы можете зарегистрироваться в любое время во время работы, если на вас по-прежнему распространяется действие группового плана медицинского страхования. В течение 8 месяцев с того дня, как вы или ваш супруг прекратили работать, даже если ваш групповой план медицинского страхования продолжает действовать в течение некоторого времени. В течение 8 месяцев после окончания действия группового плана медицинского страхования, если вы или ваш супруг продолжают работать, как правило, страховое покрытие начинает действовать через месяц после регистрации. То есть, если, например, вы зарегистрировали, сегодня у нас июль месяц, зарегистрировались в июле месяце, то план начнет, правило, страховое покрытие начнется буквально через месяц, если это первые числа июля. Значит, в первых числах августа вы сможете воспользоваться случаем, которое будет работать для вас. Если вы пропустите другие, так скажем, вероятно, будут наложены штрафы. Вот здесь, вот здесь, вот здесь я хочу ваше внимание сконцентрировать. Многие люди просто не понимают. Помните, мы говорили open enrollment период. Что это за open enrollment период? Это как раз для этой категории людей с 1 января по 31 марта каждого года. С 1 января по 31 марта каждого года. Начинает это покрытие действовать через месяц после регистрации.

0: Ну, вот эти особые ситуации, которые происходят, если вы не заполнили форму, если ваш работодатель не указал конкретно, с какого времени у вас заканчивается ваше страховое покрытие на работе, это очень важный пункт, который вы должны при интервью изложить. Очень важный пункт, когда вы это излагаете по интервью, когда если вы это делаете, регистрируетесь по порталу socialsecurity.gov и выйдете на Medicare. Это, ну, когда вы это делаете на первоначальном этапе, это первая возможность зарегистрироваться в период первой регистрации. Как правило, ну и как правило, я вам говорила, это только существует для людей, которым уже да, исполнилось 65 лет, которые 5 лет проживают в стране. Другая категория людей, если, скажем, у человека есть Medicaid, здесь немножко ситуация проще, оно часто бывает автоматически, присылает вам письмо. Я потом расскажу о Q&B форме. Так вот, оно, как правило, это происходит, когда вам исполнится 65 лет. Это называется начальным периодом регистрации, и он длится 7 месяцев. И начиная за 3 месяца до вашего 65-летия и заканчивается через 3 месяца после месяца, в котором вам исполнилось 65 лет. Поэтому я уже столько об этом говорю, я думаю, что вам это понятно, и вы на самом деле много читаете на socialsecurity.gov. Надо сказать, что портал абсолютно, ну, скажем, обновили и достаточно хорошая информация. Окей, спасибо. Мы буквально несколько минут прервемся на рекламу.
1: Дэвидсон Радио. Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Нашествие радужно-зеленых японских жуков обрушилось на виноградники в Италии. Хрущик японский, жук-вредитель, который происходит из Японии. Больше 100 лет назад он появился в США. На европейском континенте хрущик был замечен в 2014 году. В Италии же он распространился по северо-восточным регионам. Жуки большими группами движутся и уничтожают растения. Взрослые особи перемещаются на поездах, автомобилях и самолетах, тем самым увеличивая площадь распространения. Этот вредитель представляет серьезную угрозу для сельского хозяйства, потому что выедает листья, тем самым ослабляя дозы и снижая их продуктивность. Однако подсчитать нанесенный ущерб пока сложно. Жук-вредитель может потреблять более 300 видов растений и деревьев. Сейчас он активно распространился в Италии, Швейцарии и Германии. Также незначительное количество вредителей наблюдается в Испании и Франции. Ученые призвали любителей наблюдения за птицами отказаться от использования искусственного интеллекта при обработке фотографий птиц. По их словам, такие изображения могут мешать исследованиям, посвященным изменению ареалов животных. На форумах любителей наблюдения за птицами обнаружили уже сотни искаженных снимков. Проблема заключается даже не в создании новых экзотических видов птиц нейросетью, а в обработке фотографий. Часто авторы снимков используют искусственный интеллект, чтобы убрать лишние детали, ветки или листья, но алгоритмы могут самостоятельно изменять детали внешнего вида птиц. На одном из таких снимков в центральной части Бразилии якобы запечатлели красноплечего черного трупиала, обитающего в Северной Америке. Позже выяснилось, что на снимке была другая птица, но во время обработки искусственный интеллект добавил ей характерные признаки этого вида. Орнитологи активно используют снимки с форумов в своих исследованиях. Сейчас размещено более 610 миллионов изображений, из которых только 1500 помечены как созданные или обработанные с помощью искусственного интеллекта.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Дорогие одесситы и любители театра, не пропустите встречу с актером и режиссером Фаустом Миндлиным и презентации его книги «Еврейский театр в Одессе. 1917 до 1949 года». Это первый опыт создания полноценной истории еврейского театрального движения в Одессе. Книга проиллюстрирована большим количеством фотографий, значительная часть которых публикуется впервые. Презентация состоится в субботу, 25 июля в 2 часа дня в библиотеке Шипсет Бэй Library Branch по адресу 2636 East, 14th Street, угол Avenue Z в Бруклине и телефон 718-368-1815. И вы сможете приобрести эту абсолютно уникальную книгу. Не пропустите, дорогие друзья, эту потрясающую встречу.
4: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
5: Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет, Алла Качан, освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45.
6: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
7: Вы слушаете программу «Раис Рос. Социум». Социум.
0: Продолжаем. Хочу напомнить, что сегодня мы с вами в программе «Социум». И мне очень приятно и очень душевно в том плане, что у меня тут замечательная, красивая, вкусная девчонка, которую зовут всего лишь Ильяна. Это моя младшая гранддотта. Привет! Что бы ты хотела пожелать нашим радиослушателям?
8: Чтоб всем было хорошо.
0: И всего лишь? А что для этого надо сделать, чтобы было хорошо?
8: Быть хорошей и здоровой.
0: Здоровой. If you can say in English, it will be much better, right? So you can speak any language as well. Потому что наши все слушатели are bilingual. So what you can wish every each person who our listener?
8: For everyone to be strong and kind and nice to everyone.
0: Thank you so much. You're so kind. You're so kind and you're so beautiful. I'm so happy that you come from Florida and you can attend our program, right?
8: Thank you.
0: Спасибо тебе большое. Спасибо. Ну и, конечно, надо тебе еще до Мандикера далековато, да? Поэтому я сейчас все-таки продолжу свой разговор и напомню нашим любимым, дорогим радиослушателям Дэвидсон Радио о том, что когда у вас вот наступает этот момент ежегодно с 1 января по 31 марта, это общая регистрация, будьте очень внимательны. И есть очень много случаев, когда люди своевременно это не делают и, соответственно, получают пенальти. Есть такое выражение «to the rest of your life». Поэтому что на самом деле необходимо сделать, чтобы не получить эти пенальти? Это на самом деле необходимо предоставит ту форму, которая необходима для Social Security, и видит конкретно, когда ваш employer заканчивает ваш страховой полис. Я думаю, что всем понятно, кому непонятно, звонят в Social Security, назначают appointment, и канцлер, который будет с вами работать, он непременно вам расскажет, что в вашей ситуации конкретно необходимо сделать. И, ну, опять-таки, как я сказала, очень много людей, которые одним ухом слышат, вторым закрывают. И не реагируют, а когда уже... Вот у меня был такой случай, буквально совсем недавно, ну, обращался ко мне человек и говорит, я уже на работе не получаю никакого страхового полиса, говорю, Social Security, вот вам такая форма, это ваш работодатель должен обязательно заполнить. Не заполнил, интервью прошло. Назначили Medicare Part B, и в итоге приносит письмо Рейса, а что тут написано? А человек исключительно говорит и общается по-английски, и он говорит, я что-то не понял. А вы форму свою отправили, говорили о том, что ваш employer прекратил вам ваш страховой полис. Да не, я не обратил на это, ну как же мы с вами говорили. Поэтому, знаете, надо быть крайне внимательным для того, чтобы вы же для себя это решаете. И каждый из вас достаточно тяжело работает в этой стране, и когда получает пожизненную страховку, и пожизненное пенальти, то вот первое, наверное, это хорошо, а вот уже что касается пенальти, это уже не очень. Поэтому будьте внимательны, обращайтесь к профессионалам. Что проще для людей, которые получают Medicaid? Те, которые получают Medicaid, здесь немножко ситуация немного иная, и поэтому, ну, оно выглядит немножко по-другому, проще. Ситуации, которые не подпадающие под действие специального периода регистрации, вот если я сказала это с 1 октября, то вот есть непосредственно специальный период регистрации и ситуации, которые не подпадают под действие специального периода регистрации. Это ваше страховое покрытие КОБРА или страховое покрытие для пенсионеров прекращается. Вы пропустили 8-месячный период для регистрации, когда прекратили работать или потеряли страховое покрытие, предоставляемое работодателем. Вы либо имеете, либо теряете страховое покрытие, которое предоставил вам Marketplace. У вас терминальная стадия, скажем еще, вот я сказала, особенно касается людей, тем, которым исполнилось 65 лет, тем, которым 5 лет находится в стране, кто еще имеет право на получение Медикера, здесь не играет роль, в каком возрасте, это если у вас терминальная стадия почечной недостаточности. Ну, здесь надо этот этап очень тщательно изучить, предоставить соответствующую информацию, и тогда вы можете получить, узнать больше о покрытии расходов на это лечение программы Medicare. После регистрации программы Medicare вы можете в определенные моменты присоединиться к программам медицинского страхования или страхования на лекарства. И как я сказала о том, что замечательный health insurance broker, я не боюсь этого слова говорить замечательно, потому что она действительно замечательный, добросовестный человек, который всегда вам поможет решить вашу проблему и в получении лекарства. Что важно, что очень важно, особенно сейчас, копейменты очень высокие, и когда, ну, прилагаете список ваших медикаментов, то здесь достаточно проще происходит в плане того, что человек работает тщательно, исключительно с вашим кейсом. Поэтому Анна на самом деле делает это очень профессионально. Еще раз повторяю, сервис ее абсолютно бесплатный. И вы можете обратиться, и она вам всю ситуацию изложит и, естественно, поможет. Она является Health Insurance брокером 917-673-3039. Еще раз повторяю, 917-673-3039. Выбирая план, вы можете план по лекарству менять каждый месяц. Скажем, если вы в июле сделали один план, теперь убедились, что этот план на вас тоже не работает, вы имеете полную возможность и вероятность приобретения плана, который будет для вас более доступен и с точки зрения материальной, и, конечно, с точки зрения и материальной, и эмоциональной. Ну, отдавать как-то свои финансы очень, на самом деле, незаслуженно, очень обидно, потому что знаю, что вы все очень, ну, достаточно работаете. Еще раз повторяю, что избегайте штрафов за позднюю регистрацию. Важно оформить медицинскую страховку Medicare на время вашего начального периода регистрации. Если у вас нет другого страхового покрытия, аналогично по стоимости программы Medicare, например, как я сейчас излагала от вашего работодателя, вам, возможно, придется заплатить дополнительную сумму, называя штрафом за позднюю регистрацию. Это не разовый штраф за просрочку платежа. И вот мне хотелось бы сказать, очень часто бывает вот такая ситуация, ну, опять-таки, это то, что с чем сталкиваюсь я со своими клиентами. Вы обратились в Social Security, приступили к процессу получения Medicare. В этот период времени вы были в госпитале или получили обслуживание от ваших процедур, от вашего врача и так далее и тому подобное. И на самом деле у вас еще после регистрации на Medicare, я вам сказала, что вы в течение месяца получаете эту Medicare-карточку, но в этот период, когда у вас не было Medicare-карты, вы знаете, что сейчас... Сейчас это тоже мне надо сейчас вам все-таки изложить. Смотрите, очень часто бывает, что вы в этот период обращались за какой-то медицинской помощью, и вам пришел громаднейший билл. И с этим биллом нужно все-таки отреагировать в плане того, что вы либо пишете о том, что вы в процессе получения Medicare. И когда вы получите Medicare, вы непременно представите номер вашего Medicare. Знаете, я еще хочу вот одновременно сказать о том, что многие годы тому назад, когда у вас была карточка Medicare, стоял номер вашего социального Social Security. Сегодня есть специальный номер. И вы знаете, что это было давно, я думаю, что это было лет 5 тому назад. Если вы еще пользуетесь старым Medicare, но если это медицинские офисы, есть специальная программа, где мы можем посмотреть, что у вас на самом деле есть. Но если вы не получили его автоматически, новый Medicare, в котором не указан Social Security, а номер вашего Medicare, если вы посещаете медицинский офис, он непременно вам скажет, но в системе есть, можно посмотреть. Но вы должны, ваша работа, заказать новую карту Medicare, позвоните в Medicare, вы просто изложите свои данные, и новый Medicare вы получите. Опять-таки, обращаюсь это к тем людям, абсолютно только к тем, которые имеют старую карту, в которой указан только номер социальной службы, Social Security. Если у вас номер есть вашего Medicare, вам ничего делать не надо, беспокоиться не надо, а исключительно пользоваться тем сервисом, который вам необходим и который является покрытием по вашему полису. Значит, пожалуй, я много чего изложила и в отношении пеналти. Штраф за регистрацию, так же, как правило, вам придется платить штраф по части D. что это за часть D, у вас есть надежное лекарственное обеспечение, страховое покрытие, аналогичное по стоимости части D, или вы имеете право на дополнительную помощь. Вы будете платить дополнительно 1% каждый месяц, то есть 12% в год. Но хочу сказать о том, что этот процент увеличивается, а цифра может быть меняться. Не стоит присоединяться к программе Medicare по обеспечению лекарствами сразу после получения Medicare. Оставаться без надежной медицинской страховки на лекарства в течение 63 дней и более. В зависимости от вашего дохода страховой взнос может быть выше. После того, как вы присоединяетесь к программе Medicare по обеспечению лекарством, вам сообщат, нужно ли вам платить штраф и какой будет размер вашего страхового взноса. Знаете, иногда люди настолько ленивы, они такие ленивые просто сами для себя. Есть люди, которые, есть такое слово, annoying. А есть такие люди, которые, а потом, когда это 1, 2, 3 месяца, тогда уже это становится больненько. Если вы подождали 14 месяцев после того, как получили право на участие в программе Medicare, прежде чем присоединяться к программе Medicare по покрытию расходов на лекарства, у вас не было надлежащего страхового покрытия на лекарства. Вам придется заплатить штраф за последнюю регистрацию в размере, если я раньше сказала 12%, то и 14% в дополнение от ежемесячной страховой премии. А размер штрафа формируется за счет общенациональной базовой премии для получения пособия. Базовая национальная страховая премия для получения медицинских услуг меняется, как я сказала, каждый год. Поэтому и размер штрафа может меняться ежегодно. Этот ежемесячный штраф начисляется до тех пор, пока у вас действует страховое покрытие Медикера на лекарства, даже если вы меняете план. В 26-м году сумма такая, $38.99. США – это базовая страховая премия за получение страховых выплат за 26-й год. То есть 0,14% вот такая вот сумма будет, да? Что сделать дальше? Сделать дальше достаточно просто. Просто то, что вы следите за этим. А если вам что-то непонятно, вы звоните нашей милой госпоже Анне. Она с удовольствием вам ответит, подскажет. Набирайтесь терпения в плане того, что сделать appointment в Social Security. Позвоните, она расскажет вам. Я знаю, что все никому не нравится платить штрафы. Поэтому, если вы это все своевременно будете делать и принимать меры, тогда вы будете достаточно спокойны, потому что в жизни столько есть моментов в жизни, сколько есть волнений. Тут волнений не должно быть. Один мой знакомый, он постоянно говорит одну и ту же фразу. Вначале я как-то так на это реагировала, поскольку постольку, а сейчас я могу использовать в своем лексиконе в плане того, что волнений не должно быть. Так вот, я не хочу, чтобы вы волновались в плане того, что происходит. Все в жизни сегодня происходит так, завтра будет лучше, это точно. Найдите в себе силы, найдите в себе у каждого есть свои правила, как он эти силы свои расходует, чем он занимается. Вы на самом деле, страх – это вообще страшная сила, но тем не менее вы можете работать. Вы достаточно грамотные, разумные люди, которые можете воспользоваться многим тем, чем вы не могли пользоваться раньше. Я хочу сказать о том, что когда у вас есть Medicare, Конечно, сфера Медикера очень большая. Вы можете найти поставщиков услуг по уходу, вы можете найти медицинское оборудование, вы можете найти дополнительное страхование Медигэп. Если у ситуации у людей, которые попадают под такую программу, как хаспис, так сказать, что вот у меня есть в Дейкере клиентка, которая, приехавшая с Израиля, недостаточное количество лет была в стране, до сих пор у нее нет Медикера, и процедура, которую ей необходимо сделать, только покрывается Медикером. Поэтому и дочь волнуется, и на самом деле человек в этом нуждается. И очень важно, когда человек, который правильно пользуется своими возможностями, это очень и очень важно. Поэтому, дорогие мои, не огорчайтесь, все можно исправить, если вы своевременно обращаетесь к правильным людям, если вы своевременно реагируете, а не игнорируете на те или иные бумаги. Ну, и у вас всегда есть в запасе телефона. Я знаю, у нас есть один рекламодатель, который постоянно говорит, что вы мой номер телефона должны носить с собой. Так вот, я вам рекомендую всем носить телефон Анны с собой. 917-673-3039. Анна, Health Insurance Broker, которая предоставит вам возможность получение ваших бенефитов в плане Медикера, получение Медикейда до 65-летнего возраста. Масса вопросов, сейчас масса изменений, которые происходят из Essential Plan. Если вы раньше платили одну сумму, сейчас другая, у людей изменение инкома, вы необходимо обязательно сообщать о том, что ваши изменения инкома происходят. Если вы особенно являетесь получателем Медикейда, я тороплюсь, минута осталась в эфире. Если у вас есть какие-то изменения в любом случае, когда вы получаете письма, где нужно указать ваши бенефиты, изменения, вы должны об этом сообщить. Друзья, я хочу вас, каждого из вас, поблагодарить за то, что вы являетесь слушателем, во-первых, Дэвидсон Радио, во-вторых, напомню о том, что вы, да, можете подать на Section 8, которая относится исключительно к программе New York State Home and Community Renewal, позвонить по телефону 833-791-2748, лучше повторю, сайт, по которому вы можете зарегистрироваться, и напомню, что эту регистрацию можно осуществить исключительно до 24 июля, 5 часов вечера. Сделайте это, доставьте себе удовольствие, ответьте на все вопросы. Надо сказать, что очень легкая форма заполнения. Я надеюсь, найдутся удачники, счастливчики, добрые люди, которые достойны получения достойного жилья. Огромное вам всем спасибо. Напомню, что с вами была я, Раиса Рос, и моя замечательная внучка Ильяна Рос. Всем пока!

0: какие льготы вам полагаются. Вы не уверены, что имеете право претендовать на SSI. У вас есть вопросы, касающиеся социальных гарантий, положенных вам в Америке. Слушайте программу Раисы Росс «Социум».
1: Дэвидсон Радио.
2: Все еще будет.
1: Все еще будет.

0: прости. Может, я виноват перед тобой. В твоих глазах я вижу слезы. Не плачь, это просто мелодия. Мелодия нашей любви.
1: В Нью-Йорке 5:00 вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Новости на
1: Дэвидсон Радио.
2: Информация к этому часу.
3: У микрофона Лена Вишневецкая. Трамп заявил, что Тегеран понесет тяжелые последствия за гибель американских военнослужащих. По данным Associated Press, с начала нынешней фазы военного конфликта погибли 17 американских военных. Имена последних погибших, как сообщается, связаны с подразделениями из Техаса и Гавайев. Иран продолжает использовать ракеты и беспилотники. Сообщалось о нападениях, направленных против объектов и территорий союзников США на Ближнем Востоке, включая Бахрейн, Кувейт и Иорданию. Дополнительную опасность создает решение йеменских хуситов объявить ограничение на движение судов, связанных с Саудовской Аравией в Красном море. На дипломатическом уровне посредники пытаются добиться нового 10-дневного прекращения огня. Гуманитарная ситуация в Газе остается тяжелой. Международные организации продолжают предупреждать о нехватке питьевой воды, медикаментов, продовольствия и топлива. Повреждения водопроводных сетей и ограничения на доставку оборудования – повышают риск инфекционных заболеваний, особенно среди детей и пожилых людей. В Европе внимание сосредоточено на первых экономических решениях нового премьер-министра Великобритании Энди Бёрнама. Он пообещал удерживать государственный долг под контролем и назначил Джона Хилли министром финансов. Британский рынок гособлигаций пока отреагировал спокойно. Инвесторы ожидают более подробного бюджета и объяснения того, как новое правительство намерено одновременно финансировать социальные программы и соблюдать бюджетную дисциплину. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новые удары по Ирану. Трамп пригрозил возмездием за гибель американских солдат. Госдума рассматривает закон против россиян, критикующих власти из-за рубежа. Им запретят делать банковские переводы. США отменили единые меры защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Трамп ввел 50% тарифы на товары из Канады. И о погоде. В Нью-Йорке облачно с прояснениями, местами дожди, относительная влажность воздуха 86%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
2: Служба информации Davidson Radio. Новости в реальном времени.
4: Добрый день, друзья! В студии Davidson Radio Олег Фриш. И сегодня я хочу представить доктора-хирурга-ортопеда Игоря Рубинштейна. Сегодня речь пойдет об уколах против боли. Офис доктора находится на углу Ocean Parkway и Brighton Beach Avenue. Телефон офиса Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Уколы против боли. Добрый день, доктор Рубинштейн.
5: Добрый день, Олег.
4: Тема понятна, тема актуальна, я бы сказал, даже злободневная. Наверное, нет человека, у которого что-то не болело бы в течение жизни, и люди, естественно, с болью обращаются к вам. Как вообще связаны методы ортопеда-хирурга с уколами?
5: Большинство пациентов, которые приходят в офис, жалуются на боль в суставах. Иногда необходима операция в таких ситуациях. Но в большинстве случаев мы можем пытаться это лечить консервативно, и уколы играют огромную роль в этом лечении.
4: В каких случаях пациенту предлагают уколы, а не операцию? В каких случаях внутрисуставная инъекция подойдет в качестве лечения?
5: Мы всегда пытаемся лечить пациентов консервативно, до операции. А некоторым пациентам необходима операция в зависимости от патологии. Но многих можно лечить уколами. В некоторых случаях уколы, инъекции могут предотвратить необходимость операции и вылечить пациента.
4: Номер телефона офиса доктора Рубинштейна 718-891-0101. Теперь вопрос о том, о чем даже я знаю мало, хотя общаюсь с врачами практически каждый день по работе. Что такое плазменные уколы PRP? Что это за уколы? Для чего и какое отношение они имеют к боли? Откуда берется плазма?
5: Плазменные уколы PRP – это очень хорошее лечение для многих, я бы сказал, большинства заболеваний суставов, сухожилий и мышц. Это натуральные уколы. Плазма просто извлекается из крови пациента и вводится в больной сустав или в больное сухожилие. Это приводит к натуральному залечиванию заболевания и улучшению боли. В многих ситуациях это может привести к полному излечению заболевания и убрать необходимость оперативного излечения.
4: Что такое смазочные уколы?
5: Смазочные уколы – это уколы, которые мы часто делаем для артрита, особенно артритов коленей, плечей и других суставов. Это смазка, гель, который извлекается из гиалуронной кислоты, и это помогает пациентам с артритом, чтобы их суставы лучше двигались, снимает боль и предотвращает необходимость операции в ближайшее время или в будущем.
4: Доктор, у меня такой вопрос. Понятно, что обезболивающие уколы – это все вот виды уколов против боли. В чем преимущество одного вида уколов перед другими, и как вы определяете, какой вид уколов нужен пациенту?
5: У всех уколов есть своя роль. Некоторые уколы лучше работают в одной ситуации или в другой. Специалисты в нашем офисе определяют это в зависимости от симптомов и диагноза пациентов. Часто мы делаем просто обезболивающий укол, чтобы снять острую боль и воспаление, и после этого делаем другие лечения, те же смазочные уколы или плазменные уколы, чтобы вылечить и избавить человека от заболевания уже надолго или навсегда.
4: А как долго длится эффект от укола?
5: У каждого человека это по-разному. В некоторых ситуациях уколы приводят к полному излечению заболевания и избавлению от боли. В многих ситуациях эти уколы очень помогают пациентам.
4: Какие еще есть варианты лечения, если уколы не помогают?
5: В некоторых ситуациях, если уколы не помогают, необходима операция. В основном это при разрыве менисков, сухожилий, при сильном артрите и прочих заболеваниях такого типа. Иногда все, что пациенту нужно, это консервативное лечение с физиотерапией.
4: Может ли внутрисуставная инъекция стать профилактикой развития тяжелого заболевания?
5: Да. А во многих ситуациях инъекции в суставы и в сухожилия могут стать профилактическим лечением от ухудшения артрита и других заболеваний. Она полностью избавляет пациента от боли или хотя бы на какое-то время предотвращает ее прогрессию. Иногда, особенно при артрите, эти уколы становятся профилактикой, которую нужно повторять периодически, иногда раз в 6 месяцев, чтобы поддерживать заболевание, чтобы оно не ухудшалось. Многие пациенты с артритом особенно это делают со смазочными уколами.
4: В офисе доктора Игоря Рубинштейна принимают все основные страховки, а также workers' compensation и...
5: и no-fault страховку после автоаварии.
4: Офисы доктора находятся в Бруклине и в Квинсе. Телефон офиса ортопеда Игоря Рубинштейна 718-891-0101. 718-891-0101. Господа, будьте здоровы!
6: Escal Learning Center приглашает вас в свой летний лагерь. Мы работаем все каникулы с 8 утра до 6 вечера. Ваших детей ждут игры на свежем воздухе, домашнее питание, поездки, плавание, танцы, экскурсии и многое другое. Но если вам понравится, продолжим в сентябре. Записывайтесь к нам на After School Program 3360 Shore Parkway. Ваш ребенок заслужил отличное лето. 646-416-0060. Это лето! СК Learning Center.
7: Травма на работе? Виноват, не важно. получали чек или кэш, неважно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон и лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099-946-5099. Консультация бесплатна.
8: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
9: Мемориальный дом «Идельчик». Сервис и его предоплата по самым доступным ценам. Приобретение места на недорогом, но достойном кладбище. Компенсация для неимущих. Мемориальный дом «Идельчик». 718-484-4404.
3: В Dental Office в Мидвуде на работу требуется Dental Assistant с опытом работы. 718-376-1090. 376-1090.

0: Что ж, друзья, вторник, нет, не на пороге, уже на исходе, вторая половина дня, вечер в Нью-Йорке, поздняя ночь в Израиле, в частности в Иерусалиме, где и находится соведущий программы «Полный шалом» Александр Маистровой. Я, Алексей Осипов, приветствую и Александра, и вас, дорогие радиослушатели. Александр, привет-привет.
1: Приветствую, Алексей, приветствую, конечно, всех наших радиослушателей.
0: Александр, до сих пор, наверное, в голосе в моем есть какие-то там такие бравурные, я не знаю, фанатичные или фанатные нотки. Футбол, чемпионат мира по футболу, его финал прошел в предместьях Нью-Йорка, пусть это географически другой штат, но тут все рядом. Конечно, мы тут все гордимся этим, толпы туристов. Ну, конечно, подавляющее большинство флагов, которые я видел и на стадионе, я там был, и на улицах Нью-Йорка, потому что в пабах, в ресторанах, в парках, в разного рода заведениях просто люди друг у друга дома, ну, конечно, собирались на просмотр, и такое подавляющее большинство флагов, которые люди там обертывали на себя, они там держали в руках, ну, я думаю, что это по понятным причинам, все-таки вот Южная Америка, Америка, это Аргентина. А вы-то за кого болели, и вообще понравилась ли вам игра? Я вам сразу скажу, мне нет.
1: Вы знаете, я вчера смотрел, я этот чемпионат мира, Алексей, честно скажу, как-то прошел мимо меня, тут все наши проблемы внутри страны, и напряжение, и как-то было и не до того. И вы знаете, интересный момент, я поделюсь просто своими соображениями, была здесь статья в одном из журналов, а стоит ли французским, английским, голландским, голландцам, французам, англичанам болеть за свою французскую, английскую, голландскую и так далее немецкую команды. Почему? Потому что они интересно болеть, когда команды составлены, ну просто представлены, по сути дела, представителями всего третьего мира. Это уже не французская команда, например, а команда сборной Африки, к примеру. И это действительно, ну, на мой взгляд, это как-то не очень интересно, это курьезно и как-то выглядит, в общем-то, весьма странно. Я помню прекрасных футболистов голландских, французских, английских. И вот теперь смотреть на вот это вот огромное количество людей, которые, собственно, ни к Франции, там, ни к Англии, Голландии не имеют никакого отношения, для меня тоже было немножко странно. Я смотрел финальный матч. Финальный матч мне показался совершенно неинтересным, но не только мне, наверное, потому что такое впечатление, что аргентинская команда просто пропала. Блистательная команда, которая всегда сияла, которая была экстра-класса, она исчезла, она бегала, как будто их накачали каким-то снотворным наркотиками. Мяча они, по сути-то, и не держали. Голевых ударов, даже попыток не было ничего. И все это дело выглядело как-то даже как-то очень унизительно. Я не понимаю, что с ними случилось и почему они так вели себя, честно говоря. Но смотреть это было... Ну, мне просто было обидно за них, и обидно за Месси, и в какой-то степени жалко их. Но никакого удовольствия, Алексей, я не получил. От слова
0: есть,
1: совсем.
0: Да, есть такое. Ну, наверное, немножко перегорели ребята. Ну, в любом случае, я, если честно, все-таки был против течения. Я имею в виду течение. Вот вокруг меня, моих друзей, моих коллег, моих знакомых, я изначально болел почему-то за испанцев. Объяснить это крайне сложно, хотя и Месси мой кумир. Мир, и я восхищаюсь им, и мне он нравится, и как футболист, и как персоналия, и как там, человек, который много занимается разного рода благотворительными акциями, как человек очень медийный, я его видел на нескольких пресс-конференциях, он всегда так уважительно ведет себя по отношению к журналистам, а нам это важно. Ну, хорошо, проехали. Возвращаемся в Израиль, где все, ну, мы уже это и в прошлой программе подтвердили, выборы, известна дата, известно все. Кнессет уже ушел на каникулы, но перед этим он наштамповал такое приличное количество законов, которые вызвали серьезные, так сказать, ну, не разногласия, а серьезные обсуждение, волнение в обществе. Ну, начнем с того, что начнем так с малого, скажем так. Министр иностранных дел Израиля заявил о том, что Израиль в конце концов должен признать геноцид армян. Исторически, как бы, учитывая и Холокост, и особые отношения с армянской диаспорой, есть целый армянский квартал в Иерусалиме, армяне-христиане, армяне, которые приехали в составе большой алии, там, как смешанные семьи, как там супруги евреев и их потомков. Но вот, учитывая специфику сначала сближения с Турцией, а сейчас с Азербайджаном, Израиль геноцид армян на официальном уровне не признавал. Ну, правда, ради, это происходит и в Америке. В Америке штаты на штатном уровне, на местном, большая часть штатов геноцид признает, на федеральном нет. Ну, не суть, опять не суть. Провалили. И, как было написано, под давлением Азербайджана, этот законопроект, ну, на мой взгляд, это было ожидаемо. Но, с другой стороны, понимаете, когда Израиль заигрывал с Турцией, а был этот период, это было как бы оправдано. Но заигрывать с Азербайджаном, со страной, которая, так сказать, не очень велика, товарооборот с которой приличен, но он там как бы не, как это сказать, не является ключевым для государства Израиль. Да, там есть сотрудничество военное, в разведывательной сфере, Азербайджан исламское, ну, мусульманское государство. Вот не чувствуете ли вы, Александр, что опять Израиль в очередной раз совершает какую-то геополитическую, ну, не ошибку, а не тот выбор, не на той он стороне, не на правильной стороне истории, или времени пришло пока. Я, честно говоря, очень разочарован.
1: Вы знаете, Алексей, на мой взгляд, вся эта история, вот с признанием сейчас, все персонали, имею в виду не только лидеров, но и сами государства, поскольку речь идет именно от государств, они выглядят не на высоте. И Израиль, и Армения тоже. Я объясню, почему мою точку зрения. Израиль, на мой взгляд, должен был признать геноцид армян очень давно. Причем, вы знаете, это можно было сделать фактически еще 20, сколько там, почти 25 лет назад, в 2002 году Эрдоган пришел к власти, и было уже тогда совершенно ясно, что это партия братьев-мусульман, и он делал свои заявления, будучи еще мэром города Стамбул, о своем отношении к Израилю. Было ясно, какая будет его политика, что нас ожидает, и так оно и произошло. Бесконечные нападки, которые все время усиливались, которые становились все более агрессивными, все время злобными. Уже тогда все было понятно. Уже был потом в 2010 году этот печально известный инцидент, я думаю, вы его хорошо помните, с Мави Мармара, когда, по сути дела, это была чистая провокация, и когда на Израиль вылились помои, да и, в общем-то, они помои эти не прекращали выливаться. Почему столько времени Израиль тянул, почему не признал геноцид армян, чудовищный действительно геноцид, 1,5 миллиона человек, были совершенно в жутких условиях замучены и убиты, и это открыло путь к еврейскому Холокосту. На мой взгляд, это было позором для Израиля и для евреев. Вообще, евреи должны были сделать все, чтобы признать геноцид армянского народа однозначно, на мой взгляд, и сделать это надо было давно. Почему были все эти колебания, когда отношения с Турцией были явно испорчены, она уже была нам ни партнер, ни союзник, никто. Для меня не очень понятно, скорее всего, вопрос малодушия, просто непоследовательности, нерешительности, каких-то иллюзий о том, что все будет лучше, и отношения восстановятся, чистые были иллюзии, и время это подтвердило. Но меня разочаровала и позиция Армении как государства, потому что никакой благодарности, да и армянских общин тоже, никакой благодарности не последовало, наоборот, было воспринято с каким-то непонятным пренебрежением, презрением, даже недовольством и так далее, и все это на фоне, насколько я знаю, непрекращающихся контактов между Пашиняном и Эрдоганом, то есть выглядит тоже это весьма унизительно, страна, лидер страны идет на какие-то отношения с лидером государства, которое не признало даже вообще резню и отказывается признавать резню его народа, пытается с ним заигрывать. То есть антиизраильская риторика, демагогия в армянских СМИ среди кругов каких-то политических, медийных в Армении, она тоже, в общем-то говоря, достигла, ну, мягко говоря, какого-то ненормального, нездорового уровня. Это все присутствует, и это тоже очень неприятно. То есть две страны, которые, по идее, должны были быть союзниками, учитывая их прошлое, учитывая какие-то общие корни, в конце концов, Армения одна из древнейших христианских стран, и общность судеб и так далее, но этого не произошло. Что касается Азербайджана, третьей стороны этого конфликта, то, на мой взгляд, Азербайджан здесь вообще ни при чем. Сотрудничество с Азербайджаном, да, есть. 40% где-то нефти, Алексей, мы приобретаем именно у Азербайджана. С ним, как вы совершенно справедливо сказали, очень серьезное сотрудничество и в разведывательном плане, и в технологическом плане. Но они не имеют к этому вопросу, ну, ровным счетом никакого отношения. Вся эта чудовищная резня, которая была в 2015 году, с Азербайджаном, ну, никак, просто никак совершенно не связана. И то, что Азербайджан доволен, недоволен, это тоже не имеет никакого отношение вообще к делу. Азербайджан этот вопрос просто не касается. Резню устраивали турки, а не азербайджанцы. И поэтому это вопрос, который надо решать на уровне двух стран – Израиля и Армении. Я не считаю, что Азербайджан вообще должен делать какие-то заявления. Мало ли, что им почему-либо не нравится. Ну, скажем, Израилю тоже может не нравиться какие-то отношения Азербайджана с другими странами, ну, с тем же Ираном. У них же, в общем-то, хорошие отношения. Не совсем хорошие, но, тем не менее, есть дипломатические отношения. Нет никакой причины вмешиваться в отношения.

0: далеко находясь уже как бы давно за пределами Израиля и имея в кругу своих друзей, знакомых, коллег, людей, которые исповедуют там разные точки зрения, в том числе и разные оценки дают вот этому злосчастному или незлосчастному закону о СМИ. Александр, вы успели разобраться, в чем там дело, почему об этом законе в Израиле много сейчас говорят, он кого-то устраивает, кого-то не устраивает, где там собака зарыта, стоит ли вообще этому посвящать много времени?
1: Вы знаете, нет, я не думаю, что надо, честно говоря, посвящать этому, собственно говоря, много времени по той простой причине, что СМИ, ну, ничего, давайте скажем так, принципиально ничего не поменяется. То есть, да, министр связи говорит о реформе в СМИ. Оппозиция недовольна. Значит, ну, в конечном счете было все это принято. Но если подводить итог, на мой взгляд, то можно сказать, что ничего не изменится. Никаких принципиальных будут все равно свободные СМИ в Израиле. Это однозначно. Израиль никогда не станет диктатурой, никогда не станет каким-то режимом и так далее. То есть все эти утверждения о том, что это повлияет на свободу слова, самовыражения и так далее, на мой взгляд, абсолютно ничего не произойдет. И я думаю, что все это буря в стакане.
0: Тогда еще один, я так и тоже не до конца понял, это закон или какой-то подзаконный акт, который вернее, наоборот, не разрешает теперь арестовывать ешеботников, то есть ультрарелигиозных призывников, которые отказываются приходить на призывные участки, которые получают повестку и не идут в армию. В общем, если раньше они были точно такие же, как и все израильтяне, то есть за это парня или девушку там могли, с учетом вот специфики призыва в израильскую армию, арестовать, то теперь задерживать их нельзя, и все. Что это? Ну, мы все понимаем, что это, конечно, уловка, там, плюшка, которую бросает Нетаньяху ультрарелигиозным партиям в надежде, что они не бросят его при формировании коалиции после выборов. Вот стоило ли это делать, в принципе, и так общество, ну, израильское, разобщено, и так отношение к харидим, равно как и отношение к харидим к светским, оно как бы, ну, такой градус противостояния очень большой. Ваше отношение, этот закон был нужен, не нужен, и есть ли шанс, что его, я не знаю, это же опять не какое-то там, какая-то аксиома, его легко, наверное, отменить, и будет ли это когда-то сделано?
1: Вы знаете, Алексей, ну, надо начать с того, что богатство уже заморозило этот закон. Закон о прекращении арестов уклонистов уже заморозил. Я не знаю, будут разбирательства, будут, не знаю, что будет. То есть, как всегда, у нас это вступает вот в такую мутную воду бесконечных обсуждений, дебатов, комиссий, черт его знает чего. Мне совершенно не нравится этот закон. Абсолютно. То есть, если ты уклонист, неважно какой, ты с пейсами в шляпе или ты из суперсветского, либерального, прогрессивного района, то ты уклонист. В любой демократии должно быть равенство. Если нет равенства в демократическом обществе, то это уже по определению, это априори уже не демократия. Равенство должно быть во всем, и в ответственности, и в правах. Поэтому что значит прекращать арест уклонистов там, на сколько, на полгода? Это абсурд. Если человек отказывается служить в армии, хотя люди все в Израиле, граждане, должны служить, так или иначе, не обязательно, опять-таки, много раз я говорю тебе, его не посылают куда-то там в террористический анклав для того, чтобы он там воевал прямо среди руин Газы. Нет, он может найти себе любую альтернативную службу, не знаю, в полиции, в скорой помощи, на транспорте, в системе образования, в пожарной службе, везде. Но служить он должен. Если этого нет, то это уже абсурд. Это очень плохо, это совершенно

0: Здорово, и это вызывает, конечно, еще дополнительное напряжение и трение в обществе. Поэтому, конечно, я против этого однозначно. И сейчас начинаются разборки о том, пойдет, не пойдет, как это богат Верховный суд. Вот сейчас задержал, и правильно, я считаю. Хотя я никогда не поддерживал богат, потому что они крайне своей левой политикой, они фактически подчинили себя исполнительной власти, законодательной власти. Но в данном случае я считаю, что они правы, потому что это совершенно не годится. Вот эти вот все уловки, эти игры, коалицию в оппозицию, и все это не имеет никакого отношения к интересам государства и собственно, его граждан. Поэтому я лично, мое мнение, я категорически против. Это совершенно совершеннейший абсурд.
1: Прервемся на короткую рекламу. Также вас, дорогие радиослушатели, ожидает вывод в эфир краткой сводки новостей. Не переключайтесь.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на Дэвидсон Радио. Информация к этому часу.
4: У микрофона Лена Вишневецкая. В Юго-Восточной Азии министры иностранных дел стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии обсуждают последствия войны вокруг Ирана. Представители стран региона выразили серьезную обеспокоенность угрозой дальнейшего расширения конфликта, ростом цен на энергоносители и возможными перебоями в международной торговле. Соединенные Штаты и Китай планируют провести в сентябре официальный диалог по вопросам искусственного интеллекта. Это будут первые формальные американо-китайские переговоры на эту тему при нынешней администрации Трампа. Обсуждение, как ожидается, затронет военное применение мощных моделей искусственного интеллекта, кибербезопасность, экспорт передовых микросхем и риски для мировой экономики. Американскую делегацию может возглавить министр финансов Скотт Бессент. Переговоры предполагается провести до визита председателя КНР Си Цзиньпина в Соединенные Штаты, намеченного на 24 сентября. Трамп объявил о введении 50% пошлин на широкий перечень канадских товаров. Новые сборы затрагивают импорт общей стоимостью приблизительно 20 миллиардов долларов. Среди категорий товаров, попавших под ограничение, называются автомобили, алкогольная продукция, сыр, а также некоторые виды спортивного оборудования, включая принадлежности для хоккея. При этом из-под действия пошлин выведены канадские энергоносители, калийные удобрения, рыба и ряд критически важных минералов. Белый дом утверждает, что Канада создает несправедливые условия для американских производителей автомобилей, алкоголя и молочной продукции.
3: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
5: Компания Assisted Home Care набирает сотрудников с сертификатами PCA и HHA в Бруклине, Квинси, Стэттен-Айленд, Манхэттен и Бронкс. Оплачиваемый отпуск, больничные, а также медицинская страховка, включая Dental. План 401K, Union, большое количество кейсов, много часов в разное время. Оплата до $22 в час. Телефон 718-790-0107. 718-790-0107. Спросите Дэвида.
6: В случае аварии, травмы или перелома вам поможет Майкл Брук, начальник бюро расследований несчастных случаев и дорожно-транспортных происшествий. Он направит вас к опытным адвокатам, которые добьются для вас максимальной денежной компенсации. 718-256-5610. 256-5610.
7: Нужна помощь на пути к восстановлению к новой здоровой жизни? В Бруклине, на берегу океана, работает реабилитационный центр «Секрест». Место, где забота, опыт и профессиональная медицинская помощь становятся вашей опорой каждый день. Комфортные условия проживания и уход 24 часа в сутки. «Секрест». Нам важно вернуть вас к полноценной жизни. Звоните сегодня 718-372-4500.
8: Вы хотите, чтобы ваш бизнес процветал? Вы желаете повысить уровень продаж? Вы стремитесь к оправданному размещению денежных средств? Вам нравится индивидуальный подход к рекламе вашей фирмы? Сколько раз вы сказали «да»? Будьте услышаны. Делайте рекламу с нами. Рекламная служба Дэвидсон Радио. 718-303-8000. Звоните прямо сейчас. 718-303-8000.
2: Америка, Израиль.
1: Полный шалом продолжается. Я Алексей Осипов вместе с ведущим израильским журналистом Александром Маестровым подводим итоги одной из самых длинных за вот в современной истории каденции израильского парламента, Кнессета. Напомню, что, ну, там, учитывая исторические кое-какие мотивы, 120 мест в израильском парламенте, премьер-министр не выбирается напрямую, а им становится тот, кто в состоянии там сформировать коалицию, причем не всегда это бывает победившая партия. В истории вот из современного Израиля были случаи, когда коалицию удавалось создавать главам партии, которые занимали второе, третье или даже четвертое место по количеству голосов. Собственно, коалиция это, разумеется, 61 голос, но для того, чтобы она, то есть половина и плюс 11 20, но для того, чтобы она была максимально устойчивой, чем больше 61 голосу вы прибавите, тем вам, как будущему премьер-министру Израиля, придется дольше работать. 4 года составляет каденция, и вот, несмотря на то, что эти выборы досрочные, на самом деле Кнессет в этом составе, в этом созыве просуществовал там чуть ли не 99% от этих дней и месяцев, от этих 4 лет. Александр, ну, традиционно, да, это всегда бывает в последние дни, вот парламенты принимают нужные или, как бы это сказать, выгодные для потенциальных победителей вот на будущих выборах законы. О СМИ мы уже говорили, мы поговорили о призыве, вернее, об отказе от арестов тех ешеботников, которые отказываются появляться на призывных участках. Но есть еще один закон, который, ну, вернее, началось все с такой маленькой локальной новости, которая меня, честно говоря, там, знающего израильские реалии, не особо удивило. Одним из городов-спутников Тель-Авива является Бней-Брак. Это город традиционно с подавляющим таким количеством религиозного, ультрарелигиозного населения. Там как бы супер все кошерно, супер все черно-белое, супер все религиозно. И там пару недель назад была такая новость, что там в самом сердце Бней-Брака появились указатели, что эта сторона тротуара, эта сторона улицы для женщин, эта сторона для мужчин. Раздельные, скажем, девочки направо, мальчики налево. Промолчали. Но тут вдруг Кнессет принимает закон о гендерном разделении студентов. Да, религиозные школы, ультрарелигиозные, просто религиозные, они работают по принципу классы мальчиков, классы девочек. Как бы в ультрарелигиозных семьях девушки вообще редко идут в какие-то высшие учебные заведения, ограничивается все школой. А тут бац, и решено, что в Израиле вузы могут вводить раздельное обучение парней и девушек. Это сделано в угоду ультрарелигиозным. И в знак протеста, ну, как бы академия во всем мире, она, как правило, светская. Ведущие израильские ученые, профессура, они заявили, что это мракобесие. Они, часть там видных ученых вообще развернулась и вышла из всяких там советов ректоров, там советов вузов, учебных советов. Ну, правда ведь, Александр, ну, мракобесие или какое-то там, ну, скажем так, разумное зерно существует?
0: Да нет, не вижу я, Алексей, честно говоря, ну, никакого разумного зерна. Это анахронизм, это возвращение в такое, знаете, далекое прошлое патриархальное, к таким фундаменталистским религиям, которые, ну, казалось бы, уже должно, ну, идти, ну, прошли это в 21 веке, возвращаться куда-то в религиозную эпоху, когда мальчики, девочки, мужчины и женщины должны учиться отдельно. Ну, это и смехотворно, и даже как-то отвратительно. Ну, зачем? Вы знаете, но это, к сожалению, навязывается все ультраортодоксами. Вот те же ультраортодоксы, которые не хотят служить в армии, не хотят участвовать в общественной жизни страны, которые говорят о том, что это государство вообще не должно существовать. Многие из них, не все, но многие из них говорят, а те, которые не говорят, то многие из них так и думают, что это государство, пока придет Мессия, Машиах, оно не должно существовать, не имеет права на существование, которые постоянно используют свое политическое влияние, продвигают именно вот свое видение государства Галаха, галахическое государство. Это все мне, ну, совершенно не симпатично. Одно дело, да, уважение традиций, дань прошлому, изучение истории своей страны, понимание, почему мы здесь, как мы очутились здесь, а не в каком-то другом месте, где-нибудь в Уганде, в Руанде или так далее. Это все правильно, это все здорово, но в данном случае идет насаждение действительно своего видения мира. Вы знаете, Алексей, что говорить о вот этих вот законопроектах? Мальчики учатся отдельно от девочки, девушки учатся отдельно от юношей. Что говорить даже об нейбраке? Я в Иерусалиме приехал на Таханут Мерказит, то есть это центральную автобусную остановку, там сел на автобус, который идет в мой район, проходит через ультраортодоксальные кварталы. И я вошел и думаю, сейчас пойду сяду на заднюю часть автобуса, и я обнаружил, не поверил своим глазам, в этой задней части автобуса сидят только женщины, а мужчины сидят в первой половине автобуса. И вот это уже нормально. Обычный автобус. Это не автобус, который только ходит по их кварталам. Это автобус, который курсирует, в общем-то, по всем районам Иерусалима, включая и в район Пескадзеев, где я живу благополучно. И вот это меня поразило. То есть уже идет вот такая вот харидизация, ну, харидим это так и называется, ультраортодоксы, уже идет харидизация города повсюду, повсеместно, очень сильно, незаметно зачастую. Вы знаете, опять-таки, проезжая по религиозному кварталу, каким Меша и Рим и другие, Иерусалима, я вижу женщин, закутанных в черное, буквально закутанных в черное. И с девочками они идут за руку, тоже закутанными в черном. Это называется мамы Талибан. Вот так их называют. Почему? Потому что они так же, как и мамы в Афганистане, закутывают женщин во всю вот это вот черное тряпье, в черную одежду, так что не видно даже и глаз-то, по сути дела, не говоря уже о кистях рук, не говоря уже о чем-то другом. Вот это действительно вызывает у меня серьезные опасения, и это вызывает тревогу, потому что это религиозный фундаментализм. И религиозный фундаментализм, так же, как в исламе, точно так же, как и в иудаизме, ничем не отличаются. Ну, за исключением только, конечно, не режут, не убивают, да, это да, но, как говорится, тоже и вкус приходит во время еды, аппетит. Мне все это очень не нравится совершенно. И почему должно быть раздельное обучение для юношей и девочек? Почему? Зачем? Вот действительно вы упомянули, что тротуары для мужчин, тротуары для женщин. У меня, вы знаете, все это вызывает какое-то чувство, вот как будто бы попадаешь в какой-то совершенно другой мир. Я даже не знаю, с чем сравнить, потому что и в Средневековье-то, в общем-то, европейском такого не было. Это чисто вот фундаментализм, религиозный фундаментализм. Я еще раз повторяю, к сожалению, это все тенденции набирают силу, такое впечатление, что наши вот эти ультраортодоксы, они учатся у своих двоюродных мусульманских братьев и берут все самое лучшее, что можно у них взять, а там много чего взять можно. То есть бери не хочу, как говорится, там огромное пространство для подражания. Так что мне это все глубоко-глубоко несимпатично, Алексей.
1: Александр, ну вот обывательски, что называется. Ну да, вот есть вот эти фундаменталисты ультрарелигиозные, еврейские. И это не одна семья или там не одна секта или не одна какая-то религиозная группа. Это уже целые города, целые кварталы. Ну, конечно, можно там заглядывать совсем далеко, но хотелось бы про нас с вами поговорить. Вот, на нашу, при нашей жизни, с учетом естественных причин, там, прироста населения, с учетом организованности, в том числе и партийной ультрарелигиозного сектора, они-то на выборы, им там ребе или лидер общины сказал, они идут и как один опускают бюллетени. На наш век не хватит ли того, что Израиль превратится, вот, ну, правда, в черно-белое государство? И второй сразу вопрос. Ну, вот мы с вами, у нас есть все, что называется, вот, рычаги воздействия для решения этой ситуации. Какие шаги вот прямо сейчас можно было бы предпринять, чтобы вот такой вот секуляризации, ну, не происходило? Или наоборот, чтобы она происходила?
0: Вы знаете, Алексей, мне кажется, вот в наших передачах я высказывал свои соображения, они достаточно пессимистические, понимаете? Израильское общество настолько расколото, и оно, вот эти вот составляющие его, они просто, пропасть между ними только усиливается. И речь идет о радикальном, радикальных каких-то расхождениях. Причем радикализация это тоже увеличивается. С одной стороны, вот это вот ультраортодоксальное общество, которое, община, которая растет. Опять-таки, я повторяю, далеко не вся она. Я против огульных каких-то обвинений. Хабад, например, делает очень много. Я с большим уважением отношусь к деятельности Хабада. Но там есть множество групп, сект, которые настроены абсолютно против Израиля, на полную внутреннюю замкнутость, отделение, отчуждение, враждебность, злобность даже. То есть, когда они кричат о том, что они не пойдут в армию, лучше умрут, и что Израиль – это нацистское государство, себя сравнивают с узниками Освенцима, это может говорить о том, о их состоянии ума, об их менталитете. Это с одной стороны, и, как я уже сказал, у них совершенно явная цель, они тоже это не скрывают, то же самое, как исламисты, фундаменталисты, превращение Израиля в государство Галахи. Вот исламисты хотят государства шариата, да, эти же хотят превратить Израиль в государство Галахи. Это одна тенденция, с одной стороны, число их растет, потому что очень огромное количество, потому что демография растет. Демография увеличивается очень значительно, 15-20% приблизительно сегодня составляет вот этих передим ультраортодоксов.
1: Мы доживем, даже... нас ждет черно-белый Израиль или наше поколение?
0: Вот, Алексей, что я хотел сказать еще с другой стороны. С другой стороны, в северном светском Тель-Авиве там другие процессы, и они тоже представляют собой крайнюю радикализацию. Там невероятно сильные процессы, вот эти вот прогрессивские вокеры, проснувшиеся и так далее, которые многие люди, которые представляют, я не раз говорил, элиту нашей страны, они ненавидят почему-то это. Не почему-то, я понимаю, почему. Потому что это не соответствует их взглядам, их принципам о глобальном государстве, глобальном сообществе, о либеральном плюралистическом сообществе, где все должны иметь права, и, соответственно, палестинцы должны иметь не только права, должны иметь чуть ли не свободу полную во всем. То есть это совершенно другая тенденция, и она тоже радикальна. То есть два типа экстремизма. Крайне лево-либеральный такой прогрессивский и вот эти вот редим, так называется, которые... Это разные миры, это разные планеты. Как удастся совместить несовместимое, Алексей, я не представляю себе. Поэтому, вы знаете, на мой взгляд, неизбежно будет происходить раскол государства. как это было в прошлом, как это было в древности. Израиль всегда раскалывался. Помните, после царства Соломона, когда Израиль, мощнейшее государство по тем временам, оно раскололось на два государства – Иудею и Самарию. Вот то же самое, я думаю, будет происходить. И сейчас это такая еврейская парадигма. Мы идем по одному и тому же пути. Многие народы идут по своей какой-то знакомой траектории, как по замкнутому кругу, и не в состоянии себе свернуть. Это какая-то, видимо, ментальность, результат исторических традиционных представлений, кармы, все что угодно. Но вот что касается евреев, то у меня такое впечатление, что мы идем по уже хорошо проложенной траектории. Эта траектория будет заключаться в разделе страну на суперсветский Израиль и на харидимные вот эти
1: ультрарелигиозные,
0: вот
1: ультрарелигиозные, да.
0: Ультрарелигиозные, да, Алексей. Между ними будет, ну, какая-то нормальная часть просто населения, такого умеренно светского населения, которое уважает традиции своей страны, которое хочет жить, но, как правило, радикальные тенденции, они всегда сильнее, чем умеренные, поэтому радикалы, они, как правило, приходят к власти, доминируют. У них намного более агрессивная демагогия, они намного более, что ли, проталкивать умеют свои идеи и так далее, привлекать к себе и к чем обычные умеренные политические прагматичные лидеры. И вот это, мне кажется, Алексей, произойдет. То есть это все очень печально, потому что, понятное дело, добром это не кончится, причем ни для кого не кончится.
1: Ну да, как опять, поживем, увидим. Или есть еще одна сейчас такая часто повторяемая фраза: оборот, будем посмотреть. Будем посмотреть на часы. Время вывода в эфир музыкальной паузы, новостей, краткой рекламы. Сегодня я остановил выбор на композиции дуэта. Ее исполнит Ноам Битан, это израильский победитель Евровидения, и Эден Галан, его коллега. Они на французском и на иврите исполнят композицию, которая называется «Золотые пески Кейсарии». И в чем прелесть, уже сказал и французский, и иврит. Но на самом деле это псалом такой клейзмерский. Кто такие клейзмеры? Мы обязательно как-нибудь поговорим, посвятим израильской эстраде целую программу. Мы с Александром давно обещали это сделать. Пока же слушайте, наслаждайтесь и оставайтесь с Дэвидсон Радио.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсайсина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Кратчайший путь из дома в госпиталь – Дэвидсон Амбуланс Ассист. 1-888-710-0303. Любой госпиталь по вашему выбору.
3: Как правильно защитить семейные финансовые активы и недвижимость? Вам нужен траст.
4: Я Виктория Берес, адвокат и CPA.
5: Я Элла Залкин.
3: Составлением трастов успешные более 20 лет занимается юридический офис Виктории Берес и Эллы Залкин. Он сэкономит ваши деньги на дорогостоящих завещаниях, уменьшит налоговые обязательства по недвижимости и позволит передавать ваши активы близким без участия суда.
4: Берес и Залкин. Адвокаты и CPA работают вместе ради вашей семьи.
6: Борис Овезов на Дэвидсон Радио. Поздравления в прямом эфире.
7: Знаешь, какой он красавчик.
8: Выглядит как огурчик. Я давно его знаю, он очень способен.
9: Он очень хороший человек.
6: Передать привет, пожелать хорошего настроения, поздравить с днем рождения и не только. Вы сможете в прямом эфире в программе «Поздравления с Борисом Овезовым» в воскресенье с 12 дня на Дэвидсон Радио.
10: Операцию я беру на себя.
6: На Дэвидсон Радио с Борисом Овезовым всегда хорошее настроение.

0: В Нью-Йорке 6 часов вечера. WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
1: Новости на
0: Дэвидсон Радио.
1: Информация к этому часу.
2: У микрофона Лена Вишневецкая. Правительство Канады назвало решение Трампа о введении 50% пошлин неоправданным. Премьер-министр Марк Карни заявил, что Оттава готова продолжать переговоры, но будет защищать интересы канадских работников и предприятий. Премьер провинции Онтарио Даг Форд допустил введение ответных мер против американской продукции. Экономисты предупреждают, что пошлины могут привести не только к падению канадского экспорта, но и к повышению цен в самих Соединенных Штатах. Чем дороже становится импорт, тем выше могут оказаться расходы производителей и конечная цена для покупателей. Демократы заявляют, что тарифная политика Трампа может ускорить рост цен. Канада остается одним из крупнейших торговых партнеров США, поэтому продолжительный конфликт способен отразиться на стоимости автомобилей, продуктов питания, строительных материалов и промышленных товаров. Трамп подписал указ, направленный на укрепление американских оборонных производственных цепочек. Документ предусматривает увеличение внутреннего производства вооружений, боеприпасов и важнейших компонентов, чтобы уменьшить зависимость Пентагона от зарубежных поставщиков. Особое внимание предполагается уделить микросхемам, редкоземельным металлам, системам наведения и средствам противовоздушной обороны. Военная кампания против Ирана усиливает давление на Конгресс. Законодатели требуют от Белого дома более четко определить цели, продолжительность и стоимость операции. Критики администрации Трампа утверждают, что серия ударов может превратиться в продолжительный конфликт без ясного политического результата. Сторонники Трампа отвечают, что Соединенные Штаты должны защищать военнослужащих и международные морские пути. Улучшить качество вещания и оставаться в эфире мы сможем благодаря вашей поддержке. Зайдите на сайт davidsonradio.com или позвоните 718-303-8000. Ваша финансовая помощь очень важна, и вместе мы сохраним эфир Davidson Radio. Слушайте нас на волне 620 AM в Нью-Йорке, в Нью-Джерси и в Коннектикуте. Наш эфир доступен на сайте davidsonradio.com. Также нас можно слушать через мобильное приложение, которое повторяет дневной эфир в ночное время. Сегодня в программе «Пульс дня» на телеканале RTN. США нанесли новые удары по Ирану. Трамп пригрозил возмездием за гибель американских солдат. Госдума рассматривает закон против россиян, критикующих власти из-за рубежа. Им запретят делать банковские переводы. США отменили единые меры защиты видов, находящихся под угрозой исчезновения. Трамп ввел 50% тарифы на товары из Канады. И о погоде. В Нью-Йорке облачно с прояснениями, местами дожди, относительная влажность воздуха 86%, 77% по Фаренгейту, 25% по Цельсию.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
3: Вечерний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом.
4: Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас 21 июля, и сегодня на бирже был положительный день. Индекс Dow Jones прибавил 385 пунктов, это 0,75%, 52 225 был конечный результат. Standard & Poor's 500 поднялся на 66 пунктов, 0,9%, 7509 была конечная точка. NASDAQ остановился на отметке 25837, прибавив 329 пунктов, или 1,3%. Транспортный индекс прибавил 0,9%, и Russell 2000 индекс маленьких компаний плюс 1,5%. Нефть плюс 72 цента, $84.16 стоит 1 баррель Брента. Золото плюс $72.80, 1 унция стоит $4,088.80. Серебро $59.12 за 1 унцию, 1 евро равен $1.14. 5-летние госбумаги дают 4,368%. За 10 лет можно получить 4,628%. И за 30 лет госбумаг можно получить получить 5,131% за границей. Сегодня Англия плюс 0,6%, Франция плюс 0,3%, Германия плюс 0,2% и Швейцария плюс 0,3%. В Азии японский Никей прибавил 3%, с четвертью Шанхай плюс 1,8% и Гонконг незначительный минус. У нас на индексе Standard & Poor's 500 лучше всех был SanDisk, который поднялся больше, чем на 14%. Western Digital прибавил 12,5%, Micron поднялся на 12,2%, Teradyne плюс 12%, и Coherent поднялся на 11,1%. Хуже всех был Danaher, MSCI, Tyler Technologies, Halliburton и Gartner. На NASDAQ сегодня ситуация такая. Nebius прибавил 18,7%, SanDisk поднялся на 14,2%, Western Digital, Micron и Teradyne были в плюсах. В минусе были Thomson Reuters, Workday, CrowdStrike, Automatic Data и Rapper Technologies. На индексе Dow 3M, United Health, Caterpillar, Goldman Sachs и Nvidia поднялись. Boeing, Salesforce, Walmart, Sherwin-Williams и McDonald's сегодня упали. Джейми Даймон, руководитель JP Morgan Chase, самого большого банка, выступил сегодня и сказал, он предложил инвесторам быть осторожным и сказал, что есть очень много рисков на стак-маркете, и когда если инвесторы собираются что-то покупать, они должны посмотреть на риски. То есть он призвал всех быть осторожными. Microsoft сегодня упал на 4,5 пункта, на 4 доллара 54 цента. Oracle прибавил 5,67. Nvidia прибавила 4 доллара 1 цент. Micron поднялся на 105 долларов 36 центов. Apple плюс $1.15. Crytus плюс 2,27. Karman поднялся на $1.79. Эти две компании, Crytus и Karman, это компании, которые занимаются оборонными, защитой и обороной. То есть они занимаются дронами. И инвесторам стоит обратить внимание на эти компании. Dell прибавил 22,90, Marvel поднялся на 13,02, и Apple поднялся плюс $1.15, Visa упала на 4,75, MasterCard минус 9,14. Вот, пожалуй, все самые главные новости на сегодня. Эта передача не является руководством к инвестированию. Для конкретных действий, пожалуйста, обратитесь к вашему лицензированному финансовому консультанту или звоните к нам по всем финансовым вопросам. Мы будем рады вам помочь. Всем хорошего, успешной вам инвестиций, хорошего дня. Будьте здоровы.
5: Генри Гринберг, Certified Private Wealth Advisor, Managing Director и старший вице-президент по инвестициям компании Raymond James. Телефон 1-833-981-5375, 1-833-981-5375.

0: открыли этот домик, вернее, садик по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Здесь огромная игровая площадка, прекрасный большой концертный зал, где проходят самые лучшие утренники, транспорт из всех районов Бруклина, два бассейна, лицензированные преподаватели. Здесь ваших детей любят, им помогают и, самое главное, их вдохновляют. Скорее приходите сюда по адресу 2121 Брэк-стрит 718 648 3332. Садик Бэмби.
1: Дорогие друзья, доктор Михаил Рисман – специалист по лечению боли. Успешно практикует в Нью-Йорке более 35 лет. Его офис находится по адресу 1021 Avenue Z в Бруклине. Телефон 718-769-7191. Один из немногих врачей в Нью-Йорке, кто использует уникальную методику при лечении болезней позвоночника, суставов, воспаления седалищного нерва, головной боли, мигрени, пяточных шпор и всех видов нейропатии, то есть онемение в руках и ногах. Это лечение называется фотомодуляция. Суть метода – использование мягкого света, который улучшает работу клеток и кровообращение, снимает воспаление тканей. Происходит естественное восстановление и обновление иммунной системы. Это лечение безопасно, неинвазивно, без уколов и способствует общему выздоровлению. Этот уникальный прибор прошел многолетние испытания и сейчас применяется в космосе и в армии Соединенных Штатов. Звоните и записывайтесь на прием 718-769-7191. Если никто вам не смог помочь, обратитесь к доктору Рисману. Первый же визит вы пройдете тщательное обследование. А после лечения очень быстро почувствуете облегчение. В течение 1-2 месяцев полное выздоровление. В офисе принимаются все основные медицинские страховки. Не откладывайте. Звоните доктору Михаилу Рисману. 718-769-7191. 769-7191.
2: Травма на работе? Виноват, не виноват, не важно. Получали чек или кэш? Не важно. Что да, важно. Это то, что на вашей стороне закон. И лучшие адвокаты офиса Юрия Брахина. У нас говорят на русском, узбекском, армянском, грузинском языках. 718-946-5099. 946-5099. Консультация бесплатна.
3: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
4: Насекомые чувствуют себя хозяевами в вашем доме или квартире? Срочно звоните в лицензированную компанию Our Exterminator 1-888-996-9839. Безукоризненная репутация, профессионализм и ответственность – вот что отличает Our Exterminator от остальных. Our Exterminator поможет избавиться от клопов, тараканов, мышей, муравьев, крыс, мух, термитов, моли, блох и многого другого. Звоните бесплатно. 1-888-996-9839.

0: Духовный шалом.
1: Америка, Израиль. Америка, Израиль. Америка, Израиль.
2: Итак, на частотах Дэвидсон Радио продолжается «Полный шалом», программа, выходящая в эфир по вторникам с 17 до 19 нью-йоркского времени. Сегодня мы вместе с Александром Маистровым об итогах работы такой полной каденции израильского Кнессета, израильского парламента, о законопроектах поговорили мы, которые были, ну, в последний момент, нет, не в спешке, очень даже оправданно были приняты, поняли, или, по крайней мере, попытались понять, для чего и как это было сделано. Александр, ну, у меня вот еще целая куча вопросов скопилась в связи с соответствующими такими текущими событиями. Да, мы в прошлый раз... Прям неделю назад говорили о том, что, ну, я не буду говорить за весь Израиль, но люди негодовали, журналисты негодовали по поводу слуха о том, что Сара Нетаньяху потребовала, что в случае, если ее супруг не победит на следующих, вот на ближайших выборах, чтобы и ей, и ее детям была предоставлена пожизненная государственная охрана, прям вот... Такая перекликается история с принцем Гарри. Да, в Израиле есть норматив, согласно которому бывших, ушедших в отставку, глав правительств охраняют госорганы. Я говорил о том, что семья Нетаньяху очень зажиточная. Там как бы, как принято говорить в Америке, old money, плюс сам Биби заработал неплохо в период между там, теми иными политическими назначениями и победами. И вот это вот требование до конца жизни, сначала это был слух, потом вы сказали, что это не слух, это правда. И вот самая свежая информация. Я-то ожидал, честно говоря, что представители спецслужб, они как бы, ну, в лучшем случае промолчат, в худшем случае, вернее, не так, в худшем случае промолчат, а в лучшем случае скажут, знаете что, закон есть закон, и нечего тут требовать. Ну нет, глава Шабака сказал, да-да-да-да-да-да, надо бы, такая вот Сара, такая вот жена нынешнего премьер-министра заслуженная, и так на нее все охотятся, что охрана ей положена. Ну вот правда, ну прям совсем дурно пахнет, Александр, мне, по крайней мере, а вам?
3: Ну, не очень хорошо. Смотрите, Алексей, да, не очень хорошо. Я вот как и тогда говорил, и сейчас повторяю, что, конечно, с определенной точки зрения действительно есть проблемы. Ни один политик, наверное, в Израиле, ни одна семья политика в Израиле не становилась объектом такого шельмования, демонизации, такой ненависти. Все это действительно накачивается медией, накачивается нашим истеблишментом. Ненависть к Саре, я помню, что как-то были, когда еще это было до 7 октября 2023 года, Сара где-то там в Тель-Авиве пошла в свою парикмахерскую, туда ворвались вот протестуны, борцуны, они угрожали, требовали, плевали, били. Ну, в конце концов, пошла женщина в парикмахерскую. Ну, что уж такого, нравится она или не нравится, это другой вопрос. Ну, зачем же уж так вести себя? Пришлось вызывать какие-то спецподразделения, чтобы оттеснить этих борцунов. Все это очень и очень некрасиво. Это совершенно не по-человечески. Я опять-таки говорю, что мне не нравится Сара, мне не нравится ее сын Яир Нетаньяху. Они ведут себя как-то разнузданно, они ведут себя демонстративно, эпатажно, высказывают свое мнение там, где никто не просит их высказываться. Они привлекают к себе внимание, это провокативно. Но при этом это не значит, что надо считать ту же Сару, например, врагом народа и чуть ли не объявлять охоту на нее и призывать к ее убийству, что, в принципе, многие и делают в соцсетях. Это достаточно распространено, это страшный феномен. Вот Сара, она враг всего человечества, ну, прежде всего, израильского человечества. Поэтому это одна сторона медали. С другой стороны, Я согласен с вами, соглашаюсь с вами, Алексей, в том плане, что люди, они, правда, обеспечены, более чем обеспечены. У них все в порядке с финансами. Это не простые служащие, которые нуждаются и считают копейки. Да, если вы чувствуете, что есть какая-то угроза, вы можете обратиться к какому-то частному агентству, и это частное агентство обеспечит вам всю необходимую защиту. Но, тем не менее, Шабак принял решение о том, что охрана Сари будет представлена на весь срок жизни ее мужа, то есть до конца жизни Бенамина Нетаньяху. Ну, правда, тоже странно. Ну, хорошо, а если вот он, мы все люди, все человеки, если завтра с ним, а он уже человек, тоже не молодой, что-то случится, ну и что ж, после смерти мужа ее не охранять, то есть тоже формулировка. Ну, на мой взгляд, весьма и весьма странно. Ну, хорошо, не будет Бенямина Нетаньяху, он уйдет в силу естественных причин. Ну и что, и тогда, и пусть, как говорится, Сару отправим одну.
2: Ну, на гробу-то нет багажника, Александр. Ну, деньги-то он ей оставит, наследство оставит. Ну, пусть, да. Если она так переживает за свою безопасность.
3: Ну, да, вот я, в принципе, поэтому и согласен. Я согласен с тем, что, да, есть частные какие-то агентства, которые обеспечивают безопасность. И, пожалуйста, так что, ну, на мой взгляд, и это тоже чрезмерно. То есть и вся вот эта атмосфера в обществе, нагнетание ненависти, она, конечно, чрезмерна и недопустима. Но и действительно, почему Шабак должен обеспечивать ей безопасность на протяжении всей жизни самого Бенямина Нетаньяху, тоже выглядит действительно несколько странным. Все должно быть, и все должны быть равны перед законом, а не так, как у Орла, что все равны, но некоторые более равны. Вот в данном случае, правда, получается, что некоторые более равны, хотя, опять-таки, я понимаю причины вот этого ее страха, но все равно, да, так займись тогда обеспечением собственной безопасности, если боишься обеспечений, и обеспечением безопасности своих детей вполне легально, как все
2: богатые. Да и дети уже там как бы не маленькие. Да, дети, пусть за маму они побеспокоятся.
3: Конечно, да. Да и дети не маленькие, поэтому вполне можно как-то сложить свои активы все финансовые и обеспечить себе защиту, но на свои деньги, не на счет, не за деньги налогоплательщика. Это чрезмерно, на мой взгляд.
2: Ну, еще по предвыборной тематике, я тут должен просто пояснить для радиослушателей, в Израиле тоже есть социальное жилье для людей золотого возраста, это могут быть и квартиры, там, принадлежащие государству в обычных домах, а могут быть, ну, вот по типу, нет, это не дома престарелых, а, скажем так, такое своеобразное общежитие, малосемейки, где маленькие квартиры с индивидуальными кухнями, санузлами, на первом этаже там обязательно пост охраны, сестра, там какие-то актовые иные залы, прачечные. То есть, ну, такая удобная форма для людей проживания, для людей вот золотого возраста, для людей малообеспеченных. Там Микбац Диюр, по-моему, вот называется на иврите. И последние пару выборов кто-то там продавил закон, говорят, что Либерман, что, ну, не закон там, а норматив, что согласно которому на таких вот, в таких вот общежитиях, в таких вот домах открывались отдельные мобильные участки, и это было обосновано тем, что люди пожилые, им тяжело, и тары-бары, и все остальное. Правды ради стоит признать, что люди, которые в Микбац-Диюр живут, это далеко не все малоподвижные, там, маломобильные инвалиды, это люди, которые могут совершенно спокойно передвигаться. Плюс в Израиле есть закон, который действует давно, что в день выборов при предъявлении удостоверения личности с пропиской ты на транспорт получаешь билеты. Например, ты живешь в одном городе, а прописан в другом. В Израиле есть такой своеобразный институт прописки, ты получаешь бесплатный билет, потому что, но только в день выборов. И вот тут как бы на эти выборы решено что денег нету, вот этих маломобильных участков не будет, маломобильных, мобильных участков не будет, и все поняли как бы еще один скрытый смысл, что в свое время это продавили для того, чтобы, ну, русских голосов побольше подсобрать в пользу определенных партий или даже определенной партии, партии Либермана. Почему? Потому что подавляющее большинство проживающих вот в таких общежитиях, это выходцы из стран бывшего Советского Союза. И, ну, там не будем уж прям вот говорить о том, что начался сыр-бор, но определенный такой скандал произошел. Александр, а вы-то как считаете, правильно сделали, что убрали эти участки? Живешь, ну, есть ближайший участок к твоему дому, ну, вот и иди. Уж если совсем инвалид, да, к тебе придут. А вот открывать именно в подобного рода исключительно. Общежития же бывают разные. Есть для там одиноких военнослужащих, есть для там действительно там, ну, дома престарелых для инвалидов самых разных там категорий, я имею в виду. Очень дорогие, подешевле и государственного толка. А тут прям вот в Мигбац Диюр возьми и поставь. Теперь убрали и скандал. Мне кажется, что, в общем, ничего плохого не сделали. Так и должно быть.
3: Вы знаете, я не вполне согласен, Алексей. Я помню, вот у меня мама жила на протяжении долгого времени вот в таком, у нас называется хостел, там жили пенсионеры, очень большое помещение, большое здание. Там были, ну, может быть, там кто-то и не пенсионеры был, честно говоря, я уже сейчас не помню, но, наверное, процентов 90 были пенсионеры. Люди действительно уже очень даже в возрасте, многим ходить было тяжело, передвигались они с трудом, даже выйти вот прогуляться.

0: только там сторонники Либермана, там были и сторонники многих других партий. Это уже, в конце концов, дело каждого решать, за кого он будет голосовать. Дело любой партии пытаться организовать свою предвыборную кампанию так, чтобы убедить данную категорию, во всяком случае, пожилых людей, проголосовать за нее. Но этим людям, конечно, на мой взгляд, огромное подспорье, если они смогут в своем собственном хостеле проголосовать, потому что иначе многие просто, ну, не пойдут, тяжело им это, трудно им это. Я очень хорошо помню всех этих людей, и я знаю, что для огромной массы это была проблема. Они, в общем-то, тогда просто не ходили голосовать, потому что не было у них на это сил. Так что нет, я считаю, что это совершенно, Алексей, неправильно. Ничего сложного установить избирательные участки вот в таком здании большом, где проживает много пенсионеров, именно пенсионеров. Конечно, не скажем там, военнослужащих, студентов или еще кого-то. Нет, именно пенсионеров. Много-много таких мест, где находятся люди именно преклонного, очень даже преклонного возраста, людей больных, проблемных и так далее. Почему им не помочь? Я, на мой взгляд, совершенно я не понимаю этой идеи.
1: Ну, нет, ну вопрос денег, как бы, слушайте, урна, участок, члены избирательной комиссии.
0: Денег – это не такие большие деньги, Алексей, на мой взгляд. Вы знаете, не такие большие деньги. У нас куча есть проектов, масса каких-то организуется, церемоний каких-то, празднований, непонятно чего, вкладываются деньги, черт знает во что, и непонятно, зачем такое впечатление иногда, что происходит просто отбеливание денег, знаете, не понимаю, зачем многие вещи делаются, но, а в данном случае цель-то вполне прозрачная, простая, то есть, чтобы люди не напрягались, смогли проголосовать, больные люди, некоторые даже тяжело больные. Не думаю, что это такие большие деньги. В конечном счете это...
1: Я остаюсь, да, я остаюсь при своем. Но вы знаете, Александр, что меня другое удивило тут. Есть сайт популярный, израильский, на русском языке, новостной, news.ru.co.il. Я не считаю там чем-то постыдным или коррумпированным вот своеобразную такую рекламу коллег. Сайт хороший, добротный, как бы там какой-то определенной политической направленности у него нет. И, конечно, наверняка там какие-то рекламные предвыборные статьи выходят, но не суть. В плане новостей он замечательно работает, и много лет уже, слава богу, и пусть еще процветает и дальше. Но вот одна из фишек этого сайта, что время от времени по разным темам они устраивают голосование, предлагают пользователям сайта ответить на тот или иной вопрос, или вот как сейчас в преддверии выборов, за кого вы намереваетесь проголосовать. И я, честно говоря, прямо удивился. Еще раз подчеркну, это новостной сайт. Это не какой-то там крайне правый или крайне левый. Это там не религиозный, там не суперсионистский. Это израильский новостной портал на русском языке. И бац, больше половины, 53, по-моему, процента от проголосовавших. Они, значит, говорят, что Израиль Бейтейну, наш Дом Израиль, партия Либермана. Ну, честно говоря, я несколько удивлен таким итогом. Вы будете как-то, у вас есть объяснение этому? Да, конечно, аудитория этого сайта, она, ну, не вот прям репрезентативна на весь Израиль. Да, безусловно, пользователи интернета, они тоже не репрезентативны есть. Там совсем юные есть, кто на русском не читает, уже израильтяне есть, люди пожилые, которые с интернетом не дружат, и так далее, и так далее, и так далее. Но вот больше 50%, я, честно говоря, немножко удивлен. Да, только одно, но, Александр, мне мигают электронные часы на экране компьютера, нам нужно объявить рекламную паузу и вывести в эфир новости, и после этого сразу продолжим.
2: Америка, Израиль.
3: Новости на
4: Дэвидсон Радио.
3: Информация к этому часу.
5: У микрофона Лена Вишневецкая. Судьи Верховного суда Эми Кони Барретт и Елена Каган недавно выступили в Конгрессе и попросили увеличить финансирование их охраны. Верховный суд запрашивает в общей сложности около 228 миллионов долларов, включая дополнительные 15 миллионов на расширение личной защиты судей.

0: людей. Эми Кони Барретт рассказала, что из-за угроз ей приходилось возвращаться домой в бронежилете. Демократический сенатор от Джорджии Джон Оссоф начал активную кампанию за переизбрание и обвиняет администрацию Трампа в коррупции и злоупотреблении властью. Республиканцы, в свою очередь, делают акцент на иммиграции, безопасности границы, военных расходах и ужесточении правил голосования. Администрация Трампа продолжает пересматривать федеральную политику в отношении научных исследований. Белый дом хочет ограничить использование некоторых научных работ при принятии судебных и административных решений, если, по мнению чиновников, исходные данные или методы невозможно независимо проверить. Ученые опасаются, что это позволит властям игнорировать исследования в области экологии, здравоохранения и изменения климата.
1: Служба информации Дэвидсон Радио. Новости в реальном времени.
2: В агентстве Good Care пожилые и нуждающиеся в уходе люди найдут теплоту и поддержку в сочетании с квалифицированной медицинской помощью на дому. Мы ценим каждого сотрудника, который работает в нашем дружном коллективе. Большая зарплата и лучшие бенефиты гарантированы. А для наших любимых пациентов проводим развлекательные мероприятия с едой и подарками. Если вам или вашим родным нужен хороший уход и настоящая забота близких неравнодушных людей, позвоните в Good Care. 718-635-3535.
3: Меня зовут Казима Фарух. Травма на стройке $14 миллионов.
4: Я Артур Саркисян. $4,500,000. Авария на работе.
5: Я Татьяна Иванова. $350,000 укус собаки.
6: Я Ираклий Баранидзе. $1,350,000 порез руки.
7: Я Дмитро Левчук. $1,500,000. Медицинская ошибка.
8: Я Менахем Шлома. $1,850,000. Автоавария.
9: Мой адвокат.
10: Мой адвокат.
11: Юрий Прохин.
12: Опыт. Мудрость.
13: Результат. 718-946-50-99. 946-50-99.
14: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
15: Мемориальный дом Лисовецкий. Профессиональная помощь на родном языке. Достойные проводы, доступные цены. Консультации по получению льгот для малоимущих. Программы предоплаты услуг. Изготовление и установка памятников. Обслуживание всех районов Нью-Йорка и Нью-Джерси.
16: Лисовецкий. Профессионализм, достоинство, сострадание. 718-421-4242. Круглосуточно.
1: Ваше любимое радио теперь и в вашем кармане. Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение и все. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе.
17: Америка, Израиль.
18: Друзья, и финальные полчаса с вами ведущий израильский журналист Александр Маестровой, я Алексей Осипов. Ну, выборы в Израиле, тут ни вправо, ни влево не уйдешь, что называется, от новостной или дискуссионной тематики. И перед вот уходом на рекламу я рассказал Александру о том, что вот есть сайт новостной израильский, который совершенно не политизированный, который такой, еще раз повторюсь, добротный. Я знаю, кто его редактирует, я знаю многих журналистов, которые для этого сайта пишут. Они открыли голосование, ребята, опрос, ребята, пользователи сайта, за кого вы проголосовали бы, если выборы были сегодня. Я, честно говоря, ожидал там какой-то палитры, но нет, больше 50% за Либермана. И вот я Александру задал вопрос, пришло время отвечать. Александр, это какой-то феномен, вы как-то будете комментировать? Или это прям вот, ну, зеркальное отражение русско-израильской или израильско-русской действительности?
19: Нет, я не думаю, что это зеркальное отражение, Алексей. Дело в том, что, насколько я знаю, когда проводятся вот такие вот опросы, то весь аппарат партии «Наш дом Израиль», он немедленно подключается к вот этим ответам, и люди ставят галочки.
18: Да, понятно.
19: Есть такое дело. дело, оно, в общем-то, где-то заимствовано, наверное, из нашего...
18: Это везде так, да.
19: Ну, я не думаю, что там в Ликуде или даже в Ликуде, у левых партий или еще у каких-то это принято. Ну, есть опросы, есть опрос на русскоязычном сайте, мало кого это волнует. Но партия «Наш Дом Израиль» – это такая специфическая партия, и, насколько я знаю, там это принято. Поэтому это можно объяснить. На самом деле, что касается распределения русских голосов, то оно выглядит следующим. Ну, по тем данным, которые я читал, где-то приблизительно 4-5 мандатов действительно получает Либерман. А приблизительно столько же, где-то 4 мандата получает Ликуд. Плюс энное количество получает, уже идет разброс по всем остальным партиям. Но если сравнить число репатриантов, выходцев из бывшего Советского Союза, которые голосуют за Ликуд и за «Наш Дом Израиль», то это приблизительно одинаковое. Это одинаковое количество голосов получает обе партии. Вот это вот данные, которые уже, согласно имеющейся статистике, мне кажется, намного более полно отражают ситуацию в данной области.
18: Ну что ж, тоже поживем, увидим. И, Александр, как-то в пару лет назад, мне уже кажется, когда мы разговаривали и рассматривали, препарировали израильскую избирательную систему, мы обращали внимание радиослушателей на то, что в Израиле израильское законодательство, израильская избирательная система, она не предусматривает открытие избирательных участков за рубежом. И этому есть объяснение. Во-первых, это очень дорого. То есть, ну, как бы Израиль не такое вот прям богатое государство, которое в состоянии и в Румынии, и в России, и в Соединенных Штатах, и в Австралии, а израильтян где только нету, открывать участки. При этом, собственно, такое голосование есть. Но оно доступно лишь для дипломатов. То есть, вот, например, сотрудники генконсульства израильского в Нью-Йорке и постпредства Израиля при ООН, они голосовать будут. У них будет избирательный участок, но только для них и для членов их семей. Ну, там, Эль-Аль, представительство, Сахнут, насколько я знаю. Вот, ну, это считанные буквально там десятки, ну, в Америке, может быть, сотни с учетом членов семей голосов, но никак не тысячи. Все остальные нет, нет и нет. Хочешь голосовать, бери билет, прилетай. И вот прямо сегодня я наткнулся на новость, там израильские деятели туриндустрии говорят о том, что на даты, которые вокруг выборов в Израиле, дня выборов, подскочил спрос на 200-300%. Люди приедут голосовать. Конечно, это не целые самолеты, ну, как бы таких вот идеалистов или фанатов своих партий или своих там лидеров. Ну, не так много. В конце концов, это просто, ну, не 3 копейки и не 3 доллара прилететь из той же в Америке в Израиль только для того, чтобы проголосовать. Но, возвращаясь вот к, собственно, положению дел, согласно которому израильтяне, находящиеся в данный момент не в госкомандировках за рубежом, голосовать за пределами Израиля не смогут. Александр, вы считаете, а, это демократично, и, б, вот, а вполне возможно, что цель-то не в экономии денег. Опять же, ну что такое избирательная комиссия, сотрудники посольства, что такое избирательная урна? Да ее один раз на всю жизнь можно купить, там дырочку прорезать и печатать бюллетени сегодня. Это тоже, в общем, и бог весть, какие затраты. Но ведь известно, что граждан количество обладателей израильского гражданства, живущих за рубежом, на постоянной или долгосрочной основе, а это их много, оно там сопоставимо с количеством израильтян, живущих, собственно, в Израиле. И, б, это люди, исповедующие совсем другие. Многие из них уехали из Израиля, в том числе, скажем так, по политическим мотивам. Ну, не понравилось им, там как бы не сложилось у них восприятие, еще что-то, какой-то там конфликт. И, конечно, если бы у них была возможность и право голосовать, то там уж Ликуда бы давно бы не было, там уж и Шаса давно бы не было, я имею в виду религиозной сефардской партии. Там вообще бы никого не было. Были бы другие и партии, и движения, и все остальное. Вы с этим согласны? Напомню, что перед этим был еще вопрос, а вот это демократично, не демократично, не давать возможность людям голосовать за пределами страны?
19: Вы знаете, ко всей этой проблеме, Алексей, я отношусь следующим образом. Действительно, из Израиля, особенно на протяжении последних лет, и это еще началось до 7 октября, начали уезжать люди. Помните, была вот эта судебная реформа, были протесты, только не Биби, только не Нетаньяху, мы не хотим жить в государстве там диктата, религиозного диктата, не хотим жить под руководством Ким Чен Ына, Чаушеску, там Саддама Хусейна, я не знаю, хотим жить в демократическом государстве, поэтому мы не будем жить, мы уедем куда-нибудь. Уедем в Испанию, уедем в Канаду, в Австралию, в Америку. И не хотим иметь ничего общего вот с этими вашими диктаторами, с Нетаньяху, с Шасом, поселенцами и так далее. Мы за свободный, за светский Израиль. Их было довольно много. Где-то, насколько я знаю, чуть ли не 150 тысяч, хотя данные очень разнятся. Уехали. Это вот все в основном в массе своей представители вот этого вот социального среза. Те, которые не хотят, чтобы в Израиле было нынешнее правое правительство, и которые считают, что раз оно здесь, то значит они не будут оставаться в этом государстве, а куда-то уедут. Эта позиция, на мой взгляд, оправдана. Пожалуйста, тебе не нравится государство, тебе не нравится, кто правит этим государством, тебе не нравится, кто побеждает на выборах, уезжай, твое право, мы живем в свободном мире, хочешь в Канаду, хочешь в Новую Зеландию, хочешь в Германию, куда угодно. Но если ты уехал, и при этом ты считаешь возможным приезжать сюда, откуда-то из Сан-Франциско, Торонто, Берлина, не знаю, Кливленда, и голосовать за правительство, которое тебе нравится, то это, на мой взгляд, это абсурд. Это чистый абсурд. Ты не имеешь никакого права. Ты не живешь уже в этой стране. Ты ее не гражданин. Тебе хорошо в Кливленде, пожалуйста, нет проблем, живи, никто не против. Но какое ты имеешь право решать вопросы базисного существования, экзистенциональные вопросы безопасности, стратегии, национальных приоритетов, будущего, живя в Кливленде? Никакого не имеешь права. Это то же самое, вы знаете, если бы я, например, решил, ну, была бы такая возможность, мне никто не предлагает, вот идут выборы там в Казахстане где-нибудь, или в Латвии, или, я не знаю, в Азербайджане. И я говорю, я поеду, проголосую там в Казахстане за того, кто мне нравится, при этом не знаю абсолютно, что происходит в том же Казахстане, что лучше для Казахстана, какая там ситуация, какие там есть угрозы, вызовы, опасности. Нет, я вот считаю, что мне тот или иной персонаж, он мне симпатичен, вот поеду, проголосую, а потом вернусь к себе обратно в Тель-Авив. Такая же совершенно ситуация. Для меня это, вы знаете, совершенно неприемлемо, абсолютно неприемлемо. Я считаю, что эта практика, она не дозволена. И есть действительно масса компаний, НГО, то, что называется, которые стремятся к тому, делают все, чтобы люди, которые вот уехали, вот тут, условно говоря, Кливленд, оплатить им билет, чтобы они приехали, проголосовали, потом уехали к тебе обратно в Кливленд. И вот это вот, на мой взгляд, и не демократично, и нелогично, и абсурдно. И, ну и вообще неприемлемо. Человек делает свой выбор, но он не может решать за граждан того государства, которое он оставил, не может решать, как им жить, живя где-то на другом конце света. На мой взгляд, это полный сюр.
18: Александр, я готов с вами согласиться при условии, что вот все потенциальные избиратели, они вот жители Кливленда, в том плане, что люди уехали просто на ПМЖ, вот уехали и все. У них, да, есть израильские паспорты, они на постоянной основе живут в другой стране. Но ведь существует немалая прослойка не тех, кто работает в посольстве, а тех, кто, например, поехал учиться уже Америку. Есть и те, которые, врачи особенно, вот среди моих знакомых много врачей, которые едут на стажировку, им это жизненно важно. Человек закончил вуз, человек поработал в израильской клинике, но нужно мировой опыт, нужно стажироваться, перенимать навыки там каких-то более развитых, не, там, больших, в конце концов, систем вот, здравоохранения, одним из примеров которых является Соединенные Штаты Америки. Люди едут на стажировку на 3-4 года. И вот буквально несколько там месяцев назад израильские СМИ возопили, что внучка Рабина, которая вот, ну, и очень трогательно выступала на церемонии прощания с ним, которая там плоть от плоти израильтянка, и вдруг бац, там в ее соцсетях появляется фотография, по-моему, из Нью-Йорка, что, мол, вот в Нью-Йорк принимая меня, детей и мужа. И выяснилось, что все это не стоило выеденного яйца по одной простой причине, что они... То ли она сама, то ли ее супруг приехали на двухлетнюю стажировку. Ни о какой иммиграции, ни о какой ПМЖ не шло речи. Но таких, как она, тоже немало. Как бы. А как в этом случае быть? Вот, ну, где здесь истинная демократия? Я израильтянин, плоть от плоти. Ну, так сложилось. Приехал сейчас вот перенимать опыт. Как пчелка соберу всю вот эту хорошую пыльцу, весь этот мед и привезу обратно в Израиль. А вы мне говорите, что я тут не имею права влиять на ближайшее будущее вот путем голосования.
19: Нет, это совсем другой коленкор, это совсем другая песня, Алексей. Если действительно человек уехал в командировке он, или по студенческой визе, или на стажировке, или он заканчивает аспирантуру при каком-то университете в Америке или где-то еще, ну, конечно же, он вернется сюда, он получит, не знаю, диплом, какие-то необходимые ему там документы, в конце концов, опыт. Вернется, и он израильтянин, ну, так же, как любой житель другой страны, той же Латвии, Казахстана, не знаю, Таджикистана, любой страны вернется, будет жить. Он имеет полное право голосовать, участвовать в решении того, какой будет страна и каким он ее хочет видеть, 100%. Нет, это абсолютно.
18: А ему не дают?
19: Нет, вот это вот очень плохо. Вот на мой взгляд, вот это вот очень плохо. Здесь надо четко разделить. Если человек находится в командировке, вот у меня, например, есть знакомый. Я знаю многих таких людей. Вот они поехали на несколько месяцев, на полгода, там, в Китай, например. Ну и что ж теперь ему не давать? Он явно в Китае не останется. Что же ему не давать голосовать, например, в день выборов? Это абсурд. Конечно, он должен иметь право проголосовать, выбрать того, за кого он хочет отдать голос. Нет, я говорю именно о тех людях, которые уехали на постоянное жительство и, ну, имеют израильский паспорт. Ну, хорошо, имеют, но они, на мой взгляд, вот эта категория не имеет никакого права решать будущее Израиля. Вот они американцы, замечательно. Вот пускай они голосуют на американских выборах, выбирают того президента или другого президента. Теперь они граждане в Америке в полном смысле должны участвовать в жизни своей страны. Но не Израиля. Не Израиля, потому что я знаю тех, например, бывших соотечественников, которые уехали отсюда, в Штаты, и они считают, что они, прожив уже там энное количество лет, они считают, как надо мне, как израильтянину, голосовать, и за кого голосовать, уже совершенно живя где-нибудь в Оклахоме, не понимая ситуации, не понимая, что здесь происходит, не располагая достоверными данными, не чувствуя эту страну. Они считают, что вот они вправе решать за меня, как мне жить. Нет, этот подход для меня совершенно неприемлем. А да, человек, поехавший учиться по студенческой визе, обязательно имеет право сюда, конечно, вернуться, проголосовать, уехать дальше учиться. Ну, это вот так, такое, моя такая точка зрения.
18: Александр, и последний вопрос. У нас в распоряжении там 3-4 минуты буквально. Тоже мы на уровне слухов обсуждали эту тему. Пока нет никакой ясности, но там все четче журналисты израильские склоняются во мнении, что Биби отменит праймерис в своей партии и потребует бронирования мест. Я поясню радиослушателям. Есть партия, как бы, которая знаменитая, намеревается выиграть, там, я не знаю, 15 мандатов в Кнессете, а как они будут заполняться? Проходят выборы внутри самой партии, составляется такой внутренний список наиболее активных, наиболее востребованных, наиболее популярных политиков, активистов партии, которые в случае, вот составлен по результатам праймерис список из 30 имен. Партия выиграла 15 мандатов. Вот с 1 по 15 они войдут в Кнессет. Но Биби говорит, нифига, я хочу забронировать там для особо приближенных, для важных мне людей с 1 по 8 место. И даже не приставайте. Такая практика была и раньше. Но она была более, скажем так, деликатного толка. Например, в первой десятке обязательно бронировалось там и место для женщины. Или в первой десятке бронировалось место для русскоязычного депутата. В первой десятке бронировалось там для друза, для какого-то там, ну, назовем там нации или секторального меньшинства. Нет, Биби сказал, 8 мест хочу, и не приставайте ко мне. Опять, пока это вроде бы вот, ну, слух. Александр, я не прошу сейчас там развеивать, не развеивать. Мне ваша экспертная оценка важна. Это демократично или не демократично?
19: Я считаю, что нет. Я считаю, что нет, Алексей. При том, что я сторонник Ликуда, и я, в общем-то, поддерживал Нетаньяху, и я не скрываю, потому что я считаю его лучшим из того, что существует, при всех его многочисленных недостатках. Но лучше из того, что есть, остальные даже близко, на мой взгляд, не годятся и не могут сравниться с ним. Но я это не поддерживаю, нет. Ликуд был всегда демократической партией и этим гордился. Выбирали не по назначению, а выбирали, ну, то вот член Ликуда, тот выбирают. Если выбирают то там Васю Пупкина, ну хорошо, значит Васю Пупкину, и вы не можете утверждать, что Вася Пупкин не годится, потому что он не нравится главе партии. Ликуд оставался, Алексей, пожалуй, единственной партией, где сегодня сохраняются праймерис. В остальных никаких нету праймерис. Во всех остальных партиях, у того же Либермана, у генералов отставных, у Беннета, у них у всех назначают. Вот кого хочу, того назначил. И это в основном все какие-то близкие люди, друзья и родственники кролика, там бывшие генералы, гендиректора, не знаю, журналисты, профессура и так далее. То есть никто никого не спрашивает. Ликуд был в этом отношении единственной действительно демократической партией. То, что сейчас ведутся разговоры о возможной отмене выборов из-за чрезвычайной ситуации якобы, и о возможности назначения 8 кандидатов, раньше было 4 кандидата всего, так это было на протяжении многих, очень многих лет, в первой тридцатке, мне это совершенно не нравится. На мой взгляд, партия это должна оставаться демократичной, а иначе это правда превращается уже в партию одного человека в полном смысле этого слова. И это плохо, потому что не всегда то, что хорошо для того же Нетаньяху, например, хорошо и для партии, хорошо для всей страны. Можно всегда протолкнуть какое-то свое доверенное лицо, которое будет предано тебе, но это не значит, что он будет отличаться какими-то качественными, достойными того, чтобы быть депутатом Кнессет или министром.
18: Ну что ж, на этой не очень демократической ноте, но с надеждой на улучшение мы и закончим сегодняшнюю программу. Александр, спасибо огромное и до встречи через неделю.
19: Спасибо, Алексей.

0: Радіо.
1: Девід Зон Радіо.
2: Дивизион Радио, волна 620 АМ. Программа передач на среду с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Александра Флинта «Американский взгляд». В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. Далее программа Наташи Быстрицкой. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 удивительный вопрос. В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В 12.10 программа из Иерусалима, ведущие Грегори Дэвидсон и Александр Майстровой. В 1:10 «Пульс дня». В 2:10 Михаил Братславский в программе «Радио Ринг». В 3:10 «Контакт». В 4 часа программа гипнотерапевта Николая Федорова. И завершит блок нашего вещания программа Алексея Орлова «Моя Америка». В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио в программе передач «Возможные изменения».
3: 620 АМ.
4: Здесь не остановимся.
3: Дэвидсон Радио.

0: четверки, 7 часов вечера.
1: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
0: WSNR, Jersey City. Вы на волне 620 AM и слушаете Дэвидсон Радио.
2: Дэвидсон Радио. Самые горячие новости, радиоигры и конкурсы в прямом эфире. Аналитические программы и радиомосты. События культуры, интересные люди. С нами вы всегда на гребне волны.
3: Дэвидсон Радио не несет ответственности за содержание коммерческой информации. Высказывания, звучащие в эфире, могут не совпадать с позицией радиостанции.
1: Дэвидсон Радио, волна 620 AM, программа передачи на вторник с 6 утра до 7 вечера. Откроет наш эфир толковище Сева Каплана. В 7 часов новости спорта с Алексеем Орловым. Затем утреннее шоу Вадима Ермолинца. В 9 часов утренний обзор экономических новостей с Генри Гринбергом. В 9.10 «Доброе утро, Нью-Йорк» с Михаилом Братславским. В 10 часов новости Нью-Йорка. В 10.10 программа «Удивительный вопрос». В 11.10 пробежка с Геннадием Кацовым. В полдень программа Валерии Коренной. В 1:10 пульс дня. В 2:10 программа Александра Флинта «Американский взгляд». В 4 часа программа Раисы Рос «Социум». И завершит блок нашего вещания двухчасовая программа «Полный шалом», ведущий Алексей Осипов и Александр Майстровой. В начале и в середине каждого часа слушайте новости на Дэвидсон Радио. В программе передач «Возможны изменения».
0: Дэвидсон Радио.
4: Мы любим Нью-Йорк.
5: Смотрите, смотрите, он живой! Он поднимается, он растет! Посмотрите, он встает во весь рост!
6: Такой противный!
7: Такой большой! Он безумец!
0: Сева Каплан. Сева Каплан. Толковище.
8: Здрасте, люди добрые. И добро пожаловать в Толковище с Васей на первом плане, Сева на втором, наша фамилия Каплан. А прежде чем перейти к срочным новостям, у меня вчера экспромтом получилась интереснейшая история. Пришла какая-то рекламка по почте, ну, junk mail. Бумажка. Вообще, сколько мы изводим лесов на это, то есть пожарам и не снилось. На эти бумаги, которые никто не читает. У нас каждый раз, когда почтальон приходит в доме, а дом большой, все урны полны этого самого junk mail. Но в этом случае я прочитал описание. Некий институт аудиологии, Audiology Institute, довольно недалеко от моего дома, предлагает протестироваться на предмет слуха. А из-за того, что я занимаюсь последние, ну, практически всю свою американскую жизнь звуком, профессионально, 4 года это радио «Свобода», причем там у меня выработалось, это было черти когда, но у меня выработалась необходимость повышать частоты. Школа такая была. То есть звукорежиссеры все как один страдают, кстати, и певцы, и не только, и комики. То есть люди, которые работают с громким звуком, они страдают от потери слуха со временем. И из-за того, что у меня была необходимость делать копии с кассетных записей, когда я работал на радио «Свобода», то... Каждая следующая копия, а копий должно было быть не одна, мне казалось, что там не хватает высоких частот. Я повышал частоты, а потом, спустя там несколько лет, когда я прослушал эти записи чуть-чуть, я думаю, господи, откуда такие частоты? Неужели это у меня было? То есть это не перманентная потеря слуха в области высоких частот, а... профессиональный такой occupational hazard, что называется. Ну и, в общем, в лифте читаю эту штуку, там тест бесплатный, это временно, это стоит денег, и там симптомы. И симптомы совпадают с моим жизненным опытом. И Короче, я пошел, и со мной провели, ну, наверное, минут 40, это много. Причем это было бесплатно и интересно. Выяснилось, что женщина, которая возглавляет этот институт, ну, это клиника небольшая, назвать институтом можно все. Она жена известного звукорежиссера, который учился вместе с такими, ну, крупными звездами в мире музыки. Он записывал Джанет Джексон, то есть не только записывал, он им студии строил. А этот самый Кейси Луис потерял слух, это она мне все это рассказывала, кого-то еще, Кравец, с которому тоже ее муж построил студию, сам он тоже начал терять слух в области высоких частот. И она мне, значит, сделала тест, выяснилось, что у меня где-то, ну, там спектр, я не знаю, от нижних частот, от 200 Гц до, там, я не помню, 5 кГц, все абсолютно нормально, в норме, а дальше начинает спадать. Но то, что я и так знаю, высокие частоты. В общем, тест очень интересный. Тебе одевают наушники, и в них подается символ звуковой, естественно, мужской, потому что у женщин более высокие частоты и лучше воспринимается. То есть для тестов женщины не годятся. С разной силой громкости и слова такие двусложные, типа hot dog, pancake, разного уровня. Ну и дальше она, когда тест закончился, она мне одела почти невидимые два таких наушничка, которые она запрограммировала на приложении в своем компьютере, исходя из той характеристики, которую сняла с моих ушей. И я оказался, ну, знаете, как в детстве, когда все слышишь, все видишь, очки не нужны, слуховые аппараты не нужны, просто полная фантастика. И, значит, идея такая, она сказала, что вот смотрите, если вы покупаете всю эту штуку, вот у вас в телефоне будет app, на котором вы будете видеть, что происходит с вашим слухом, и вы можете корректировать эту частотную характеристику, делать, что хотите. В общем, это не коммерческое объявление, это просто я поделился своим, так сказать, журналистским расследованием, если хотите. Но мне эта штука очень понравилась. А, да, сколько стоит, естественно, если без скидки. Это самая дорогая версия, их там три. Это 7500 примерно долларов, это сразу. И все, больше никогда не платишь. Если какой-то мейнтенанс, это все пожизненно. То есть гарантия, не надо ее покупать, она входит туда. Вот такая вот штука. Имейте это в виду, что технология, лучше от нее не отставать. А теперь переходим к новостям, которые мы с Васей относим к разряду срочных. Напомню только, что если вы хотите в конце шоу, когда я даю 5 минут на свободную тему, предложить свою собственную, вы должны помянуть хотя бы одну из тех, которые предложили сегодня Сева и Вася. 7-летняя девочка получила легкое ранение в результате падения обломков дрона в Сочи. Интересно, что эту новость не одинаково преподносят прокремлевские и международные СМИ. И, скажем, слово «легкое» в прокремлевском варианте отсутствует. Просто девочка получила ранение в результате действий украинского дрона. На самом деле нога была только поцарапана. Ну, просто случай такой. Армия России ударила по оборудованию компрессорной станции «Сумская», которая является ключевым узлом газотранспортной системы Украины. То есть подготовка к зиме. Сани готовят летом. Президент Никарагуа, он у вас слева внизу, Даниэль Ортега, заявил об отмене выборов в стране, чтобы не допустить прихода правой оппозиции к власти. Энди Бёрнам, седьмой премьер Великобритании за последние 10 лет, прибыл на Даунинг-стрит-10, пообещав, что более крупное и мощное государство сможет решить экономические проблемы и восстановить политическую стабильность в стране. То есть он уже составил почти что весь правительственный аппарат. Израильская разведка считает, что Иран прошлой осенью переместил 1000 центрифуг для обогащения урана в тоннеле глубоко под горой, что усиливает опасения, что Тегеран может возобновить свою ядерную программу. То есть тут довольно все это неясно. Разведка считает, А Израиль заинтересован в продолжении войны. Заинтересованы ли мы? Какая новость нам нравится? Во что мы верим? Тут считает, достаточно ли это доказательно. Иран и Соединенные Штаты 10-ю ночь подряд обмениваются ударами. Цена на нефть превысила $90 за баррель. Иранская баллистическая ракетная атака на иорданскую авиабазу, в результате которой погибли как минимум двое американских военнослужащих, поразила сборные жилые помещения, где проживали наши военные. Lockheed Martin заявила, что выпустит новую и более дешевую модель ракеты «Патриот», которую можно будет развернуть быстрее по мере сокращения мировых запасов современных перехватчиков. Трамп введет такие дополнительные 50-процентный тариф на определенные товары из Канады, включая вино, хоккейные клюшки и цемент. При этом Белый дом заявил, что пошлины являются ответом на нет, не на пожары, а на дискриминационное отношение к американским товарам. Хотя это может быть маскировка. Трамп обещал обложить Канаду, как вы знаете, тарифами за пожары. Исмаэль Замбада по кличке Эль-Майо приговорен к пожизненному заключению за роль главного лидера наркосиндиката картеля Синалоа, которым он руководил вместе с Хоакином Гусманом по кличке Эль-Чапо. Американская сердечная ассоциация заявила, что до 5 чашек кофе в день пить безопасно для большинства взрослых и может быть даже полезно при сердечных заболеваниях. Я об этом, если сегодня успею, то в подробностях сообщу. И последнее, выясняется, что капитан и нападающий сборной Аргентины Лайонел Месси после завершения чемпионата мира, в котором Испания обыграла Аргентину, в раздевалке объявил товарищам по команде, что завершает карьеру в сборной страны. Теперь по бизнесу и финансам в целом. В мировых масштабах федеральный судья в Калифорнии выдал временный запретительный приказ, который запрещает Paramount и Warner Brothers Discovery заключать сделку на предмет слияния на сумму $81 миллиард. Временный запрет. Производитель электромобилей Polestar подтвердил, что не будет обжаловать запрет Министерства торговли, мотивированный национальной безопасностью на продажу новых моделей в Соединенных Штатах. Кстати, вот в этом сообщении присутствует кое-какая беспомощность русского языка, если говорить о грамотном русском языке, потому что не будет обжаловать. Обжаловать – это инфинитив скорее прошедшего времени. У него вообще будущего нет. А чтобы стало будущее, надо было бы сказать «обжаловать», но такого слова нет. В послесловии чемпионата мира 26-го года, самого популярного за всю историю по футболу европейскому, естественно, FIFA планирует воспользоваться медийными правами на турниры 30-х и 34-х годов. То есть заработали очень славно. О, какая у нас FIFA! Восстановление акций чипов потеряло темп, что помогло снизить вчера S&P 500 и Dow на 2,6%. Соответственно, а NASDAQ приспустился на 0,1%. ICANN Enterprises заключила сделку по продаже автосервисной сети Pep Boys частной компании Mavistar Express Services примерно за $700 миллионов. Pep Boys, да, довольно старая компания в мире, во всех городах есть их магазины. BlackRock возглавляет распродажу долгов на сумму не менее $12 миллиардов для своего масштабного нового проекта дата-центра в Эль-Пасо, который поддерживается Meta Platforms. Кстати, если никто никогда этим не интересовался, очень интересная тема. По долги можно продавать. То есть, вот скажем, ты должен, но у тебя нет денег, или у тебя есть намерение расшириться, ты можешь продать свой долг. В детали вдаваться сейчас не буду. Ryanair зафиксировала снижение прибыли в первом финансовом квартале из-за снижения тарифов и роста стоимости авиатоплива. У меня есть один приятель, ему сейчас, наверное, лет 36-37, он третий раз женится. Красивый, невероятно совершенно парень, умница и физически просто фантастика. И все на кубинках. Вот других женщин не признает. Домино пицца сообщила о росте А да, почему я про него вспомнил? Потому что его зовут Райан, а компания, о которой я вам только что сообщил, называется Ryanair. Это иллюстрация ассоциативной связи, а не рассказ о привязанности моего приятеля к кубинкам. Domino's Pizza сообщил о росте прибыли и выручки за второй квартал. Но рост продаж в тех же магазинах замедлился. Не путайте Domino's Pizza с русским продовольственным в Бруклине, который, по слухам, купили индусы. Но пока что там вся та же самая пища. Хотя в кулинарии, кажется, появилась красного цвета курица. И последнее по финансам. Исполнительный орган Евросоюза оштрафовал Алибабу AliExpress на эквивалент в 629,2 миллиона долларов. Это самый крупный штраф в рамках закона о цифровых услугах блока, то есть Евросоюза, естественно. Теперь сужаемся к региону нашего физического обретания, то есть к Нью-Йорку через Соединенные Штаты. Министерство юстиции рассматривает, принимал ли Гарвардский университет иностранные пожертвования, которые неправомерно благоприятствовали студентам из Китая и других стран в сравнении с американскими студентами. Департамент сообщил, что раскрытие информации Гарварда об иностранном финансировании вызывает опасения, что некоторые доноры вводят ограничения на финансовую помощь на основе гражданства. Чиновники изучают, нарушают ли эти меры раздел 6 закона о гражданских правах, который запрещает федеральным учреждениям дискриминировать по национальному признаку. Но это, в принципе, мстительность администрации Трампа, потому что Гарвард единственный, кто уперся, когда на них начал нажимать 47-е. А вот интересно, после этой новости вопрос к тем, кто любит круизные поездки в отпуск и all-inclusive. Ну, не проходит месяца, чтобы не было сообщения типа этого. Это как-то отражается на ваших планах на отпуск? Перестаете ли вы ездить на круизных суднах? Вспышка желудочно-кишечных заболеваний распространяется на аляскинском экспедиционном судне. Треть пассажиров корабля уже страдает от вируса. Сейчас скажу, какого. Это уже третья подобная вспышка на борту этого судна с конца мая, о чем предупреждают уже истерические представители здравоохранения. Вспышка была зарегистрирована 12 июля на борту National Geographic Seabird. Кстати, обратите внимание, называть суда можно как угодно, но здесь National Geographic certainly rings the bell. То есть для людей, которые знают, что это такое, это как бы уже визитная карточка. Да, сюда можно идти. Но 12 июля они вышли из Ситки, это порт, и через два дня, то есть за три дня до запланированного прибытия в Джуно, произошла вспышка. И CDC сообщает, что 18 из 62 пассажиров поражены желудочной инфекцией, испытывают рвоты и спазмы в животе. В эту новость просто трудно поверить, но, к сожалению, это правда. 5 человек, включая 2 пары родителей, погибли, пытаясь спасти борющегося с течением пловца в реке в Охайо в воскресенье вечером, оставив нескольких маленьких детей сиротами. Группа из 5 взрослых, 2 детей и еще одного человека находилась на реке Сайота, чтобы наслаждаться рыбалкой. Когда произошла трагедия, в какой-то момент один взрослый прыгнул в воду, чтобы поплавать, и начал немедленно тонуть. То есть там что-то было с течением, о чем в новостях не сообщается. А, ну, увидев это, 2 других взрослых нырнули, чтобы попытаться спасти его, и тоже начали тонуть. И тогда им на помощь прыгнули еще 2, и все 5 погибли. Никто не выбрался из реки живым. А лесной пожар в Северной Калифорнии, который сначала был относительно небольшим, стал крупнейшим в штате в этом году. Причем всего за несколько дней пожар в Бескаре в округе Лассен сжег почти 4000 акров после первого сообщения в субботу. Это немного, но сейчас сгорело уже более 30000 акров, что вызвало массовую эвакуацию более 300 квадратных миль в округе Лассен. И последнее. Верховный суд вчера согласился рассмотреть заявление пилота из Аляски о том, что государственные органы пытались незаконно, вернее, не государственные, а штатные органы, state одинаково переводится, пытались незаконно отъять его самолет стоимостью 95 тысяч долларов Cessna, после того, как пассажир принес шестерку пива на рейс, который шел в деревню, где сухой закон. Оказывается, есть такие dry villages, они называются. Пилот Кеннет Джули, он у вас слева, ему сейчас уже за 80, он подал в суд аж в 2012 году, когда самолет у него отобрали, чтобы заблокировать изъятие, после того, как его признали виновным по обвинению, связанному с проносом алкоголя на борт. И Верховный суд Аляски в 2012 году вынес решение в пользу штата, что самолет Джули подлежит законам об уголовной конфискации, а вчера этот суд решил, значит, рассмотреть все-таки заявление, но раньше осени решение почему-то принято не будет. Все, что вы услышали, это срочные новости, о которых позднее сегодня заговорят все западные СМИ на иностранных языках, но вы уже в курсе, потому что вы слушаете и смотрите «Толковище». Наш телефон в студии, если у вас появились ассоциации в связи с услышанным, 718-303-90-90. Пока вы послушаете рекламку.

0: Я прошу, хоть ненадолго, боль моя, ты покинь меня. Эта поэтическая строка Роберта Рождественского есть самое заветное желание сотен тысяч американцев, говорящих по-русски. От боли невозможно уснуть. Разрушенный ночной отдых, встречи с друзьями, детьми и внуками и часть нашей жизни. Кремазокилит нивелирует боль за 8 минут, независимо от ее причины. Ментол, метилсал, камфора и лидокаин усиливают противовоспалительное действие друг друга. Азокилит незаменим в течение дня. Обезболивающий крем «Фараон» разработан для вечернего применения. «Фараон» – первый и единственный на маркете обезболивающий крем, содержащий смесь муравьиной кислоты и экстракта красного перца капсаицина. Эти ингредиенты в правильной пропорции использовали не только лекари фараонов, но и индийцы, страдавшие от артритных проблем. Только ограниченное время. Покупайте азокилит «Фараон» за полцены, плюс дополнительный подарок. Звоните 888-765-8752. Сет от боли стоимостью $120 вы получаете всего за 85, то есть на $35 дешевле. Чего ждать? Звоните 888-765-8752.
1: Волшебник!
2: Хотите нас слушать везде, когда угодно и где угодно? Слушайте нас в своем телефоне. Зайдите в магазин приложений Android или Apple, наберите в строке поиска «Дэвидсон Радио», скачайте приложение, и все. Ваше любимое радио всегда с вами. «Дэвидсон Радио». Мы стали еще ближе. Теперь в вашем кармане.
3: Слышите? Шаги.
4: Этим утром многое может измениться.
5: Нет! Нет! Нет! Святые небеса! Только не это!
6: Сева Каплан откроет вам глаза на происходящее. Толковище. Прямо сейчас.
7: Ну, во-первых, я открою глаза на то, что у нас не работают телефонные линии. У меня было 5 секунд, чтобы это проверить. Акмаль, я даже перезагрузил нашу систему, но телефонные линии не работают. Я, кстати, к этому привык. Не помню, какое это было классическое произведение про то, как в условиях какой-то

частенько телефонной линии. Похож на эту даму стал. А теперь то, что было вчера на бирже. Но у нас есть Вася, так что мы можем справиться с Васей. Без приема звонков. Цены на нефть выросли, фьючерсы на нефть Brent выросли на 1,3% до $89.22 за баррель на фоне обострения напряженности между Соединенными Штатами и Ираном. Иранские удары убили, как я уже говорил выше, как минимум двух наших солдат в выходные, и движение через Ормузский пролив практически застопорилось. Перспективы долгосрочного прекращения огня уменьшаются после многочисленных попыток заключить мир, что повышает вероятность долгосрочных сбоев на нефтяном рынке, что снова приводит к росту цен на бензин в Соединенных Штатах. Кстати, у нас есть лайв-чат, и это гораздо более удобная форма для приема, так сказать, ваших сигналов, чем старинная форма приема телефонных звонков. Так что если вы подписаны на этот канал, то вы можете писать комментарии, задавать вопросы, делиться ассоциациями, а я почитываю то, что там появляется. Alibaba поднялась. Китайский технологический гигант представил предварительный обзор своей последней модели искусственного интеллекта, которая, по его словам, ставит его в один ряд с Антропиком и другими ведущими разработчиками. Это последовало за другими мощными релизами моделей от китайских разработчиков искусственного интеллекта, вызывающих обеспокоенность в Штатах, включая стартапы. Это китайские Moonshot AI и Z.AI. Акции Alibaba закрылись с ростом на 4,7%. Они, кстати, торгуются у нас в Штатах, Alibaba. Акции чипов, то есть компании, которые производят микросхемы, если на старорусском, выросли, но к концу сессии потеряли большую часть своих приростов. Индекс полупроводников PHLX вырос более чем на 3% за сессию, игнорируя опасения, что достижения Китая в области искусственного интеллекта могут снизить спрос на чипы, но индекс закончил день примерно на 0,6% выше. И Intel, которая в четверг публикует, то есть послезавтра, квартальные результаты, вошла в число лучших компаний, и акции выросли на 2,1%, естественно. И последнее, в январе этого года, я об этом сообщал, это совершенно точно, Илон Маск заявил, что пенсионные накопления потеряют всякий смысл уже лет через 10-20 из-за стремительного развития технологий. А по словам нашего триллионера, человечество уже пересекло горизонт событий, поэтому беспокоиться о сбережениях на старость больше не нужно. Почему я об этом говорю в июле? Потому что видение Маска до русского интернета дошло только через полгода. Как вы думаете, почему? Причем, что совсем интересно, это то, что я процитировал практически, за исключением своего комментария, полностью текст, который копируется и судорожно передается из одного портала в другой. Но они пишут миллиардера. То есть эти люди... На полгода латентный период отстают от новостей и не в состоянии даже вчитаться то, что они передают, потому что они услышали про пенсионные накопления с потерей на полгода. То есть если вы реагируете на новости с запозданием на полгода, то это такой случай остановки в развитии, который требует клинического вмешательства. Особенно если речь идет о том, что вам кровно нужно. А пенсионные накопления – это то, что нужно понимать всем. Даже тем, кто только начинает свою трудовую деятельность. Я закончу на том, что Маск объяснил это тем, что искусственный интеллект и робототехника полностью обнулят затраты на человеческий труд, и в результате стоимость жизни упадет вслед за расходами, а люди, пытающиеся откладывать деньги, просто копят на мир, который скоро перестанет существовать. Значит, вопрос остался неотвеченным, потому что телефонные линии у нас не работают, но в тексте у нас, правда, там уже глухариный ток пошел в лайв-чат. Вы могли бы написать, почему видение Маска дошло до русского интернета только через полгода? Потому что это коллективное, бессознательное. А вы, очевидно, те, кто пользуется только русскоязычным интернетом, как источником новостей, вы являетесь частью этого коллектива. Вообще, для справки, Маск – это Маск, но он, конечно, гений, но...

0: слегка пизданутый, биполярный, то есть гениальность в развитии, так сказать, хорошо, но что касается видения, там есть всякие психологические моменты интересные. Я решил на это отреагировать, хотя стыдно полгода спустя, но в принципе практически все эксперты по финансам и по искусственному интеллекту предостерегают, что отказ от сбережений может быть опасен. А вдруг он ошибся, а у вас ничего не будет? Рост долгов и сокращение социальных выплат делают пенсионные накопления в принципе актуальными сегодня как никогда. И распределение благ, которые приносит искусственный интеллект и робототехника, может оказаться не таким равномерным. То есть по профессиям где-то да, где-то нет, что потребует от тех, кто нет, все-таки повышенной личной финансовой ответственности за свое благополучие. А вообще для Соединенных Штатов, я не знаю, сколько у нас продлится вот этот хаос, который характерен для эпохи Трампа, важна очень тема насчет собирать деньги на старость или нет с учетом экономической нестабильности и особенностей национальной пенсионной системы. Упрямо она не переделывается, хотя очевидна ее ущербность. У меня нет времени на то, чтобы смотреть, что в чате пишут, и вряд ли там они врубились, потому что у них тоже есть свой латентный период. И поэтому я перехожу к следующей теме. Сейчас, секунду, вот мне пишут зато через мессенджер. Сейчас посмотрим, кто на это отреагирует. Так. А, вот такой текст. Они реагируют на новости из прошлой жизни. Виноват Обама, Байден и Хиллари. Ну, не знаю, может и так. Но кто это они? Это не те, на кого мы с Васей ориентируемся. А теперь следующая тема по поводу взаимоотношений внутри во властях. Неважно, как зовут президента, но существует Конгресс, и наши основоположники предусматривали, что законодательная ветвь власти, то есть Конгресс, должен вообще как-то оправдывать свою зарплату. Там, между прочим, 535 человек сидит, и у них зарплата, ну, наверное, где-нибудь 170 тысяч как минимум у каждого. Так вот, наш президент вновь обошел законодательную ветвь власти, призвав американские войска вернуться к бою, так сказать, на Ближнем Востоке спустя несколько недель после того, как обе палаты Конгресса осудили президента за ведение войны с Ираном без разрешения Конгресса. Тут проклюнулось у нас, как ни странно. Интересно, неужели это порошисты пробили нашу систему прямозвонков? Ну-ка, попробую принять. Пожалуйста, вам слово.
1: Да, добрый день. Я вас не слушаю, так что я звоню не по теме. Я много месяцев вас уже не слушаю, потому что у меня идет помеха непрерывная. Можете ли вы установить phone line, чтобы слышать он? Многие станции это имеют. Еврейская станция, которая говорит на вашей волне, начиная с 7 вечера, у них тоже это есть, например. Это может быть очень недорого, и может вообще бесплатно.
0: Спасибо. Вы знаете... Я иногда думаю об этом, но мне неудобно выбиваться, так сказать, из стада. То есть я имею в виду... Сейчас еще раз попробую набрать номер телефона. Даже интересно. Неужели он заработал? Да, заработал. О, интересно. Нет, телефоны – это вообще достаточно анахронизм, потому что... Ну вот... Во всем мире, и в Москве, кстати, я бывал на радиошоу, сидит 4 человека на телефонных линиях, у них задержка 7 секунд. Вот почему, одна из причин, почему порошисты воняют в нашем эфире, потому что у нас ничего этого нет. У нас не хватает ресурсов. А то есть, если бы, например, у вас желающих чистоты, так сказать, эфира, хватало бы желания и возможности пожертвовать для Дэвидсон Радио какую-то регулярную сумму, небольшую, но ежемесячно, чтобы можно было прогнозировать бизнес, то, может быть, появились бы деньги на то, чтобы кто-то принимал звонки и чтобы была задержка на 7-8 секунд. И тогда все будет чисто, кошерно, но это уже будет не свобода, а это будет коза на привязи. Окей, ладно, значит, телефонные линии работают. Теперь по поводу взаимоотношений Трампа и законодательной ветви. Я на самом деле здесь в основном о военных полномочиях Конгресса, в то время как администрация, то есть незаконодательная власть, требует десятки миллиардов долларов для финансирования этого конфликта. Вообще для республиканцев вот эта ситуевина, она политически наихудший сценарий за 3,5 месяца до промежуточных выборов. То есть их просят проголосовать за финансирование, безусловно, непопулярной войны. У нас вообще в Штатах популярные войны, случайно бывает такое отношение, но это после 9-11. А так в основном американцы к войнам плохо относятся. И их просят, значит, не только проголосовать за финансирование этой войны, над которой у них не было реального контроля, но они вообще за эту волну, войну вообще никогда не голосовали. То есть Конгресс. И в частности Майк Джонсон, который наверху у вас в серединке, такой маленький седоватый спикер, он сказал: величайшая боевая сила на планете, последняя великая сверхдержава, должна быть полностью оснащена, и задача Конгресса сделать все. А администрация в прошлом месяце запросила дополнительное финансирование в размере 87,5 миллиардов долларов, включая 67,1 из них. Это дополнительные военные расходы в этом году. Причем интересно, что республиканцы обходят вообще какие-либо дебаты в Конгрессе о ходе войны. Можете посмотреть, когда в новостях появляется что-то, они обязаны это обсуждать. И есть канал такой, который есть у всех, даже у кого вот эта вот крылатая антенна к телевизору. C-SPAN. Это лайв-стриминг того, что происходит в Конгрессе. Вот они, республиканцы, не вступают в дебаты. Они пытаются заручиться поддержкой законопроекта, который устойчив, в принципе, к филибастеру. То есть то, что по-русски почему-то называют флибустьеру, хотя флибустьеры поднимают паруса, а это совсем другая история. То есть они хотят законопроект, который можно было бы поддержать по партийной линии, чтобы оплатить это без каких-либо условий и скидок в адрес противной им партии. Это становится еще более удивительным после того, как двухпартийные большинства в Палате представителей в Сенате проголосовали за восстановление конституционной роли Конгресса в вопросах войны, что стало, надо сказать, легкой укоризной нашему президенту спустя 4 месяца после начала этой войны, которая, по его словам, должна была продлиться несколько недель. И слово «война» вообще там не звучало, только конфликт. То есть конфликт типа СВО, это синоним. Демократы, которые месяцами работали над поддержкой этого упрека, затем вообще отказались разрешить рассмотрение ежегодного законопроекта об оборонной политике или поддержать законопроект о финансировании армии. Они утверждают, что Конгресс не может отделить свои полномочия по финансированию от конституционных полномочий в области войны и требуют, чтобы администрация предоставила больше информации о своей стратегии и о плане войны, прежде чем они будут рассматривать возможность проголосовать за ее финансирование. Это, кстати, такой иронический прием, этот аргумент, потому что при Дональде Трампе вообще не может быть никакой информации о стратегии, ее нету. Стратегии нету. То есть есть какое-то желание конечное, но стратегии все делается так, как хочет вождь. Противная сторона, которую всегда надо послушать, потому что они вникают в детали, сенатор Чак Шумер, демократ из нашего Нью-Йорка и лидер меньшинства, был когда-то большинства, сказал: если республиканцы хотят наших голосов, прямо так и сказал по-старорусски, в родительном падеже множественного числа, то они должны предложить достоверную стратегию. Как долго это продлится, где заканчивается, каковы наши цели, очень просто. А они этого не сделали. Конец цитаты. Трудно с этим спорить. И даже сенатор Джек Рид из Род-Айленда, ведущий демократ в комитете по вооруженным силам, проголосовал вместе со своей партией за блокировку оборонной политики, которую он поддержал в комитете в своем, несмотря на возражения по поводу ведения конфликта с Ираном. То есть раздвоение личности, так сказать, на служебном поприще. Ожидается, что законодатели получат одну из первых возможностей публично информировать чиновника администрации о возобновлении боевых действий сегодня, когда министр обороны Пит Хегсет и генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов, должны выступить перед комитетом по ассигнованиям Сената в защиту запроса Пентагона на дополнительное военное финансирование в этом году. Кстати, я вас уверяю, что на Polymarket сегодня будет фурор по поводу того, что скажет Петя Хегсет и генерал Дэн Кейн. На этом можно заработать, если знать, что они скажут. И вчера Трамп пообещал отомстить за гибель наших солдат многократно. Так что то, что скажет Петя, уже понятно. Если не стыдно, можете делать ставки. Благодарите за это нашу прозрачную администрацию. С этой новостью все. Если у вас по ее поводу появились мысли, то вы можете их озвучить, набрав номер телефона студии 718-303-9090 во время вот этого перерыва на рекламу.
2: Если вас интересует американское телевидение на русском языке, у нас для вас хорошая новость.
3: Популярный пакет телеканалов RTN Platinum становится популярнее, а значит, доступнее. Специальные скидки и бесплатная установка для всех новых подписчиков.
2: В пакет RTN Platinum входят лучшие телеканалы на русском языке для всей семьи.
3: Звоните и подключайтесь к RTN Platinum. 1-800-222-2786.
4: Мое имя Юрий Прахин. Я доктор юриспруденции и обладатель 32 наград за высшие verdicts and settlements in New York State.
5: My name is Gil Zohar.
6: Мое имя Гил Зохар. Я боевой офицер военно-морского флота Соединенных Штатов и не понаслышке знаю, что такое честь и сражение. Последние 25 лет, как судебный адвокат, я успешно защищаю интересы тех, кто пострадал в авариях, на работе или от нерадивых докторов, добиваясь многомиллионных вердиктов. У нас в адвокатском офисе Юрия Прахина нет больших или малых дел, но есть люди, для которых мы отчаянно боремся до победного конца. 718-946-5099. Консультация бесплатная. 946-5099.
7: Имея федеральный лайсенс, офис ведет дела, связанные с авариями траков по всем штатам Америки.
8: Радио-шоу всего Копенгагена.
9: За него стоят громадные масты.
10: Не пойму, что за люди.
11: Толковище.
0: Звонков у нас нема, поэтому мы с Васей переходим к другой камере и к следующей теме. С какой бы начать? Ну вот, в принципе, можно... Вчера у меня не хватило на нее времени, а это достаточно знаменательно для нашего времени. И картиночку сейчас я вам какую-нибудь покажу под это. Да, вот этот граф. А материал, который вы сейчас услышите, я взял из расследования, проведенного газетой The Wall Street Journal. Даже ей я не доверяю безгранично, хотя они, в общем, самые внушительные в этом плане. Ну, всем известно название «Трус сосал». Truth Social. Это как в свое время, когда появился в русском языке термин outsourcing, никто не мог сказать его как надо. В оригинале и звучало outsourcing. Здесь Truth Social. Это медийная, так сказать, империя нашего президента, который все свои объявления делает через нее. И многие из его заявлений, они чреваты немедленным заработком. Но немедленно это, мягко сказано, вопрос в микросекундах. То есть, как только Трамп что-то сказал, если вы имеете определенные льготы, как слушатель или просто как спонсор, трус сосал, это результат расследования, которое провела газета Wall Street Journal, то вы имеете фору в несколько микросекунд. Зачем козе этот баян? Затем, что трус сосал. захотел взимать с инвесторов плату за мгновенный доступ к публикациям президента Трампа на этой платформе, которые часто влияют на то, что происходит на рынке, на бирже, на фондовой. И в мире, где высокочастотные трейдеры зарабатывают буквально на микросекундах форы, такой сервис дал бы преимущество тем, кто платит медийной компании Трампа. Представьте себе, если бы вместо Трампа было имя Байден, как бы вы отнеслись к этой новости? Если по-другому, то вам нечего делать в толковище. Я, кстати, знаю пару-тройку очень высоких профессионалов, которые вообще в нескольких местах в мире имеют полностью оборудованный офис. И когда начинается определенная волатильность, они перемещаются. То есть они по нескольку раз в году переезжают поближе к той бирже, на которой они собираются играть. То есть вопрос в микросекундах. Я не говорю уже об оптоволокне, если есть. И, конечно же, высочайшей мощности интернет. Микросекунды играют роль. Я когда-то даже целую книжку прочитал и рассказывал вам об этом, как была построена альтернативная оптоволоконная линия связи с биржей в Чикаго из Нью-Джерси, причем через скалу прошивали. То есть там даже изгибы, это потеря микросекунд, чтобы кабель шел по прямой. А медиа и технологии Трампа предлагают, в частности, торговым компаниям на этом сервисе, который в реальном мире отправляют им посты от ведущих аккаунтов. Причем вот эту возможность. Президент имеет наибольшую аудиторию на этом Truth Social, у него 12,9 миллиона подписчиков. Причем информация в ленте президента считается конфиденциальной до тех пор, пока эти публикации не станут публично доступными. То есть пока он не сказал, она конфиденциальная. То есть это информация, которую он сам не имеет права использовать для торговли или для того, чтобы предупредить других людей и взимать с них за это гонорар. Но компания принадлежит ему, и поэтому вся ответственность на компании. Вот они ручки-то. Причем здесь я? Но зарабатываю я. Так вот, инвестиционные счета президента управляются третьими сторонами, финансовыми учреждениями, которые не имеют отношения, так сказать, к его нынешней деятельности. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Анна Келли, сказав, что конфликта интересов нет, но по-другому и не могла. И вот пара примеров того, как публикация Трампа повлияла на отдельные акции во время его второго срока, то есть нынешнего. Компания US Steel. Steel – это как сталь, а не как спиздить. Что опубликовал Трамп? Контекст. Он объявил о планируемом партнерстве между US Steel и японской Nippon Steel, возродив сделку, против которой он же сам раньше выступал. Это же вообще полный атас. Если ты выступаешь против, как президент могущественной державы, то акции падают. Поэтому их в этот момент можно купить, пока они упали. А потом президент подробно сообщил, что инвестиции Nippon в 14 миллиардов долларов позволяют сохранить сталелитейный бизнес в Америке и добавить как минимум 70 тысяч рабочих мест. И цена US Steel после этого сообщения подскочила с 43 долларов, на которых она была опущена, негативным отношением президента к этой сделке, до 55 долларов. И что же с этим делать? Как это интерпретировать? Как защитить дьявола? Я, ей-богу, не знаю. Может быть, вы? То есть можно сказать, что Сива Каплан льет грязь на нашего президента или Хиллари, вружка? Можно, конечно. И второй пример. Их довольно много. American Eagle. Прошлым летом Трамп вмешался, чтобы защитить довольно спорную эту джинсовую компанию American Eagle, в которой участвует актриса Сидни Суини. И когда вспыхнула критика из-за слогана «У Сидни Суини отличные джинсы», за каламбур в адрес светлых волос и голубых глаз актрисы президент поднял бренд этот. То есть до публикации этого подъятия American Eagle торговался на уровне $10.74, а после $13.28. И так много, много раз. Что скажете? А, Вася нашел, что сказать. А если бы это сделал Байден или Обама? Окей, у нас есть один звонок. Прошу вас, пожалуйста. В эфире. Ау.
5: Алло.
0: О, вот все, теперь слышу. Можете говорить. Прошу вас, пожалуйста.
5: Да, привет, шеф, это Карл. Я хотел тебя поправить.
0: О, привет, Карл. Угу. Давай. Да,
5: вот когда ты говорил, что у этого демократа раздвоение личности, у него никакого раздвоения личности нет. И это как раз очень логично, что человек в одном месте проголосовал «за», а в другом месте проголосовал «против». Дело в том, что комитеты нашего парламента, как Конгресса, так и Сената, эти комитеты, когда они внутри себя голосуют, они голосуют не за суть какого-либо законопроекта, а они голосуют за то, выносить его на голосование в Сенате или в Конгрессе, или не выносить. А потом уже в Сенате и в Конгрессе, они же, сидя, могут проголосовать за суть этого законопроекта. И я тебе скажу, что демократы в этом плане, они ведут себя единственно верным образом. Они как раз пытаются на общий пол в Конгресс или в Сенат вынести как можно больше того, что готовится в этих комитетских кухнях. Потому что мы видим примерно только половину голосований, которые должны были бы быть. Несмотря на то, что мы считаем себя демократией, но вот эти наши ребята наверху, эти 535 человек плюс вице-президент, они до некоторых вещей просто нас не допускают в лице наших выбранных представителей. Понимаешь, вот в этом-то весь и фокус. Поэтому он в комитете проголосовал за то, чтобы законопроект вынесли на общее обсуждение. Таким образом, его нужно опубликовать и дать возможность людям с ним ознакомиться. Поскольку у нас идет предвыборная кампания к ноябрю, то только через эту линзу на все и нужно смотреть. Потому что, к моему глубокому сожалению, это идиотизм демократии, когда приходится вести войну не то что с оглядкой, а с головой, которая повернута не в сторону фронта, а в сторону избирательной кампании. Вот это полный идиотизм. Это как раз тот пример, когда диктатура дает 100 очков вперед любой демократии.
0: Да, ну это хорошо, классно, спасибо, Карл. Я знаю, что по поводу твоего добавления, спасибо тебе огромное, два момента, это по ассоциациям. Когда ты сказал «выносят на пол», я в первую очередь подумал о том, мужской или женский, и только во вторую о том, что это касается залы заседаний. И когда ты сказал, я хотел тебя поправить, я знаешь, что вспомнил? Вот в советской деревне, когда несчастный алкоголик приходил в магазин, и у него не было денег, и он говорил продавщице: «Марусь, денег нет, ну поправь меня». И она ему наливала. Помнишь такие термины?
5: Да. Кстати, вот когда ты рассказал про этого мужика без женской ласки, а потом вдруг сразу после этого сказал, что зато у тебя есть Вася, я очень громко рассмеялся.
0: Спасибо, дорогой. Рад знать, что есть такие, как ты, в нашей аудитории. Будь здоров.
5: Пока.
0: Да, тебе тоже. Я вчера не успел кое-что рассказать, на мой взгляд, достаточно важно, по поводу «Одиссеи», по поводу этого фильма. Осталось 1.5 минуты, потом 5 минут на звонки на любую тему. При условии, что если вы помянете одну из тем, которые были в сегодняшнем шоу, телефон студии 718-303-90-90. Значит, главный вывод, который я сделал из войны, это там про войну, это то, что Кристофер Нолан дожил до такого времени, когда он в своих фильмах оценивает войны. То есть это началось с «Оппенгеймера», наверное. И главное, это кто получает выгоду и кто страдает. Вот как, скажем, персонаж Оппенгеймера очень сходен именно через Нолана с персонажем Одиссея. Потому что как автор, так сказать, оружия массового уничтожения, от этого очень сильно страдал, естественно, Оппенгеймер. А «Одиссей» был отнюдь не таким в интерпретации Нолана, как нам бы хотелось, под счастьем вот этих войн и троянской войн. Он переоценивал это и надеялся, что потомки не будут воевать, потому что это плохо. «Жуткие схватки», кстати, с воскресшими мертвыми, это замечательная побудительная сцена, потому что мы взаимодействуем с мертвыми всегда. Причем самые даже циники из нас вспоминаем там маму, папу, естественно. Переговариваем с ними старые разговоры. Схватка с циклопом – это не схватка с превосходящей силой противника, а это победа ума над силой. Совершенно офигенно две роли. Это Саманта Мортон, британская, которая играет Церцею. Она, в принципе, настолько похожа на доброжелательную социальную работницу, чем на ведьму, что я даже поражаюсь, это ее интерпретация или Нолан ей приказал. И Шарлиз Терон настолько очаровательна в роли Калипсо, что понятно, что кто бы ни остался у нее сексуальным рабом, но на 5 лет. И в этом мужская слабость Одиссея. Он даже забыл про свою семью. Но, в принципе, кино, такое, как делает Нолан, это нечто вроде медитации о наших решениях, которые мы принимаем поодиночке или в группе, и о наших потерях. Нолан и Дэймон, они создали Одиссея, который такой мягко высокомерен в своей уверенности в том, что будет. Он же беседует с богами, и при этом он в одиночку разрывается, так сказать, на части из-за многочисленных своих ошибок. То есть это вечная мука человека по причине как бы понимания желаний своих богов. Мы их интерпретируем по себе. То есть вот помните у Маяковского: «Я себя под Лениным чищу». Ленин – бог. То есть себя интерпретируешь под Ленина. Но в школе нам этого не объясняли. Кино идет больше, ну, в районе 3 часов. И очень странно, то есть это довольно внушительная психическая атака, но и «Одиссея» не так захватывает, как «Оппенгеймер», который значительно короче. И почти половина истории происходит дома, то есть в Итаке, где терпеливая жена Одиссея, Пенелопа, и сын Телемах мучаются вопросом, вернется ли папа когда-нибудь, и муж, и десятки женихов вообще переехали во дворец, желая жениться на королеве и захватить вакантный трон, естественно, это главная задача. Они жрут и пьют целыми днями и месяцами, и королева им не может отказать. Но Холланд, меня поразил выбор Нолана, потому что Холланд сыграл удачно Человека-паука, но для роли Телемаха, ну, ему совсем не удалось. Он остался, знаете, такое бывает в образе звезды Человека-паука. В свое время об этом говорил Евгений Миронов, который не покидал съемочную сцену фильма по Достоевскому, где он играл князя Мышкина, потому что боялся выйти из образа. Или, скажем, блестящая, незаслуженная, великая, так сказать, в плане признания, советская актриса Светлана Крючкова, которая сыграла, будучи русской, лучше всех, кто попадал когда-либо на экран, старуху, еврейку, одесскую, и потом несколько месяцев говорила на этом языке, не могла выйти. И очень меня поразил Джон Легуизамо, который стереотипичен, ну, ему навязывали характерные роли всегда. Здесь он играет роль мудрого свинаря, так сказать, верного. Эвмея, который слепой, но видит больше других. Я, кстати, дал бы ему Оскара. Помяните мое слово, Джон Легуизамо. У нас осталась 1 минута, нас только один человек набирает номер телефона, который никогда не слушает, он только звонит, чтобы выступить. Так что пусть повисит. А вообще, интереснейшее время, то есть с 1200 по 800-е годы до нашей эры сотни греческих племен из Восточного Средиземноморья, они восстали, так сказать, из темных веков которые были призваны, так сказать, распадом более ранней воинской культуры микенцев. То есть Одиссей – это продукт воинской культуры, который переходит к другому мышлению. Поэтому к V веку до нашей эры начался классический период Древней Греции. И почитайте еще что-нибудь перед тем, как вы пойдете посмотреть Одиссею, а мы с Васей переходим к завтраку, чего и вам желаем. Всем счастливо.
11: В Нью-Йорке 8 часов вечера.
12: Далее вашему вниманию предлагается повтор передачи.
11: 620 АМ и слушаете Дэвидсон Радио.
13: Внимание! Большой Нью-Йорк! В эфире Дэвидсон Радио.
14: Дэвидсон Радио.
13: Просыпайтесь под звуки позывных нашей радиостанции. Начинайте день под аккомпанемент передач о Нью-Йорке, Америке, мире. Путешествуйте с нашими сопкорами из Вашингтона, Израиля, Москвы, Украины, Грузии. Будьте в курсе криминальной хроники. Болейте с нами, но только в спортивной панораме. Рассуждайте с нами о временах и нравах. Играйте в программе «Эрудит». Слушайте, обсуждайте, звоните, участвуйте.
14: Дэвидсон Радио.
13: 620 АМ. Настройтесь.
15: Вы слушаете программу Алексея Орлова. Спортивные новости.
16: Физкульт, привет! Привет, физкульт, дорогие дамы, уважаемые господа. Ну, Кубок мира остался позади, и мы можем переключиться на то, что происходит у нас в стране, не на международном уровне. Окей, мы с вами на бейсбольных полях. Чемпионат главных бейсбольных лиг, регулярный чемпионат, перевалил за экватор, естественно. Команды уже готовятся к финишу. Мы с вами обращаем внимание не на все команды, а на те команды, которые играют в восточных группах Американской национальной лиги, потому что именно в этих группах играют нью-йоркские команды. Итак, вчера в Американской лиге Янкис играли дома с Питтсбургом, выиграли 8-5. Бостон Ред Сакс, окей, Бостон Ред Сакс играли вчера дома с Балтимором, выиграли 6-5. Это 15-я к ряду победа бостонской команды. И там по Б играли в Торонто, победили 7-1. Таким образом, на востоке Американской лиги у Тампы 57 побед, у Янкис 56, Бостон Ред Сакс 51 победа. Что происходило вчера в восточной группе национальной лиги? Атланта Брейвс, лидеры в этой группе, выиграли дома у Сан-Диего. Филадельфия. Филадельфия принимала дома Лос-Анджелес Доджерс, чемпионов, прошлогодних чемпионов, победителей всемирной серии. Они приехали в Филадельфию из Нью-Йорка, серию с Янкис, они выиграли, гости выиграли. Вчера филадельфийцы победили чемпионов со счетом 10-7. Ну и моя команда Нью-Йорк Мэтс продолжает проигрывать. Я уже к этому начинаю привыкать. В Милуоки Мэтс играли в Милуоки, были биты со счетом 8-3. Таким образом, на востоке национальной лиги впереди Атланта 56 побед. У Филадельфии тоже 56 побед, но Филадельфия проиграла на 4 матча больше. Мэтс, Метрополитанс на последнем месте в женской НБА. Вчера было 4 матча, и все 4 выиграли девочки, которые играли в гостях. Нью-Йорк Либерти играли в Далласе, победили в дополнительное время со счетом 99-97. Баскетболистки из Лас-Вегаса, действующие чемпионки, играли в Торонто, победили 109-83. Миннесота Линкс лидируют, которые лидируют в регулярном чемпионате, играли в Сиэтле и также победили 105-102. Ну и, конец, девочки из Вашингтона играли с Сан-Франциско и выиграли у Голден Стейт 110-82. Что происходит в турнирной таблице? Уверенно лидирует команда Миннесота Линкс, 21 победа, 6 поражений. У Вегаса 18 побед, 7 поражений. У Голден Стейт 19 побед, но уже 8 поражений. Нью-Йорк Либерти на 7-м месте, 14 побед, но уже 12 поражений. Ну а мальчики, все команды НБА участвуют в летней лиге в Лас-Вегасе. Ну, совершенно естественно, в этих командах в основном молодежь, но также старички, которые хотят доказать свое право играть в основном составе. Что происходит?